0: России. Для лиц старше 12 лет.
1: В Москве 6 утра. В Екатеринбурге 8. В Красноярске 10 часов. В Петропавловске-Камчатском 3 часа дня. Новости на радио «Комсомольская правда».
2: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
3: Об атаках.
2: В московском регионе с вечера понедельника сбили 180 беспилотников. Всего в сторону столицы за это время летело свыше 600 вражеских дронов. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, на местах падения обломков работают специалисты экстренных служб.
3: О спецоперации.
2: Российские военные уничтожили в Сумской области американский бронеавтомобиль с хорватской системой залпового огня. Позицию противника выявили операторы беспилотников группировки войск «Север», сообщили в Минобороны. Там отметили, что цель ликвидировали ударными дронами.
3: О выборах.
2: Фальсифицировать итоги голосования в России стало технически невозможно. Сама структура избирательного процесса полностью исключила любые подтасовки, заявила глава Центра избиркома Элла Памфилова в эфире радио «Комсомольская правда». По ее словам, за ходом кампании следят представители всех парламентских партий, а госсистему надежно закрыли от любых кибератак.
3: О достижениях.
2: Российские чемпионки мира по художественной гимнастике вернулись в Москву. В столичном аэропорту Внуково победительниц командного многоборья встретили десятки болельщиков, представители профильной федерации и музыканты, передает ТАСС. По словам спортсменки Марии Борисовой, эта командная победа стала общим успехом всего тренерского штаба и сборной. На прошедшем в Германии турнире россиянки завоевали и несколько индивидуальных наград.
3: О детях.
2: Свыше 14 миллионов российских школьников стали участниками походов, слетов и экскурсий в середине лета. Ребята также активно подключались к волонтерским проектам и другим организованным встречам, сообщили в Минпросвещении. Как уточнили в ведомстве, более 1 миллиона 350 тысяч детей отдохнули в лагерях.
3: Обо всем.
2: Врачи определили идеальную продолжительность дневного сна для полноценного отдыха. Человеку нужно спать либо не дольше 20 минут, либо ровно 1,5 часа, заявили в Российском обществе сомнологов. По словам медиков, промежуток от 40 до 60 минут оказался самым вредным, так как резкое пробуждение в фазе глубокого сна вызывает головную боль и чувство разбитости. Короткий отдых, напротив, помогает мозгу быстро перезагрузиться без лишней нагрузки на организм.
3: О валютах.
2: Официальный курс доллара 85 рублей 1 копейка, евро 98.34, юаня 12.63. Больше новостей читайте в российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Борис Демин, служба информации, радио «Комсомольская правда».
4: Главные темы дня в эфире радио «Комсомольская правда». В студии Сергей Григорьев. Здравствуйте. Перед выборами в России может резко вырасти количество провокаций западных разведок, заявила председатель Центра избиркома Элла Памфилова в эфире радио «Комсомольская правда». Послушаем основные заявления. США и Иран согласились продлить 60-дневное перемирие, сообщает Аль-Арабия. До чего смогли договориться. Эти и другие темы подробнее в нашем эфире, а начнем с того, что перед выборами в России может резко вырасти количество провокаций западных разведок. Разжигать конфликты противник будет как внутри страны, так и за ее пределами, в зоне СВО. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявила председатель Центра избиркома Элла Памфилова.
5: Сейчас это может быть стократно. Понимаете, выборы, если повернешь одной стороной, это на усиление страны, если нормально. А выборы повернешь с другой стороны, на ее раздербанивание и ослабление. Да? Как повернешь? И на то, чтобы повернуть вот эту сторону ослабления,

0: Вот эти были, ну, такие, знаете, хаотичные, разного рода хакеры. Они, такой хаотичный был, скажем, процесс. То в 2024 году мы обратили внимание, проанализировали, что это была совершенно скоординированная деятельность. Это высочайший профессиональный уровень. Именно скоординированное действие разведок, там, типа от МИ-6 до ЦРУ, самых, ну, вот их ресурсов. То есть это было очень суперпрофессионально, суперчетко в точку били, да, но мы справились, слава богу. И я полагаю, что сейчас, поскольку эскалация, она идет по всем фронтам, не только там, где наши ребята бьются, действительно бьются, но это фронты психологические, информационные, экономические, финансовые и так далее, в том числе электоральные. И бить будут сильно.
1: Дистанционное электронное голосование на предстоящих выборах будет применяться в 33 регионах страны, включая Москву. По словам Эллы Памфиловой, хакеры не смогут подтасовать голоса и каким-то образом повлиять на результат выборов. Отечественная государственная система подсчета голосов «ГАЗ-выборы» абсолютно защищена от кибератак. Данные о россиянах, имеющих право голоса, обновляются в онлайн-режиме дважды в год и находятся в закрытом доступе, объяснила глава ЦИК в эфире «Радио Комсомольская правда».
0: Надо, чтобы с уверенностью не превращалась в информационный железный занавес. Да? Тут соблюсти как-то свою самостоятельность и безопасность. Это сложная задача, но я уверена, что она будет, ну, скажем, решается. Во-первых, в случае все усилия на это направлены. Интернет, с одной стороны, опасен. Именно поэтому наша ГАЗ-система, государственная автоматизированная система ГАЗ-выбора, мы впервые вот в этом году перешли полностью на ее цифровой аналог. Да? Это на отечественном железе, на отечественное программное обеспечение. Она автономна от интернета, поэтому она недосягаема. Это была старая наша старушка ГАЗ-выбора, недосягаемая. Да, и сейчас. Но у нас 30 цифровых сервисов для всех участников избирательного процесса. У нас там сайты наши, наши ресурсы. Они, конечно, сопряжены с системой. Они, конечно, подвергаются. Систему ГАЗ-выбор невозможно взломать. Поэтому та информация... У нас это аналогов нет по объему информации об избирателе. Более того, мы корректируем информацию об избирателях сейчас в режиме онлайн. То есть мы два раза в год публикуем в начале года и в середине о том количестве избирателей. Но у нас идет вон режим онлайн-коррекция. Сменил фамилию, достиг 18-летнего возраста, сменил адрес, все это. Да. И вот эта информация, она недоступна. Ее невозможно взломать. Что можно взломать? Ну, можно взломать сайт, например, там, да, там информационный. Скажем так, вспомогательные ресурсы. Саму систему невозможно. И мы тоже это предусмотрели. У нас в этом году наряду с традиционным голосованием в 32 регионах и плюс Москва, 33-й, будет применяться дистанционное электронное голосование. Несмотря на то, что могут быть, из-за того, что там постоянно сейчас увеличатся атаки БПЛА и разные прочие гадости со стороны неонацистов, это их, как говорится, и так далее. Мы предусмотрели, мы уверены, что мы проведем нормальное дистанционное электронное голосование, потому что все наши ресурсы будут в белых списках. Мы предусмотрели точки Wi-Fi и так далее. Все секреты выдавать не буду.
1: Ну и в мире не существовало идеальной системы выборов, которая могла бы лечь в основу российской. Поэтому нашей стране пришлось создавать свою, отметила Памфилова.
0: Вот, к сожалению, мы пытались найти такую систему и не нашли. Немножко предыстория. Когда у нас случилось... И потом провалилась болотная революция. Владимир Владимирович Путин из премьеров шел как раз на выборы президента. А послужили, стали катализатором и предлогом для этой болотной революции, что выборы в Шестую Думу. Выборы в Шестую Думу. Да, были там определенные нарушения, может быть, не в таком объеме, как это Запад транслировал, но были. Это стало поводом. И вот тогда президент принял решение, это было его решение, что давайте везде видеонаблюдение сделаем на избирательных участках. И когда меня пригласили, когда я стала в 2016 году председателем, основная задача, которая была передо мной поставлена, чтобы сделать систему настолько открытой, прозрачной, повысить доверие людей к ней, но так, чтобы никогда больше выборы в России не становились поводом для разного рода цветных антироссийских революций, направленных на ее уничтожение. Для меня это стало вот таким принципом, и мы тогда стали смотреть, а где же

0: В ряде стран есть более совершенные, может быть, политические системы. Может быть, есть больше демократии где-то. Хотя сейчас тоже под вопросом, когда мы узнали, что сейчас стоит за свободой слова, правами человека и демократии на Западе, то, ну, диву даемся. И, конечно, все наши иллюзии уже разбились пух и прах. Но все-таки, может быть. Что касается технологии избирательного процесса, то, к сожалению, мы не нашли ничего подобного, пришлось самим создавать. И я могу вот ответственно сказать, это признают наши западные, в том числе уже бывшие коллеги. Действительно, аналогов по степени открытости, прозрачности, технологичности просто нет.
1: Ну и также, по словам Памфиловой, выборы на Западе демонстрируют деградацию избирательной системы, а свои профанации страны Европы пытаются транслировать и насаждать миру.
0: Там уже все тоже идет деградация вообще всего избирательного процесса. И так все больше профанации демократических, скажем, каких-то атрибутов. Но для того, чтобы вот свои бревна электоральные в глазах никто не замечал, вот необходимо искать соринки, загонять те страны, которые неугодны. В каком смысле? Ну, непослушные. Которые наглости набрались, хотят сохранить свой суверенитет, хотят... скажем, базируются на каких-то своих там национальных традициях, ценностях. Ну, негоже. Трудно такие потрошить, понимаете? Ну, как вот ты с бусинками правозащитными приедешь, они тебя посылают подальше. Значит, их надо загонять в определенную электоральную колею, правозащитная электоральная дубинка, чтобы это было выгодно Западу. И отсюда вот эти все там от БДИЧ, ОБСЕ, всех международных организаций, которые в основном, как это, кормятся и крышуются Соединенными Штатами, но в основном, да, скажем так, они в основном уже заранее все политические выводы о том, как в стране проходят выборы, они уже сформированы. То есть им дают определенную кальку, что вот вы едете, вы должны обратить внимание на то-то, на то-то, на то-то. Ну что, раньше это было менее заметно, сейчас это настолько обнажилось.
1: И также в эфире радио «Комсомольская правда» глава Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова прокомментировала скандальное снятие с выборов в Госдуму партии «Яблоко».
0: Мы зарегистрировали все партии, которые к нам пришли, те захотели участвовать. Все 11, включая. Ни одного основания для отказа в регистрации на окончание периода регистрации у нас не было. То есть мы... Нет, вот смотрите, у нас 15, я специально принесла, у нас 15 ведомств, которые мы, когда мы, нам приносят списки, мы отдаем на проверку. Минюст, МВД по трем аспектам. По судимостям, по гражданству, по паспортным данным, по автомототранспорту, МИД России, гражданство, Рособнадзор, профессиональное образование, ФНС, доходы, Госреестр, недвижимое имущество и так далее, и так далее, и так далее. 15 ведомств. Да? Вот мы получаем разные сроки, но мы получаем эти сведения, если даже выходят они. И, скажем, тогда у нас хоть какие-то основания появляются. На момент регистрации ни одного запроса, ни от Генпрокуратуры, ни от Минюста, ни от МВД по поводу какой-то партии или «Яблока» к нам не поступало. Именно поэтому мы зарегистрировали. Поэтому мы считаем, что то, что регистрация абсолютно законная была, да, на этот момент. Другое дело, что когда есть целый ряд факторов, которые в законе дают основания для снятия с выборов, то есть отмены регистрации, но они выходят за рамки нашей компетенции. Это уже не наша компетенция. Это вот как сейчас произошло. Представитель другой партии подает в суд. Это у нас любят партию вместо, вот, скажем, конкуренции. Подают в суд, и уже они предъявляют те основания, которые могут стать для суда аргументами для снятия. Но это не по нашей части.
1: США и Иран согласились продлить 60-дневные перемирия, сообщает Аль-Арабия. Подробности в нашем эфире через 2 минуты.
2: Сведи риски к минимуму. Переходи на Макс. В новом российском мессенджере нет обмана. Зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение. Находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждает весь мир. сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Министр транспорта России Андрей Никитин о внутренних авиасообщениях.
4: Еще мы исходим как бы при планировании авиаперевозок. Конечно, в первую очередь это труднодоступные регионы, это Дальний Восток, это такие места в России, куда на поезде доехать можно, но долго. Или нельзя вообще, поэтому это главный приоритет внутрироссийские перевозки. И здесь очень важно то, что у нас очень хорошими темпами развивается внутренний туризм. Поэтому очень много людей стало путешествовать по стране. Появился спрос и интерес к познанию нашей страны с точки зрения комфорта. Но, во-первых, наши авиакомпании держат очень высокий уровень сервиса. Это отмечают в том числе и наши иностранные гости. Все любят летать российскими компаниями, особенно крупными.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». С понедельника по пятницу в 7 утра по московскому времени. Слушайте на радио «Комсомольская правда» программу «Что будет?». Наши ведущие видят, что происходит, знают, как на это реагировать и готовы рассказать вам, что будет. Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только проверенная информация.
5: Всем привет, я Александр Цыпкин, «Свободное от безделья время». Я пишу сценарии, пьесы, рассказы. Слушайте легендарное радио «Комсомольская правда», радио, которое знают все.
2: Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». Лев Толстой летом занимался тяжелым крестьянским трудом. В Ясной Поляне он лично косил траву наравне с мужиками и ходил босиком ради единения с природой. «Жаркая пора» на радио «Комсомольская правда».
1: Ну что ж, продолжаем обсуждение главных тем дня в эфире радио «Комсомольская правда». В студии Сергей Григорьев. Штаты и Иран согласились продлить 60-дневное перемирие, сообщает Аль-Арабия. Стороны достигли договоренности. Такие данные, ссылаясь на источники, приводит саудовский телеканал. По словам собеседников, срок, предусмотренный меморандумом о взаимопонимании, подписанный в июне, истекает сегодня. Но при этом газета Wall Street Journal выступает с утверждением, что Иран полагает, что усилия США и Израиля по прекращению огня направлены лишь на то, чтобы снизить давление на рынке и подготовиться к новому этапу боевых действий. Ну и, конечно, Дональд Трамп продолжает делать заявления. Параллельно он заявил, что если Оман встанет на пути урегулирования конфликта с Ираном, то Вашингтон готов нанести по стране удар. В мае Трамп уже говорил, что готов разнести Оман, если тот отойдет от координации действий США по Армузскому проливу. Ну а несколько дней назад Иран и Оман пришли к соглашению по карте судоходства в Армузском проливе. Агентство Рейтер писало, что договор между Ираном и Оманом о регулировании судоходства фактически дает Тегерану контроль над судами, которые следуют в Персидский залив. За комментариями обратимся к политологу, востоковеду Николаю Севастьянову. Николай, я вас приветствую. Здравствуйте.
6: Здравствуйте.
1: Ну вот, Николай, что вы можете сказать по поводу того, что вот в последний день на финишной ленточке фактически США и Иран согласились продлить 60-дневное перемирие, но мы видим, что раздаются голоса, что это все может быть неспроста. Что вы думаете по этому поводу?
6: На самом деле здесь ничего особенно не меняется, есть это перемирие или нет, потому что, как мы видим, оно не особенно-то, собственно говоря, и действует. То есть все эти месяцы, все эти недели мы время от времени наблюдали вот такую вот эскалацию, которая потом затухала, все в рамках как раз-таки вот этого меморандума. И сбивались и американские беспилотники, и американцы бомбили по прибрежной инфраструктуре. То есть в этом плане они могут его заключать, могут не заключать, но это никоим образом не повлияет на ситуацию ни на земле, ни на воде, ни в воздухе. И все будет сейчас все равно выходить в американские выборы, до которых, как мне представляется, каких-то таких вот чрезвычайно резких шагов Трамп пытается избежать. И иранцы это время, конечно же, будут использовать для того, чтобы укреплять то, что у них осталось, проводить ревизию тех арсеналов, которые у них все еще есть, и пытаться найти какие-то инструменты, какие-то решения, учитывая крайне ограниченные ресурсы и учитывая, как им представляется, неизбежность возобновления боевых действий в перспективе.
1: А к чему вот эти жесткие заявления Дональда Трампа в адрес Омана, что он разбомбит еще и Оман, если тот станет на пути соглашения с Ираном, а контроль над Армузским проливом? Это к чему?
6: я бы это всерьез вообще бы не расценивал. То есть это такая вот, опять же, риторика на внутреннего потребителя. То, что действительно нужно довести до Омана, доводится явно не через аккаунты в социальных сетях и не через даже те заявления, которые Трамп делает в тех или иных интервью. При этом Оман здесь, конечно же, ограничен в выборе своей стратегии. И вот так говорить о том, что завтра Оман вместе с Ираном договорятся и будут держать на двоих вот этот самый Ормузский пролив, ну, конечно же, не приходится. Это не та страна, не с теми возможностями и не с тем уровнем субъектности. Это в данном случае, опять же, как правильно, кстати, говорят иранцы, что действительно большая часть того, что сегодня говорит Трамп, это попытка скорректировать ситуацию на рынках энергоресурсов, попытка не задирать слишком высоко цены на бензин таким вот опосредованным способом на американских заправках, и попытка показать избирателю Трампа, что все под контролем, все нормально, и не нужно паниковать, и не нужно говорить о том, что все проиграно, потому что таких публикаций в Америке сегодня тоже хватает.
1: Угу. Но вот при этом Трамп в интервью Fox News подчеркнул, причем в очередной раз, что Вашингтон не торопится разрешать конфликт на Ближнем Востоке, параллельно признав, что у него нет четких сроков завершения операции против Ирана. Дональд Иванович, по-моему, опять кривит душой.
6: Трамп вообще говорил уже несколько раз, что у него одна операция закончилась, началась другая, потом она тоже завершилась, а может быть еще и третья, четвертая и пятая. В этом плане это стандартная уже такая риторика, к которой все на самом деле привыкли, и в Тегеране, ну, слабо сегодня уже, вот если говорить об обычных людях, то они вообще уже не следят за тем, что говорит Трамп, потому что это никому не интересно, и никто не считает, что в его заявлениях содержится какое-то реальное такое вот наполнение. Но при этом, да, руководство Ирана в лице КСИР, который сегодня контролирует абсолютно все в стране, считают, что возобновление неизбежно, третий раунд все равно будет, вопрос только в сроках. Это может быть ноябрь, это может быть начало следующего года, это может быть какая-то плавающая дата, что тоже вероятно, например, когда в самом Иране произойдут какие-то серьезные внутренние беспорядки, как было в январе этого года. То есть мы не можем вот так четко сегодня прогнозировать, когда именно по Ирану полетит, но я ни капли не сомневаюсь, что полетит снова и полетит, возможно, даже в больших масштабах.
1: Но ведь промедление смерти подобно, потому что вот агентство Bloomberg указывает на то, что Трампу-то вообще-то невыгодно затягивать противостояние с Ираном, оно уже повлияло на мировые цены на нефть, и напоминает, что все это может ударить по кошелькам избирателей в преддверии промежуточных выборов, а они в ноябре.
6: Да, выборы уже довольно скоро, и там, собственно говоря, не все хорошо у республиканцев. Не все было хорошо, кстати, еще до Ирана, что очень важно. То есть говорить о том, что именно Иран все перевернул, это тоже не совсем правильно. Там достаточно много и внутренних проблем и с экономикой, и с миграционкой и так далее. В этом плане, скорее, Трамп пытался как раз-таки улучшить свои позиции. Просто это вышло не очень хорошо, и потом он начал, скажем так, резать убытки, пытаясь выйти с наименьшими потерями. Но при этом, что касается нефти, сегодня она все-таки, если мы говорим о фьючерсном рынке, то она далека все-таки от своих майских и затем июньских значений. То есть сегодня это все-таки довольно-таки, ну, умеренные цифры, не довоенные, конечно, но не какие-то катастрофические. И держать ситуацию в таком вот русле для Трампа сегодня вполне рабочая стратегия. Это можно делать довольно долго.
1: Да, Николай, спасибо вам большое. Это Николай Севастьянов, политолог, востоковед, был с нами на прямой связи. Обсудили мы тему о том, что Штаты и Иран согласились продлить 60-дневное перемирие, по крайней мере, об этом сообщает телеканал «Аль-Арабия». Стороны достигли неких договоренностей. Но что интересно, вот добавить хочу к тому, что Трамп теоретически поджимает время, потому что тут до промежуточных выборов в ноябре остается немного совсем ждать. В СМИ начала появляться информация о конфликте Трампа и руководства Пентагона, которое вот обвиняет Трампа в ведении его в заблуждение по поводу реального наличия ключевых систем вооружений на складах. Ну, в смысле, Пентагон обвиняет Трамп. Будем следить за развитием ситуации. Мы видим, что наши эксперты считают, что что-то еще раз будет, а может быть, даже и не раз. Ну, а еще одна тема касается банков, которые активно сокращают сеть отделений. По данным Центробанка, за этот год уже ликвидировано около 1470 отделений. Это самый высокий уровень, как минимум, за последние 7 лет. Подробнее расскажет Юрий Кораблев.
7: Российские банки ускорили сокращение сети отделений. За январь-август текущего года кредитные организации закрыли 1370 дополнительных офисов. Это следует из данных Банка России. Таких темпов снижения числа отделений за первые 8 месяцев года не наблюдалось как минимум в последние годы. Предыдущий максимум составлял 900 закрытий в 2021 году. Для сравнения, наиболее масштабное сокращение банковской сети пришлось на 2021-2022 годы, когда кредитные организации ликвидировали 1500 и 1600 офисов соответственно. Однако уже за неполный 2026 год объем закрытий приблизился к этим значениям. В среднем с начала года банки ежемесячно закрывали около 200 отделений. Это примерно в два раза больше, чем годом ранее, и максимальный показатель как минимум за последние 7 лет. При сохранении текущей динамики к концу текущего года количество закрытых офисов может превысить 2000, что станет рекордом за всю историю наблюдений. При этом итоговое число закрытий может оказаться еще выше. В мае-июне темпы сокращения банковской сети было примерно на треть больше, чем в среднем за предыдущие месяцы. Финансовый советник Алексей Родин объяснил эту тенденцию усилением цифровизации банкинга. Развитие цифровых сервисов, по его словам, приводит к тому, что банки постепенно уходят от классической модели с широкой сетью офисов и активнее переводят операции в онлайн.
8: В текущее время банки снижают количество отделений, ну, потому что все идет в цифровизацию. Присутствие банков и вообще всех компаний в цифровом пространстве увеличивается, и зачастую просто нет необходимости в таком большом количестве представительств, офисов. И, конечно, банки оптимизируют свои затраты и закрывают какие-то офисы. Уменьшение расходов, в частности, потому что общество цифровизуется все больше и больше.
7: Банки переносят обслуживание в дистанционный формат, что позволяет сокращать затраты и повышать рентабельность. Об этом сообщили в Центробанке. Там ранее отметили, что приветствуют этот тренд, но следят за тем, чтобы процесс не создавал для клиентов банков неудобства. При этом процесс сокращения количества отделений может затормозиться, особенно на фоне периодических проблем с мобильным интернетом, считает финансовый аналитик Семен Новопрудский. Вот что он заявил радио КП.
9: Перебои с мобильным интернетом с одной стороны, с другой стороны идея белых списков, если сохранится и будет внедрена идея белого списка организаций, работа онлайн-ресурсов, которых будет доступна при любых ограничениях интернета, то банкам, возможно, придется задуматься о том, чтобы сохранять физические отделения, поскольку понятно, что все равно, несмотря на то, что накладно их содержать, но если будут постоянные перебои с мобильными приложениями банков, если будут сложности с проведением онлайн-платежей и оформлением онлайн-продуктов, онлайн-оформлением вкладов, то тогда, может быть, этот тренд будет каким-то образом приостановлен.
7: В конечном счете полного отказа от офлайн-обслуживания ожидать не стоит. Кредитным организациям придется искать баланс между экономической эффективностью сети и доступностью банковских услуг для населения. Простые операции будут все активнее уходить в цифровой канал, а отделения станут использоваться прежде всего для сложных продуктов, консультаций и ситуаций, где без помощи сотрудника никак не обойтись. Юрий Кораблев, радио «Комсомольская правда».
2: Музыка нас связала. Слушайте Александра Анатольевича и Александра Нуждина в программе «Настоящий хит-парад» на радио «Комсомольская правда».
10: Как бывший сотрудник Минздрава СССР, который предупреждал, предупреждает и предупреждать будет, я официально в эфире заявляю, как вы человека назовете, такой алкоголь ему всю жизнь и пить. Ну, вы же понимаете тут.
11: Эпический.
10: Да, добавьте побольше иронии и сарказма. По крайней мере, так считает Александр Пушной, который в новой песне зарифмовал десяток имен с напитками покрепче. Как говорится, найдите в этом произведении и узнайте и себя тоже. Итак, дамы и господа, жесткое, брутальное, хэви-металлическое произведение, как всегда, в исполнении Александра Пушного с суровым, серьезным, непримиримым взглядом. Александр исполняет произведение, которое называется «Вить, тебе пиво повторить?»

0: Каждую субботу в 10 часов утра и каждое воскресенье в 8 часов вечера по московскому времени на радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
1: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
2: А важно.
1: Власти Великобритании осознанно пошли на обострение украинского конфликта, прикрываясь заявлениями о мире. Истинные намерения Лондона подтвердили данные об атаках британских дронов вглубь территории России. Об этом заявили в российском посольстве. Как подчеркнули дипломаты, королевство фактически стало прямым пособником киевских преступлений и терактов. В дипмиссии предупредили, что эти шаги не останутся без ответа.
0: О спецоперации.
1: Украинские подразделения отступили из села Райское в сторону одноименного поселка. Противник пытается укрепить оборону и стабилизировать обстановку на рубеже с Новогригоровкой в ДНР. Об этом рассказал военный эксперт Андрей Марочка. По словам специалиста, российские бойцы активно действуют на этом участке и не дают закрепиться украинским силам.
0: А США.
1: Пентагон начал проверку связи американских вузов с организациями из России, Китая и Ирана. Министерство обороны США предписало университетам срочно пересмотреть финансовые, образовательные и научные контакты, а также сдать отчеты до конца августа. Как отмечается, речь идет о партнерах, которые попали в американский черный список. Ранее в перечень угроз национальной безопасности США включили 33 российских университета, в том числе МГУ, Высшую школу экономики и Бауманку.
0: О судебных делах.
1: Прокуратура потребовала ужесточить наказание для Валерии Чекалиной по делу о незаконных валютных операциях. Гособвинение считает необходимым увеличить условный срок для блогера до 6 лет, а запрет на ведение интернет-ресурсов продлить до 5. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на одного из участников процесса. По его словам, мотивированную жалобу уже направили в Мосгорсуд. Ранее Чекалину приговорили к 5 годам лишения свободы условно и присудили многомиллионный штраф за махинации с доходами от продажи фитнес-марафонов.
0: О шоу-бизнесе.
1: Американский рэпер Канье Уэст пока не планировал график предстоящего визита в Россию. Музыкант не договаривался о каких-либо встречах, сообщили в агентстве Say Agency. Как отмечается, 10 и 11 октября артист выступит на стадионе «Газпром-арена» в Санкт-Петербурге без разогрева со стороны других исполнителей. 2 года назад музыкант приезжал в Россию с частным визитом. Тогда в Москве Уэст отпраздновал юбилей российского дизайнера Гоши Рубчинского.
0: О валютах.
1: Официальный курс доллара 85.01, евро 98.34, юаня 12.63.
0: О погоде.
1: В Москве сейчас плюс 16, днем малооблачно и до 24 тепла. В Санкт-Петербурге плюс 15, во вторник небольшой дождь и до плюс 20. Больше новостей читайте на КП.ру. Борис Демин, служба информации, радио «Комсомольская правда».
3: Главные темы дня в эфире радио «Комсомольская правда». Продолжаем их обсуждать. И пользователи устройств на базе Android более чем из 26 стран, кстати, Россия в этот список вошла, подверглись атакам с помощью новой шпионской программы Dragon Doll, которая маскируется под обновление браузера Google Chrome. Об этом сообщает РБК пресс-служба экспертного центра безопасности Positive Technologies. Вредоносное ПО впервые обнаружили специалисты департамента Threat Intelligence этой весной. При анализе атаки на пользователей из Саудовской Аравии за 2 месяца они зафиксировали около 150 образцов этой программы. Давайте выяснять, что за программа, какие опасности. У нас генеральный директор компании «Интернет-розыск», председатель Совета по противодействию технологическим правонарушениям Координационного совета негосударственной сферы безопасности России Игорь Бедоров на прямой связи. Игорь, я приветствую вас. Здравствуйте.
4: Здравствуйте.
3: Что же это за программа такая? Что за опасность? 26 стран, это довольно много, включая Россию, и образцов программы не так мало уже. О чем? Это какая-то эпидемия уже? Это какая-то беда? Или это частный случай, на который просто обратили внимание СМИ?
4: Скорее всего, речь все же о том, что шпионское программное обеспечение, оно является современным трендом вирусного и иного вредоносного ПО. Оно отражает современные реалии, необходимость в том числе и для хакерских группировок собирать пользовательские данные без контроля, как это делают крупнейшие мировые IT-корпорации. Соответственно, Dragon Doll сегодня – это шпионская программа, которая разработана практически исключительно для Android, работает по 26 странам мира, включая Россию, и маскируется достаточно хорошо. Маскируется она под обновление браузера. Собственно, так она и попадает в систему. А функционал ее включается кража переписок, Telegram, WhatsApp, она фиксирует тексты, которые мы пишем на экране, она накладывает фейковые окна на наши приложения, например, на банковские приложения, что позволяет перехватывать пин-коды и пароли, ну и, наконец, все собранные данные она шифрует и направляет на сервера злоумышленников. То есть достаточно такая, с одной стороны, простая, но изящная поделка.
3: А каким же образом она маскируется под обновление браузера Google Chrome? Это как отдельная программа или внутри Google Chrome предлагает обновиться? Что вы знаете об этом?
4: Практически представить, что это идет обновление с серверов Google, невозможно, поэтому это рекомендуемое обновление из внешних источников. Ага. В этом плане самым корректным средством защиты будет установка соответствующего программного обеспечения только из официальных магазинов, источников и сайтов. Никакие ссылки, которые вам присылают о том, что вот какой-то новый сертификат появился для России из нелегитимного источника, новый браузер, который открывает там заблокированные сайты, VPN-сервис и так далее, ничто не должно вас смущать. Вы устанавливаете только из легитимного источника, ну, в России это Рустор, все те приложения для Android, которые вам нужны.
3: А Google Play тоже подходит? Ну, просто уточню на всякий случай. Рустор, да, это здорово, но для Android Google Play, и многие им пользуются еще.
4: По-прежнему пользуются. Ну, я здесь склонен напомнить, что вообще магазинов приложений для Android больше десятка, не только Google Play, поэтому пользуйтесь чем удобно. Главное, чтобы они были легитимны. Если вы можете проверить легитимность магазина приложений, пожалуйста.
3: А каким образом это можно проверить? Подскажите, пожалуйста, на всякий случай.
4: Ну, для начала необходимо знать, какие там магазины есть помимо нашего Рустора и Google Play. АПК Стор там и прочие, F-Droid и другие. Проверить легитимность доменного имени, на котором располагается этот магазин приложений. Как давно он существует, где располагается физически, какой субъект бизнеса ведет деятельность от этого магазина. Все это в определенной степени позволит вам защитить себя, потому что те ресурсы, которые используются злоумышленниками, они долго не живут, максимум там 1.5-2 месяца, после этого они ликвидируются. И установить владельца такого ресурса тоже при регистрационных данных, по крайней мере, невозможно. Это тоже демаскирующий признак.
3: Скажите, пожалуйста, Игорь, ну вот, предположим, у пользователей утекли какие-то данные, потому что они поставили себе эту шпионскую программу Dragon Doll, которая маскируется под обновление браузера Google Chrome. И что делать в этом случае, если утечка уже произошла?
4: Ну, во-первых, необходимо отключить смартфон от сети, чтобы не увеличивать количество утечек. Во-вторых, самое простое и эффективное – это сбросить все настройки до заводских. В этом случае большинство образцов шпионского программного обеспечения, не все, но большинство, они стираются вместе с всеми текущими установками в системе. После этого вы должны проверить все ваши аккаунты, которые являются для вас значимыми и критичными, и на всех из них поменять пароли на всякий случай. Если нет двухфакторной аутентификации, установить ее, установить дополнительный облачный пароль, где это возможно, и после этого в целом можно будет немножко выдохнуть.
3: Скажите, пожалуйста, а по каким признакам можно определить, что утечка происходит или произошла уже?
4: Самое простое. Здесь мы будем фиксировать колоссальное увеличение трафика устройства. Телефон будет, соответственно, греться, телефон будет быстрее расходовать аккумулятор, и если мы запустим какое-нибудь аналитическое ПО, которое посмотрит трафик, мы увидим левый посторонний трафик, который идет на нелегитимные сервера. Не на сервера там понятных нам IT-компаний, а на какие-то совершенно нам неизвестные. Но это уже дальше обычно делает криминалист в специализированном ПО. А так, повышенное энергопотребление, быстрый разряд устройства, увеличение трафика и нагрев.
3: То есть, а есть ли опасность в связи с появлением вот этой новой шпионской программы, что устройства на базе Android теперь каким-то образом будут дискредитированы, и от них тоже придется отказываться? Потому что у нас уже много поводов для отказа от айфонов, как мы знаем, да? Android пока эта чаша миновала, но может этот удар быть еще и по устройствам на базе Android?
4: Вирусы и шпионское программное обеспечение – это вечное соревнование между теми, кто атакует, и теми, кто защищается. Поэтому я бы здесь не выделял какую-то отдельную операционную систему, мобильную или там десктопную. Угу. Принципиальной разницы нет. Мы живем в реалиях, когда шпионское программное обеспечение распространяется просто повсеместно. Это общий тренд. Не нужно отказываться от Android, нужно его своевременно обновлять, нужно выстраивать свою личную информационную безопасность по линии своего устройства и своих личных аккаунтов, раз компании не могут полноценно нас обеспечить нашу безопасность, необходимо критическое мышление и определенный выработанный алгоритм действий пользователя.
3: Игорь, спасибо вам большое за разъяснение. Это Игорь Бедоров, генеральный директор компании «Интернет-розыск», председатель Совета по противодействию технологическим правонарушениям Координационного совета негосударственной сферы безопасности России, был с нами на прямой связи. Обсудили новости о том, что пользователи устройств на базе Android более чем из 26 стран, включая Россию, подверглись атакам с помощью новой шпионской программы Dragon Doll. Мошенники начали обманывать студентов под видом объявлений о сдаче квартир. Аферисты размещают фейковые предложения и требуют предоплату. После получения денег сразу же исчезают. Все подробности у моего коллеги Юрия Кораблева.
5: Честное риэлторское. Всем привет! Это программа «Честная риэлторская», я Юрий Кораблев, ваш помощник в сфере недвижимости. В преддверии 1 сентября активизировались аферисты, нацеленные на иногородних учащихся. Они размещают поддельные предложения, а съеме квартиры требуют предоплату. Об этом сообщили в Общественной палате России. Там отметили, что такие предложения выглядят максимально привлекательно. Свежий ремонт, добросовестный владелец, близость к вузу, низкая арендная плата и отсутствие коммунальных платежей. В ряде случаев у псевдориэлтора даже есть офис, куда студент приходит подписывать договор и вносить предоплату, якобы для получения контактов хозяина, чтобы договориться о показе. Однако после перевода денег номер либо не дают, либо дают несуществующий, а при попытке выяснить обстоятельства арендодатель исчезает, а офис закрывается. Как правило, такая фирма существует несколько дней, и взыскать с нее средства через суд становится нереально. Подробности радио «Комсомольская правда» рассказал член Совета гильдии риэлторов Роман Вихлянцев.
6: Схема с информационными так называемыми агентствами, она, наверное, одна из самых старых мошеннических схем. Суть ее в том, что клиенту вместо квартиры, вместо договора аренды квартиры предлагается информация о тех или иных объектах недвижимости, и как бы это и составляет предметом услуги. Ведь у таких компаний могут быть офисы, у них могут быть сотрудники, они могут на постоянной основе более-менее существовать. А дело в том, что наши граждане достаточно редко читают суть тех договоров, которые они подписывают. А там написано предоставить тот или иной объем информации, и на этом услуга, собственно говоря, заканчивается. На вопрос, а вы точно мне квартиру предоставите, как правило, такие товарищи не очень добросовестные отвечают, да, конечно, не смотрите, что здесь написано, нужно просто внести предоплату, и квартира обязательно будет. В принципе, эта схема существовала с момента формирования рынка недвижимости, и немного трансформируясь, по сути говоря, существует до сих пор. В целом, по статистике людей, приезжающих в Москву, каждый третий становится либо жертвой, либо сталкивается с такими компаниями. Не все, конечно, идут на подобные сделки, но случай достаточно частый и широко, к сожалению, до сих пор присутствующий на рынке.
5: В Общественной палате полагают, что снизить число подобных случаев обмана студентов помогло бы внедрение курсов по киберграмотности в образовательных учреждениях России. На этом у меня все. С вами был Юрий Кораблев и программа «Честная риэлторская». До встречи в эфире.
2: «Честная риэлторская». Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном.
7: Просто о сложном. Тонко о спорном. Точно о каждом.
8: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
7: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
9: Политолог Дмитрий Еловский об успешном освоении арктического региона в СССР.
10: Люди обычно не расселялись дальше Краснодарского края. То, что у нас вся остальная страна живет сейчас дальше, это за счет того, что наше государство, начиная еще со времен Петра I, вкладывало чудовищные ресурсы в строительство систем жизнеобеспечения. Особенно в этом плане преуспел Советский Союз, который строил много, много, где вообще жить, ну, по-нормальному-то нельзя. Никто не догадался понастроить крупных городов за полярным кругом, нигде, ни в какой стране вы таких интересных проектов не найдете. Там какая-нибудь Аляска осваивается из города размером с Балашку. А у нас, извините, Норильск стоит на вечной мерзлоте. Но при этом Советский Союз, и спасибо ему за это большое, строил с таким колоссальным запасом прочности, что у нас опоры ЛЭП, которые были построены в 60-х годах, только сейчас начали падать. Это особенность была советского строительства. Они строились просто с невероятным запасом прочности. Никто так, опять же, не строил никогда. Но они просто понимали, что обслуживать это и регулярно заменять, ну, сил уже не будет. Поэтому строили прям на века.
7: Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Главные темы дня в эфире радио «Комсомольская правда». В студии Сергей Григорьев. Приветствую всех без исключения. И еще одна новость для обсуждения. Синоптики спрогнозировали возвращение летней жары в Москву на этой неделе. В ближайшие дни воздух в столице области прогреется до июльских значений. Ну вот в сентябре, правда, сообщают, по прогнозам, погода будет меняться буквально на глазах. На смену периодам тепла будут приходить резкие похолодания. Уточним, что ждет жителей России в последние недели августа, и, может быть, даже заглянем в начало сентября. Для этого мы связались с советником директора Гидрометцентра России. Юрий Варакин с нами на прямой связи. Юрий Евгеньевич, приветствую вас.
11: Здравствуйте.
3: Юрий Евгеньевич, ну, давайте начнем с Москвы, раз уж неделя началась. Какая погода москвичей и гостей столицы, и подмосквичей ждет в ближайшие дни?
11: Ну, давайте чуть-чуть тон сменим в плане жары июльской. Вот,
3: давайте.
11: 3-25 градусов, это вот сегодня-завтра, два дня. Самые теплые будут на этой неделе. Ну, как вы понимаете, мы когда говорим жара, это все-таки 30 и выше июльская, да, вот. Но все равно это такая температура на градус-полтора выше нормы. Мы все-таки живем у нас не в Краснодаре, да, не в Ставрополе. И август месяц уже постепенно такой предосенний месяц. И вторая половина месяца, ну и даже вторая декада, она уже постепенно температура, пики свои прошли, максимальные среднесуточные, и постепенно она опускается. Причем достаточно так быстро, да, то есть у нас буквально, если говорить там, ну, до конца недели, даже если температура будет там 20-21 градус в Москве, то это только норма, да, то есть понятно, это тепло, это лето, ночи еще относительно теплые, там 10-12 градусов, поэтому, а то как бы у слушателей такое, понимаете, ощущение, что вот жара, нет, все-таки это тепло по сравнению с тем, что у нас было 2 холодных предыдущих дня на прошлой неделе, да, когда мы все курточки достали, кепочки там, mm-hmm. ну и прочее, да, вот, то сейчас опять вот вернулась такая относительно августская погода. Но с дождями, потому что Атлантика самая активная сейчас, поэтому погода будет нам, будет обусловлена как раз циклонами, серией такой паровозик, республикам, которые будут идти, так сказать, с запада, через Польшу, через Белоруссию, через Санкт-Петербург атмосферные фронты. Там чуть попрохладнее будет, в северной столице уже 18-20. Ну вот. Да и у нас тоже уже буквально среда-четверг мы уже еще на 2-3 градуса температура будет ниже и ночью попрохладнее, чем сегодня-завтра. Но все равно это будет вот в рамках, будем говорить, августской погоды. Вот. Что касается других регионов, если так быстренько вы мне дадите возможность...
3: Даю. Можно даже и не быстренько, да. А с чувством, с толком, да. С расстановкой.
11: Хорошо. Вот. Поэтому самая у нас благоприятная теплая погода – это юг России. Несмотря на то, что там тоже летние дожди и грозы, но температура под 30, 25-30 и в Крыму, и на Кубани, и на Черноморском побережье Краснодарского края, и в Ростовской области, в Ставропольском крае. Вот. Если говорить про Нижнюю Волгу, тоже еще очень тепло, так сказать, и Волгоградская область, и Астраханская область, Ульяновская, Саратовская, Самарская. Здесь тоже все достаточно комфортно, включая и юг Урала, если говорить, ну, там, и Башкортостан, и Оренбург, ну, это Приволжский федеральный округ, ну, я имею в виду юг Урала, чисто географически, уральских гор, да, вот, Челябинская область, Курганская область, здесь тоже все пока еще такая летняя погода. Единственное, что мы в конце недели ждем очередные дожди, все-таки у нас чрезвычайная ситуация хоть уже и прошла, вот, с подтоплением в Свердловской области, но циклоны как раз вот придут через Пермский край и на Свердловскую, особенно на Тюменскую область, ну, на реки, да, на бассейны рек Тура, вот, и, естественно, вода еще не успеет полностью войти в нормальное русло, там, где она чуть выше, так сказать, идут, ну, так называемые неблагоприятные гидрологические явления, то есть она поднялась в рамках русел, да, рек в Тюмени, ну и с учетом рельефа. Так вот, как раз пятница-суббота дожди пройдут. Плюс тоже у нас сейчас неспокойная ситуация с подтоплением на Забайкалье. Вот там Тунгокочинский район, Чернышевский район. Вот тоже мы ждем 19-20, то есть середина недели, но уже другой циклон монгольский, так называемый, тоже выйдет с дождями, достаточно сильными. И если говорить вот непосредственно сейчас, предстоящие дни, понедельник, вторник, то это у нас дождливая погода, ну, уже связанная с Тихоокеанским выносом с Японского моря циклонами, это Приморский край, это Хабаровский край, это Охотоморское побережье, ну, в основном это, конечно, Приморье, да, и Магаданская область. Плюс еще у нас, конечно, теплая погода сохранится в Западной Сибири, то есть это и Алтайский край, и Омская область, но все равно тоже там будут дожди. Вот тот циклон, который придет как раз вот через Казань, через Башкортостан, на Урал, на Екатеринбург, на, ну, Свердловскую, Тюменскую область, он в конечном итоге дальше будет, в общем-то, пройдет и на Новосибирскую область, на Томскую область. А вот все, что севернее, здесь у нас холодная погода, антициклональная, я имею в виду центральные районы, Енисейский бассейн, Ямало-Ненецкий автономный округ. Ну и если уж говорить про непосредственно, где у нас уже осень, то это континентальная часть Магаданской области. И сегодня, и завтра заморозки до минус 2. Заморозки у нас в центральных и северных районах. Киренский район, там уже на, так сказать, бассейны средней Лены, Иркутская область. Это как раз тоже до минус 3 даже ночью. Вот. Ну и если еще говорить вот про северо-запад нашу, я начал про Ленинградскую область, да-да, то здесь у нас и 19-го, и 20-го продолжится очередной циклон. Сильные дожди, ливневые дожди в Ленинградской области, в Карелии. Вот. Ну и плюс Сахалин. Сахалин, Камчатка, я уже сказал, и середина недели тоже дожди, да? А вот Республика Северного Кавказа, здесь, несмотря на то, что летняя погода, здесь еще возможны и грозы, и сильные дожди с градом. Это Чеченская Республика, это Республика Ингушетия, Чеченская Республика, Карачаево-Черкесия. Вот такой расклад. Если есть вопросы, где-то что-то я не успел, давайте спрашивать.
3: Все успели. Юрий Евгеньевич, спасибо вам большое. Прям по расписанию, как говорится. Юрий Варакин был с нами на прямой связи, советник директора Гидрометцентра России. Мы продолжаем наш эфир. Ну, а теперь про сборы ребенка в школу. В России в среднем они обойдутся для мальчиков и для девочек. В какую сумму, расскажет Виталия Осипова.
12: Стоимость обязательного набора школьника, включающего форму, рюкзак, спортивную одежду, обувь, дневник, тетради и канцелярию, выросла на 6% относительно 2025 года и составила 19 тысяч рублей. Это данные компании платформа ОФД. Средние цены на большинство позиций повысились от 3 до 12% год к году. Самыми дорогими товарами стали школьная форма, рюкзак, детские туфли и ботинки, а также кроссовки. Цена каждой позиции варьируется от 2 до 5,5 тысяч рублей. Больше всего подорожали дневники на 12% до 180 рублей и детская обувь плюс 10%. Стоимость тетради, карандашей и ручек выросла на 3,7%. Президент Ассоциации индустрии детских товаров Антонина Цицулина в интервью радио «Комсомольская правда» подтвердила сдержанный рост цен на товары для школьников. А все благодаря широкому ассортименту.
13: Я бы хотела еще больше успокоить. Дело в том, что вот по нашей экспертизе, по нашей аналитике, средняя стоимость варьируется, потому что от 3 до 12 очень большой разрыв, а где-то в пределах 6%. Чем это обусловлено и почему этим цифрам можно верить? Очень большим предложением. Огромное количество сейчас самых разнообразных производителей, поставщиков, розничной, онлайн-торговли предлагает очень широчайший ассортимент, который, конечно же, вот как раз и делает более разумной ценовую политику как крупных игроков, так и маленьких.
12: По данным специалистов, с 1 июня по 28 июля 2026 года россияне потратили на школьные товары 4 миллиарда 600 миллионов рублей, что на 30% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Спрос начал расти уже в начале июля, на 3-4 недели раньше традиционного сезона школьных покупок, пик которого обычно приходится на август. Родители стараются заблаговременно купить товары к школе.
13: Уже третий год подряд мы видим, что сезоны, как школьный сезон, так же и новогодний сезон, начинаются заранее. Вы знаете, тут очень серьезную роль сыграли такие программы лояльности, которые представляют финансовые институты. Это кэшбэки, которые соединяются с программой лояльности, предоставляемой непосредственно магазинами. И то, что сейчас такой вообще тренд на умеренное потребление, на сберегательное потребление. Поэтому у нас такие вдумчивые, рачительные родители начинают подготовку к школьному сезону заранее. Вы знаете, да, мы с вами часто об этом говорим, что совпадают два сезона. Это осенний сезон, когда ребенок катастрофично из всего вырос и надо все обновлять. Плюс это ту продукцию, которую надо покупать к школе. Если школьника нет, то семья на это деньги не тратит. Поэтому это гораздо заранее.
12: Ранее сообщалось, что Москва помогает школьникам из новых регионов. С 3 августа по 30 сентября в 24 пунктах приема можно передать канцелярские принадлежности, одежду, обувь и другие необходимые вещи. За предыдущие годы участники акции собрали для детей свыше 680 тысяч товаров для учебы. Виталия Осипова, радио «Комсомольская правда».
14: Реклама.
15: Витом поможет болеть меньше, жить дольше. Подробности на www.vitom.ru. Телефон 383-263-19-54. БАД не является лекарственным средством.
14: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
2: Программа «Поединок». Программа «Джокер». Программа «Нерв». Радио «Комсомольская правда» представляет проект «Бофт и Панкин». За кем же будет последнее слово?
16: Слушайте каждый четверг в 8 вечера по московскому времени.
17: «Бери от КП максимум». Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере «Макс». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках.
18: Что такое радио «Комсомольская правда»? Это самые популярные подкасты в России. Это одна из самых цитируемых радиостанций России. Это 30 миллионов просмотров видеоверсии наших программ во ВКонтакте в 2025 году. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда».
19: Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758-442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет.
20: В Москве 7 утра. В Самаре 8. В Новосибирске 11 часов. В Улан-Удэ полдень.
21: Новости на радио «Комсомольская правда».
22: В студии Евгения Глинская. Здравствуйте.
23: Об атаках.
22: Сергей Собянин сообщил о летевших в сторону столичного региона 620 дронах. 180 из них были уничтожены, отметил мэр. Силы ПВО отражали атаки на Москву со вчерашнего вечера и до 5 часов утра. На местах падения обломков работают специалисты экстренных служб. Ограничения на полеты вводились во всех столичных аэропортах. Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский принимали и отправляли рейсы по согласованию. Среди пострадавших от налета дронов на Подмосковье есть 10-летний ребенок. По данным губернатора Андрея Воробьева, ПВО и средства РЭП нейтрализовали за ночь свыше 150 беспилотников. Дроны, перехваченные в Богородском, Раменском, Павловском Посаде, Орехово-Зуево, Воскресенске, Ступине, Коломне и в Электростале, уточнил глава региона. При ударах в разных городах пострадали трое, в том числе 10-летняя девочка в Раменском округе. Она получила ранение при падении беспилотника на частный дом. Пострадавшие есть в Богородском округе и Коломне. Самые серьезные последствия зафиксированы в Павлово-Посадском округе. Там, в деревне Кузнецы, полностью сгорел частный дом. В Павловском Посаде пожар начался в многоквартирном доме. Людей успели эвакуировать. Пострадавших нет.
24: О происшествии.
22: Пропавшие на Эльбрусе туристы найдены живыми. Выяснилось, что группа из 8 человек решила переждать непогоду. Накануне альпинисты не вышли на связь в назначенное время. Последний сеанс с ними состоялся около 4 часов утра, когда группа находилась в районе так называемой «косой полки», одного из наиболее опасных участков пути, ведущего к седловине Эльбруса. По данным Главного управления МЧС, по Кабардино-Балкарии на место выдвинулись 14 спасателей. Людей обнаружили, всем помогли спуститься вниз. Уточняется, что группа не дошла до вершины горы всего 50-100 метров.
25: О нововведениях.
22: Минздрав с 1 сентября вводит новую форму медицинской документации для детей. В паспорте врачебного участка будет учтено число несовершеннолетних с сахарным диабетом, психическими расстройствами, ВИЧ-инфекцией, гепатитами Б и С. Педиатры также должны будут вносить информацию о детях-инвалидах, о динамике наблюдения за младенцами до года и детьми до 3 лет, включая сведения о питании. В паспорте имеется блок и о профилактике прививок. Дополнительно будут указываться общая численность прикрепленных детского населения по каждому педиатру, наличие служебного транспорта и адреса проживания пациентов. В Москве плюс 17, ясно и без осадков. Евгения Глинская, служба информации.
26: Что будет? Честный взгляд на 18 августа. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
27: Здравствуйте, друзья! Здравствуй, дорогое отечество! Привет, семья! Иван Панкин в студии радио «Комсомольская правда». Начинаем наш эфир. Трансляция идет и на YouTube, там канал «Нео Панкин», и на сайте radiokp.ru. Там кнопка «Эфир». Дорогие друзья, сегодня мы поговорим про концерт. Значит, к нам в Россию приезжает Kanye West. 10-11 октября будет концерт, два концерта в Петербурге. Билеты уже, насколько я понял, распроданы, хотя цены там конские, заоблачные, невероятные. У меня вот нет денег пойти на такой концерт. Там, кажется, начинались от 9 где-то там на Камчатке, в смысле, я про места. И заканчивается несколько сотен, что ли, тысяч. Ну, это VIP-ложа, конечно. А так средняя, там где-то 25, что ли, косарей. Короче, приличненько так стоит поход на этот концерт. Если хотите, может быть, еще получится у перекупщиков приобрести. А вообще возник вопрос и дискуссия. И вчера многие задавались вопросом. Немножко расскажу про Канье Уэста, кто это такой. Это в свое время, ну и сейчас, понятное дело, тоже очень известный американский артист, рэпер, грубо говоря. И, ну, рэп — это, знаете, такое обобщение, потому что много разных песен и с другими исполнителями, и писал он музыку, и тексты, и песни делал. В общем, это и продюсер большой.

вчера пошли кривотолки на тему того, что может выступить вместо него условный шаман, ну, в силу того, что Канье Уэсту запретят въезд. А там есть такая тонкость, вот в этом самом объявлении о продаже билетов, что на самом деле нет абсолютной гарантии, что по итогу выступит именно Канье Уэст. Ну, ладно, будем все-таки рассчитывать на то, что, ну, по идее, все пройдет чинно и благородно, и он выступит. Это самый Канье Уэст. Но в городе, который пережил блокаду, человек, который поддерживает все-таки Гитлера, Хайль Гитлер, кажется, были у него и такие высказывания, и лозунги. Ну, кукуха у человека поехала в свое время. И да, действительно, он несколько раз это настойчиво повторял. И вот вопрос, зачем нам в России такой концерт? Павел Дуров, например, который основатель ВКонтакте и Телеграма, экстремист-террорист. А Канье Уэст, хороший парень, замечательный, долгожданный гость, пусть приедет. Я понимаю, что многие соскучились по концертам, и многие хотят попасть на концерт, на большой какой-нибудь концерт здесь, в России, а не ехать куда-нибудь для этого в Стамбул, в Каир. Вот есть у меня знакомая, которая в Каир поехала, поедет на концерт Дженнифер Лопес, например. Или в какие-то другие города, может быть, Белград, только ради концерта, представьте себе. И, ну, может быть, эту ситуацию как-то отпустить или нет? Вот вы какой точки зрения придерживаетесь? Канье? И в целом можно обобщить, на какие концерты вы ходили, самые дорогие здесь, в России, какие вспоминаете вообще? Скучаете ли по тем временам, когда многие артисты приезжали к нам, выступали здесь? В общем, об этом, обо всем. Сегодня мы с вами и говорим. 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. Начнем с Канье Уэста. Вы все-таки поддерживаете его визит и приглашение этого артиста сюда или нет? 8 800 200 ровно 9702. Слушаем песню. После этого начинаем разговор.

0: Нужны ли нам такие гости, как Kanye West в России? Поддерживаете ли вы приезд, выступление в Санкт-Петербурге? Надо ли запрещать концерт таких исполнителей, как он? Его концерт надо ли запрещать? Какие самые классные концерты вы посещали в России и за рубежом? Может быть, ездили специально за рубеж для посещения какого-то концерта за время специальной военной операции? В общем, вот это все мы сегодня с вами обсуждаем. 8 800 200 ровно 9702. Елена из Челябинска, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Да, пожалуйста.
1: Алиса, стоп. Я живу в Челябинске. Так. На концерты за границу никогда не ездила. И вообще даже предпочитаю не тратить деньги на концерты звезд, которые к нам приезжают. Считаю, что очень мало достойных. Единственное, вот жалею, что не сходила на концерт когда-то Дмитрия Хворостовского, который приезжал к нам в Челябинск.
0: Так, ну тогда билетики тоже стоили приличных денег, кстати говоря.
1: Ну, извините, здесь да. Уже как бы не жалко, приличных денег было заплатить бы.
0: Ну, вы, я так понимаю, любите классическую музыку, да, а не шоу-бизнес.
1: Я люблю разную музыку, но если идти и тратить деньги большие куда-то, то чтобы это был достойный исполнитель.
0: Все понятно. Kanye West вы бы не пошли, даже если бы вам подарили билетик.
1: Нет, точно.
0: Все, я понял. Хорошо, если подарят вдруг, вы знаете, кому его передать. Спасибо. Спасибо большое. 8 800 200 ровно 9702. Олег из Ставрополя, пожалуйста.
2: Добрый день, Иван. Здрасте. Доброе утро всем. Ну, не знаю, ничего против Kanye West, конечно, не имею. На него концерт я бы тоже не пошел. Но хотел бы рассказать, какой концерт происходил в Минводах пару дней назад. Вот это шоу

0: немножко ракета была. Там был день пахоты, Дима Билан приезжал и на комбайне ночью спел «Седая ночь». Ребята, обязательно найдите, посмотрите это видео. Мурашки по коже, и какой там Канье Уэст нервно курит в сторонке с этой песней.
1: Не, ну Димка-то крутой. И, кстати говоря, патриот России, в отличие от некоторых звезд шоу-бизнеса, да. Спасибо. Еще что-нибудь добавите?
0: Нет, спасибо. Ходил, хотел сказать, ходил концерт на «Руки вверх», на «Динамо», стадион, бас.
1: В Москве.
0: Очень понравилось.
1: В Москве.
0: Нет, в Ставрополе у нас, слава ага. богу, добрались до наших краев тоже. Очень понравилось.
1: Очень понравилось. Отлично, спасибо. Так, далее. Нурбалат из Подмосковья. Прошу вас, здравствуйте.
2: Доброе утро.
1: Здрасте.
2: Доброе утро.
1: Здрасте.
2: Страна «Комсомольская правда». Всем хорошего дня. Значит, мы с супругой, я думаю, что мы счастливчики, побывали на концерте группы Space. Это как его зовут-то, господи? Это был 91-й год. А всего было в России два концерта. Вот один это... Ну, в 91-м году, а второй концерт он приезжал через 20 лет. И вот мы с супругой были на... посещали оба этих концерта.
1: Алло, алло. Да, мы вас слышим прекрасно. Алло. Да, группа Space. Ясно.
2: Да. Поэтому всем хорошего дня.
1: Спасибо. Спасибо большое. Далее. Сергей из Алихарда. Прошу вас.
3: Доброе утро.
1: Здрасте.
3: Смотрите, Иван, была, есть такая группа Down, вот это там фронтмен Фил Ансельма, он раньше пел в группе Пантера, американская группа, метал-группа. Вот, они приезжали в Москву в 2013 году, ну, два раза они были в Москве, в 2008 году и в 2013. И был скандал, можно на YouTube ролик посмотреть, где Фил Ансельма там на, ну, во время выступления, это в США, он крикнул лозунг «White Power». Ну, это лозунг, ну, и зиговал там со сцены. Вот. И там был скандал большой. И его друг большой из группы «Антракс», гитарист Скотт Ян, написал ему на почту электронную и сказал, что... Ну, он сам еврей по происхождению. И написал ему на почту, сказал, Фил, это было отвратительно, это было омерзительно.
1: Так.
3: Вот, ну... Он же приезжал, ну, группа, да, он приезжал, два раза в Москву выступала, вот. И, несмотря вот на эти российские его, ну, такие движения у вокалиста, в принципе, прошло все нормально, никто там ничего не поднимал, никакую шумику.
1: А я вот сейчас открываю новость за 2016 год. Американская хэви-метал группа Down пострадала из-за поведения фронтмена Фила Ансельмо. Музыканты должны были выступить на голландском фестивале Форта Рок, но были исключены. По словам организаторов, они не одобряют выкрик и жест Ансельмо «White Power». Да. Вот, пожалуйста.
3: Да.
1: Видите,
3: да,
1: Голландия его не пустила. Вот. Спасибо, кстати говоря. Замечательный штрих. Спасибо большое. Это очень важно, на самом деле. Отличный пример. Но в целом, вы знаете, и в следующих блоках мы постепенно будем раскрывать эту историю. Некоторые артисты здесь, в России, вели себя отвратительно, спокойно уезжали при этом. И что-то никто не обращал на это внимания. А еще, безусловно, надо обратить внимание на то, что у нас реальные сроки получали люди не тоже за поддержку Гитлера, боже спаси, за какие-нибудь репосты, за сочувствие там, террористам и прочее. Хотя, на самом деле, невинные репосты, чисто журналистские, с разбором каких-то эпизодов и ситуаций. Ну, то есть, это не имеет никакого отношения к реальной поддержке террориста, терроризмов и прочего. И вот они за репостики, за картинки, за прочее, имели, скажем так, реальные проблемы с законом. Я осторожно так высказываюсь сейчас. И после этого к нам приезжает Канье Уэст. Еще раз, я вообще не против никаких концертов. Я против двойных стандартов. Вот этот момент очень важен. Итак, Канье Уэст в Питере. Как вы относитесь к его концерту? 8-800-200-97-02.
4: Честный взгляд на происходящее вокруг. Реклама.
5: Комсомольская правда. Читайте сегодня. В российских городах появились чернокожие дворники. Откуда они? Сколько можно заработать на сборе лесных ягод и как это сделать? В какие вузы поступили дети российских знаменитостей? Газета «Комсомольская правда». Узнайте больше.
6: Для лиц старше 12 лет.
4: Телефон рекламной службы в Москве. 8 495 637 65 22. Сказано на радио «Комсомольская правда».
7: Политолог Игорь Шатров о том, признают ли чиновники свои ошибки перед народом. Это наследие прошлого, не советского, это наследие нашего прошлого дореволюционного, когда мы, ну, действительно искренне до веры, сравнимой с религиозной, потому что это все вместе, ставили Бога, царя и Отечество на одну ступень. И, естественно, царь, как помазанник Божий, не имел права на ошибку, и он ее как бы и не совершал. Ну, а, соответственно, совершали, если эту ошибку ему подчиненные чиновники, то царь их, естественно, справедливо наказывал. Поэтому все отношение к власти, оно вот через фигуру царя таким и было в обществе. А, соответственно, этот институт, эта власть и не привыкла поэтому оправдываться, извиняться, объяснять свои ошибки. Если она ошибалась, царь ее наказывал. Вот и все. Постепенно это ведь передалось и в советскую систему, а от советской системы и мы дальше получили это продолжение. То есть, по идее, мы наследники вот этой вот нашей монархической системы власти в стране.
4: Сказано на радио «Комсомольская правда». Женщины любят ушами. Поэтому твоя любимая слушает радио «Комсомольская правда». И тебе рекомендует. Что будет? Честный взгляд на 18 августа. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
1: Возвращаемся в эфир. Как вы относитесь к приезду рэпера Канье Уэста в Питер? Два концерта у него будут, два дня подряд в октябре. Билеты уже распроданы. Только сообщили об этом. Билеты уже распроданы.
5: Реклама. Агентство «Светлый ангел» предлагает полный спектр ритуальных услуг и благоустройства территории, а также продукцию собственного производства, высокое качество по доступным ценам, рассрочка платежа. Наши адреса: Мурманская 1, строение 1, Липнихта 5Б, Новоселенинская 56, телефон 911-388-21-22. «Светлый ангел». Жизнь продолжается.
8: Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все, от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
4: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Востоковед Николай Севастьянов о последствиях от возможного распада Ирана.
9: На мой взгляд, на перспективе от этого проиграют так или иначе все. Именно поэтому сегодня даже такие государства, как Саудовская Аравия, который с Ираном всегда находился, ну, в очень плохих отношениях, пытается давить на Америку, чтобы вот этой масштабной военной операции не было. Не потому, что саудиты вдруг полюбили иранцев, они их не любят, а потому что саудиты, как государство, которое находится там же, прекрасно осознает те риски, которые получат все и которые коснутся абсолютно всех. Никто этого не избежит. Это будет катастрофа, которой не было, если Иран начнет распадаться. Коснется не только региональных игроков, но и надрегиональных. И нас это тоже так или иначе коснется. И Европу это коснется. Никто не останется в стороне.
4: Сказано на радио «Комсомольская правда».
10: Нравится то, что он делает. Вот. Мне это не близко. Мы ходили на концерт когда-то Роджера Уотерса на Красной площади.
1: Как вам?
10: Великолепно. Причем Роджер Уотерс поддерживает абсолютно позицию России, насколько я знаю.
1: Да, да.
10: Почему его сюда не пригласят? Я думаю, он будет большой успех иметь. Невероятно талантливый, умный, образованный человек.
1: Но он же Гитлера не поддерживает, ну что, в самом деле.
10: Он не поддерживает, он поддерживает Россию. Конечно. Вот а где люди, которые его сюда пригласят?
1: Почему нет, у нас нет? Отец Илона Маска, желанный гость. Спасибо. Да, действительно, Канье Уэст, и мы это обсуждали, что-то у меня это подзабылось немножечко. Он приезжал, личный визит на день рождения Гоши Рубчинского. Есть такой стилист, дизайнер одежды. И вот на его день рождения как раз и приезжал Канье Уэст. Да, было дело. Далее. Александр из Астрахани, пожалуйста.
11: Ванечка, здравствуй.
1: Здрасте.
11: У нас своих рэпистов хватает. Бас приезжал к нам в Астрахань недавно. Так. Но если хотите головную боль, сходите.
1: А чего головную боль-то?
11: Будет болеть. Один очень умный человек сказал, рэпист – это тот человек, у которого он хочет выделиться, не имея голоса. Понимаете, уровня Магомаева здесь нет и не будет еще долго. А ходить на всякую шушеру, тем более с такими вот гитлеровскими наклонами, я вообще считаю, это ниже плинтуса. Понимаете? У нас своей шушеры хватает здесь. Для меня это ВС, это шушера. Самое обыкновенное. Вот сейчас записи вы включили. Боже мой. Ну где там музыка-то? Мои хорошие. Воспитывать надо на хорошей музыке. Вот первая женщина, которая с Урала, она, по-моему, сказала, она на Хворостовского не попала. Вот. Последний из Магикан. А эти все, вот эти ансамбли, вот этот вот человек, который один не может петь, он группу создает. Понимаете? Это как правило. А солист, хороший солист, с вокальными данными, музыкальный, он и произведения будет брать, те, на которых надо воспитывать. Но люди идут, да, потому что уровень такой у зрителя, низкий уровень теперь. Поймите вы меня. Ну, пойти на басу и кричать там. Ну, у меня, извините. Что там хорошего-то? Вот это мое мнение.
1: Ага, хорошо, принимается. Так, Дмитрий из Волгограда, далее вы. Да, Дмитрий. Ну, не получилось, Дмитрий. Поговорить, Алексей из Калуги. Тогда вы, пожалуйста.
12: Доброе утро, Иван.
1: Здрасте.
12: Не являюсь поклонником этого исполнителя. Хотелось бы, конечно, понять, если у него такие взгляды профашистские, кто вообще лоббировал и вот это вот все организовывал, как его пригласили в страну, которая борется с фашизмом, непонятно. Зачем он здесь нужен?
1: Да, непонятно. Зачем он здесь нужен?
12: А из своей молодости, скажу так, в 91-м году, 14 лет мне было, я был на концерте «Монстры рока» в Тушино.
1: Так.
12: Это, наверное, единственное впечатление масштабное. Именно масштаб концерта. Тысячи народа. Видео до сих пор есть в сетях интернета. Но сейчас уже это не слушаю.
1: А сейчас что слушаете?
12: Ой, да вы знаете, даже не могу сказать. Радио вас слушаю в основном, потом работаю.
1: Мы споем для вас, мы споем. Спасибо большое. Далее. Евгений, да, из Москвы. Евгений, прошу вас.
13: Евгений.
1: Здрасте.
13: Евгений из Москвы. Здравствуйте. Здравствуйте, Иван. Очень приятно всегда вас слушать. Всегда каждое утро слушаю.
1: Спасибо.
13: Очень приятно. Иван, знаете, вот никогда бы не пошел на этот концерт из-за репутации. Но и возникает один только вопрос. Почему не поднимается вопрос, кто организатор этого концерта? И будут ли нести они ответственность за то, что если Кэнни Уэст что-то выкинет на этих концертах? Вот это очень интересный вопрос.
1: Что он может выкинуть? Вы имеете в виду, зиганет там, что ли?
13: Да, или зиганет, или что-то скажет. И ответственность кто будет нести? Вот это самый такой... Я так и понимаю, что организаторы, они уйдут от этого вопроса и будут, как всегда, пушистые и ласковые. Вот. Очень хотелось бы, конечно, были недавно на концерте группы «Кино». Вот это вот действительно очень интересно и есть что вспомнить. И такие вещи, мне кажется, что действительно... Надо пропагандировать тех, кто действительно, ну, очень пользуется авторитетом в нашем государстве. А тех, кто пойдет на этот концерт, я так думаю, это люди, которые, ну, может быть, поддерживают, может быть...
1: Да разные какие-то... люди там будут. Давайте уж людей не будем пинать лишний раз. Ну что, разные люди пойдут. Разные люди, да пусть идут, господи, ну что в самом деле-то? Так запретов хватает.
13: Ну, имея такие деньги, конечно, может быть, да, так и пойдут, конечно. Ну,
1: завидовать не будем.
13: Не будем, да. Абсолютно согласен.
1: Спасибо. Кстати говоря, вот и эта новость тоже вчера расходилась. Я уж не знаю, встретиться или нет, но Kanye West мечтает встретиться с Путиным. Гендиректор агентства организаторов концерта как раз сообщил, что мистер West очень-очень-очень-очень хочет, мечтает буквально встретиться с Владимиром Путиным. Замечательно. Далее. Борислав из Екатеринбурга. Прошу вас. Здрасте.
14: Мое почтение, уважаемые слушатели, низкий поклон ведущему. То, что я сейчас скажу, конечно, какой-то части аудитории абсолютно не понравится. Ну, то, что на Канье Веста я бы не пошел, если бы даже мне приплатили, это точно. Объясню, почему. Меня вообще очень удручает насаждение вот этой культуры, субкультуры наркоманской рэпа. Потому что, по идее, это не музыка, это аббревиатура, означающая ритмическая американская поэзия. То есть это насаждение абсолютно чуждой нам культуры. Это с чем можно сопоставить? Вот мужчина примерно сказал то же, что я хочу сказать, через два выступления назад. Вот представьте себе стенку, уличный художник нарисовал там что-то красивое, подошел какой-то обдолбыш из Гарлема с баллончиком, посмотрел на все это, он вот это сделать не может, нарисовать вот такое он не может, он взял и написал по-английски слово из 4 букв, которое на F начинается. Дальше говорить не буду. Вот это мое мнение об этой субкультуре.
1: Но, скажем так, есть же выдающиеся представители рэпа, я там про российских не буду говорить, Тупак Шакур, правда ведь, Эминем. Ну, вы же не скажете, да, что вот это бездари.
14: Эти нет. Но это было, знаете, когда еще не было такой жуткой коммерциализации. То есть у них это тоже, можно сказать, из души шло. То есть об этих людях я плохо не скажу. Все остальное – это коммерция, это в угоду массовому вкусу, потому что публику надо воспитывать. А если воспитания нет, если нет ощущения прекрасного, если нет эстетизма никакого, то вот люди потребляют то, что им навязали, внушили, что это типа круто, и вперед поехали. Угу. Вот, где я был, что я делал, сейчас скажу. Конечно же, я продал свою душу рок-н-роллу давным-давно. Вот, мы с друзьями ездили на что? Ричи Блэкмор, когда он на один сезон ушел из Blackmore's Night и стал делать хиты тех времен, когда он был в составе Deep Purple и Rainbow. Потом...
1: 20 секунд, коротко, пожалуйста.
14: Ага. Потом Black Sabbath, 16-й год. Оззи Осборна уже нет. Вот. Юрай Хип, состав, московский концерт в 15-м году, когда два состава фактически...
1: Да вы меломан, я вот хочу сказать.
14: Да.
1: Спасибо. Мысль ваша понятна. 8 800 200 ровно 9702. Перерыв. Звоните.
4: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Сказано на радио «Комсомольская правда».
15: Экономист Алексей Зубец о так называемой «американской мечте».
16: Первое последствие, которое будет для Европы, ну, в принципе, для всего мира, наверное, это подорожание и так называемая продовольственная инфляция из-за того, что, ну, действительно, сейчас наблюдается и рост цен из-за того, что засуха, снижение производства сырьевой продукции по Европе пока наблюдается, ну, снижение примерно процентов на 5. Если в 2026 году урожай зерна был где-то 295,5 миллионов тонн, ну, сейчас на 15,8 миллионов тонн меньше, да, примерно процентов 5. Казалось бы, не супер цифры, но, тем не менее, вот такое снижение по всем направлениям, и зерно, и оливковое масло, и виноградники, и фураж, опять-таки. Значит, будет хамон дорожать. Переходим на хамон собственного производства.
4: Сказано на радио «Комсомольская правда». Война и мир. Преступление, наказание. Горе от ума. Кому на Руси жить хорошо? Что делать? И грянул гром. О, дивный новый мир. Книги всегда давали людям ответы на главные вопросы и рассказывали, что нас ждет дальше. Увы, в наши дни выделить время на чтение все сложнее. Но не расстраивайтесь. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров будет читать книги за вас. А потом рассказывать о самой актуальной и важной литературе в эфире радио «Комсомольская правда». Каждый четверг в 9 часов вечера и каждое воскресенье в 10 утра по московскому времени слушайте проект «Война, мир и книги». Программу о произведениях, которые меняют реальность. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Новости. Новости на радио «Комсомольская правда».
5: В студии Евгения Глинская. Здравствуйте.
4: Об атаках.
5: Среди пострадавших от налета дронов на Подмосковье 10-летний ребенок. По данным губернатора Андрея Воробьева, средства ПВО за ночь нейтрализовали свыше 150 беспилотников. Дроны перехвачены в Богородском, Раменском, Павловском, Посаде, Орехово, Зуеве, Воскресенске, Ступине, Коломне и Электростали. 3 человека пострадали. В Богородском округе медпомощь понадобилась женщине. В Коломне ранила 27-летнего мужчину. В Раменском округе с ранением руки госпитализировали 10-летнюю девочку. Самые серьезные последствия зафиксированы в Павлово-Посадском округе. В деревне Кузнецы полностью сгорел частный дом. Пожар также начался в Павловском Посаде в многоквартирном доме. Людей успели эвакуировать, пострадавших нет. В районе складского комплекса «Антант-парк» под Ногинском атакован склад «Вайлдберрис». Удар беспилотником привел к возгоранию. Пожарные быстро локализовали пламя, уточнил глава региона.
4: О конфликтах.
5: Агентство Bloomberg сообщает об ударе по греческому танкеру в Черном море. Судно атаковано после выгрузки на терминале недалеко от Каспийского трубопроводного консорциума. Оператор танкера о пострадавших не сообщал из-за регулярных атак ВСУ на свои суда в Черном море. Каспийский трубопроводный консорциум неоднократно приостанавливал отгрузку нефти.
4: Об Украине.
5: Украина использовала против России спутниковые снимки других стран еще до 2022 года. «Нью-Йорк Таймс» пишет, что фото также предоставляли коммерческие компании. Доступ к ним был лишь у высокопоставленных командиров. За последний год, благодаря американскому правительству и частным фирмам, он значительно расширился. Так, американская компания «Вентер» недавно запустила 6 новых спутников, нарастив численность до 10. Аппараты могут охватывать до 7 миллионов квадратных километров планеты ежедневно.
4: О спасении.
5: Пропавшие на Эльбрусе туристы найдены живыми. Выяснилось, что группа из 8 человек решила переждать непогоду. Накануне они не вышли на связь в назначенное время. Последний сеанс с туристами состоялся около 4 часов утра, когда группа находилась в районе так называемой «косой полки», одного из наиболее опасных участков пути, ведущего к седловине Эльбруса. По данным Главного управления МЧС по Кабардино-Балкарии, на место выдвинулись 14 спасателей. Людей обнаружили, всем помогли спуститься вниз. Уточняется, что альпинисты не дошли до вершины горы всего 50-100 метров.
4: О погоде.
5: В Москве плюс 18, ясно и без осадков. Больше новостей в мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Евгения Глинская, служба информации.
4: Что будет? Честный взгляд на 18 августа. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
1: Возвращаемся в эфир. Ван Панкин в студии, радио «Комсомольская правда». Обсуждаем грядущий концерт Канье Уэста, американского рэпера, исполнителя, музыкального продюсера. И вот это вот все еще за поддержку Гитлера. Даже не знаю, как его сказать, назвать самого известного антисемита. И не знаю, короче, как. Ну вот вы все уже в курсе. Я вам пересказал, в принципе, его взгляды и немножко биографию. Пожалуйста, вы за, против концерта Канье Уэста в Петербурге? Или вообще мнение ваше интересует нас? И плюс, ключевой вопрос тут и в другом. На каких концертах вы были зарубежных звезд, исполнителей? Может быть, ездили специально в другие города для этого? Многие ездят, кстати говоря, есть такой вид туризма. 8 800 200 ровно 9702. Елена из Минвод, здравствуйте.
17: Доброе утро, Иван.
1: Да,
17: доброе утро, аудитория. Очень приятно, что я дозвонилась. Я долго висела на телефоне, но думаю, ничего, опоздаю на работу.
1: Да, правильно, что там делать?
17: Да, в лес не убежит. Нет, когда я услышала про Канье Уэста, я сказала, все, опоздаю, но свое мнение выскажу.
1: Давайте.
17: А вот послушайте, может быть, оно дилетантское, может быть, тут вот некоторые говорили про субкультуру наркоманскую. Господа, друзья, вы прежде чем судить о том или ином исполнителе, вы хотя бы в интернете найдите концерты и послушайте, что поет данный исполнитель, что он несет. Вы знаете, я первый раз услышала его, господа офицеры. Это было вот не так давно, но это концерт его в Лос-Анжелесе.
1: Это офицеры он не пел.
17: Газманова,
1: он не пел офицеры.
17: Он перепел.
1: Нет, послушайте. Это искусственный интеллект. Он не пел,
17: да,
1: эту песню.
17: Да, но это же в его исполнении. Ну, послушайте, да. И много еще, да, конечно, с использованием искусственного интеллекта. Но это на английском языке. Там были русские слова, русский текст. Потом, послушайте, много песен он перепел наших исполнителей 90-х. Мне 56 лет. Он там «Кукушку» пел. Он «Ласковый май». Это аранжировки с использованием искусственного интеллекта. Но это здорово. Послушайте, как какая мощь, какой голос, он держит зал, это такая энергетика. Но вот каждому, вот знаете, что было в 90-х, что было в 80-х, я тоже продукт своего времени, мы это все слушали, мы это любили. Но сейчас другие исполнители, позвольте мне тоже высказать свое мнение, мы дети своего времени, сейчас молодежь, она тоже что-то слушает. И я думаю, что это не худшая из культур, если весь мир поет наши песни, даже пусть с использованием искусственного интеллекта. Отбросьте политику, прекратите вот эти политические лозунги, эти за белых, эти за красных. Слушайте, вы слушаете голос, вы слушаете исполнителя. И чтобы судить, хотя бы в интернете, послушайте, найдите что-то, какие-то вещи, а потом уже высказывайте свое мнение и обливайте человека там, я не знаю, в черную краску. Малевич тоже, знаете, про субкультуры, Малевич тоже черный квадрат, извините, написал или, не знаю, нарисовал на стене. И он стал великим, там, пусть у него какие-то более там произведения, эти шедевры были. Но я считаю, что если бы мне подарили билетик бы, наконец-то, я бы с удовольствием махнула в Питер. Кстати, я училась в Питере, но какие-то концерты вот такие знаковые я не посещала, ну, просто не сложилось так. Хотя вот, не знаю, меломаном меня назвать нельзя, но многое чего, на чем мы воспитывались в 90-х. Ну, это, конечно, это, я считаю, что мы культурные люди из-за того, что мы много чего из Запада почерпнули. Мы же слушали то, что нам давал Запад в те времена. Это было запрещено, это было не приветствовалось. Ну, мы какие-то пластинки искали, мы какие-то диски, что-то мы где-то откапывали, так, втихаря. Английский текст. Алло, слышите меня?
1: Да, мы слышим, да, слышим. Да-да-да. И слышим, и связь прервалась. Но мы вас слышали вот до этого момента, и связь прервалась. Давайте тогда, друзья, ну, раз уж есть отдельная категория граждан, которые думают, что это реальное исполнение, мы для них видос вместе с исполнением одной из песен сейчас поставим. Послушайте, посмотрите, кто трансляцию на YouTube смотрит. Пожалуйста. Но это искусственный интеллект.

0: Ну, конечно, красиво получилось, что говорить, но это все-таки продукт искусственного интеллекта, а не реальное исполнение, дорогие друзья. Кстати говоря, вот у меня вчера Элла Памфилова была, глава Центра Сберкома, и первый вопрос, который я ей задал, чисто для цитируемости, как вы понимаете, цинично это признаю, в курсе ли она, что Kanye West приезжает, пошла бы она на его концерт, и она сказала, с удовольствием пошла бы, вот недавно ей показывали вот этот самый видос, и она такая, вот это потрясающе, вот это круто, и только потом меня огорошили, сказали, что это искусственный интеллект. А так понравилось, в любом случае, она за приезд, и она бы вот сходила. И она бы вот сходила, например. Кстати говоря, могу среднюю температуру по больнице вам озвучить. Я имею в виду вот слова депутатов. Были разные оценки, но в целом, кстати говоря, их можно назвать взвешенными. Нет вот этого порыва запретить по какой-то загадочной причине, видимо, поняли, что запреты не работают, я не знаю, может быть, не модно стало вдруг в какой-то момент запрещать, поняли, что пора остановиться, я не знаю, но в целом нет категоричности у этих самых депутатов, многие выступили, и несмотря на все взгляды Kanye West, они сказали, ну, вы знаете, запрещать последнее дело, дожили, дорогие друзья, нас ждет какой-то новый созыв, не будут запрещать, будем скучать с вами, тосковать, грустить. Далее, кто у нас? Ирина из Москвы, пожалуйста.
1: Здравствуйте.
0: Да, пожалуйста.
1: Ирина из Москвы.
0: Да, пожалуйста.
1: Вот я хочу сказать, во-первых, что запрещать не надо. Не надо было разрешать приглашать певца сюда. И я представляю, во-первых, он приедет, человек с фашистскими взглядами, в страну, дети которой погибают за борьбу с нацизмом. Мы его встретим аплодисментами. Мы ему дадим лучшую гостиницу, мы ему будем открывать двери, приносить завтрак, улыбаться, брать у него чаевые. И потом в газетах предлагаю написать, в Петербурге прошел на ура, за бешеные деньги, концерт певца, который поддерживает истребление людей. Это, может быть, это нормально, но не в наше время. Это вот я считаю, что это такая тонкая, подлинная политическая борьба. Не надо запрещать. Но кто кому в голову пришло и кто это сделал во время войны? Над Петербургом летают дроны, и фашист будет петь песни, мы ему будем деньги платить. Ну, это вообще.
0: Ну, да.
1: Это вообще.
0: Угу, да. Это действительно странно. Это действительно странно. Спасибо. Далее. Алексей из Люберец, пожалуйста.
2: Да, здравствуйте, Иван.
0: Да,
2: здравствуйте. Привет, страна. Сегодня утром кофе пью.
0: Так.
2: И жене говорю, слушай, жена...
0: На Kanye West пойдешь, дорогая?
2: Да, я говорю, кто это такой? Я за его творчеством не слежу, но рекламу услышал. Я говорю, слушай, кто такой? Она помоложе меня. Я говорю, может, там что знаешь? Она говорит, да, конечно.
0: А ей сколько лет, если не секрет?
2: 34.
0: Так, ага, продолжайте.
2: Вот, да. И, а мы как раз осенью в Питер собрались. У меня 11 октября день рождения. Я думаю, ну а что, нет-то?
0: Так, почему вот на концерт Kanye West не зайти там, да?
2: Ну да. Так, но я ей задание дал, не знаю. Она говорит, я ей говорю, а что, ну, о чем поет? Ну он типа нашего Басты, там что-то лирика, не лирика. А вы, кстати, перед эфиром поставили трек от его...
0: Да, конечно, его очередь.
2: Да, ну, мне вот, ну, вот под настроение мне заходит. Как
0: отлично.
2: Бы. А я, да, я как меломан, да, я разное слушаю. Из последнего был на Басте в том году.
0: Так.
2: Потом позапрошлым на это, как Лайф-Арена, на Гарике Сукачева.
0: Угу.
2: А так на разном бывал, вот. А из мировых лет 10-11 назад приезжал Депеш Мод, на Спартак-Арене был. Это вот из мировых, и вот на единственном был. Так я не против. Ну что, ну фляга свистанула когда-то у парня, может там что-то это. Слушайте, ну у нас тоже есть там и Пенкины, да, и Моисеевы, ну ничего, народ ходит.
0: Моисеева больше с нами нет.
2: Да, нету, не знаю тоже, да.
0: Пропустили.
2: А вот был бы живой Квин, да, был бы живой Квин, ну и что, не пошел бы народ, что ли? Да пошли бы, и его не запретили бы, правильно? Что? Мы же за творчество, а не за их там какие-то там взгляды, там, или что-то. Я не знаю, я не против, я
0: хорошо,
2: бы сходил.
0: Отлично, все понятно. Дело за малым, где-то найти 250 косарей, VIP-ложа, по-моему, еще все-таки свободно. 8-800-200-97-02, телефон прямого эфира, звоните, пожалуйста. Небольшой перерыв сейчас, новости, реклама и анонс. После этого вернемся и продолжим этот разговор.
3: Что будет? честный взгляд на происходящее вокруг. Сказано реклама.
4: Завод «Велрыбпром» приглашает в фирменный рыбный магазин за покупками. Всегда в наличии свежая рыба и продукция собственного производства. Копченая на натуральной ольхе. Оказываем услуги по чистке, засолке, разделке и вакуумированию рыбы. Ждем вас по адресу: улица Горецкая, 26А.
5: Август в «Стройсам». Готовим дом к осени. Пока стоит хорошая погода, продолжаем строить. Защищаем дом от дождей. Утепляем, ремонтируем и обустраиваем. Покупайте все необходимое. Кровлю, утеплитель, гидроизоляцию, пиломатериалы, сухие смеси, отопление, водоснабжение, товары для отделки, ремонта и сада. Весь август специальные цены, готовые решения и сезонная распродажа. Лето уходит красиво. «Стройсам». Все для дома, дачи, ремонта и сада. Ждем в магазинах и на «стройсамвл.ру».
6: Газета «Стерхлуки» объявляет традиционный розыгрыш. Как всегда, вас ждут призы от наших партнеров и главный приз – 50 литров бензина. Покупайте газету «Стерх» с 5 августа по 2 сентября, вырезайте купоны участника и приносите в офис редакции на Зверево, 41. А 9 сентября в 12:00 мы узнаем имя победителя. Подробности в группе «Стерх» ВКонтакте. Телефон 3-63-26.
3: Телефон рекламной службы «В Великих Луках» 78-505. А знаете ли вы что? В эпизоде из фильма «Иван Васильевич меняет профессию», когда царь переодевается в современный спортивный костюм, фраза «Ох, бесовская одежа, тьфу!» содержала двойной смысл. Форма была с эмблемой «Динамо», а исполнитель роли царя Юрий Яковлев болел за «Спартак». Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Что будет? Честный взгляд на 18 августа. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
0: Концерт Канье Уэста в Санкт-Петербурге в октябре. Друзья, идем, не идем, в смысле, приветствуйте, не приветствуйте, все-таки фашистские высказывания присутствуют, антисемитизм, что, наверное, самое страшное. 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Алексей из Подмосковья, пожалуйста.
7: Доброе утро.
0: Здрасте.
7: Слушайте, очень интересно послушать, а тут сразу возникает такой риторический вопрос, а он у нас запрещен, находится в каких-то списках экстремистских, там, не знаю, есть там целая официальная книжка.
0: Пока что нет. Пока что нет.
7: Соответственно, вопрос не имеет предмета, но самое интересное другое, я прям очень так интересно было за этим наблюдать. Он приезжает. Вау! Круто, приедет Кенни. Его запрещают. О, какой ужас, и он не приедет. Это такой маркетинг примитивный. Но, зараза, он работает в России. И это меня просто убивает, что у нас массы настолько, ну, провинциальные, вот в плане, что привези любую петрушку откуда угодно, и это просто счастье. Запрети ее, но нет, мы обязаны продать почку, печень, ну и пойти туда. Да блин, ну таких рэперов туча, не знаю, приехал бы Eminem, ну я бы, наверное, сходил бы, что мне нравится. 50, ну тоже было бы прикольно. Но это просто артисты. Их в Европе, в Штаты, где угодно можно послушать. Не знаю, я в свое время на Рамштайн с удовольствием сходил, который у нас был. К сожалению, теперь нет. Может, в Европу съезжу, получится, или в Турцию, если будут. Ну, это просто артисты. И как бы идти, не идти, ну, запрещать, не запрещать. Так это же мы идем у этого маркетинга на пути. Мы это дело вот так муссируем. Ну, я аплодирую их СММщикам. Они прям умудрились за 2 дня эту тему раскрутить так, что даже вы обсуждаете. То есть денег они срубят на билеты.
0: Они уже срубили деньги, а мы обсуждаем, потому что вот, собственно, вся телега забита этими обсуждениями. Что же нам делать-то?
7: Конечно. А в этом же и смысл. Нет плохого пиара, кроме некролога. Да и никого.
0: Нет, уже не те времена. Уже есть плохой пиар. Не те времена. Те времена, когда не было плохого пиара, они давно канули в лету, поверьте мне. Сейчас есть плохой пиар.
7: Не знаю, я бы поспорил. Вот если бы они были бы в списках запрещенных, он был бы...
0: Так вы подождите, вы не торопите события, собственно. Вы где находитесь, я не понимаю. У нас не заржавеет, не заржавеет. Подождите.
7: Не, ну всяко может быть. Но я-то что-то... Не, а мне больше понравился вот этот вброс, что Кенни хочет встретиться с Путиным. Ну, блин, так это такие классические шаги. вбросы таких каких-то хайповых, кринжовых идей в массы. И вот у нас, я сейчас слушал, что-то вот ехал на работу, вот эту тетеньку, которая была, ну, при всем уважении, я понимаю разницу поколений, настолько близко к душе воспринимает, настолько болит, она никак не может понять, что мы живем в мире уже вот этого кликбейтного мышления, где нужно забросить идею, и она вирусится. И то, что его там какие-то высказывания про Гитлера, это все такая же вирусовая хрень. Он вообще про него ни черта не знает. Он, блин, там образование уровня нашего 5 класса.
0: Ему просто ну, не знаю, его за это отменили во многих странах, и в США культура отмены сработала, дай боже. Раз, видите, даже
7: вполне,
0: в Россию приедет.
7: Вполне. Но он на это свое срубил. Это, слушайте, это как там, зарабатываем на 20% на 80% просто работаем. Так вот тут и есть. Это, блин, ну у нас, к сожалению, не знаю, к счастью, но сущность современного мира, то, что найди кликбейтную хайповую тему, даже если ты к ней не имеешь отношения, даже если ты ни черта не понимаешь вообще, но ты бей в нее, и ты получишь себе вот эти миллионы-миллионы просмотров, если не миллиарды, подписчиков и прочего, и будешь зарабатывать на рекламе, будешь зарабатывать, в данном случае, на билетиках, но я думаю, на билетиках меньше, там, я думаю, какой-нибудь мерч и рекламы гораздо больше. В этом весь смысл.
0: Хорошо.
7: Это прям очевидно. И печально, что мы такие провинциальные в этом плане. Реально печально. Ну, правда, половина мира такого, но, блин. Все-таки как-то надеялся, что не настолько. Но.
0: Хорошо. Все, принимается. Так, далее. Максим из Кемерово, пожалуйста.
8: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
8: Ну, начну с того, с чего придется начать. Когда обсуждали ИИ, я вам как раз и говорил, что формируется уже часть населения, которая в это верит как в истинную правду. Вот тетенька позвонила, вот он вам пример.
0: Ну, давайте не тетенька все-таки, девушка позвонила.
8: Девушка, хорошо, ладно.
0: Так.
8: Вот, ну, идем дальше. Я, к сожалению, на тех иностранных исполнителях не был, на которых хотел бы. И как бы я больше по мотофестивалю в этом году Беркута впервые услышал вживую. Это для меня, ну, просто было открытие. Я его все время, ну, не вживую как бы слушал, а по записям. А тут Беркута вживую услышал. Ну, большое уважение к человеку. Наши сибирские группы, ну, это я про концерты, то есть группа «Тайга», группа «Отморозки», вот по мотофестивалям.
0: Группа, ребята, группа с названием там? «Отморозки», да, есть?
8: Да.
0: Прекрасно.
8: И группа с названием «Тайга» из одноименного города.
0: А вот еще, вот. Я посмотрел, Артур Беркут, группа есть такая, да, все.
8: Да, вот они приезжали к нам в Кемеровскую область на один из мотофестивалей. То есть он прекрасно вокал твой показал. Ну, я как бы в полном восторге. Вот. Ну, что касается Kanye West, понимаете, вот мы, система, да, у нас такая. Когда-то «Ночные волки», ну, байкеры, устроили новогоднее шоу на улице. Новогоднее, там типа детской сказки, и Кощей Бессмертный у них был в кожаном нацистском плаще, в нацистской фуражке, естественно, олицетворял противный Запад.
0: Так.
8: Вот. А потом, сразу же после этого выступления, этого артиста посадили на 15 суток, догадайтесь, за что?
0: Ну, понятно, примерно.
8: Ага, да, ну то есть за... агитацию.
0: Да, я понял, да. Реабилитацию, да, скорее всего.
8: Ну, да, за демонстрацию вот этих всех вещей. Угу. У нас детей штрафуют, выписывают административные штрафы, хотя ну, за то, что они в соцсетях какие-то картинки публикуют.
0: Да, на днях новость. Спасибо, что напомнили. Я даже писал об этом. На 19-летнего парня из Кургана завели дело за поиск и прослушивание экстремистской песни в интернете. По данным следствия, парень нашел в интернете трек, который признан экстремистским и запрещен в России, используя программу для обхода блокировок, а затем прослушал. Теперь ему грозит административка и штраф до 5000 рублей. Да, спасибо, что напомнили. Да? Пожалуйста. Да, ну, давайте, спасибо, что позвонили и напомнили, кстати говоря. Ну, вот у нас чуть больше минуты, еще одного человека успеем послушать. Это Виталий из Москвы. Виталий, пожалуйста, минута у вас.
9: Здравствуйте, дорогие
0: Здрасте.
9: Мои. Я хотел бы, доброе утро всем. Хотел бы подписаться, вот предыдущий был парень, рассказал все, что там про маркетинговые ходы и все такое. Готов под каждым словом подписаться. Есть еще одна интересная ситуация. Мы действительно потеряли, наверное, свое лицо тогда, когда после голой вечеринки Дима Билан там и прочие Вы знаете, он гимн пел. Я присутствовал на стадионе, была какая-то футбольная там история. Дима Билан после вот этого всего скотства, когда он был под наркотой, и я извиняюсь, ногой, я мягко-мягко говорю все это. Так. Я был в таком шоке и понял, что нравственность потеряна настолько у нас в стране. После воровства сухарей у солдат, так. Это вы тоже знаете эту историю, мне кажется, что то, что приедет музыкант, я буду так говорить, это такая мелочь.
0: Угу. Да, спасибо. Да принимается. Всем спасибо, кто сегодня звонил. Большой перерыв. Скоро вернемся в рамках большого эфира. Никуда не переключайтесь, друзья.

0: будет. Честный взгляд на происходящее вокруг. Реклама.
1: Попробуйте эксклюзивный кофе от «Комсомольской правды» вкус Африки прямо из Уганды. По-африкански горячий, по-русски крепкий и всегда свежий. Ловите летние суперскидки на кофе от «Комсомольской правды» на маркетплейсах. Реклама 12+.
2: Здоровая нервная система, сердце, сосуды и нормальный уровень холестерина важны в любом возрасте. Поддержать организм помогает лецитин. Но важно не только, что вы принимаете, но и кто это производит. Uvix Farm – единственный производитель лецитина полного цикла. Натуральное сырье, инновационные технологии, контроль качества от начала и до конца. Наш лецитин от Uvix Farm. Приобретайте наш лецитин от Uvix Farm на маркетплейсах и в аптеках вашего города. БАД не является лекарственным средством.
3: Неважно, какая у тебя программа на ближайший день или вечер. Важно, что журнал «Телепрограмма» всегда под рукой. Просто и доступно о шоу-бизнесе, моде и любви.
4: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
5: Александр Коц – один из лучших военных корреспондентов не только в России, но и во всем мире. Он работал репортером во многих горячих точках. Чечня, Южная Осетия, Косово, Афганистан, Ливия, Сирия, Египет, Ирак, Украина. Каждую среду в 8 часов вечера по московскому времени слушай на радио «Комсомольская правда» программу «Коц. Аналитика с именем». Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждает весь мир. В Москве 8 утра. В Челябинске 10. В Кемерове полдень. В Якутске 2 часа дня. Новости на радио «Комсомольская правда».
6: В студии Евгения Глинская. Здравствуйте.
5: Об атаках.
6: Силы ПВО сбили еще 10 беспилотников, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Специалисты экстренных служб работают на местах падения обломков. По словам мэра, с вечера понедельника и до 5 часов утра в направлении Москвы и области летели 620 дронов. Из них 180 уничтожены на подлете к столице. Ограничения на полеты вводились во всех московских аэропортах. Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский принимали и отправляли рейсы по согласованию. В Подмосковье при дронах в атаке пострадали 3 человека, включая 10-летнюю девочку.
5: Кремль говорит.
6: Большой противолодочный корабль «Адмирал Пантелеев» правил учения в Японском море. Экипаж Тихоокеанского флота отработал поиск и уничтожение субмарины условного противника. В маневрах задействовали противолодочный вертолет К-27, который помог обнаружить цель с воздуха. После установления контакта корабль атаковал подлодку учебными торпедами. В роли соперника выступила сверхбесшумная субмарина проекта «Варшавянка».
5: О происшествии.
6: В Волгоградской области охотника оштрафовали за попытку сбить украинский дрон из ружья. Житель села Волково Николай Мухин заметил беспилотник ночью и позвонил в экстренные службы. Когда один из дронов полетел прямо над его домом, мужчина открыл огонь из ружья. Диспетчер услышала выстрелы, и уже через час к охотнику приехала полиция. У мужчины изъяли ружье и выписали штраф на 40 тысяч рублей. Мухин настаивал, что защищал местную школу и детсад, однако районный суд оставил решение без изменений. Охотник планирует его обжаловать. Ранее в других регионах за аналогичные действия граждан и военных поощряли наградами и премиями, пишет «Коммерсант». Так, в марте прошлого года в Госдуме представили к награде бывшего полицейского Александра Юдаева, который сбил дрон из ружья в Подмосковье.
5: О нововведениях.
6: С нового учебного года студенческие семьи с детьми получат приоритет при заселении в общежитие. Как рассказала депутат Госдумы Екатерина Стенякина, теперь семейные пары имеют право на отдельные комнаты в первую очередь. Кроме того, российские вузы обязали размещать на своих официальных сайтах актуальную информацию о наличии свободных мест семейного типа. Образовательные организации также должны создавать студентам все необходимые условия, которые позволят комфортно совмещать учебу с семейными обязанностями.
5: О погоде.
6: В российской столице сейчас плюс 17, ясно и без осадков. В Петербурге 16, выше 0, там облачно, осадков также не ожидается. Евгения Глинская, служба информации.
7: Вы слушаете радиоканал Луки ФМ Медиа. Регистрационный номер ТУ-60-00-121 от 15 марта 2012 года. Выдан Управлением Роскомнадзора по Псковской области. Внимание! Информация, транслируемая в эфире, попадает под возрастные ограничения 12+. Утро может быть бодрым, если начать его с утреннего шоу «Утро с той ноги». В 8.00 прямой утренний эфир на Луки ФМ.
8: Время на часах в телефоне 8.03, а это значит, мы стартуем. Это «Утро с той ноги». Всем привет! Здесь Антон Киф и Алена Медведева.
9: Всем доброе утро!
8: Здравствуйте. У нас сегодня очень много классных новостей, интересных праздников и вообще веселое настроение, пока погода хорошая, мне кажется. Потом мы будем справляться уже другими какими-то методами. Ну, просто себя заставлять просто быть интересными и харизматичными для слушателей. Ален, как у тебя утро проходит второе? Вот после понедельника.
9: Второе после понедельника. Ну, бодрее, чем понедельник, кстати.
8: Почему? Ты выспалась?
9: Да. Приятная новость.
8: Да, прикол. У меня, наоборот, другая ситуация. Просто я, когда отдохнувший после выходных, мне в понедельник легко, кстати, просыпаться, а потом уже все хуже, хуже и хуже. И вот в пятницу ты уже просто силы все собираешь откуда-то из ресурсов. А пятница у меня, как обычно, день суетливый. Почему-то так совпало. И хочется быть, знаешь, каким-то Зевсом, прям божеством, чтобы все успевать и быть в тонусе. Это непросто.
9: Да, ну, это, наверное, еще связано с тем, что у меня-то сегодня первый рабочий день, например, ну, в театре.
8: О, поздравляю.
9: Так скажем. Ну, у тебя, например, был, наверное, вчера, да, считаю, у тебя, если воскресенье официальный выходной.
8: Ну да.
9: Вот, поэтому все немножко сдвигается.
8: Ну, да, артисты немножко по другому графику живут.
9: Да-да-да. Ну вот, тебе вчера было легче встать, мне сегодня.
8: Угу. Ты поэтому даже проявила инициативу и решила поменяться микрофонами.
9: Да-да-да.
8: Да, видно, что человек выспался.
9: Да, хочется привнести что-то новое.
8: Конечно. Давай вспомним школьные времена.

0: Она сама по себе, по характеру, по нраву такая жесткая.
1: Угу. А что было самое такое сложное тебе в географии?
0: Самое сложное? Даже не знаю. Но мне, кстати, нравилось учить вот эти наименования всякие на карте.
1: Угу.
0: Наверное, вот эту вот теорию длинную было, наверное, посложнее. Ну, там вот, я не знаю, типы гор. Ну, как-то там же характеристики.
1: Ландшафты вот эти все, да.
0: Характеристики, да.
1: Плоскогорья.
0: Да, а вот там соревноваться, кто больше запомнил стран, это было, наоборот, прикольно.
1: Ну да, я помню, у меня еще была энциклопедия «Хочу все знать», и она и осталась, если покопаться в архивах, и там были перечислены все страны со столицами. Я выучил все и знал все столицы на зубок. Но больше всего мне не нравилось учить параграфы, потому что там было очень много текста, и для шестиклассника или семиклассника это был слишком непростой объем, и форма подачи текста была взрослая, я бы сказал. Очень трудно это было переварить. А еще более сложно было выйти к доске и показать, где находится какой-то материк, потому что у меня всегда разбегались глаза, я не понимал, где это находится. Я старался избегать вот этих моментов.
0: То есть знал все страны, но где находится...
1: Да, очень трудно было.
0: Сложно сопоставить. Угу.
1: Вот у нас были ребята, которые очень хорошо знали, там были даже пара троечников, которые отвратительно знали все предметы, но выходили на географию и, именно вот по этой части, где нужно указкой показывать какие-то материки, и они по щелчку пальца все показывали. То есть, ну, у кого-то, мне кажется, это кто математически заточен, кто это хорошо запоминал, у того это лучше получалось. А у меня было такое рассеянное внимание, более литературное, и у меня это получалось не особо хорошо.
0: Наверное, эти ребята стали географами.
1: Они стали заводчанами скорее.
0: Ага.
1: Я, насколько я знаю, и насколько я так смотрю по социальным сетям или кого-то вижу в городе, то плюс-минус учителем никто не стал точно.
0: Эх.
1: Да, у нас все меньше и меньше учителей, к сожалению. А хотела ли ты, Ален, стать учителем, может, какому-то предмету?
0: Кстати, да, это моя вторая профессия мечты. Первая была ветеринар в моем детстве. Потом я поняла, что я все-таки боюсь крови и вот этой физиологии такой, так сказать, открытой, явной. И я стала хотеть быть учителем начальных классов. Я когда была в средней школе, я часто приходила к своему предыдущему учителю, ну, своей начальной школы и помогала с детьми. Ну и вообще в будущем я любила нянчиться с детьми. Вот у меня какая-то любовь к общению, к воспитанию вот, детей.
1: Ну и ты стремилась стать педагогом-организатором, например? Или ты все-таки решила выбрать актерство?
0: Да, я решила выбрать актерство.
1: Почему-то неожиданно вдруг.
0: Да, это только в школьное время у меня вот... Да, средняя школа, это вот была любовь это, к учительству. А, любовь к театру ко мне пришла очень неожиданно. Очень внезапно даже для меня самой.
1: А помнишь, в школе были такие общие уроки? Они назывались вроде бы «Открытые» или это «День школы», точно, «День самоуправления». Вот.
0: Да.
1: А какой тебе предмет достался, если ты помнишь?
0: А, мне
1: если
0: достался
1: тебе доверяли.
0: Русский язык, русский язык был, если да? Я не ошибаюсь, да.
1: А мы с другом проводили в 10 классе английский язык. У нас даже фотография осталась, как мы сидим как охламоны за столом, за партой точнее, и нас фоткают, хотя на тот момент как будто мы были ученики, а не учителя. Хотя у нас достаточно хорошо получилось справиться с задачей.
0: Я так понимаю, ты хорошо обладаешь английским языком?
1: Откуда ты знаешь?
0: Видела ролик.
1: Ролик? А, ну так. Просто есть такой, знаешь, большой бэкграунд, он называется «Песни» на английском языке. Вот когда у нас начался предмет в 4 классе, хотя сейчас он большинство начинается, по-моему, во 2, то меня тогда это очень сильно заинтересовало. И, ну, не предмет английский стал как бы мотиватором, а просто нравились сами по себе песни, я старался повторять, переводить. На тот момент просто не было интернета как такового, и я старался покупать журналы и книжки с переводами этих песен и сопоставлять, смотреть, что как переводится, и пробовать интонационно это повторить. Вот поэтому, представляешь, столько лет, столько практики.
0: Ну, это здорово. Ты, значит, ну, плюс-минус знаешь все переводы песен, которые ты слушаешь.
1: Ну, зачастую, если это поп-музыка, там и переводить нечего, там это легко. Если это рок, там может быть потяжелее, потому что вокал может сливаться с музыкой какой-то тяжелой, не все понятно. А если это рэп, то там очень много сленга, и вот там надо прямо копаться. Есть такой mm-hmm. сайт Genius, и там собраны все рэп-композиции, доступные на цифровых площадках.

0: И там полностью разборы всех композиций есть. Для тех, кто хочет прям изучить какую-то песню специально.
1: Поэтому... Ну, как минимум, ты улавливаешь общий смысл.
0: Я преподаю английский, кстати.
1: Ну,
0: как репетитор, да, периодически. У меня был, знаешь, в 21-м году такое уже, наверное, третье перерождение, когда я прям плотно занимался с ребятами. Сейчас я занимаюсь чуть-чуть. А вот, наверное, с осеннего сезона буду побольше этим заниматься, и у меня как-то вот так, то больше, то меньше получается. Я просто не особо это продвигаю, как преподаватель, как себя, и в социальных сетях об этом не рассказываю, просто если работает сарафанка, то почему бы и нет? Если есть способность и какая-то практика и знания.
1: Ну, конечно. А вот для тебя важно знать содержание песни только на английском языке? Или для тебя, ну, иностранные другие языки, ну, тоже важно знать перевод?
0: Я тебе, кстати, отвечу, что я не всегда хочу знать перевод песен. Потому что иногда, когда узнаешь перевод, ты разочаровываешься в смысле. Иногда просто поймать атмосферу песни, которая тебе нравится, и просто этому следовать. Вот, поэтому лучше иногда не знать. Но если я знаю, то я с этим смиряюсь со временем. А вот на других языках, да, я что-то смотрю, вот, например, мне нравится испанский язык, он очень красивый, мне кажется. С немецким не сложилось, потому что у меня были конфликты с преподавателем по немецкому в вузе. Но, наверное, я бы этот язык изучил, потому что мне на нем достаточно легко читать. То есть я его, в принципе, не особо как бы знал, но я могу прочитать текст на немецком. Ну и французский плюс-минус тоже неплохо. А у тебя?
1: Что, с языками?
0: Ну да.
1: Нет, я с языками не дружу.
0: Вообще нет?
1: Нет. Я вот только вот про эту тему я задумалась. Просто, мне кажется, это такой бич поколения, что многие, ну, не знают переводов песен. И вот есть такое, что вот танцуют, например, под музыку, которая, ну, вообще совершенно не про радость и не про счастье. И думаешь, ну, как-то это, наверное, не совсем хорошо.
0: Ну, хотя, да, есть много песен, которые исполнены в мажорной тональности, а смысл у них, на самом деле, такой грустный. Мне вспоминается первый французский хит «Стромае». Помнишь?
1: «Утэ».
0: Да.
1: Я тоже хотела про это сказать.
0: Вот, видишь, да, это такой один из самых популярных, потому что если открываешь там рилсы какие-нибудь, типа популярные веселые песни, но с грустным смыслом.
1: Да-да-да.
0: И она переводится, по-моему, «Папа, где ты?».
1: Да-да-да.
0: Да.
1: Ну и там понятно, что с ним совсем все нехорошо.
0: Угу. Да, вот такой вот один из самых ярких примеров, наверное.
1: Да-да-да.
0: Вот. Я думаю, что в целом языки изучать полезно, а те, кто этому противится, те просто ленивые люди.
1: Возможно,
0: скажем,
1: ну
0: да.
1: Да, ну да.
0: Потому что в любом случае, там даже если изучать по чуть-чуть английский, он очень сильно расширяет... Расширяет, что сказать правильно? Вот расширяет он скорее общие какие-то знания, наверное, потому что тебе каждый раз не надо лезть в переводчик или просить у кого-то, как это переводится. Вот ты видишь какие-то надписи, тексты, да даже вот, например, у кого-то надпись на футболке, и ты можешь ее как-то весело перевести, и все, у тебя уже плюсик к карме.
1: Ну вот у тебя, наверное, есть такая необходимость иногда использовать в работе английский язык, правильно я понимаю?
0: Ну есть.
1: Бывает такое,
0: да, такое. Конечно.
1: Ну вот, у тебя есть дополнительная необходимость. Мне кажется, у многих людей нет такого, и поэтому как бы мотивация падает.
0: Мотивация падает, но с другой стороны, мы стараемся в последнее время все русифицировать и говорить исключительно на русском языке.
1: Ну, с одной стороны, это хорошо.
0: Да, вот, например, я часто стал замечать, что я стараюсь использовать слово «атмосфера», потому что слово «вайб», как будто бы оно уже, знаешь, оно переходит немножко в категорию, ну, каких-то затертых, чуть-чуть устаревших, уже таких надоевших слов. Но не таких, конечно, как реклама на Look FM, это всегда актуально. Ну а дальше мы про вайб слово еще поговорим впереди.
2: Реклама. Яркое лето, яркие образы, комфорт и качество. Мужская территория, одежда для мужчин, любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды, мужская территория. С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 357, третий этаж у эскалатора.
3: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата два раза в месяц. бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с Мегатрон. Телефон отдела кадров 8 963 632 0674 и 8 963 719 59 94.
4: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78 505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Востоковед Николай Севастьянов о последствиях от возможного распада Ирана.
6: На мой взгляд, на перспективе от этого проиграют так или иначе все. Именно поэтому сегодня даже такие государства, как Саудовская Аравия, которая с Ираном всегда находилась в очень плохих отношениях, пытается давить на Америку, чтобы вот этой масштабной военной операции не было. Не потому, что саудиты вдруг полюбили иранцев, они их не любят, а потому что саудиты, как государство, которое находится там же, прекрасно осознает те риски, которые получат все и которые коснутся абсолютно всех. Никто этого не избежит. Это будет катастрофа, которой не было, если Иран начнет распадаться. Коснется не только региональных игроков, но и надрегиональных. И нас это тоже так или иначе коснется. И Европу это коснется. Никто не останется в стороне.
4: Сказано на радио «Комсомольская правда».
7: Утро может быть бодрым, если начать его с утреннего шоу «Утро с той ноги». 8.00. Прямой утренний эфир на Луки-ФМ.
0: Это снова мы, Алена и Антон, никуда не делись, потому что еще не договорили по многим праздникам, событиям и интересным новостям. Кстати, о них у нас, напомню, с Димой есть такая потрясающая рубрика, где мы обсуждаем новости из мира звезд, селебрити, ну, каких-то известных людей. Не обязательно российских, можно мировые новости. Почему бы и нет? У нас программа «Утро с той ноги» вообще глобальная. Давай начнем с первой новости. Немножко почитаю, в чем, собственно, дело, и чуть-чуть обсудим. Итак, первая новость на сегодня, она, я бы сказал, пылает. Вот, абсолютно, потому что уже второй день об этом пестрят все СМИ. Американский рэпер Kanye West едет в Санкт-Петербург, даст два концерта на Газпром-арене 10 и 11 октября. Такая вот новость. Я являюсь большим поклонником Kanye West, но меня расстраивает то, что билеты на танцпол стоят 25 тысяч рублей, а билеты, которые дешевые на трибунах, 9 тысяч рублей, они уже раскуплены. И я видел, естественно, вот это шоу, вот это турне в маленьких таких фрагментах, которые люди выкладывали с предыдущих концертов. И больше всего то, что меня расстроило, это, ну, из плюсов, конечно же, это масштабное шоу, там выстроена такая огромная сцена в виде планеты Земля, которая светится. Вот она прям огромная. И на ней стоит маленький крохотный человечек по имени Kanye West. В чем минус? В том, что он на протяжении двух часов просто бродит по этой планете и поет свои самые главные хиты, и ты не видишь, собственно, само шоу, за что ты заплатил деньги. То есть ты смотришь просто на вот этого человека, который все это написал, придумал. И вот он перед тобой ходит, ну и, собственно, тебе остается вместе с ним просто подпевать. И как будто бы, мне кажется, я получу не те нужные эмоции и впечатления, которые хотел бы получить вот именно за эти деньги. Вот в этом проблема. Ну и еще плюс ко всему, что, скорее всего, ты будешь стоять далеко-далеко от того места, где хотел бы.
1: А как же, а нет экранной проекции?
0: Она есть.
1: Но это не то.
0: Но это чуть-чуть как будто бы, ну, для меня искусственно. Я не знаю. Вот, например, приведу такое событие. Мы в 2014 году с другом ездили тоже в Петербург, но приезжал Джастин Тимберлейк. И вот это событие я помню до сих пор, потому что мы тогда, во-первых, сходили за 3500 рублей. Время было другое, но тем не менее. Во-вторых, у него было масштабное шоу с музыкантами, с оркестром. Была дополнительная сцена, на которой он поднимался над зрителями. И в-четвертых, было, в принципе, все видно, хотя у нас были билеты просто входные. И помню, что я снимал еще тогда на телефон свой старый Sony Ericsson. И у меня даже видеозаписи где-то на Ютубе были выложены. И достаточно хорошо все было видно, что он делает, как танцует, как передвигается по сцене. Видно было, что артист работает. А тут, при всем уважении к мистеру Уэсту, я даже не знаю. Стоит ли своих денег? Наверное, да. Может быть, если ближе к дате что-то останется, то, может быть, я и съезжу, потому что событие действительно оно грандиозное и большое для поклонников. Канье Уэста в России. А новость была в том, что рэпер Канье Уэст мечтает встретиться с президентом России Владимиром Путиным. Вот так. Организаторы сказали, что пока сложно сказать, с кем он встретится, но давняя мечта мистера Уэста — это встреча с президентом России. Ранее стало известно, что Уэст даст 2 концерта. Если, конечно, не отменит. Потому что сейчас, мне кажется, многие концерты именитых западных артистов отменяют, хотя есть анонсы, есть продажи билетов, есть видеооткрытки от исполнителей. В том году, например, хотел приехать легендарный тоже рэпер T.I. У него тоже куча хитов, там и с Рианой, и с Тимберлейком. И в итоге он прислал видеосообщение фанатам о том, что, извините, ребят, по техническим каким-то причинам я не приеду. I'm sorry.
1: Но это очень грустно, ну, потому что люди-то надеются.
0: Люди надеются и покупают билеты. И хорошо, что билеты за TI вернулись тем, кто их покупал. А вот, насколько я знаю, в оферте по договору с концертом Уэста в Петербурге билеты невозвратные. Если Уэст не сможет приехать, его могут заменить. И сейчас в сети есть мемы с Уэстом. Это видео сделано при помощи ИИ. Вот он идет по какой-то ковровой дорожке, там рядом папарацци, он оглядывается и видит, что его настигает шаман. Вот, и там новость о том, что якобы шаман может заменить Канье Уэста.
1: О, нет. Ну, это совершенно...
0: Это немножко, чуть-чуть другой уровень, скажем
1: так. Другой уровень.
0: Да. А как у тебя, кстати, отношение к Канье Уэсту? Нравится ли тебе его песня?
1: Я, нет, не слушаю, не интересуюсь.
0: Да? Зато я не знаю Барбару Палвин,
1: да.
0: Про которую ты сказала.
1: Да, я сейчас чуть позже про нее скажу. Я хотела просто еще рассказать про то, что я в свое время очень хотела исполнить мечту своего папы. У него есть любимая его группа Modern Talking,
0: так,
1: знаешь, наверное.
0: Естественно.
1: Вот, и должен был приехать Томас Андерсон. И не приехал.
0: В Москву или Петербург?
1: В Екатеринбург.
0: Екатеринбург.
1: Но это помешал ковид.
0: Это был 20-й, да?
1: Ну, вот около того, да, 20-е годы. Очень грустно.
0: Ты знаешь, я чуть-чуть видел Томаса Андерса. Я слегка исполнил мечту твоего папы, потому что мы в 19-м году ездили на дискотеку 80-х в Москву. Я там снимал видео с разными исполнителями, звездами, и хедлайнером был Томас Андерс. И я помню, что организаторы сказали, что Томас прилетел на самолете выступить в конце фестиваля, и сразу же на самолете он улетел потом. То есть мы тогда, помню, с оператором вышли на площадку посмотреть чуть-чуть его выступлением. Даже есть короткий видос, где я кривляюсь под его песню. Да, и на меня так странно смотрят люди, как будто... Ну, как будто не в Москве. Ну, знаешь, там столько как будто бы фриков и там творческих людей. Я там стою еще в необычном таком образе. Стою, пританцовываю, так на меня смотрят, как будто бы, ну, вот реально чуть-чуть Великие Луки. И он потом просто улетел, то есть он не выходил к журналистам, он не давал какие-то комментарии, поэтому...
1: Быстрый выход такой.
0: Да, за пару километров я его видел чуть-чуть.
1: Повезло.
0: Ну, так, да. Хотя я не помню, честно, этот момент. Вот если бы я взял интервью, тогда бы я мог с гордостью тебе сказать, что я, да, соприкасался с легендой. А так вот. Давай перейдем ко второй новости. Она уже связана с новостями из мира нашего шоу-бизнеса. Обучение актерскому искусству звезды сериала «Слово пацана» Анны Пересильд будет стоить 850 тысяч рублей в год. Вот так. По информации, представленной на сайте Московской школы кино, стоимость одного года обучения составляет 850 тысяч. Дочь актрисы Юлии Пересильд и режиссера Алексея Учителя поступила на направление актерское искусство, где будет обучаться у звезды содержанок Дарьи Мороз. Известно, что на отделении предусмотрен очный формат обучения с применением дистанционных технологий. Полный курс занимает 4 года. Как отмечает издание, поступить в учреждение можно, даже не имея результатов ЕГЭ. Кстати, немножечко пересекается и с тобой эта новость.
1: Да,
0: тебе
1: да,
0: как актрисе, как?
1: Да,
0: как
1: очень, вообще? Очень интересно.
0: За 850 тысяч?
1: Ой.
0: У Дарьи Мороз.
1: Очень заманчивое предложение. Я пропустила, какой вуз?
0: Вуз, это не совсем как будто бы вуз, это Московская школа кино. Ну, наверное, это вуз, да.
1: Ну, я ничего не знаю про это образовательное учреждение. Ну, наверное, за такую цену это будет качественно.
0: Как тебе Аня Пересильд как актриса?
1: Честно говоря, я до сих пор не посмотрела ее работы.
0: Может быть, и не стоит.
1: Может быть, и не стоит.
0: Чтобы не разочаровываться.
1: Но я как-то постоянно попадаюсь на нее в интернете, и есть какое-то отталкивающее у меня, наверное, поэтому я и не смотрю.
0: Ну, потому что это дитя известных родителей.
1: Да, это очень ощутимо.
0: Да.
1: Вот это вот уже зазвездившись.
0: Да, уже с Ваней Дмитриенко.
1: Да-да-да.
0: И там еще плюс, хотел тебя спросить, твое профессиональное мнение, как тебе Дарья Мороз в перспективе как преподаватель? Вот она просит такие несусветные суммы за преподавание. 850 тысяч.
1: Ну, я не знаю, я же у нее не училась, поэтому...
0: А как тебе ее роли в кино? Или ты тоже не особо ее наблюдала?
1: Ну, я видела пару ролей.
0: Написано, что содержанки. Ты смотрела содержанки?
1: Содержанок нет.
0: Нет, я тоже.
1: Ну, неплохая актриса.
0: Я ее только видел в разных интервью на вечерних шоу по телевидению. То есть, наверное, скорее всего, если я смотрел какие-то сериалы, где много всяких звезд, она там мелькала, сто пудов. Давай перейдем к следующей новости. И снова наши любимые легендарные актеры, которые снимаются в Голливуде. Американский актер Дуэйн Скала Джонсон пошутил о преимуществах, которые получил вместе со статусом легенда студии Disney. 54-летний актер и бывший рестлер получил награду из рук партнерши по фильму «Круиз по джунглям» Эмили Блант. Обратился к зрительному залу. Дети спросили меня, что значит быть легендой Disney. Я ответил, что это значит, что мы получим бесплатные билеты в кино, заявил Дуэйн и рассмеялся. Вот, то есть он при всех своих полномочиях, статусе и финансовых возможностях рад ходить в кино бесплатно, например.
1: Ну, конечно. Да. Кто будет против?
0: Да.
1: Конечно, это прекрасная возможность. А, кстати, раз мы уже затронули Дисней.
0: Да.
1: Так, пройдем через мужа этого персонажа. Барбара Палвин сейчас беременна, и вот в этом месяце, либо в следующем уже родит... Антон, я хочу...
0: Она родит Антона?
1: Нет. Хочу с тобой просто...
0: Поделиться?
1: Поделиться, да. Это, Барбара Палвин — это ангел Виктория Секрет. Вот. Просто самое такое, что для меня было интересное, неожиданно. Раньше Барбара Палвин считалась моделью плюс сайз. Вот как ты оцениваешь? Отнес бы ты к этой категории?
0: Ты мне показываешь фотографию, и там она на ней плюс сайз.
1: Ну, считается, она относится к категории.
0: Я бы не сказал, что она плюс сайз.
1: Вот я бы тоже не сказала. Но сейчас уже не относится, а раньше относилась. Вот, стандарты...
0: Поменялись, да, чуть-чуть?
1: Да, меняются.
0: Я очень хорошо помню показы Victoria's Secret. Они очень сильно выделялись на фоне других. И помню, что они потом закрылись, а потом они опять реинкарнировались. И там у них выступала Cher. На возрождении, как бы на открытии снова этого бренда. И причем это как будто бы вот недавно было совсем, может, года два назад, когда они переродились. Но эти видосы мне попадались чаще всего, потому что там, когда проходил какой-то показ, выходили исполнять свои песни разные музыканты. То есть там то выйдет Уикенд, споет, вот он поет, и девушки проходят мимо него такие красивые, прекрасные. То выйдет певец Мигель, который, ну, не из танцев, есть, кстати, американский R&B-певец такой очень, очень хороший. Мигель его зовут. И кто там только не выходил. То есть, по-моему, только у них есть такая вот концепция, чтобы с ними пели музыканты какие-то.
1: Нет, ну это удивительно, как можно этого человека отнести к вот моделям плюс сайз. Вот сейчас, конечно, бодипозитив, и уже не отнесешь.
0: А ты помнишь Эшли Грэм?
1: Нет.
0: Такую. Ну вот она, наверное, одна из самых популярных плюс сайз моделей. Я помню, что она даже на одно популярное вечернее шоу в России приезжала, и на тот момент она была очень популярна, и она выпускала книгу свою. Она есть на русском языке в том числе. Ну вот как будто бы она очень сильно на слуху.
1: Ну, такая... Теперь я знаю про
0: нее тоже. Видишь, ты мне про Барбару, я тебе про Эшли.
1: Ну вот.
0: Но мне кажется, вот наша самая крутая модель — это Ирина Шейк. Ну, хоть она не совсем наша, но тем не менее.
1: Ну вот, да.
0: Мне нравится Ирина Шейк, а тебе?
1: Мне тоже нравится.
0: Да, хорошая.
1: Да, приятная энергетика такая.
0: Угу. Я удивился, как она вот спустя столько лет, имея вот сейчас статус там чуть ли не Наоми Кэмпбелл, снялась в рекламной кампании Gloria Jeans. Это сколько вот надо было ей заплатить, чтобы она согласилась участвовать в рекламе российского бренда?
1: Ну, видимо, да, Глория Джинс решила очень сильно вложиться.
0: Ну, либо там была какая-то скидка, отчасти потому, что это наши ребята российские, она решила просто помочь поддержать местный бизнес российский.
1: Возможно.
0: Вот. Но есть еще Наталья Водянова, но для меня она как будто вообще не является примером. Она больше, знаешь, такой общественный деятель. Вот, там какая-то модель. А мы послушаем сейчас новости более местного характера. Скоро вернемся, оставайтесь с нами.
4: Новости на радио «Комсомольская правда».
8: В Великих Луках, в студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. Депутат Госдумы Александр Козловский вместе с депутатом Псковской городской думы Антоном Морозом встретились с жителями Великолукского округа. Жители поселка Дорожный подняли вопрос газификации, обсудили работу Почты России в сельской местности. Сокращение числа почтальонов и переход на передвижное обслуживание создают серьезные неудобства, прежде всего для пожилых людей. В Государственной думе уже обсуждались варианты расширения перечня услуг Почты России, которые могли бы помочь сохранить почтовую инфраструктуру в небольших населенных пунктах. Еще один запрос – участок дороги Макоедово-Подберезье. Дорога грунтовая, летом жители постоянно сталкиваются с дорожной пылью. Люди просят предусмотреть асфальтирование этого участка. Праздничное мероприятие, завершающее благотворительную акцию «Скоро в школу» проведут для детей из семей группы риска в Доме культуры Ленинского комсомола в Великих Луках 26 августа. Гостей ждет яркая интерактивная программа с играми, творческими активностями и веселыми конкурсами. В финале праздника все ребята получат полезные подарки, наборы канцелярских принадлежностей, необходимые для учебы и сладкие сюрпризы. Закончилась международная молодежная вахта памяти «Невельский фронт. Единство. Память. Победа». Каждая такая вахта завершается церемонией торжественного захоронения найденных бойцов с соблюдением всех воинских почестей. На воинском мемориале «Турки-перевоз» успокоились 46 бойцов РККА. Благодаря медали за отвагу опознан один из них – рядовой 1190-го стрелкового полка 357-й стрелковой дивизии «Закир Гарипов» 1904 года рождения.
4: О валютах.
8: Доллар 84 рубля 54 копейки, евро 97.51, юань 12.48.
4: О погоде.
8: Сегодня в Великих Луках облачно с прояснениями, температура воздуха около плюс 20 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки ФМ.
4: Сказано на радио «Комсомольская правда».
9: Военный эксперт Алексей Рам о рейтинге военной мощи стран.
10: Я не очень хорошо отношусь к таким рейтингам, потому что, ну, это абсолютно непрозрачно. Можно заявить, что мы анализируем 200-300 параметров, но это же все непрозрачно. Мы же не знаем, там, какие формулы используются, какие коэффициенты корреляционные или еще что-то, какие-то статистические выкладки. Поэтому, ну, рейтинг. Там же все-таки надо учитывать, что рейтинг не совсем именно мощь вооруженных сил, а это ее огневую мощь. То есть возможность наносить удары и наличие средств поражения. Ну, там много к этому рейтингу вопросов. Действительно, страны так раскиданы, непонятно по какой логике и на основании чего это сделано.
4: Сказано на радио «Комсомольская правда».
7: Утро может быть бодрым, если начать его с утреннего шоу «Утро с той ноги». В 8.00 прямой утренний эфир на Луки-ФМ.
0: А так я хотел, чтобы Алена сейчас начала говорить. Ладно, давай в следующем тогда выходе.
1: Хорошо.
0: Договоримся, что ты будешь. А это означает, что «Утро с той ноги» продолжается, и мы продолжаем говорить про интересные события или праздники. Вот, например, сегодня День лучших друзей. Алена, есть ли у тебя лучшие друзья?
1: Да, ну, наверное, один друг.
0: В Магнитогорске или здесь?
1: Подруга. Ну, в данный момент в Москве.
0: А, даже в Москве.
1: Да, мне повезло, что мы, ну, вместе переехали, и, ну, плюс-минус недалеко ехать на выходные. Вот я иногда посещаю Москву, и мы встречаемся.
0: Как она стала твоей лучшей подругой? Почему в единственном количестве у тебя?
1: Мы познакомились на работе. Ну, как это, наверное, чаще всего случается. На работе, либо в школе. Ну, театр для меня равно работа.
0: А, может, где-то еще было? Я же не знаю.
1: Ну, вот мы с ней познакомились в Якутии, работали вместе.
0: Супер.
1: Она сама не актриса, она звукорежиссером работала, плюс фотографом. Еще она мультимузыкант, можно так сказать. Самоучка, но играет очень хорошо. Вот.
0: Круто.
1: Ну, лучших друзей не бывает много.
0: Согласен.
1: У тебя сколько лучших друзей?
0: Наверное, два, может, три.
1: О, ну тебе повезло.
0: Да?
1: Да.
0: Ну, так случилось. У меня есть, ну, один лучший друг из детского сада, мы вместе знакомы, а второй из 10 класса примерно.
1: О, ну где-то вот еще так. Из детства тянутся.
0: Да.
1: Знакомство.
0: А, причем тот, который из 10 класса, Андрей, мы с ним 2 месяца не виделись, наверное, это рекорд, это антирекорд по нашим не встречам, потому что обычно мы видимся чаще, и мы, кстати, вчера поднимали эту тему в переписке, и сегодня планируем все-таки встретиться, тем более такой праздник сегодня.
1: Ну, конечно.
0: Великий.
1: Повод встретиться, да. Конечно.
0: Мы просто с ним еще снимали один совместный комедийный проект Мепка ТВ. Это вот то, что было до всего, до несерьезных продакшенов, до всяких вот этих съемок, плюс-минус современных. То есть мы с 2011 по 2018 плотно снимали все вместе. Все выпуски, все сюжеты. И даже спустя там какое-то время, в 2022 году, про нас снимали небольшую телепередачу с интервью. Ну, интернет-телепередача на кабельном канале. Брали интервью у меня, у него, у нашего друга, еще одного, Димы Мамедова, который был монтажером и режиссером наших выпусков. Еще у второго режиссера брали интервью. То есть получается такая, знаешь, мини-история с вкраплением выпусков и такой документалистикой достаточно веселой.
1: А совместная работа, она не добавляла каких-то ссор, споров, как сказать?
0: Конфликтов, да.
1: Конфликтов. Не влияла на качество вашей дружбы?
0: Ну, скорее, добавляла каких-то общих воспоминаний. Споры, конечно же, были, это творчество. То есть один хочет в одну стезю, второй хочет там что-то другое. Там, например, хочет где-то посмелей чего-то добавить. Там, например, я говорю, что это перебор, давай-ка мы сделаем полегче эту историю. Там по монтажу какие-то тоже вопросы, потому что там, когда Дима не мог, мы это вместе сидели, ночами монтировали у него дома, у Андрея в смысле. И поэтому какие-то события зафиксировались в наших сознаниях, и мы сейчас до сих пор это вспоминаем при помощи там шуток, каких-то пародий. Очень же много всяких осталось локальных мемов или цитат вот с этих выпусков, которыми мы просто апеллируем, и мы ими можем общаться просто вот этими пародийными цитатами друг с другом, пародируя вот этих людей, которые были у нас в выпуске.
1: Ну, не там... было болезненных конфликтов.
0: Конечно, нет. Тем более, это была история не про деньги. То есть, нам, по сути, было нечего делить. Наоборот, нам надо было приумножать. И мы старались там, найти хорошую камеру, новую аудиторию, новых людей интересных, там, не попасть в просак, постараться так, чтобы не побили на съемке. Это тоже важно.
1: Ну, это классно. Это как двойной бонус. Лучший друг и хороший рабочий партнер.
0: Да. А вот второй паренек, который из детского сада, он такой более... Он более, я бы сказал, чуть-чуть в себе. То есть он не про медиа, но он творческий. В том смысле, что он барабанщик рок-группы. У него это очень круто получается. И мы, кстати, недавно записали совместную песню. Это его дебют. Вот именно в таком поп-медиа-поле. Потому что у него очень хороший вокал. И опять же, он его не транслирует нигде, кроме как на таких тесных совместных вечеринок. То есть он немножко боится и стесняется этого. Я ему говорю, что надо реализовывать свой талант, и я стараюсь помогать ему это делать.
1: Ну, у каждого свой путь.
0: Абсолютно. Кто-то не особо стремится к медийности, знаешь, там. Кто-то условно из кожи лезет, да, а кому-то это вообще не надо.
1: Да, ну вот, например, я не гонюсь за популярностью, так скажем.
0: Ну, то есть ты условно не снимаешь там различные какие-то короткие видео, да, чтобы прославиться, получить вот эту вот минуту славы?
1: Нет, у меня нет жажды славы, нет таких целей. У меня моя профессия, она больше для саморазвития, скорее, что ли, для проявленности.
0: У тебя более высокая цель?
1: Ну, наверное, не знаю. Да, ну, само для себя реализоваться в жизни просто даже как... Не знаю, сказать себе, что я молодец, и плюсом, может быть, еще что-то хорошее сделать для людей, что-то открыть для них.
0: Ну, то есть тебе бы, наверное, было бы интереснее сняться, не сняться, а сыграть что-то в постановке по Шекспиру, чем, например, если бы тебя выстрелил какой-то рилс.
1: Да, конечно.
0: Думаю.
1: Конечно.
0: Вот ты немножко вот в этом направлении.
1: Да, еще хорошо, если ты будешь какой-то хороший режиссер.
0: Угу. Например, Максим Ларин.
1: Например.
0: Да.
1: Да.
0: Но спасибо, что не Гончаров.
1: Да.
0: Пусть эта фамилия будет тянуться шлейфом во все наши эфиры. А кто не помнит, у нас в пятницу был разговор про режиссера из Магнитогорска, да?
1: Да, который мучает актеров.
0: Да, экспериментатор. Он как Ларс фон Триер, только в Магнитогорске.
1: Да, самые неприятные, некомфортные условия затаскивает актеров.
0: Да. А у тебя были какие-то события, возможно, и неприятные, и какие-то конфликты вот с твоей лучшей подругой, про которую ты рассказываешь? Ну, не обязательно должно быть все идеально в отношениях.
1: Ну, есть какие-то у нас разности характеров. Она более, так скажем... Она с Овен по знаку зодиака, и так. Поэтому вот эта горячесть в ней есть, я более спокойная, водный знак. И есть такое, что... Вот у нее есть нетерпение к чему-то. Угу. Вот. И мы вот, например, на этом не сходимся.
0: А у тебя есть такой, ты рассказываешь какую-то интересную историю, но она достаточно длинная, тебе надо издалека
1: да.
0: начинать. И у нее нет терпения вот выслушать тебя до конца.
1: Это основная проблема. Это очень часто, например, как сказать, претензия. Я уже все поняла, все понятно, давай ага. дальше.
0: Ага. Мне это знакомо абсолютно, потому что вот один из моих друзей как раз-таки он про это. Потому что не то, чтобы у него там клиповое мышление, он же миллениал, как и я, мой 91-го года рождения, ну не может быть такого. Но он такой человек, что ну не вытерпеть. Он может просто на какой-то, на самом интересном месте, на твисте. Там я рассказываю какую-то историю, и начинается там момент, например, когда а вот сейчас в комнату заходит, и тут начинается как будто бы самое интересное. Он такой: Антон, прости, пожалуйста, а помнишь актера, который сыграл в массовке на третьей минуте, третьей секунде в фильме «Титаник»? Так вот, он недавно умер. Вот у него иногда бывают такие вот интересные уклоны в сторону вообще абсолютно другой темы. То есть он раз, чуть-чуть меняет, и потому что у него нет терпения. Ему надо вот сейчас высказать какую-то новость, угу. какую-то важную информацию для него.
1: Угу. Ну, тебе не обидно в эти моменты?
0: Обидно, конечно. Я говорю, да сколько можно? Это постоянно повторяется.
1: Ну да, неприятненько.
0: Но это специфика такая. Ну, не то чтобы мы относимся к этому слишком серьезно, мы уже бы это как бы приняли. И просто такой человек, ему надо просто давать информацию дозированно. Он большие истории просто не выдерживает.
1: Да, не перенагружать.
0: Да, дойти до финала в какой-то истории, если она имеет какой-то вот некий бэкграунд, это достаточно тяжело. И там надо, мне кажется, учиться работать больше там с контролем, с эмоциями и с концентрацией. Вот про это скорее.
1: А вот веришь ты в то, что мы притягиваем людей, ну, похожих на себя?
0: Не совсем так. Ну, люди же абсолютно разные могут быть. Потому что я часто притягиваю вот в момент съемок каких-то фриков, каких-то непредсказуемых людей, там каких-то, может быть, девиантных личностей. Ну, такое бывает вот именно, когда что-то снимаешь. Потому что как будто вот какая-то эмоция цепляется или взгляд цепляется за кого-то. И человек уже... понимает, что я от него хочу, что я буду задавать какие-то странные вопросы, а он готов тоже действовать странно. Но вот именно в жизни, если мы отбрасываем какие-то съемки, то мне попадаются абсолютные такие комфортики, такие очень приятные люди, вот с которыми просто хорошо пообщаться. Там, возьмем даже какой-нибудь, знаешь, сервис поездок на автомобилях, и я его перевожу на русский, чтобы не было рекламы. «Говори, говори, машина». Понимаешь, о чем я, да? Вот, и мне там попадаются достаточно хорошие люди, с которыми приятно поболтать в дороге.
1: Ну, вот это как раз более, ну, поближе круг. Все-таки на работе мы встречаемся с разными людьми.
0: О, да. Я поэтому могу тебе сказать, что когда стал самозанятым, я так легче себя стал чувствовать, я стал меньше стрессовать, я стал как-то легче относиться к жизни. Мне нет такого, что я просыпаюсь утром, думаю, блин, опять выстраивать отношения вот с этим, или вот с этой и вот с этой. А так ты сам по себе двигаешься, и когда у тебя какие-то случаются работы, то есть я как ведущий отрабатываю корпоратив, и этих людей потом могу и не встретить несколько лет, с которыми я отработал. Поэтому это легко.
1: Ты сам выбираешь, с кем работать и свой круг общения.
0: В целом, да.
1: Наверное, это здорово. Это не так, как в школе вот тебе сказали, вот твои одноклассники, никуда от них не денешься.
0: Да, и еще там 10 лет с ними надо проучиться.
1: Да, и терпеть все их выходки да. и прочее.
0: Я знаю, например, что в театре всегда не все гладко с выстраиванием отношений. То есть кто-то с кем-то дружит, какими-то кучками, кто-то с кем-то конфликтует, кто-то кого-то просто ненавидит. И это нормальная ситуация, я думаю.
1: Да, да. да.
0: Ты такое... через такое проходила, там, у себя в родном городе, например?
1: Да, ну, я во втором театре работаю, и с опытом вот двух театров, мне кажется, везде такое есть, в любом театре.
0: Но если бы в театре постоянно играла реклама на Луки ФМ, мне кажется, все было бы гораздо проще и уютнее. Мы скоро вернемся.
11: Реклама.
12: Газета «Стерхлуки» объявляет традиционный розыгрыш. Как всегда, вас ждут призы от наших партнеров и главный приз – 50 литров бензина. Покупайте газету «Стерх» с 5 августа по 2 сентября, вырезайте купоны участника и приносите в офис редакции на Зверева, 41. А 9 сентября в 12:00 мы узнаем имя победителя. Подробности в группе «Стерх» ВКонтакте. Телефон 3-63-26.
13: Август в «Стройсам». Готовим дом к осени. Пока стоит хорошая погода, продолжаем строить. Защищаем дом от дождей, утепляем, ремонтируем и обустраиваем. Покупайте все необходимое: кровлю, утеплитель, гидроизоляцию, пиломатериалы, сухие смеси, отопление, водоснабжение, товары для отделки, ремонта и сада. Весь август специальные цены, готовые решения и сезонная распродажа. Лето уходит красиво. Строй сам. Все для дома, дачи, ремонта и сада. Ждем в магазинах и на стройсамвл.ру.
14: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
9: Военный эксперт Иван Коновалов о желании Германии создать немецкий аналог «Старлинг» и стремлении США разместить подразделение с танками в Румынии.
15: Идет борьба между так называемой евроармией, которая, ну, видимо, она когда-нибудь возникнет, и между контролем Соединенных Штатов над военными структурами Европы. Европейцы хотят поступить по-своему, но для этого надо выйти из-под контроля американцев. Вот и все. Тут как бы все достаточно просто. Румыния, все-таки, конечно, там этот хаб, он, конечно, очень важен. Он важен для контроля всего Черного моря. Но возникает другая проблема. Если они хотят контролировать Черное море, ну, есть, в конце концов, Российская Федерация, которая фактически контролирует эту территорию. Есть Турция, которая не очень согласна, значит, с видением Вашингтона, хотя является членом НАТО. Ну вот, все достаточно запутано.
14: Сказано на радио «Комсомольская правда».
7: Утро может быть бодрым, если начать его с утреннего шоу «Утро с той ноги». В 8:00 прямой утренний эфир на Луки-ФМ.
1: Мы продолжаем наш прекрасный утренний эфир «Утро с той ноги» в студии Антон и Алена.
0: Видишь, какая ты молодец, справилась. Да. А да, ты боялась.
1: Не так страшно.
0: Заходить первый, да?
1: Да-да-да.
0: Потому что это как будто великая ответственность, да? Как сказал бы дядя Бен из «Человека-паука», с великой силы приходит великая ответственность. Вот, кстати, Виталик тоже большой молодец. Он заранее купил билеты на премьеру новой части «Человека-паука». Но там не прозвучит эта фраза, потому что она была в первой части. И то она была в части с Тоби Магуайром. А я знаю, Лен, что для тебя это не особо такие важные моменты, так как ты не особо по Марвел вообще, в принципе, шаришь, да?
1: Вообще нет.
0: А ты смотрела «Человек-паук»?
1: Хотя бы одну часть какую-нибудь. Нет, мне кажется, я смотрела «Мстителей» каких-то. Угу. И то уже не помню каких.
0: Ну и неважно.
1: Да, как-то оно у меня стерлось из памяти. Не зацепило почему-то.
0: Понятно. А вообще какие-то супергеройские фильмы есть, которые тебе нравились за всю твою историю просмотров? Или ты стараешься обходить такой пласт жанровый?
1: «Доктор Кто» относится или нет?
0: А это не Джеймс Бонд?
1: Нет, не Джеймс
0: это...
1: Бонд.
0: А, это был «Доктор Ноу». Это еще 60-е. А «Доктор Кто» — это же просто там...
1: Фантастика. Я понимаю. «Перемещение во времени».
0: Да, «Перемещение во времени», но не-не-не.
1: Это не то. Не, нет. Ну супергерои, наверное, нет.
0: Не твоя история, да?
1: Суперкорова, может быть, игра на компьютере.
0: Суперкорова, что-то я не знаю.
1: Было такое в детстве.
0: Прикол. У меня просто сегодня утро открытий. Барбара Палвин на первом месте, потом Суперкорова. Что же будет дальше? Понятно.
1: Просвещаем друг друга.
0: Конечно. Интересно, вот такая тема. Сегодня не обсуждается этот праздник, но как сам по себе момент такой исторический, я думаю, что это очень любопытно. Вот эти старые игры на компьютерах, помнишь ли ты их? Вот помнишь, когда мы ходили на уроки информатики, у тебя точно была информатика в школе?
1: Ну, конечно.
0: Было свободное время, когда учительница давала поиграть, когда остается там 15-минутка какая-то. Какие-то игры, которые уже были установлены на компьютер.
1: Да, было такое.
0: Ты помнишь, какие это были игры? Вот кроме косынки.
1: Сапер.
0: Сапер.
1: Наверное, да.
0: Еще у нас была такая игра «Лошарик».
1: Ой, такого не играли, не знаю.
0: Но у нас были другие установленные игры, видимо.
1: А так это и называлось.
0: «Лошарик», да, это такой космический пес. Это собака, сделанная из шариков. И ты в космосе прыгаешь по шарикам, они лопаются. Но тебе надо сделать так, чтобы перепрыгнуть через все шарики, чтобы ничего не лопалось. Вот, то есть не упасть в пространство.
1: Какие-то там были еще игры, просто я их не запомнила, поскольку я их больше нигде не встречала, кроме урока информатики. Они были,
0: это эксклюзив.
1: Да, они особо популярные.
0: Угу. Я думаю, что игры связаны с тем, чтобы есть мотивация, никогда не сдаваться. Вот, доходить до победного финала, доходить до последнего уровня. И это очень сильно затягивает. И мне кажется, день «Никогда не сдавайся», он отмечается сегодня. И он не совсем про компьютерные игры. Он в целом про мотивацию к жизни, мне так кажется.
1: Да, достижение своих мечт, целей.
0: Да. Это на самом деле очень важная штука, мне кажется, вот именно в современном мире. Потому что когда вокруг тебя информационный такой вот мощный поток, и ты думаешь, что у тебя там, например, ты уже просто не вывозишь эту жизнь, и у тебя много там разных сфер, в которых тебе надо успевать, и вокруг тебе там еще надо платить за что-то, тебе надо понимать, как выживать там в ближайшие там несколько... Не то, чтобы вот выживать, да, про то, как найти самого себя скорее. То есть, если ты не нашел самого себя, то, мне кажется, тебе будет тяжело достаточно, в принципе, понимать, к чему ты движешься. То
1: да.
0: есть, приходя на, например, нелюбимую работу, ты будешь себя корить за то, что ты в какой-то момент сдался и не пошел за своей мечтой.
1: Мне кажется, здесь начинается какая-то точка роста, когда вот этот настигает момент, когда очень сложно, почти невозможно что-то сделать, и ты переступаешь через себя, находишь какие-то внутренние ресурсы. Я думаю, что это очень большой шаг к развитию.
0: У тебя были моменты, когда у тебя опускались руки, и ты хотела сдаться?
1: Возможно. Но я себе никогда не давала этого делать. Я терпела эти моменты до конца, но я понимала, что я не могу уйти.
0: То есть в тебе есть какой-то внутренний стержень, который помогает тебе двигаться?
1: Да, да.
0: Круто. А вот у меня он был, наверное, не всегда. Потому что человек с развитием все-таки выстраивает какой-то по кирпичикам свой характер, и он выстраивается, мне кажется, на протяжении всей жизни. То есть я не могу сказать, что... Мне кажется, должны быть какие-то некомфортные условия, которые тебя двигают к тому, чтобы ты стал более совершенным и более таким крепким человеком внутренне.
1: Да, конечно.
0: Я думаю, что когда ты ходишь, например, вот на работу, где тебе дают какие-то некие задания, и ты работаешь там 5 через 2, то есть условно ты подчинен некой системе, в которой ты выполняешь, ну, некие функции. То есть немножечко ты как будто бы становишься человеком, который не решает сам, за которого решают другие.
1: Ведомым. Вот.
0: Да. И как только я стал самозанятым, уйдя из офиса, я понял, что это гораздо сложнее, но и с этим же самым чувством приходит чувство счастья. От того, что ты, например, достигаешь каких-то высот самостоятельно, то есть не подвергаясь каким-то внешним влияниям. И ты понимаешь, что ты становишься крепче внутренне, потому что ты собственноручно достигаешь каких-то моментов в бизнесе, например, в переговорах. У тебя там появляются новые какие-то финансовые планки. И ты понимаешь, что ты самостоятельно, независимо от какой-то компании, сам создаешь эту организацию в себе и вот эту компанию, которая является уже таким неким брендом, наверное.
1: Но есть какие-то такие вещи, которые вроде бы надо, и ты их терпишь. Не всегда это нужно терпеть, не всегда это твое.
0: Да.
1: Поэтому в этом плане я считаю, что нужно отказываться. Вот мне кажется, в твоем случае это как раз-таки вот тот самый случай, где ты нашел себя, ты выбрал просто то, что тебе больше подходит.
0: Ну или помнишь фильм «Всегда говори да»? Как раз-таки он, мне кажется, максимально философский и говорит о том, что, наверное, 50 на 50 ты часто, наверное, лучше сказать «нет», чтобы, наверное, чтобы люди думали, что все-таки у тебя есть какое-то вот некое понимание того, что ты не на все соглашаешься.
1: А было у тебя что-то такое, что у тебя ты очень хотел, но не получилось, и поэтому ты бросил? Но ты хотел.
0: Но я хотел, но я бросил, да?
1: Да.
0: Наверное, было. Наверное, это было в момент углубленного изучения английского, потому что я вот такой ленивый человек в плане обучения языкам, то есть я его учу пассивно. Что-то ко мне приходит, я это наматываю на ус. А так, ну, например, мне, конечно же, в идеале сдавать какие-то экзамены, то есть повышать квалификацию, ездить на конференции, но я этого не делаю. Я немножечко в другое русло ушел, но немножко сожалею о том, что мог бы, конечно, развиваться в английском языке, но немножечко чувствую, что не в эту профессию хотел бы уйти. То есть больше мне нравится развлекательная сфера, чем сфера преподавания, вот поэтому.
1: Может, оно и не сильно нужно тогда?
0: Может быть и нет, но как пассивный метод изучения языка, думаю, что да, окей.
1: Этого, мне кажется, для тебя вполне достаточно.
0: Да, а так, чтобы я разочаровывался или прямо вот думал о том, что я обижен на что-то, да, или мне там стыдно за то, что я там что-то не сделал, наверное, нет. Потому что всему свое время, и мы выбираем, мне кажется, те пути, которые являются на самом деле правильными. А если то, что неправильно, все-таки я к правильному приду. Так как с возрастом все больше понимаешь, что где нужно поднажать, где нужно оставить, ну, какие-то больше такие сбалансированные рычаги используешь.
1: Да, ну, я думаю, ты человек целеустремленный, поэтому ты чувствуешь, куда тебе надо идти, и движешься к своим целям.
0: А везде, мне кажется, нужен свой баланс и гармония. Вот мне кажется, если вот где-то пережать, то, мне кажется, там уже чуть-чуть ты потеряешь себя.
1: Возможно.
0: Да, то есть вот условно, если, сейчас завершу мысль, есть вот некий респондент, да, там условно какая-нибудь звезда, вот я к нему подхожу, я понимаю, где нужно поднажать в плане какого-то юмора, да, где-то добавить остринки, а где лучше его не трогать. То есть, например, вот был большая дискотека одной известной радиостанции в июле, и там я взял интервью у огромного количества звезд, а у кого-то не взял. Вот я помню, что я проходил по коридору и готовились к выступлению Иванушки Интернешнл. Мимо меня проходил Андрей Григорьев Аполлонов. Вот я у него взял интервью, потому что я почувствовал, что он вроде бы такой налегке, достаточно он был воздушный по настроению. А потом я прошел мимо Кирилла Андреева, который темненький брюнет, ты его тоже помнишь. Ну, вот он тоже из старой гвардии. И я как-то понял по его настроению, что он не особо расположен к общению, достаточно он нервничал перед выступлением. Я думаю, лучше, наверное, не подходить. Лучше оставить его сейчас в покое.
1: Ты чувствуешь людей.
0: Да. Виталий помахал нам флажком. Я не знаю, мы успеваем прочитать гороскоп или нет. Очень быстро. Да, давай как Эминем. Быстро-быстро.
1: Зачитаем.
0: Да, может быть, даже без предисловия. Да, а давай сразу. Ты начнешь. Я просто ссылку вырубил пока что.
1: Хорошо.
0: Давай.
1: Начнем. Овны. Конкретный шаг в сфере совместных дел в первые часы дня дастся легче, чем обычно.
0: Тельцы, найдите баланс между искренностью и вежливостью. Тогда вы сумеете выразить себя и не задеть другого.
1: Близнецы. Обустройство рабочего пространства благотворно скажется на вашем настроении и продуктивности.
0: Раки. Назидательные нотки в общении с детьми скорее усугубят ситуацию, чем возымеет положительный эффект.
1: Львы. Оптимизм и заряд энергии позволят вам взяться за дела, которые раньше пугали объемом.
0: Девы. Последовательность и выверенность в общении с ближайшим окружением сегодня сработают лучше, чем красивые обещания.
1: Весы. Если посмотрите шире на свои финансовые возможности, откроете то, что вы раньше не замечали.
0: Скорпионы. Желание все контролировать может утомить. Позвольте себе несколько отпустить ситуацию.
1: Стрельцы. Если в начале дня на поверхность всплывут давние или скрытые вопросы, не пытайтесь сразу разложить все по полочкам.
0: Козероги. Излишняя деликатность кого-то из окружения сегодня может только запутать ситуацию. Придерживайтесь тактики, говорите прямо и открыто.
1: Водолеи. Настройтесь на интенсивную работу без ожидания признания, особенно со стороны начальства.
0: Ну и рыбы. Не стоит доказывать свою правоту, если вы чувствуете, что спор эмоционально накаляется. А вот все. Такой гороскоп на 18 августа. Всем огромное спасибо за прослушивание нашего замечательного эфира. Здесь Алена Медведева и Антон Киев. Всем до завтра. Алена, можешь попрощаться?
1: Всем прекрасного дня. Спасибо, что были с нами.
0: Все, пока-пока-пока. Всем классного дня. До свидания.
1: До свидания.
11: Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет.
16: К чему приведет это неожиданное сотрудничество между людьми и машинами, не знал никто. Слушайте каждый четверг в 21:30 по московскому времени. Только на радио «Комсомольская правда». Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
17: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это эксклюзивы, о которых будет говорить вся страна. В Москве 9 утра, в Тюмени 11, в Омске полдень, в Комсомольске-на-Амуре 4 часа дня. Новости на радио «Комсомольская правда».
18: В студии Евгения Глинская. Здравствуйте.
17: Об атаках.
18: 3 человека пострадали при атаке беспилотников в Рязанской области, сообщил губернатор Павел Малков. По его словам, 2 пострадавшим потребовалась госпитализация. В результате налета в Рязанском округе повреждены 3 частных жилых дома. На месте происшествия работают экстренные службы. Масштаб разрушений уточняется. Всего за ночь над российскими регионами сбит 791 беспилотник.
17: Об авариях.
18: В Подмосковье свыше 5000 абонентов остались без электричества из-за аварии на сетях. По сообщению Мособлэнерго, без света в Ликино-Дулеве и Орехово-Зуеве остаются 46 социально значимых объектов. Рано утром из строя вышло оборудование в Павлово-Посадском филиале компании. Там введен особый режим работы. На месте аварии задействованы ремонтные бригады и 35 передвижных электростанций. Восстановить подачу энергии планируют в течение 2 часов.
17: О важном.
18: Армии России и Киргизии завершили совместные учения ликвидации условных бандформирований. По легенде маневров, вооруженные отряды нарушили госграницу. Российские и киргизские военные задействовали разведывательные беспилотники, вертолеты Ми-8 и нанесли массированный артиллерийский удар. Оставшуюся технику противника уничтожили операторы FPV-дронов, после чего штурмовые группы провели зачистку района.
17: О Трампе.
18: СМИ пишут о падении рейтинга одобрения работы Дональда Трампа. Действия политика на посту президента США поддерживают 33% респондентов. При этом 64% опрошенных не удовлетворены работой главы Белого дома. Исследования провели информагентство Рейтер и компания Ipsos. Эксперты подчеркнули, что рейтинг Трампа упал до самого низкого уровня за время его президентства. Цифры связывают с военной операцией США и Израиля в Иране, которая привела к ощутимым экономическим последствиям.
17: Про визы.
18: Швейцария продолжает ужесточать правила выдачи виз российским гражданам. Об этом заявил генконсул нашей страны в Женеве Игорь Попов. По его словам, 100% гарантий одобрения документов сейчас нет, вне зависимости от цели поездки. Россияне массово сталкиваются с отказами, а в случае успеха визы выдаются строго под даты поездки. Сложнее получать разрешение стало даже российским дипломатам.
17: Обо всем.
18: Беспилотные технологии пока не угрожают профессии таксистов и курьеров. Машины начнут вытеснять людей только через 5-10 лет, сообщили китайские отраслевые специалисты. По словам экспертов, быстрее всего автоматика займет ниши в экстренной медицине и спасательных операциях. Больше новостей в МАКС в официальном канале «Комсомолки». Евгения Глинская, служба информации.
17: Что будет? Честный взгляд на 18 августа. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
19: Возвращаемся в эфир. Приветствую всех тех, кто к нам только что присоединился. Иван Панкин в студии. Трансляции на YouTube канал Нео Панкин, Рутюб и ВКонтакте канала группы «Радио Комсомольская правда». К нам присоединяется и опасный преступник, объявленный в международный розыск, Алексей Чедаев. Телеграм-канал Чедаев, политолог. Да. Да, здрасте, Алексей Викторович.
20: Зачем азербайджанских уголовников в эфир вывели?
19: Да вот, грешный, Алексей Викторович, грешный. Значит, Азербайджан объявил международный розыск советника главы Минтранса России Алексея Чедаева, политолога, ведущего «Москвы-24» Ивана Князева и политконсультанта Семена Уралова. Вот, вы все на троих ведете замечательный подкаст, выкладываете его у себя в телеграм-канале «Частота понимания». Я вижу ваш мерч замечательный, который вы, кстати говоря, планируете отправить Ильхаму Алиеву.
20: Уже, как в смысле? Отправил Ильхам Гидарычу в подарок вчера в ответ.
19: Вы знаете адрес, который? Ну, в смысле, я понимаю, есть резиденция.
20: Так он у нас на Миусах жил вместе с папой, у них квартира здесь в Москве.
19: Не, ну можно, в принципе, в посольство отнести. Посольство, по-моему, за МХАТ Горького находится.
20: Нет, посольство на Леонтьевском. Вот. Но это не интересно.
19: Интересно, вот. Да?
20: На московский адрес, как приедет в Москву, заберет.
19: Так, значит, Баку, как приедет, это хорошо, пошутили. Обвиняет их в призывах к терроризму, нарушение территориальной целостности страны, разжигание национальной ненависти. Всем троим заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. На самом деле ничего смешного, честно говоря, потому что, ну, во время перемещения, так или иначе, вот вы в Абу-Даби ездили, да, было дело там по делам, а ведь могут где-нибудь и перехватить. Шутки в сторону, что называется. Не переживайте по этому поводу?
20: Нет.
19: Ну, просто мы знаем, да, как любит действовать Азербайджан. Ну, ладно, скажите, пожалуйста, вы действительно призывали к терроризму, нарушали территориальную целостность страны, разжигали национальную ненависть? Ну, я не следователь, чем... просто интересно.
20: Я единственное, с чем категорически не согласен из этих обвинений, это, конечно, с тем, что я там как-то плохо высказывался об азербайджанском народе. Я никогда плохо не высказывался об азербайджанском народе. Я всегда к нему хорошо относился. Все мои высказывания касались действий конкретно руководства Азербайджана, конкретно Алиева.
19: Ну, а это значит, вы народ обидели. Вы что? На Кавказе оно так, а вы не в курсе, да?

0: И не писали, что Курилы – это исторически японская земля, и, собственно, мы ее, мы, как это там было написано, колониалисты, господи, прости. Ведь раньше такого не было. Да, когда Дмитрий Медведев посещал Курилы, было дело, японский МИД, там, ну, какие-то претензии по этому поводу, безусловно, озвучивал.
1: Но азербайджанского не было, да?
0: Да, да, ну вот как-то с азербайджанской стороны не звучало о том, что это территория Японии, понимаете?
1: Беспокоит их, да, что Курилы?
0: Да, да, да. Вот такого не было, согласитесь. То есть
1: братский японский народ, как бы, значит, вот должен иметь поддержку, да, от Азербайджана, так сказать, в их, ну, священной.
0: И
1: торговле.
0: Глава МИДа не посещал до этого, согласитесь, а тут посетил еще до ваших слов, кстати говоря, посетил мемориал бойцам ВСУ, когда после посещения Москвы сразу поехал туда, в Киев, и там же сразу на мемориал к бойцам ВСУ заглянул, тоже почтил их память, так сказать. На самом деле, ссора вот эта, она, как мне кажется, так или иначе не своевременная, потому что, ну, сейчас лучше все-таки дружить, чем воевать. Но как вы смотрите на дальнейшие отношения наши с Азербайджаном? Повлияет ли вот эта ситуация на их развитие или нет? Мне кажется, что, собственно, отношениям Путина и Алиева, если они и были, они были дружеские, насколько я могу судить, именно дружеские. Вот им конец, как мне кажется. Нет?
1: Я не хочу обсуждать отношения лидеров, это вот лезть совершенно точно не в свое дело. Вот, я просто фиксирую, что Азербайджан не участвовал ни в одном из интеграционных объединений на постсоветском пространстве, кроме СНГ, собственно, да. Вот, значит, то есть ни ЕАЭС, ни ОДКБ, да, ничего этого не было. Да. Зато, так сказать, много и активно участвовал в разных антироссийских интеграционных объединениях, ну, типа ГУАМа, да, в свое время. Вот. Поэтому вот на чем основана идея, что у нас с ними была какая-то дружба, я не очень понимаю. Вот, да, ну, как бы позволяли они себе в наш адрес всегда всякое разное. Напоминаю, российские граждане до сих пор по надуманным обвинениям сидят в азербайджанской тюрьме. Вот, да, и, в общем, нет никаких подвижек к их освобождению. Вот, да, это тоже произошло задолго до того, как мы там на канале «Частота понимания» что-то сказали. Вот, я уж молчу по поводу сотрудничества с Украиной, по поводу, значит, помощи Украине разными видами, в разных видах, а сейчас еще информация о том, что они там для Украины дроны собирают. Ну, спасибо. Вот, да, тут, сами понимаете, мы много обсуждаем в наших СМИ о том, что вот неплохо бы ударить по европейским заводам, да, разным, которые, так сказать, да, оборонным, которые Украине, Украину снабжают оружием, ну так простите, не только европейским. Вот, время и об этом начинать говорить тогда уж, вот к вопросу про дружбу.
0: Ну, на этом тогда тему Азербайджана оставим в покое, хотя вот вы мерч ему отправили, там написано у вас, частота понимая, идею невозможно победить, да, написано на ней. Ну, собственно, как отсутствие идеи невозможно проиграть, а почему вы именно мерч-то решили ему отправить? В чем прикол-то?
1: Ну,
0: а, чисто символически. Сказать.
1: Не, просто мы когда-то были знакомы, прям даже лично, вот еще в Москве 90-х. Вот, так. Он тогда был как бы, вот, там,
0: как это... Ярым коммунистом, наверное.
1: Нет, нет, нет, это 90-е уже, он был сыном влиятельного изгнанника. В Азербайджане тогда меняли друг друга там разные президенты, их было много разных, да, там, Муталибов, Эльчебей, Гусейнов, вот, да, значит, отставленный Алиев жил в Москве, причем в двух домах от меня, так сказать, и я его, ну, старший, вот, и я его периодически видел в парке, значит, на Миусах, вот, да, он там гулял, вот, так что это как бы давняя такая песня.
0: Я понял. Ну, если что, можете мне прислать мерч тоже, а я вам за это две упаковки кофе «Вкус Африки», пожалуйста, кстати. Угу. На Озоне продается, да, друзья, можете приобрести, а Чедаеву, разумеется, отправим, даже если он нам футболку не пришлет. Значит, Алексей Викторович, скажите, пожалуйста, вот тут Канье Уэст приедет в Петербург, два концерта.
1: А кто, простите?
0: Ну, хватит вам, неужели не видели эти новости?
1: Нет.
0: Вы пропустили? Потрясающе вообще. Вы же в ленту совсем не заглядываете, что ли?
1: Нет, значит, есть такой известный... Нет, какой-то новый, что какой-то Kanye West приедет даже в Питер, я видел в новостях. Так. Но кто это, я, честно говоря, вот в душе вообще не знаю.
0: Потрясающе вообще, Алексей Викторович. Вот. Вы удивительный человек, а главное, счастливый. Какой? Главное, счастливый. Да, смотрите, есть такой...

0: большой, на самом деле, артист, Канье Уэст, американский рэпер и все такое прочее. И вот он приедет с двумя концертами в Питер, билеты уже распроданы, то есть только объявление поступило, распродали все билеты. Тут прикол в чем? У него зафиксирована поддержка Гитлера, даже есть соответствующая песня в его поддержку, антисемит страшный, что на самом деле меня меньше волнует. И вот что волнует. Концерт в Ленинграде пройдет Канье Уэста, при этом у нас административку выписывают за прослушивание в интернете экстремистских песенок. Я что-то, честно говоря, вот не понимаю, это как все у нас укладывается все в одно-то. И вот тут уже, наверное, вы можете прокомментировать, несмотря на то, что не знакомы с творчеством этого персонажа.
1: Подождите, ну я-то вот в новостях вчера читал, что этот чувак поддержал СВО, например.
0: Не было такого, не помню, не было
1: то
0: такого.
1: То есть и сказал, что, значит, он за Россию и против
0: и
1: Украины.
0: И свободу до конца, ну, да, как в песне поется.
1: Да. Вот, то есть, как бы вот, опять же, ну, блин, что в новостях было, за что купил, за то и продаю. Ага. Вот.
0: Ну, про двойные стандарты. Вот вы фиксируете, что периодически у нас как будто бы одно не дружит с другим, и это нормально.
1: Иван, ну тут у меня-то я про это давно уже написал. В феодальном обществе нет никаких прав, да, есть привилегии.
0: Чего? Вот это да.
1: То есть,
0: можно поподробнее.
1: Ну, что значит, как бы у разных сословий есть разные уровни привилегий. Те, кому-то одному что-то можно, а всем остальным, допустим, это нельзя, и наоборот. Вот. То есть никакого единого правового пространства, типа что вот что-то можно прям всем или что-то нельзя прям всем, не существует. Ну, как бы это нормальный развитой феодализм, просто надо, ну, привыкнуть, как бы, к тому, что это теперь так, вот, и забыть про этот самый модерн. Почему? Потому что мы же общество традиционных ценностей, а значит, все идеалы Великой Французской революции нам чужды. Вот. Так что все на месте, все в порядке. Вот. Духовность, скрепы, так сказать, катехон, там вот это.
0: Кстати говоря, про традиционные ценности получается тогда совсем складно, потому что с ним всегда путешествует его жена Бьянка, а она на публике появляется практически всегда, практически полностью обнаженной. И тут я, конечно, поддерживаю, чтобы он обязательно жену с собой захватил, и чтобы она вышла вот как обычно. Вот это я понимаю, традиционные ценности. Я вот на такой согласен. Концерт я бы с удовольствием сходил. Ладно, сейчас сделаем небольшой перерыв, скоро вернемся и продолжим, друзья, и уже, ну, на более серьезные темы поговорим. Никуда не переключайтесь. Алексей Чедаев с нами, известный политолог, опасный преступник, телеграм-канал Чедаев, подписывайтесь. И главное, следите за подкастом «Частота понимания». Мы скоро продолжим, не переключайтесь.
2: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг.
3: Реклама. ОМВД России по городу Великие Луки предупреждает: уважаемые граждане, остерегайтесь мошенников, не доверяйте незнакомым реквизиты банковских карт, не передавайте деньги тем, кто выдает себя за сотрудников правоохранительных органов, приобретайте товары через интернет только у проверенных продавцов. В случае мошенничества обращайтесь в полицию. Телефон дежурной части города Великие Луки 5-27-94 или 02.
4: Завод «Велрыбпром» приглашает в фирменный рыбный магазин за покупками. Всегда в наличии свежая рыба и продукция собственного производства. Копченая на натуральной ольхе. Оказываем услуги по чистке, засолке, разделке и вакуумированию рыбы. Ждем вас по адресу: улица Горецкая, 26А.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Политолог Юрий Баранчик о желании Америки изменить миропорядок.
6: Американцы не хотят жить вот в этом мире, который был навязан им после 1945 года. И они почему-то сейчас почувствовали, что они могут это сделать. А вот эти усилия, ну, по крайней мере, показывают нам всем, что мир достаточно был мифологизирован. И многие элиты, которые правили миром, они думали, что вот такое положение сохранится долго. Но мы видим вот на примере там той же Сирии, там Венесуэлы, возможно, сейчас Ирана, что пропорции силы именно, они совершенно разные. Миром будут править по праву силы, то есть наступает эпоха посткиберпанка, и мы сейчас сталкиваемся с этим наяву. Американцы будут менять мировую политическую систему. Я думаю, они будут отказываться от ООН. Это уже все начали как бы признавать. Потому что, ну, собственно говоря, пропорция силы непонятна. То, что сейчас жиздится на старых каких-то нормах, да, на старом праве силы, оно утратило свою силу. И нам для того, чтобы жить в этом новом мире, нам надо будет снова показывать свою силу.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Что будет? Честный взгляд на 18 августа. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
0: Я Алексей Чедаев, известный российский политолог, телеграм-канал Чедаев. Алексей Викторович, смотрите, какая новость интересная. Охотника из Волгоградской области оштрафовали за попытку сбить дрон из ружья. Волгоградская область, значит, летел дрон, он услышал, вышел, выстрелил, не попал. Ему выписали штраф 40 тысяч рублей по статье о стрельбе в неположенном месте. Он сейчас пытается обжаловать это решение, говорит о том, что там вообще-то в том направлении школа была, и он просто пытался обезопасить детей. Но дело не в этом. Он сначала звонил компетентные органы. Диспетчер, кстати говоря, услышал каким-то образом, я не знаю, как там это все складывалось, звуки выстрелов, спросил, есть ли у собеседника разрешение на оружие. Меньше чем через час к дому этого самого гражданина прибыли сотрудники полиции. Ну и вот, были прецеденты до этого, когда за подобные истории людей, наоборот, поощряли. И, честно говоря, вот опять, да, двойные стандарты. А вы, насколько я понимаю, как раз выступаете за то, чтобы, ну, МОГами, мобильными огневыми группами, были в том числе и гражданские. Я правильно понимаю? 700 беспилотников, кажется, летело на Москву этой ночью. Все сбиты, но их будет больше. Как бы нам вообще не пришлось всем вооружаться. Может быть, не боевыми ружьями, конечно, но тем не менее. Вам слово.
1: Ну, а... Во-первых, я, так сказать, что называется, доброшу другой случай.
0: Давайте.
1: Тут одно предприятие, тоже была массовая атака дронов. Предприятие сгорело примерно полностью. Несколько дней тушили пожар. Вот. Ну, там предприятие такое непростое, в смысле, там много разных химических всяких технологических процессов. Поэтому, как только пожар потушили, значит, пришел, как не ничтоже сумняшся, Росприроднадзор и вкатил им штраф 150 миллионов за нанесение ущерба окружающей среде. Вот, вы понимаете, да? Мало что завод в руинах. Да. Ну, вот как бы...
0: Я бы сейчас громко рассмеялся на этот счет, но хочется заплакать. Так, дальше.
1: Ну, такое, да. Вот. Что касается вот этих вот ворошиловских стрелков, тут, понимаете как, я за... чтобы разные люди и разными там, силами участвовали в обороне неба, но при единственном условии все-таки организации и координации этого процесса. Ну, то есть, вот этой вот такой какой-то самопальной партизанщины не должно быть. То есть, это все, это должен быть организованный процесс. Ну, в том смысле, что, значит, люди, у которых есть стволы, они должны быть куда-то записаны, значит...
0: Ну, стволы, а людей записать? Потому что стволы-то все, как правило, у нас как раз записаны.
1: Вот, ну да, да, и, значит, эффективность, я за эффективность, я за то, чтобы они сбивались, он же, тут же меня же как бы, я-то как бы, ну, он же не попал, понимаете?
0: А если попал, кстати говоря, наградили бы, я так понимаю.
1: Ну да.
0: Ну, понятное дело.
1: Согласен.
0: Алексей Викторович, давайте, ну, немножко перестроим эту историю. Допустим, этот беспилотник летел бы на школу, которая рядом с его домом, и он бы беспилотник сбил. Или не сбил, да, и беспилотник угодил бы в школу. Или был бы сбит средствами ПВО официальными, и осколки упали на школу. Но это совсем другая ситуация, и отношение уже к этому человеку было бы совсем другим. Но как сделать так, чтобы вот с этой ситуацией разобраться и урегулировать ее действительно на законодательном уровне? Депутаты что-то за все это время не почесались на этот счет. Никто.
1: Депутаты, да, они большие специалисты, что-нибудь запретить. Вот.
0: Концерт Канье Уэста, кстати говоря, почти никто не пытался запретить вчера.
1: А, ну это потому, что Дума закончилась сейчас.
0: Не-не-не, многие высказались, но все сказали, ладно, пусть он СВО поддержит, пусть действительно споет песню «Офицеры», а не искусственный интеллект.
1: Я тут заморачивался, что бы еще запретить, ну, то есть тоже как бы, если бы я был там депутатом, например, вот решил, что надо срочно запретить считалочку «У папа была собака» сразу за жестокое отношение к животным и за оскорбление чувств верующих.
0: А это уже не модно. Чувства верующих оскорблялись лет там 7 назад. Очень активно.
1: Но животное, Животные – самый топчик, наоборот.
0: Ага.
1: Вот, ну да. Но вот если когда надо действительно разработать какой-то механизм правовой, вот тут они, конечно, тормозят. Вот, есть такое. И я-то со своей стороны, понимаете, не просто там что-то там такое, значит, репу чесал. Я написал вот довольно-таки большой доклад под названием «Гражданская противодронная оборона».
0: Так.
1: Ну, и подал его во все инстанции, где, собственно, примерно, значит, там, зонально-объектовый принцип. Вот, да, значит, механизм учета боевых единиц, да, так сказать, включая вот условного дедушку с ружьем. Значит, да, системы связи, ну, вот, да, регулирование ответственности, самое главное, действительно, если вот дрон летел на атомную станцию, его сбили, он упал на пятиэтажку, там, значит, кто-то, может быть, даже погиб, ну, вот, да, так сказать, как разбираются последствия, да, потом принятие решения, вот это все. Ну, вот у меня довольно-таки большая такая работа была проведена по этому вопросу, вот, я ее, значит, эту бумагу отдал сразу там в Минобороны, в администрацию президента и, значит, еще в пару мест. Вот. Значит, пока эта идея встречает сопротивление. Ну, потому что не хочет начальство, значит, привлекать кого попало, ну, потому что там же начальство, оно, его можно понять, оно понимает риски. Дальше там какие-нибудь бандиты под эту лавочку закупят какое-нибудь оружие, начнутся какие-нибудь разборки друг с другом.
0: Ну, можно же не боевые какие-то, да?
1: Да как не боевые? Не боевые – бесполезная, ну, история. Вот, в том-то и дело, сейчас дроны-то летят даже с легким бронированием, сейчас по-хорошему.
0: О, ничего себе.
1: Значит, да, конечно, калибр надо увеличивать, вот, да, значит, это самая мощь боевой части тоже наращивать. Вот. Кинетические дроны нужно забыть вообще. Вот, да, ну, перехватчики. И, значит, так сказать, сбивать только дронами с БЧ, особенно в тылу. Вот. Почему? Потому что тогда они будут взрываться в воздухе и падать на землю действительно осколками. Вот. А сейчас они падают на землю так называемыми обломками. Вот. Обломок
0: в лучшем случае приходится вызывать саперов. Я правильно
1: понимаю? Нет, да. Обломок – это практически целый дрон, который, как правило, взрывается уже на земле и причиняет, соответственно, максимум, значит, ущерба именно на земле.
0: А даже вот если не взрывается, потому... придется вызывать саперов,
1: чтобы да. него разменили. Это потому, что сбивают стрелковкой либо кинетикой. Вот. Ну, тут что поделать. У нас шестеренки медленно скрипят.
0: Соответственно, слушайте, а вот про динамику 700. Вот эта цифра, которую я сейчас вижу в лучших телеграм-домах, 700 дронов только на Москву. Ну, это фантастика. Еще совсем недавно, во всяком случае, фантастика казалась. Сейчас уже реальность. Я, честно говоря, ну, даже себе не представляю, ну, завтра, в условном завтра 2000 будут лететь, правильно ведь?
1: Там линейно наращивать не так просто, потому что сейчас, собственно, они же делают достаточно-таки распределенный пуск. Ну, то есть, эти 700 складываются из одного, двух, трех, которые там запускаются на точке запуска, потом собираются где-то, значит, в стайку у нас уже на нашей территории и летят все вместе. Вот. Если им дальше массировать, ну, как бы, вот тогда, значит, мы будем бить по тем местам, где они складируются.
0: Ага, ну, то есть, даже проще будет, получается.
1: Ну, проще будет.
0: Ага, интересно. Но так или иначе, динамика всех интересует. Видите, все даже билеты на концерт Kanye West, два, кстати, концерта, раскупили, несмотря на бешеные цены, буквально одним мигом. Это все к чему? Люди устали, в принципе, как вы понимаете. И даже на Kanye West готовы идти. И все задаются вопросом, вот меня на улице люди встречают, и первый вопрос, когда вся эта херня уже закончится? Я, честно говоря, не знаю, что им ответить, может быть, вы знаете. И вас наверняка тоже встречают и тоже задают этот же вопрос.
1: Я все-таки не настолько... Я устал тоже, как все, но не настолько, чтобы идти на концерт какого-то, значит, непонятного...
0: Ну, вот вы просто не знаете. А так приехал бы кто-то известный, может быть, вы бы и пошли. Для вас известный.
1: Не знаю, как кто.
0: Не знаю, кого вы слушаете? Мадонна.
1: Нет, я вот слушаю изделия 104. CPV сейчас не летают. Тоже рэпер.
0: Все понятно.
1: Вот. Да. Это, ну, короче, и потом вот насчет того, что, значит, когда эта вся херня закончится,
0: да. Тягомотина, как говорил Лукашенко. Так.
1: Ну да. Вот, ответ такой, когда мы победим. Значит, ну, просто надо вот это отвечать. Это же вот такое, да, то есть, типа, это попытка смотреть на это все с балкона, как будто меня это не касается. Вот, да, вот сама формулировка вопроса. Ну, не надо смотреть с балкона. Давайте попробуем, значит, задать этот вопрос так. А что я могу сделать, чтобы оно закончилось быстрее?
0: А что вы рекомендуете сделать людям, которые задаются этим вопросом, которые на балконе стоят?
1: Как ни странно, каждый на своем месте может что-то сделать.
0: Что?
1: Ну, кто как. Кто как, слушайте, есть масса способов помочь фронту, вот, да, самых разных, я уж даже не буду их перечислять.
0: Помочь фронту, Алексей Викторович, вы это знаете. Я, как человек, который, ну, немножко занимался, понятное дело, что-то там отправлял, перечислял, собирал и т.д. и т.п., все это я делал. Сейчас я просто гуманитарку для мирных уже время от времени собираю, а не для военных. По одной простой причине у нас Министерство обороны заявляет, что все есть, все хорошо, все прекрасно, ничего не надо. 50 секунд. Ну, вы это прекрасно знаете. Да, в этой связи и люди как бы не особенно готовы чем-то помогать, если у Министерства обороны все в порядке. Правда ведь? Алексей Викторович?
1: Сейчас сформулирую, да?
0: Давайте, 30 секунд.
1: Сформулирую. Значит, наши начальники любят приукрашивать реальность. Вот, верить им в этом смысле, ну, надо, конечно, мы же уважаем начальство, но с осторожностью и с оглядкой. Вот, и смотреть больше по сторонам и руководствоваться собственным здравым смыслом, да, чем, значит, тем, что скажут нам по поводу ситуации уважаемые начальники.
0: Спасибо. Спасибо. Алексей Чедаев, известный политолог, телеграм-канал Чедаев. Рекомендуем. Спасибо.
2: Честный взгляд на происходящее вокруг. Сказано на радио «Комсомольская правда».
7: Актер Павел Деревянко о работе над собой.
8: Но прежде всего нужно улучшать свое качество речи собственной. Это помогает по жизни. Много что хорошего. Из этого можно для себя извлечь. Занятие актерским мастерством очень раскрепощает сильно. У многих людей это большая проблема. Я, собственно, знаете, застенчивым человеком был. Я им на самом деле и остался до сих пор. Не знаю, насколько это хорошо или плохо, но мне это часто мешало. Поэтому я искал каких-то публичных выступлений, хоть и боялся их, знаете, публичных выступлений. Нужно идти навстречу со своему страху. Набираю скиллов, ну, допустим, ты понимаешь, что это не усидчиво, нужно точно это осознать и смотреть на это, работать с этим, видоизменять это, ну, каким-то образом. Это все не быстро, но это нужно делать. Я таким образом сделал себя, просто вот по крупицам собирал свои какие-то, находил в себе слабые места, рассматривал со всех сторон и потом их менял, ну, делая там более-менее сильными сторонами своими. Ну, собственно, конечно, это можно и нужно делать. Буквально все в твоих руках. Буквально.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Все программы радио «Комсомольская правда» вы можете найти на Яндекс.Музыке. Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно. Бери от КП максимум. Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере Макс. Скачивайте приложение. Находите в поиске «Комсомольскую правду». И подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках.
9: Здравствуйте, друзья. Я Сергей Мазаев, солист группы «Моральный кодекс». Вы слушаете радио «Комсомольская правда».
2: Новости на радио «Комсомольская правда».
10: В Великих Луках в студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. Депутат Госдумы Александр Козловский вместе с депутатом Псковской городской думы Антоном Морозом встретились с жителями Великолукского округа. Жители поселка Дорожный подняли вопрос газификации, обсудили работу Почты России в сельской местности. Сокращение числа почтальонов и переход на передвижное обслуживание создают серьезные неудобства, прежде всего для пожилых людей. В Государственной думе уже обсуждались варианты расширения перечня услуг Почты России, которые могли бы помочь сохранить почтовую инфраструктуру в небольших населенных населенных пунктах. Еще один запрос – участок дороги Макоедово-Подберезье. Дорога грунтовая, летом жители постоянно сталкиваются с дорожной пылью. Люди просят предусмотреть асфальтирование этого участка. Праздничное мероприятие, завершающее благотворительную акцию «Скоро в школу» проведут для детей из семей группы риска в Доме культуры Ленинского комсомола в Великих Луках 26 августа. Гостей ждет яркая интерактивная программа с играми, творческими активностями и веселыми конкурсами. В финале праздника все ребята получат полезные подарки, наборы канцелярских принадлежностей, необходимые для учебы и сладкие сюрпризы. Закончилась международная молодежная вахта памяти «Невельский фронт. Единство. Память. Победа». Каждая такая вахта завершается церемонией торжественного захоронения найденных бойцов с соблюдением всех воинских почестей. На воинском мемориале «Турки-перевоз» успокоились 46 бойцов РККА. Благодаря медали за отвагу опознан один из них – рядовой 1190-го стрелкового полка 357-й стрелковой дивизии Закир Гарипов 1904 года рождения.
11: О валютах.
10: Доллар 84 рубля 54 копейки, евро 97.51, юань 12.48.
11: О погоде.
10: Сегодня в Великих Луках облачно с прояснениями, температура воздуха около плюс 20 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки ФМ.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда».
12: Военный эксперт Алексей Рам о рейтинге военной мощи стран.
13: Я не очень хорошо отношусь к таким рейтингам, потому что, ну, это абсолютно непрозрачно. Можно заявить, что мы анализируем 200-300 параметров, но это же все непрозрачно. Мы же не знаем, там, какие формулы используются, какие коэффициенты корреляционные или еще что-то, какие-то статистические выкладки. Поэтому, ну, рейтинг. Там же все-таки надо учитывать, что рейтинг не совсем именно мощь вооруженных сил, а это ее огневой мощь, то есть возможность наносить удары и наличие средств поражения. Ну, там много к этому рейтингу вопросов. Действительно, страны так раскиданы, непонятно по какой логике и на основании чего это сделано.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда».
14: Что будет? Честный взгляд на 18 августа. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
0: Возвращаемся в эфир. Ван Панкин, студии радио «Комсомольская правда». Ну, никуда без Канье Уэста. Извините, сегодня на протяжении всего эфира его обсуждаем. Так нас волнует эта тема. Но там подробности интересные. Во-первых, действительно известен своими скандальными и часто антисемитскими высказываниями. Не знаю вообще, кого здесь волнует антисемитские высказывания. А вот поддержка Гитлера, в смысле «я нацист, я люблю Гитлера». И это, ну, куда более весомый повод, чтобы такого человека в Россию, наверное, не звать. Еще организаторы концерта Канье Уэста могут заменить артиста на любого другого исполнителя, при этом деньги за билет не вернут. Такой пункт есть в оферте. Билет, приобретенный с 14 по 23 августа, обмену и возврату не подлежат. Очень удобно. К разговору приглашаем Анатолия Кузичева, известного телерадиоведущего, секретаря Союза журналистов России. Первый канал «Время покажет». Кто смотрит, знает. Анатолий, я вас приветствую. Здравствуйте.
15: Да, привет вам.
0: Итак, на концерт пойдете?
15: Боюсь, нет.
0: Денег не хватает на билет?
15: Ну, это во-первых, да. Ну, и плюс вообще не очень... Ну, небольшой поклонник, если честно, вот, Канье Уэста. Хотя, ну, нужно признать, что чисто, так сказать, с музыкальной, с продюсерской точки зрения, я просто залез, посмотрел, что за человек такой.
0: Да неужели вы не знали про него? Да что ж такое? Алексей Чедаев,
15: я знаю его... Послушайте, я знаю его знаменитый хит «Седая ночь». А кто ее не знает? Это да. Но у него просто такое количество Грэмми-статуэток, у него такое количество, так сказать, присутствия во всяких там списках 100 величайших продюсеров хип-хопа всех времен, по версии Билборда, ну и так далее. Он такой, как бы, заметный персонаж.
0: Анатолий, я надеюсь, да. Просто потому что сегодня звонила молодая девушка в эфир 7 до 8, она была убеждена на все 100% и убеждала меня, что я ошибаюсь, что он действительно вживую на концерте исполнял песню «Офицеры». Ну и «Седая ночь», соответственно, тоже. Это искусственный интеллект, да. Я на всякий случай у вас уточнил, а то вдруг.
15: А, это очень смешно.
0: Ну вот. И она убеждала, что мы тут все идиоты, ничего не понимаем, а он хороший человек. Вот. Соответственно, ну вообще вот поддержка Гитлера. Смотрите, я почему вас позвал этот момент обсудить поподробнее. У нас есть, скажем так, люди, которых привлекли к ответственности, мягко выражаясь, за, ну, какие-то репостики, да, в которых что-то там было про поддержку терроризма, как показалось силовикам. У нас, ну, про прочие постики какие-то совершенно невинные. На первый взгляд, может быть, на второй там есть какая-то глубина, конечно. Но, тем не менее, на поверхности то, что мы видим, ну, за такое нельзя привлекать вообще. Есть административка. Вот недавний случай, парнишку из Кургана привлекли за то, что он с использованием средств обхода блокировок прослушивал какую-то экстремистскую песенку. Как силовики об этом узнали, я не знаю. Как-то узнали, и 5000 штрафа вынь да положь, пожалуйста. Ну, то есть вот. Понятно. И в это самое время к нам едет чувак, у которого даже есть песня, по-моему, про Гитлера. Да, если я ничего не путаю. Что происходит, а? Как думаете?
15: Да вы знаете, происходит все то же самое, на самом деле, что происходило всегда. Как-то низкопоклонство перед Западом. Потому что когда, ну, слушайте, это же западная звезда, ну, плюс еще все это накладывается на обстоятельства наши, к нам никто не ездит, вот, а нас только там в лучшем случае хорошо говорят из-за океана, там, ну, или из-за моря, в случае с, я забыл, кого зовут, бывший лидер Pink Floyd.
0: Да, Роджер Уотерс.
15: Роджер Уотерс. Угу. Вот, да, он хорошие слова говорит, так сказать, там, добрые и все такое.
0: Но не едет с концертом.
15: Да, но не едет. Собственно, никто да. не едет. И тут вдруг да. едет реальная звезда. Вот что произошло. Говорю, и мы, конечно же, все дичайше впечатлились, потому что к нам едет настоящая звезда. Поэтому там все билеты, я уверен, там на все эти балконы, ложи.
0: Да уже все распродано.
15: Только да, сразу. Тут все, ага. все это раскуплено и так далее. Потому что звезда настоящая. И на самом деле вот это наше ощущение. Мы сейчас про это говорим, и у нас есть ощущение или там надежда, что мы потихонечку выдавливаем из себя это. Ну, как бы сказать, это мышление провинциальное. Что есть, так сказать, центр, есть мир, есть цивилизация, есть мы, значит, лапотные. И вот к нам едет Канье Уэст. Это только с этим связано. Ну, что вы думаете, это действительно такое большое количество народу, которое прямо вот уважает музыку, разбирается там во всем, что он спродюсировал и спел и так далее. Конечно, нет. А поэтому, а если так, ну, так сказать, представитель... Метрополии едет, ничего себе, к нам, в нашу богом забытую, так сказать, провинцию. Ну, конечно, можно подзакрыть глаза на всякую мелочь, типа «я люблю Гитлера» и вообще-то «я нацист».
0: Мелочь.
15: Другое дело, что я посмотрел, на самом деле понятно, что я понимаю, почему он это говорил. Не потому, что он там, наверное, поклонник Гитлера, а потому, что он же там... как бы сказать, там была такая история, что, мол, ну что вы мне сделаете? Да я все что угодно могу сказать. Ну хоть, ну так.
0: Типа я нацист, люблю,
15: да. Ну, типа того, да. И что вы мне сделаете? Вот это прямо это рефрен, что вы мне сделаете, там постоянно звучало. Но на самом деле это не имеет никакого значения. Потому что если ты это произнес, по идее, тем более в нашей стране, тебя должны даже в шутку, даже, так сказать, просто исходя из, так сказать, из духа противоречия, конечно, должны просто на порог не пускать. Ну, вот посмотрим, что победит. Наше традиционно провинциальное мышление или все-таки наша ненависть к Гитлеру и к тому, что он сотворил?
0: Я думаю, вот смотрите, у нас вроде как ставка, это важно, на традиционные ценности, вот это вот все. И вяжется ли, кстати говоря, в том числе концерт, да, и с тем, что сейчас творится. Смотрите, был такой эпизод в Штатах, там есть группа Down, сегодня слушатель рассказывал, ее солист тоже что-то выкрикнул, похожее, и его за это не пустили в Голландию на концерт. То есть в Голландии планировался концерт отменили как раз именно вот из-за этого нацистского высказывания. И Голландия, которая активно поддерживает Украину и, по сути, поддерживает нацизм, там перезахоронение нацистских преступников идет, и Голландия этому потворствует, получается, но она не пустила того чувака. Я просто пытаюсь разобраться, что в мире происходит в целом, да, вот как... Вы поняли, что я имею в виду, да? Поняли.
15: Я понимаю, но давай попытаемся, так сказать, честно разобраться.
0: Давайте, конечно.
15: Ну, даже не то, чтобы там разобраться, вряд ли мы сможем, но порассуждать-то имеем право. Ну вот... Если мы будем, так сказать, внимательно под микроскопом, знаешь, как в Шереметьево украинцев, изучать, так сказать, каждое высказывание каждого артиста. Не так посмотрел, не так сказал, не то сказал и так далее. Вот как ты думаешь, это будет, ну, так сказать, мир будет лучше и веселее, чем сейчас?
0: Или... Нет, я против запретов, Анатолий. Неужели вы меня плохо знаете? Я же против. Я вообще всегда, как бы, я скорее против запретов, чем за запреты.
15: Угу.
0: И, соответственно, вот и обратите внимание, депутаты, я... Был вчера дико удивлен. По сути, по-моему, ни один депутат Госдумы не выступил за прямой запрет этого концерта. Ни Новичков, ни Милонов, ни кто бы то ни был другой. Дропека вообще сказала, что нам нужен Канье Уэст. Канье Уэст, приезжай поскорей. Тут у меня Элла Памфилова вчера была, глава центра избиркома. Я начал интервью с ней как раз с этого самого вопроса. Да, с Канье Уэста начал. Да. Ну, о чем еще говорить? Не про выборы же. Так вот. И она говорит, она с удовольствием пошла на этот концерт. Подарите билетик, кстати говоря, Илье Александровне.
15: Серьезно?
0: За 250 косарей кто-нибудь. Вип-ложу, конечно же. Да. Она с удовольствием пошла. Она была дико расстроена, что он не пел песню «Офицеры». Она сначала ей показали, она была дико удивлена, влюбилась, конечно, в этого замечательного темнокожего парнишку. А выяснилось, что он не пел, но она все равно бы сходила. Понимаете, вот. Но никто не запрещал. Видите, да, даже вот, смотрите. Даже, собственно, официальные лица. Потрясающе. А ведь еще недавно, скорее всего, все бы кричали запретить, послать, убить. Я не знаю еще, что сделать. Посадить, отловить. Господи, простите. Ну, вы поняли.
15: Да.
0: Куда хорошо, это все делось?
15: Просто...
0: Куда это все делось?
15: А если я прямо тебя спрошу, Иван, скажи, пожалуйста, а ты считаешь, что надо запретить этот концерт? Ну, было бы правильнее, справедливее, лучше для страны и для людей.
0: Я на самом деле нет. Я бы больше вам скажу. Если была возможность, я, может, даже сходил бы. Я узнал, что жена моя с удовольствием бы пошла. Она вообще вот мимо всего этого, всей этой ерунды. Я бы просто определился с крестиком или с трусами. Понимаете, вот в чем дело. Вот экстремистские песенки, за которые 5000 штрафу, или концерт Канье Уэста. Просто трусы или крестик? Крестик или трусы? Вы поняли?
15: Да? Ну, в общем, да, и все. Ну, слушай, есть гораздо проще. Ну, то же самое, не такое образное, но понятное. Слушайте, ну, либо закон суров, но это закон, и он для всех так уж получилось, и для Канье Уэста, и для Ивана Панкина, и Анатолия Кучева, и так далее. Вот. Либо нет, либо у нас, так сказать, такой, он как бы витиеватый, немножечко византийский, так сказать, для кого-то закон, а для кого-то не очень. Да, я согласен, хорошо бы определиться. Но если бы мы, предположим, определились, я бы предложил вообще объявить бы Россию со страной, не знаю, абсолютной свободы. И пускай люди голосуют, так сказать, ногами и кошельком, как говорится, рублем. Ну, вот, кстати, приезжает Канье Уэст, а на его концерт...
0: Они рублем проголосовали уже.
15: Я знаю, да. Но если бы, я говорю, вот, и, да, и ни один человек не пришел, потому что, так сказать, не простил ему тех высказываний, это было бы круто. Но понятное дело, что все придут, поэтому мы, так сказать, апеллируем к депутатам. Ребят, ну хоть вы запретите, люди
0: все равно попрут. Что-то как-то вообще непорядочно получилось.
15: Понимаете?
0: Да, да,
15: ну да.
0: Слушайте, а вообще, вот может быть, с нашим обществом что-то не так, что людей не волнует то, что он там говорил? Кстати говоря, вот, наверное, Дженнифер Лопес есть такая, ну, это тоже мировая суперзвезда. У меня знакомая, я вот слышал недавно, краем уха, через третьих лиц, она поедет на концерт то ли в Каир, то ли куда-то вообще в далекую страну, куда-то поедет на концерт Джей Ло. Вы поняли? То есть еще и за билеты заплатит, лишь бы попасть на ее концерт. Хотя Джей Ло как бы не поддерживает, как вы понимаете, Россию, не поддерживает СВО, тварь такая, и прочее-прочее. Скорее всего, помогала ВСУ, надо перепроверять. Но людям на это все равно. Вот 40 секунд, коротко, и на Гитлера, и на еще вот эти моменты. Это проблемы с нашим обществом или просто усталость от всего этого? Скажите, 30 секунд, коротко.
15: Не знаю, я бы не называл это проблемой. Мне кажется, любое общество отреагировало бы точно так же. Это не с нашим обществом проблема, а это просто люди, так сказать, не любят быть идеологизированы слишком. Поет человек и поет. Что он там говорит? Какая нафиг разница?
0: Все, я понял.
15: Так думают люди, мне кажется.
0: Спасибо. Анатолий Кузичев, журналист, телерадиоведущий, секретарь Союза журналистов России. Благодарим за выход. У нас перерыв. Скоро вернемся и продолжим.
2: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг.
4: Эльпласт. Газета «Стерхлуки» объявляет традиционный розыгрыш. Как всегда, вас ждут призы от наших партнеров и главный приз – 50 литров бензина. Покупайте газету «Стерх» с 5 августа по 2 сентября, вырезайте купоны участника и приносите в офис редакции на Зверево 41. А 9 сентября в 12:00 мы узнаем имя победителя. Подробности в группе «Стерх» ВКонтакте. Телефон 3-63-26.
16: Яркое лето, яркие образы, комфорт и качество. Мужская территория, одежда для мужчин, любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды, мужская территория. С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78 505.
17: Сказано на радио «Комсомольская правда».
12: Военный эксперт Алексей Рам о рейтинге военной мощи стран.
13: Я не очень хорошо отношусь к таким рейтингам, потому что, ну, это абсолютно непрозрачно. Можно заявить, что мы анализируем 200-300 параметров, но это же все непрозрачно. Мы же не знаем, там, какие формулы используются, какие коэффициенты корреляционные или еще что-то, какие-то статистические выкладки. Поэтому, ну, рейтинг. Там же все-таки надо учитывать, что рейтинг не совсем именно мощь вооруженных сил, а это ее огневую мощь. То есть возможность наносить удары и наличие средств поражения. Ну, там много к этому рейтингу вопросов. Действительно, страны так раскиданы, непонятно по какой логике и на основании чего это сделано.
17: Сказано на радио «Комсомольская правда».
14: Что будет? Честный взгляд на 18 августа. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
0: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин в студии радио «Комсомольская правда». Финальный выход на сегодня. К нам присоединяется Владимир Варсобин, политический обозреватель «Комсомольской правды». Снова в студии, снова у нас. Володя, тебя приветствую. Здравствуй.
18: Да, доброе утро.
0: Итак, ты вообще матом-то ругаешься, напомни, пожалуйста.
18: Ну, если гантель упадет на ногу, я на себя не ручаюсь.
0: И только?
18: И только.
0: А так в жизни вообще мат не употребляешь?
18: Некрасиво.
0: По какой причине? Просто потому что некрасиво или?
18: Из уважения к окружающим. Скорее, будут странные взгляды на меня, если я вдруг 50 лет не ругался, и вдруг в 51-й год начал материться.
0: Все понятно. Традиция. А тех, кто ругается в твоем присутствии, как ты к ним относишься? Вот, например, ко мне.
18: Ну, это значит, что-то эмоционально тебя сильно задело, если вдруг ты начнешь ругаться.
0: А
18: значит,
0: так я не ругаюсь, да?
18: Знаешь, я как выпускник филфака на втором курсе изучал Пушкина «Гаврилиаду».
0: Так.
18: То есть Пушкин в лицее, в общем-то, написал матерную поэму. Ну, можно сейчас предъявить Пушкину, что он бескультурный человек?
0: Подожди,
18: Это была его стадия развития в каком-то смысле. Вот, видимо, он так пытался себя выделить, изучить русский язык. Но ругаться матом – это все-таки в большинстве случаев это просто сбой нервов, это слабость.
0: Угу. И так же, как и ты, считает губернатор Забайкальского края Александр Осипов, он назвал мат большой бедой. Призываю забайкальцев начать борьбу со сквернословием, осознанно подойти к этому, потому что на самом деле мы в большой беде. Это становится более обиходным, обыденным. Написал он у себя в телеге. Речь об этом зашла на оперативном совещании правительства региона. Осипов отметил, что сквернословие настолько распространилось в повседневной жизни, что его можно услышать даже из детских уст. Противовес Осипов поделился историей своей бабушки, участницы Великой Отечественной войны. Моя бабушка отправилась на фронт, когда ей был 21 год. Она рассказывала, что даже в самых напряженных боях летчики-истребители не могли позволить себе материться. Если же это случалось, то после они извинялись. Но историю бабушки давайте отложим. Откуда он узнал, что дети матерятся? Губернатор-то, ну ладно. В общем, ты согласен со сказанным Александром Осиповым или нет?
18: Дети-то как раз матерятся больше всего. Вот если, я думаю, что наши слушатели со мной согласятся, вот от них-то чаще, да, можно это слышать.
0: Дети – это кто? Это какой возраст?
18: Ну, вот те, кто вот проезжает мимо на самокатах, и вот от них часто летит. Они просто разговаривают друг с другом.
0: А раньше как-то по-другому было?
18: Ну, конечно, поменьше. Ну,
0: вот поменьше ты сказать, что в нулевые, в 90-е поменьше.
18: Поменьше. Но я хочу все-таки сконцентрироваться на том, как с этим борются. Вот губернатор Осипов, вот хорошо, он все правильно говорит.
0: Так.
18: Забайкалье, надо заметить. Но
0: да, вот ты хорошо знаешь регион.
18: Слышится это очень странновато, потому что, ну, не... Вот он провел целую планерку на эту тему. А я сейчас читаю новости. Проблему с топливом в Забайкалье.
0: Да-да-да.
18: Там,
0: да.
18: Значит, в Могочи люди стоят в очереди длиной в 2-3 часа.
0: А ты думал, я по какой-то другой причине с тобой разговор про это затеял?
18: Ну, я понимаю, да. И, знаешь, есть такой хороший фильм, называется «День радио». Там, когда люди не могли решить какую-то проблему, они искали пуговицу. То есть у них какое-то все горит, все взрывается, а они ищут пуговицу. На вопрос, а почему? Они говорят, ну, пуговицу-то мы можем найти. Так и в этом случае, как это очень легко поговорить о правильных вещах, о мате. Губернатор собирает всех, от кого зависит вся жизнь в регионе, и они говорят о том, что ругаются матом. Мне кажется, вот, вот с этого момента взгляд на проблему о мате ну, уже начинает быть несколько ироничный и где-то в районе Салтыкова-Щедрина.
0: Тут недавно Владимир Путин провел совбез, Совет Безопасности. Я точную тему не помню, но, по-моему, там говорили про традиционные ценности. И, честно говоря, вот у меня вопрос, а точно ли, да, вот это очень важно сейчас обсудить, как там дела с традиционными ценностями и прочим вот этим вот всем. Не то чтобы я против традиционных ценностей, не против того, чтобы совбез проводился на эту тему, но, по-моему, немножко не момент. Президенту, конечно, виднее, и протоколу виднее, имею в виду протокольной службе, но, тем не менее, вопросы я имею право задать. Да? Вот как будто бы немножко другие вопросы нас всех должны волновать, а все-таки не вот это вот все.
18: А это загадка нашей власти, я тоже бьюсь над этим. Дело в том, что они не первые этим занимаются. Вот вспомнишь Горбачева? У него
0: не помню
18: Горбачева. Ну, ты не помнишь, я помню. Да. Я помню эти очереди. Он начинал в тот момент, когда, вообще-то говоря, с экономикой было плохо. У него было куча других проблем, чем борьба с пьянством.
0: Да.
18: У него вот эта вот борьба с пьянством была, не знаю, там, 15-16-е, ну, возможно.
0: Вот антиалкогольную кампанию вынь да положь.
18: Да, да, и вдруг ни с того ни с сего. Вокруг должны ведь быть чайные. Вместо, значит, продовольственных магазинов, где продавали водку, продают лимонад. И все правильно. Действительно, народ пил. Но, ребята, может быть, все-таки не надо с таким остервенением в тот момент, когда нужно решать вопросы сохранения страны, заниматься тем, что в итоге, как выяснилось, вот эта антиалкогольная кампания и прочее, что делал Горбачев, они ухудшили жизнь государства, потому что это и налоги, и прочее. Но и, честно говоря, несколько разочаровали народ. Здесь такая же история, связанная с борьбой за традиционные ценности, суть которых люди еще не до конца поняли, что это такое. Я вот вижу эти традиционные ценности в том, что мои фильмы, которые я обычно смотрю на каналах, они читают видоизменяться. То есть вот берешь фильм, смотришь его...
0: Да, а там вот как будто бы чего-то не хватает.
18: Там чего-то не хватает. Там не хватает, бывает, и четверть фильма не хватает, потому что они все повырезали ради того, чтобы сохранить, видимо, мою нравственную чистоту.
0: Либо на всякий случай вырезали.
18: Да? Это пример где-то в районе антиалкогольной кампании, где людям нельзя было выпить шампанского, да, и вот и люди, в общем-то, чувствовали себя тоже немножко... по-идиотски.
0: Вот я открыл, кстати говоря, эту новость. Это было 4 дня назад, 14 числа. Владимир Путин провел совбез по вопросам сохранения нравственных ценностей в творчестве. Мы, сказал Владимир Владимирович, поговорим сегодня о сохранении традиционных духовно-нравственных ценностей в креативных творческих индустриях и в культуре как отрасли. И я вижу, там сидят Нарышкин, Бортников, Белоусов, Володин, Медведев. Кажется, всех перечислил. Еще кто-то, девушка какая-то прекрасная, не идентифицировал ее. И, ну, вот как будто бы, да, не об этом сейчас мы должны все беспокоиться дружно. А Кириенко, вот я вижу, ага. Шойгу, конечно же. Ну, как будто бы не об этом, да?
18: Ищут пуговицу.
0: И главное, вот опять-таки, при всем уважении, смотрите, вот... Ольга Любимова, наверное, да, девушка прекрасная, это Ольга Любимова, скорее всего, потому что... Вот.
18: Я вот сходил, вот я с сыном сходил в кино недавно.
0: Так, на Колобка.
18: Нет. Он выбирал сам. Колобок был в меню, но так. Он его не выбрал почему-то. Мы пошли на... Ой, там Стоянов очень хороший актер, он вытянул весь фильм. Но я просто посмотрел, когда на вот то, что предлагают, там, где одни сказки, и пустые залы стоят этого Колобка, потому что его почему-то показывают каждый час.
0: Угу.
18: Я думаю, ну хорошо.
0: Тянут, потянут, вытянут.
18: Да, ну то есть, а если Колобка? Сказки закончатся.
0: Это из другой сказки, но тем не менее.
18: А если сказки закончатся, что? Ну, неужели вот.
0: Сказки не закончатся. Ну,
18: я понимаю, но когда у людей закончится терпение смотреть сказки, все-таки, может быть, вот эта борьба за вот эти наши ценности, нужно сделать так, что все-таки был шире репертуар.
0: На деревню к дедушке, может, выходили?
18: Нет, ну, чтобы люди не боялись снимать. Ведь я знаешь, почему теперь сокращено вот производство фильмов, на которые хочется пойти? Потому что это риск. Никто не будет вкладывать сотни миллионов рублей в то, что в итоге, могут снять с репертуара из-за жалобы какого-нибудь активиста.
0: Да, я тебе больше скажу, никто сейчас не берется снимать, даже есть классные сценарии, мне рассказывали фильмы ужасов, никто не берется вообще за этот жанр сейчас. Просто вот вообще даже не предлагайте. Даже читать не будем. Не дай бог понравится. Жалко будет. Не будем брать в работу. Серьезно, я слышал это. Это отвратительно. Где-то... Не все комедии как бы принимаются. Многие действительно смешные шутки переписываются. Вот да. Смешно, он говорит, я бы еще года два назад за это взялся. Сейчас не возьмусь. Серьезно. Представляешь, это большая трагедия, безусловно. И для индустрии в том числе. Если мы смотрим... Ладно, на Голливуд не будем смотреть. Но давайте посмотрим хотя бы там на Южную Корею. Правда ведь? Вот это индустрия действительно. Это уже мировая индустрия, она обходит Голливуд. И что-то там люди, у них, наверное, вот в южнокорейском обществе, я сомневаюсь, что есть какие-то проблемы с традиционными ценностями. Есть у меня такое ощущение. Я не очень хорошо знаю Южную Корею, но мне кажется, что там все более-менее нормально. Правда ведь?
18: И... Ну, там озабоченных меньше просто.
0: Наверное.
18: Культурными ценностями.
0: И озадаченных да. в том числе, конечно. И при этом такая индустрия, которая, ну, наверное, ей нет равных. Даже китайская ей уступает, хотя казалось бы, да? По производству, по конвейеру. И главное, по популярности, потому что ну, южнокорейское кино уже признают.
18: А кто тебе сказал, мире. Что сейчас стоит цель торговать российскими фильмами? Я думаю, что у нас
0: рынок... Да даже не торговать. Во-первых, сами будут покупать, если хорошая история.
18: Ну, мне кажется, все-таки рынок зациклен на себе. Это примерно такой обезбол. То есть вот люди, которые сейчас погружены в разные проблемы, ну так это мыслит государство, они должны прийти в кинотеатр условный и там увидеть сказку, хороший светлый фильм, чтобы не задумываться уж слишком о многом. Вот позадумывались в позднем СССР. Помнишь, какие фильмы снимали в позднем СССР? Такие проблемные, с намеком на что не все у нас в порядке.
0: Вообще в начале 90-х, еще, кстати говоря, Советский Союз, по-моему, существовал, фильмы ужасов, есть несколько примеров. Потрясающих фильмов ужасов, да. Да, очень хороших. Но вот есть некоторые. Кстати, «Обсессия». Вот голливудский фильм 26-летний парень снял, Кэрри Баркер. Ему 26 лет. Он снял фильм, который сейчас ну, претендует на лучший хоррор в истории. «Обсессия». Он называется в кино, как ни странно, идет. Это прекрасно. Сходите, посмотрите или найдите где-нибудь и посмотрите. Вот мы, к сожалению, ничего подобного снять не можем не потому, что не можем, а потому что ну, лучше этого не делать.
18: А вот сначала не можем, а потом деквалифицируемся до того, что не сможем. Если захотим.
0: Это правда. Иван Панкин, Владимир Варсобин, политический обозреватель «Комсомольской правды», были здесь, остались в недоумении. Всего вам доброго, друзья. Все будет хорошо. Главное не отчаиваться и верить в лучшее.
18: Это точно.
14: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Реклама.
19: Утренняя пробежка вдоль классических фасадов заряжает на весь день. Ведь в Санкт-Петербурге каждый километр – это марафон смыслов. Здесь вы меняете не просто локации, а целые эпохи.
20: Найдите свою дистанцию. От классических музеев и театров до новой туристской географии и экотроп. Открывайте новые модные маршруты и энергию городских фестивалей. Официальный туристский портал visitpeterburg.ru. Ваш навигатор на пути к открытиям. 0+.
21: Попробуйте эксклюзивный кофе от «Комсомольской правды» «Вкус Африки» прямо из Уганды. По-африкански горячий, по-русски крепкий и всегда свежий. Ловите летние суперскидки на кофе от «Комсомольской правды» на маркетплейсах. Реклама 12+.
22: Здоровая нервная система, сердце, сосуды и нормальный уровень холестерина важны в любом возрасте. Поддержать организм помогает лецитин. Но важно не только, что вы принимаете, но и кто это производит. Ювикс Фарм – единственный производитель лецитина полного цикла. Натуральное сырье, инновационные технологии, контроль качества от начала и до конца. Наш лецитин от Ювикс Фарм. Приобретайте наш лецитин от Ювикс Фарм на маркетплейсах и в аптеках вашего города. БАД не является лекарственным средством.
23: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
14: Что такое радио «Комсомольская правда»? Это 450 городов вещания в России. От Калининграда до Петропавловска-Камчатского. Это 2 миллиона FM-слушателей каждый день. Это 4 миллиона интернет-слушателей в месяц. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда». «Комсомольская правда». Радио, которое не оставит вас равнодушным. В Москве 10 утра. В Ханты-Мансийске полдень. В Новокузнецке 2 часа дня. В Магадане 6 вечера. Новости на радио «Комсомольская правда».
1: студии Евгения Глинская. Здравствуйте.
3: О расследованиях.
1: В Рязанской области сотрудники ФСБ задержали агента украинской военной разведки. Установлено, что россиянин, ранее имевший гражданство Украины, по заданию кураторов собирал и передавал через мессенджер конфиденциальные данные. Речь идет об информации об объектах Минобороны, оборонных предприятиях и топливно-энергетическом комплексе региона. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье о госизмене.
3: О конфликтах.
1: Швеция с конца прошлого года задержала 5 судов, в экипажах которых находились российские граждане. Скандинавское королевство подозревало плавсредства в обслуживании интересов внешней торговли России, заявил посол нашей страны в Стокгольме Сергей Беляев. По его словам, сухогруз «Адлер» под российским флагом уже отпущен из-за отсутствия законных оснований для ареста. Сейчас разбирательство продолжается в отношении еще 3 судов, на борту одного из которых остается гражданин России. Консульский отдел. Посольство находится с ним в постоянном контакте.
3: О форумах.
1: Представители 3/4 стран мира стремятся в Россию для участия в Петербургском международном экономическом форуме, сообщил советник президента Антон Кобяков. По его словам, в этом году на ПМЭФ приехали свыше 24 тысяч участников из 142 государств. Учитывая официальную статистику ООН, деловое событие в России объединило делегатов из абсолютного большинства стран планеты.
3: О судебных делах.
1: В Лас-Вегасе начались слушания по делу об убийстве рэпера Тупака Шакура, пишет «Нью-Йорк Таймс». На скамье подсудимых Дуэйн Дэвис, бывший лидер группировки «Крипс», которого обвиняют в организации преступления. Вину он не признает, говорится в статье. Обвинение в значительной степени опирается на собственные признания Дэвиса. В мемуарах и интервью он рассказывал о своей роли в расправе, а на записи разговора с полицией за 2008 год подробно описал события той ночи. По версии следствия, Дэвис и его сообщники заметили Шакура в черном БМВ во время проезда по Лас-Вегас-Стрип, после чего исполнителя расстреляли.
3: Обо всем.
1: Владельцы собак по всей России жалуются на тяжелое состояние питомцев после прививки отечественной вакциной «Мультикан-8». Речь идет о судорогах, кровавой рвоте, высокой температуре и анафилактическом шоке у привитых животных. Из-за массовых жалоб сомнительную партию препарата уже изымают из ветеринарных клиник. Профильные службы начали проверку. Специалисты призывают не делать поспешных выводов, поскольку прямых доказательств влияния вакцины пока нет, а симптомы могут быть индивидуальной аллергической реакцией.
3: «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль».
5: А у нас тут еще одна досочка в заборе, который государство строит на границе с мировым автопромом. Минпромторг разработал проект постановления правительства, по которому будет усилен контроль за соответствием параметров, ввозимых в страну транспортных средств, данным, указанным в сертификационных документах на них.
6: По-русски, пожалуйста. И помедленнее, будь любезен.
5: Сейчас мы все это, значит,
6: разжуем.
5: Официально.
6: Для таких, как я.
5: Цель.
6: Тупых.
5: Задача. Это позволит избежать ситуации, когда некоторые иностранные производители предъявляют для сертификации золотые образцы, отличающиеся от серийных моделей. Есть у меня такое ощущение, что на самом деле машины по параллельному импорту станут чуть более неудобными.
6: А мне кажется, что здесь уши растут из той проблемы, с которой мы столкнулись с грузовиками, когда действительно китайские производители показывали те самые золотые автомобили, чтобы пройти сертификацию, а потом гнали какую-то лабудень на наш рынок.
5: Которая была дешевле и конкурировала с КамАЗом.
6: Да.
5: За счет цены. Ладно, всем привет. Я Дмитрий Делинский.
6: Я Кирилл Манжула.
5: Вместе с нами Игорь Маржаретта, партнер аналитического агентства «Автостат». Игорь, доброе утро.
6: Привет.
24: Доброе утро, друзья.
3: Пробуксовка дня.
5: Вообще тема крайне сложная, запутанная для меня лично. Ну вот, что я читаю. Значит, согласно документу, который подготовил Минпромторг, перед получением электронного паспорта транспортного средства, выпущенного за рубежом, будет необходимо провести дополнительную процедуру идентификации каждой конкретной машины. Она предполагает проведение осмотра специалистами, уполномоченной экспертной организации самого транспортного средства и его компонентов, имеющих заводскую маркировку. В некоторых случаях будет проведено углубленное обследование, значит, устройство освещения, световой сигнализации, стекла, зеркала, камеры, ремни безопасности, звуковые сигналы, шины, проверка блока управления двигателем, компонентов системы выпуска, выпуска элементов тормозной системы и тягово-сцепных устройств на каждый экземпляр, в том случае, если будут возникать какие-то подозрения.
6: Игорь, а ты понимаешь, в чем причина всего этого?
5: То есть это борьба с параллельщиками или борьба с китайскими грузовиками?
6: На наш рынок действительно ввезли вот так нечестно автомобили?
7: Слушайте, ну тут я, насколько я понимаю, борьба не с параллельщиками, а именно с теми, кто возит автомобили партиями. Потому что то, что возится по параллельному импорту штучно, получают не одобрение типа транспортного средства, а СБКТС, называется документ о безопасности одиночного транспортного средства. Или там на малую серию получают отдельно, смотри, там это другая процедура.
5: Параллельщики партиями возят машины со старыми ОТТСами.
7: Старые, они вообще действуют 3 года, извините, пожалуйста. Но может быть... Там, может быть, вот какая штука, вот это одобрение типа транспортного средства, возможно, будет получено, допустим, в Казахстане. Но вообще, если в целом говорить об всем этом процессе, скорее тут идет борьба с теми компаниями, которые возили сюда грузовики, если помните скандал, что выяснялось, что конкретный там один грузовик проходил испытания, и он замечательный, а потом под этот ОТТС возили большие партии грузовиков, которые по целому ряду параметров отличались. Вот, видимо, вот с такими и собирались бороться, когда получено одобрение типа транспортного средства, привезли там 1000 автомобилей и говорят,

0: что-то такое будет проходить и у нас на границе, рвать, конечно, на куски не будут автомобили, по целому ряду параметров проверят. Я, с одной стороны, ничего страшного тут не вижу, с другой стороны, надо четко понимать, по каким параметрам, как это будет делаться, и не приведет ли это к удорожанию всей партии автомобилей.
1: Игорь, а вот это через какие лаборатории должно, по идее, проходить? Потому что мы помним прошлогодний скандал с лабораториями, которые выдавали СБКТСы.
2: Здесь идет...
1: Эта система дырявая, как решето.
2: Здесь идет речь о том, что будут создавать нечто новое.
0: Вот надо посмотреть, как будут создавать, где будут создавать, на каком основании, с какими полномочиями. То есть формально мы ничего не можем сказать. Да, наверное, это же забота о нашей безопасности. Ведь это делается для нас, с вами, уважаемые друзья, чтобы автомобили, которые сюда приходят, были точно такими, как опытный образец, проверенный вдоль и поперек на нашем полигоне. А вот что будет в конечном итоге, сказать трудно. Потому что, да, действительно, мы в этом году столкнулись с тем, что наши коллеги из одного популярного издания в замечательной лаборатории, которая имела все сертификаты, туда предъявили хлопковое масло, а получили заключение, что это великолепное моторное масло высшей категории. Я к чему говорю, что действительно система имеет много дырок, которые бы хорошо закрыть перед тем, как вводить новую процедуру.
2: Ладно, есть еще статистика веселая. Может быть, ее обсудим?
1: Да, давайте. У нас 4 минуты до конца этой четверти часа. И бесяком, страшный бесяком, портал Дром провел опрос среди своих пользователей по поводу того, а как люди относятся к...
2: медленных водителях.
1: К медленным водителям.
2: О медленных водителях.
1: Короче,
2: что они думают о медленных водителях?
1: Чуть менее четверти всех участников опроса считают, что медленные водители в потоке их бесят. Страшно бесят. 13% опрошенных говорят, а я сам медленный.
2: Ну и меньше, самая маленькая часть, 17% опрошенных указали, что не испытывают к ним никакого раздражения.
1: Значит, смотрите.
2: 15 тысяч водителей опросили, между прочим.
1: Четырехполосная трасса. Две полосы в одну сторону, две полосы в другую сторону. Вылет, там, я не знаю, в сторону Карелии. Вот. Каждый раз, когда мы возвращаемся из поездки на вот эти самые Карельские озера, мы утыкаемся на подъезде к Петербургу в странную пробку. Каждый раз. Вот. Когда мы проезжаем то место, где эта пробка заканчивается, а там ничего не происходит.
2: Ничего, ничего. Просто кто-то замедлился
1: вот,
2: по какой-то причине.
1: Значит, смотрите, в правой полосе едет какой-нибудь больший груз.
2: Угу.
1: Для того, чтобы его обогнать, вот те, которые едут за ним в правой полосе, они, соответственно, уходят влево и обгоняют его не со скоростью левой полосы, не со скоростью потока, а с той скоростью, на которую они способны. Зачастую это какие-нибудь 80 км в час. И вот все, кто едут сзади, они упираются в эти 80 км в час, и в результате возникает стоячая пробка. Стоячая! Каждый божий день.
2: Вот, Игорь, это возглас того самого человека, которого бесят.
1: Медленные водители.
0: Да, ну, знаете, я вчера столкнулся на трассе М-12 с такой же проблемой, когда «Газель» начала обгонять какой-то грузовик, и обгоняла... Грузовик ехал 80, а «Газель» обгоняла со скоростью 81 км в час.
1: Сколько они... Полчаса они друг друга обгоняли.
0: Вот. Слушайте, нет, я, конечно, меня тоже бесят вот такие ребята, и при этом меня страшно веселит, когда говорят, надо ввести правила для начинающих водителей, какие-то ограничения. Давайте начинающие водителям ограничим скорость в 70 км в час. И я представляю, что появляется такое правило, и все начинающие водители начинают тупить в 70 км в час, и пробка распространится на всю страну. Хотя давно известно по азам безопасности дорожного движения, что самая безопасная скорость – это скорость движения автомобильного потока.
1: Поток едет 110, там, где разрешено 90. Едь с потоком. Не пытайся соблюдать, черт подери, правила дорожного движения, потому что...
2: Ты что такое говоришь? Ты что такое несешь?
1: Не пытайся соблюдать ту скорость, которая обозначена на знаке.
0: Это правда. Раз нам государство говорит, ну, мы...
2: даем вам 20 километров до
0: кандикапа. Чуть быстрее, можете ехать чуть быстрее. Хотя, с моей точки зрения...
2: Это все равно нарушение. Это не штрафуемый порог. Но это не значит, что вы не нарушаете.
0: Это не штрафуемый порог. Да. А в случае ДТП это будет расцениваться как нарушение, извините.
1: Окей, но когда ты движешься со скоростью 90 км в час, там, где все едут 110, ты создаешь аварийные ситуации, потому что любое перестроение – это потенциально аварийная ситуация.
2: Согласен.
1: И те люди, которые тебя догоняют, в твоей полосе,
2: если
1: в крайне правой
2: ты
1: полосе.
2: Ты такой принципиальный, езжай в крайне правой полосе, вот милости просим, там ровно 90, 85, если грузовичок. А потом

0: И вдруг решил его обогнать, если встретил грузовичок 70, и обгоняешь его на скорости 90. И создаешь пробку ту самую, о которой ты только что сказал, Дима, когда весь поток в левой полосе едет 110.
1: Угу. Это как это называется? Бабочка на одной стороне океана взмахнула крыльями, на другой стороне тайфун.
0: Да, но смотри, люди все разные, у всех разный опыт водительский. Ты не можешь винить, не знаю, там какого-нибудь пожилого человека, вот пожилую женщину, которых... мы, слава богу, встречаем за рулем автомобиля, что она едет 90 там, где разрешено 90. Ну, не можешь ты ее в этом обвинить.
1: Я понимаю, я никого не обвиняю. Но я просто говорю, что это меня бесит. Я такой же, как 3/4 жителей нашей страны.
0: А вот интересно, почему есть разделение по регионам? Самые неуравновешенные водители, которых бесит все, возмущают эти автомобилисты, они в Бурятии, в Якутии, в Хакасии.
1: Там по 75%.
0: 75 и 74. В Якутии, в Хакасии. А вот максимально уравновешенные в Челябинске, в Ростовской и Самарской областях.
1: Да, Ростовская область меня здесь вообще удивляет.
0: Не знаю,
1: почему. Ну, там, видимо, водители настолько ко всему привыкли, что тихоход в левом ряду их...
0: Это не самая большая проблема в нашей жизни, сказал ростовчанин.
1: Уйду на обочину на этой самой, на встречке. Ну... Ладно, хихоньки-хахоньками, а у нас время этой четверти часа к концу подошло. Игорь Маржарета, автоэксперт, партнер аналитического агентства «Автостат», был у нас на связи. Игорь, спасибо.
0: Спасибо, Игорь.
1: Давай, хорошего дня.
2: Всем хорошей дороги и берегите себя.
1: А мы вернемся. Буквально через пару минут и в следующей четверти часа к нам присоединится Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программу «Утилизатор» на телеканале ЧЕ. Поговорим о том, что делать, если руль смотрит налево, ну или направо. В общем, куда-то в сторону.
3: Программа «Мой автомобиль».
4: Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. «Радио Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
5: Реклама. Мы открылись. Бар-бильярд на Дьяконова 1В. Здесь не бывает скучно. Собраться теплой компанией, обсудить новости, посмотреть главные матчи мира на удобных диванах, а затем сыграть партию в бильярд. Что может быть лучше? Ну и, конечно, вкусное меню для долгих посиделок. Сытные стрипсы, картофель по-деревенски, мясные и сырные закуски и большой выбор напитков. Приходите играть, смотреть и побеждать вместе с нами. Бар-бильярд на Дьяконова 1В. Первый этаж.
6: Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
4: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
7: Востоковед Николай Севастьянов о последствиях от возможного распада Ирана.
8: На мой взгляд, на перспективе от этого проиграют так или иначе все. Именно поэтому сегодня даже такие государства, как Саудовская Аравия, которая с Ираном всегда находилась в очень плохих отношениях, пытается давить на Америку, чтобы вот этой масштабной военной операции не было. Не потому, что саудиты вдруг полюбили иранцев, они их не любят, а потому что саудиты, как государство, которое находится там же, прекрасно осознает те риски, которые получат все и которые коснутся абсолютно всех. Никто этого не избежит. Это будет катастрофа, которой не было, если Иран начнет распадаться. Коснется не только региональных игроков, но и надрегиональных. И нас это тоже так или иначе коснется. И Европу это коснется. Никто не останется в стороне.
3: «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль».
1: Сход-развал сделали, машина едет прямо, а руль все равно куда-то на бок. Почему так бывает? И что проверять в таком случае? Обсуждаем в этой четверти часа. Я Дмитрий Делинский.
0: Я Кирилл Манжула.
1: Вместе с нами Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программу «Утилизатор» на телеканале ЧЕ. Юр, доброе утро.
0: Привет, Юра.
9: Доброе утро, друзья.
3: «Автомастер».
1: Ну вот, меня сразу предупредили на развале, что у меня руль будет смотреть чуть-чуть вправо в связи с тем, что они не смогли докрутить гайки. Они прикипели гайки вот закисли. Там где-то, да, вот где-то в недрах так передней это подвески.
0: Разве не их проблема?
1: Ну, скажем так, оно все настолько серьезно прикипело, настолько сложным.
0: Что было. Можно только отломать.
1: Да, и отломать это замена детали.
0: Понятно. Хотите? Пожалуйста.
1: Да, а так руль будет смотреть
0: чуть-чуть. А меня жутко бесит,
1: чуть-чуть
0: когда вправо. Руль неровно. Вот бесит и все тут.
1: Перфекционист?
0: Да.
1: Так, Юра, что не так? Что мы обсуждаем?
9: Слушайте, но перфекционизм, это, конечно, хорошая штука, но здесь не только перфекционизм, потому что проблемы могут быть действительно в машине, и надо разбираться, из-за чего он так стоит. Вот. То, что тебе сказали, что руль, ну, как бы будет стоять криво, ну, ты с этим согласился. Главное, что ребят предупредили. Вообще-то, ну, как бы, там надо уже было менять эти тяги. Я так мыслю, что там тяги закисли, которые они регулировали одной тягой, скорее всего. Такое тоже бывает. То есть самое, что смешное, то, что в зеленую зону они в любом случае загонят. То есть у тебя колеса будут стоять ровно.
1: Да, колеса ровно стоят. Вообще не вопрос, не проблема. Просто руль смотрит в сторону.
9: Да, руль смотрит в сторону, и надо как раз разбираться. Здесь причин довольно большое количество. Ну, как вот, например, вот то, что мы сейчас сказали, это когда регулировка производится, ну, в экстренном, как бы, случае, особенно, знаешь, когда, ну, там, не хочется менять, вообще-то надо поменять было тягу и выставить сход развала. Это правильно было бы так сделать. Как правило, на сход развала этого не делают. Бывает такая проблема, знаете, ну, я даже с этим сталкивался, правда, давно, еще до того момента, как я себе сделал сход-развал. Вот, то есть мне просто выставили неправильно руль в центральное положение.
1: Ага.
9: То есть изначально, прежде чем регулировать...
1: Его снимали.
9: Нет, его не снимали. Его, когда вот вы приезжаете, у вас машина вот едет криво, вот, и дальше мастер должен выставить, ну, разобраться, почему это происходит. И для того, чтобы разбираться, делать сход-развал, руль специально выставляется в центральное положение, прям вот он там по датчикам выставляется в центр, то есть рулевая рейка стоит в центр, колеса могут быть повернуты. Как раз вот в этот момент мастер понимает, что у вас либо руль там на зуб переставили, либо еще что-то. Он про это спросит обязательно. Потому что по компьютеру, вот как рейка выставляется, вправо-лево он ее крутанул, и после этого он выставляет ее в центральное положение, и руль фиксируется. И после этого, исходя из центрального положения руля, то есть вот центрового, когда все стоит ровно, мы начинаем регулировать уже колеса. Ну, в данном случае мы регулируем схождение, потому что развал здесь никакого влияния на это не оказывает. И вот как раз вот регулировка после этого происходит правильно. Но иногда бывает, что зафиксировали неровно, потом начали отворачивать, знаешь как, тяги закисли, но они их начали крутить, все это дело сместилось, потому что мы же не прикручиваем его болтами, этот руль, а мы просто специально такой, ну, растяжечку ставим, и все. Вот. И как раз он чуть смещается, после этого человек выезжает, и руль такой пык, влево, например, уехал. Чаще всего влево. Хуже, когда вправо, это очень смешная история, особенно когда мне клиент рассказывал. Ну, понимаете, да, вправо, вот он едет, а руль вправо держит постоянно. И он звонит в сервис, где он делал сход-развал, ему говорят, вы знаете, это уклон дороги.
0: Да, это любимая фишка, там, колея, уклон дороги, все что угодно.
9: Я говорю, а что, уклон дороги у нас вправо, то есть у нас дорога, ну, вовнутрь она сходится, дорога. Так получается? То есть ты должен, по идее, если уклон дороги, ты должен влево подруливать постоянно. И она не может быть все время такая дорога, то есть она должна поменяться. Поэтому, ну, сразу же как бы менять ничего не стоит, надо просто разобраться, из-за чего это произошло. Так вот, то, что я сказал, вторая причина, то, что, ну, человек вот не отцентровал руль. Это может быть, тут просто приезжается, выставляется обратно машина на стенд, и, ну, просто перепроверяются углы и регулируется. Это я сейчас быстро сказал, а в принципе это полный сход-развал. То есть делается опять. Ну, может быть, не разваливаются колеса, то есть развал не делается. Но при этом схождение обязательно регулируется. То есть это надо все приборы повесить. То есть нельзя... Если вы приехали, и вам так быстренько, знаете, там навесили два приборчика или там нитки поставили, это вообще туда лучше не ездить на такой сход-развал. Вот. Приборчики спереди навесили, что-то там крутанул. Человек говорит, вот, в зеленой зоне все забирать. Не-не-не, так не пойдет. Надо вешать полностью, обвешивать машину, все оси, и после этого регулировать. Вот. Следующая история. То есть за что такая вещь может происходить, это прям вот... Вот у меня даже была такая история, когда вот у меня был сход-развал, и туда человек уехал. Клиент, я все время старался со всеми разговаривать, когда мог, ну, то есть рассказывал, что может быть. И вот человек уехал, звонит мне, говорит, Юр, тут история такая, машину тянет, причем конкретно. Вот, и тут, ну, как бы тянуло влево его. Как раз он руль влево рулил, то есть тянул, видимо, вправо. Я говорю, может быть, уклон дороги. Я сказал тогда. Да, я так сказал. Он мне звонит через 15 минут, говорит, слушай, дорога сменилась, все так же тянет. Я говорю, понятно, останавливаюсь, проверяю давление в шинах. Он выходит,

0: Ну, не, и реально, Кирилл, он выходит, и правое колесо было спущено. Причем, ну, как бы, да, это сейчас кажется смешно, потому что только что про это сказал, но в данном случае это сработало. Потому что история следующая. Когда делается процедура сход-развала, мы обязательно колеса подкачиваем. То есть мы подкачиваем до нужного давления. И иногда бывает, знаете что, сход-развал действительно в нормальном состоянии, вот, а при этом колеса накачаны неправильно, из-за этого машина может тащить. И вот мастер про это говорит, он в любом случае будет делать операцию сход-развал, он вас так просто не отпустит. Ну, он же приборы навесил, это как бы однозначно. Вот надо проверить будет и все остальное сделать. Но колеса подкачиваются точно в нужное давление. Например, у меня вот недавно была машина, которую я отогнал на сход-развал. Я, честно говоря, получилось так, что не посмотрел на это. То есть мы отогнали на сход-развал, мне звонит оттуда мой мастер, говорит, Юр, слушай, такая история, а что колеса спущены по правой стороне? Я в смысле, визуально-то они не спущены? Он говорит, нет, они визуально не спущены, но просто получается, что человек и так накачал их неправильно, они все вроде как одинаковые, а в одном минус, ну там получается 0,4. То есть, а колеса, резина жесткая, поэтому она не сильно просевшая машина. А из-за этого машина очень сильно тянула. Ну, все равно сход-развал сделали, посмотрели, все проверили, колеса накачали, дальше сказали, чтобы держал правильное давление, потому что он накачивал 1,9. Но это мало. Для его машины нужно было качать 2,2.
1: Может, он это гряземес, может, он готовился к внедорожным подвигам, а там же на спущенных, на полуспущенных ездит. Ну, ладно, отдельная история.
0: Ну, да. Слушай, так вот, и самый важный момент, когда вот я вот как раз сказал, человек померил давление, он померил, там реально правая сторона была спущена. Что произошло? То есть машина приехала, мы накачали колес, все в порядке, а у него оказалось одно колесо спускало. Не быстро, но спускало. Поэтому он уехал от нас, оно подспустило, ну, буквально там, не сильно, но подспустило, не в ноль. Вот. И потом, естественно, он сделал шиномонтаж, накачал колеса, все нормально, он тянуть, перестал. Дальше очень часто бывает, но здесь уже, вы знаете, как бы надо все-таки мастеру попросить посмотреть, либо предупредить его. Например, если машина попадала в яму серьезную. Такое бывает, то есть, ну, по нашим дорогам не то, что бывает, а это вообще постоянно бывает. Потому что иногда едешь по трассе и думаешь, какую из ям объехать, чтобы всеми колесами не попасть в яму. То есть хотя бы частью, там, одной стороной. И вот когда мы попадаем в яму, ну, то, что погнуться могут там рулевые тяги, это, ну, если оно вообще погнулось сильно, это там сразу видно, там колесо разворачивает. Бывает, она подогнулась, например. Или, знаете, что самое частое? Сайлентблок порвало на большом рычаге, который продольный рычаг, на нем рвет сайлентблок. Надорвало, будем так говорить. И когда вам делают сход-развал, машина вывешена, она поставлена, то все в порядке. А когда вы начинаете ехать вперед, вот этот рычаг продольный, он, ну, сайлентблок уже не жестко уже стоит, он надорван, он начинает чуть отодвигаться назад. Понимаем, да? Если он отодвигается назад, колесо у нас выворачивает наружу. Непонятно, я сейчас сказал, нет?
2: Немножечко, да, запутался.
1: Мы доверяем тебе.
0: Нет, я объясню, потому что, ну, когда вот эти все рычаги, многорычажная подвеска стоит, там все должно быть жестко. Тогда мы выставили сход-развал, но никуда не двигаться. Когда вы начинаете движение под нагрузкой, они начинают двигаться, ну как, на резинках, но начинают на них давить силу. То есть вы поехали вперед, колеса давят назад. Соответственно, оно начинает чуть смещаться. Вот из-за этого очень часто начинают подруливать машины. Вы должны компенсировать рулем то, что у вас машина начинает поезжать, например, влево или вправо. Вот тут как раз точно нужно приезжать, делать диагностику ходовой. В общем, надо разбираться с этим. Надо разбираться с тем, что происходит. Потому что, скорее всего, просто это могли не увидеть, пропустить. А может, он просто, знаете, добился потом. Когда вы поехали, в еще одну ямку попали какую-то небольшую, и вот дорвало этот сайлентблок, и все, а колесо стало криво. Такое тоже может быть, это надо обязательно исправлять. Самый важный момент. Если вот вы выехали со сход-развала, и у вас машина все-таки вот, ну, едет вроде как прямо, но при этом руль вам приходится подруливать, то нужно разбираться с проблемой, а не бежать, пытаться там покупать все запчасти. Нужно, конечно, самое лучшее – это вернуться обратно в этот сервис и спросить, что происходит, чтобы мастер с вами проехал, чтобы он вам объяснил, если надо переставить колеса, потому что некоторые говорят, переставьте колеса с одной стороны на другую. Приезжает, например, женщина, ей там 50 лет, да, к примеру, как на колеса будут эти переставлять? Ну, сразу в сервисе вам и переставят. Это все нормально, и вы как раз проверят и поймете. А может, вообще там надо заднюю ось было отрегулировать, про что вообще все забывают. Бывают. Мы когда только купили сход-развал, стенд привезли, это было лет 12, наверное, назад. Даже 15, наверное. Вот. И там задняя ось, она тоже регулируема. Ну, появились машины уже, которые с регулируемой задней осью. Но у нас народ приезжает, а это уже дороже сход-развал. Они говорят, не, мне только перец сделайте, и все. А то, что задний мост может криво стоять. Ну, реально криво стоять, и машина может криво ехать. А не надо, это дорого уже было. Вот. Такое тоже бывает, на это надо тоже обращать внимание. В общем...

0: Вопрос такой, если руль смотрит криво, надо разбираться с проблемой. Это какая-то проблема. Либо человеческий фактор, либо это шины, либо это уже проблема в машине.
1: Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программы «Утилизатор» на телеканале «Че» был у нас на связи.
2: Юр, спасибо.
1: Давай, хорошего дня.
0: Большое спасибо, всем удачи.
1: В следующей четверти часа у нас Федор Буцко. Поговорим о новых технологиях распознавания автомобиля. Есть способ найти, оштрафовать водителя, даже если он снял номера с машины.
3: Программа «Мой автомобиль». Бери от КП максимум. Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере «Макс». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках. Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самая проверенная и оперативная информация. И тебе рекомендую. На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
4: Что делать, если кишечник отказывается работать? Вы часами, а то и днями собираетесь ходить в туалет, но не получается. Утомление, усталость копятся, сил все меньше, раздражение все больше. Ослабительные клизмы не решают полностью проблему. Как избавиться от запоров раз и навсегда? Выбирайте правильное, комплексное решение. Сивидал – это средство, проверенное временем. Гель для лечебного питания из диких водорослей Белого моря. Их состав близок к химическому составу плазмы крови, поэтому все витамины и микроэлементы отлично усваиваются организмом. Сивидал помогает выстроить эффективную работу кишечника, не только побеждая запоры, но и восстанавливая слизистую и работу желез. Хотите жить легко, без слабительных и клизм? Звоните на короткий номер с мобильного звездочка 125, звездочка 125. Гель из водорослей помогает даже в тяжелых хронических случаях. Водорослевая клетчатка работает как щетка с частой мягкой щетиной, бережно, не травмируя слизистую. Сивидал помогает вывести накопленные шлаки легко, свободно и без напряжения. Сивидал выстилает всю слизистую кишечника защитной пленкой, а природные микроцептики водорослей помогают снять воспаление и восстановить работу желез и слизистой. В итоге микротравмы и ранки быстрее заживают, а кишечник снова выделяет кишечный сок. Без него нормальный стул невозможен. Звоните на короткий номер звездочка 125 прямо сейчас. Восстановите правильную и эффективную работу кишечника. Набирайте звездочка 125. Все звонки по России бесплатны.
3: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
5: В Великих Луках 10:30, в студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников работал в Великих Луках. Одной из ключевых тем визита стала деятельность системы здравоохранения города. Глава региона посетил две городские поликлиники, стационар и центр здоровья. Оценил состояние помещений и оснащение медицинских кабинетов. Ознакомился с организацией работы регистратур и распределением потоков пациентов. Вместе с губернатором в учреждениях побывала депутат Великолукской городской думы Юлия Ярышкина. Она отметила, что вопросы, с которыми жители обращаются по поводу работы великолукской медицины, находятся на контроле губернатора, а городские депутаты взаимодействуют с региональными властями при их решении. В Великолукском районе на 3-м километре автодороги Великие Луки-Ущицы продолжается капитальный ремонт моста через реку Всковица. Специалисты завершили один из ключевых этапов – монтаж балок пролетного строения. Также запланировано устройство дорожной одежды на подходах, организация водоотвода и строительство очистных сооружений. Для безопасности на мосту появится освещение, тротуары и новые ограждения. Обновленный мост обеспечит надежный подъезд к деревне Суханово. Завершить работу планируют в ноябре. Завершается подготовка к празднованию Дня города. Среди праздничных площадок, которые будут работать 22 августа, исторический ретро-город. Он перенесет в Великие Луки конца 19-го, начала 20 века. Посетителям представят подлинные фотографии известных мастеров того времени, расскажут об истории хорошо знакомых мест и предложат принять участие в исторической игре. Также здесь будут работать фотовыставка и фотозона, пройдут экскурсии и мастер-классы, во время которых гости смогут своими руками изготовить памятные сувенир.
3: О валютах,
5: Доллар 85 рублей 1 копейка, евро 98 рублей 34 копейки, юань 12 рублей 63 копейки.
3: О погоде.
5: Сегодня в Великих Луках пасмурно, возможен дождь, температура воздуха около плюс 18 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки ФМ.
3: Прекрасное недалеко. Проект о том, как искусственный интеллект меняет нашу жизнь и даже реальность. В предыдущих сериях. Шел 2025 год. Человечество все больше доверяло нейросетям. Умные компьютерные программы стали думать и работать за нас, а зачастую творить и создавать новые смыслы. К чему приведет это неожиданное сотрудничество между людьми и машинами, не знал никто. Слушайте каждый четверг в 21:30 по московскому времени. Только на радио «Комсомольская правда». «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль».
1: А тут у нас новые технологии на страже безопасности дорожного движения. Ну, по большому счету, безопасность здесь побочный эффект. Речь идет о неотвратимости наказания для тех, кто творит дичь на дороге, при этом снимает номера с машин. Типа, я в домике, да? Тут лиса такая. Тук-тук-тук, я знаю, кто в этом теремочке живет. Как это работает? Давайте поговорим. Федор Буско у нас на связи. Федь, доброе утро.
2: Доброе утро.
3: Как тебе такое, Илон Маск?
1: Ну, во-первых, речь идет об американских технологиях. У нас тут свой цирк с искусственным интеллектом, о том, как он работает чуть позже, а прямо сейчас чисто американский прикол. Я тут с удивлением узнал, что в США нет единой системы, единых правил применения автоматических камер. Всего на всю страну на 300 миллионов автомобилей, что-то порядка 8 тысяч камер, в основном на красный и на стоп-линию, а камеры на скорость в некоторых штатах вообще запрещены местными законами. И сложности добавляет еще тот факт, что автомобильные номера в США — это прямо отдельная песня, в штатах нет единого федерального стандарта. Каждый регион разрабатывает свой дизайн, свой формат, свои правила. Есть еще персонализированные номера. Короче, во всем этом зоопарке, в этом странноватом для нас с вами мире, американцы тестируют систему распознавания автомобилей не по номерам.
2: Да, система работает иначе. Это так называемая система пассивного сбора и корреляции электронных сигналов. Что это такое? Это значит, что когда на дороге висит камера на столбе, да, которая снимает автомобили, действительно, в Америке там чуть сложнее, потому что и номера много разных. Есть штаты, в которых вообще нет необходимости вешать передний номер, только задний. Ну, в общем, одним словом, помимо камеры, которая снимает ваш автомобиль спереди или сзади, устанавливается еще несколько таких вот прямоугольников или квадратов белого цвета. Это антенны, которые считывают радиоэфир. Постоянно считывает радиоэфир. То есть идея такая, что происходит сбор данных. Все наши мобильные устройства, ну, например, смартфон или беспроводные наушники, или, например, умные часы.
1: Да, господи, в конце концов, симка, встроенная в автомобиль. У нас же значительная часть современных машин.
2: Это то, что на человеке, да, всякие вот эти наши фитнес-браслеты, там, трам-пам-пам, да, и все это прочее. Это все постоянно отправляет в радиоэфир свой Mac адрес или еще другой аналогичный протокол, который позволяет идентифицировать устройство. Есть эти, как ты, Дмитрий, правильно заметил, есть еще симки в автомобилях, бывает, или просто мультимедийные системы, которые в машине устроены, они тоже, собственно, любят связываться с окружающим миром через интернет, через разные протоколы, через Wi-Fi или через Bluetooth. Ну, то есть, короче, есть миллион устройств у нас там, которые постоянно отправляют в радиоэфир свой сигнал. И, собственно, вот эти антенны, но придуманные и сейчас тестируемые на некоторых дорогах в США, они занимаются сбором данных. То есть система сканирует публичный радиоэфир, собирает вот эти уникальные идентификаторы, дальше они это все склеивают в единый набор, и, собственно, даже если снять с автомобиля номера и просто продолжить движение, то подразумевается, что система все равно идентифицирует машину и тех, кто в ней сидит, по вот этому устойчивому сочетанию устройств, которые вместе с машиной перемещаются. Речь идет, конечно, сейчас там поднялся шум, вообще что это, как это. Одно дело, если подобную систему использует полиция, например. Ну, мало ли, вот есть какой-то автомобиль подозреваемого, его нужно отследить. Мало ли, у него поддельные номера или сняты номера. Важное дело. Но понятно, что такая система позволяет очень подробно знать о том, кто перемещается, куда перемещается, в какой компании, какие люди часто там перемещаются вместе, какая группа лиц. лиц вместе перемещается по стране там, или по штату.
1: Слушайте,
2: и так далее.
1: После того, что сотворили с нами смартфоны, подключенные к интернету, и соцсети, которые в круглосуточном режиме 24 на 7 крутятся в этих самых смартфонах, после того, что они с нами... Нам же уже нечего скрывать, да, кроме цвета резинки трусов.
2: Ну, наверное, да, наверное, ты прав, и действительно, мы не пытаемся нагнетать, и не нужно там теорию заговора раздувать и так далее. Но тут волей-неволей задумаешься, а нет ли тут риска злоупотреблений, да, у кого есть доступ к таким базам данных? Может быть, это не только у полиции, которая ловит преступников, а может быть, у кого-то еще будет доступ, да, к этим базам данных? А насколько они защищены от там кибератак, подобные системы, да? Насколько это подключенная инфраструктура гарантирует нам конфиденциальность и так далее, и так далее, и так далее. Но в любом случае система разрабатывается. Есть в Америке уже движение, которое так к нему недоверчиво приглядывается. Там некий инженер по информационной безопасности, который знал, как эта система выглядит, ну, в теории, на выставке, он их просто обнаружил, несколько таких установок в своем родном Мэриленде, вот, и такой говорит, опаньки, написал об этом пост, значит, и призвал всех, кто такие системы увидит, чтобы ему присылали. Присылайте, я, говорит, буду каталог вести, где они там, что они там ставят, что они из этого хотят. Потому что, ну, волей-неволей люди думают о том, чтобы свой цифровой след, ну, где-то минимизировать. Понятно, что ты его целиком не уберешь. Но ты же не будешь... Ну, то есть, есть простые советы. Ну, там, включите, отключите Wi-Fi, отключите Bluetooth, там, на телефоне включите режим самолет, ну, и так далее. Да? То есть, ну, теоретически можно, но у нас этих приборов столько, что все равно все не выключишь, да? Ну, это надо совсем отодвинуться в предыдущий век, что со всеми неудобствами из этого вытекающим для того, чтобы этот цифровой след не оставлять. Но тем не менее. Ну и поскольку такие технологии наверняка заинтересуют, если они сейчас на столбе в Америке, то я не сомневаюсь, что в центрах разработок они есть, но еще в половине стран мира.
1: Кстати, насчет Мэриленда. Если мне не изменит память, нынешним летом туда завезли камеры как раз на скорость. И это вандалоустойчивые камеры. Они выглядят как Tesla Cybertruck. То есть вот такая бронированная, угловатая, блестящая фиговина, конструкция, там чуть не в рост человека, которая стоит на обочине, ну, просто потому что, а да, и она бронированная, она на самом деле бронированная.
2: Потому ну, конечно, что... в Америке же много оружия у людей, да.
1: Да, задача, финальная задача, сделать это настолько вандалоустойчивым, чтобы, ну, как бы людям неповадно было пытаться с этим что-то сотворить.
2: Ну, да.
1: Ладно, вернемся в нашу страну, на наши с вами дороги. Мы же помним, что у Автодора, у компании, которая обслуживает платные дороги, был искусственный интеллект, настроенный и обученный распознавать автомобили с заляпанными грязью номерами. Ну, скажем так мягко. Короче говоря, если ты едешь по оплатной дороге с системой FreeFlow, ты можешь даже снять номера, тебя все равно распознают. Ну, по крайней мере, так они утверждали. Они еще новую приблуду прикручивают к этому искусственному интеллекту.
2: Да, ну, кстати, по поводу того, что все равно распознает, вероятно, да, сужу об этом по косвенным признакам. Еще год-два назад по, там, например, едешь ты по трассе М-12 куда-нибудь, ну, например, из Москвы в Казань, скажем, или обратно, и ты видишь множество машин, которые едут по дороге платной, без номеров, поскольку система, как Дима правильно отметил, free flow, то есть она без шлагбаумов, без пунктов оплаты, просто по номерам вам потом счет приходит, то вроде, а номеров нет, и счет якобы не приходит. То сейчас я ездил еще раз по этой дороге, да не один раз за последнее время, и мне не встретился ни один автомобиль без номерных знаков, которые раньше встречались, ну, просто вдоль и поперек. Так что, видимо, действительно, система работает, и люди как-то это поняли. Но искусственный интеллект может не только выписывать штраф, он может на дороге нам помогать. Дело в том, что уже в ряде стран это есть, и, наверное, будет вскоре у нас. Это ситуация, когда искусственный интеллект через камеры дорожные анализирует обстановку. Есть ли аварии, какие погодные условия, сколько машин, с какой скоростью они движутся. И в зависимости от этого, на табло придорожных устанавливается ограничение скорости. Вот эти временные ограничения скорости, которые сейчас 110, а потом, может быть, 130 можно, а сейчас, наоборот, 90. Но суть такая, что это сейчас зациклено в большей мере на погоду, а с помощью искусственного интеллекта можно делать так, чтобы люди ехали плавно. Да? Ведь главная радость дорожного движения – это плавность. Меньше устаешь, меньше топлива расходуешь. И система, анализируя загруженность дороги, соответственно, подбирает скорость. Ну, допустим, обычно на этой трассе можно 110, но система видит, впереди там пробка, например, и лучше еще километров за там, 30-40, чтобы машины начинали уже снижать скорость. Им тогда не придется останавливаться и стоять в пробке. Они просто будут ехать не 110, например, а там 90 или 80 километров в час. Зато все плавно проедут. За это время пробка рассосется, и все радостно поедут дальше, даже не узнав о том, что эта пробка была.
1: Это в том хороший сценарий. Случае, да? Если эти самые знаки динамические, временные, станут обязательными для применения. А пока за нарушение, за превышение скорости обозначено на динамических знаках автоматических штрафов нет. Ну, как бы висит оно, светится, и чё?
2: Ну, да, мы понятно, что... Ну, ты ведь сейчас говоришь о том, что если кнутом вот не дать, да, то на нашего брата не проймешь. Но если людям объяснить, да, сделать информационную кампанию, которая будет объяснять, почему на этой дороге, где вот вы сейчас рассчитывали ехать свои там 110, а некоторые еще сразу плюс 20, да, почему вас просят ехать, допустим, 80. Если люди будут понимать, почему им надо ехать 80, то, я думаю, для большинства это скорее сигнал сработает. Всегда находятся те, кому хочется побыстрее, кто любит шашки на дорогу. Но для этого тоже искусственный интеллект есть, который как раз и может выявлять вот эти опасные движения. Вот иногда абсолютно сумасбродные просто действия водителей. Мне тут опять парочка водителей попадалась. И Дим, вот знаешь, догадаешься, на какой машине они были? К сожалению, тут прям, знаешь... Вот,
1: BMW?
2: Да! Ну, я не знаю, почему. Ничего не имею против баварских моторных заводов, но почему-то их водители часто нарушают правила. Или, может быть, я просто обращаю внимание. Но тут как раз, как на грех, двое из ларца... Немножко разных с лица. Один на трешке, другой на пятерке вышивали. В общем, в центре Москвы, на Садовом кольце. Ну, то есть, этот человек меняет ряд, резко разгоняется, бьет по тормозам, пытается поменять ряд, снова разгоняется, бьет по тормозам. Ну, то есть, наводит шорох на дороге и рискует всеми нами. Мы такое не любим. В этом смысле искусственный интеллект, который бы их из дорожного потока изымал, ну, хотя бы минут на пять, хотя бы, да, чтобы они с инспектором поговорили, немножко охолонули и спокойно ехали дальше. Это было бы, конечно, здорово. Я за.
1: Так, в этом месте вынужден прерваться. Ну, просто потому, что время-то четверть часа к концу подошло. Федор Буцко был у нас на связи. Давай, Федь, спасибо, хорошего дня.
2: Хорошего дня и не шалите на дорогах.
1: А мы вернемся буквально через пару минут. В следующей части программы Олег Осипов. Обсудим трудные решения для трудных времен. Главным дизайнером концерна Nissan назначен человек, нарисовавший Nissan Juke. Как вам такое?
3: Программа «Мой автомобиль». «Комсомольская правда». Радио, которое не оставит вас равнодушным.
6: Реклама. Август в «Строй сам». Готовим дом к осени. Пока стоит хорошая погода, продолжаем строить. Защищаем дом от дождей. Утепляем, ремонтируем и обустраиваем. Покупайте все необходимое. Кровлю, утеплитель, гидроизоляцию, пиломатериалы, сухие смеси, отопление, водоснабжение, товары для отделки, ремонта и сада. Весь август специальные цены, готовые решения и сезонная распродажа. Лето уходит красиво. «Строй сам». Все для дома, дачи, ремонта и сада. Ждем в магазинах и на стройсамвл.ру.
7: Кабельный завод «Магна» приглашает сотрудников на новое производство. Скрутчиков, волочильщиков, опрессовщиков, бронировщиков, а также сменного мастера. Производственным рабочим с опытом работы заработная плата от 100 тысяч рублей. Для кандидатов без опыта доступно обучение на производстве. Всем сотрудникам гарантирован полный соцпакет и годовые премии за результат. Доставка к месту работы и обратно корпоративным транспортом. Запишитесь на собеседование прямо сейчас. 8-911-88-91-057.
8: Агентство «Светлый ангел» осуществляет профессиональную перевозку лежачих больных и людей с ограниченными возможностями. Автомобили оснащены специализированным оборудованием. Наш приоритет – ваше спокойствие и безопасность близкого вам человека. Телефон 911-388-21-22.
3: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. А знаете ли вы что? Название советской юмористической передачи «Кабачок 13 стульев» придумали ее редакторы. При этом они объявили конкурс на лучшее название с призом в виде ящика пива, который сами потом и выпили. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль».
1: А знаете такую фамилию, такое имя-фамилия? Называется Мэтью Уивер. Слышали когда-нибудь про такого?
9: Ну, мы-то слышали.
1: Ну, просто потому, что у нас профессиональная деформация, и мы представляем себе, о чем идет речь, да?
9: Так.
1: Когда мы говорим, ну, допустим, Скотт Мартин,
9: ага.
1: Мы понимаем...
10: Стив Мартин.
1: А, да, извините, все, у меня в голове что-то как-то где-то заклинилось. Это Олег Осипов, между прочим.
9: Поправляет.
1: Да, на связи.
10: Да, привет.
9: Привет, Олег.
1: Стив Мартин, когда мы говорим Стив Мартин, мы представляем себе вот эти X-образные бампера, X-образные выштамповки на Вестах, Грантах. Ну, короче говоря, Стив Мартин — это лицо АвтоВАЗа. Человек, который сделал лицо АвтоВАЗа. А кто такой Мэтью Уивер? Нет, нет, никто не ответит, кто такой Мэтью Уивер.
9: Сейчас, короче, Олег расскажет.
1: Да, всем привет, еще раз здрасте.
9: Это Дима Зеленский.
1: Это Кирилл Манжула.
9: И Олег Осипов с нами на связи.
3: Дорожные истории.
1: Итак, Мэтью Уивер – это новый дизайнер, главный дизайнер концерна Nissan. И одновременно это человек, который хорошо известен всем нам по дизайну автомобиля Nissan Juke. Помните, вот,
10: помню.
1: Помните, да. Вот этот клатч такой на колесе, маленькая, сгорбленная, угловатая, вся в каких-то в наростах и прыщах машина.
10: И четырехглазый еще. Я помню, когда была ее премьера мировая в Женеве, это было достаточное количество, в 1910 году, по-моему, лет назад, нас это поразило. Мы ходили вокруг, посмотрели, но это же не имеет права на жизнь. С другой стороны, мы тут же вспоминали там Fiat Multipla какую-нибудь, так сказать, вот это вот уродство. Ну и после этого появились, или тогда же появились тоже какие-то жуткие совершенно Sanyang Chiron, с щитами такие тевтонскими вместо задних фонарей. В общем, но это был чемпион по уродству. Но вот что поразительно, машинка-то ведь на самом деле оказалась весьма и весьма успешной, эта модель.
1: Вот, то в отличие, вот... смотри, меня как бы не покидает ощущение того, что мы живем в каком-то странном, наизнанку вывернутом мире. Значит, Мультипла, Фиат Мультипла, при всей его уродливости внешне, это был очень практичный и очень качественный автомобиль.
9: Утилитарно да. Можно было к этому автомобилю подойти. Согласен с тобой.
10: Но у французов есть замечательная поговорка: «Милый беспорядок ближе к сердцу», да? Вот что-то такое есть, что вызывало умиление, особенности у женщин.
1: Короче, когда эту машину возили сюда официально, только в России было продано 95 тысяч вот этих самых джуков.
9: Нет, их много на дорогах, в общем.
10: И кроме того, они пережили несколько рестайлингов, между прочим.
9: Вот, а вы тут, понимаете ли, сидите, критикуете, а людям нравится.
1: Ага. На Мэтью Уивер, тот человек, который нарисовал вот это. Ну вот, а теперь главный дизайнер всего Ниссана.
9: Ну и нарисует много еще прекрасного. Главное, чтобы мультфильмы вовремя поставлялись Голливудом, или кем там они сейчас поставляются, симпатичными героями, с которых можно срисовать.
10: Слушай, да, но вы понимаете, извините, было ведь и несколько удач. Skyline, например, да, так сказать, тоже под его же руководством, если мне не изменяет память, сделан. Это достаточно симпатичный автомобиль был. В общем, кроме того, главный дизайнер не обязан сам разрабатывать дизайн, да?
9: Он принимает проект.
10: Принимает или не принимает проект.
1: Он задает общее направление. Он говорит,
9: вот линия должна быть вот такой.
1: В какую сторону мы будем копать.
10: Ну, не знаю, вот на самом деле что-то в этом джуке оказалось, так сказать, привлекательным. То, что мы недооценили в самом начале.
1: А это потому, что мы махровые консерваторы, значит, ретрограды, да?
10: Ну, наверное, у меня точно что-то такое есть. То есть я зациклен.
9: Слушайте, на каких-то... Ну, на вкус и цвет, как говорят, пожалуйста, вот кому-то нравится, кому-то нет.
1: Угу. Так или иначе, Nissan сейчас пытается выбраться из очень серьезного финансового кризиса. И вот это решение по поводу того, что нам нужен новый глава дизайна,
9: кстати,
1: одно из решений.
9: Он, собственно, да, и рисует, как правильно сказал Олег, Skyline, который намечен на 27-й год, новый Skyline.
1: Угу.
10: Да, так. Симпатично выглядит.
1: Ну, это пока
10: то,
1: тизеры.
10: То, что в тизерах.
1: 6 минут до конца этой четверти часа, давайте тему поменяем уже, наконец.
9: Ну давай. Угу. Кто ж против? Ты же глава.
1: Да, смотрите, есть у меня такое ощущение, что нас с вами целенаправленно и последовательно делают овощами.
9: Так, поясни, пожалуйста.
1: Компания Hyundai запустила проект инновационных парковочных тележек. Суть этого проекта заключается в том, что ты бросил машину рядом, там, я не знаю, с гаражом, с парковкой, где угодно, а брошенную машину подхватывают тележки, которые вставляются под колеса, они подкатываются под колеса твоей машины. Эти тележки, они с дистанционным управлением, с искусственным интеллектом, вот, и они, машина не заведена, машина не работает. Эти тележки закатывают твой автомобиль на парковку или в гараж?
9: Ну, мысль не нова, наверное, все-таки.
10: Да нет, конечно. Я, Дмитрий, извини, не согласен с тобой, потому что вот это вот не то, что превращает нас в овощи. Нас в овощи превращает маркетинг и тот же искусственный интеллект, но внутри автомобиля. А когда тебе в Европе действительно проблемно припарковаться, да и в Японии, проблемно припарковаться где бы то ни было, то тележка – это очень хороший один из выходов. Их множество, на самом деле. Я много раз парковался в Европе на автоматизированных парковках. Когда ты отдаешь машину человеку, правда, живому, он загоняет ее на такую этажерку, которую где-то туда под крышу.
9: Да.
10: Он же спрашивает,
9: в Японии...
10: во сколько...
9: Олег,
10: это сплошь и рядом.
9: Смотри, в Японии есть серийное производство таких вот парковок, которые развертываются очень быстро. Да, их можно просто купить там за небольшие... относительно небольшие деньги, и большое, ну, серьезное капиталовложение не нужно никаких совершать. Они встраиваются там в...
10: Я помню, я наспор припарковался в том месте, где вообще машина не должна влезать. Это был «Опель» тогда, я как сейчас помню. Все было хорошо, но я вылезти из него не смог. Потому что сбоку не было места, а люк, на который я рассчитывал, он оказался слишком узким для моего тела. В общем, было очень смешно, но тем не менее, я все-таки
9: припарковался. Ты спор-то выиграл.
10: Спор я выиграл.
9: То, что ты не вылез, это уже дело десятое.
1: А ты выпарковаться
9: сумел? Да, вот обычно в этой ситуации выпарковываться тяжело.
10: Нет, выпарковываться, мне кажется, всегда легче, чем припарковаться, тем более там перпендикулярная парковка была. В общем, короче говоря, я тележки эти не могу не приветствовать, потому что мне, в общем, на нервы действует, когда ты не можешь припарковаться, просунуться, вылезти. Вот это вот вся история, да?
1: Олег, ты же помнишь, в Европе бампер – это расходник.
10: Не везде, однако. И это как кто? Расходник где? На Ламборгини расходник? Не верю. Да, много раз с этим сталкивался в том же Париже, но это, мне кажется, ненормальная история.
1: Ладно.
10: Она чисто французская.
1: Хорошо, еще
10: вот,
1: одна.
10: А мне худай нравится. Слушай, ну тут здорово же, так сказать. Никаких... Кстати, в Москве не помешало бы на многих парках. Я вот тут смотрю, около дома тоже в Подмосковье. Было бы неплохо многоэтажную...
9: Представляешь, во дворах у нас здесь в Петербурге, где-нибудь в спальных районах, будут вот эти вот многоуровневые парковочки, были, которые автоматические. Ты подгоняешь машинку, нажимаешь на кнопочку, он хоп-хоп, забрал и куда-то там...
10: Под крышу.
9: Под крышу. И не видно, не слышно. И вид не портит.
1: Я просто напоминаю о том, что Hyundai не занимается вот этими самыми парковками многоуровневыми автоматическими. Он просто разработал тележки,
9: так, а тележка,
1: которые подкатываются...
9: Куда-то она должна вот загнать потом автомобиль? Мобиль. Тележка и есть? Кроме... Куда дальше?
1: Она
10: и, кроме того,
1: загоняет
10: она может так плотно,
1: твою
10: что можно
1: машину.
10: Не надо будет вылазить из машины.
1: Вот на парковочное место.
9: А вот представляешь...
1: Ты вылез уже из машины, ты уже не управляешь ей.
9: Вот улица, представляешь? И в поребрик вмонтирована такая тележка.
1: Ну.
9: Ты подъезжаешь, тебе не нужно... Ты просто подъехал к этой тележке, нажал на кнопку, тележка подъехала под машину и... Брык, так машинку к поребрику, и все.
1: Да.
9: Прекрасно.
1: Вот
9: город будущего.
1: Об этом и речь, собственно. Так, еще одна совершенно дикая штуковина. У нас буквально полторы минуты. Я удивлен. Я тут на днях обнаружил в интернете статью о том, что набирает популярность услуга подруги механика на час.
9: Не понял.
1: Я...
9: Подруга для механика?
1: Нет, подруга механик.
9: А, подруга механик, то есть механик девочка.
1: Девочка, ага. Значит, с руками промасленными по локоть.
9: Ну, она в перчатках.
1: Приезжает к тебе для того, чтобы засунуть руки по самой не балуйся.
9: В двигатель твой.
1: Да.
9: Ну, автомобиля, я имею в виду, твоего.
1: Да, я понимаю. Вот. И как бы абсолютно голубом глазу в интернете всякие разные вполне еще себе авторитетные средства массовой информации пишут о том, что набирает популярность вот эта самая услуга. В соцсетях, на досках объявлений, посты, в которых девушки готовы помочь другим представительницам прекрасного пола, если машина не заводится, мигает странными значками на приборной панели, просто не хочет ехать, навыки, инструменты, терпение, интересный разговор. Но это все только для девочек.
9: А, то есть это не для мужиков, это девочки для девочек.
10: Ага. Это не то, о чем мы все подумали.
9: И чему мы так сильно порадовались, заметьте.
0: Я бы, вот, мне было бы интересно, я пытался найти... Друзья мои, я потратил где-то примерно полтора часа, чтобы найти хотя бы одну такую девочку на час с промасленными руками.
9: Тебя везде блокировали, видимо. Когда-то. Тебе надо было под ником девочки заходить. Куда там заходил? Семен Семенович.
0: Черт. Короче, я не нашел ни одной.
9: Ладно.
0: Может, у вас получается? Нет? Попробуйте.
10: Предупреждение есть использовать мадам по назначению.
9: А, так мы не нашли, точнее, интим, Дима не нашел.
0: Вот Тим и вышивку не предлагать, да?
9: Да-да-да, особенно вышивку.
10: Ну, конечно. Слушайте, ну, выглядит все, между прочим, симпатично. Девушкам везет.
9: А согласен.
10: А ты попробуй хорошего механика найди, когда он тебе нужен. И особенно электрика, допустим.
0: А, да-да-да-да-да.
9: А есть еще отдельный вид мотористы, это...
10: Да моторист — это черт с ним, это еще как-нибудь. А вот... Электрика попробуй, да.
0: Ладно.
9: Ладно, Олег, спасибо.
0: Особенный привет Наташке Плюс. Это единственная девочка-механик, которую я знаю.
9: Наташка, привет.
0: А Олегу Осипову отдельное спасибо. Олег, до связи. Хорошего дня.
9: Пока-пока.
10: Всем удачи. Чао.
3: Программа «Мой автомобиль». Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Музыка нас связала. Слушайте Александра Анатольевича и Александра Нуждина в программе «Настоящий хит-парад». На радио «Комсомольская правда».
11: Мы вам уже рассказывали про эпичный блокбастер Кристофера Нолана «Одиссея». На этой неделе картина вышла наконец-то в отечественный прокат. Потому самое время подробнее остановиться на саундтреке Людвига Горансона. Композитор использовал для звуковой дорожки копии древнегреческих инструментов. По словам Горансона, Кристофер Нолан с самого начала хотел, чтобы фильм не только выглядел как Древняя Греция, но и звучал соответствующе, как Древняя Греция. Для выполнения этой задачи в записи были использованы лира, авлос и бронзовые инструменты, поскольку действие «Одиссеи» происходит в бронзовом веке. Что касается авлоса, это древнегреческий духовой инструмент, похожий на двойной кларнет. Для фильма воссоздали его копию. Оригинал датируется 6-5 веками до нашей эры. До наших дней не дошли тростниковые язычки авлоса, поэтому киношникам пришлось восстанавливать устройство инструмента по древним источникам. Сейчас мы с вами послушаем песню, которая звучит во время финальных титров «Одиссеи». Что любопытно, она называется «When I'm Home» – «Когда я окажусь дома». Итак, Джеймс Блейк, Трэвис Скотт и Людвиг Йоранссон – «When I'm Home».
3: Каждую субботу в 10 часов утра и каждое воскресенье в 8 часов вечера по московскому времени на радио «Комсомольская правда». В Москве 11 часов, в Перми 13, в Новосибирске 15, в Хабаровске 6 часов вечера. Новости на радио «Комсомольская правда».
12: В студии Евгения Глинская. Здравствуйте.
3: Об атаках.
12: В Пензенской области сбитый беспилотник повредил линию электропередачи. Это произошло в Нижнеломовском районе. Пострадавших нет. На месте работают службы экстренного реагирования, сообщил губернатор Олег Мельниченко. По его словам, энергетики приступили к восстановлению нарушенного снабжения. Глава региона добавил, что в результате атаки противника на территории 3 домовладений выбиты окна.
3: О дипломатии.
12: Вызванный в МИД России посол Японии покинул здание дипведомства спустя 25 минут. От комментариев журналиста Макира Мута отказался. Накануне японский дипломат проигнорировал официальный вызов на беседу. В МИДе с ним планировали обсудить резкие заявления Токио и протест японской стороны по поводу недавней поездки президента Владимира Путина на остров Итуруп. Ранее японская сторона выразила протест, однако в Москве подчеркнули, что российский суверенитет над Южными Курилами сомнению не подлежит.
13: о происшествии.
12: Мотоциклист погиб после столкновения с автомобилем скорой помощи на Тверской Ямской улице. Обстоятельства ДТП устанавливаются, сообщили в столичной госавтоинспекции. Там уточнили, что авария случилась в районе дома номер 9. На месте работают сотрудники ГАИ и следователи. По информации телеграм-канала МЭШ, погибший зампредседатель правления Генбанка Дмитрий Ларин. 50-летний финансист ехал на мотоцикле, когда его сбила машина скорой помощи. Ларин курировал направление информационной безопасности, IT, операционного блока, риск-менеджмента и смежные функции. Генбанк – второй по величине банк Крыма и Севастополя. Он считается опорным кредитным учреждением правительства полуострова.
13: Про визы.
12: Швейцария продолжает ужесточать правила выдачи виз российским гражданам. Об этом заявил генконсул нашей страны в Женеве Игорь Попов. По его словам, 100% гарантии одобрения документов сейчас нет, вне зависимости от цели поездки. Россияне массово сталкиваются с отказами, а в случае успеха визы выдаются строго под даты поездки. Сложнее получать разрешение стало даже российским дипломатам.
13: Обо всем.
12: С 1 сентября в России вдвое увеличат лимит сверхурочной работы со 120 до 240 часов в год. Нововведение коснется предприятий, отразивших это в коллективных договорах. Работать сверхурочно по-прежнему можно будет не больше 4 часов в день, однако со 121 часа сотрудникам гарантируют двойную оплату. Кроме того, гражданам, которые перерабатывают, предоставят ежегодный дополнительный выходной для прохождения диспансеризации. Больше новостей в мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Евгения Глинская, служба информации.
14: Главные темы дня в эфире радио «Комсомольская правда». В студии Сергей Григорьев. Здравствуйте. На Московской области более 5000 потребителей и 46 социально значимых объектов были обесточены за повреждение электросетевого оборудования. НАТО разработала детальный план действий на случай вооруженного конфликта с Россией, а карты «Виза» и «Мастеркард» полностью уйдут из оборота в России к концу следующего года. Эти и другие темы подробнее в нашем эфире рассмотрим. Начнем с того, что в Московской области более 5000 потребителей и 46 социально значимых объектов в городских округах Ликино-Дулево и Орехово-Зуево остались без электроснабжения из-за повреждения электросетевого оборудования, сообщает Мособлэнерго. На месте работают аварийные бригады. Восстановление электроснабжения может занять до 2 часов, предупредили в компании. Ну и в ночь на 18 августа повреждения в результате атаки беспилотников были зафиксированы в Павлово-Посадском и Богородском округах, Коломне, Котельниках и Электростали в Московской области. Пострадали 3 человека, включая 10-летнюю девочку. Помимо прочего, более 200 рейсов задержаны или отменены в московских аэропортах из-за ограничений на фоне атаки БПЛА. Военно-политический обозреватель Михаил Ануфриенко с нами на прямой связи. Михаил Борисович, я вас приветствую. Здравствуйте.
15: Да, добрый день, друзья.
14: Михаил Борисович, ну вот мы видим, что не уменьшается количество дронов, которые атакуют регионы России. Продолжается это в том или ином направлении. То уменьшается их количество, то возрастает до многих сотен. На ваш взгляд, это тактика для того, чтобы выявить слабые места ПВО, или просто идет расходование иностранных беспилотников ВСУшниками? Не слышу вас, Михаил Борисович. На связи вы? Слышите меня? Исчезла связь у Михаила Борисовича. Сейчас попробуем восстановить ее. Так или иначе, я напомню, что еще на минувших выходных была совершена самая массированная атака БПЛА на регионы России. ВСУ тогда выпустили около 1500 беспилотников, и вот это мы тоже обсуждали уже в нашем эфире. Там за сутки было уничтожено почти 1500 вражеских беспилотников над разными регионами России. Напомню, это выходные было. Об этом рассказали в военном ведомстве во время ежедневного брифинга. Кроме того, были уничтожены 9 ракет «Фламинго», которые киевский режим запустил в направлении российских регионов. Ну, что касается произошедшего сегодня, то здесь, конечно, можно много говорить о том, что происходит. Это массированная, не самая, но, тем не менее, одна из атак БПЛА. За ночь уничтожен 791 дрон, есть пострадавшие. Восстановили мы связь с Михаилом Борисовичем Ануфриенко. Михаил Борисович, слышите ли вы меня сейчас?
15: Да, я прекрасно вас слышу и слышал до этого. Да. Какой-то сбой односторонний был. На самом деле, вернее, оба ваших хирургения, то есть идет, безусловно, и разведка, и попытка перекрыть противовоздушную оборону Московского округа. И увеличением интенсивности ударов, связанное с тем, что Запад уже открыто на своих мощностях и за пределами контролируемой хунтой территории производит беспилотники, ну, резко увеличив закупки комплектующих в Китае. И если сравнивать с прошлым годом, то увеличение этих ударов выросло в 10 раз. То есть будет и дальнейший рост, безусловно. То есть это то, о чем мы говорили, предупреждали.

0: Да.
1: Да, два чрезвычайно важных вопроса. Мы неоднократно и много лет регулярно предупреждаем, и наш МИД это делает, но для того, чтобы поверить в эти угрозы, красные линии, предупреждения, нужно, очевидно, наносить удары, которые противник игнорировать не может, потому что на слово он, грубо говоря, нам не верит. Вот. А то, что происходит с киевской хунтой, их интересует слабо. Причем речь не идет, как всегда, о банальных, о зеркальных ответах. Они бьют по нам, давайте мы бьем по ним. Но, простите, я будучи, могу предположить, что если где-то у йеменских хуситов или еще каких-то организаций вдруг появятся тоже беспилотники дальнего действия, или какие-то неизвестные корабли начнут нападать на танкеры того же, той же некогда Великой Британии, но им это не понравится.
0: Михаил
1: Вот.
0: Борисович,
1: Бывают незеркальные ответы.
0: да, бывают незеркальные ответы. А может быть произведен показательный удар по какой-то части подконтрольной Киеву сейчас, да, для того, чтобы у всех выпрямилась спина наших врагов?
1: Такие удары только не показательные, именно с целью достижения максимального военного эффекта мы начинаем наносить, продемонстрировав это в Черном море, где мы практически блокировали черноморские порты хунты. Но вся беда в том, что как раз ни в Лондоне, ни в Вашингтоне от этого ни холодно, ни жарко. Не помогать, не менять свою политику они начнут на киевскую режим абсолютно наплевать.
0: То
1: Это
0: есть
1: они,
0: пока
1: собственно,
0: им больно
1: созданы
0: не
1: для войны с
0: станет,
1: Россией.
0: да, пока им больно не
1: Совершенно
0: станет,
1: верно.
0: да,
1: Пока мы не
0: все.
1: начнем вводить критические для них санкции, ну, и не зеркально отвечать на их поставки оружия и снабжение финансами киевской хунты, ну, они действительно будут продолжать делать все то, что делают во все возрастающих масштабах.
0: Спасибо большое, Михаил Борисович. Это Михаил Ануфриенко, военно-политический обозреватель, был с нами на прямой связи. Ну, а НАТО разработало детальный план действий на случай вооруженного конфликта с Россией. И эту тему продолжит военный обозреватель «Комсомольской правды», полковник в отставке Виктор Баранец.
2: Говорит полковник. Нет вопроса, на который не знает ответа Виктор Баранец.
3: И читатели «Комсомольской правды», и слушатели радио «Комсомольская правда» наверняка уже давно знают, что время от времени на Пентагон нападает так называемая «Калининградская чесотка». В чем ее смысл? Это бредни о захвате Калининградской области. Но это если по-гражданскому говорить, а если по-военному, то это Калининградский оборонительный район. И вот время от времени появляются материалы о том, как натовские стратеги размышляют, как будем захватывать Калининградскую область. Ну вот я понимаю, если об этом говорит там представитель комитета объединенного начальников штабов, говорит командующий силами США в Европе. А на этот раз появился всего лишь майорчик. Майорчик. И вдруг вот тут уже обращают внимание, что это стратегический план захвата Калининградской области. Ну, пошлость какая-то. Я понимаю, в чем ее смысл. Я понимаю, время от времени надо отвлекать Россию от занятия специальной военной операции. Переключать внимание российских генералов с Украины на Калининградскую область. Да, и поймите сами, когда существуют такие секретные планы, разве они выпархивают куда-нибудь средства массовой информации? Да нет же, понятно. Это такая, я бы даже сказал, информационная пошлость, когда майор вдруг объявляет всему миру, как он планирует захватывать Калининградскую область. Вообще, вы знаете, когда я говорю про майора, мне почему-то вспоминается эфрейтор. Да, эфрейтор, который когда-то планировал операцию, да, Драхнахвост, да, и вы знаете, чем это кончились. Но я прежде всего хочу кратенько сказать, а что такое Калининградский оборонительный район? Это один из районов России, который защищен очень серьезно. Вот если бы вы меня сейчас спросили, а какого оружия нет в Калининградском оборонительном районе, я бы затруднился. Начиная от патрона, обыкновенно, и заканчивая ядерным оружием. Все это есть. И пехота, и авиация, и ракетные войска, и тыл, и танки, и пушки, и береговые системы. Все это есть у Калининградского оборонительного района.

0: Равно как есть еще и Балтийский флот, который головой отвечает тоже за сохранность Калининградского оборонительного района. Но еще не забывайте, если вдруг натовцы ринутся в Калининградскую область нашу, у нас ведь есть союзник. Это Белоруссия. От Белоруссии до Калининградской области всего лишь 100 километров. И что там батька говорил не так давно? Да, у меня есть такое ядерное оружие, которое сильнее Хиросимы и Нагасаки. Спасибо. Спасибо. Вот этот элемент, ядерный элемент, вот этот пошлый майор почему-то не учитывает. Вы знаете, он рассуждает о захвате Калининградского оборонительного района, как в песочнице какой-то там хлебушек захватить. Да так же не получается. Россия обороняет Калининградскую область, повторяю, и с помощью ядерного оружия. Да тем более, что там у нас есть ракеты, такие, которые долетят до той же Польши или там до Германии. Там ни поляки, ни немцы кальсоны не успеют надеть, когда к ним прилетит ядерная боеголовка, запущенная откуда? Да, допустим, из Искандера. Я уже не говорю про Орешник там и другие ракеты. Вот это почему-то американские, натовские стратеги забывают. Ну, если такое и случится, то мы им напомним. Виктор Баранец, радио «Комсомольская правда», Москва.
1: Говорит полковник. Нет вопроса, на который не знает ответа Виктор Баранец.
2: Карты Visa и MasterCard полностью уйдут из оборота в России к концу следующего года. Обсудим в эфире через пару минут.
3: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь-электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-0674 и 8-963-719-59-94.
4: Завод «Велрыбпром» приглашает в фирменный рыбный магазин за покупками. Всегда в наличии свежая рыба и продукция собственного производства. Копченая на натуральной ольхе. Оказываем услуги по чистке, засолке, разделке и вакуумированию рыбы. Ждем вас по адресу: улица Горецкая, 26А.
5: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
6: Военный эксперт Виктор Литовкин о том, в чем российская армия превосходит американскую.
7: У нас по сравнению с Соединенными Штатами наиболее мощные ракетные войска стратегического назначения. У них нет новых ракет, у них старые ракеты, которые уже стоят на вооружении 40 с лишним лет. И новые ракеты не предвидится, хотя еще при Обаме выделили 2 триллиона долларов на создание новой ракеты «Сентинел». Где Обама и где сегодняшний день, и нет новой ракеты. У нас 96% ракетных войск стратегического назначения. Это всей триады, я имею в виду наземных, морских, авиационных, все новое. Таких ракет, как «Буревестник», как «Посейдон», как «Авангард», как «Сармат», у американцев и близко нет. Я уж не говорю про гиперзвуковое оружие. У американцев нет гиперзвукового оружия.
2: Главные темы дня в эфире радио «Комсомольская правда». В студии Сергей Григорьев. Продолжаем обсуждение. И тема следующая. Карты Visa и MasterCard должны полностью уйти из оборота в России к концу следующего года. Дело в том, что они менее защищены из-за устаревших сертификатов безопасности, что создает риски для тех, кто их использует. Это отметил глава Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Национальная система платежных карт ранее сообщила, что переходят на российские сертификаты безопасности для своих официальных сайтов. Из-за этого могут возникать проблемы при оплате в интернете картами Visa и MasterCard. У нас на связи эксперт по информационной безопасности, автор телеграм-канала «Топ кибербезопасности» Денис Батранков. Денис, я приветствую вас, здравствуйте.
8: Да, здравствуйте.
2: Денис, если пользоваться картами Visa и MasterCard не так безопасно, да, устаревшие сертификаты и прочее, то почему дают срок аж до конца следующего года?
8: Ну, тут есть важный нюанс, потому что заявление депутата Анатолия Аксакова о полном уходе визы и MasterCard из оборота к концу 2027 года – это просто его прогноз. У регулятора не утверждены никакие даты, и Банк России уже говорил, что конкретные сроки принудительного вывода именно российских виза и MasterCard, ну, он не устанавливает. И на самом деле процесс идет, то есть мы в стране постепенно выводим эти карты. То есть самое важное здесь услышать, что совершенно не обязательно сейчас прям срочно закрывать имеющиеся у вас виза, MasterCard, но, конечно, разумно уже переходить на карты МИР для постоянного использования.
2: Денис, уже многие из моих знакомых уже с этим сталкивались неоднократно, и почему-то это происходит обычно в районе Нового года, когда карта, которой ты, допустим, еще в конце декабря расплачивался через терминалы различные, да, они работают. Терминал вроде бы тот же самый, карта вроде то же самое, прошла неделя, а карта уже не считывается. Это с этим может быть связано, с тем, что Visa и MasterCard не обновляются сертификаты, а в оборудовании, к которому эту карту прикладывают, сертификат обновлен.
8: Ну, действительно, это все идет через интернет и участвует очень много и в интернет-платеже различных систем, и реально используется сертификация. Тут важно понимать, что вообще вот карта МИР работает через НСПК. Да, собственно, это национальная система платежных карт, которая была создана Банком России в 2014 году, и когда от нас ушли как раз Visa и MasterCard, она прям подхватила работу той же Visa и MasterCard через себя, и спасибо Банку России, на самом деле, что это было сделано. Именно поэтому у нас Visa и MasterCard прям не отвалились совсем, они работают. Значит, по поводу того, что иногда платежи не проходят, к сожалению, идут DDoS-атаки. Ну, например, вчера была DDoS-атака вообще на серверы отзыва сертификатов, так называемые CRL. Они были под DDoS-ом, и они их защищали. Ну, то есть могут быть DDoS-атаки на саму систему платежную. Так что здесь, ну, подождать просто и попробовать оплатить еще другой картой, ну, и так далее, другим системам. Обычно я вижу, что даже в магазинах сейчас несколько способов оплаты появилось.
2: Да, это безусловно, но я имею в виду именно карты либо Visa, либо MasterCard, которые у человека оставались, и он не менял ее, естественно, на МИР не переходил, ну что, счет есть, деньги на нее поступают, все работает. И вдруг в один прекрасный момент, может быть, с чипом что-то происходит, да, но это происходило неоднократно, сначала с одной карты, потом с другой, и все это исключительно, это не МИР касается, да, это касается только Visa и MasterCard, которые еще со староглиняных времен остались у людей.
8: Ну да, на самом деле они работают до сих пор, то есть несмотря на то, что у них истекли уже там все сроки, ну там вы видите, что там срок стоит там какой-то, а вы до сих пор работаете. Но мы продолжаем их обслуживать в стране, так что здесь вот, ну, это скорее глюк, да, чем системность. Тут другая проблема, что есть же еще сайты, на которых мы оплачиваем в интернете, и когда мы там платим, то опять же используется система обмена сообщениями между там платежным сайтом, самой системой платежной, и там используется протокол TLS. Он удостоверяет, что сайт тот самый и так далее. И вот сейчас, поскольку у нас стали, в принципе, отзывать вот эти вот сертификаты, на которых протокол работает, там различные международные компании, то мы переходим на сертификаты российские. Национальный удостоверяющий центр их делает в Минцифре. Так вот, поскольку не у всех есть доверие к этому сертификату, ну, у всех браузеров оно отсутствует, и нужно этот сертификат загружать, что тоже с точки зрения информационной безопасности даже не рекомендуется. А если говорить про российские браузеры, то они ну, точно будут работать, но какие-то сайты вам все равно сейчас будут говорить, что соединение недоверенное и отказываться в работе. То есть кто-то говорит, ну, типа, давайте игнорировать, но тоже это плохой совет, потому что сайт, правда, может быть недоверен, например, фишинговым, поддельным. Ну, то есть здесь лучше использовать какие-то доверенные, проверенные магазины, как минимум, не покупать сейчас на каких-то неизвестных вообще сайтах и, ну, в принципе, переходить на онлайн-покупках уже на там, СБП, на карту МИР, на какие-то виртуальные карты временные, которые вы создаете, и не боитесь, что они там, ну, если утекли, то бог с ними, да, там ничего нет.
2: А вот Аксаков отметил, что данные карты менее защищены, имеется в виду Visa и MasterCard, из-за устаревших как раз сертификатов безопасности, и это создает риски для тех, кто их использует. А какие именно риски? Можете чуть подробнее об этом?
8: Ну, мне непонятно, что такое устаревший сертификат, потому что сами криптографические алгоритмы используются одинаковые. То есть там ничего устареть не может. Может устареть именно по дате, потому что ну, есть понятие, что сертификат выпускается там на полгода, на три года и так далее. Но он, поскольку работает внутри НСПК, то этот сертификат также перевыпускается нашей системой, и она отрабатывает вот эту проблему, да, которую он упомянул. То есть это все работает.
2: Да, Денис, понятно, да. Тут как бы все понятно благодаря вашим разъяснениям. Денис Батранков, эксперт по информационной безопасности и автор телеграм-канала «Топ кибербезопасности», был с нами на прямой связи. Ну, в России вновь заговорили о дефиците топлива. Некоторые регионы на этой неделе вернули ограничения на продажу бензина, а водители вновь жалуются на очереди пустые колонки на АЗС. По словам экспертов, все дело в ажиотажном спросе. Эту тему с подробностями в нашем эфире продолжит мой коллега Юрий Кораблев.
9: В России на заправках снова очереди. Сезонный пик спроса на топливо наложился на плановый ремонт крупных НПЗ в России и Белоруссии. На этой неделе как минимум 6 регионов вернули или ужесточили ограничения на продажу топлива спустя всего 2-3 недели после первой волны дефицита. В частности, в Калужской, Липецкой и Оренбургской областях вновь ввели систему «чет-нечет». В Липецке с лимитом 30 литров на машину, в Астраханской и Волгоградской ограничения по 40 литров, в Иркутской – до 30 литров в бак. В Севастополе вернули QR-коды, а в Сочи запретили заправку в канистры, сохранили лимиты для физлиц и выделили АЗС, где заправляют столько юрлица по топливным картам. В Москве на АЗС тоже заметно выросли очереди. О причинах радио «Комсомольская правда» рассказывает эксперт топливного рынка Анастасия Бунина.
10: В моем понимании второй волны топливного кризиса нет. В связи с тем, что на прошлой неделе правительство официально разрешило выпуск в продажу Евро-3, соответственно, люди, понимая, что их автомобиль может потребить только Евро-5, начали вновь ажиотажно закупаться, в первую очередь, конечно, это касается бензинов. И, конечно же, даже те логистические цепочки, которые были построены, они по факту вновь порвались. Тот повышенный спрос, который на сегодняшний день вновь возник, он вообще совершенно безоснователен. Почему? Потому что даже если на территории города Москвы и Московской области появится топливо с экологическим классом, отличным от Евро-5, это топливо будет в обязательном порядке маркироваться. Соответственно, потребитель, приезжая на автозаправочную станцию, увидит, что есть пистолет с Евро, допустим, 3, и есть пистолет с Евро-5. Пожалуйста, заправляйся. В зависимости от того вида экологического класса топлива, который прописан в паспорте на транспортные средства. Поэтому в данном случае это не кризис, это просто, ну, в очередной раз паническое настроение у населения, а вдруг завтра не окажется Евро-5, мой автомобиль поломается и встанет. А есть люди, для которых транспортные средства – это, в общем-то, средство для зарабатывания денежных средств и прокормить свою семью. Поэтому, конечно же, это в первую очередь связано с данными факторами.
9: Между тем, переработка нефти в России в этом месяце может опуститься до 4 миллионов баррелей в сутки. Это также связано с внеплановыми работами НПЗ. Эксперты прогнозируют, что к привычному уровню примерно в 5,5 миллионов баррелей отрасль в этом году уже не вернется. Прежние показатели работали на экспорт, а сейчас приоритет исключительно внутренний рынок. Каковы перспективы на ближайшие месяцы, рассказывает директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин.
11: Исходя из того, что многие ограничения по экспорту топлива продлили до конца года, по бензину, например, по авиакеросину до конца ноября, но я думаю, что по нему тоже продлят. Видно, что не хватает объемов для того, чтобы поставлять за рубеж, да, а, соответственно, вся задача предоставить внутренний рынок. В принципе, те объемы, которые мы выходили, ну, уже пытались выходить в конце июля, уже были близки к тому, что более-менее как-то хватает. Плюс надо понимать, что часть объемов уйдет, когда летний сезон закончится. У нас нет сельского хозяйства зимой, то есть ни уборочной компании, ни посевной. То в зависимости от того, какие НПЗ работают, какие в ремонтах, какие в работе, что работает на данном НПЗ, возникают те или иные цепочки поставок.
9: Автомобилистов сейчас выручают независимые заправки. Топливо там дороже, в среднем на 20-30 рублей за литр, но можно залить бак без очередей и без лимитов на продажу. Юрий Кораблев, радио «Комсомольская правда».
2: В России появились дворники из Африки. Как проходят эксперименты, нужно ли его распространить на всю страну? Через 5 минут обсудим подробнее.
1: Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков. Только проверенная информация. На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
12: Подвижные гибкие суставы, эластичные хрящи, крепкие кости. А в реальности утром тело будто застыло. Нужно время, чтобы разойтись, чтобы движения стали легче. А в магазине стоите в очереди, переминаетесь, ищете, где присесть. Донести сумки – каждый раз испытание. Знакомо? Почему простые дела превращаются в подвиг? Ваше тело заслуживает большего. Оно просто ждет поддержки. Поддержите суставы Сарсил Артра, чтобы каждый шаг приносил удовольствие. При заказе в течение часа вы сможете получить Арсил Артра в подарок. Узнайте, как это сделать, позвонив по номеру «звездочка-125». В основе Арсил Артра ценнейший тюленей жир. Это естественное питание ваших суставов. Тюленей жир – природный источник сквалена и полиненасыщенных жирных кислот омега-3, 5, 6, 7, 9. Они насыщают организм питательными веществами, которые участвуют в процессах укрепления костной ткани, поддерживают эластичность и гибкость суставов, хрящей и связок. Двигайтесь легко, пусть каждое движение приносит удовольствие. Почувствуйте вкус свободы. При заказе в течение часа вы сможете получить Арсил Артра в подарок. Звоните. Звездочка-125. Узнайте, как это сделать. Звездочка-125. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва. Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4. Помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
1: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
13: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Я заслуженный тренер России Валерий Газаев. Слушайте радио «Комсомольская правда».
1: Новости на радио «Комсомольская правда».
14: В Великих Луках 11:30 в студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников работал в Великих Луках. Одной из ключевых тем визита стала деятельность системы здравоохранения города. Глава региона посетил две городские поликлиники, стационар и центр здоровья. Оценил состояние помещений и оснащение медицинских кабинетов, ознакомился с организацией работы регистратур и распределением потоков пациентов. Вместе с губернатором в учреждениях побывала депутат Великолукской городской думы Юлия Ярышкина. Она отметила, что вопросы, с которыми жители обращаются по поводу работы великолукской медицины, находятся на контроле губернатора, а городские депутаты взаимодействуют с региональными властями при их решении. В Великолукском районе на 3-м километре автодороги Великие Луки-Ущица продолжается капитальный ремонт моста через реку Всковица. Специалисты завершили один из ключевых этапов – монтаж балок пролетного строения. Также запланировано устройство дорожной одежды на подходах, организация водоотвода и строительство очистных сооружений. Для безопасности на мосту появится освещение, тротуары и новые ограждения. Обновленный мост обеспечит надежный подъезд к деревне Суханово. Завершить работу планируют в ноябре. Завершается подготовка к празднованию Дня города. Среди праздничных площадок, которые будут работать 22 августа, исторический ретро-город. Он перенесет в Великие Луки конца 19-го, начала 20 века. Посетителям представят подлинные фотографии известных мастеров того времени, расскажут об истории хорошо знакомых мест и предложат принять участие в исторической игре. Также здесь будут работать фотовыставка и фотозона, пройдут экскурсии и мастер-классы, во время которых гости смогут своими руками изготовить памятный сувенир.
15: О валютах.
14: Доллар 85 рублей 1 копейка, евро 98 рублей 34 копейки, юань 12 рублей 63 копейки.
15: О погоде.
14: Сегодня в Великих Луках пасмурно, возможен дождь, температура воздуха около плюс 18 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки ФМ.
16: Прекрасное недалеко. Проект о том, как искусственный интеллект меняет нашу жизнь и даже реальность. В предыдущих сериях. Шел 2025 год. Человечество все больше доверяло нейросетям. Умные компьютерные программы стали думать и работать за нас, а зачастую творить и создавать новые смыслы. К чему приведет это неожиданное сотрудничество между людьми и машинами, не знал никто. Слушайте каждый четверг в 21:30 по московскому времени. Только на радио «Комсомольская правда».
2: Продолжаем обсуждение главных тем дня в эфире радио «Комсомольская правда». В студии Сергей Григорьев. Время открыть наш портал kp.ru, где опубликован материал на Владимира Варсобина с заголовком «В России появились дворники из Африки». Как проходит эксперимент и нужно ли его распространить на всю страну? Это эксклюзив «Комсомолки». И с политическим обозревателем «Комсомольской правды» Владимиром Варсобиным мы в одной студии находимся. В какой-то веке давно этого не случалось. Владимир, приветствую.
17: Да,
2: очень
17: добрый
2: рад.
17: День, добрый день.
2: Что же это за эксперимент такой? У меня есть ощущение, что я уже не раз видел не только дворников, но вообще работников из Африки. Их трудно с кем-то перепутать. Вот. И едва ли это прецедент. Мне кажется, такое уже было в нашей истории.
17: Ну, вы рассуждаете как москвич. Да, в Москве это видно, да. В Москве даже есть некоторые торговые центры или кинотеатры, где убираются действительно африканцы. Это есть, но... В регионах все-таки этого еще не было. Там как-то дефицит рабочих рук обычно заполняется нашими азиатскими друзьями, значит, гражданами бывшего Советского Союза, вот, которые имеют такое свойство, они приезжают, но не уезжают. То есть кто как к этому относится, не знаю, но, в общем-то, вот эти, они здесь привозят семьи свои, укореняются и вызывают некие трения с местным населением, ну, может быть, с таким крайне правого толка. И в Оренбурге, думая, каким образом заполнить вакансии, 40% не хватает дворников. Вы можете представить, в ЖКХ половина рабочих рук не существует. То есть, что только не делали местные власти. Они и рекламу по телевидению давали. Они пытались как-то привлечь студентов и молодежь и так далее. Ну, там, да, там 40-50 тысяч рублей за то, чтобы каждый день выходить с метлой и что-то убирать. Не нашли.
2: Ну, местное население... Блогерам можно больше заработать.
17: Да. Местное население под лозунгом «Ребята, мы больше заработаем, у нас там 70 тысяч средняя зарплата в Оренбурге, мы деньги-то найдем, поэтому мы вот дворниками работать не хотим». Угу. И местные власти встали перед выбором, ну что, где еще искать? Кстати, они хотели, решили было и Северную Корею посмотреть.
2: Но у меня была первая мысль, да.
17: Северная Корея очень дорого.
2: Да теперь, вы что?
17: Да, севернокорейцы сейчас в большой цене. Я даже знаю по своим путешествиям по стране, что они появляются то здесь, то там, но они работают в сфере часто строительства и работают очень хорошо, очень четко, поэтому за ними стоит очередь, и поэтому севернокорейцы жмут цену, хорошую цену.
2: Угу.
17: Вот, то есть севернокорейцы отпали. А так как губернатор и мэр Оренбурга из Москвы, вот такое сочетание, вот то, что вы видели в Москве, вот они говорят, о, африканцы, а давайте поищем африканцев. И они, в общем-то, после консультации, так понимаю, с МИДом, решили остановиться на Сенегале. Угу. Это очень достаточно бедная африканская страна от Атлантического океана. Очень важно, у Атлантического океана, то есть тащить своих родственников и детей с такой дали никто не будет. И невозможно, потому что это рабочие визы и на год. Их поселили в бывшем доме престарелых, закрыли их там, то есть они не могут выходить в город, когда mm-hmm. они работают.
2: То есть они в резервации, можно так сказать.
17: Да, и сделали такой саудовский вариант. В Саудовской Аравии именно так поступают с мигрантами. Их привозят определенный срок, селят в определенные места, благоустроенные общежития, но они находятся вот только для работы, никаких семей и так далее. Угу. И сейчас с апреля вот идет этот эксперимент в Оренбурге. Таких историй все-таки в России нет, вот таких вот достаточно четких и жестких. И посмотрим, значит, где-то, по-моему, 11 декабря у них заканчивается срок, и уже Минтруд, решит продлевать лицензию, ну, в смысле, продлевать им срок пребывания в России, или, пожалуйте, обратно в
2: Африку. У нас суровые зимы, они могут сами не захотеть.
17: Как сказал мне местный сенегалец, он сказал, у нас такая есть традиция. Вот где другой человек может жить, сенегалец из принципа жить будет.
2: А, это потому хорошо.
17: Потому что это на слабо. Поэтому они, конечно, ожидают вот эти жуткие морозы, а в Оренбурге до минус 40 доходит.
2: Одно дело жить, другое дело убирать тонны снега вручную.
17: Они работают, кстати, интересно. Они работают в 5 раз, даже посчитали, в 5 раз лучше местных дворников, потому что они делают один, как сказать, у них контейнер мусора. Эти делают 5. Они работают очень медленно, пританцовывая, ну, потому что в Африке жара, и там ничего быстро не делается. Вот. Но зато они очень спокойно, трудолюбиво делают фронт работ. Поэтому они со снегом справятся, я думаю. Здесь важно вот что. Важно, что властям, нашему правительству, есть хороший опыт посмотреть, что не только в Азии надо искать работников, угу. что есть, оказывается, такие варианты, когда ты просто привозишь, контролируешь и увозишь. По мне, на самом деле, это можно действительно распространить и на Среднюю Азию, но только в том случае, если мы введем визовый режим, и все, кто сюда приезжает, будут приезжать по трудовой визе. Ну, или по визе туриста, туда ты просто уезжаешь.
2: Ну, этот откат может перекрыть этот ручеёк из Средней Азии, потому что сюда приезжают с большим удовольствием, я так понимаю, с большой охотой, не только за деньгами, а то, что здесь можно творить вещи, которые там, на родине, под присмотром родственников бесконечных делать нельзя.
17: Ну, мы сначала делаем такой, не то что проходной двор, мы говорим, приезжайте ради бога, да, а потом начинаем ворчать на тех, на ту армию, которая к нам приезжает, и при этом мы выглядим странно для них. Если мы действительно хотим сделать порядок, так давайте все упорядочивать. Давайте так, что получить визу в Россию и трудовую визу, это должна быть привилегия. Это должно быть вызывать уважение у гостя, что он получил визу на определенных правах и на определенных условиях, и он должен здесь вести себя нормально, потому что иначе он просто отсюда вылетит. Он просто нарушит правила пребывания. Ну,
2: вот пример Арабских Эмиратов у меня перед глазами.
17: Это да. Нормальная история для любой страны. Вот там Европа дала...
2: Бан ставится на въезд моментально, и таких денег ты больше нигде не заработаешь. Из Пакистана, из Бангладеш ли ты приехал, неважно откуда.
17: И главное, здесь нет никакого ни расизма, ни ксенофобии, ничего. Все уважительно, да. И все документально прописано. Здесь никто не будет говорить, что мы какие-то злодеи. Нет, мы у нас все формально, правильно, вот четко под условия приехал. Пришло время, уезжай. Или доказывай, что ты здесь еще нужен.
2: Хорошая история, но вот если брать опыт Оренбурга на всю страну, Сенегала точно не хватит на всю Россию. Такого количества дворников они просто не производят.
17: Там один айтишник-дворник, сенегальцы. Они, кстати, некоторые из них одновременно по ночам еще компьютер...
2: Ну, это удобно, да, на удаленке.
17: Да. То есть эти ребята, они такие простые, они продвинутые. Кстати, с виду они такие в дредах, такие современные. Но их просто проблема в том, что у них действительно низкие зарплаты. А он мне сказал, слушай, на самом деле не все народы подходят под это дело. Я его пытал, сказал, какие народы не подходят, но он как-то уклонился от этого ответа. Так. Он сказал, что здесь вот действительно надо выбирать те народы, которые к нам в наших условиях будут беспроблемны. Но это уже, мне кажется, к дипломатам. Они больше знают.
2: Да, и это, может быть, тема для следующего материала и расследования, крайне интересного, и, может быть, даже не без острых углов. Владимир, благодарю за, во-первых, эту работу, за этот материал эксклюзивный, да, и за беседу в нашей студии. Это Владимир Варсобин, политический обозреватель «Комсомольской правды». Еще раз напомню, прочтите на сайте kp.ru удивительно интересный материал и поучительный эксклюзив «Комсомольской правды». В России появились дворники из Африки. Как проходят эксперименты, нужно ли его распространить на всю страну. Ну, а мы переходим к новостям спорта. Ну что ж, сборная России по художественной гимнастике вернулась в Москву после триумфа на чемпионате мира в Германии. Россиянки выиграли золото в командном многоборье. В составе сборной были Мария Борисова, София Ильтерякова, Арина Лавринова, Алиса Еремеева, Анна Николаева, София Солонская, Агата Борискай и Дарья Мельник. И вот чемпионат мира, напомню, проходил во Франкфурте на Майне с 12 по 16 августа. И россиянки на этом первенстве отметились не только в командном многоборье. София Ильтерякова завоевала серебро в упражнениях с мячом, а Мария Борисова взяла бронзу в упражнениях с мячом, с булавой и еще и с лентой. И вот поздравление спортсменкам ранее направил Владимир Путин. Глава российского государства отметил, что гимнастки блестяще представили Россию на международной арене и показали высокий уровень подготовки, артистизм и спортивное мастерство. О других новостях спорта расскажет Василий Воронин.
18: Новости спорта. Президент Владимир Путин поздравил сборную России с победой на чемпионате мира по художественной гимнастике во Франкфурте на Майне в Германии в командных соревнованиях. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля. В поздравлении отмечается, что российские спортсменки достойно представили свою страну на главном старте сезона. Путин подчеркнул, что этот триумф стал значительным вкладом в развитие традиций отечественной школы художественной гимнастики. Российский борец греко-римского стиля Али Ильясов стал победителем первенства мира среди спортсменов до 20 лет в Братиславе. Ильясов первенствовал в весовой категории до 130 килограмм, защитив добытый год назад титул в Болгарии. В финале он победил венгра Коппани Ласло. Серебро в весе до 63 килограмм завоевал россиянин Салим Казмахов, уступивший в финальной схватке борцу из Узбекистана. Московский «Локомотив» договорился с «Галатасараем» о переходе в стамбульский клуб полузащитника сборной России по футболу Алексея Батракова. По информации источника, сумма трансфера составит 25 миллионов евро. Также клубы согласовали рассрочку, в которую будет выплачена эта сумма. Трансфер официально оформят в ближайшие дни. Стороны пока обсуждают условия контракта, но отмечается, что соглашение с 21-летним игроком должно быть рассчитано на 4 или 5 лет. Также предусмотрены 4 миллиона евро в качестве бонусов, но договоренность не включает в себя пункт о выплате «Локомотиву» процента от суммы перепродажи игрока. С вами был Василий Воронин.
19: Новости спорта.
20: Реклама. ОМВД по городу Великие Луки приглашает на службу в органы внутренних дел Российской Федерации граждан России в возрасте от 18 лет для замещения должностей младшего, среднего и старшего начальствующего состава, годных по состоянию здоровья и способных по своим моральным и деловым качествам выполнять задачи по охране правопорядка. По вопросам трудоустройства и оформления на службу обращаться по адресу: город Великие Луки, улица Комсомольская, дом 14, кабинет 322, телефон 30241.
21: Газета «Стерхлуки» объявляет традиционный розыгрыш. Как всегда, вас ждут призы от наших партнеров и главный приз – 50 литров бензина. Покупайте газету «Стерх» с 5 августа по 2 сентября, вырезайте купоны участника и приносите в офис редакции на Зверева, 41. А 9 сентября в 12:00 мы узнаем имя победителя. Подробности в группе «Стерх» ВКонтакте. Телефон 3-63-26.
22: Телефон рекламной службы «В Великих Луках». 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
6: Военный эксперт Алексей Рам о рейтинге военной мощи стран.
0: Я не очень хорошо отношусь к таким рейтингам, потому что, ну, это абсолютно непрозрачно. Можно заявить, что мы анализируем 200-300 параметров, но это же все непрозрачно. Мы же не знаем, там, какие формулы используются, какие коэффициенты корреляционные или еще что-то, какие-то статистические выкладки. Поэтому, ну, рейтинг. Там же все-таки надо учитывать, что рейтинг не совсем именно мощь вооруженных сил, а это ее огневую мощь. То есть возможности наносить удары и наличие средств поражения. Ну, там много к этому рейтингу вопросов. Действительно, страны так раскиданы, непонятно по какой логике и на основании чего это сделано.
22: Сказано на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Срочно. На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
3: Здравствуйте. Есть органы, которые мы чувствуем каждый день. Сердце стучит, желудок урчит, голова болит. А есть органы, которые мы не замечаем. Они работают, когда мы спим. Фильтруют, когда мы едим и пьем. Они не подают сигналов. Просто в какой-то момент устают. Сегодня мы поговорим с Горским Виктором Владимировичем о фильтрах нашего организма, о почках. Здравствуйте.
4: Здравствуйте. Спасибо, что поняли эту тему. По статистике, более чем у 15 миллионов россиян, к сожалению, нарушена работа почек, а они даже не подозревают об этом. А это риск, потому что может привести к фатальным последствиям вплоть до их полного отказа.
3: Ну а кому бы вы порекомендовали обратить внимание на свое здоровье?
4: За здоровьем нужно следить всем. Но что касается почек, это особенно важно для тех, кто старше 50 лет. К этому возрасту нагрузка на почки увеличивается, меняется обмен веществ, появляются хронические заболевания, сидячий образ жизни, курение, алкоголь, прием жирной пищи.
3: Так, с этим разобрались. А как мы можем понять, что проблемы с почками уже начались? На что обратить внимание?
4: А тут целый список признаков. Утром встали, посмотрели в зеркало. Если видите отечность, особенно вокруг глаз, надо провериться. Если вы часто ночью просыпаетесь в туалет, у вас есть подтекание при чихании или поднятие тяжести, дискомфорт в области поясницы, беспокоит давление, все это говорит о том, что надо обратиться к врачу.
3: Такое достаточно сложно не заметить. Видимо, тут главное не запускать.
4: Конечно, потому что все это может привести к серьезным последствиям, например, проблемам с сердцем и сосудами. Не хочу пугать, но важно понимать, что нестабильное давление при проблемах с почками, как правило, становится причиной, увы, необратимых последствий.
3: А я читала, что если проблемы с почками, люди чаще получают переломы.
4: И это тоже. За кальций в крови отвечают маленькие железы около щитовидной железы. Когда почки работают плохо, эти железы начинают активнее выделять специальный гормон, который выводит кальций из костей. Из-за этого кости теряют свою плотность. Поэтому даже при минимальных травмах велик риск перелома, в том числе и шейки бедра.
3: Каждый раз поражаюсь, насколько все у нас в организме взаимосвязано.
4: А я вам больше скажу, проблемы с почками серьезно влияют на иммунитет. Почки – фильтр нашего организма, который должен выводить шлаки и отходы жизнедеятельности. Застарелая желчь и слизь, соли и окиси, тяжелых металлов, которые мы получаем из воздуха, консерванты и пестициды, которые мы получаем с пищей. Это и есть основная задача почек, чтобы организм работал в полную силу. Иммунитет был крепким и мог противостоять различным инфекциям извне.
3: Получается, если работа почек нарушена, это как если бы мы перестали выносить мусор из дома. Сначала ничего, а через неделю уже невозможно находиться внутри.
4: Отличное сравнение.
3: А вы часто сталкиваетесь с теми, кто годами не обращает внимания на здоровье?
4: Достаточно часто. И знаете, что они говорят? Да я уж приспособился. Привык вставать по ночам, привык, что давление нестабильное, привык держать в сумке прокладки на случай потекания. Но так не должно быть.
3: А можно вернуться к обычной нормальной жизни?
4: Одно скажу точно. Нужно обязательно заботиться о здоровье почек, если что-то не так.
3: Тем более на рынке представлен очень широкий выбор комплексов для поддержания здоровья почек.
4: Это правда. По работе я часто езжу на различные выставки и конференции. На одной из них я знакомился с комплексом «Редунит». Это разработка ученых из Наукограда Бийск. Там более 10 лет создавали уникальную формулу, действие которой направлено именно на работу почек и поддержание их функций. Кстати, немалое значение играет и то, что это алтайская формула.
3: А что в этом уникального?
4: А на Алтае огромное количество эндемиков. В древние времена царские особы приезжали сюда на плато Укок, чтобы восстановить здоровье. Это плато всегда считалось самым загадочным и энергетически наполненным местом. А в 1993 году, во время археологических раскопок, там нашли мумию женщины. Назвали ее принцесса Укока.
5: Про нее же очень много рассказывали.
4: Да, это известная находка. А рядом с принцессой нашли еще и сундук. В нем нашли записи на местном диалекте. А оказалось, что принцесса собирала коренья, травы и растения, изучала их свойства и составляла различные сборы, в том числе и для поддержания здоровья почек. Работая над формулой редунита, ученые взяли за основу эти записи о свойствах эндемиков Алтайского края.
5: Если вы хотите подробнее узнать о комплексе для поддержания здоровья почек «Редунит», прямо сейчас звоните с мобильного «звездочка-125». Все звонки бесплатные. «Звездочка-125».
7: Звоните прямо сейчас и при заказе получите «Редунит» в подарок. Звоните с мобильного «звездочка-125».
5: То есть правильно ли я поняла, что «Редунит» сочетание древних знаний и современных технологий?
4: Именно так. Также в состав «Редунита» вошел запатентованный итальянский комплекс «Rainbow Selective». Он помогает поддержать почечную микроциркуляцию и способствует выводу лишней жидкости. Это напрямую влияет на артериальное давление и работу сердечно-сосудистой системы. Ну и важно добавить, что вместе с лишней жидкостью организм может еще избавиться от шлаков и токсинов. А это может помочь почувствовать легкость, энергию, позволяет поддержать крепкий иммунитет и сохранить здоровье всего организма, в том числе почек, сосудов и сердца.
5: Чтобы подробнее узнать о составе комплекса «Редунит», звоните с мобильного «звездочка-125». Звонок по всей России бесплатный.
7: Звоните прямо сейчас и при заказе получите «Редунит» в подарок. Звоните с мобильного «звездочка-125».
5: Но я так понимаю, что «Редунит» — это комплексная поддержка всей мочеполовой системы и здоровья почек.
4: Вы абсолютно правы. В состав «Редунита» еще вошел филантус нерури, или, как его еще называют, разрушитель камней. Из него были выделены терпеновые соединения, которые отвечают за здоровье почек и мочеточников, где могут образовываться песок и камни. Филантус помогает поддержать в допустимой норме уровень мочевой кислоты и оксалатов в моче, что и должно быть при здоровой работе почек.
7: Звоните прямо сейчас и при заказе получите «Редунит» в подарок. Звоните с мобильного «звездочка-125».
4: А еще «Редунит» помогает поддержать необходимый уровень микроэлементов в организме – магний, калий, кальций, который может вымываться из костей. А эти элементы очень важны для поддержания почек, сердца, суставов, пищеварительной и нервной систем.
5: Виктор Владимирович, у нас остается совсем немного времени. Давайте подведем итог нашей беседы.
4: Почки – настоящие трудяги. Они регулируют давление, поддерживают водный баланс, очищают кровь. Если на них махнуть рукой, то будут последствия для всего организма. Это не преувеличение, это анатомия. И если мы поддерживаем здоровье почек, мы поддерживаем и мочевыделительную систему, и давление, и гормональный фон. Это наш крепкий сон, легкость в течение дня и радость каждому дню. Пока почки молчат, у нас есть шанс их услышать и вовремя поддержать.
5: Виктор Владимирович, спасибо за этот разговор.
7: Звоните прямо сейчас и при заказе получите «Редунит» в подарок. Звоните с мобильного «звездочка-125».
5: Звоните с мобильного «звездочка-125» и узнавайте больше о комплексе «Редунит» для поддержания здоровья почек. Все звонки бесплатные. «Звездочка-125». Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28, ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции до 31 декабря 2026 года. Не является офертой.
22: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Просто космос.
8: Всем привет! Здесь «Просто космос» и я, Баченина М. В детстве мы привыкли думать, что Марс – это мертвая планета. – Красная пустыня, ржавые камни, застывшая тишина и лишь иногда ураганы, поднимающие пыль. Кажется, что там ничего не происходит уже миллиарды лет. Но это не совсем так. Спутники, которые летают вокруг Марса, прислали неожиданные снимки. Оказывается, поверхность красной планеты дышит, движется и меняется прямо у нас на глазах. Марс не просто существует. Он живет своей очень медленной, но удивительной жизнью. Обратим внимание на равнину, которая называется Утопия. Это огромная ровная область. На старых снимках, сделанных американскими аппаратами «Викинг» в далеком 76-м году 20 века, здесь был один ландшафт, однородные красноватые пески. А теперь посмотрим на свежие фотографии с зонда «Марс-экспресс». Тот же самый участок, но разница огромная. По равнине медленно, но верно наступает темное покрывало, похожее на пепел. Оно выглядит как чернильное пятно, которое расползается по рыжей скатерти. Чтобы заметить это движение, ученым понадобилось почти 50 лет. За полвека темное пятно заметно увеличилось в размерах. Для нас это целая жизнь, а для геологии – один миг. И этот миг зафиксирован камерами. Откуда взялся этот темный пепел? Это не свежее извержение вулкана. Это древняя пуховая куртка планеты. Состоит он из минералов – оливина и пироксена, прочных темных пород, рожденных в глубинах марсианских вулканов-гигантов, например, Олимпа. Почему это интересно? Оливин на Земле быстро разрушается от воды. А здесь он лежит на поверхности миллиарды лет и прекрасно сохранился. Это доказывает, что Марс высох невероятно давно, но его внутренности до сих пор напоминают о себе. Главный вопрос – что заставляет пепел двигаться? Виновный один – ветер. Либо ветер гонит темный песок поверху, либо как метлой сдувает светлую пыль, обнажая старую вулканический слой. Оба варианта пока под вопросом, но оба доказывают активность. Марс меняется. Он не застыл намертво. Да, у него нет тектоники плит, как у Земли, и дожди здесь не идут. Но эоловые процессы, работа ветра, творят на планете свою картину прямо сейчас, в эту секунду. Кто-то скажет, подумаешь, песок сдуло. Но для науки это огромный шаг. Если на Марсе двигаются огромные массы вещества, значит, он геологически активен. А где есть тепло и движение, всегда есть вероятность сюрпризов. Марс не умер, он просто неторопливый.
22: Просто космос.
9: Я Сергей Шнуров. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Оставайтесь с нами.
10: Война и мир. Преступление и наказание. Горе от ума. Кому на Руси жить хорошо? Что делать? И грянул гром. О, дивный новый мир. Книги всегда давали людям ответы на главные вопросы и рассказывали, что нас ждет дальше. Увы, в наши дни выделить время на чтение все сложнее. Но не расстраивайтесь. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров будет читать книги за вас. А потом рассказывать о самой актуальной и важной литературе в эфире радио «Комсомольская правда». Каждый четверг в 9 часов вечера и каждое воскресенье в 10 утра по московскому времени слушайте проект «Война, мир и книги». Программу о произведениях, которые меняют реальность. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
22: Бери от КП максимум. Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере «Макс». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках.
11: Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самые жаркие споры и дискуссии. И тебе рекомендую.
22: «Вся правда о лете» на радио «Комсомольская правда». Летние отпуска стали массовым явлением только в 20 веке. «Жаркая пора» на радио «Комсомольская правда».
23: В Москве полдень.
22: В Саратове 13 часов. В Челябинске 14. Во Владивостоке 7 вечера. Новости на радио «Комсомольская правда».
1: В студии Евгения Глинская. Здравствуйте.
22: О дипломатии.
1: Послы Японии в МИДе выразили решительный протест из-за антироссийских высказываний руководства страны после посещения Владимиром Путиным острова Итуруп, сообщили в диппредставительстве. Акири Мута заявлено, что суверенитет и юрисдикция нашей страны над Южными Курильскими островами остаются незыблемыми. Кроме того, Москва оставляет за собой право на адекватные контрмеры.
22: О важном.
1: Карты Visa и MasterCard могут полностью выйти из оборота в России к концу 2027 года. Об этом предупредил глава Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. По его словам, международные карты становятся менее защищенными из-за устаревших сертификатов безопасности. Ранее национальная система платежных карт объявила о переходе на российские шифры, что может вызывать проблемы при оплате в интернете зарубежными платежными средствами. Карты системы МИР продолжат работать без изменений.
22: О происшествии.
1: В Подмосковье сотрудники полиции задержали мужчину, который ударил кассира в магазине детских товаров. Инцидент произошел в городе Талдоме. Местный житель пришел в торговую точку вместе с сыном. При оплате на кассе выяснилось, что стоимость выбранного товара отличается от цены на витрине. Покупатель начал нецензурно выражаться, после чего ударил продавца по лицу. Очевидцы вызвали полицию. В отношении дебошира возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».
22: О спорте.
1: Российская теннисистка Диана Шнайдер вышла в четвертый круг турнира WTA в Цинциннати. В третьем раунде спортсменка одержала победу над полькой Майей Хвалинской. Матч продолжался 2 часа 8 минут и завершился со счетом 6-2, 7-6. Следующей соперницей Шнайдер станет вторая ракетка мира Елена Рыбакина из Казахстана.
22: Обо всем.
1: На дне Онежского озера в Карелии дайверы обнаружили уникальные петроглифы возрастом около 7 тысяч лет. Наскальные рисунки нашли в районе мыса Кладовец-Нос, который является объектом всемирного наследия ЮНЕСКО. На дне водолазы зафиксировали изображение лебедей. Эти древние памятники старше египетских пирамид примерно на 1000 лет. Результаты карельской экспедиции будут официально направлены в штаб-квартиру ЮНЕСКО.
22: О валютах.
1: Официальный курс доллара от Центробанка на сегодня 85 рублей 1 копейка, евро 98 рублей 34 копейки, юаня 12 рублей 63 копейки.
22: О погоде.
1: В Москве плюс 22, ясно и без осадков. В Петербурге 18 выше 0, там облачно, осадков также не ожидается. Евгения Глинская, служба информации.
2: Главные темы дня в эфире радио «Комсомольская правда». В студии Сергей Григорьев. Здравствуйте. В Штатах надеются на прорыв в переговорах по Украине за счет неожиданных переговорщиков вроде главы комиссии США по изящным искусствам. А как же Уитков и Кушнер? В Европе растет число выступающих за диалог с Россией политиков, а Минпросвещение вслед за лимитами на домашнее задание определило максимум занятий в расписании. Будут ли школьники учиться меньше? Эти вопросы обсудим в ближайшие минуты в эфире радио «Комсомольская правда». Ну а начнем с того, что Соединенные Штаты Америки надеются на прорыв в переговорах по Украине за счет неожиданных переговорщиков вроде главы комиссии США по изящным искусствам Родни Кука. Штаты надеются, что вот такие неожиданные переговорщики, как Кук, могут помочь выйти из дипломатического тупика на Украине, сообщает газета Financial Times, ссылаясь на людей, знакомых с вопросом. У нас на связи главный научный сотрудник Центра актуальных международных проблем Дипломатической академии МГИМО МИД России Антон Гришанов. Антон Александрович, я вас приветствую. Здравствуйте.
12: Добрый день.
2: Антон Александрович, слышу ваш уставший голос. Понятно,
12: да, все нормально.
2: Понятно, что ну, тема скорее такая хайповая, да, как сейчас модно говорить, потому что я посмотрел, что это за люди, и выяснил, что возглавлял делегацию на ПМФ тот Родни Кук. Вот, и в связи с этим возникает вопрос, а чего это вы решили привлечь-то? Неужели Уитков и Кушнер перестали выполнять свои функции так, как должны были?
12: Ну, это такая культурная дипломатия. Она во все времена работала, и в советское время, в времена Холодной войны, когда шел диалог по линии, в том числе деятелей науки, культуры, спорта. Просто Байден все это обрезал принципиально. Потом Трамп вот начал постепенно восстанавливать и направил человека, который хорошо знает Россию, наше культурное сообщество, любит Россию, насколько я понимаю, он здесь жил долгое время. И поэтому, конечно, есть некая надежда, что те или иные сигналы будут передаваться по разным каналам. Важно, чтобы они друг другу не противоречили, но все равно ключевым каналом остается линия Уитхофа, Кушнера, с той стороны и Ушакова, Дмитриева, с нашей стороны. При этом, конечно, и МИД с Госдепартаментом продолжают диалог.
2: Вот Financial Times, кстати, пишет, что Родни Мимс Кук, младший, который на ПМФ приезжал, встречался якобы в России с кремлевскими чиновниками в рамках негласной дипломатической миссии. А что вообще этот человек может обсуждать с кремлевскими чиновниками? Есть ли у него полномочия, в конце концов, да, обладает ли он всем, или это просто разговор за жизнь, за столом, да, потому что преодолеть тупик в переговорах по урегулированию на Украине, мне кажется, довольно сложно, если речь будет идти только о культуре и искусстве.
12: Ну, я прочитал эту статью, она говорит о том, что журналисты Financial Times не очень хорошо понимают в том, как работает администрация президента. Там написано, что он встречался, в частности, с Антоном Кобяковым. Антон Кобяков, да, руководит организацией ПМФ и других мероприятий такого рода, он за это отвечает, работая в администрации президента. Сводился к выступлениям господина Кука на ПМФ, к его программе. Это вполне нормальная практика. Приезжают высокопоставленные гости, они взаимодействуют с ключевым организатором этого мероприятия. Хотя, конечно, обмен теми или иными сообщениями о том, что нам необходимо перезагрузить отношения, разрядить их и так далее, он мог быть и в разговоре с Кобяковым. Мы помним, что и с Владимиром Владимировичем была коммуникация на форуме, и с другими деятелями. Но, разумеется, кто был на ПМФ, знает, что там все постоянно пересекаются между собой в рамках закрытых и открытых мероприятий. Но это не значит, что такого рода контакты могут заменить официальные переговоры. Это позитивный сигнал, что в любом случае есть взаимодействие, действия, есть передача тех или иных сообщений. И из этого что-то может, так сказать, вырасти со временем, если будет со стороны администрации Трампа подобного рода желание. Потому что мы видели, что Марко Рубио тогда сделал очень странное заявление, что он не в курсе поездки этой делегации.
2: Да.
12: Пишет, что и готовили к этому, то есть несколько против.

0: свои, в том числе деловые интересы. Есть Марк Рубио, который, например, мечтает, ну, открыть секрет Поли Шанеля, стать президентом, и сейчас его шансы растут на фоне неудач Джей Ди Венса. И активно его продвигают многие в республиканской партии. Конечно, в связи с этим он делает соответствующие заявления, которые показывают, что он близок к ястребам, что, значит, он не собирается там сдавать позиции этих ястребов в республиканской партии. В связи с этим я бы не стал делать крайне оптимистичных прогнозов, потому что мы знаем, что в США многое может измениться. И после выборов в Конгресс начнется президентская кампания, начнутся спекуляции относительно того, каким будет курс при следующем президенте. И, конечно, весь этот диалог может быть поставлен на паузу. Но будем надеяться, что этого не произойдет, если у Трампа есть желание войти в историю в качестве миротворца. Хотя пока что, как мы все понимаем, в этом есть серьезные сомнения.
1: Антон Александрович, ну вот на ваш взгляд, в администрации американского президента, скорее всего, тоже хорошо видят поляну и прекрасно понимают, что выборы в Конгресс, которые под большим вопросом, и большое количество, ну, скажем так, неудач у Дональда Трампа на международном треке, на внешнем, тоже присутствуют. Тогда зачем сейчас им посылать какого-то нового переговорщика в Россию, если они сами не уверены в том, что будет там, скажем, ближайшей зимой, и уж тем более через пару лет?
0: Ну, это, в принципе, нормальная практика. Трамп обещал своим избирателям, что он как-то этот конфликт урегулирует. Во время выборов ему, его партии, его окружение будут оппоненты предъявлять претензии, что вот ты обещал что-то сделать, ничего не происходит. Поэтому он подобного рода деятельность продолжает. Плюс, я так понимаю, были личные договоренности президентов, что на ПМФ США будут представлены, так или иначе, эти договоренности были выполнены на уровне Родни Кука. Вот. Но, опять же, ну, несколько странно, что Financial Times так сильно преувеличивает этот визит. Тем более мы помним, что было после этого визита. Помним, какие были заявления и от Трампа, и от Рубио, и молчание по вопросу договоренности в Анкоридже. И много других аспектов. Плюс мы видим, как все это сопровождалось. Я знаю людей, которые рядом с Куком в тот момент, что он действительно там был шокирован этими ударами, которые именно в тот момент, когда он поехал, да, на завтрак, украинцы начали наносить по нашим предприятиям. И это было все видно из центра Петербурга, и действительно это произвело на него, на человека культуры, далекого от политики, такое сильное эмоциональное впечатление. Явно это было сделано, чтобы потом передал соответствующие эмоции Трампу.
1: Еще есть момент. Понятно, что Трамп многое обещал и, может быть, многое пытается, по крайней мере, сделать. Результат пока и ныне там, потому что мы с вами помним, что сначала все ждали, что вот-вот он должен надавить на Зеленского, но этого по каким-то причинам не произошло. И мы в этом уравнении сейчас за скобками временно оставили Европу. В Европе тоже есть силы, и Британия тоже фигурирует, как мы видим, в украинском конфликте чужими руками жар загребают. И я вижу, что появляются сообщения о том, что в Европе растет число политиков, которые выступают за диалог с Россией, ибо переговорный климат действительно сейчас поменялся. Что вы об этом думаете? Почему Европа хочет, если она, конечно, хочет, все-таки диалог с Россией налаживать? И что это за Европа? Европа большая.
0: Ну, есть Европа действительно большая, в Европе разные страны, есть Южная Европа, там у них свои проблемы, от них все это вообще далеко и важнее, что в Марокко там происходит на границе, есть, значит, Европа там восточная, которая объединена вот, во многом, не во всем, конечно, есть там Словакия отдельно, объединена вот этой русофобской истерией относительно того, что мы срочно в них вторгнемся. Это работа во многом такого русофобского лобби связана с военно-промышленным комплексом, они сильно укрепляют и укрепили свои позиции, там целые города поднимаются в некоторых странах, там во Франции, например, Германии, на вот оборонных заказах. И, конечно, это с этим связаны и политики, которые продвигают соответствующие нарративы. Поэтому там продолжается серьезная борьба. Часть избирателей от этого устала. Она хочет сосредоточиться на внутренних проблемах, чтобы деньги шли не на борьбу с мнимой угрозой, а на решение тех, так сказать, задач, которые стоят перед экономикой и социальной политикой. Но мы же видим по США, вот Трамп тоже выступал за диалог. Многие избиратели выступали за диалог. Но пока что прорыва не происходит. Тем более в Европе, где огромное количество стран, в этих странах большое количество групп интересов, есть еще вот эта евробюрократия, которая узурпировала, так сказать, контроль над Брюсселем во главе с Урсулой фон дер Ляйен и всячески блокирует любые попытки диалог начать. Вот глава Евросовета пытался начать, его быстро поставили на место, хотя он формально возглавляет Евросоюз, и ему пришлось там чуть ли не извинения приносить, что он делал заявление о необходимости начала диалога,

0: какие-то движения в этом направлении предпринимал. Поэтому это долгий процесс. Многое будет зависеть от того, как будет развиваться ситуация, в частности, во Франции, кто сменит Макрона в следующем году. Многое будет зависеть от того, что происходить. Мы видим, что Мерс в шаге от отставки. Ну и, конечно, там ситуация в других странах, ключевых, в том числе в Великобритании, где новая команда пришла, относительно новая команда пришла к власти, с Бёрнамом. Он тоже скажется на том, как процесс будет осуществляться. Но я бы не стал, опять же, я бы не стал делать оптимистичных прогнозов и здесь тоже. Тут надо быть реалистами. Русофобское, антироссийское лобби, оно очень мощное. В Европе, в США, и оно так быстро позиции не уступит.
1: Антон Александрович, благодарю вас за ваши ответы. Это Антон Гришанов, главный научный сотрудник Центра актуальных международных проблем Дипломатической академии МГИМО МИД России, был с нами на прямой связи. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». А через пару минут мы обсудим новость о том, что Минпросвещение вслед за лимитами на домашние задания определило максимум занятий в расписании. Школьники будут учиться меньше?
2: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
3: Реклама. Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь-электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
4: Кабельный завод «Магна» приглашает сотрудников на новое производство. Скрутчиков, волочильщиков, опрессовщиков, бронировщиков, а также сменного мастера. Производственным рабочим с опытом работы заработная плата от 100 тысяч рублей. Для кандидатов без опыта доступно обучение на производстве. Всем сотрудникам гарантирован полный соцпакет и годовые премии за результат. Доставка к месту работы и обратно корпоративным транспортом. Запишитесь на собеседование прямо сейчас. 8-911-88-91-057.
5: Яркое лето, яркие образы, комфорт и качество. Мужская территория. Одежда для мужчин любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды «Мужская территория». С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
6: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505.
2: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская».
1: Еще одна тема для обсуждения в нашем эфире, но начнем с новости. К слову, это рубрика «Главные темы дня». В студии Сергей Григорьев. Приветствую, если вы недавно подключились к нашей волне. Школьники будут учиться меньше. Не исключено, что так. Минпросвещение вслед за лимитами на домашнее задание определило максимум занятий в расписании. Первоклассники начнут учебный год с 3 уроков в день, с ноября их может быть 4. Ну и с января им 1 раз в неделю разрешат проводить 5 занятий, если среди них есть физкультура. Со 2 по 4 класс можно проводить максимум 5 уроков в день, раз в неделю 6. Ученикам 5-6 классов разрешено ставить не больше 6 занятий, а старшеклассникам с 7 по 11 класс до 7. Давайте обсудим. У нас доктор педагогических наук, профессор Института образования Высшей школы экономики Олег Федоров на прямой связи. Олег Дмитриевич, я вас приветствую. Здравствуйте.
7: Да, добрый день, здравствуйте.
1: Честно говоря, давно в школе не был, институт еще в прошлом веке закончил, и немножко оторопь меня берет. С 7 по 11 класс до 7 занятий в день, серьезно, по 45 минут?
7: Ну, здесь есть несколько аспектов, которые дополняют картинку той новости, которую мы обсуждаем. Угу. Во-первых, существует помимо максимального объема дневного, максимальная недельная нагрузка. школьников, которая тоже утверждается распорядительными актами министерства, и она составляет там, ну, вот от 28 до 33 уроков, поэтому здесь речь идет о том, чтобы не было дисбаланса в расписании, и поэтому то есть больше, чем стандартом определено, в неделю все равно не получится, и вот этот вот регламентирующий акт, он, ну, просто, скажем так, говорит о том, что не надо ставить там 8 уроков, а на следующий день 4, да, должно быть равномерно по 6 уроков.
1: А что, серьезно, бывает по 8 уроков?
7: Ну, видите, это связано с кадровой инфраструктурной проблемой, потому что есть школы, где довольно большое количество совместителей, которые работают несколько дней, и их надо всю нагрузку как-то так определить несколько дней. Есть, условно говоря, спортивные залы, которых не хватает на там 3 часа физкультуры, если мы говорим о школах массовой постройки. Поэтому вот здесь специфика школ, у нас их очень много в стране, больше 40 тысяч, в каждой свои особенности, и вот такие регламентирующие вещи, они как раз нужны для того, чтобы, ну, вот, не допускать каких-то перегибов, что называется, на местах. Ну, а с точки зрения продолжительности, вы упомянули, по 45 минут, да, здесь все-таки есть у школы возможность сделать урок 40 или 45 минут, это дело региона, образовательной организации, поэтому да, но глобально я с вами согласен в том, что для 14-летнего, 13-летнего подростка, семиклассника, 7 уроков в день, это выглядит довольно серьезно.
1: Но если там нет музыки, предположим, литературы и физкультуры, пятый урок – это уже каторга, и ты ничего не понимаешь и не усваиваешь. Это я по себе прекрасно помню. Да. Я не был глупым, у меня не было СДВГ, у меня не было интернета. И я прекрасно помню, что пятый урок – это уже мука. Ты сидишь и думаешь, когда уже отпустят домой, и вообще не слышишь, что говорит преподаватель.
7: Ну, при этом есть еще методические рекомендации, которые дают определенные установки по поводу формирования расписания. Понятно, что если мы поставим алгебру, геометрию, физику, русский язык подряд, то, ну, мы где-то уже к концу второго урока, там, начали третьего ребенка, потеряем его внимание. Вот, да. Другое дело, хорошо бы, чтобы эти рекомендации выполнялись, но они очень часто наталкиваются на вот быт, что называется, и просто там какой бы талантливый завуч не составлял расписание, у него физически может не быть возможности полностью эти рекомендации выполнить.
1: А вот первоклашки, у которых 3 урока в день, это немного ли для человека, который еще 3 месяца назад ходил в детский сад?
7: Да нет, ну у них же уроки еще по полчаса, поэтому...
1: это дело другое.
7: Да, глобально они в 2 астрономических часа укладываются, и здесь один учитель, она может следить за психоэмоциональной, физиологической динамикой, как-то там варьировать паузами, поэтому с первоклассниками как раз, мне кажется, проблема наименьшая. В силу того, что они в одних руках, у одного учителя, и который с ними проводит весь день, ну, здесь я не вижу большой сложности.
1: Олег Дмитриевич, означает ли вот эта инициатива Минпросвещения, что школьники действительно будут, ну, я не говорю, что меньше учиться, да, а больше усваивать и меньше уставать?
7: Ну, вот в данном случае тогда с позиции именно ученого вам отвечу на этот вопрос. Думаю, что само по себе регулирование, которое мы обсуждаем, оно важно и нужно, но оно не очень результативно в отрыве от обсуждений насыщенности, наполненности учебных планов и рабочих программ федеральных. То есть в данном случае мы все равно говорим о том, что, ну, да, зарегламентировали, но объем материала, он остался неизменным. И поэтому говорить о снижении нагрузки, о той деятельности учебной, которая на уроке организуется, к сожалению, не приходит. Я в прошлом учитель истории, и могу сказать, что, ну, иногда бывают такие темы в программе федеральной рабочей, которые там мотивируют, заставляют где-то учителя проходить по... 10-12 исторических фактов за один урок. Угу. Это колоссальная плотность урока, это колоссальное напряжение, колоссальный темп. И, конечно, вот здесь нужна какая-то научная экспертиза, научное осмысление, именно содержание наполненности, вот в этом контексте я использую это слово, наполненности рабочей программы.
1: Чтобы в голове у ученика что-то оставалось, а не просто были отчеты на бумаге. Да, Олег Дмитриевич, я вас благодарю, спасибо вам большое. Это Олег Федоров, доктор педагогических наук, профессор Института образования Высшей школы экономики.
2: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда».
8: Ведь Радио КП – это самые оперативные и проверенные новости.

0: Личные финансы.
1: Всем привет! С вами Юрий Кораблев. Это программа «Личные финансы». Сегодня поговорим о точных прогнозах. Почему в экономике их нельзя дать в принципе? И как и во что вкладывать деньги в условиях неопределенности? Самый частый вопрос, который люди задают экономистам уже много лет – что будет с курсом рубля? Видимо, это осталось с 90-х годов, когда единственным спасением от любых финансовых катаклизмов в России считались наличные американские доллары. С тех пор ситуация много раз менялась, но привычки у некоторых граждан остались теми же, как и невозможность дать точный ответ на этот вопрос. Спрогнозировать валютные курсы раньше было непросто, но сейчас это стало еще сложнее. Напомню, курс валют определяется спросом и предложением на бирже. Если покупателей больше, чем продавцов, курс растет. И наоборот. Но на поведение покупателей и продавцов влияет очень много факторов. Некоторые из них можно предсказать. Например, если речь идет про валютную выручку от экспорта, а некоторые, например, связанные с геополитикой, физически невозможно. Экономику часто путают с математикой. Мол, здесь все можно просчитать. Но на самом деле это не так. У экономики гораздо больше от психологии. Любые финансовые решения даже в крупных компаниях принимают люди, а они подвержены эмоциям. И если в бизнесе есть регламенты и правила, то есть доля человеческого фактора за счет этого меньше, то частные инвесторы действуют на свой страх и риск и очень часто могут совершать импульсивные сделки под влиянием тех или иных эмоциональных факторов. Это вносит дополнительную неопределенность на рынке и создает сложность для тех, кто пытается прогнозировать. Возникает вопрос, как и во что в таких условиях вкладывать свободные деньги? Где эти координаты, которых можно придерживаться? К примеру, те, кто использует старые истины из 90-х, что все деньги надо держать в наличных долларах, в последние несколько лет попались в ловушку. Они боялись девальвации и гиперинфляции и спасали свои деньги в американской валюте. Но в большинстве случаев такая стратегия принесла им убытки. Сейчас надо взять за аксиому следующее. Ситуация очень быстро меняется. Да, можно пытаться каждый раз под нее подстраиваться, чтобы получать выгоду. Профессиональные игроки рынка так и делают. Они отслеживают цены на разные инвестиционные товары, находят недооцененные, покупают их, а потом продают, когда их стоимость повышается. А затем ищут другой актив с таким же потенциалом роста и зарабатывают снова. Как предупреждают в ПСБ, такая работа подойдет не каждому. Нужно уделять этому время и хорошо разбираться в инвестициях. Понимать, что дешево, а что дорого. Для большинства же частных инвесторов более правильной стратегией будет диверсификация. Смысл этого термина в том, чтобы держать свободные деньги в различных классах активов. Какие-то из них будут расти, а какие-то падать, но в среднем портфель такого инвестора останется на плаву. В российских реалиях примером такой диверсификации может быть следующее распределение. В портфеле должны обязательно быть рублевые депозиты в банках, сбалансированный портфель акций и облигаций крупных компаний, работающих в различных отраслях экономики. Еще часть денег можно держать в золоте и недвижимости, которую можно сдавать в аренду и получать пассивный доход. И, наконец, некоторую сумму свободных средств можно держать и в наличных долларах. Но в этом случае лучше исходить не из спекулятивных целей, а из необходимости. Например, если иностранная валюта пригодится в ближайшие месяцы для поездок за рубеж или для самоуспокоения. Лучшая реакция на неопределенность – это предусмотреть как можно больше число вариантов развития событий и в той или иной степени подготовиться к каждому из них. Тогда точно будет спокойнее, даже без точного прогноза. На сегодня у меня все. С вами был Юрий Кораблев. Продолжим повышать финансовую грамотность в следующем выпуске программы «Личные финансы». До свидания.
0: Личные финансы. На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
2: Что делать, если кишечник отказывается работать? Вы часами, а то и днями собираетесь ходить в туалет, но не получается. Утомление, усталость копятся, сил все меньше, раздражение все больше. Ослабительные клизмы не решают полностью проблему. Как избавиться от запоров раз и навсегда? Выбирайте правильное, комплексное решение. Сивидал – это средство, проверенное временем. Гель для лечебного питания из диких водорослей Белого моря. Их состав близок к химическому составу плазмы крови, поэтому все витамины и микроэлементы отлично усваиваются организмом. Сивидал помогает выстроить эффективную работу кишечника, не только побеждая запоры, но и восстанавливая слизистую и работу желез. Хотите жить легко, без слабительных и клизм? Звоните на короткий номер с мобильного «звездочка-125». «Звездочка-125». Гель из водорослей помогает даже в тяжелых, хронических случаях. Водорослевая клетчатка работает как щетка с частой мягкой щетиной. Бережно, не травмируя слизистую, Сивидал помогает вывести накопленные шлаки легко, свободно и без напряжения. Сивидал выстилает всю слизистую кишечника защитной пленкой, а природные микроцептики водорослей помогают снять воспаление и восстановить работу желез и слизистой. В итоге микротравмы и ранки быстрее заживают, а кишечник снова выделяет кишечный сок. Без него нормальный стул невозможен. Звоните на короткий номер «звездочка-125» прямо сейчас. Восстановите правильную и эффективную работу кишечника. Набирайте «звездочка-125». Все звонки по России бесплатны.
0: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
3: Я Андрей Малахов. Слушайте радио «Комсомольская правда».
0: Новости на радио «Комсомольская правда».
4: В Великих Луках 12:30 в студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в ходе рабочей поездки в Великие Луки 17 августа проконтролировал работы в будущем молодежном центре «Родина» на улице Лизы Чайкиной. В бывшем здании кинотеатра сейчас идет полноценная реконструкция. Уже создан современный многофункциональный концертный зал. Продолжается обустройство фойе и других внутренних помещений. Глава региона дал положительную оценку тому, как реализуется проект. Он отметил, что после открытия Дом молодежи нужно привлекать в качестве площадки для проведения региональных мероприятий. В Великих Луках проходит праздник фонтанов. Он стартовал в северном микрорайоне около фонтана «Дружба». Концертная программа состоялась в сквере на улице Вокзальной. Традиционное мероприятие в этом году приурочено к 860-летию города. Участие в празднике принял депутат Государственной Думы Александр Козловский. Он поприветствовал великолучан и отметил, что такие события давно стали важной частью городской жизни, объединяя жителей разных поколений. Парламентарий поблагодарил артистов, педагогов, творческие коллективы и всех организаторов, а также жителей города, поддержавших праздник своим участием. 22 августа, когда Великие Луки будут отмечать свое 860-летие, в Петровском парке с 13 до 18 часов развернется интерактивная площадка «Техноград. Настоящий город изобретателей». Посетителей ждут зрелищные опыты с превращением веществ, большая напольная игра «Великие Луки», созданная обучающимися кванториума, управление настоящим роботом, создание цифровых иллюстраций. Все желающие смогут принять участие в записи общего видеопоздравления.
0: О валютах.
4: Доллар 85 рублей 1 копейка, евро 98.34, юань 12.63.
0: О погоде.
4: Сегодня в Великих Луках пасмурно, возможен дождь. Температура воздуха около плюс 16 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки ФМ.
0: Война и мир. Преступление и наказание. Горе от ума. Кому на Руси жить хорошо? Что делать? И грянул гром. О, дивный новый мир. Книги всегда давали людям ответы на главные вопросы и рассказывали, что нас ждет дальше. Увы, в наши дни выделить время на чтение все сложнее. Но не расстраивайтесь. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров будет читать книги за вас. А потом рассказывать о самой актуальной и важной литературе в эфире радио «Комсомольская правда». Каждый четверг в 9 часов вечера и каждое воскресенье в 10 утра по московскому времени слушайте проект «Война, мир и книги». Программу о произведениях, которые меняют реальность.
5: Продолжаем обсуждение главных тем дня в эфире радио «Комсомольская правда». Сергей Григорьев у микрофона. Приветствую всех. И еще одна новость. Дело в том, что на нашей планете Земля утром 18 августа неожиданно, как пишут СМИ, началась магнитная буря немалого масштаба, хотя прогнозы обещали лишь слабые возмущения. Об этом сообщили специалисты лаборатории солнечной астрономии ИКИРАН. И за разъяснениями мы обратились к руководителю Центра прогнозов космической погоды из МИРАН Марии Абуниной. Мария Александровна, я вас приветствую. Здравствуйте.
6: Здравствуйте.
5: Мария Александровна, первый и самый главный вопрос. Я вижу, что в сообщениях различных СМИ разные данные указаны. Кто-то говорит о том, что очень слабая магнитная буря, G1 не больше, 4 дня, ничего страшного. Кто-то говорит метеозависимым, приготовьтесь, тяжело, сильная магнитная буря, не слабая магнитная буря. Что вы можете сказать как специалист?
6: Ну, на данный момент у нас малая геомагнитная буря, туманцы бури, G1. Есть вероятность, что в течение дня еще один или два интервала будут связаны...
5: Списание магнитных бурь публикуем, а тут?
6: В нашем центре прогнозов мы ожидали бурю, причем мы даже ожидали диска, произошла эрупция довольно крупного солнечного волокна. Она не была быстрой, но оно было очень масштабное по площади, поэтому, так как оно было в центре, мы ожидали его прилета к орбите Земли с дальнейшими магнитными возмущениями именно вот примерно там через трое суток в конце вчерашнего дня, в начале сегодняшнего дня. Собственно, по нашим прогнозам все примерно так и получилось, то есть некоторой задержкой.
5: Скажите, а вот я так понимаю, что это уже не первая за август магнитная буря. Все ли, ну как бы совпадает, все ли в пределах нормы находится? Или солнечная активность в последнее время великовата?
6: Вы знаете, да, это уже как бы вторая магнитная буря, всего лишь вторая за полмесяца. И то тоже кратковременная, потому что первая, 8 по-моему, августа была, там тоже было зарегистрировано всего небольшое количество, то есть она шла не целый день, а один или два интервала были только зарегистрированы геомагнитных возмущений уровня магнитной бури. И в целом это нормальное состояние геомагнитной активности для августа. Даже хотелось бы, может быть, чуть более интересное, чтобы у нас что-то ожидало. Но вот так идет, и в целом это нормально. Так и примерно должно быть в конце лета.
5: Ну и самое главное, многие говорят, что метеозависимым приготовиться. Я правильно понимаю, что никаких научных обоснований для этого нет, просто люди, многие говорят, когда слышат о том, что внезапно началась магнитная буря, они говорят, так вот почему у меня такая сонливость, легкая подавленность, леность. Это свойство психологии человека, не знаете вы, или действительно все-таки магнитные возмущения так или иначе влияют на нас?
6: Ну, к сожалению, достоверных научных исследований на эту тему практически нет, потому что их очень сложно провести, и я не могу серьезно комментировать этот вопрос, потому что лично мы не занимаемся такими исследованиями.
5: Вы же человек, который знает и даже иногда хотите, чтобы магнитная буря началась чуть пораньше, но я так понимаю, что на ваше внутреннее состояние это никак не влияет.
6: Никоим образом, и даже когда к нам приходят на экскурсию в центр прогнозов люди, им задаешь вопрос, вот как вы себя сегодня чувствуете? Они такие, да, все хорошо, мы такие, а у нас буря идет. Они такие сразу, и как бы, ну, по-разному.
5: И пошли в очередь за бюллетнем, за больничным.
6: То есть человек в большинстве своем, лично мое мнение, не должен ощущать значительных изменений в состоянии здоровья, потому что это воздействие, может быть, настолько незначительным и так сильно затирается другими факторами, более близкими, такими как изменение атмосферного давления, резкие скачки температуры, да даже резкие порывы ветра, и то наверняка сильнее влияет на состояние здоровья человека, чем геомагнитные возмущения. Тем более такого уровня, который сейчас у нас наблюдается.
5: Ну, в общем, можно расслабиться, да, но если чувствуете недомогание, знаете, на что это можно свалить в крайнем случае, ибо достоверных научных исследований нет, да, и не вас многие поймут, которые тоже так себя неважно чувствуют в эти часы. Мария Александровна, я вас благодарю, спасибо большое за ваши ответы и разъяснения, и за ваше время в нашем эфире. Это Мария Бунина, руководитель Центра прогнозов космической погоды из МИРАН, с нами была на прямой связи. Я напомню, что примерно в 8 утра по Москве

0: Времени магнитная буря на Земле началась. Для многих неожиданно, но вот для специалистов неожиданности никакой нет, да, и там мировые сети магнитных обсерваторий зарегистрировали геомагнитную бурю планетарного масштаба, и вот в 9 часов по Москве буря имеет амплитуду G1, и это является слабым уровнем, чтобы вы понимали. Более того, мы выяснили, что это вообще находится внизу самого слабого уровня, но усложнение геомагнитной обстановки ожидается, и наблюдения, конечно, ученые будут продолжать. Ну, а мы с вами перейдем к другим темам нашего эфира. С 1 сентября в России вступают в силу несколько законов и правил, которые коснутся автомобилистов. Эти изменения затрагивают штрафы за нарушение правил дорожного движения, требования к техническому обслуживанию, страховку и регистрацию машин. Ну, в частности, размеры штрафов за ряд нарушений увеличиваются. За неправильную парковку, например, 2000 рублей. За управление без прав на управление дорожным транспортом до 30 тысяч рублей. Помимо прочего, также вводятся и новые требования к водителям, которые не прошли медицинскую комиссию, ну а техническое обслуживание автомобилей теперь будет привязано к возрасту машины. Периодичность проверок, кстати, станет более гибкой, чем единый годовой график. Но вот это еще не все, что мы хотели вам сообщить. Впрочем, для этого существует наша специальная рубрика, традиционная, в которой мы автотему в нашем эфире и продолжим. Под капотом в эфире радио «Комсомольская правда».
1: Рекламно-информационная программа. Под капотом. Лайфхаки от компании «Супротек».
2: С вами Кирилл Манжула. Здравия желаю. Очень часто в разговорах автовладельцев можно услышать такие понятия, как степень сжатия и компрессия. При этом иногда два этих параметра путают. Да, оба понятия в конечном итоге прямо или косвенно говорят нам о том, насколько сильно сжимается рабочая смесь в цилиндрах двигателя внутреннего сгорания. Но дальше начинаются принципиальные различия. Степень сжатия — это чисто геометрический, безразмерный параметр. Его закладывает в конструкцию проектировщик. Конкретно это отношение полного объема цилиндра к объему камеры сгорания. Камера сгорания в данном случае называется объем пространства над поршнем при его положении в верхней мертвой точке. Для бензиновых двигателей величина степени сжатия обычно составляет от 8 до 14, для дизелей от 16 до 23. Вместо компрессии грамотные специалисты предпочитают говорить о давлении в конце такта сжатия. Речь идет о давлении, которое создается в цилиндре при вращении коленвала без сгорания топлива при положении поршня в верхней мертвой точке. Измеряют эту величину в тех же единицах, что и давление – в барах, паскалях и так далее. Реальная величина компрессии обычно составляет примерно от 18 до 14 бар для бензиновых моторов и от 14 до 30 бар для дизельных. Степень сжатия с годами не изменяется, на нее не влияют никакие внешние факторы. Что нарисовано на чертеже, то всегда и будет на практике. Компрессия, напротив, зависит от множества факторов. Тут и температура, и степень открытия дросселя, и давление начала сжатия, и фазы газораспределения, и изношенность элементов ДВС. Фактически, величина компрессии говорит о реальном здоровье мотора, которое с годами только ухудшается. И, конечно, больному двигателю хочется помочь. Если ситуация не запущена, то поможет состав «Супротек» линейки «Актив». Под воздействием состава на поверхностях трения формируется защитная структура. В результате геометрия кольца восстанавливается до значений, близких к номинальным. Новая поверхность крепче удерживает масляную пленку. Заполнение выработки на поверхностях защитным слоем приводит к уменьшению эллипса в цилиндрах. Все перечисленное приводит к уплотнению сочленения колец с цилиндром, а значит, к восстановлению компрессии до показателей, близких к номинальным. На этом пока все. С вами был Кирилл Манжула. Слушайте рубрику «Под капотом» и программу «Мой автомобиль» в подкастах на нашем сайте и в мобильном приложении «Радио КП», а в эфире с понедельника по четверг в 10 утра. И помните, мы не истина в последней инстанции, но направление указываем верное.
3: Спонсор программы ООО «НПТК Супротек».
1: «Под капотом». Лайфхаки от компании «Супротек». Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
4: Реклама. Август «Стройсам». Готовим дом к осени. Пока стоит хорошая погода, продолжаем строить. Защищаем дом от дождей. Утепляем, ремонтируем и обустраиваем. Покупайте все необходимое. Кровлю, утеплитель, гидроизоляцию, пиломатериалы, сухие смеси, отопление, водоснабжение, товары для отделки, ремонта и сада. Весь август специальные цены, готовые решения и сезонная распродажа. Лето уходит красиво. «Стройсам». Все для дома, дачи, ремонта и сада. Ждем в магазинах и на «стройсамвл.ру».
5: Агентство «Светлый ангел» предлагает полный спектр ритуальных услуг и благоустройства территории, а также продукцию собственного производства. Высокое качество по доступным ценам, рассрочка платежа. Наши адреса: Мурманская 1, строение 1, Липнихта 5Б, Новоселенинская 56, телефон 911-388-21-22. «Светлый ангел». Жизнь продолжается.
1: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
6: Военный эксперт Иван Коновалов о желании Германии создать немецкий аналог «Старлинг» и стремлении США разместить подразделения с танками в Румынии.
7: Идет борьба между так называемой евроармией, которая, ну, видимо, она когда-нибудь возникнет, и между контролем Соединенных Штатов над военными структурами Европы. Европейцы хотят поступить по-своему, но для этого надо выйти из-под контроля американцев. Вот и все. Тут как бы все достаточно просто. Румыния, все-таки, конечно, там этот хаб, он, конечно, очень важен. Он важен для контроля всего Черного моря. Но возникает другая проблема. Если они хотят контролировать Черное море, ну, есть, в конце концов, Российская Федерация, которая фактически контролирует эту территорию. Есть Турция, которая не очень согласна, значит, с видением Вашингтона, хотя является членом НАТО. Ну вот, все достаточно запутано.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
8: Давайте сегодня поговорим на очень важную тему, актуальную для миллионов наших слушателей. По возможности отложите ненадолго домашние дела и послушайте нашу программу. Можно ли снять пелену с глаз? Вернуть себе зрение? Ясное зрение после 50 – это миф или реальность? Как вы уже поняли, сегодня наша программа будет посвящена зрению. Ведь ни для кого не секрет, что после 50 зрение садится. Так что сегодня предлагает наука, чтобы постараться избежать этого? Эти и другие вопросы мы обсудим с нашим постоянным гостем, экспертом по разработкам новых технологий Богдановой Верой Алексеевной. Здравствуйте.
9: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Вначале я хочу рассказать историю девочки из крестьянской семьи, которая предсказала множество эпохальных событий. Ее имя знает весь мир. Ванга. В 12 лет она начала стремительно терять зрение. Размытые очертания предметов, двоение контуров, туман и пелена перед глазами. А в 14 ослепла совсем. По одной из версий, это могло произойти из-за болезни глаз, глаукомы, лечить которую тогда просто не умели. Ведь народные средства здесь, увы, не помогут. В отличие от современной медицины, которая сегодня может вылечить глаукому, катаракту и другие заболевания глаз.
8: Согласен, с вами наука не стоит на месте. Но как же в итоге ученые к этому пришли?
9: Давайте разберемся. Ученые задали вопрос, что видят слепые люди? Удивительно, но большинство из них не живет в кромешной тьме. Их зрачки могут реагировать на яркий свет. Оказывается, в глазах даже слепых людей есть специальные светочувствительные клетки, так называемые палочки и колбочки. Колбочки дарят нам цветное и центральное зрение, а палочки обеспечивают черно-белое, периферическое и сумеречное восприятие. Ученые провели эксперимент и выяснили, что под действием красного света увеличивается активность палочек. Участники эксперимента, 40 лет и старше, ощутили заметное улучшение зрения. В частности, улучшилась способность распознавать цвета, к примеру, синий. А ведь именно к синей части спектра с возрастом восприимчивость падает больше всего. Таким образом, исследование показало, что волны красного света могут значительно улучшить зрение, особенно у людей в возрасте. Они подзаряжают энергетическую систему сетчатки глаза и помогают людям лучше видеть. А главное, такую терапию можно проводить даже дома.
8: То есть на основе этих исследований появились технологии, которые направлены на оказание помощи при проблемах со зрением, и эти технологии доступны простым людям.
9: Совершенно верно, и они доступны как никогда прежде. Феноменальное открытие ученых помогло создать потрясающий светоимпульсный аппарат для домашнего применения, уникальный по своим лечебным свойствам, который применяется миллионами людей с плохим зрением. Увидеть мир своими глазами. Self-Dox Vision или просто Vision.
8: Как ученые создали его? И представители каких стран участвовали в его разработке?
9: Vision – это уникальная медицинская техника для лечения и профилактики заболевания глаз. Его создатели пошли дальше эксперимента и усилили форму, добавив к красному еще зеленый и синий цвета. Это просто потрясло мир офтальмологии и перевернуло привычное представление о лечении глазных заболеваний. Поистине, такого еще не делал никто. Можно смело сказать, что с изобретением аппарата Vision в медицине началась новая эпоха, в которой люди с проблемами зрения наконец-то получили шанс видеть без операций и лечиться дома. Есть еще одна хорошая новость. Аппарат Vision производится в России, поэтому доступен по цене. Согласитесь, это очень здорово. Кроме того, Vision является медицинским изделием. Это важно, ведь мошенников сейчас очень много. Узнать подробности об уникальном аппарате Vision и, самое главное, заказать его можно по телефону бесплатной горячей линии 8 800 777 0123. Хочу еще добавить, что компания Prodex является официальным представителем производителя. Ее реквизиты ОГРН 122-730-00-36-55, юридический адрес город Димитровград, улица Промышленная, здание 36, офис 402А. Это значит, что цена минимальная, тем более, что сейчас действует акция распродажи партий по старым ценам. Но количество, к сожалению, ограничено. Звоните 8 800 777-0123.
8: Мне и нашим слушателям будет интересно узнать, как действует Vision.
9: В основе работы аппарата Vision лежит фотонная терапия. Она воздействует на орган зрения цветом и ритмом. Сегодня это самый безопасный метод лечения. Как это работает? У каждого цвета своя электромагнитная длина волны. Это давно известное физическое явление. Vision воздействует на ваши глаза особым, грамотно подобранным сочетанием цветов разной длины, а их частота схожа с частотой наших собственных клеток. Поэтому при воздействии на них родным цветом есть шанс исправить многие нарушения в работе глаз. Что же происходит во время процедуры? Мышцы глаза сокращаются, улучшается питание и микроциркуляция в тканях, активизируются процессы метаболизма. При регулярном использовании укрепляются мышцы глазного яблока. Это почти как тренировки для спортсменов, только тренируете вы глазные мышцы. Очертания предметов становятся более четкими, а цвета сочными и яркими. Пропадает краснота и ощущение песка в глазах. С Vision у вас в буквальном смысле есть шанс остановить старение глаз и видеть снова, как в молодости, когда про очки даже не слышали.
8: Напоминаю, что узнать подробности о уникальном аппарате Vision и, самое главное, заказать его можно по телефону бесплатной горячей линии 8 800 777 0123. Сейчас действует акция. Распродажа партий по старым ценам, но количество товара ограничено. Звоните 8 800 777 0123. Вера Алексеевна, скажите, пожалуйста, какие показания у Vision?
9: Важнейшее отличие Vision от других аппаратов – это широкий спектр применения. Чаще всего Vision используют для лечения таких заболеваний глаз, как глаукома, катаракта, дистрофия сетчатки, атрофия зрительного нерва, астигматизм, близорукость, помощь в расслаблении мышечного аппарата глаз при длительной интенсивной нагрузке, устранение боли и дискомфорта в глазах. Также его рекомендуется использовать для профилактики, например, людям, которые подолгу работают за компьютером, или с мелкими предметами, текстом, документами, даже просто для снятия напряжения и усталости глаз. По сути, это прибор для всей семьи, ведь, используя этот прибор, мы воздействуем на причины возникновения заболевания, а не только на симптом – падение зрения, утомляемость глаз.
8: Вы назвали очень большое количество заболеваний, при которых используется Vision. И это может вызвать беспокойство наших слушателей. Насколько легко им пользоваться? Справится ли пожилой человек?
9: Поспешу всех успокоить. Им действительно очень легко пользоваться. Создатели понимали, что Vision обязан быть простым в применении, никаких сложных манипуляций. Для того, чтобы начать лечение, достаточно просто надеть специальные очки и нажать кнопку. Минимум действий. Уж с этим справится любой. Процедура длится не более 12 минут. Вам даже не придется засекать время. Аппарат сам отключится, когда закончится процедура. Согласитесь, это очень удобно. Vision с ювелирной точностью управляет динамикой подачи цветовых импульсов. Ваш зрачок будет сокращаться и расширяться, что-то похожее на массаж. Усилится кровообращение, активизируется лимфодренаж, усилится микроциркуляция в сетчатке и прочих тканях глаза. Мы уже говорили, что именно нарушение кровообращения – главная причина всех бед. Для людей с синдромом сухого глаза, а им страдают 60% населения в мире, это особенно актуально. А главное, для проведения процедуры не нужно никуда ехать. И я хочу напомнить, что сейчас на аппарат Vision действует акция, и количество по акции ограничено. Успейте заказать по старым ценам. Вы можете позвонить по бесплатному номеру телефона и задать все интересующие вас вопросы по прибору Vision. 8 800 777 0123. 8 800 777 0123.
8: Что происходит с организмом и с глазами во время использования прибора Vision?
9: Vision улучшает питание тканей и кровоток. Это ваша возможность справиться с истощением глазных тканей и дистрофией. А ведь именно это является первопричиной большинства глазных заболеваний. А как вы правильно понимаете, вовремя устранить причину – это уже 90% успеха в лечении любой болезни. А для людей, страдающих диабетом, аппарат Vision вообще незаменим. Ведь глаза у них слабое место. У аппарата в списке такие показания к применению, как глаукома и катаракта, и дарит шанс остановить потерю зрения. Vision также применяется для нормализации глазного давления и стимулирования питания волокон нерва, которые еще не атрофированы. То есть направлен на предотвращение дальнейшего ухудшения и, что важно, сохранение здоровых участков. В результате появляется возможность улучшить отток жидкости. Диск зрительного нерва не пережимается из-за давления. Вы можете себе такое представить? Напоминаю, что сейчас на аппарат Vision действует акция, и количество по акции ограничено. Успейте заказать по старым ценам. Вы можете позвонить по бесплатному номеру телефона и задать все интересующие вас вопросы по прибору Vision. 8 800 777 0123. 8 800 777 0123.
8: Благодарю Веру Алексеевну за эту беседу. Сегодня ученые, медики, инженеры, целая армия специалистов делают все, чтобы мы смогли увидеть этот мир своими глазами. Берите, пользуйтесь. Это все сделано для вас, чтобы вы не шарили рукой утром в поисках очков, могли без труда вдеть нитку в иголку, увидеть ценник в магазине. Назову бесплатный номер горячей линии. 8 800 777 0123. И хочу пожелать, чтобы ваша жизнь заиграла новыми красками, а мир вокруг обрел четкие контуры. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
1: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». Все программы радио «Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
10: Каждый мужчина должен построить дом, вырастить сына и настроить приемник на радио КП. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда».
11: Интернет-эксперт Герман Клименко о попытках западных стран запретить социальные сети детям.
12: Это мировой словесный тренд. Давайте так скажем. Пока мы с вами фактически имеем Австралию, все на нее посматривают, так достаточно, да? Что-то делается в Великобритании, но не факт. Но делается только потому, что там симки из детских. У нас пока нет детских симок. Как определить, как не пустить человека? В Австралии, кстати, эта профанация уже известная, потому что у них половина детей продолжает ходить туда же, куда ходили, против чего бились. Вот, но подделав там документы входа, потому что есть возможность обойти. А пока у вас нет симки, которая бы четко обеспечивала, что в этой симке сидит ребенок, тогда, да, оператор связи может что-то сделать. А как он определит, что это не ребенок? Да никак, нет такого способа. Вот, нужно попросить сфотографироваться, значит, начинается хранение перс-данных. Да? Поэтому тут одно за одним. У людей есть много идей разных, да, но исполнение, простите, мягко говоря, хромает.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». Что такое радио «Комсомольская правда»?
13: Это самые популярные подкасты в России. Это одна из самых цитируемых радиостанций России. Это 30 миллионов просмотров видеоверсии наших программ во ВКонтакте в 2025 году. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда».
10: Слухами земля полнится. А на радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую.
13: Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». В летнюю жару лучше есть острую пищу. Она вызывает потоотделение, которое охлаждает тело. Жаркая пора. На радио «Комсомольская правда».
14: В Москве 13 часов. В Екатеринбурге 15. В Новокузнецке 17. В Хабаровске 8 вечера.
10: Новости на радио «Комсомольская правда».
15: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
10: Об атаках.
15: В подмосковной Коломне силы ПВО сегодня утром сбили беспилотник. После падения его обломков произошло возгорание торговых павильонов. Пожар уже потушен, это сообщает глава городского округа Александр Горячищев. Территория на месте происшествия временно перекрыта для транспорта и пешеходов. Повреждены 6 машин на парковке, остекление торгового комплекса и несколько квартир в ближайших домах. Пострадал мужчина, он порезал ногу осколком стекла, уточнил Горячищев. Утром губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что ночью над регионом сбили более 150 БПЛА. При атаке загорелись многоквартирный дом и склад «Вайлдберрис». Пострадали 3 человека, в том числе 10-летний ребенок. СКР возбудил дело о теракте.
10: О поддержке.
15: Кемеровская область стала первым сибирским регионом, власти которого объявили о финансовой поддержке местных предпринимателей, потерявших товары из-за пожаров на складах «Вайлдберрис». Согласно сообщению на сайте местного правительства, Государственный фонд поддержки предпринимательства Кузбасса предложил для таких случаев новую программу. Она предполагает выдачу предпринимателям микрозаймов по ставке от 7% годовых с максимальной суммой займа 2 миллиона рублей на срок до 3 лет. Последняя по времени атака на объект «Вайлдберрис» произошла в Московской области. Минувшей ночью возник пожар в комплексе «Антанта-парк» под Ногинском.
10: Об авиации.
15: Россия и Мальдивы обсуждают запуск новых рейсов российских авиакомпаний между странами. Это сообщает Минтранс. Сейчас регулярное сообщение по маршруту Москва-Мали осуществляется только Аэрофлотом. Заинтересованность в выполнении таких рейсов проявляют и другие российские авиаперевозчики, заявили в ведомстве.
10: О банках.
15: В Госдуме предупредили о выходе из оборота к концу 2027 года. Карта Visa и MasterCard, они менее защищены из устаревших сертификатов безопасности. И это создает риски для тех, кто их использует, заявил глава комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Национальная система платежных карт ранее сообщала, что переход на российские сертификаты безопасности для своих официальных сайтов и сервисов для оплаты покупок. НСПК также предупредила о возможных проблемах при оплате в интернете, визы и мастер-картам после этого. Карты МИР, в свою очередь, продолжают работать без изменений при покупках в офлайн и онлайн. Вероника Борисенкова, служба информации.
16: Вы слушаете радиоканал Луки ФМ Медиа. Регистрационный номер ТУ-60-00-121 от 15 марта 2012 года. Выдан Управлением Роскомнадзора по Псковской области. Внимание! Информация, транслируемая в эфире, попадает под возрастные ограничения 12+.
17: Комментируй это! Самые актуальные новости в одной программе на Луки ФМ.
18: Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире Катя Пахомова и моя передача «Комментируй». Это новости хорошие в мире без политики и то, как на них реагируют россияне. Первая новость, ну так себе, на мой взгляд, однако решила вам ее зачитать на фоне волны, популярной в Москве. Имя Макс больше не в числе самых популярных имен. Впервые за долгое время оно покинуло топ-5 и заняло 6-е место, уступив позиции имени Марк, которое вошло в пятерку востребованных в 26-м году. Причины такого изменения остаются неясными. Ну, как по мне, так тут все понятно, простите. Итак, поехали дальше. Сегодня будет много новостей про зумеров. Почему-то их очень сильно полюбили над ними эксперименты ставить и всякие статистики проводить. Зумеры, я напомню, кстати, вам, это поколение, начиная с 97-го года по 2010-й, если не ошибаюсь, начинают массово собираться в клубах безделья. Ну, как-то вот все, что говорят про зумеров, всегда связано именно с работой. Вот работать не хотят, там, с родителями приходят, тоже будет такая новость. Клубы безделья, первый такой открылся в Нью-Йорке. Люди отдыхают 6 часов в парках, медитируют и просто лежат на траве без чувства вины. Организаторы отмечают, что многие, уставшие от работы, забыли, как правильно отдыхать, и иногда нужно просто позволить себе ничего не делать. Поток комментариев от миллениалов посыпался. Миллениалы, напомню, это 85-й, наверное, да, по 97-й. Это те самые люди, которые всегда готовы работать. И выходят даже уже мемы про нас, про поколение миллениалов, когда работодатель спрашивает, что вы умеете, а миллениал отвечает, что нужно, я научусь в среднем за 3 дня. И это действительно так. Поколение миллениалов считается самым активно работающим, а вот поколение зумеров наоборот. И я уже представляю миллениала, который пришел в парк просто полежать, делает это в течение 10 минут, а потом его берет стыд за то, что он ничего не делает. Вот такое вот поколение. И в комментариях, собственно, это все отражается. Да, конечно, не могу полежать даже 10 минут, даже когда читаю книжку, чувствую, что недостаточно, что-то делаю и стараюсь одновременно либо пылесосить, либо что-то мыть, протирать. Также было озвучено про аудиокниги в ответ на этот комментарий, что я даже слушаю аудиокниги для того, чтобы можно было что-то делать одновременно. Ну и один из моих любимых комментариев, вот бы так можно было бы на работе отдохнуть и как будто бы работая. Ну, в общем, вы знаете, в целом поколение миллениалов — это действительно то поколение, которое не может не работать. И вот следующая новость, которая тоже почему-то сразила интернет, хотя я так делаю уже давно. Девушка выделила себе день для бытовых задач и успела прокачать все сферы жизни. По ее словам, после этого стало хватать времени на работу, отдых и личную жизнь. Секрет — не распределять домашние дела по неделе, а закрывать их за один день. Еще один аргумент в пользу 4 дней рабочей недели, которую нам, кстати, в Думе никак не согласовывают, а ведь выносят всегда на рассмотрение буквально каждый месяц. А насчет дня бытовых задач — это крутая тема. Вот я, например, пользуюсь такой историей уже на протяжении 4 лет, где мне на основной работе предоставляют понедельничный выходной. А в понедельник я всех отправляю в сад, на работу и совершенно спокойно начинаю делать все бытовые задачи. Важно при этом не взять в руки телефон вообще ни на минутку. А в таком случае у вас абсолютно все получится. За один день я успеваю и постирать, и погладить ранее высушенное белье, и сварить еду там практически на неделю, условно говоря, сделать какие-то заготовки, сходить в магазин, купить недостающие продукты, бытовую химию и так далее, там пропылесосить, помыть полы, и, в общем, все возможно абсолютно легко успеть за один день, если выделить этому один день, то есть целенаправленно в свой мозг поселить эту идею, так, сегодня мы занимаемся бытовыми задачами, все, и не брать в руки телефон, потому что телефон — это зло. Я, кстати, тут провела сама небольшой эксперимент, и, вы знаете, на выходных, в течение выходных дней, это суббота и воскресенье, ну, практически не брала в руки телефон. И, представляете, заряда мне хватило на 2 дня. То есть я его в течение этих 2 дней просто не заряжала. Представьте теперь, насколько мы в цифровой зависимости с вами находимся. Еще одна история, которую я заметила за собой, и как отмечают комментирующие эту новость, действительно, сейчас у многих есть такое заболевание, как СДВГ. Все чаще его выявляют у женщин в возрасте от 20 до 40 лет. Это синдром дефицита внимания, если кто-то вдруг не знает. Это когда вы идете, например, вскипятить чайник, например, мимо сушилки, на которой есть белье, и вы вот снимаете это белье, чайник в итоге вы не вскипятили. После того, как вы белье сняли, вы понимаете, что нужно его там раскипятили. После того, как вы белье сняли, вы понимаете, что нужно его там разложить по полкам. Идете раскладывать по полкам и видите, например, что на полке есть пыль. Пошли за

0: забывчивость и трудность с организацией дел. Вот такая история. Поэтому все собираемся, что говорится, и выполняем дела поочередно. Еще одна классная новость. Комментаторы всплакнули. Приблизительно 100 смайликов со слезами я насчитала в комментариях. Это россиянин нашел журнал с ценами на автомобили за 2010 год и удивился. Тогда новый Volkswagen Polo стоил всего 470 тысяч рублей, а сегодня аналогичная модель обойдется приблизительно в 1,5 миллиона. Вот вы знаете, он тут картинки прям выгрузил, и я хочу зачитать, и, что говорится, тоже поплакать вместе с комментариями. Ford Focus Limited Edition 389 тысяч рублей, Skoda Yeti 699, значит, это Mitsubishi Outlander XL 900 тысяч, Volkswagen Polo вам уже назвала, Mazda, которая Zoom 6, 729 тысяч рублей. Реально, нет ни одного комментария без смайлика со слезами. Оказывается, что одиночество бьет по психике сильнее, чем по телу. Я вам рассказываю эти новости, которые выходят в разрезе там, статистики и исследований ученых, для того, чтобы вы себя берегли, дорогие мои. Крупное исследование показало, что одиночество повышает риск депрессии, тревожности и сильно снижает качество жизни. А вот с физическим здоровьем четкой связи пока не нашли. Так что давайте спасать нейроны и, собственно, не в одиночку проводить время. Вечером пошли с кем-нибудь погуляли, с коллегой, с другом, приятелем, подругой, с родителями, чтобы вы не могли депрессовать. Минимум 25 тысяч рублей нужно на первое свидание в Москве. Это, кстати, как предыдущие новости, но это, правда, только по Москве есть такая история. В эту сумму входят цветы, ресторан, такси, подготовка к встрече. Мужчина тратит на барбершоп, цветы, такси, ресторан, а женщина на салон красоты, макияж, укладку, маникюр. Вот уж не припомню, когда я ходила на свидание, и так, чтобы мне нужно было бы, например, сходить там прическу сделать или макияж. В целом, маникюр, мне кажется, девчонки сейчас все делают и в обычной жизни, не для подготовки к свиданию. В Великих Луках, я уверена, обойдется свидание гораздо дешевле, потому как цен у нас таких сильно нет, да и в кафе покушать тоже не сильно, так что прямо очень дорого. А если мы возьмем летний период, летний сезон, то у нас можно погулять в прекрасных парках, например, в Петровском, например, в Пушкинском, так что, пожалуйста, берите на вооружение. Оказывается, что шахматы могут спасти от деменции. Игра тренирует память, логику и концентрацию, значительно снижая риск развития возрастных когнитивных изменений. Собственно, знаете, что делать? Сейчас очень удобно. А вот, опять же, в комментариях я прочитала, что очень многие, оказывается, россияне, любят играть в шахматы. Существует огромное количество турниров. Очень много детей играют в шахматы и выигрывают классные призы и подарки, потому что занимают призовые места. И вот, вы знаете, оказывается, любителей шахмат действительно очень много. Люди пишут о том, что есть специальные приложения на телефоне, конечно же. Мы с вами прекрасно понимаем, что у нас тут глаза будут страдать, но тем не менее, когда нет времени сыграть партийку с каким-то коллегой, например, или с каким-то там другом, да, вы можете совершенно спокойно в онлайне все это сделать и найти себе собеседника. Оказывается, короткий отпуск опасен для здоровья. Неврологи запретили россиянам отдыхать меньше 4 недель. Когда вы уходите в отпуск на недельку-другую, а затем резко возвращаетесь, это может спровоцировать хронические заболевания, проблемы с сердцем и сосудами. Дробить отпуск тоже не вариант. Врачи говорят, что уходить надо именно на месяц. Только так организм отдохнет и восстановится. Отправьте это сообщение начальнику. Уровень гневных комментариев под этим постом зашкаливает, потому что некоторые люди пишут о том, что они не могут позволить себе даже недельный отпуск, потому что некому заменить их на работе. Ходит выборочно, денечек, другой. Очень, конечно, неудобно, и это очень печально. Я со своего опыта могу вам сказать, что даже за месяц можно не отдохнуть. Но вот объективно, для восстановления нервной системы и такого отдыха-отдыха нужно куда-то уезжать, чтобы бытовые задачи вас вообще не касались, и вы могли совершенно спокойно лежать на пляже и ничего не делать. Что ж, мы прервемся на небольшую паузу, совсем скоро вернемся, оставайтесь на Луки ФМ.
1: Реклама. Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все, от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5 200 70.
2: Завод «Мегатрон» при

0: Приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь-электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с Мегатрон. Телефон отдела кадров 8 963 632 06 74 и 8 963 719 59 94.
1: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78 505. Прекрасная недалёка. Проект о том, как искусственный интеллект меняет нашу жизнь и даже реальность. В предыдущих сериях. Шел 2025 год. Человечество все больше доверяло нейросетям. Умные компьютерные программы стали думать и работать за нас, а зачастую творить и создавать новые смыслы. К чему приведет это неожиданное сотрудничество между людьми и машинами, не знал никто. Слушайте каждый четверг в 21:30 по московскому времени. Только на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном.
2: Комментируй это. Самые актуальные новости в одной программе на Луке-ФМ.
3: Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире Катя Пахомова и передача «Комментируй это». Новости. Вот сегодня у меня какой-то, знаете, такой новостной блок про здоровье, про поддержание психического здоровья. В первую очередь как-то так получилось. Не знаю, столько исследований накопилось. И здесь у нас новости в мире без политики. Хорошие, добрые, такие понятные, нормальные новости. Хорроры оказались одним из самых популярных жанров среди россиян. Я даже не понимаю, почему. Их хотя бы иногда смотрят 55% пользователей, а среди зумеров 18-24 лет сразу 83. При этом почти каждый четвертый любитель фильмов ужасов признался, что включает их, чтобы отвлечься от своих проблем. Чисто россиянина. Чтобы отвлечься от своих проблем, мы включаем фильм ужасов. Я, кстати, терпеть ненавижу фильмы ужасов, категорически никогда не смотрю. Зумеры в популярной социальной сети начали делиться советами по выживанию в офисе. Я же сказала, зумеры — это реально люди, которые максимально не готовы к работе. Среди самых популярных – держать на работе теплую кофту, не заводить близких отношений с коллегами, делать приседания во время походов в туалет и найти опытного наставника. А здесь комментарии, конечно, тоже было очень много. Ребята пишут, что действительно опытный наставник – это самое классное, что может быть для стажера. Также опытные миллениалы рекомендуют еще иметь в своем ящичке большой запас кофе, так как некоторые недобросовестные коллеги могут потихоньку его, как это сказать, брать в долг и не отдавать. Насчет теплой кофты – это, конечно, все относительно, но вот опять же, те же самые миллениалы, которые больше всего заботятся о своем здоровье, пишут, что теплая кофта нужна в летний период, когда включается кондиционер. Ну а насчет близких отношений с коллегами, здесь мнения разделились, и образовался настоящий спор. Надо ли дружить с коллегами или нет? Вы знаете, я считаю, что, наверное, если человек по душе, и вам комфортно и классно, неважно, в рабочем вы состоянии или нет, но противоречивое мнение тут же сразу же нарисовалось. Если вы будете дружить с коллегами, вдруг он начальник, а вы подчиненный, это может такой резонанс в ваши отношения внести, поэтому здесь уже кому как. Трудоголизм может сократить жизнь аж на целых 25 лет, предупреждают врачи. Это читаю я, человек, у которого теперь уже 3 работы. По их словам, постоянные переработки и хронический стресс повышают риск инфаркта и инсульта примерно на 30%. А если такой образ жизни становится постоянным, шансы дожить даже до 60 лет заметно снижаются. Меньше трудоголизма, больше отдыха для себя. Об этом, мне кажется, мы говорим все время. Не знаете, как отдохнуть, поедьте на велотрек, покатайтесь по лесу, как это, расслабьтесь. Не знаете, как отдохнуть, ездите. У нас замечательная Псковская область, это центр озерный, озерный край. Отдохнули на озере, повалялись, ничего не делая. Не знаете, вообще не можете никуда выехать, просто полежите на диване, выключите телевизор, закройте шторы, желательно блэкаут, уберите телефон, просто лежите и кайфуйте. А еще можно включить какую-нибудь спокойную музыку. Кстати говоря, когда мы с вами говорим про борьбу со стрессом, есть такое понятие «французское воскресенье». Набирает популярность как способ борьбы с выгоранием и стрессом. Это приблизительно то же самое, что и лежание в парке. Суть тренда – полностью отказаться в выходной день от работы и домашних дел. Тут, конечно же, сразу же комментарии от девчонок посыпались, а когда, простите, там убираться, готовить, одежду гладить и так далее, посвятив время отдыху, прогулкам, чтению и встречам с близкими. По словам специалистов, такой подход помогает лучше восстановиться перед новой рабочей неделей. Поэтому давайте суббота там, или пятница вечер будет бытовой день, а вот воскресенье – это будет французское воскресенье, где мы ничего не будем делать, просто лежать, встречаться с родными, близкими и вот отдыхать. Российские города оказались самыми недоступными для покупки жилья в ипотеку среди европейских. Ну, я могу совершенно спокойно сказать, что Великие Луки тоже вообще недоступный город для покупки жилья. В Москве средний ежемесячный платеж по ипотеке достигает 413% средней зарплаты. В Нижнем Новгороде 381% средней зарплаты и в Санкт-Петербурге 316% от средней зарплаты. Самый дешевый город в европейском разрезе, да, у нас оказался Белград, Лиссабон, ну а на первом месте Москва, Нижний Новгород, Калининград и Санкт-Петербург 4. Так что вот такие дела. Я вот могу свой личный комментарий вам сказать по поводу покупки жилья, например, в Великих Луках, что, кстати, несоизмеримо даже с Псковом. В Великих Луках подороже будет жилье почему-то, не знаю почему, наверное, потому что у нас путь из Варяг в Греки. Не могу я себе позволить купить квартиру двухкомнатную, вот, ну не могу, потому что мне мало того, что первоначалку нужно 1,5 миллиона выдать, ипотеку взять под 22%, так еще и платить по 50 тысяч в месяц. Так что вот, ну, никак не получается, никак. Зумеры – самое несамостоятельное поколение. Они массово приходят на работу с родителями, которые участвуют в собеседованиях, обсуждают офферы, звонят начальству и даже оспаривают увольнение. Жалуются HR. Опять в борьбу комментарии вступили миллениалы, которые говорят, что начали ходить самостоятельно по поликлиникам и по каким-то необходимым там социальным учреждением, там, получением паспорта и так далее, уже сами без родителей, и вообще родители и не ведали, где мы носились, бегали и скакали, куда мы устраивались на первые подработки. Очень много комментариев пишут молодые люди, которые... мужчины уже, да, которые устраивались на подработки разгружать вагоны, на покосы травы, на какие-то... работали грузчиками и так далее. И родители вообще знать не знали, что они работают, деньги зарабатывают и сами обеспечивают свои хотелки. В России хотят ввести единый режим тишины. В Госдуму внесли законопроект, который запрещает шумные строительные и ремонтные работы с 10 часов вечера до 8 часов утра. Исключение сделают только для аварийных и неотложных работ. Не работает, друзья мои, не работает. Это ваша история с тишиной. Я как человек, который живет в многоквартирном доме, у нас, знаете, дом очень хорошо заселен молодыми семьями, ну, с маленькими детьми. И вот очень актуальная история про... время тишины с 13 до 15.00 или до 16, я уж точно не помню, искать эту информацию не буду. Так вот, он не соблюдается абсолютно никогда, потому что кто-то делает ремонт, и люди, которые выполняют ремонт, у них рабочий день с 9 до 5. Вот как хотите, тут и играйтесь. Пенсионерка из Воронежа лишилась квартиры и 28 миллионов рублей из-за мошенников. Друзья мои, пожалуйста, здесь я вас очень прошу своих взрослых родителей, вообще родителей, бабушек, дедушек предупредить о том, чтобы никогда ни с кем посторонним они не разговаривали. Аферисты, представляете, сначала получили доступ к ее данным через код из СМС, который она назвала, и в которой 100% было написано «никому не говорите код». Затем представились сотрудниками ФСБ и убедили женщину, в кавычках, спасти накопление. В течение нескольких месяцев 71-летняя женщина передавала курьерам крупные суммы, а позже продала квартиру и отдала деньги злоумышленникам. 71 год человек, где были ее родственники? Дети, я не знаю. Обман раскрылся только после обращения в Центробанк. Представляете себе? Вот такая история. Это настоящие мошеннические действия, которые происходят уже. Мы про них говорим в каждых передачах. Мы про них говорим абсолютно всегда, абсолютно везде. Есть даже буклеты информационные, есть какие-то информационные стенды даже в магазинах, и все равно люди попадаются на уловки мошенников. Пожалуйста, будьте внимательны. А вот новость, которая мне как никогда просто актуальна. Сборы ребенка в школу в 2026 году подорожали. Так посчитали аналитики. В среднем родителям придется потратить около, внимание, 19 тысяч рублей, что на 6,3% больше, чем годом ранее. Основные расходы приходятся на форму, рюкзак и обувь, а канцтовары и пеналы стали дешевле. Ну вот, я вам, знаете, даже тут комментарии читать можно, не буду, и даже в целом подводить какие-то итоги по комментариям тоже не буду. Я вам расскажу просто про себя. Вот у меня ребенок в первый класс идет, да? Что я купила в первую очередь? Конечно же, я купила рюкзак. Это 3000 рублей. Вот, все. Ну, потому что нужен же легкий, правильно, рюкзак ребенку для первого класса. И вот все вот эти вот основные функции, чтобы он выполнял. Светоотражатели, чтобы были. Ну, вот все. Как мы раньше жили, я вообще понятия не имею. Дальше я, знаете, что сделаю? Я прям вам даже списочек открою. У меня уже есть вот это вот в заметках заголовок «Первый класс». И в этом первом классе уже пошли статьи расходов. На канцелярию я потратила почти 6000 рублей. При том всю канцелярию я покупала по списку. 6000 рублей. И это учитывая то, что что-то у меня там было. Ну, типа фломастеры, карандаши и так далее. Уже мы сдали фонд класса, естественно, но потому что мы покупали и тетрадки, и дневники из фонда класса, и бейджики будем заказывать, и подарки, и фотозоны, и, в общем, всего-всего-всего-всего. А еще мы с родителями решили обновить мебель в классе. Вот, собственно, это тоже дополнительные растраты. И это я, чтобы вы понимали, не покупала еще одежду. То есть мне нужно купить блузочку нарядную, блузочку обычную, кофточку обычную, кардиганчик на случай холода, туфельки на сменочку, туфельки, в которых она будет ходить, юбочку, потому что надо, брючки еще. Короче, это какая-то бездонная яма. Я очень надеюсь, конечно, что у меня как-то получится сократить вот эти все расходы, но вот не уверена. Ну и последняя новость, которую я хочу до вас донести, и, собственно, я тоже начала это делать. Люди, которые регулярно читают книги, дольше сохраняют память и внимание. Это вот такие исследования. Ученые считают, что постоянная нагрузка на мозг во время чтения помогает поддерживать когнитивные способности и замедляет возрастные изменения. Я вот, кстати, вам рекомендую, ходите в библиотеку. Так классно! Книжечки берете, покупать не надо, лишний раз тратить денежки тоже не надо. Плюс классный вайб библиотечный, запах сумасшедший, ну и книжки, которые читали другие люди, которые также интересуются такими же произведениями, как и вы, тоже определенную атмосферу дают. Все, с вами была Катя Пахомова, прощаюсь с вами на долгий период, потому что уезжаю в небольшой отпуск, так что передача «Комментируй» это вернется к вам в сентябре. Оставайтесь на волнах Луки ФМ, у нас интересно и полезно. Пока-пока!
1: Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. Сказано на радио «Комсомольская правда».
4: Руководитель аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности Александр Пасечник о запрете ЕС на импорт российского газа.
5: Действия, скажем так, евробюрократии, они удивительны, не поддаются логике. Есть определенная деградация индустриального сектора, то есть энергоемкие производства у них в упадке. В большинстве экономик ведущих стран Евросоюза, таких как Германия, Италия, Франция. И все это связано с дороговизной именно ключевых базовых энергоносителей, в числе которых природный газ. Как он поступает? Понятно, что все альтернативы, все попытки заместить российское присутствие углеводородное у Евросоюза, они сопряжены с колоссальными тратами. То есть они переплачивают за пресловутые молекулы свободы, американские СПГ, которого становится все больше. Ну, пока. Это тоже пока, потому что сейчас, как мы видим, идет такой клинч или битва за Гренландию. То есть Евросоюз пытается как-то защитить и остров от поглощения штатами. То есть и таким образом, возможно, здесь уже не будут они брать только СПГ у американцев, как обещали. Но опять же, там и тарифные какие-то увязки существуют. И все это опять мы будем наблюдать, по сути, схватку союзников. То есть вот такие удивительные метаморфозы. Ну, остаются, конечно, другие поставщики, скажем, Катар. Но и у Катара есть вопросы к Европе, что удивительно. Там экология выпячивает. То есть европейцы против поставок из Катара, потому что, ну, отчасти, потому что там они якобы не соблюдают какие-то экологические нормы. Ну и, соответственно, требуются там какие-то немыслимые документы. Опять же, ввязывать в бюрократии — это их счастье в Брюсселе. Поэтому Катар говорит, ну, если не хотите, уйдет газ на другие рынки.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда».
0: Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 77-58-442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет.
6: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
7: Каждый день ваши почки пропускают через себя более 220 литров крови, очищая организм от шлаков, токсинов и продуктов распада. Без перерывов, без выходных. Но однажды они могут просто не справиться. Утренняя одутловатость, нестабильное давление, ночные пробуждения, дискомфорт в пояснице, частое и слабое мочеиспускание. Думаете, это возраст? Нет. Это значит, что почкам уже нужно ваше внимание и забота. Российские ученые из Наукограда БИСК создали инновационный продукт, который готов позаботиться о ваших почках. Попробуйте Редунит. Сегодня при заказе вы можете получить Редунит в подарок. Позвоните +125 и узнайте, как это сделать. В основе Редунита природная алтайская формула, которая способствует очищению мочевыводящих путей, своевременному выводу лишней жидкости без потери микро-макроэлементов, важных для костей и суставов. Редунит – это сплав чистейшей природы Алтая и современных технологий. Если вы слышите эту программу, у вас есть уникальная возможность получить Редунит абсолютно бесплатно. Звоните прямо сейчас на короткий номер +125 и узнавайте, как это сделать. Почки должны работать без нагрузки в любом возрасте. Редунит – это ваша свобода, молодость и долгие годы активной жизни. Сегодня при заказе вы можете получить Редунит в подарок. Позвоните +125 и узнайте, как это сделать. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-3159. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
6: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
1: «Комсомольская правда». Радио, которое не оставит вас равнодушным. Новости на радио «Комсомольская правда».
8: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
1: О переговорах.
8: США рассчитывают на прорыв в переговорах по Украине за счет новых переговорщиков. Об этом пишет Financial Times. Для помощи выйти из дипломатического тупика Дональдом Трампом был направлен глава американской делегации на Петербургский международный экономический форум в этом году Родни Мимс Кук-младший. Его миссия, как говорится в статье, была налаживание диалога с Кремлем в рамках тихой дипломатической миссии. Делегация США посетила в этом году Петербургский международный экономический форум впервые за несколько лет. Тем не менее, Кук-младший бывал в России и раньше. Он, в частности, читал лекции по архитектуре в Оружейной палате Кремля, Ясной Поляне, усадьбе Архангельская, а также принимал участие в реставрации Воскресенского собора Ново-Иерусалимского монастыря в качестве независимого эксперта.
1: О транспорте.
8: Изменения в транспортном законодательстве вступят в силу в России с 1 сентября этого года. С этой даты вернуть билеты на электрички можно будет через интернет без обращения в кассу. Пассажиров поездов дальнего следования также будут обязаны уведомлять об изменениях условий поездки, например, при корректировке расписания. Места для пассажиров с ограниченными возможностями здоровья в первую очередь будут предоставлять людям, использующим кресло-коляски. Также закрепят требования к обслуживанию маломобильных пассажиров в аэропортах и самолетах, в том числе к сопровождению и организации помощи на всех этапах поездки.
1: О ценах.
8: Цены на товары для школьников в России в июле в среднем выросли на 4,8% в годовом выражении. Это ниже общего уровня потребительской инфляции в почти 6%, следует из данных Росстата. При оценке инфляции на товары к школе анализировались средние цены в июле на 20 позиций, включая канцтовары и одежду для детей. Минимальный рост цен зафиксирован на набор фломастеров на 0,6% в годовом выражении до 218 рублей. Больше всего за год подорожали рубашки для мальчиков на 8% до почти 1500, а также авторучки почти на 8% до 37 рублей в среднем. После анонса концертов Канье Уэста в Санкт-Петербурге спрос на железнодорожные билеты вырос в 40 раз. Искать авиарейсы на даты его выступления стали в 16 раз чаще. Поиск отелей тоже вырос на этот же показатель. Такие данные привели в сервисе tutu.ru. Средняя цена билета на поезд из Москвы до Санкт-Петербурга в одну сторону на 9-11 октября составляет 5,5 тысяч рублей. Авиабилеты из Москвы около 4300.
9: слушаете радиоканал Луки ФМ Медиа. Регистрационный номер ТУ-60-00121 от 15 марта 2012 года. Выдан Управлением Роскомнадзора по Псковской области. Внимание! Информация, транслируемая в эфире, попадает под возрастные ограничения 12+.
10: Всем здравствуйте, в эфире Луки ФМ, наша программа «Кофе-брейк со спортсменами». Я ее ведущий Владимир Владимиров. Представляем нашего гостя. Шамилов Руслан Вячеславович, чемпион мира по версии Лиги Найза, спортсмен клуба Отечества Псковской области, действующий боец Лиги ACA.
11: Всем здравствуйте.
10: Руслан, день добрый. 6 февраля провел очередной хороший, шикарный профессиональный бой с бразильцем Рене Песо. Ну и поздравляем, во-первых, с победой. Спасибо. С очередной, 22-я победа, если не ошибаюсь.
11: Не, победа 18-я. Бой, получается, 23-й был.
10: 23-й бой, ну... Давай, эмоции.
11: Да, эмоции, как всегда, позитивные. Вот. Соперник вышел на замену за последний звук. Там, за 2,5 недели мне сказали, что будет замена. И, получается, я дрался в другой весовой категории на 93 килограмма. Потому что соперник не успевал согнать вес. Вот, и дрался в другой весовой.
10: То есть он был и тяжелее, и выше?
11: В бою, я думаю, да, он был потяжелее на килограмм, на 4 на 5. Но...
10: Это приличная такая история.
11: Да, он был потяжелее, но я специально не набирал вес. Я, в принципе, мог бы весить плюс-минус, как он. Но я специально аккуратно питался, чтобы лишнего ничего не было. Потому что одно дело мощность, а другое дело, насколько ты сможешь ее унести, эту мощность. Если ты ее потеряешь уже за первые 3 минуты и устанешь, то смысла от нее никакой не будет уже. Вот, поэтому надо как можно дальше утащить свои силы. Поэтому я постарался подойти в такой форме, не сильно не разъесться и... чтобы лишнего жирка не было.
10: Ну, то есть уже ты понимал, да, то есть его сильные и слабые стороны о том, что он потяжелее, поменьше дышит, поменьше дыхалочка.
11: Да-да, ну и самое главное, я понимал, что, скорее всего, он будет медленнее меня, потому что на 84 я редко встречаю, что кто-то так, ну, со мной по скорости более-менее одинаков. Он, я видел, что неуносливый, такой духовитый боец, но не очень быстрый. Я в 93, он был прям конкретно помедленнее меня, и вот я его поймал на тайминге.
10: Ну, давай про сам бой немножко поговорим, а потом уже и про подготовку и так далее. Как ты оцениваешь бой, как готовились?
11: Ну, 4 с плюсом оцениваю, потому что он один раз меня все равно поджал, я там удар пропустил. Ну, не очень сильный. Была ошибка допущена, то, что я пошел назад. Был план двигаться на него, либо из стороны в сторону. Да, я один раз пошел назад, и в этот момент немножечко пропустил. Ну, а так, в целом, все шло по плану, все комбинации, которые отрабатывали, все вылетали на автомате.
10: Сам доволен?
11: Ну да, в целом доволен.
10: Борьба?
11: В борьбе ничего мне не сделаешь, да? Пытался?
10: Да нет, конечно, поэтому и спрашиваю.
11: Борьбу все так же подтягиваю, езжу на сборы к Шамилю Абдуллаеву. Вот. Наверное, он один из лучших ММА-борцов. Даже не в России, а в мире, я бы сказал бы так. Потому что если бы его мы в UFC посмотрели, я думаю, мы там в топ-5 залетел бы быстро. Ты и так дальше собираюсь к нему ездить на сборы, подтягивать борьбу. Потому что я знаю, что чем дальше, тем лучше борцы, тем выше уровень. Ну, в рейтингах они стоят, кто выше. Вот поэтому мне нужно быть готовым к их борьбе.
10: То есть сейчас можно сказать о том, что ты выстроил, в принципе, ты понимаешь работу на этот год-два, да, ближайшие. И, наверное, основной акцент на подготовке ты ставишь именно на борьбу.
11: Ну, да, в целом, да. Но вот когда этот бой мы готовились к ударнику, там изначально должен был быть Никола Дипчиков. Вот он чистый ударник, хотя он базовый дзюдоист, самбист, вот, но всегда бьет с дальней руки. У него в основном вот это самое главное оружие. С левши он с дальней руки бьет, нокаутирует людей. У него там больше 20 побед нокаутов. Вот, и мы готовились на него. Но он сломал ребро и снялся вот за 2,5 недели. Сейчас, если он залечит свою травму, возможно, мы ближе к лету с ним подеремся.
10: Какой-то план, то есть у вас уже под него готов, под Дипчика?
11: Ну да, да, вот мы же на него готовили всю подготовку предыдущую.
10: Так, если... Ну, ладно, не буду спрашивать о секретах. Как у него там... Что ему готовить и какой сюрприз. Надеюсь, что мы обязательно посмотрим этот бой. И... Ну, и давай поподробнее, наверное. Вот как ты сейчас теперь оцениваешь? Уже столько боев, уже, можно сказать, профессионально. Чего бы ты рекомендовал начать, если человек захочет посвятить себя ММА? С чего все-таки начать? Вот лично твое видение. Вот, как бы ты выстроил карьеру вот начинающему бойцу ММА? С чего бы ты начал? Какие основы бы заложил для именно какой-то дальнейшей профессиональной карьеры?
11: Смотря в каком возрасте, если это маленькие...
10: Ну, с маленьких, 6-8 пацаны. Лет, да. Там, да, то есть, вот я пришел, я посмотрел на чемпионов, я там, блин, о, круто, смотрите, я тоже так хочу, папа. И с детства поставил себе какую-то небольшую цель, и дальше вот как бы ты выстроил?
11: Не перегружал бы, в первую очередь, это точно. Ну, изначально, да, такие какие-нибудь игровые, чуть-чуть техники, ну, это если для детей. А потом все бы у меня выстраивалось на технике, в основном какие-то новые приемы, и каждый день закрепление это несколькими схватками, там, либо в борьбе, либо в ударной технике, там, спаррингами. Вот. Ну, каждый день хотя бы несколько пробарок я бы делал. Там 1-2 техники, потому что, как я по себе знаю, много не усвоишь за раз. Вот, там, взял 1-2, и их неделю-две обкатываешь, там что-то еще прибавляешь. Вот, и каждый из спортсменов заберет то, что ему нужно. То, что, ну, все равно у всех свои коронки. Каждому разная техника заходит.
10: Ну, а ты как-то считаешь, что это классический старинный базовый спорт, спор именно, да, на ту тему, что изначально базовую надо ставить борьбу или базовую ударку, или все вместе?
11: А это раньше был такой спор, а сейчас есть уже такой вид спорта изначально, как ММА, поэтому и ставят там все сразу. И кто-то уже становится больше борцом, кто-то больше ударником. Но в целом сейчас надо иметь хорошую борьбу, но стараться быть красочным ударником. Тогда твоя карьера будет намного ярче, и тебе будет больше контрактов предложено. Все оценивают
10: в основном ударный тренинг. Ты достаточно универсальный, да? То есть ты должен и бороться уметь на уровне там минимум мастера спорта.
11: Да. Ну, большинство на уровне, на высоком. Они уже на уровне мастера спорта побоксировать могут, и на уровне мастера спорта побороться. И там какой-то там коричневого пояса по джиу-джитсу. Ну, только без куртки.
10: Грэплинг.
11: Да, грэплинги, да.
10: Наверное, да. То есть, в принципе, уже можно не ходить, да, там...
11: Отдельно нет. Сейчас, как правило, тренера... Ну, либо один, либо два тренера вообще. Кто-то там больше за борьбу отвечает, кто-то больше за ударную технику.
10: Ну, наверное, такой смешанный больше, да. Кто-то в этом разбирается, потому что, наверное, универсальным нельзя быть во всех видах.
11: Ну, вот я сейчас понимаю, что до мастера спорта, даже до международника, я бы мог, ну, как тренер дотянуть сам, если бы тренировал. Потому что, в принципе, я думаю, что у меня знаний хватает и ударной техники, и борьбе. То есть, а дальше все равно, нет-нет, я подключал бы чистых борцов, приглашал бы на тренировки к своим спортсменам. Вот это если бы я тренировал. Попозже, возможно, будет.
10: Ну, конечно, надеемся, такой опыт набрать, надо обязательно его передавать, поэтому это очень-очень важно. Давай, какие-то травмы, трудности, что-то было, все в порядке или достаточно уже уверенно? Как у тебя выстроен процесс подготовки? Как ты оцениваешь?
11: Вот сейчас я пришел к тому, что самое главное, это не надо перегружаться. Если раньше, я говорю, если я не перегрузился на тренировке, значит, я не потренировался. А сейчас я четко распределяю нагрузки. Прихожу, ну, мы сразу с тренерами выстраиваем план на неделю. Я говорю, так, здесь будет техника, здесь будет там немножечко физуки. И силы бережем, допустим, на пятницу на спарринге. Вот, на спарринге я полностью там выкладываюсь, на спаррингах. А так, главное вот не перегружаться. Перед боем тоже главное не перегрузиться, потому что я раньше перегружался и часто заболевал перед самым поединком. Вот, к этому получилось подойти без, вообще, там, без травм, никаких соплей, там, ничего. Вот, и в хорошей форме подошел.
10: То есть от боя к бою ты все равно растешь?
11: Да, конечно, и пока...
10: В каких моментах, как ты считаешь сам?
11: В мышлении, точно. Приходят новые какие-то знания, как лучше разложиться в бою, как лучше подготовиться к бою.
10: Вот. Все больше и больше познаешь себя, свое тело, свою технику.
11: Да. Я думаю, что это границ нет этому познанию себя.
10: Так, друзья, ну а мы сейчас немножко прервемся на рекламную паузу и продолжим.
12: Реклама. Газета «Стерхлуки» объявляет традиционный розыгрыш. Как всегда, вас ждут призы от наших партнеров и главный приз – 50 литров бензина. Покупайте газету «Стерх» с 5 августа по 2 сентября, вырезайте купоны участника и приносите в офис редакции на Зверево 41. А 9 сентября в 12:00 мы узнаем имя победителя. Подробности в группе «Стерх» ВКонтакте. Телефон 3-63-26.
13: Завод «Велрыбпром» приглашает в фирменный рыбный магазин за покупками. Всегда в наличии свежая рыба и продукция собственного производства. Копченая на натуральной ольхе. Оказываем услуги по чистке, засолке, разделке и вакуумированию рыбы. Ждем вас по адресу улица Горецкая, 26А.
14: Мы открылись. Бар-бильярд на Дьяконова 1В. Здесь не бывает скучно. Собраться теплой компанией, обсудить новости, посмотреть главные матчи мира на удобных диванах, а затем сыграть партию в бильярд. Что может быть лучше? Ну и, конечно, вкусное меню для долгих посиделок. Сытные стрипсы, картофель по-деревенски, мясные и сырные закуски и большой выбор напитков. Приходите играть, смотреть и побеждать вместе с нами. Бар-бильярд на Дьяконова 1В. Первый этаж.
15: Яркое лето, яркие образы, комфорт и качество. Мужская территория. Одежда для мужчин любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды «Мужская территория». С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
16: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505.
10: Так, ну а мы возвращаемся и продолжаем. Ну давай, отбился. Психологически доволен. Выводы сделали. Дальше, как отдыхаешь?
11: Сейчас нахожусь в Великих Луках, как всегда, после боя.
10: Так он же традиционно у тебя. Лучше всего отдыхается дома. С друзьями.
11: Да, родные стены греют. Да, так, как всегда, вижу с друзьями, со старшими товарищами. Ну, стараюсь со всеми видеться и весело провести время. Куда-либо там на природу.
10: Отключаешься максимально или все равно? От боев, от следующего боя. Ты уже понимаешь, кто будет следующий соперник?
11: Ну, вот, возможно, Никола Дипчиков. Вот этот, который должен был быть изначально, который ребро...
10: Ночью не снятся соперники?
11: Ночью нет. Не, ну бывает иногда там перед боями, когда думаешь, так, как будешь драться, какие действия будешь делать, бывает иногда, может присниться.
10: Что делаешь, как просыпаешься? Говоришь, ну достал, уже даже здесь меня не оставляет.
11: Да, не, ну бывает, когда ты там выигрываешь во сне, бьешь соперника, ты просыпаешься довольно такой, так. Интересно.
10: Ну, это хорошо. Что у тебя, какие еще увлечения, помимо единоборств?
11: Сейчас зимой особо никаких. Мы гуляем, вот там на рыбалку мы ездим на весь день, вот на снегоходе там гоняли. Вот такие чисто прям максимально отвлеченные, максимальное расслабление. Сейчас, ну вот, поеду на сноуборде сейчас кататься в Питере, когда приеду. Может быть, съездим там на Эльбрус, на Домбай куда-нибудь покатаемся. Сейчас решим тоже с друзьями.
10: Сноуборд или лыжи?
11: Сноуборд.
10: Сноуборд.
11: Ну, мне, да.
10: Я тоже, к сожалению, тяжеловато на лыжах, потому что нагрузка на колено очень сильная, поэтому лучше, конечно, сноуборд, меньше травмоопасности, скажем так.
11: Если людей на трассе немного, то да. Ну, бывало, я так улетал, что и казалось, как я не переломался, блин. Или меня кто-нибудь там улетал.
10: Давай, как ты вот считаешь еще, в чем бы, давай, наверное, опять вернемся немножко, в чем бы ты добавил еще? Что ты видишь? Физуху как ты оценишь? Давай по пятибалльной системе пройдемся.
11: Ну, самое главное... Физика. Это в мыслях своей, в голове.
10: Все равно психологическая.
11: В психологическом плане хочется добавлять. Ты копишь себе эту уверенность, потом с этой уверенностью выходишь, и ты должен, даже не должен показывать, соперник просто должен почувствовать себе ее. Вот, это на первом месте, наверное. А второе, вот в технике, там, так дальше и в борьбе набирать, и в ударке, там тоже предела нет. Можно становиться лучше. По скоростным пока чувствую себя хорошо, скорость не падает. Вот, наверное, на пик, может быть, выхожу. И то я надеюсь, что я еще не на пике.
10: Нет, ну, думаю, что однозначно не на пике, потому что со стороны видно, как ты от боя к бою прибавляешь, поэтому вот, наверное, остановка начнется, там, показатель, это, наверное, какая-то стагнация, там уже будет видно, то есть ничего нового не показал, не добавил ни в каком из таких базовых компонентов, да, а здесь прям было четко видно, насколько, ну, прям просто профессионально, зрелищно, уверенно вышел просто. Вот, сделал работу, ушел.
11: От боя к бою хочешь показывать лучшее выступление.
10: На руки много внимания сейчас обращаешь? Смотрю, ты все о борьбе, борьба, Шамиль.
11: На руки, да. Ну, продолжаю, конечно, обращать внимание. Вот с Алексеем Викторовичем Сильверстом мы здесь в Луках очень много уделяли внимания. Прям я не знаю, сколько часов он меня на лапах одержал и поправил ситуацию с моим боксом. Там раньше я чересчур был закрепощен. Вот. А также сейчас в Питере продолжаю с моим тренером, с Егором Пушкиным. Вот, мы на руки много работаем. Ну, там руки, ноги. И спаррингуем также. И не только по ММА, и по кикбоксингу. Там по правилам кикбоксинга спаррингуем иногда.
10: Выступить не хочешь по кикбоксу, по боксу?
11: Да думаю, что нет, наверное. Потому что пока к этим соревнованиям готовишься, надо подойти. Уже ставки высоки. Надо подойти в хорошей форме, и чтобы никаких лишних болячек не было.
10: То есть, наверное, больше просто как часть спарринга или часть тренировки какая-то. Да. То есть, там, да, прийти побоксировать с хорошими парнями, там... Ну, а так практикуется там с хорошими боксерами побоксировать.
11: Да, именно. Там приходят тайцы, призеры мира в моем весе. Вот там боксеры приходят, мастера там, международники. Много спарринг. Там в Петербурге много спарринг-партнеров.
10: Сколько хорошего. Делаешь за тренировку, если не секрет? Спарринга сколько за тренировку проходит, бывает обычно в среднем?
11: Обычно и там...
10: Ну, как выстроена твоя тренировка? Давай по-другому.
11: Ну, если поставим. Это спарринг, то мы чем приходим, разминаемся. Там раунд-два делаем по кику, ну, таких легких раунда. И потом 3-5 раундов по 5 минут. Бывает с разными соперниками, а бывает одного.
10: Ну, как-то немного прям нагрузки. 3-5 раундов.
11: Ну, там за 5 раундов, если кто-то зайдет, кто в таких спаррингах не участвовал, он уже на втором раунде отлетит, я думаю. Ну, по усталости не сможет распределиться. Потому что сколько там много парней приезжало, и бывало, нам делали спарринги 1-1 спаррингуешь, там 3 раунда по 5, 4 по 5. И вот кто новые приезжали к нам в зал, там со мной, ну, мало кто протягивал там до третьего раунда, чтобы не устать. Многие там, ну, из-за того, что не привыкли к таким спаррингам.
10: Ну, у вас спарринг, допустим, вы договариваетесь, да, руки-ноги там, да?
11: Руки-ноги, борьба всегда.
10: Борьба. А, борьба всегда.
11: Да, ММА, да, вот когда у нас 3, там, 5 раундов по 5 минут, такие спарринги всегда.
10: Ну, то есть, все равно вы делаете полную имитацию боя практически.
11: Да, да, да, там один в один.
10: 5 раундов по 3 даже, это как бы такая...
11: Учишься, нет, 3 раунда по 5.
10: 3 по 5.
11: Да, либо 5 по 5. Вот. Ну, 5 по 5 у нас чемпионский бой. Ну, и учишься, вот когда с одним соперником, ты четко учишься его выжимать потихонечку, то есть его силы забирать, смотришь, когда он просаживается. А когда вот соперники меняются, ты там можешь одного выжить, второго, а потом уже сам станешь, конечно, выжимать. На тебя кто-то посвежее зайдет, он же может тебя подвыжить, потому что ты, ну, на них силы уже все свои потратил.
10: Тоже надо уметь рассчитать, но... потому что я помню, по сборной была такая методика, когда тебя ставили там от 5 до 10 человек, и ты с каждым просто безостановочно, ты там, они меняются, а ты нет.
11: Угу.
10: И там, ну, под какой-то в конце ты уже просто стоишь, думаешь, блин, все, ничего не хочу, просто не упасть там, это, додержать победу, и все.
11: Такие, да, тоже нужно понять. Вот ты... Вулзикап, конечно, Амельдеки делал сейчас.
10: Там... Ну, это хорошая старая практика такая именно сборной страны, когда ты уже понимаешь, ты выводишь себя же на предел. И на этом пределе ты, опять же, ощущаешь эту границу своих каких-то возможностей, на что ты способен. И, то есть, вот это чувство ты должен прочувствовать, понять. Потому что, чтобы не было, когда ты в него попадешь, чтобы не было чем-то новым. То есть, ты понимаешь, все, я устал, надо тут поотдохнуть, надо там посочковать в хорошем смысле, там, при том не теряя какой-то зрелищности и эффективности, скажем так.
11: Надо учиться работать из этого состояния устал. Это да, тоже, да, нужно. Да. Из такой уже крайней, на пределе.
10: Такая, короче, да, очень. Ну, слушай, хорошо. А чем отличается все-таки Шамиль от других? Давай, вот твое мнение, почему?
11: Он прошел этот путь от начала, ну, уже, можно сказать, практически сейчас, ну, еще не до конца, он еще в строю, он дерется, и сейчас 93 переходит на ИСИ. И он четко понимает, как надо грузить спортсменов. Потому что в основном раньше, я говорю, всегда перегруз. Постоянно живешь в состоянии перегруза. Ну, и так это может там, вот, там, до 30 лет там, попрыгать. А потом все равно ты должен следить за своим организмом. Да, а лучше изначально следить за тренировками, не давать перегруз. Так дальше уедешь.
10: Ну, это же все равно, наверное, задача больше тренера на первых этапах.
11: Да,
10: то есть
11: да.
10: Тренера команды, потому что какой для тебя показатель перегрузки?
11: Когда я прихожу, допустим, там, на спарринги на те же, в конце недели, и ну, не могу сделать и того, что я... И 50% того, что я делаю там в понедельник.
10: Я вижу, но понимаю, что
11: да,
10: сделать ну, тело не дает.
11: Мне бы, ну, у меня вот мысль такая была, мне бы просто достоять. Мне бы просто достоять, потому что мне ничего не сделать. Все, там, тело... А бывает, приходишь, ну, все там порхаешь, бегаешь, и все устают из-за тебя.
10: Ну да, это, наверное, такая уже высшая школа, когда ты понимаешь, что, в принципе, вот топовые спортсмены, они плюс-минус все, ну, примерно на одном уровне по борьбе, по там, ударке, по технике, по психике, по физике. Но именно вот этот момент подготовки к конкретному дню, к конкретному, к конкретной дате проведения, то есть, вот, наверное, на тот момент то лучше, и окажется такой тоже основной философский вопрос.
11: Ну да, подвести себя
10: в в данном моменте. Кто лучше всего подойдет к этому моменту? В какой форме? Физической, психической и так далее, не будет каких-то лишних.
11: Да, да. Так можно готовиться 2-3 месяца и вот последнюю неделю все закупить и выйти просто перегруженным. Ну, тоже это
10: нет, лучше не дотренироваться.
11: Да,
10: ну,
11: да.
10: Давай, наверное, такой еще один последний вопросик для тебя уже. Вот, когда ты выходишь, что для тебя важнее, победить или же все-таки провести какой-то уже зрелищный, красивый бой, такой тихо, красиво закончить там нокаутом, еще как-то?
11: Не, на первом месте победить оно стоит. Изначально победить, а там уже... Ну, если со мной бороться, они лезут, и у меня так всегда. Если стойкий бой проходит, у меня редко, когда было что-то скучное. А так вот, когда бороться, лезли ко мне, там, ну, они сами мне ничего делать не могут, и бои скучные получались. Ну, самое главное — победить. Но хотелось бы красочно, всегда хочется, досрочно.
10: Ну, тут, да, так, конечно. Хочется красиво выйти, там, недолго, красиво, быстро, но, тем не менее, это как любая работа, могут быть и разные моменты.
11: Поэтому... Я всегда стараюсь досрочно закончить, но я в голове всегда у себя держу, что ну, настраиваюсь на весь бой, чтобы там не потратить все силы в первом раунде, но вот это вот постараться досрочно. А если нет, силы-то еще нужны еще на 2 раунда. А их уже могут не оказаться.
10: Ну, хорошо. Ну, давай, мы заканчиваем. Пожелания радиослушателям, молодым спортсменам.
11: Ну, идите своим путем. Главное, дисциплина. Не сдавайтесь, потому что...
10: Не перегружайтесь.
11: Не перегружайтесь, да. И все будет получаться потихоньку. И живите на совесть.
10: Ну, давай, а мы рады тебя видеть. И ждем даты очередного боя. Будем болеть, переживать, как обычно.
11: Да, скоро сообщим. Всем спасибо большое.
10: Ну, а на сегодня это все темы эфира программы «Фабрик спортсменов». Не забываем, что если вы пропустили эфир, вы найдете его в наших соцсетях, в сообществе «Лук.ФМ», ВКонтакте, а также в телеграм-канале «Лук.ФМ». Всего вам доброго, оставайтесь на «Лук.ФМ».
11: Всем до свидания.
17: Я слушаю «Комсомольскую правду», потому что «Радио КП» – это корреспонденты в 400 городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю «Радио КП» и тебе рекомендую. Сказано на «Радио Комсомольская правда».
4: Военный эксперт Алексей Рам о возможных действиях США в отношении Ирана.
18: У меня складывается впечатление, что пока еще американцы сами не решили, что они хотят. Отсюда какие-то такие невнятные метания. А как оно будет дальше происходить, пока не совсем понятно. Но вариант, который озвучил Дональд Трамп, о том, что вроде бы, ну, как бы не совсем он озвучил, это «Иерусалим пост» со ссылкой на неназванные источники, как обычно, о том, что, возможно, США попытаются провести блокаду Ирана, похоже на то, что сейчас происходит в Венесуэле. Ну, на самом деле, по конфигурации той группировки, которую сейчас американцы стягивают, в район проведения, ну, в район Ближнего Востока, да, и Средиземноморья, то такой план, в принципе, возможен, и силы как раз американские этому соответствуют. То же самое вот у нас возникал вопрос у нашего проекта, откуда, зачем они там держат литеральные корабли, это вот такие для предодействия в прибрежных водах. Ну, вот, если действительно утечка «Иерусалим-Пост» имеет под собой основания, то, в принципе, понятно, для чего нужны эти литеральные корабли, это будет та же самая замена кораблям береговой охраны, которые именно выполняют основные досмотры, смотровые функции и функции по задержанию сейчас в районе Венесуэлы. Просто вопрос, как на это отреагирует Иран. Тут много вопросов, и на них не так много ответов. Поэтому мы пока сидим, следим, смотрим.
17: Сказано на радио «Комсомольская правда». Честное риэлторское.
19: Всем привет! Это программа «Честная риэлторская», и я Юрий Кораблев, ваш помощник в сфере недвижимости. С 1 февраля вступают в силу изменения в правилах семейной ипотеки. Ключевое нововведение заключается в том, что одна семья сможет оформить только одну семейную ипотеку. Это исключает возможность получения двух льготных кредитов супругами. Также вводится обязательное участие обоих супругов в качестве созаемщиков. Исключение предусмотрено для случаев, когда один из супругов является иностранным гражданином. При этом сохраняется действующее с декабря 2023 года правило, согласно которому одному человеку может быть представлен только один льготный кредит. Таким образом, ужесточение условий по программе «Семейная ипотека» поможет отсечь возможность многократного получения льготных займов. Такое мнение выразил в разговоре с радио «Комсомольская правда» эксперт проекта «Народный фронт аналитика» в области в сфере строительства и ЖКХ Павел Склинчук. При этом он допускает снижение спроса на льготные ипотеки.
20: Массовая льготная ипотека в нашей стране была завершена, и сегодня те программы, которые существуют, они носят адресный характер и не имеют такого большого влияния на общее состояние рынка, ну, в частности, на уровень цен или на объемы ввода жилья. Это скорее адресная мера поддержки отдельным категориям граждан. В этом смысле, я думаю, что сейчас государство будет поступать умнее и вводить такие критерии по выдаче семейной ипотеки, чтобы получали их именно те люди, которые в этом нуждаются. Поэтому я думаю, что сегодня уровень цены квадратного метра и так запредельный, и расти дальше просто некуда, потому что, ну, по законам экономики у людей так быстро доходы не растут, и они не смогут приобретать жилье по таким ценам.
19: Эксперт добавил, что нововведение является ответом на критику со стороны Банка России, Счетной палаты и других структур в связи с выявлением случаев, когда одни и те же члены семьи, супруги и другие близкие родственники использовали программы льготных ипотек в качестве способа приумножения своих сбережений и инвестиций в недвижимость. Надо отметить, что изменения с 1 февраля затрагивают и так называемую донорскую ипотеку. Теперь со-собственником жилья может быть только родитель, имеющий право на льготу, что закрывает схему оформления недвижимости на третьих лиц. Кроме того, программа по-прежнему позволяет рефинансировать ипотеку по ставке до 6% при наличии ребенка в возрасте до 6 лет или ребенка с инвалидностью. На этом у меня все. С вами был Юрий Кораблев и программа «Честная риэлторская». До встречи в эфире.
17: «Честная риэлторская».
2: Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758-442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет.
21: Реклама. Здоровая нервная система, сердце, сосуды и нормальный уровень холестерина важны в любом возрасте. Поддержать организм помогает лецитин. Но важно не только, что вы принимаете, но и кто это производит. Uvix Farm – единственный производитель лецитина полного цикла. Натуральное сырье, инновационные технологии, контроль качества от начала и до конца. Наш лецитин от Uvix Farm. Приобретайте наш лецитин от Uvix Farm на маркетплейсах и в аптеках вашего города. БАД не является лекарственным средством.
22: Владивосток. 1-4 сентября. 11-й Восточный экономический форум. Главная тема – Дальний Восток. Развитие во благо людей. В программе 5 тематических блоков. Бизнес-диалоги с Китаем, Индией, Арабскими Эмиратами, Монголией, Вьетнамом и странами АСЕАН. Культурная и спортивная программа. Выставка «Улица Дальнего Востока» и международный форум «День Сокола». Организатор Фонд Росконгресс при поддержке правительства Российской Федерации. Подробнее на forumvostok.ru.
23: Мам, а почему здесь так много красивых зданий? А сколько здесь мостов?
24: В Санкт-Петербурге на каждый детский вопрос найдется ответ. Это город фонтанов, музеев и театров, долгих интересных прогулок и удивительных приключений. Главное – успеть увидеть все.
23: И все-все ответы есть на портале visitpeterburg.ru.
24: Санкт-Петербург – лучшее место для отдыха всей семьей. 0+.
25: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
26: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Просто о сложном. Тонко о спорном. Точно о каждом.
27: В Москве 14 часов. В Ульяновске 15. В Уфе 16. Во Владивостоке 9 вечера.
28: Новости на радио «Комсомольская правда».
8: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте. Украина сорвала планировавшийся 20-21 августа визит Рафаэля Гросси на Запорожскую АЭС и в Энергодар, утверждают в российском МИДе. Как заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова, все детали планировавшего визита были проработаны, Россия дала свои гарантии, но Киев пригрозил, что не ручается за безопасность главы МАГАТЭ.
29: Об атаках.
8: Минобороны сообщает, что за минувшие сутки российские средства ПВО сбили 10 управляемых авиационных бомб, 2 снаряда РСЗО «Хаймерс», а также 1671 беспилотник самолетного типа. РИА Новости, в свою очередь, отмечает, что такое количество уничтоженных дронов стало абсолютным рекордом. Агентство пишет, что предыдущее наибольшее число БПЛА было 16 августа. Тогда сообщалось о 1478 беспилотниках. Минувшей ночью над российскими регионами Черным и Азовским морями был перехвачен 791 дрон. На подлете к Москве сбили более 100 беспилотников.
30: Об Украине.
8: Украина не сможет использовать в боевых действиях истребители МиГ-29, которые получит от Польши в их нынешнем состоянии. Это заявил украинский посол в Польше Василий Бондар. По его словам, самолеты нуждаются в модернизации. После оценки их состояния специалисты пришли к выводу, что МиГ-29 можно использовать для тренировок, но для полноценной эксплуатации необходимо провести дополнительные работы. Посол отметил, что государства ищут партнеров, которые могли бы профинансировать модернизацию истребителей перед их возможной передачей Киеву.
31: Про визы.
8: Власти Сербии не обсуждают возможность введения визы для россиян. Об этом заявил посол России в Белграде Александр Бацан-Харченко. Он подчеркнул, что в официальной повестке отношений Москвы и Белграда этот вопрос не стоит. На прошлой неделе сербский министр по евроинтеграции заявлял, что страна планирует завершить подготовку к вступлению в Шенгенскую зону к концу 2027 года. И он также говорил, что на данный момент речи о введении визы для граждан России нет. В завершении выпуска о валюте. Официальный курс доллара на сегодня 85 рублей 1 копейка, евро 98 рублей 34 копейки, юань 12 рублей 63 копейки. Вероника Борисенкова, служба информации.
29: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
0: Радио «Комсомольская правда», прямой эфир, Антон Челышев у микрофона. Как обычно, в это время к нам присоединяются наши друзья и партнеры из компании «Аквалайф». И я приветствую на связи со студией официального представителя, производителя «Аквалайф» Асю Рак. Ася, как слышишь студию?
1: Слышу прекрасно. Привет, Антон. Как меня слышно?
0: Привет. И тебя слышно замечательно.
1: Это здорово. Приветствую всех радиослушателей. Надеюсь, вы находитесь в бодром здравии, в бодром настроении. Устраивайтесь поудобнее. Давайте будем говорить о том, как легко и просто поддерживать здоровый дух и здоровое тело. Все в одном. Не будем мелочиться, как говорится. Давайте с вами разбираться. Так вот, сегодняшний выпуск решила построить вокруг цитат, которая мне вновь попалась на глаза, которая звучит следующим образом. С возрастом опорно-двигательный аппарат становится все больше просто опорным. У меня сегодня с утра была очень активная тренировка, много параллельно беседовали с тренером по поводу того, как же поддерживать свое тело в рабочем состоянии. Ну и обсуждали, что, собственно говоря, приводит к поломкам. Ну, во-первых, конечно же, полная обездвиженность. Если вы мало-мало двигаетесь, я не говорю про активные какие-то тренировки, я говорю хотя бы просто про ходьбу. Вот чем меньше человек двигается, тем больше у него происходит всевозможных поломок. Да, вот как бы это так вам не показалось, звучит абсурдно. Дальше. Чем вы меньше пьете воды? Воды. Я про воду. Я всегда только про воду. Так вот, чем меньше вы пьете воды, тем больше ваш опорно-двигательный аппарат превращается из двигательного только в опорный, да и то опираться на него уже становится сложно. Почему? Вот только по науке. Собрала просто цитаты из различных медицинских работ, что происходит с телом человека, если он не пьет воду. Межпозвоночные диски на 80% состоят из воды. Это не просто цифра, это, собственно говоря, ваш амортизатор. И когда вы пьете недостаточно, организм что делает? Он влагу оттуда забирает, она же там хранится, он ее и забирает. И первый, кстати, в очереди стоит ваша спина. Ну, а вот покажите мне человека, который не мучился бы с болями в спине. Дальше, представьте губку. Сухая губка, она жесткая, она хрупкая, и она крошится. То же самое происходит с вашими дисками. Они становятся тоньше, то есть теряют свою высоту. Позвонки начинают, что делать? Тереться друг о друга. Начинает у нас там что-то хрустеть, звенеть, скрипеть, появляется скованность, потом боль, а потом еще и диски могут начать выпячиваться, образуя протрузии и грыжи. Нервы, которые проходят рядом, оказываются зажатыми, и тогда боль отдает куда-то там в ногу, в руку, в шею. Человек в такой ситуации, конечно же, идет к врачу. Он ставит диагноз – остеохондроз, артроз, грыжа, назначаются мази, блокады, таблетки. Человек в данном случае лечит не причину. Вы не даете своему позвоночнику воду, и он продолжает высыхать день за днем. Я не говорю, что это единственный путь развития вот всего вышеперечисленного. Но одна из причин развития всего вышеперечисленного – это то, что вы вообще не пьете воду. Вы просто высыхаете день за днем. Хрящи. Амортизаторы суставов. Они работают как подушки, смягчая каждое движение. Но в хряще нет собственных кровеносных сосудов. он получает питание только из синовиальной жидкости, которая на 80% состоит из чего? Правильно, из воды. Дальше, когда вы обезвожены, этой жидкости становится что? Правильно, меньше. Хрящ не получает питания. Он истончается, ну, скажем так, становится шершавым. Начинаются всевозможные трения, которых быть не должно. И вот он вам, здравствуйте, артроз. И он сегодня так помолодел, что врачи просто хватаются за волосы, на себе рвут. Ну, по сути, хроническая жажда. Опять же, не утверждая на 100%, что это всегда один-единственный путь. Но это один из вариантов сценария. Так написано в медицинских источниках, что происходит с нашим опорно-двигательным аппаратом, если не пить воду. Можете сами почитать об этом в интернете, пожалуйста. Потому что, ну, связки – это прочные канаты, например, которые держат суставы. Но без воды они, опять же, теряют эластичность, становятся жесткими, как старая резина. Ходит вот эта амортизация. Каждое движение – это удар по суставу. И опять же, мы так живем. Мы так привыкли, мы ленивы, мы лечим следствие, мы не идем к врачу, пока вот все совсем уже с кровати встать не можем, да. Мы требуем самую сильно действующую таблетку.

продукты, оно обязательно должно включать мясо, не переработанное, а вот просто там вареное тушеное мясо, цельное, не переработанное до сосиски или колбаски. И обязательно вода. Вода. Потому что, смотрите, вот все, что я назвала, просто потому что клетки не получают воду, которая могла бы их защитить. Понимаете? И вот дальше вы точно так же, как и я, можете найти эту информацию и прочитать. Когда человек начинает давать организму воду, и в идеале воду с отрицательным ОВП, потому что у нас жидкости с отрицательным ОВП внутри текут, с молекулярным водородом. Да, наш кишечник вырабатывает водород, это доказано наукой, а профессор Олег Стефанович Медведев изобрел даже специальный прибор, вдыхая который свой воздух, можно понять, сколько в кишечнике водорода. Наш кишечник вырабатывает водород. А вот если перестал вырабатывать, это уже причина всевозможных хронических воспалений. Так вот, вернемся к нашему опорно-двигательному аппарату. Чтобы он был всегда опорно-двигательным, вы должны достаточное количество пить воды. И тогда ваши суставы начинают получать питание. Синовиальная жидкость восстанавливает свой объем. Хрящи, лишенные питания годами, начинают впитывать влагу. Они становятся более эластичными, упругими. Уходит трение, уходит боль. Исследование, кстати, опубликованное в PubMed, показало, что ионизированная водородная вода защищает хрящевую ткань от разрушения при остеоартрите, подавляя оксидативный стресс и гибель клеток хряща. Это не теория, это наука, это не лекарственное средство, но мы видим, какие результаты сегодня демонстрирует нам с вами наука. И, кстати, результаты такие, что всегда проводят в комплексе все, не отказываются от какого-то лечения, от каких-то таблеток. Комплексное воздействие, комплекс. Если в вашем комплексе отсутствует один важнейший элемент, вода, ну, комплекс работает не на 100%. Дальше. Межпозвоночные диски. Им тоже нужна вода, чтобы они были амортизаторами, чтобы не было напряжения в спине. Надо двигаться и надо пить воду. Без этого, ну, просто никак. Ну, и, кстати, здесь еще один научный момент, что оксидативный стресс – это главный враг суставов. А вот с оксидативным стрессом на сегодняшний день лучше всего научился работать молекулярный водород, который организм может получать двумя способами. Можно пить воду, насыщенную молекулярным водородом, можно вдыхать, то есть делать ингаляции. Так вот, чтобы бороться с этим оксидативным стрессом, который является причиной хронических воспалений в организме, и нужна нам с вами ионизированная вода. И я, как всегда, рада порадовать. Простите меня за такую тавтологию, но я действительно рада порадовать радиослушателей «Комсомольской правды». Пока новая партия в пути, старая партия по самым лучшим ценам за все время. Смотрите на сайте сейчас aqualife.club. Ионизатор воды Aqualife 4 в одном стоит 44 тысячи рублей. А для вас, для радиослушателей «Комсомольской правды», специальная цена 29 900. Разница больше 14 тысяч. Представьте, сколько вы экономите. Ионизатор воды Aqualife готовит 4 вида ионизированных вод. Он готовит ионизированную щелочную воду, одновременно с ней получая щелочная, это для ежедневного питья, приготовления пищи, мытья овощей и фруктов. Кислотная вода одновременно с ней получается для ухода за кожей и волосами, гигиены и обработки поверхностей. Водородная вода для питья, спорта и периода повышенных нагрузок. Серебряная вода для питья в допустимой концентрации, полоскания и обработки посуды. И все это один прибор. Гарантия 36 месяцев и бесплатная доставка по России. Звоните прямо сейчас 8 800 505 0855. Со дня на день приедет новая партия, и вот новая партия будет по другим ценам. Успевайте, это наш флагман. Нет аналогов на рынке приборов, которые готовили бы 4 вида ионизированных вод. А это одна покупка, и вы управляете своей водой. Звоните прямо сейчас 8 800 505 0855 29 900 только сегодня.

0: на чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
1: Реклама. Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь-электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
2: Август в «Стройсам». Готовим дом к осени. Пока стоит хорошая погода, продолжаем строить. Защищаем дом от дождей. Утепляем, ремонтируем и обустраиваем. Покупайте все необходимое. Кровлю, утеплитель, гидроизоляцию, пиломатериалы, сухие смеси, отопление, водоснабжение, товары для отделки, ремонта и сада. Весь август специальные цены, готовые решения и сезонная распродажа. Лето уходит красиво. Строй сам. Все для дома, дачи, ремонта и сада. Ждем в магазинах и на стройсамвл.ру.
3: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
4: Востоковед Николай Севастьянов о последствиях от возможного распада Ирана.
5: На мой взгляд, на перспективе от этого проиграют так или иначе все. Именно поэтому сегодня даже такие государства, как Саудовская Аравия, который с Ираном всегда находился в очень плохих отношениях, пытается давить на Америку, чтобы вот этой масштабной военной операции не было. Не потому, что саудиты вдруг полюбили иранцев, они их не любят, а потому что саудиты, как государство, которое находится там же, прекрасно осознает те риски, которые получат все и которые коснутся абсолютно всех. Никто этого не избежит. Это будет катастрофа, которой не было, если Иран начнет распадаться. Коснется не только региональных игроков, но и надрегиональных. И нас это тоже так или иначе коснется. И Европу это коснется. Никто не останется в стороне.
3: Сказано на радио «Комсомольская правда».
0: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
6: Продолжается разговор о правильной воде с официальным представителем компании «Аквалайф» Ася Ирак. И любой из вас к этому разговору может присоединиться, дозвонившись в прямой эфир по номеру 8 800 200 ровно 9702.
7: Давайте двигаться дальше, но сначала давайте с вами вспомним о предложении дня сегодняшнего. И это ионизатор воды «Аквалайф» 4 в 1. 29 900. 4 в 1 – это значит, что он готовит 4 вида воды. Ионизированную щелочную кислотную, водородную воду и серебряную воду. Ионизатор воды «Аквалайф», когда вы получаете, вам не нужен никакой специальный человек, чтобы что-то там настроить. Он никуда не встраивается. Вот как чайник электрический. Вы получили, открыли и начали пользоваться. Вот по уровню сложности это то же самое, что электрический чайник. Ничего сложного. Открыли коробку, залили воду, включили в розетку, нажали кнопку, все. Никаких расходных материалов вам не требуется, мы все положили. Гарантия от производителя, производитель это мы, и мы здесь, в России. 36 месяцев. Для радиослушателей «Комсомольская правда» это расширенная гарантия. Дозвонитесь прямо сейчас в 8 800 505 0855. Доставка также бесплатная, оплата при получении. То есть сейчас вам не надо ничего оплачивать. Итак, давайте дальше разбираться, как же молекулярный водород, который присутствует в ионизированной щелочной воде, в еще большем количестве водородной воде, действует в организм. Он снижает уровень свободных радикалов, он борется с воспалением, он защищает клетки от гибели. Это подтверждается рядом клинических исследований. Исследование номер один, о котором хочу рассказать прямо сейчас, желудок и печень, на самом деле это диссертация. В 2012 году Павел Дмитриевич Колесниченко защитил кандидатскую диссертацию на тему влияния жидкостей с различным окислительно-восстановительным потенциалом на органы желудочно-кишечного тракта. Он доказал, вода с отрицательным окислительно-восстановительным потенциалом ускоряет заживление язв желудка и защищает клетки печени. Цитирую вывод. Жидкость с отрицательным окислительно-восстановительным потенциалом проявляет гепатопротекторные свойства, то есть повышает защиту клеток печени, гепатоцитов и улучшает их способность обезвреживать токсины. Представьте, Вот та вода, которую вы пьете каждый день, может либо нагружать печень, либо помогать ей очищать организм. Это не теория, это диссертация, и защищена она была в Воронежском государственной медицинской академии имени Бурденко, как я уже сказала, в 2012 году. Еще одно исследование там же. Была защищена диссертация в 2009 году. Ее автор Абу Гош Махамад. Тема исследования эффективности применения электроактивированных водных растворов в комплексном лечении псориаза. Вывод. Местное применение анолита ускоряет очищение кожи. Прием каталита внутрь. Каталит – это ионизированная щелочная вода. Анолит – это кислотная вода. Давайте еще раз. Местное применение кислотной воды ускоряет очищение кожи. Прием ионизированной щелочной воды внутрь улучшает биохимические показатели и иммунитет. Комбинированное использование дает максимальный эффект. Применение ионизированной воды в сочетании с основным лечением позволяет ускорить выздоровление, продлить ремиссию и улучшить качество жизни пациентов. Обратите внимание, это не про воду, которая лечит. Это про воду, которая создает условия, в которых организм начинает справляться. Это доказано. Не отменяли лечение ни в каком случае. Берут, ну вот, как правило, исследования, да? Берут людей с одинаковым диагнозом. Все при этом диагнозе получают одинаковое лечение. Делят их на две группы. И вот здесь начинается интересное. Одна группа пьет простую воду, другая – ионизированную щелочную. Лекарства пьют все. Но какие-либо статистически значимые изменения зафиксированы в той группе, где пьют ионизированную щелочную воду. Вот что важно. То есть лекарственное лечение какое-то не отменяется. Я не призываю никого ничего отменять. Мы создаем среду внутри организма. Потому что, ну, когда организм сухой, в сильном оксидативном стрессе, ему трудно справляться. Ему трудно даже все вот эти вот таблеточки, все эти молекулы от них встроить куда надо. Ему нужна помощь, ему нужна правильная среда. И вот ионизированная вода именно в этом и является активнейшим помощником. Попробуйте прямо сейчас. Звоните 8 800 505 0855. Звонок на этот номер телефона по России абсолютно бесплатный. Будете вы звонить с мобильного или с городского, для вас это бесплатно. Оплата только при получении. То есть сейчас вы не платите. А сегодня, я напоминаю, цена 29 900. Но вы оформляете заказ, и вы фииксируете за собой эту цену 29 900. Если там завтра цена уже вырастет, то вас это никак не касается. Для вас 29 900. А вот когда получите свою посылку, тогда и оплатите. И оплатите именно 29 900. То есть оплата при получении. Звоните прямо сейчас 8 800 505 0855. Еще раз хочу особенно подчеркнуть, что никаких дополнительных расходных материалов заказывать вам не надо. Вы в комплекте получаете все, что вам необходимо для того, чтобы ионизатор работал. От вас только требуется залить в него воду. Воду простую, никакую специализированную воду для него покупать не надо, которую привыкли пить, ту и заливаете, подключаете к розетке, нажимаете старт и начинаете пить. Как правильно пить? Смотрите, утро – это самое-самое-самое вот правильное время начать свой питьевой режим. Вы утром проснулись, заливаете в ионизатор воду, чтобы приготовить ионизированную щелочную. Начинаете с показателя pH 8,0. Заливаете воду, подключаете в розетку, нажимаете старт. У вас есть время пойти умыться. Умылись, возвращаете, а вам ионизатор уже сообщает. Готовая вода в кувшине. Ионизация окончена. Отключите прибор от сети. Да, наш ионизатор разговаривает. С ним можно и пообщаться, что многие, кстати, и делают. А это очень здорово. Вот, все, вы отключаете. Кислотную воду переливаете в кувшин, чтобы ей умыть лицо. там волосы ополаскивать, протирать кухонные поверхности, потому что по своим свойствам ионизированная кислотная вода, в нее ушел остаточный хлор, поэтому она будет хлорочкой так попахивать. Она является прекрасным дезинфектором. И она на кухне просто незаменима. Представляете, без какой-либо бытовой химии можно продезинфицировать свои доски, ножи и другие кухонные поверхности. Невероятно, но факт. Да. Причем мы как-то провели исследование. Мы отдали в лабораторию наш ионизатор воды «Аквалайф». И они приготовили ионизированную кислотную воду с pH 2,4. В чаше Петри загрузили в одну золотистый стафилококк, в другую кишечную палочку. Залили кислотной водой. Через 2-3 часа проверили. Нет ни кишечной палочки, ни стафилококка. Поэтому, говорю, кислотная вода – это настоящее сокровище для работы на кухне. Да, также те же раны обработать – тоже прекрасный вариант использовать именно кислотную воду. Она всегда под рукой. Так вот, пьем с вами с утра натощак за 20 минут до еды. После еды пьем не ранее, чем через час. Да, запоминаем это. И все, и потом пьем в промежутках между едой. По чуть-чуть, не надо себя насиловать, не надо выпивать 3 литра или ставить себе какие-то ограничения. Сегодня я буду пить 2 литра воды, и вот хоть ты тресни. Не надо, не насилуйте себя. По чуть-чуть, аккуратно. Она настолько легко и приятно пьется, что вы сами не заметите, как вы придете к своей собственной норме. Вот это так работает, легко, просто. Надо попробовать обязательно. Звоните прямо сейчас 8 800 505 0855. Мне сегодня очень приятно сказать вам о том, что для вас специальное предложение. Ионизатор воды Аквалайф 4 в одном 29 900. Прекраснейшая цена. Позапрошлого года еще. Просто порадовала, а тут же придется огорчить, но это просто факт. Не для того, чтобы кого-то испугать, а просто это факт. Следующая партия новая, которая сейчас собирается, она будет дороже. Это тоже неминуемо приходит к нам с осенью. Логистика подорожала катастрофически. А у нас, смотрите, электроды, электрод, который выполнен из титана, не помню, откуда титан приезжает, Нижняя Салда он добывается, по-моему, оттуда же и приезжает, в Москву. В Москве эти титановые листы нарезают. А потом он едет в Новочеркасск, Ростовской области. Там по методу Аирта на него наносят металлы платиновой группы. А потом оттуда он обратно возвращается в Москву, чтобы здесь уже собирался прибор. Представьте, да? И это все сделано для того, чтобы прибор был максимально безопасен, соответствовал всем требованиям безопасности. И на это у него, кстати, есть все документы. Их можете найти на нашем сайте aqualife.club. Звоните прямо сейчас 8 800 505 0855. Зайдете на сайт, увидите, что там этот ионизатор стоит 44 тысячи, а для вас 29 900 сегодня. Звоните прямо сейчас 8 800 505 0855. Оплата при получении 29 900, ионизатор 4 в 1.
0: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа. Реклама.
8: Попробуйте эксклюзивный кофе от «Комсомольской правды». Вкус Африки прямо из Уганды. По-африкански горячий, по-русски крепкий и всегда свежий. Ловите летние суперскидки на кофе от «Комсомольской правды» на маркетплейсах. Реклама 12+.
9: Телефон рекламной службы в Москве. 8 495 637 65 22.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда».
10: Военный эксперт Александр Артамонов о противодействии России и Запада на Украине.
11: Это не локальная война, это глобальная война. Война за фактически будущую формацию, которая будет править землей, вспоминая термины класса диалектический материализм. Исторический диалектический материализм, хотя я ни разу не коммунист, но действительно теория хорошая. Что я имею в виду? Фактически меняется система. Система отношений была установлена после 1945 года. Потсдамская конференция, Ялтинская, Потсдамская, акт Квинси, создание нефтедоллара, уточнение вот этой валютной змеи, которая в дальнейшем произошло, американское, ямайские соглашения. Фактически этой системы сейчас сейчас идет на слом. Так как есть интересанты, это как минимум 300 семейств, на самом деле, конечно, миллионы людей, стоящих у власти, миллионы, если брать все страны блока правящих стран Западной коалиции, эти люди, почему они должны отдавать что-то? Они ничего не хотят отдавать, они не отдадут. У них это надо выдирать из рук. То, чем мы занимаемся не только мы, но и Китай, и другие страны.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда». Бери от КП максимум. Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере «Макс». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках. Радио «Комсомольская правда». Ничего, кроме правды. Новости на радио «Комсомольская правда».
12: В Великих Луках 14:30 в студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в ходе рабочей поездки в Великие Луки 17 августа проконтролировал работы в будущем молодежном центре «Родина» на улице Лизы Чайкиной. В бывшем здании кинотеатра сейчас идет полноценная реконструкция. Уже создан современный многофункциональный концертный зал. Продолжается обустройство фойе и других внутренних помещений. Глава региона дал положительную оценку тому, как реализуется проект. Он отметил, что после открытия Дом молодежи нужно привлекать в качестве площадки для проведения региональных мероприятий. В Великих Луках проходит праздник фонтанов. Он стартовал в северном микрорайоне около фонтана «Дружба». Концертная программа состоялась в сквере на улице Вокзальной. Традиционное мероприятие в этом году приурочено к 860-летию города. Участие в празднике принял депутат Государственной Думы Александр Козловский. Он поприветствовал великолучан и отметил, что такие события давно стали важной частью городской жизни, объединяя жителей разных поколений. Парламентарий поблагодарил артистов, педагогов, творческие коллективы, коллектива и всех организаторов, а также жителей города, поддержавших праздник своим участием. 22 августа, когда Великие Луки будут отмечать свое 860-летие, в Петровском парке с 13 до 18 часов развернется интерактивная площадка «Техноград. Настоящий город изобретателей». Посетителей ждут зрелищные опыты с превращением веществ, большая напольная игра «Великие Луки», созданная обучающимися кванториума, управление настоящим роботом, создание цифровых иллюстраций. Все желающие смогут принять участие в записи общего видеопоздравления.
0: О валютах.
12: Доллар 85 рублей 1 копейка, евро 98.34, юань 12.63.
0: О погоде.
12: Сегодня в Великих Луках пасмурно, возможен дождь. Температура воздуха около плюс 16 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки ФМ.
0: Война и мир. Преступление, наказание. Горе от ума. Кому на Руси жить хорошо? Что делать? И грянул гром. О, дивный новый мир. Книги всегда давали людям ответы на главные вопросы и рассказывали, что нас ждет дальше. Увы, в наши дни выделить время на чтение все сложнее. Но не расстраивайтесь. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров будет читать книги за вас. А потом рассказывать о самой актуальной и важной литературе в эфире радио «Комсомольская правда». Каждый четверг в 9 часов вечера и каждое воскресенье в 10 утра по московскому времени слушайте проект «Война, мир и книги». Программу о произведениях, которые меняют реальность. На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
6: Возвращаемся к разговору о правильной воде. По-прежнему на связи со студией официальный представитель компании «Аквалайф» Ася Рак.
7: Продолжаем разговор о правильной воде. Сначала позвольте напомнить вам о предложении дня сегодняшнего. Это ионизатор воды «Аквалайф 4 в 1». Он готовит ионизированную щелочную, кислотную, водородную и серебряную воду. В своей самой полнейшей и мощнейшей комплектации с гарантией от производителя. Мы есть производитель для вас больше 36 месяцев. Звоните прямо сейчас 8 800 505 0855 29 900. Оплата только при получении, никаких предоплат. Все легко, просто, честно, абсолютно безопасно. Почему заказать лучше сегодня? Да потому что это цена долго не продержится. Это старая партия. Сейчас, когда новая будет собрана, будет дороже. Ну, осень всегда это с собой приносит. Вы видите, что сейчас творится. Вы видите, что сейчас творится.

0: с логистикой и всем остальным прочим. Поэтому нам поднимают цены поставщики комплектующих, из чего состоит наш ионизатор, там и серебро, чтобы делать серебряную воду, там и титан, чтобы электрод, вокруг которого образуется кислотная вода, был максимально безопасен, и чтобы никакие частички, никаких металлов в воду не попадали. Все для вашей безопасности. Вот на эти материалы растут цены, и, соответственно, мы тоже не сможем долго удерживать эту цену, а это лучшая цена на топовый ионизатор, который готовит 4 вида ионизированных вод. Еще раз. Щелочную кислотную, водородную и серебряную воду. Все 4 воды в одном приборе. Не 3-4 разных прибора, а один прибор. Он много места на кухне не занимает. Он выглядит очень стильно. Мы же обновили дизайн. Вот как электрический чайник. Сколько он у вас места на кухне занимает? И по сложности использования это тоже как электрический чайник. Ничего сложного. Все максимально легко, все максимально просто. Разберется каждый. Вы в любой момент можете позвонить 8 800 505 08 55. Если вам что-то непонятно, вам тут же все объяснят. Вы можете найти нас в Максе, вы можете найти нас в Телеграме, вы можете найти нас во ВКонтакте. Там мы отвечаем всегда также на все-все-все вопросы. Так что вперед из песни, звоните 8 800 505 08 55. А я тут обнаружила запись эфира, который мы проводили с врачом, дерматологом, косметологом, руководителем Центра акватерапии клиники профессора Калинченко Ковалевой Светланой Валерьевной. И он тогда вызвал очень большой отклик. Вы задавали вопросы, Светлана Валерьевна отвечала. Я расшифровала, я готова сейчас для вас прочитать то, что было тогда в эфире. Так вот, вопрос звучал следующим образом. Поясните, пожалуйста, почему нужно именно щелочную воду пить перед пищей и ей рот полоскать? В желудке же кислотная среда. Вся щелочность воды в желудке нейтрализуется кислотной водой. В чем фишка и эффект? Ответ доктора. Полость рта. Зачем полоскать рот перед едой щелочной водой? Очень важно следить за pH полости рта именно до еды, потому что все ферменты пищевые активно работают именно в щелочной среде. В клинике, кстати, всегда проверяют pH слюны, специально давая такую тест-полоску. Дальше. Цитата ответа врача. Если липаза не расщепит жиры, то у нас не будет достаточно стероидных гормонов, и мы будем слабы без них. Если амилаза не начнет нормально работать, то не сформируется инсулиновый рецептор, глюкоза не зайдет в клетку, и может у человека развиваться инсулинорезистентность. Дальше начинается самое неприятное. Дефицит гормонов, а инсулинорезистентность приводит к хроническому воспалению. Она может проявиться как гипертония, там, диабет, ожирение, сердечно-сосудистые заболевания. Как говорят врачи, весь букет болезней цивилизации. Выбор конкретного цветка зависит от генетики и образа жизни. Если мы раз положили еду в кислый рот, ничего страшного не случится. Сработают другие буферные системы. Но когда из раза в раз мы начинаем прием пищи, не подняв уровень pH слюны, тогда и формируется болезнь. У каждого своя. Поэтому слабощелочная вода с отрицательным окислительно-восстановительным потенциалом может помочь в лечении гипертензии и сахарного диабета, предупредить развитие инсульта и инфаркта. Она восстановит в первую очередь работу ферментов и рецепторов. А еще в полости рта живут бактерии, которые отвечают также за выработку гормонов. Поэтому важно их активировать. Дальше. Что происходит с желудком? Желудок имеет малую и большую кривизну. И вот выпитая на голодный желудок до еды щелочная вода пройдет по малой кривизне сразу же в тонкий кишечник, где будет формировать правильную среду и поддерживать здоровый микробиом. На pH желудочного сока эта порция воды негативно не скажется. Спустя 40 минут после еды прием воды уже не мешает пищеварению, так как в нижних отделах желудка уже идет процесс нейтрализации за счет местных ионов гидрокарбонатов. Их выделяют поверхностные клетки слизистой оболочки. Из желудка в 12-перстную кишку уже идет нейтрализованная пища. Ионизация? Что такое? Давайте сразу с вами вспомним. Здесь я заканчиваю цитировать доктора и перехожу к главному. А еще вот хочу момент пояснить. Не просто щелочная вода, а ионизированная щелочная вода. PH – это очень хорошо, это очень важно, это нужно понимать и знать. Но самое главное для воды – отрицательный окислительно-восстановительный потенциал. И он появляется во время ионизации. Ионизация – это процесс изменения физико-химических показателей воды путем разделения ее на две фракции с разными свойствами. То есть специальный прибор, а это ионизатор, он пропускает ток через электроды. У нас с вами две воды, которые противоположные по своим свойствам. Ионизированная щелочная с отрицательным ОВП. Мы ее пьем. Каждый день пьем, поем свою каждую клеточку. Это не является лекарственным средством. Это помогает создавать правильную среду и поддерживать наши клеточки, чтобы они работали правильно. И также одновременно с ней образуется кислотная вода. У нее уже наоборот, ОВП с плюсом, с очень высоким плюсом. Именно поэтому кислотную воду так боятся бактерии. Именно про кислотную воду, поэтому и можно сказать, что это хлоргексидин, перекись водорода, йод в одном флаконе. Вы можете ей обрабатывать ранки, вы можете ей умываться, чтобы не было каких-то высыпаний на лице. Ей можно обрабатывать поверхности, где требуются какие-то обеззараживающие эффекты. А также ионизатор воды Aqualife еще готовит серебряную воду. Серебряную воду очень активно изучали до середины 20 века. Вы знаете, что серебряную воду активно используют для обеззараживания простой воды, например, в тех же бассейнах. Космос для космонавтов летает, вода тоже с серебром, как раз-таки вот для обеззараживания, чтобы там не заводились никакие бактерии. Многие ученые называют ее природным антибиотиком и отмечают, что серебряная вода работает не только с бактериями, как антибиотики, но еще и с вирусами. Об этом есть большой труд профессора Кульского. Она, кстати, точно так же очень легко находится в интернете, ее можно почитать. Я надеюсь, вы очень любопытны, вы ее найдете и почитаете. Ссылка, кстати, на эту книгу есть и в нашем канале в Максе, и в нашем телеграм-канале, и во ВКонтакте. Подписывайтесь, находите, читайте, любопытствуйте, разбирайтесь. И самое главное, пейте правильную воду. И будете здоровы. Но это так в рифму получается, складывается. На самом деле, еще раз хочу подчеркнуть самую главную простую мысль. Пазл. Вот пазл должен сложиться. А это сон, это движение, это сбалансированное питание и вода. Ну вот почему? Почему, скажите мне, люди думают, что есть? Внимательно читают состав, привередничают. Ну а что пить вообще не думают. И про воду знают меньше всего. Хотя это основа, это фундамент нашего здоровья. Посмотрите, сколько исследований в мире. И изучают эту воду. Всего уже доказано. Попробуйте. Начните пить правильную воду прямо сейчас. Посмотрите на цену. И какое максимально выгодное сегодня предложение. 29 900. Я абсолютно не с целью вас запугать, а просто действительно это факт, что скоро цены вырастут. И кто долго откладывал, кто слушал нас годами, потом все время говорил потом может не наступить. Потом станет настолько хуже, что будете говорить только одно. Почему же я не купил тогда? Звоните прямо сейчас. 8 800 505 08 55. Звонок бесплатный, оплата при получении. Доставка бесплатная. 8 800 505 08 55. 29 900. Ионизатор воды Aqualife 4 Одно, что очень важно, в полной комплектации. Ничего вам не надо покупать, по инструкции у него максимально подробно. Успевайте.
1: ООО «Фабрика здоровья». Предприятие-производитель ионизаторов воды «Аквалайф». ОГРН 116-504-00-555-75. Юридический адрес: Московская область, Раменский район, село Быково, улица Театральная, дом 10. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией по применению.
2: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
3: Реклама. Кабельный завод «Магна» приглашает сотрудников на новое производство. Скрутчиков, волочильщиков, опрессовщиков, бронировщиков, а также сменного мастера. Производственным рабочим с опытом работы заработная плата от 100 тысяч рублей. Для кандидатов без опыта доступно обучение на производстве. Всем сотрудникам гарантирован полный соцпакет и годовые премии за результат. Доставка к месту работы и обратно корпоративным транспортом. Запишитесь на собеседование прямо сейчас. 8-911-88-91-050. 7.
4: Завод «Велрыбпром» приглашает в фирменный рыбный магазин за покупками. Всегда в наличии свежая рыба и продукция собственного производства. Копченая на натуральной ольхе. Оказываем услуги по чистке, засолке, разделке и вакуумированию рыбы. Ждем вас по адресу: улица Горецкая, 26А.
5: ОМВД России по городу Великие Луки предупреждает: уважаемые граждане, остерегайтесь мошенников, не доверяйте незнакомым реквизиты банковских карт, не передавайте деньги тем, кто выдает себя за сотрудников правоохранительных органов. Приобретайте товары через интернет только у проверенных продавцов. В случае мошенничества обращайтесь в полицию. Телефон дежурной части города Великие Луки 5-27-94 или 02.
6: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505.
7: А знаете ли вы что?
8: Выражение «кто не рискует, тот не пьет шампанского» изначально носило буквальный смысл. Поход за игристом в винный погреб требовал мужества, поскольку бутылки нередко взрывались.
7: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
9: Продолжаем обсуждение главных тем дня в эфире радио «Комсомольская правда». В студии Сергей Григорьев. Время открыть наш портал kp.ru, где опубликован материал на Владимира Варсобина с заголовком «В России появились дворники из Африки. Как проходит эксперимент и нужно ли его распространить на всю страну?» Это эксклюзив «Комсомолки», и с политическим обозревателем «Комсомольской правды» Владимиром Варсобиным мы в одной студии находимся. В какой-то веке давно этого не случалось. Владимир, приветствую.
10: Да, да.
9: Что же это за эксперимент такой? У меня есть ощущение, что я уже не раз видел не только дворников, но вообще работников из Африки. Их трудно с кем-то перепутать. Вот. И едва ли это прецедент. Мне кажется, такое уже было в нашей истории.
10: Ну, вы рассуждаете как москвич. Да, в Москве это видно, да. В Москве даже есть некоторые торговые центры или кинотеатры, где убираются действительно африканцы. Это есть, но в регионах все-таки этого еще не было. Там как-то дефицит рабочих рук обычно заполняется нашими азиатскими друзьями, значит, гражданами бывшего Советского Союза, вот, которые имеют такое свойство: они приезжают, но не уезжают. То есть кто как к этому относится, не знаю, но, в общем-то, вот эти, они здесь привозят семьи свои, укореняются и вызывают некие трения с местным населением, ну, может быть, таким крайне правого толка. И в Оренбурге, думая, каким образом заполнить вакансии, 40% не хватает дворников. Вы можете писать, ЖКХ, половина рабочих рук не существует. То есть что только не делали местные власти. Они и рекламу по телевидению давали. Они пытались как-то привлечь студентов и молодежь и так далее. Ну, там, да, там 40-50 тысяч рублей за то, чтобы каждый день выходить с метлой и что-то убирать. Не нашли.
9: Ну, местное население...
10: Блогерам можно больше заработать.
9: Да. Местное население под лозунгом: ребята, мы больше заработаем, у нас там 70 тысяч средняя зарплата в Оренбурге, мы деньги-то найдем, поэтому мы вот дворниками работать не хотим.
10: Угу.
9: И местные власти встали перед выбором: ну что, где еще искать? Кстати, они хотели, решили было и Северную Корею посмотреть.
10: Но у меня была первая мысль, да.
9: Северная Корея очень дорого. Да теперь, вы что?
10: Да, севернокорейцы сейчас в большой цене. Я даже знаю по своим путешествиям по стране, что они появляются то здесь, то там, но они работают в сфере часто строительства и работают очень хорошо, очень четко, поэтому за ними стоит очередь, и поэтому северокорейцы жмут цену, хорошую цену.
9: Угу.
10: Вот, то есть северокорейцы отпали. А так как губернатор и мэр Оренбурга из Москвы, вот такое сочетание, вот то, что вы видели в Москве, вот они говорят, о, африканцы, а давайте поищем африканцев. И они, в общем-то, после консультации, так понимаю, с МИДом, решили остановиться на Сенегале.
9: Угу.
10: Это очень достаточно бедная африканская страна от Атлантического океана. Очень важно, у Атлантического океана, то есть тащить своих родственников и детей с такой дали никто не будет. И невозможно, потому что это рабочие визы и на год. Их поселили в

0: происходит. Не то, что проходной двор. Мы говорим, приезжайте, ради бога. Да? А потом начинаем ворчать на тех, на ту армию, которая к нам приезжает, и при этом мы выглядим странно для них. Если мы действительно хотим сделать порядок, так давайте все упорядочивать. Давайте так, что получить визу в Россию и трудовую визу – это должна быть привилегия. О правах и на определенных условиях, и он должен здесь вести себя нормально, потому что иначе он просто отсюда вылетит. Он просто нарушит правила пребывания.
1: Ну, вот пример Арабских Эмиратов у меня перед глазами.
0: Это нормальная история для любой страны. Вот Европа дала...
1: Бан ставится на въезд моментально, и таких денег ты больше нигде не заработаешь. Из Пакистана, из Бангладеш ли ты приехал, неважно откуда.
0: И главное, здесь нет никакого ни расизма, ни ксенофобии, ничего. Все уважительно, да. И все документально прописано. Здесь никто не будет говорить, что мы какие-то злодеи. Нет, мы у нас все формально, правильно, вот четко под условия приехал. Пришло время, уезжай. Или доказывай, что ты здесь еще нужен.
1: Хорошая история, но вот если брать опыт Оренбурга на всю страну, Сенегала точно не хватит на всю Россию. Такого количества дворников они просто не производят.
0: Там один айтишник-дворник сенегальцы. Они, кстати, некоторые из них одновременно по ночам еще компьютер...
1: Ну, это удобно, да, на удаленке.
0: Да, то есть эти ребята такие простые, они продвинутые. Кстати, с виду они такие в дредах, такие современные. Ну, их просто проблема в том, что у них действительно низкие зарплаты. А он мне сказал, слушай, на самом деле не все народы подходят под это дело. Я его пытал, сказал, какие народы не подходят, но он как-то уклонился от этого ответа. Так. Он сказал, что здесь вот действительно надо выбирать те народы, которые к нам в наших условиях будут беспроблемны. Но это уже, мне кажется, к дипломатам. Они больше знают.
1: Да, и это, может быть, тема для следующего материала и расследования, крайне интересного, и, может быть, даже не без острых углов. Владимир, благодарю за, во-первых, эту работу, за этот материал эксклюзивный, да, и за беседу в нашей студии. Это Владимир Варсобин, политический обозреватель «Комсомольской правды». Еще раз напомню, прочтите на сайте kp.ru удивительно интересный материал и поучительный эксклюзив «Комсомольской правды». В России появились дворники из Африки. Как проходят эксперименты, нужно ли его распространить на всю страну. Ну, а мы переходим к новостям спорта. Ну что ж, сборная России по художественной гимнастике вернулась в Москву после триумфа на чемпионате мира в Германии. Россиянки выиграли золото в командном многоборье. В составе сборной были Мария Борисова, София Ильтерякова, Арина Лавринова, Алиса Еремеева, Анна Николаева, София Солонская, Агата Борискай и Дарья Мельник. И вот чемпионат мира, напомню, проходил во Франкфурте на Майне с 12 по 16 августа. И россиянки на этом первенстве отметились не только в командном многоборье. София Ильтерякова завоевала серебро в упражнениях с мячом, а Мария Борисова взяла бронзу в упражнениях с мячом, с булавой и еще и с лентой. И вот поздравления спортсменкам ранее направил Владимир Путин. Глава российского государства отметил, что гимнастки блестяще представили Россию на международной арене и показали высокий уровень подготовки, артистизм и спортивное мастерство. О других новостях спорта расскажет Василий Воронин.
2: Новости спорта.
3: Президент Владимир Путин поздравил сборную России с победой на чемпионате мира по художественной гимнастике во Франкфурте на Майне в Германии в командных соревнованиях. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля. В поздравлении отмечается, что российские спортсменки достойно представили свою страну на главном старте сезона. Путин подчеркнул, что этот триумф стал значительным вкладом в развитие традиций отечественной школы художественной гимнастики. Российский борец греко-римского стиля Али Ильясов стал победителем первенства мира среди спортсменов до 20 лет в Братиславе. Ильясов первенствовал в весовой категории до 130 килограмм, защитив добытый год назад титул в Болгарии. В финале он победил венгра Копани Ласло. Серебро в весе до 63 килограмм завоевал россиянин Салим Казмахов, уступивший в финальной схватке борцу из Узбекистана. Московский «Локомотив» договорился с «Галатасараем» о переходе в стамбульский клуб полузащитника сборной России по футболу Алексея Батракова. По информации источника, сумма трансфера составит 25 миллионов евро. Также клубы согласовали рассрочку, в которую будет выплачена эта сумма. Трансфер официально оформят в ближайшие дни. Стороны пока обсуждают условия контракта, но отмечается, что соглашение с 21-летним игроком должно быть рассчитано на 4 или 5 лет. Также предусмотрены 4 миллиона евро в качестве бонусов. Но договоренность не включает в себя пункт о выплате «Локомотиву» процента от суммы перепродажи игрока. С вами был Василий Воронин.
2: Новости спорта. Можете ли вы отказаться от телефона и других гаджетов? Надо ли отменить Государственную Думу? Уходите ли вы на больничный или продолжаете болеть на работе? По будням с понедельника по пятницу в 7 часов утра по московскому времени звоните в прямой эфир на радио «Комсомольская правда» и отвечайте на главный вопрос этого дня. Телефон 8 800 200 ровно 9702. Нам не хватает именно вашего мнения. Программа «Поединок». Программа «Джокер». Программа «Нерв». Радио «Комсомольская правда» представляет проект «Бофт и Панкин». За кем же будет последнее слово? Слушайте каждый четверг в 8 вечера по московскому времени. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. «Радио Комсомольская правда». Срочно о важном. Просто о сложном. Тонко о спорном. Точно о каждом. Вся правда о Лете. На радио «Комсомольская правда». Хотя календарное лето начинается 1 июня и длится 3 месяца, астрономическое лето в Северном полушарии длится с 20 июня по 22 сентября, а в Южном полушарии с 21 декабря по 20 марта. Жаркая пора на радио.

0: Советского Союза, вот, которые имеют такое свойство, они приезжают, но не уезжают. То есть кто как к этому относится, не знаю, но, в общем-то, вот эти, они здесь привозят семьи свои, укореняются и вызывают некие трения с местным населением, ну, может быть, с таким крайне правого толка. И в Оренбурге, думая, каким образом заполнить вакансии, 40% не хватает дворников. Вы можете представить, ЖКХ, половина рабочих рук не существует. То есть, что только не делали местные власти. Они и рекламу по телевидению давали. Они пытались как-то привлечь студентов и молодежь и так далее. Ну, там, да, там 40-50 тысяч рублей за то, чтобы каждый день выходить с метлой и что-то убирать. Не нашли. Ну, местное население...
1: Блогерам можно больше заработать.
0: Да. Местное население под лозунгом «Ребята, мы больше заработаем, у нас там 70 тысяч средняя зарплата в Оренбурге, мы деньги тебе найдем, поэтому мы вот дворниками работать не хотим». Угу. И местные власти встали перед выбором, ну что, где еще искать? Кстати, они хотели, решили было и Северную Корею посмотреть.
1: Но... Да, у меня была первая мысль, да.
0: Северная Корея очень дорого.
1: Да теперь, вы что?
0: Да, севернокорейцы сейчас в большой цене. Я даже знаю по своим путешествиям по стране, что они появляются то здесь, то там, но они работают в сфере часто строительства и работают очень хорошо, очень четко, поэтому за ними стоит очередь, и поэтому севернокорейцы жмут цену, хорошую цену.
1: Угу.
0: Вот, то есть севернокорейцы отпали. А так как губернатор и мэр Оренбурга из Москвы, вот такое сочетание, вот то, что вы видели в Москве, вот они, угу, они говорят, о, африканцы, а давайте поищем африканцев. И они, в общем-то, после консультации, так понимаю, с МИДом, решили остановиться на Сенегале. Угу. Это очень достаточно бедная африканская страна от Атлантического океана. Очень важно, у Атлантического океана, то есть... тащить своих родственников и детей с такой дали никто не будет. И невозможно, потому что это рабочие визы и на год. Их поселили в бывшем доме престарелых, закрыли их там, то есть они не могут выходить в город, когда mm-hmm. они работают.
1: То есть они в резервации, можно так сказать.
0: Да, и сделали такой саудовский вариант. В Саудовской Аравии именно так поступают с мигрантами. Их привозят в определенный срок, селят в определенные места, благоустроенные общежития, но они находятся вот только для работы, никаких семей и так далее. Угу. И сейчас с апреля вот идет этот эксперимент в Оренбурге. Таких историй все-таки в России нет, вот таких вот достаточно четких и жестких. И посмотрим, значит, где-то, по-моему, 11 декабря у них заканчивается срок, и уже МИД, а это Минтруд, решит продлевать лицензию, ну, в смысле, продлевать им срок пребывания в России, или пожаловать обратно в Африку.
1: У нас суровые зимы, они могут сами не захотеть.
0: Как сказал мне местный сенегалец, он сказал, у нас такая есть традиция. Вот где другой человек может жить, сенегалец из принципа жить будет.
1: Это хорошо.
0: Потому что это на слабо. Поэтому они, конечно, ожидают вот эти жуткие морозы, а в Оренбурге до минус 40 доходит.
1: Одно дело жить, другое дело убирать тонны снега вручную.
0: Они работают, кстати, интересно. Они работают в 5 раз, даже посчитали, в 5 раз лучше местных дворников, потому что они делают один, как сказать, у них контейнер мусора. Эти делают 5. Они работают очень медленно, пританцовывая, ну, потому что в Африке жара, и там ничего быстро не делается. Вот. Но зато они очень спокойно, трудолюбиво делают фронт работ. Поэтому они со снегом справятся, я думаю. Здесь важно вот что. Важно, что властям, нашему правительству, есть хороший опыт посмотреть, что не только в Азии надо искать работников, угу, что есть, оказывается, такие варианты, когда ты просто привозишь, контролируешь и увозишь. По мне, на самом деле, это можно действительно распространить и на Среднюю Азию, но только в том случае, если мы введем визовый режим, и все, кто сюда приезжает, будут приезжать по трудовой визе. Ну, или по визе туриста, куда ты просто уезжаешь.
1: Ну, этот откат может перекрыть этот ручеек из Средней Азии, потому что сюда приезжают с большим удовольствием, я так понимаю, с большой охотой, не только за деньгами, а то, что здесь можно творить вещи, которые там на родине.

0: просто нарушит правила пребывания.
1: Ну, вот пример Арабских Эмиратов у меня перед глазами.
0: Это да. Нормальная история для любой страны. Вот там Европа дала...
1: Бан ставится на въезд моментально, и таких денег ты больше нигде не заработаешь. Из Пакистана, из Бангладеш ли ты приехал, неважно откуда.
0: И главное, здесь нет никакого ни расизма, ни ксенофобии, ничего. Все уважительно, да. И все документально прописано. Здесь никто не будет говорить, что мы какие-то злодеи. Нет, мы у нас все формально, правильно, вот четко под условия приехал. Пришло время, уезжай. Или доказывай, что ты здесь еще нужен.
1: Хорошая история, но вот если брать опыт Оренбурга на всю страну, Сенегала точно не хватит на всю Россию. Такого количества дворников они просто не производят.
0: Там один айтишник-дворник сенегальцы. Они, кстати, некоторые из них одновременно по ночам еще компьютер...
1: Ну, это удобно, да, на удаленке.
0: Да, то есть эти ребята они такие простые, они продвинутые. Кстати, с виду они такие в дредах, такие современные. Но их просто проблема в том, что у них действительно низкие зарплаты. А он мне сказал, слушай, говорит, на самом деле не все народы подходят под это дело. Я его пытал, сказал, какие народы не подходят, но он как-то уклонился от этого ответа. Так. Он сказал, что здесь вот действительно надо выбирать те народы, которые к нам в наших условиях будут беспроблемны. Но это уже, мне кажется, к дипломатам. Они больше знают.
1: Да, и это, может быть, тема для следующего материала и расследования, крайне интересного, и, может быть, даже не без острых углов. Владимир, благодарю за, во-первых, эту работу, за этот материал эксклюзивный, да, и за беседу в нашей студии. Это Владимир Варсобин, политический обозреватель «Комсомольской правды». Еще раз напомню, прочтите на сайте kp.ru удивительно интересный материал и поучительный эксклюзив «Комсомольской правды». В России появились дворники из Африки. Как проходят эксперименты, нужно ли его распространить на всю страну. Ну, а мы переходим к новостям спорта. Ну что ж, сборная России по художественной гимнастике вернулась в Москву после триумфа на чемпионате мира в Германии. Россиянки выиграли золото в командном многоборье. В составе сборной были Мария Борисова, София Ильтерякова, Арина Лавринова, Алиса Еремеева, Анна Николаева, София Солонская, Агата Борискай и Дарья Мельник. И вот чемпионат мира, напомню, проходил во Франкфурте на Майне с 12 по 16 августа. И россиянки на этом периоде первенстве отметились не только в командном многоборье. София Ильтерякова завоевала серебро в упражнениях с мячом, а Мария Борисова взяла бронзу в упражнениях с мячом, с булавой и еще и с лентой. И вот поздравление спортсменкам ранее направил Владимир Путин. Глава российского государства отметил, что гимнастки блестяще представили Россию на международной арене и показали высокий уровень подготовки, артистизм и спортивное мастерство. О других новостях спорта расскажет Василий Воронин.
2: Новости спорта.
3: Президент Владимир Путин поздравил сборную России с победой на чемпионате мира по художественной гимнастике во Франкфурте на Майне в Германии в командных соревнованиях. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля. В поздравлении отмечается, что российские спортсменки достойно представили свою страну на главном старте сезона. Путин подчеркнул, что этот триумф стал значительным вкладом в развитие традиций отечественной школы художественной гимнастики. Российский борец греко-римского стиля Али Ильясов стал победителем первенства мира среди спортсменов до 20 лет в Братиславе. Ильясов первенствовал в весовой категории до 130 килограмм, защитив добытый год назад титул в Болгарии. В финале он победил венгра Коппани Ласло. Серебро в весе до 63 килограмм завоевал россиянин Салим Казмахов, уступивший в финальной схватке борцу из Узбекистана. Московский «Локомотив» договорился с «Галатасараем» о переходе в стамбульский клуб полузащитника сборной России по футболу Алексея Батракова. По информации источника, сумма трансфера составит 25 миллионов евро. Также клубы согласовали рассрочку, в которую будет выплачена эта сумма. Трансфер официально оформят в ближайшие дни. Стороны пока обсуждают условия контракта, но отмечается, что соглашение с 21-летним игроком должно быть рассчитано на 4 или 5 лет. Также предусмотрены 4 миллиона евро в качестве бонусов, но договоренность не включает в себя пункт о выплате «Локомотиву» процента от суммы перепродажи игрока. С вами был Василий Воронин.
2: Реклама. Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь

0: С нами. Будь с Мегатрон. Телефон отдела кадров 8 963 632 0674 и 8 963 719 59 94.
1: Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505.
3: Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио «Комсомольская правда» в соцсетях. В отечественных социальных сетях. Смотрите новые выпуски на Рутьюбе, читайте телеграм-канал, добавляйтесь в друзья ВКонтакте, подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио «Комсомольская правда» – самая оперативная и проверенная информация в эфире и соцсетях. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости.
4: Продолжаем обсуждение главных тем дня в эфире радио «Комсомольская правда». В студии Сергей Григорьев. Приветствую всех. И еще одна тема. Суверенитет и юрисдикция России над Южными Курильскими островами являются незыблемыми, заявили в МИД Российской Федерации послу Японии. Любые попытки японской стороны прямо или косвенно ставить под сомнение принадлежность Южных Курильских островов неприемлемы и незаконны. Послу Японии выражен решительный протест из-за антироссийских высказываний руководства страны после посещения президентом России Владимиром Путиным острова Итуруп. Для обсуждения этой темы мы пригласили в эфир директора Центра политического анализа, политолога, доцента финансового университета при правительстве Российской Федерации Павла Данилина. Павел Викторович, приветствую вас, здравствуйте.
5: Здравствуйте.
4: Я уже устал задавать этот вопрос, но есть ли надежда, что рано или поздно что-то изменится, и до Японии, до ее руководства дойдет, что так, как они себя ведут, вести нельзя, или это будет продолжаться вечность?
5: Вы знаете, деградация политиков Японию тоже затронула, причем очень сильно, как в Германии, как в Евросоюзе в целом, так и в Японии. После Коидзуми, после Синдзо Абе, которого убили, кстати, не в последнюю очередь, потому что у него были очень хорошие отношения с русскими, можно сказать, что нынешнее руководство Японии, оно очень сильно деградировало в контексте внешней политики, в контексте умения выстраивать международные отношения, в контексте выстраивания отношений с ближайшим соседом. А Россия является ближайшим соседом Японии. И надо сказать, что здесь у них, конечно, провал по всем параметрам. Самое главное, что они экономически на нас довольно-таки сильно завязаны. И при этом зачем-то лезут в конфликт. Это еще более удивительно.
4: Так зачем же они это делают? Я слышал, неоднократно обсуждал с экспертами, в том числе и в нашем эфире, что они работают прежде всего на внутреннюю повестку, потому что если они не отреагируют на визит высокопоставленного лица России на один из островов или на Сахалин, то их просто внутри загрызут, не знаю, либералы, не знаю, оппозиция, противоборствующие силы. Но силы эти на территории Японии есть, и они всегда, в общем, держат руку на пульсе таких вот моментов.
5: Ну, либералы там во власти, поэтому они что, сами себя грызть будут. Вот. Я могу как сказать по этому поводу? Им ничего не мешает забыть о том, что Америка на них уронила ядерные бомбы, две штучки специальные, убив 200 тысяч человек, из них около 150 тысяч мирных. А тут им, понимаешь ли, глаза закрыть что-то мешает. Ну, это же, понимаете, лицемерие 90-го уровня. Поэтому не надо даже думать о том, что это там внешняя, внутренняя политика, которая внешней политикой управляется. Это интересы глобалистских структур, американских структур по препятствованию выстраиванию нормальных отношений с русскими. Это клевреты американские, а Япония – это колония американская. Она не суверенна, не субъектна. И поэтому, да, она выполняет волю хозяина из Вашингтона. которому невыгодно, чтобы японцы находились в хороших отношениях с русскими. Но нам не нужно совершенно это подавать, как вот у них, у Микадо, у этих товарищей самураев, какие-то к нам непреодолимые претензии. К американцам у них нет никаких непреодолимых претензий. К оккупирующим их до сих пор американцев у них никаких претензий нет. А к нам у них есть претензии.
4: Павел Викторович, возможно, сейчас мой вопрос, мое предложение покажется вам очень странным, но я как эксперта и специалист не могу не спросить вас вот о чем. Есть же такая штука, которая называется мягкой силой, да, и важнейшим из искусств для нас является кино. Я прекрасно помню, как в советское время, времена Советского Союза, Запад расшатывал моральные устои населения Советского Союза, в том числе и через кинофильмы в видеосалонах, да, где определенные были нарративы, как советская армия в Афганистане себя вела, в других местах, да, и они не стеснялись про это снимать кино. А почему мы не возьмем деньги там, фонда кино, не снимем какой-то действительно классный фильм, не Чебурашку с Колобком, да, а фильм про то, как США бомбили Японию? Чтобы весь мир это смотрел. А им это было зачем? Вот за тем, чтобы Япония открыла глаза, потому что, несмотря на то, что они помнят, но мне кажется, что подрастающее поколение уже совершенно спокойно смотрит на то, что Штаты на них сбросили две ядерных бомбы.
5: Ну, может быть, скоро и благодарить будут.
4: Вот именно. Может быть, помочь в эту сторону качнуть камешек?
5: Ну, вы знаете, мне кажется, что нам большими японцами, чем самые японцы, быть смысла никакого нет. Вот вы говорите про мягкую силу, и я, наверное, с вами соглашусь в какой-то мере. Наши фильмы, наши мультфильмы в свое время очень хорошо принимались японцами. Но потом Голливуд заполонил все, и если вы думаете, что наш фильм, снятый и показанный здесь, и получивший даже какие-то художественные признаки, знания, призы и так далее, будет показан там? Нет. Угу. Это колония, в том числе и культурная колония.
4: То есть, как России умом не понять, так и в Японию нам со своим менталитетом соваться смысла нет, только хуже сделать.
5: Нет,
4: сделаем.
5: Почему? Почему? Мы соседи. Наш менталитет немножечко похож. У нас есть понятие о чести и долге. Просто Япония – это не суверенная страна, которая является колонией, еще раз повторю. Угу. Она не субъектна, и все руководство Японии от мала до велика завязано на Соединенные Штаты.
4: Ну, ничто не вечно под луной, рано или поздно империи и колонии перестают таковыми быть, да, только иногда этому можно помогать, а иногда можно по-восточному, да, сидеть на берегу и ждать, когда труп врага проплывет мимо.
5: Вы правы, я не знаю, может быть, вы правы, а не я.
4: Я не настаиваю, да, я просто вслух в вашем присутствии рассуждаю, потому что если я полнейшую чушь говорю, что, кстати, довольно часто бывает, что вы меня поправили, вот только за этим, да, потому что я наедине со своими мыслями себя иногда неуютно чувствую, вот и все.
5: Ну, я не скажу, что это чушь, но реализации этой идеи я не вижу. Большой пользы от нее.
4: Да, спасибо огромное, Павел Викторович. Просто нестандартные подходы иногда привык находить или хотя бы их рассматривать. Спасибо вам за то, что вовремя осадили. Павел Викторович Данилин, директор Центра политического анализа, политолог, доцент финансового университета при правительстве Российской Федерации, был с нами на прямой связи. Банки активно сокращают сеть отделений. По данным Центробанка, за 2026 год ликвидировано около 1370 отделений. Это самый высокий уровень, как минимум, за последние 7 лет. Обслуживание переводят в цифровой формат для снижения расходов на содержание. К концу года число офисов может еще сильно сократиться. Все подробности у нашего коллеги Юрия Кораблева.
6: Российские банки ускорили сокращение сети отделений. За январь-август текущего года кредитные организации закрыли 1370 дополнительных офисов. Это следует из данных Банка России. Таких темпов снижения числа отделений за первые 8 месяцев года не наблюдалось как минимум в последние годы. Предыдущий максимум составлял 900 закрытий в 2021 году. Для сравнения, наиболее масштабное сокращение банковской сети пришлось на 2021-2022 годы, когда кредитные организации ликвидировали 1500 и 1600 офисов соответственно. Однако уже за неполный 2026 год объем закрытий приблизился к этим значениям. В среднем с начала года банки ежемесячно закрывали около 200 отделений. Это примерно в два раза больше, чем годом ранее. И максимальный показатель, как минимум, за последние 7 лет. При сохранении текущей динамики к концу текущего года количество закрытых офисов может превысить 2000, что станет рекордом за всю историю наблюдений. При этом итоговое число закрытий может оказаться еще выше. В мае-июне темпы сокращения банковской сети было примерно на треть больше, чем в среднем за предыдущие месяцы. Финансовый советник Алексей Родин объяснил эту тенденцию усилением цифровизации банкинга. Развитие цифровых сервисов, по его словам, приводит к тому, что банки постепенно уходят от классической модели с широкой сетью офисов и активнее переводят операции в онлайн.
7: В текущее время банки снижают количество отделений, ну, потому что все идет в цифровизацию. Присутствие банков и вообще всех компаний в цифровом пространстве увеличивается, и зачастую просто нет необходимости в таком большом количестве представительств, офисов. И, конечно, банки оптимизируют свои затраты и закрывают какие-то офисы. Уменьшение расходов, в частности, потому что общество цифровизуется все больше и больше.
6: Банки переносят обслуживание в дистанционный формат, что позволяет сокращать затраты и повышать рентабельность. Об этом сообщили в Центробанке. Там ранее отметили, что приветствуют этот тренд, но следят за тем, чтобы процесс не создавал для клиентов банков неудобства. При этом процесс сокращения количества отделений может затормозиться, особенно на фоне периодических проблем с мобильным интернетом, считает финансовый аналитик Семен Новопрудский. Вот что он заявил радио КП.
8: Перебои с мобильным интернетом с одной стороны, с другой стороны идея белых списков, если сохранится и будет внедрена идея белого списка организаций, работа онлайн-ресурсов, которых будет доступна при любых ограничениях интернета, то банкам, возможно, придется задуматься о том, чтобы сохранять физические отделения, поскольку понятно, что все равно, несмотря на то, что накладно их содержать, но если будут постоянные перебои с мобильными приложениями банков, если будут сложности с проведением онлайн-платежей и оформлением онлайн-продуктов, онлайн-оформлением вкладов, то тогда, может быть, этот тренд будет каким-то образом приостановлен.
6: В конечном счете полного отказа от офлайн-обслуживания ожидать не стоит. Кредитным организациям придется искать баланс между экономической эффективностью сети и доступностью банковских услуг для населения. Простые операции будут все активнее уходить в цифровой канал, а отделения станут использоваться прежде всего для сложных продуктов, консультаций и ситуаций, где без помощи сотрудника никак не обойтись. Юрий Кораблев, радио «Комсомольская правда».
2: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
9: Что делать, если кишечник отказывается работать? Вы часами, а то и днями собираетесь ходить в туалет, но не получается. Утомление, усталость копятся, сил все меньше, раздражение все больше. Ослабительные клизмы не решают полностью проблему. Как избавиться от запоров раз и навсегда? Выбирайте правильное, комплексное решение. Сивидал – это средство, проверенное временем. Гель для лечебного питания из диких водорослей Белого моря. Их состав близок к химическому составу плазмы крови, поэтому все витамины и микроэлементы отлично усваиваются организмом. Сивидал помогает выстроить эффективную работу кишечника, не только побеждая запоры, но и восстанавливая слизистую и работу желез. Хотите жить легко, без слабительных и клизм? Звоните на короткий номер с мобильного звездочка 125. Гель из водорослей помогает даже в тяжелых хронических случаях. Водорослевая клетчатка работает как щетка с частой мягкой щетиной, бережно, не травмируя слизистую. Сивидал помогает вывести накопленные шлаки легко, свободно и без напряжения. Сивидал выстилает всю слизистую кишечника защитной пленкой, а природные микроцептики водорослей помогают снять воспаление и восстановить работу желез и слизистой. В итоге микротравмы и ранки быстрее заживают, а кишечник снова выделяет кишечный сок. Без него нормальный стул невозможен. Звоните на короткий номер звездочка 125 прямо сейчас. Восстановите правильную и эффективную работу кишечника. Набирайте звездочка 125. Все звонки по России бесплатны.
2: На здоровье.
10: Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
2: Новости на радио «Комсомольская правда».
11: 15 часов 30 минут в Великих Луках. В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. Депутат Великолукской городской думы Юлия Ярышкина провела встречу с жителями домов от 114 до 118 по Октябрьскому проспекту. В этом районе и коммунальные квартиры в домах, которые раньше назывались общежитиями, и малосемейки. Обсудили капитальный ремонт крыш, ремонт общего домового имущества, установку детских площадок. Последний вопрос особенно непростой. В этом районе проходит большое количество коммуникаций, поэтому найти подходящее место и технически реализовать проект бывает сложно. Все предложения и наказы жителей войдут в работу в рамках народной программы. Ход ремонтных работ в образовательных учреждениях Великих Луг проконтролировал губернатор Псковской области Михаил Ведерников 17 августа. Детский сад номер 5 комбинированного вида капитально отремонтирован по президентскому национальному проекту «Семья». Заведующая детским садом Елена Галиченкова рассказала, что ремонтом очень довольны. Для всего коллектива это была настоящая мечта. 1 сентября обновленное учреждение откроет двери для 100 ребят. Губернатор посетил и обновленную кадетскую школу, где осмотрел зал воинской славы России и учебные кабинеты. Сейчас выполняются ремонтные работы в актовом зале и на одной из лестниц на второй этаж. Работа близится к завершению. 18 августа в 18 часов состоится открытие выставки творческих работ учащихся детской художественной школы имени Алексея Большакова «Тебе мой город посвящаю». Это произойдет во время праздника у фонтана «Венок славы» на площади Калинина. Также там будет работать интерактивно-концертная площадка. Это мероприятие продолжит цикл вечеров, посвященных 860-летию города Великие Луки.
2: О валютах.
11: Доллар 85 рублей 1 копейка, евро 98 рублей 34 копейки, юань 12 рублей 63 копейки.
2: О погоде.
11: Сегодня в Великих Луках пасмурно, дождь, температура воздуха около плюс 16 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки ФМ.
2: Война и мир. Преступление и наказание. Горе от ума. Кому на Руси жить хорошо? Что делать? И грянул гром. О, дивный новый мир. Книги всегда давали людям ответы на главные вопросы и рассказывали, что нас ждет дальше. Увы, в наши дни выделить время на чтение все сложнее. Но не расстраивайтесь. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров будет читать книги за вас. А потом рассказывать о самой актуальной и важной литературе в эфире радио «Комсомольская правда». Каждый четверг в 9 часов вечера и каждое воскресенье в 10 утра по московскому времени слушайте проект «Война, мир и книги». Программу о произведениях, которые меняют реальность.
4: Еще одна тема для обсуждения в нашем эфире, но начнем с новости. К слову, это рубрика «Главные темы дня». В студии Сергей Григорьев. Приветствую, если вы недавно подключились к нашей волне. Школьники будут учиться меньше. Не исключено, что так. Минпросвещение вслед за лимитами на домашнее задание определило максимум занятий в расписании. Первоклассники начнут учебный год с 3 уроков в день. С ноября их может быть 4. Ну и с января им один раз в неделю разрешат проводить 5 занятий, если среди них есть физкультура. Со 2 по 4 класс можно проводить максимум 5 уроков в день, раз в неделю 6. Ученикам 5-6 классов разрешено ставить не больше 6 занятий, а старшеклассникам с 7 по 11 класс до 7. Давайте обсудим. У нас доктор педагогических наук, профессор Института образования Высшей школы экономики Олег Федоров на прямой связи. Олег Дмитриевич, я вас приветствую. Здравствуйте.
12: Да, добрый день, здравствуйте.
4: Честно говоря, давно в школе не был, институт еще в прошлом веке закончил, и немножко оторопь меня берет. С 7 по 11 класс до 7 занятий в день, серьезно, по 45 минут?
12: Ну, здесь есть несколько аспектов, которые дополняют картинку той новости, которую мы обсуждаем. Угу. Во-первых, существует помимо максимального объема дневного, максимальная недельная нагрузка школьников, которые тоже утверждаются распорядительными актами министерства, и она составляет там, ну, вот от 28 до 33 уроков, поэтому здесь речь идет о том, чтобы не было дисбаланса в расписании, и поэтому, то есть, больше, чем стандартам определено, в неделю все равно не получится. И вот этот вот регламентирующий акт, он, ну, просто, скажем так, говорит о том, что не надо ставить там 8 уроков, а на следующий день 4, да, должно быть равномерно по 6.
4: А что, серьезно, бывает по 8 уроков?
12: Ну, видите, это связано с кадровой инфраструктурной проблемой, потому что есть школы, где довольно большое количество совместителей, которые работают несколько дней, и их надо всю нагрузку как-то так определить несколько дней. Есть, условно говоря, спортивные залы, которых не хватает на там 3 часа физкультуры, если мы говорим о школах массовой постройки. Поэтому вот здесь специфика школ, у нас их очень много в стране, больше 40 тысяч, в каждой свои особенности. И вот такие регламентирующие вещи, они как раз нужны для того, чтобы, ну, вот не допускать каких-то перегибов, что называется, на местах. Ну, а с того, с точки зрения продолжительности, вы упомянули, по 45 минут, да, здесь все-таки есть у школы возможность сделать урок 40 или 45 минут. Это дело региона, образовательной организации. Поэтому да. Но глобально я с вами согласен в том, что для 14-летнего, 13-летнего подростка, семиклассника, 7 уроков в день, это выглядит довольно серьезно.
4: Слушайте, но если там нет музыки, предположим, литературы и физкультуры, пятый урок – это уже каторга, и ты ничего не понимаешь и не усваиваешь. Это я по себе прекрасно помню. Да. Я не был глупым, у меня не было СДВГ, у меня не было интернета. И я прекрасно помню, что пятый урок – это уже мука. Ты сидишь и думаешь, когда уже отпустят домой, и вообще не слышишь, что говорит преподаватель.
12: Ну, при этом есть еще методические рекомендации, которые дают определенные установки по поводу формирования расписания. Понятно, что если мы поставим алгебру, геометрию, физику, русский язык подряд, то, ну, мы где-то уже к концу второго урока, там, начали третьего ребенка, потеряем его внимание. Вот, да. Другое дело, хорошо бы, чтобы эти рекомендации выполнялись, но они очень часто наталкиваются на вот быт, что называется, и просто там какой бы талантливый завуч не составлял расписание, у него физически может не быть возможности полностью эти рекомендации выполнить.
4: А вот первоклашки, у которых 3 урока в день, это немного ли для человека, который еще 3 месяца назад ходил в детский сад?
12: Да нет, ну у них же уроки еще по полчаса, поэтому...
4: это дело другое.
12: Да, глобально они в 2 астрономических часа укладываются, и здесь один учитель, она может следить за психоэмоциональной, физиологической динамикой, как-то там варьировать паузами, поэтому с первоклассниками как раз, мне кажется, проблема наименьшая. В силу того, что они в одних руках, у одного учителя, и который с ними проводит весь день, ну, здесь я не вижу большой сложности.
4: Олег Дмитриевич, означает ли вот эта инициатива Минпросвещения, что школьники действительно будут, ну, я не говорю, что меньше учиться, да, а больше усваивать и меньше уставать?
12: В данном случае тогда с позиции именно ученого вам отвечу на этот вопрос. Думаю, что само по себе регулирование, которое мы обсуждаем, оно важно и нужно, но оно не очень результативно в отрыве от обсуждения насыщенности, наполненности учебных планов и рабочих программ федеральных. То есть в данном случае мы все равно говорим о том, что, ну, да, зарегламентировали, но объем материала, он остался неизменным. И поэтому говорить о снижении нагрузки, о той деятельности учебной, которая на уроке организуется, к сожалению, не приходит. Я в прошлом учитель истории, и могу сказать, что, ну, иногда бывают такие темы в программе федеральной рабочей, которые там мотивируют, заставляют где-то учителя проходить по там 10-12 исторических фактов за один урок. Mm-hmm. Это колоссальная плотность урока, это колоссальное напряжение, колоссальный темп, и, конечно, вот здесь нужна какая-то научная экспертиза, научное осмысление, именно содержание наполненности, вот в этом контексте я использую это слово, наполненности рабочей программы.
4: Чтобы в голове у ученика что-то оставалось, а не просто были отчеты на бумаге. Да, Олег Дмитриевич, я вас благодарю, спасибо вам большое. Это Олег Федоров, доктор педагогических наук, профессор Института образования Высшей школы экономики. Еще одна новость. Дело в том, что на нашей планете Земля утром 18 августа неожиданно, как пишут СМИ, началась магнитная буря немалого масштаба, хотя прогнозы обещали лишь слабые возмущения. Об этом сообщили специалисты лаборатории солнечной астрономии ИКИРАН, и за разъяснениями мы обратились к руководителю Центра прогнозов космической погоды Измиран Марии Абуниной. Мария Александровна, я вас приветствую, здравствуйте.
13: Здравствуйте.
4: Мария Александровна, первый и самый главный вопрос. Я вижу, что в сообщениях различных СМИ разные данные указаны. Кто-то говорит о том, что очень слабая магнитная буря, G1 не больше, 4 дня, ничего страшного. Кто-то говорит, метеозависимым приготовьтесь, тяжело, сильная магнитная буря, не слабая магнитная буря. Что вы можете сказать как специалист?
13: Ну, на данный момент у нас малая геомагнитная буря. Причем настолько малая, что это прям самые края, с откуда начинаются бури. G1, она же еще градация есть внутри G1, то есть это прям самый низ, самое начало геомагнитных возмущений. И пока есть только один трехчасовой интервал зарегистрированной геомагнитной бури. Следующий, текущий, нынешний, он даже не на уровне бури идет, а на слабовозмущенном состоянии. Есть вероятность, что в течение дня еще один или два интервала будут связаны с геомагнитными возмущениями, но на сегодняшний день это и все.
4: А почему говорят, что магнитная буря началась неожиданно? Это тоже для того, чтобы люди покупались на заголовок и шли внутрь этой новости и прочли, что ничего страшного, или действительно ее никто не ожидал? Как же так? Все время наблюдаем за солнцем, всегда во всеоружии, расписание магнитных бурь публикуем, а тут?
13: В нашем центре прогнозов мы ожидали бурю, причем мы даже ожидали ее несколько раньше, мы хотели, чтобы она началась еще вчера, но вот она нас немножечко обманула.
4: А с чем были связаны ваши такие желания?
13: 14 августа рано-рано утром в 4 часа утра по мировому времени в центральной зоне солнечного диска произошла эрупция довольно крупного солнечного волокна. Она не была быстрой, но оно было очень масштабное по площади, и поэтому, так как оно было в центре, мы ожидали его прилета к орбите Земли с дальнейшими магнитными возмущениями именно вот примерно там через трое суток в конце вчерашнего дня, в начале сегодняшнего дня. Собственно, по нашим прогнозам, все примерно так и получилось, с некоторой задержкой.
4: Скажите, а вот я так понимаю, что это уже не первая за август магнитная буря. Все ли, ну как бы совпадает, все ли в пределах нормы находится? Или солнечная активность в последнее время великовата?
13: Вы знаете, да, это уже как бы вторая магнитная буря, всего лишь вторая за полмесяца. И то тоже кратковременная, потому что первая, 8, по-моему, августа была, там тоже было зарегистрировано всего небольшое количество, то есть она шла не целый день, а один или два интервала были только зарегистрированы геомагнитных возмущений уровня магнитной бури. И в целом это нормальное состояние геомагнитной активности для августа. Даже хотелось бы, может быть, чуть более интересное, чтобы у нас что-то ожидало. Но вот так идет, и в целом это нормально. Так и примерно должно быть в конце лета.
4: Ну и самое главное, многие говорят, что метеозависимым приготовиться. Я правильно понимаю, что никаких научных обоснований для этого нет, просто люди, многие говорят, когда слышат о том, что внезапно началась магнитная буря, они говорят, так вот почему у меня такая сонливость, легкая подавленность, леность. Это свойство психологии человека, не знаете вы, или действительно все-таки магнитные возмущения так или иначе влияют на нас?
13: Ну, к сожалению, достоверных научных исследований на эту тему практически нет, потому что их очень сложно провести, и я не могу серьезно комментировать этот вопрос, потому что лично мы не занимаемся такими исследованиями.
4: Вы же человек, который знает и даже иногда хотите, чтобы магнитная буря началась чуть пораньше, но я так понимаю, что на ваше внутреннее состояние это никак не влияет.
13: Никоим образом, и даже когда к нам приходят на экскурсию в центр прогнозов люди, им задаешь вопрос, вот как вы себя сегодня чувствуете? Они такие, да, все хорошо, мы говорим, а у нас буря идет. Они такие сразу, и как бы, ну, по-разному.
4: И пошли в очередь за бюллетнем, за больничным.
13: То есть человек в большинстве своем, лично мое мнение, не должен ощущать значительных изменений в состоянии здоровья.
4: Ну, в общем, можно расслабиться, да, но если чувствуете недомогание, знаете, на что это можно свалить.
14: Радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация.
15: Реклама. Яркое лето, яркие образы, комфорт и качество. Мужская территория. Одежда для мужчин любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды «Мужская территория». С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
16: Завод «Велрыбпром» приглашает в фирменный рыбный магазин за покупками. Всегда в наличии свежая рыба и продукция собственного производства. Копченая на натуральной ольхе. Оказываем услуги по чистке, засолке, разделке и вакуумированию рыбы. Ждем вас по адресу: улица Горецкая, 26А.
17: Агентство «Светлый ангел» осуществляет профессиональную перевозку лежачих больных и людей с ограниченными возможностями. Автомобили оснащены специализированным оборудованием. Наш приоритет – ваше спокойствие и безопасность близкого вам человека. Телефон 911-388-21-22.
18: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505.
19: А знаете ли вы что?
20: Некоторые виды баранок раньше называли по именам поэтов и писателей, которым они нравились. Так были пушкинская «Сушка» с ванилью, лермонтовская «На горчичном масле», чеховская «С маком», есенинская «Подсоленая».
21: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио.
22: Отдых в России. Рассказываем о самых интересных местах в нашей стране и как туда добраться.
23: Здравствуйте, это программа «Отдых в России», и я ваша ведущая Виолетта Потапова. Сегодня мы отправляемся в место, которое называют природной аптекой Кубани и одним из старейших бальнеологических курортов Кавказа. Здесь бьют целебные источники, снимающие проклятия, сосны шепчут древние легенды, а в богатырских пещерах по преданию жили могучие великаны. Наш выбор для отдыха – «Горячий ключ». «Горячий ключ» – это бальнеологическая жемчужина края с более чем 150-летней историей. Он расположен в живописной долине горной реки Псикупс, всего в 60 километрах от Краснодара. Город с трех сторон окружен горами, создающими неповторимый микроклимат. Здесь воздух чище, чем на побережье, а зелень гуще и сочнее. Горячий ключ давно известен как место силы, куда приезжают за здоровьем и умиротворением. Климат здесь сравнительно мягкий, переходный от влажного субтропического к умеренно-континентальному. Территория курорта более чем на 70% покрыта лесами. Горячий ключ считается одним из самых экологически чистых мест региона. По количеству солнечных дней город ненамного уступает Анапе. Горное кольцо, окружающее город, не пускает сильные ветра. Лучшее время для визита с мая по октябрь. Весна и осень особенно хороши для прогулок. Температура комфортная, природа в самом расцвете. А летом, когда на побережье пекло, здесь в горах всегда можно найти спасительную прохладу. Горячий ключ ведет свою историю с 1864 года, когда после окончания Кавказской войны на Псикупских минеральных водах построили военный госпиталь, открыли купальню и разбили парк. Свое название город получил благодаря горячим сероводородным водам, бьющим из-под земли. В 1915 году здесь открылся первый курорт. И с тех пор Горячий ключ остается одной из главных здравниц Кубани. Сам город был основан в 1868 году. Ну давайте спросим у краеведа и врача одного из здешних санаториев Евгения, что о Горячем ключе говорят местные жители.
24: Я проработал здесь более 20 лет. Климат и вода творят чудеса. Каждый год приезжают люди со всей страны, чтобы поправить здоровье. Природа здесь, сама аптека и легенды. У каждого источника своя история, своя энергетика. Горячий ключ – это место силы.
23: Спасибо, Евгений. Ваши слова подтверждают и археологи. Целебные источники в этой местности были известны людям тысячелетия назад. Здесь находили древние монеты, украшения и артефакты. Долина источников в древности называлась Псыфабы, что на адыгейском означает «горячая вода». На вершине Абадзекской горы до сих пор сохранились руины средневековой адыгской крепости Псыфабы. Главное богатство горячего ключа – минеральная вода. В центре города работает питьевая галерея, где можно попробовать воду прямо из источника. Местная вода лечит заболевания желудочно-кишечного тракта, опорно-двигательного аппарата и нервной системы. Ее состав уникален. Она содержит сероводород, углекислоту, бром, йод и другие полезные элементы. Бесплатно попробовать воду из местных горячих источников можно в питьевой галерее на территории санатория «Горячий ключ». Кроме того, «Горячий ключ» – это настоящий кладезь старинных легенд из Казани. Здесь есть все – волшебники, роковые красавицы и целебные источники. Рассказывают, что в незапамятные времена в крепости Псыфабы жила красавица Оэсгаш. Многие джигиты безуспешно добивались ее руки. Однажды девушку увидел колдун с черной душой. Используя магию, он очаровал Оэсгаш. Но красавица поняла, что совершила ошибку и решила убежать. Колдун узнал о ее планах и подсыпал в питье зелье. Оэсгаш стала мерзкой старухой, покрытой язвами. 3 года она скрывалась от людей, пока не набрела в лесу на родник с удивительной водой. Омыв лицо, она снова стала красавицей, а колдун превратился в гору. Интересная легенда о Дантовом ущелье. Доподлинно неизвестно, кому первому пришло на ум прозвать это удивительное место у подножья Абадзекской горы именем великого поэта. Величественное и мрачное. Оно действительно напоминает вход в преисподнюю. Выход наверх насчитывает 49 ступеней, прорубленных горожанами еще в 19 веке, что символизирует восхождение из адового мрака к свету. Рассказывают легенду о чародейке Данте, которая была заточена в ущелье. Когда-то она была могущественной волшебницей, но возгордилась и решила уничтожить древнюю крепость Псыфабы. За это природа наказала ее, и она была заточена в скалах навечно. Говорят, в ущелье обитают духи древних воинов, а целебные источники снимают проклятие. Скалы ущелья состоят из мягкого песчаника. Здесь много рисунков и надписей, оставленных людьми разных поколений. Рядом с городом в лесу расположились богатырские пещеры. По адыгской легенде, в этих пещерах жили могучие богатыри, защитники местных земель. Именно они и дали название этой достопримечательности. Исследователи обращают внимание, что пещеры вырублены в песчанике и довольно маленького размера. В черкесских сказаниях здешние земли населяли испы, существа хоть и маленького роста, но обладающие огромной силой. Если говорить об относительно современной истории, то «Горячий ключ» знаменит тем, что здесь часто бывал и приезжал на лечение Виктор Горбатко, летчик-космонавт, дважды герой Советского Союза. Городской исторический музей хранит уникальные экспонаты космической тематики. Аршалуис Ханжиян – легендарная личность. В «Горячем ключе» эту женщину знает каждый. В августе 1942 года город был оккупирован немцами. В домике семьи Ханжиян разместилась полковая медсанчасть, и Аршалуис помогла раненым. Тысячи солдат, погибших от ран, похоронены на поляне возле ее дома. Аршалуис более полувека жила одна в глубоком лесу, охраняя могилы солдат. Она поклялась, что навеки останется здесь. И эта клятва сделала всю ее жизнь подвигом. Сейчас в урочище под Нависло можно посетить мемориал и увидеть домик Аршалуис. Ее статуя есть и на центральной аллее города. «Горячий ключ» с 3 сторон окружен горами. Вся территория целебного парка окружена эндемичными видами растений и высокими реликтовыми деревьями. Здесь можно увидеть водяной орех, чилим, редкое растение, занесенное в Красную книгу. По периметру озера растут более 350 различных деревьев и кустарников. Липы, клены, ивы, можжевельники, ельник, пихты, туи и сосны. В окружающих лесах – дубы, клены, буки. А аллея тысячи сосен знаменита вековыми пицунскими соснами. В окрестностях города встречаются редкие виды орхидей. Абадзекская гора высотой 415 метров знаменита целебными ключами и подземными озерами. Лысая гора – около 423 метров покрыта густым лесом и пицунскими соснами. А с ее обзорной площадки открывается вид на город и окрестности. Скала Петушок получила название за сходство с петушиным гребнем и связана с древними легендами о спасении осужденных. Но не только этим знаменит этот курортный городок в предгорье Кавказа. В «Горячем ключе» отлично развита санаторно-курортная база. Здесь работают многопрофильные здравницы, предлагающие лечение на основе термальных сероводородных вод. Сюда приезжают со всей страны и из-за границы. Основные профили лечения – заболевания органов пищеварения, нервной системы, органов дыхания, опорно опорно-двигательного аппарата, нарушение обмена веществ, системы кровообращения, болезни кожи, гинекологические и урологические заболевания. Санатории отлично подходят для семейного отдыха с детьми. Для детей предусмотрены детские клубы, игровые комнаты, специальное детское меню. Есть санатории, работающие по программе «Мать и дитя». Для детей от 4 до 16 лет с заболеваниями костно-мышечной системы работает специализированный санаторий. А как вообще здесь живется и отдыхается с детьми, давайте спросим у Валерия. Они с женой много лет считают себя местными.
0: Мы с женой и детьми живем в Горячем Ключе уже 12 лет. Сначала приехали просто отдохнуть, а потом поняли, что не хотим уезжать. Здесь все для семьи. Чистый воздух, тишина, горы, река. Дети обожают гулять по аллее тысячи сосен, а мы с женой любим вечером посидеть у фонтана каменный цветок, ну и слушать музыку. Каждый раз, когда приезжают гости из других городов, мы их первым делом ведем в Дантово ущелье. Там даже самый жаркий день очень прохладный и очень красиво. Я считаю, что Горячий Ключ – это идеальное место для семейного отдыха. Здесь можно и здоровье поправить, и от суеты отдохнуть, и детям показать настоящую природу.
23: Спасибо, Валерий. К слову, Горячий Ключ – бальнеологический курорт с вековыми традициями. Санатории предлагают лечение на основе термальных вод, парки, аллея тысячи сосен, где воздух насыщен фитонцидами. Прогулки по ровным дорожкам целебного парка доступны даже людям с ограниченной подвижностью. Теренкуры позволяют дозировать физическую нагрузку, что особенно важно для пожилых людей. А мост Надежды через реку Псикопс – это не только важный инфраструктурный объект, но и популярная смотровая площадка с панорамными видами. А что для молодых и активных? Река Псикопс и ее притоки богаты рыбой. Здесь водятся форель, усач, пескарь. Река с живописными берегами и порогами интересна любителям сплавов. Для любителей активного отдыха пешие маршруты в горы, катание на лошадях, прогулки по курортному парку с теренкурами. Есть здесь и канатная дорога, и конно-спортивный клуб. Теперь о том, что здесь можно попробовать. В Горячем Ключе популярны блюда кавказской и русской кухни и разнообразный лакомство из горного меда. А еще здесь выращивают физалис. Он обожает климат Горячего Ключа и часто растет даже самосевом. Продукты, напитки, минеральную воду, мед, сыр, пастилу, масло, специи, косметику на минеральной воде – все это производят жители Горячего Ключа. Добраться сюда можно несколькими способами. На поезде от Москвы, на маршрутах до Адлера, с Казанского или Киевского вокзала. Станция Горячий Ключ находится прямо в городе. На автомобиле по трассе М4 Дон, поворот на Горячий Ключ. Расстояние от Краснодара всего 60 километров. На самолете до аэропорта Краснодара, оттуда на автобусе или электричке. Ходят регулярно. На электричке с Краснодара до Горячего Ключа около часа езды. Можно также доехать до станции Долина Очарования. Оттуда открываются тропы к пещерам. Если будете здесь отдыхать, отправляйтесь на аллею ремесленников к водолечебнице. Там можете найти для родных и близких минеральную воду из местных источников. Ее можно набрать в питьевой галерее. Сыры местных сыроварных из козьего молока по итальянской технологии, мед с горных пасек и продукцию местных производителей, сувениры с символикой целебного парка и косметику на минералке. Удивлены? Тогда приезжайте поскорее. Здесь есть отдых для души и тела, для молодости и зрелости. С вами была Виолетта Потапова. Отдыхайте в России, здесь есть на что посмотреть.
21: Отдых в России. Рассказываем о самых интересных местах в нашей стране и как туда добраться. Музыка нас связала. Слушайте Александра Анатольевича и Александра Нуждина в программе «Настоящий хит-парад» на радио «Комсомольская правда».
1: Такую батарейку мы еще с вами не слушали. Альтернативщики «Wild Ways» в рамках проекта «Соль. Легенда» превратили нетленку группы «Жуки» в брутальный боевик. В этом и заключается гениальность батарейки. Она шикарно звучит и во дворе под акустическую гитару, и в душном клубе под тяжелые рифы. Давайте в этом попробуем убедиться. Итак, спасибо «Жукам» за батарейку и вообще за это произведение, эту песню. И спасибо за эту версию. Убеждаемся.

0: Каждую субботу в 10 часов утра и каждое воскресенье в 8 часов вечера по московскому времени на радио «Комсомольская правда». В Москве 16 часов. В Уфе 18. В Чите 10 вечера. В Магадане полночь. Новости на радио «Комсомольская правда».
1: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
0: О политике.
1: В Москве состоялись переговоры Владимира Путина с председателем Государственного административного совета Мьянмы Мин Аун Хлайном. Встреча прошла в Большом Кремлевском дворце. Среди тем переговоров о дальнейшем развитии отношений двух стран, расширение сотрудничества в различных областях, а также актуальные вопросы международной и региональной политики. По итогам встречи президенты России и Мьянмы подписали совместные договоры. Путин и Аун Хлайн еще в статусе исполняющего обязанности президента встречались осенью 25-го. Как пояснял российский президент, переговоры были нужны, чтобы сверить продвижение по договоренностям. Кроме того, Путин и Хлайн проводили встречу в марте прошлого года.
0: О переговорах.
1: Приезд американских переговорщиков Стива Уиткофа и Джареда Кушнера в Россию требует проработки. Это не приезд родственников из Калуги в Москву. Речь идет о серьезной международной встрече. Так сказал сегодня помощник российского президента Юрий Ушаков. Он добавил, что Кремль сообщит о приезде представителей США, когда эта встреча будет вырисовываться.
0: О топливе.
1: Федеральная антимонопольная служба выдала предупреждение участникам топливного рынка сразу в 4 российских регионах. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. В Херсонской области одна из компаний после вмешательства ФАС уже снизила цены на бензин и дизель. На Сахалине служба потребовала обосновать стоимость поставляемого топлива. В Тюменской области претензии возникли из-за заявок сельхозпроизводителя, который оператор не рассматривал. А в Тверской области компании предписали привести розничные цены на заправках к экономически обоснованному уровню. Все участники рынка должны выполнить требования антимонопольной службы в установленные сроки. Один токсичный сотрудник может дорого обойтись компании. Аналитики Американского центра эмоционального здоровья заявили, что примерно каждый 16-й работник проявляет отравляющее поведение в коллективе. Бизнес в США ежегодно теряет до 300 миллиардов долларов. Из-за таких людей негатив, агрессия и неуважение могут влиять на атмосферу в коллективе и подталкивать других сотрудников к увольнению. Оказалось, что предотвращение найма такого работника может оказаться для организации важнее привлечения даже очень сильного специалиста. Вероника Борисенкова, служба информации.
0: Военное ревю полковника Виктора Баранца.
2: Здравия желаю. В эфире радио «Комсомольская правда». В эфире военное ревю радио «Комсомольская правда». Вы помните знаменитую песню Высоцкого про Кука? Наверняка люди моего поколения, конечно, помнят. Но есть, однако же, еще предположение, что Кука съели из большого уважения, что всех науськивал колдун-хитрец из люка, а ту, ребята, хватайте Кука. А почему я вспомнил Кука сейчас? Что уже просачивается информация о том, что нового переговорщика подсовывают нам Соединенные Штаты Америки. Некого спеца по изящным искусствам. Он приезжал на Питерский экономический форум, понравился. И вот решили в Белом доме вот выставить нам такого переговорщика. Может, он что-то продвинет. Я уже не удивлюсь, если скоро уборщица Белого дома тоже будет вместе с Куком участвовать в переговорах. Может, даже в двухсторонних. Я к чему веду? Вы все знаете, что вот в авангард переговорщиков самостоятельно выдвинулись Соединенные Штаты Америки. Был Анкоридж, были переговоры. А вот там, в чем конкретно мы разошлись, вы знаете? Нет, нет, мы знаем любопытную деталь. Что мы сначала послали в Белый дом свои предложения Трампу, да? Помните, Путин говорил, он большинство позиций оформил. И вот когда уже в конце переговоров в Анкоридже стали конкретные пункты обсуждать, вот мы это предлагали, тут Трамп завилял. Почему глава нашей делегации сказал: ребята, на этом ставим точку, все на борт, пообедаем в самолете. Помните, да? Ну, дух Анкориджа, дух Анкориджа. Вы знаете, он, конечно, выветрился, но главное его, в общем-то, главный смысл, который нам понравился, это то, что еще до приезда в Анкоридж Трамп сказал: мне нравится. Ну, нам всегда ему это нравится. Да, утром нравится, вечером нет. Вот так мы и разъехались. А посмотрите, сколько раз Уитков и Кушнер к нам приезжали, переговаривались. Их водили по Москве, их сытно кормили. А результат где? Где итог? Ну, скажите российскому народу. Вот, вот тут мы сошлись, а вот тут мы не сошлись. Ничего нет. Переговоры идут, уже нам сообщают, что скоро на подъезде Уитков и Кушнер снова. Но посмотрите, как Ушаков, какое заявление сделал. Я бы не назвал его дипломатичным. Это, ребята, вы подъезжайте, но когда будет о чем поговорить? Интересный случай в дипломатической практике, да? Ну, может быть, не первый, но в данном случае это достаточно интересно. Ну, а теперь Кук. Кук приедет и все разрулит. Ну что, у нас разговоров о переговорах гораздо больше, чем результатов этих переговоров. Есть целый ряд вопросов, на которых Москва стоит мертво и не оступится никогда от тех позиций, в частности, от большинства из тех позиций, которые мы в свое время, по-моему, в декабре 22 года направляли в Киев. Туда же прибежали господа из Ватикана, и евреи прибежали, извините, израильтяне туда прибежали. А потом вдруг оказалось, что, собственно, они прибежали к нашей стране, сказали: он согласен, все, все, все, только отойдите от Киева, отойдите. И снова нас кинули, да. Правильно вы говорите, не слишком ли много раз нас обманывали? Ох, как бы это не случилось еще несколько раз. Но пока длится эта непонятная тягомотина, российская армия наступает. Потихонечку один населенный пункт за другим берет, продвигается. Да, не везде одинаково. Есть очень трудные рубежи, которые с большим трудом приходится брать наши армии. Но армия идет вперед. И чем больше Зеленский тянет резину, тем больше территории он теряет. Вы просили меня быть покороче? Я вас слушаю. Мой телефон 208-800-200-97-02. Пожалуйста, постарайтесь все-таки за минутку-полторы задать вопрос. То люди на меня обижаются. Я понимаю, люди добрые. Среди нас цицеронов нет, и я не из них. Да, прежде чем задать вопрос, бывает какое-то предполье, ну, чтобы понятно, из чего вырос вопрос. Это понятно, все это люди вас поймут. Но когда человек полторы минуты ударяется в воспоминания, которые иногда не относятся к сути обсуждаемого вопроса, а потом, когда я уже кричу «вопрос, вопрос», он потом говорит: «подождите, подождите, я, вот сейчас я задам вопрос». Так не будет. Давайте уважать друг друга. И еще одна большая-большая просьба. Когда вы задаете вопрос, я молчу. Повторяю. Когда вы задаете вопрос, я молчу. Исключение составляет, когда уже третья минута пойдет, а вопроса нет. Вот тут позвольте мне вас остановить. Не обижайтесь, я заранее предупреждаю. Итак, поехали. Первый звонок. Первый вопрос. Химки, Юра, выдающийся задавальщик вопросов. Поехали, Юра.
3: Добрый день. У семи нянек НПЗ без глаз.

0: почему это ему не дошло. Да. Юра, вы спрашиваете про НПЖ. Да. Да, противник выклевывает наше НПЖ. Но мы же тоже ведь, Юра, выклевываем. Вы знаете, когда сидишь на теплом московском диване и пытаешься осмыслить то, что происходит, типа Юры, да, то возникает много вопросов. Почему это не сделали? Почему это не сделали? Почему пропускаем ракеты, беспилотники и так далее? Юр, я бы ответил так. Идет война. Идет война. Многое, конечно, мы уже предусмотрели. Многому наш враг научил. Мы зашевелились сейчас. Пытаемся залатать эти ПВОшные дыры. Ну, а война – это еще не только победа, Юра. Это же еще и ошибки, и поражения. Так всегда было во время ведения боевых действий. Я думаю, надо быть наивным, чтобы ждать, что все будет идеально. Да, у нас были проколы, есть проколы, и наверняка будут. Это жизнь, это война, и надо это спокойно и объективно понимать. Ну, конечно, спасибо, что вы неравнодушны. Спасибо, Юрий, к нашим потерям и нашим ошибкам. Я также к ним отношусь. Кто следующий в эфире? Липецк у нас. Здравствуйте.
1: Виктор Николаевич, добрый день.
0: Да, добрый.
1: Скажите, пожалуйста, может быть, это и глупый вопрос. Вот если человек подписал контракт на СВО, все документы подписаны, ну и до места прибытия он не доехал, так получилось. Случайно упал и умер. Ему обязаны какие-то выплаты или нет?
0: Тут же надо теперь опять слюнявить пальцы, заглядывать в закон. Кстати, это не единичный случай, уважаемый. Вы правы.
1: Вы тут человек упал. Может быть, это и глупый вопрос. Вы меня
0: Не надо просить прощения. Это нормальный вопрос, человек дорогой. Повторяю, это нормальный человек, нормальный случай. Причем это не единичный случай. Ехали в поезде, нажрались, подрались в тамбуре, ножичек в печень получил. И вот тут же вопрос. Жена звонит, а будут ли выплаты какие-то? Я думаю, что тут все в решении командования и его величества закона. Да. Если человек подписал контракт...
1: Нет, случайно упал и разбился.
0: А он контракт подписал уже или нет?
1: Да, подписал контракт и уже должен вот-вот было уходить, но так получилось, вот, ну, случай. Никакой драки, да. Просто стало, наверное, плохо, упал и все, и умер.
0: Понятно. Ну что, я думаю, что частично Министерство обороны все-таки должно возместить эту потерю. Я думаю, что... Потому что это, конечно, не в бою, не в районе боевых действий, а это уже чрезвычайно важно. Потому что если адвокат скажет, так он умер, упал где-то уже фактически тут, в районе линии боевого соприкосновения, тут уже, извините, адвокат скажет, он участник боевых действий. Тут несчастье. Потому давайте бабло выплачивайте по закону. Я думаю, что в этом уникальном случае Министерство обороны должно частично компенсировать семье.
2: Военное ревю полковника Виктора Баранца.
3: Реклама. Газета «Стерхлуки» объявляет традиционный розыгрыш. Как всегда, вас ждут призы от наших партнеров и главный приз – 50 литров бензина. Покупайте газету «Стерх» с 5 августа по 2 сентября, вырезайте купоны участника и приносите в офис редакции на Зверево 41. А 9 сентября в 12:00 мы узнаем имя победителя. Подробности в группе «Стерх» ВКонтакте. Телефон 3-63-26.
4: ОМВД по городу Великие Луки приглашает на службу в органы внутренних дел Российской Федерации граждан России в возрасте от 18 лет для замещения должностей младшего, среднего и старшего начальствующего состава, годных по состоянию здоровья и способных по своим моральным и деловым качествам выполнять задачи по охране правопорядка. По вопросам трудоустройства и оформления на службу обращаться по адресу: город Великие Луки, улица Комсомольская, дом 14, кабинет 322, телефон 30241.
5: Август в «Стройсам». Готовим дом к осени. Пока стоит хорошая погода, продолжаем строить. Защищаем дом от дождей. Утепляем, ремонтируем и обустраиваем. Покупайте все необходимое. Кровля.

0: Утеплитель, гидроизоляцию, пиломатериалы, сухие смеси, отопление, водоснабжение, товары для отделки, ремонта и сада. Весь август специальные цены, готовые решения и сезонная распродажа. Лето уходит красиво. Строй сам. Все для дома, дачи, ремонта и сада. Ждем в магазинах и на стройсамвл.ру.
1: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. А знаете ли вы что? Организаторы супермаркетов направляют поток покупателей против часовой стрелки. Поскольку большинство покупателей правши, то так им удобнее брать товар с полки, и продаж получается больше.
2: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио.
3: Военное ревю полковника Виктора Баранца.
4: К сожалению, это часто случается, когда острая пасть нашей Фемиды пытается ухватиться за мягкое место ворюг, эти ворюги оказываются уже за кордоном. Хотелось бы, чтобы все делалось вовремя. Мой телефон 8 800 200 ровно 9702. Я жду следующего позвонившего. Челябинск у нас. Здравствуйте. Здравствуйте.
5: Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый вечер.
4: Добрый вечер.
5: Здравствуйте, страна. Здравствуйте, товарищ полковник. Вопрос. В советской армии офицеру за определенные проступки вместо гауптвахты полагался суд офицерской чести. Как дело обстоит сейчас?
4: Суд офицерской чести существует на бумаге. Его после падения Советского Союза много раз пытались инициировать офицерское собрание. У нас же есть общероссийское офицерское собрание. Но вот до реализации суда офицерской части, до его практического применения, дело так и не дошло. Я хорошо помню, в советское время поднимался вопрос о суде офицерской чести. Знаете, что в Министерстве обороны говорили? Это что ж дойдет до того, что офицеры на своем собрании будут критиковать командира, подрывать единачалия? Нет, не надо, не надо. Потом настало время разгула демократии. Все-таки наскребли кое-какие идеи, издали даже директиву, а потом тихонько ее похерили. Ну, по моим данным, как институт, четко работающий, регулярно, с точными там регламентом и так далее, по моим данным, это все существует только на бумаге. Ответ закончил. Виктор Баранец вас слушал и ответил как мог. Кто в эфире, будьте добры. Олег, Москва у нас. Здравствуйте, Олег. Олег, публика на вас жалуется. Вы очень длинное предисловие делаете. Попрошу вас в одну минуту вложиться. Поехали.
6: Хорошо, Виктор Николаевич. Вначале вы говорили об договоренностях об Аляске, которые были год назад. Как вы считаете, вот понятно, что Трамп не смог продавить вот верхушку укровласти Зеленского, и на стороне там, опять же, этой укровласти были натовцы европейские, европейские натовцы. Но, видите, прошел год после Аляски, ну, наверное, это все-таки, согласитесь, это наша проблема, что, ну, как бы, вот это самое, укрохунта жива и функционирует. Поэтому и Аляска провалилась в течение
4: хорошо,
6: вот этого
4: хорошо.
6: Года.
4: Хорошо, вопроса нет, как я вас не просил, уже скоро на колени буду просить. Ну, давайте все-таки говорить Анкоридж. Да, то Аляска провалилась. А какой может быть прокол с нашей стороны, если мы не согласились с Трампом? Хоп-опа! Олег, откуда вы взяли, что мы провалились, а?
6: Мы согласились, но мы не уничтожили укронацистскую хунту.
4: Мы не согласились вам! Внимание, мы не согласились! Я же по-русски народу докладывал, что Путин не стал ждать окончания переговоров и сказал, ребята, все на борт. Я понятно вам объясняю или нет, Олег? Мы не уступили те позиции. Ну а почему же вы говорите про Валерия? Все, помолчите, я говорю. Все, вы уже свое слово сказали. Внимание. Почему же мы проиграли? Потому что мы не сдали свои позиции, мы, значит, проиграли. Великолепная логика. Я вас поздравляю. Это гораздо лучше, чем у Юры бывает. Да. Да.
6: Вы не поняли. А вот вопрос... Нет, извините, вы не поняли.
4: Извините, пожалуйста. Я не о том, не надо, Олег, до свидания. Понимаете, сейчас будет... Вы мне все ясно сказали. Вы сказали, мы проиграли Аляску, как вы говорите. Это же ваши слова. Мы проиграли Аляску. Я говорю, что мы ее не проиграли, Аляску. А вот вопрос об уничтожении хунты, вернее, верхушки, это уже другой вопрос. Да, она до сих пор не уничтожена. Да, это наш недостаток. Да. Может быть, его даже исправим. Всего вам доброго. Поехали дальше. Кто в эфире? Аркадий, Москва у нас. Здравствуйте.
7: Здравствуйте, Виктор Николаевич. Скажите, пожалуйста,
4: здравствуйте.
7: Вы все время говорите... Алло.
4: Да, да,
7: алло.
4: Да,
7: да. Скажите, пожалуйста, да, вы все время говорили, что мы подошли к Киеву и нас обманули. А сколько войск-то было у Киева наших?
4: Я думаю, что 1015-20. Минимум три бригады.
7: Да, а вы
4: внимание.
7: Говорите,
4: что... Я... Голос... Стоп!
7: Да.
4: Стоп!
7: Молчу.
4: Вы задали мне вопрос. Сколько войск было возле Киева? Я отвечаю, примерно 15-20 тысяч. Ответ за ваш вопрос закончил. До свидания.
7: А
4: давайте
7: еще...
4: следующее. Нет. В один вопрос, в одни руки, дорогие друзья. А то меня тут уже критикуют, не знаю, как. Одному три вопроса, второму два вопроса. Нет, давайте так, один звонок, один вопрос. Поехали дальше. Александр, Самарская область, здравствуйте.
8: Здравствуйте. Я вот недавно узнал, что в некоторых западных странах, а также в Евросоюзе и в Украине, в Японии, и начали изменять историю. Переписывать ее, говорить то, что Советский Союз бомбил Украину, Японию, а сербы начали забывать про то, что они их бомбили. И вот у меня один вопрос. Почему люди говорят, ну там перед публикой, своему народу, например, украинцы, нацисты, говорят своему народу то, что мы все их бомбим, мы убийцы. Он ради чего? Насколько они готовы обманывать свой народ? И почему народ не готов верить нам? Наша правда.
4: Понятно. Вы ничего нового, к сожалению, не сказали, но это действительно правда. Враг действует по своей логике. Он дурачит свой народ так, как это ему выгодно. Так было, есть и так будет, уважаемые. Да, потому что очень мощная бандеровская пропаганда десятилетиями промывала мозги украинскому народу. Слава Богу, что не все там оставшиеся 23 миллиона, по-моему, осталось 45, не все поддались этой пропаганде. Вот с этим заблуждением приходится, в общем-то, и жить нам. Но иногда наступает прозрение. Вот и Трамп приезжал, и Байден приезжал в Японию. И все же молчали, что бомбы-то сброшили американцы. Вот оно и дошло до того, что из 10 японских молодых людей, японцев, 7 убеждены, что бомбу бросил Советский Союз. И только сейчас, по-моему, один из вице-мэров, что ли, Токио, взял, честно сказал своему народу, что бомбы были американскими. Кто в эфире? Будьте добры. Я слушаю. Михаил, Ярославль, здравствуйте.
9: Виктор Николаевич, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
9: Не хотели бы президентом быть России?
4: Дорогой мой человек, вы на всякий случай кнопочкой нажмите в Яндексе, посмотрите год моего рождения. Хорошо? Все. Ну, извините, пожалуйста, таких возрастных людей, как я, в президенты не берут. Спасибо. Спасибо. Тронут ваше внимание к моей скромной фигуре, но проехали. Кто в эфире у нас? Будьте добры. Александр, Волгоград. Слушаю вас, Александр.
10: Добрый день, Виктор Николаевич. Виктор Николаевич, в сентябре месяце будут выборы в Государственную Думу. Как вы считаете, учитывая ситуацию на фронтах, мобилизация будет?
4: Нет, пока не будет. Еще раз повторяю, а можно я три раза скажу? Пока нет необходимости. Есть необходимость держать солидный резерв. И он уже готовится. 140 тысяч штыков – это неплохо. А еще идет пополнение контрактников. Тоже, в общем-то, пополняются ряды новыми контрактниками российской армии. Ответ закончил. Кто в эфире у нас? Будьте добры. Я сказал «пока». Нет. Учтите, пожалуйста. «Пока». Вы умные люди, вы все понимаете. Здравствуйте, дорогой мой человек в эфире. Какой у вас вопрос? Олег, Подмосковье у нас. Здравствуйте.
11: Виктор Николаевич, добрый день. Добрый. Постараюсь быстро. Оперативная обстановка. Москва утром просыпается, а на Красной площади сидит товарищ Зеленский на стульчике. Вежливые люди постарались. Вопрос, три варианта ответа. Первое. Будет осужден и посажен. Второй вопрос. Извинимся и отпустим, потому что задержание незаконное. И третий вариант – ваше видение. Спасибо.
4: Но если вы думаете, что мы ему на Красной площади будем по очереди целовать в задницу, то вы ошибаетесь. Вы же фантазер или нет? И не надо, в общем-то, серьезный вопрос превращать в зубоскальство. Это не зачет, как говорят студенты. Не зачет. Мы будем, если он нам достанется, мы его будем судить. Все, что я могу сказать, уже серьезно, без сидения на Красной площади. А сейчас я объявляю перерыв. Он будет недолгим. Мой телефон 8 800 200 ровно 9702.
2: Военная ревю. Полковника Виктора Баранца. На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
12: Сегодня поговорим о мужской силе. Но сначала об ее отсутствии. Я о том, что рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это факт. И сегодня у нас отличная новость для тех мужчин, которые не готовы с этим мириться. В России уже появился обновленный и усиленный секрет императора «Актив Плюс». Внимание! При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Прямо сейчас позвоните с мобильного «#125» и узнайте, как это сделать. Более 20 лет секрет востребован и пользуется большим успехом у мужчин в России. Это уникальная императорская формула для поддержания потенции, столетиями подтверждающая свою стабильность, надежность и безотказность. Секрет императора «Актив Плюс» – это продукт нового поколения. Его компоненты обладают естественным стимулирующим эффектом, без химии. Они придают мужчине уверенность в его возможностях и поддерживают длительность контакта. Преимущество усиленной формулы в том, что она позволяет получить незабываемые ощущения. Вы можете почувствовать подзабытые желания, подкрепленные мужской силой. При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Прямо сейчас позвоните с мобильного #125 и узнайте, как это сделать. #125. Секрет императора «Актив Плюс» – это правильный выбор для отличных сексуальных отношений в любом возрасте. Консультация анонимна. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
2: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
13: Я Стас Михайлов. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Я всем желаю вам здоровья, добра, благополучия.
2: Новости на радио «Комсомольская правда».
14: В Великих Луках 16:30. В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. Депутат Великолукской городской думы Юлия Ярышкина провела встречу с жителями домов от 114 до 118 по Октябрьскому проспекту. В этом районе и коммунальные квартиры в домах, которые раньше назывались общежитиями, и малосемейки. Обсудили капитальный ремонт крыш, ремонт общего домового имущества, установку детских площадок. Последний вопрос особенно непростой. В этом районе проходит большое количество коммуникаций, поэтому найти подходящее место и технически реализовать проект бывает сложно. Все предложения и наказы жителей войдут в работу в рамках народной программы. Ход ремонтных работ в образовательных учреждениях Великих Луг проконтролировал губернатор Псковской области Михаил Ведерников 17 августа. Детский сад номер 5 комбинированного вида капитально отремонтирован по президентскому национальному проекту «Семья». Заведующая детским садом Елена Галиченкова рассказала, что ремонтом очень довольны. Для всего коллектива это была настоящая мечта. 1 сентября обновленное учреждение откроет двери для 100 ребят. Губернатор посетил и обновленную кадетскую школу, где осмотрел зал воинской славы России и учебные кабинеты. Сейчас выполняются ремонтные работы в актовом зале и на одной из лестниц на второй этаж. Работы близятся к завершению. 18 августа в 18 часов состоится открытие выставки творческих работ учащихся детской художественной школы имени Алексея Большакова «Тебе мой город посвящаю». Это произойдет во время праздника у фонтана «Венок славы» на площади Калинина. Также там будет работать интерактивно-концертная площадка. Это мероприятие продолжит цикл вечеров, посвященных 860-летию города Великие Луки.
2: О валютах.
14: Доллар 85 рублей 1 копейка, евро 98 рублей 34 копейки, юань 12 рублей 63 копейки.
2: О погоде.
14: Сегодня в Великих Луках пасмурно, дождь, температура воздуха около плюс 16 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки-ФМ.
2: Война и мир. Преступление и наказание. Горе от ума. Кому на Руси жить хорошо? Что делать? И грянул гром. О, дивный новый мир. Книги всегда давали людям ответы на главные вопросы и рассказывали, что нас ждет дальше. Увы, в наши дни выделить время на чтение все сложнее. Но не расстраивайтесь. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров будет читать книги за вас. А потом рассказывать о самой актуальной и важной литературе в эфире радио «Комсомольская правда». Каждый четверг в 9 часов вечера и каждое воскресенье в 10 утра по московскому времени слушайте проект «Война, мир и книги». Программу о произведениях, которые меняют реальность. Военное ревю. Полковника Виктора Баранца.
4: Продолжаем военное ревю на радио «Комсомольская правда». И на ваши очень-очень непростые вопросы изо всех сил пытается ответить Баранец. Ну что? Поехали дальше. Я жду вопросы. Евгений Ярославль. Здравствуйте, Евгений.
15: Здравствуйте, Виктор Николаевич. Предлагаю в этот день вспомнить воина Ермака Тимофеевича. Это так, в 1585 году был в битве сражен. Это так же точно, как меня мама назвала Женей. И вот, Виктор Николаевич, такой вопрос будет. Вот наши, например, то уходят разведчики там в рейд, там, ну, в автономку. Вот хлеб у них в сухом пайке, вот что заменяет? Не как в наше время, например.
4: Там хлеб-то нужен. Пайках, в сухих пайках есть галеты, которые заменяют хлеб. А. Есть.
15: Ну, как и в наше время. Нет. Понял, понял. Ну,
4: как ага, и спасибо. В наше время, да. Очень хороший. Придумали... Наши тыловики придумали очень хороший, конечно, сухой паёк.
15: Спасибо.
4: Кто у нас в эфире? Да, поехали. Виктор, Краснодарский край. Здравствуйте.
16: Здравия желаю. Хорошо меня слышно?
4: Да.
16: Просьба большая. Попросите, пожалуйста, ваших редакторов, что когда вы упоминаете наших погибших героев России, СВО, вы нашего одноклассника называете Олег Цеков, а он Олег Скопов.
4: Это большая такая просьба. Я ни разу этого не делал, уважаемые. Я ни разу не называл вашего одноклассника. Я его не знаю. Не понимаю, к чему ваше замечание. Если вы думаете, что я Иванов, то я Баранец. Не путайте меня, пожалуйста, и не сбивайте с толку нашу радиоаудиторию. До свидания. Вот видите, такое бывает иногда. Не путайте фамилию одноклассника. А я не знаю, кто ваш одноклассник. Кто у нас в эфире? Будьте добры. Сергей, Новосибирск. Здравствуйте.
17: Здравствуйте, Виктор Николаевич. Вот, Виктор Николаевич, вы тут сказали, что на линии соприкосновения солдаты живут 4 дня. Ну, как-то это даже страшно стало. Вот объясните, пожалуйста, как это может быть так.
4: Вот видите, люди, как легко все перевернуть с ног на голову. Я писал большую статью. Я писал статью о роботах, о том, в соотношении людей и роботов. Это была недавно моя статья опубликована. И я, безусловно, очень глубоко рылся во всех заявлениях украинских военачальников. Причем не один раз. И вот украинские военачальники говорили, робота не жалко, а вот солдат украинский на передке живет 4 дня. Вы задали вопрос с таким впечатлением, что российский солдат живет на передовой 4 дня. Не, надо точнее задавать вопросы. Я уже устал призывать народ к тому, чтобы очень аккуратно обходились со словами. Я говорил, повторяю, об украинских солдатах. И это еще хорошо, что он живет 4 дня. Кто у нас в эфире, а не 2? Левон, Москва у нас. Здравствуйте, Левон.
18: Здравствуйте, товарищ полковник. Левон Демьяканский, город Москва. Я вот 12 лет регулярно слушаю, очень редко вот задаю вопрос, сейчас несколько вопросов вот хочу один задавать. Вот Армения на сегодняшний день пока еще в составе ОДКП, как вы помните, в прошлом году, в конце года, проводили совместное военное учение с Америкой. И отсюда вопрос. Почему Россия дала слабинку и позволила Армению проводить вот это вот учение?
4: А как мы могли помешать проводить эти учения суверенной Армении? Армения – это не времен Советского Союза. Советского Союза. Задний двор, Кавказский двор Советского Союза или России. Когда-то мы могли вызвать первого секретаря Армении, партии Армении, в Кремль, поставить его раком, чтобы он всеми соплями ковер кремлевский вымазал, поехал и сказал, я больше так не буду. Сейчас мы делать так не можем. Армения идет, не вся Армения, но большинство граждан Армении идут за Пашиняном. Ну идите, идите. Адрес вы знаете, только он не в Евросоюз, а на остров Фалос. Вот я как бы ответил на ваш вопрос, уважаемый.
18: Виктор Николаевич, извините, вот вы сейчас про суверенность. О какой суверенности можно говорить, когда вот когда-то поезда ходили из Армении в Турцию, вот сейчас
4: я хотят возобновить... Вот дорогой мой, вам, да. Я понимаю, сейчас, что наболело. Я понимаю, что наболело.
18: Путина, да, Путина, да. С Эрдоганом. Они Пашинян должен договориться с Эрдоганом, а Владимир Путин с Эрдоганом. А какой вот
4: слушай,
18: ждут подписи
4: слушай,
18: Путина?
4: Да, не врите народу, уважаемые. Ну не врите, не мне, не народу.
18: Русское радио, об этом я слышал, да. Виктор Николаевич, русское радио.
4: Вот. Я верю только комсомоль, радио «Комсомольская правда». А то вы
18: Пашинян
4: сейчас скажете в интернете... Только знаете, свою армянскую дурь, свою пашинянскую дурь не переваливайте, пожалуйста, на Путина. Вы там выходите на улицы, вы аплодируете Пашиняну и идите, идите. Он вас тащит в Евросоюз? Тащит. Вот и все.
18: И не надо... Никто не возьмет Армению в Евросоюз.
4: Вот и хорошо. Хорошо, отлично, уважаемые. Конечно, никто не возьмет.
18: Ни Украина, ни Армения не войдут. У них есть территориальный спор. Поэтому они
4: никогда... Армия уже... Калас приезжала, мы ждем, не дождемся Армению в Евросоюзе. Мы ждем, не дождемся, дорогой Никол. Едь сюда быстрее, бросай эту чертову Россию. Давай сюда и так далее. Вот и все. А помидоры гниют, абрикосы гниют. А на дорогах какие фуры стоят с гниющими продуктами?
18: Да, это так.
4: Да, я тоже. Извините, если вы выбрали Пашиняна, вот и кушайте теперь то, что вы выбрали.
18: Я не выбирал его, вы правильно сказали, его надо раком поставить и ковер поселить.
4: Вообще его купили. Да, его купили для армянского народа. Я удивляюсь, что мудрый армянский народ еще не понял, чего стоит этот человек. Армения заплатит очень тяжелую цену за то, что она пошла вперед с этим армянским бараном. Армянский народ – это не стадо баранов, это думающий народ. Но думающий по-разному. Если в рот армянину засунуть $20, он будет до крови в горле голосовать за Пашиняна и выходить на улицу миллионными толпами. Да. Но я все-таки верю, что когда с Пашиняном Армения пройдет этот горький путь, эту инстанцию свою, что, возможно, когда-нибудь армянский народ на ржавых вилах вынесет из своего кабинета этого хлопчика Пашиняна, тогда, возможно, мы будем с вами по-другому разговаривать. Армения всегда в основе своей народной хорошо относилась. У нас много общих исторических ценностей. И я думаю, что Пашинян – это временное заблуждение Армении. Насчет АДКБ вы сказали, уважаемые, он же деньги не платит, он и не ездит, и солдат не посылает и так далее. Знаете, давайте проехали АДКБ. Вы знаете, армянин с ВОЗа АДКБ легче. Спасибо за вопрос, очень актуальный. Всего вам доброго. Поехали дальше. Виктор, Москва, здравствуйте. Ну, здравствуйте, Виктор из Москвы. Убираем. Человек, видно, что-то... Нет. Анзор Нальчик. Здравствуйте, Анзор из Нальчика.
19: Здравствуйте, товарищ полковник. Виктор Николаевич, в Польше проходит учение НАТО у Калининграда. Замечено скопление самолетов НАТО. Там и присутствуют топливозаправщики КС-135, самолет Дерло, Е-3, самолеты РЭП, ТА-37 и истребители F-35. Вопрос мой. Виктор Николаевич, если НАТО под видом учений нападут на Калининград, какой наш ответ будет?
4: Ядерный. Точка, Анзор. Спи спокойно, отлично, дорогой товарищ. Давайте. Безусловно. Ядерное оружие есть наше на территории Калининграда. И ядерное оружие, Анзор, есть у нашего сами верного союзника. Он всего лишь в 100 километрах от границы с Калининградской областью. А у него есть разное оружие, в том числе и орешник. Это наш союзник, и он это оружие обязательно применит. И поляки, и германцы не успеют описанное кольцо надеть, когда к нему в гости прилетят наши ядерные ракеты. Но сначала будем биться обычным оружием. Кто у нас? 30 секунд. Сейчас мы перейдем уже к четвертой части нашего военного ревью. Я буду сидеть на том же телефоне 8-800-200-97-02. Я жду ваших вопросов. Меня зовут Виктор Баранец, если кто, может, еще не знает. Я пытаюсь ответить на ваши вопросы. Обратите внимание, я сегодня ни разу никому не нахамил. А ведь напишут, что хамил.
2: Военное ревю полковника Виктора Баранца.
20: Реклама. Завод «Велрыбпром» приглашает в фирменный рыбный магазин за покупками. Всегда в наличии свежая рыба и продукция собственного производства. Копченая на натуральной ольхе. Оказываем услуги по чистке, засолке, разделке и вакуумированию рыбы. Ждем вас по адресу улица Горецкая, 26А.
0: Кабельный завод «Магна» приглашает сотрудников на новое производство. Скрутчиков, волочильщиков, опрессовщиков, бронировщиков, а также сменного мастера. Производственным рабочим с опытом работы заработная плата от 100 тысяч рублей. Для кандидатов без опыта доступно обучение на производстве. Всем сотрудникам гарантирован полный соцпакет и годовые премии за результат. Доставка к месту работы и обратно корпоративным транспортом. Запишитесь на собеседование прямо сейчас. 8-911-88-91-050.
21: Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
22: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505.
23: А знаете ли вы что? Первую шашлычную в Париже открыл писатель Александр Дюма после путешествия по Кавказу.
24: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
25: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
26: Здравствуйте, меня зовут Ася Рак. Я официальный представитель компании «Аквалайф». И вы на волне «Аквалайф», программы, где наука встречается с повседневностью. И прямо сейчас поговорим о настоящей революции в стакане, ионизированной водородной воде. Послушайте, как звучит генератор, когда его открываешь. Мне кажется, вы не услышали такой легкий пш, как выходят газы. Да, я сейчас попью как раз ионизированной водородной воды и расскажу вам, с чего все начиналось. Так вот, в 2007 году японский ученый Шигео Ото открыл, что молекулярный водород – антиоксидант, который способен проникать в клетки и митохондрии, нейтрализуя там самые опасные свободные радикалы. Почему это важно для нас с вами? Накопление большого количества этих свободных радикалов вызывает оксидативный стресс. А наука сегодня признала, что оксидативный стресс – это первопричина большинства хронических воспалений, которые возникают в организме. То есть, чтобы бороться с этими воспалениями, с этими заболеваниями, необходимо бороться с первопричиной, с оксидативным стрессом. Но, в частности, наука доказала, что, например, метаболический синдром, сахарный диабет второго типа, гипертония, инсулинорезистентность, у них у всех одна первопричина – оксидативный стресс. Ученые, естественно, начали думать, а как с ним бороться, как предотвратить все это. И пришли к выводу, что раз свободные радикалы – это окислители, нужны антиокислители. А антиокислители – это антиоксидант. А молекулярный водород – это антиоксидант, молекула которого настолько мала, что проникает даже через гематоэнцефалический барьер. На это не способен больше ни один антиоксидант. Об этом большое число научных публикаций, которые вы с легкостью, так же, как и я, найдете в интернете и почитаете. И что же нам дает такой антиоксидант? Ну, смотрите, в 2008 году ученые доказали, что буквально 900 мл такой воды в день за 8 недель улучшают чувствительность к инсулину у 67% пациентов с преддиабетом, так как водород нейтрализует свободные радикалы главных виновников воспаления и старения. Причем это не является лекарственным средством, это вода, которая создает правильную среду, которая встраивается в клетку и помогает нам. Есть такие случаи, о которых нам рассказывают. Врач рассказывает. Ко мне на консультацию пришла женщина 58 лет с диабетом второго типа и стажем 10 лет. Сахар 9-12 миллимоль. Ноги отекали. мы добавили к ее терапии 1,5 литра водородной воды в день. Через 3 месяца сахар натощак упал до 6 ммоль, прошли отеки, и я ей снизила дозу лекарственных препаратов. Смотрите, до этого никаких лекарственных препаратов не отменяли. Человек находился на своей привычной терапии, лечился, получал какие-то результаты. Но после того, как ей добавили эффективный антиоксидант в виде водородной воды, вот произошла такая ситуация. Опять же подчеркну, не является лекарственным средством. Но вы сами все слышали, как говорится, выводы делайте сами. Как этим заниматься, да, как пить воду? Вы просыпаетесь с утра, вы берете ионизатор. Визуально это как чайник электрический. И по сложности использования он такой же, как этот электрический чайник. То есть что вам надо? Вам надо залить воды, причем той температуры, которую вы привыкли пить, и простой воды, которую вы привыкли пить. Я всегда заливаю температуру водой 45 градусов. Наш ионизатор, ионизатор воды Aqualife 4 в 1, работает как раз с температурой до 45 градусов включительно. Далее. Вы подключаете его к розетке, нажимаете кнопку «Старт». Все! Все, никакой сложности. Утро начинайте обязательно с ионизированной щелочной воды. Вот ее и готовьте. Одновременно у вас получится и кислотная вода. У нас уникальный ионизатор воды. Он готовит 4 вида ионизированных вод. Утро, как я сказала, начинаем с ионизированной щелочной. Кислотной водой умываемся, кислотной водой протираем все, что надо на кухне, обеззараживаем губки, какие-то ранки, порезы, убираем за котами все. Все возможно легко и просто при помощи именно кислотной воды. Она обладает противоположными свойствами щелочной. У нее очень высокий ОВП. Туда ушли все окислители, в том числе и остаточный хлор, поэтому она пахнет так немножечко хлорочкой. Но вы же ее не будете пить. Вы ее используете для обеззараживания. Это дезинфицирующее средство. Далее вы при помощи ионизатора водородной воды Aqualife можете приготовить водородную воду, также ее пить, поливать ей все свои цветы и растения. У водородной воды отрицательный окислительно-восстановительный потенциал. Она насыщена водородом, поэтому это такой же антиоксидант и для всех растений. У нас такое количество отзывов о том, что люди, которые водородной водой начали плевать свои растения, цветы цветут даже в тот период, когда, казалось бы, они должны в спячку впадать. Оговорочка, в спачку. Но это действительно так. Это надо, я считаю, обязательно попробовать. Тем более, что вот сейчас вечером вдруг суперакция для радиослушателей «Комсомольской правды». 2 прибора по цене 1. Ионизатор воды Aqualife 4 в 1, который готовит щелочную, кислотную, водородную и серебряную воду, и генератор водородной воды Light. Сразу 2 прибора, 1 цена, 32 тысячи. Причем, если вы прямо сейчас зайдете на сайт и посмотрите, сколько на сайте у нас стоят эти 2 прибора, вы очень сильно удивитесь, потому что они стоят на минуточку 62 тысячи. А в прямом эфире радио «Комсомольская правда» для всех радиослушателей 32 тысячи рублей. Разница 30 тысяч рублей. Шикарная экономия. Но следующая партия будет стоить дороже. Осень неминуемо всегда ведет к повышению цен. Поэтому торопитесь. Кстати, вы можете купить и по отдельности. Отдельно можете заказать ионизатор, отдельно заказать генератор. Это тоже сегодня для радиослушателей «Комсомольской правды» будет выгодно. Я подчеркиваю, для радиослушателей. Звоните, говорите, я слушаю «Комсомольскую правду», и вы узнаете о самых лучших предложениях. Звоните прямо сейчас, не откладывайте. Потом, мы откладываем свою жизнь на потом, и потом зачастую никогда не наступает. Не ждите. Я знаю, что многие слушают годами, а потом, когда решают купить, Такие, ой, а что ж я не купил раньше? Раньше-то дешевле было. А потом, когда еще начинает меняться их жизнь, их активность по жизни, что же я не купил раньше? Не попадайте в этот раздел. Звоните прямо сейчас 8 800 505 08 55. И также хочу вам сегодня напомнить про один из моих любимых домашних девайсов, гаджетов. Назовите, как хотите. Но это прекрасный способ обходиться без обезболивающих препаратов. Я однажды прочитала на обезболивающем препарате, какие у него побочные эффекты. Не только там с желудком, то, что знают все практически, начинаются проблемы с кишечником, но и на психику еще влияет, и на зрение. Казалось бы, обезболивающий препарат. Поэтому я очень рада, что в моей жизни появился нейроденс Аксон. Это маленький аппаратик размером со спичечный коробок, но с медицинской доказанной эффективностью, с медицинским сертификатом, понимаете? И на нем всего лишь две кнопки – включить-выключить и плюс-минус. Вы его включаете, прикладываете к месту боли, плюсом доводите, сколько вам там, как вы почувствуете покалывание тока, и все, и ждете через 15 минут, он включится сам. В основе лежит метод нейроподобной динамической электронейростимуляции. Нейроденс – это медицинская технология применения динамически меняющих свои параметры импульсных токов с лечебной целью. У меня была мама, это уже было пару лет назад, у нее очень болело запястье. Вот она говорит, не могу, болит, она даже чайник, не говоря уж про ионизатор, не могла поднять. Но у меня был как раз дома Аксон на испытании. И она каждый день, сколько она у нас была там, дней 10, каждый день по 15 минут прикладывала к месту боли. Она уезжала со словами: «Ася, Аксон уезжает со мной». Теперь Аксон есть у моих родителей, Аксон есть и у нас дома. Чуть где-то что-то заболело, голова, там, шея, спина. У кого-то там, если зубы когда болят, все. Не надо бежать в аптеку за обезболивающими препаратами, тем более учитывая, какие у них бывают побочки. Но я вас не призываю отказываться от лекарственных средств. Это всегда ваш выбор. Мой выбор – использовать в такой ситуации нейроденс Аксон. 15 минут и никакой боли, а каждый день – и не будет никогда. Звоните прямо сейчас 8 800 505 08 55, только сегодня он 4 900. И не забывайте про суперкомплект. Ионизатор 4 в 1 плюс генератор водородной воды Light. Два прибора с экономией 30 тысяч рублей. На сайте они стоят 62 тысячи. А для вас, для радиослушателей, 32. Успейте. 8 800 505 0855.
1: Предприятие производитель ионизаторов воды Aqualife. ОГРН 116-504-00-555-75. Юридический адрес Московская область, Раменский район, село Быково, улица Театральная, дом 10. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией по применению.
25: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа. Радио «Комсомольская правда». Только жизнь, только правда. Вперед в будущее. Проект о том, как искусственный интеллект меняет нашу жизнь и даже реальность. В предыдущих сериях шел 2026 год. Человечество все больше доверяло нейросетям. Умные компьютерные программы стали думать и работать за нас, а зачастую творить и создавать новые смыслы. К чему приведет это неожиданное сотрудничество между людьми и машинами, не знал никто. Слушайте каждый четверг в 21:30 по московскому времени. Только на радио «Комсомольская правда». Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
3: «Бери от КП максимум». Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере «Макс». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках. Вся правда о лете.
5: на радио «Комсомольская правда».
6: При температуре выше 40 градусов Цельсия человеческое тело теряет около 1 литра пота за час. Жаркая пора. На радио «Комсомольская правда».
7: В Москве 17 часов. В Калининграде 16. В Иркутске 10 вечера. Во Владивостоке полночь.
8: Новости на радио «Комсомольская правда».
9: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
10: О топливе.
9: На АЗС в России действительно есть очереди, согласился глава Минэнерго Сергей Цивилев. По его словам, ведомство занимается решением этой проблемы, но дизель есть везде, добавил он. Дефицит топлива на заправках в России возник в конце мая. В начале очереди за бензином образовались на юге страны, в Крыму, Краснодарском крае. В российских регионах последовательно начали вводить ограничения на отпуск топлива в одни руки, сокращали допустимый к покупке литраж или продавали по системе чёта нечет. Также в стране разрешили выпуск и обращение бензина классов Евро-2, Евро-3, Евро-4 и приостановили экспорт дизеля. Вице-премьер Александр Новак назвал одной из основных причин кризиса атаки на нефтеперерабатывающие заводы России.
11: Об Украине.
9: Владимир Зеленский внес в Верховную Раду представление о назначении Евгения Хмары министром обороны Украины и Андрея Сибиги министром иностранных дел. Украинский парламент 16 июля утвердил 16 новых министров, оставив незанятыми лишь кресла глав МИДа и Минобороны. Зеленский 22 июля подписал указ о назначении главкомом командующего Объединенными силами ВСУ Михаила Доропатова вместо Александра Сырского. Нового министра обороны пока не назначили. Исполнять его обязанности Зеленский поручил Евгению Евхмаре. Вакцину «Мультикан-8» экстренно отзывают по всей России после гибели собак. Производитель «Ветбиохим» начал проверку препарата, после которого погибли животные в Ярославской области, в Санкт-Петербурге, Саратове и Калининграде. Для изучения ситуации специалисты компании направлены в Ярославскую область, пишет РИА Новости. На данный момент проводится повторный контроль качества этой серии. Условия производственного процесса, а также архивные образцы вакцины подготовлены для предоставления в государственный аккредитованный орган с целью проведения независимой экспертизы.
11: О транспорте.
9: РЖД планирует в течение 3 лет внедрить посадку по биометрии на всех ключевых рейсах, включая направление федеральной пассажирской компании. По словам замгендиректора Евгения Чаркина, перевозчика видит рост интереса к такой опции. Технология сейчас работает только на начальных станциях, но в будущем ее расширят и на промежуточные пункты. Компания также намерена сотрудничать с операторами связи для обеспечения стабильного покрытия сети. Вероника Борисенкова, служба информации.
27: Вы слушаете радиоканал Луки ФМ Медиа. Регистрационный номер ТУ-60-00-121 от 15 марта 2012 года. Выдан Управлением Роскомнадзора по Псковской области. Внимание! Информация, транслируемая в эфире, попадает под возрастные ограничения 12+.
28: Все о политике и политиках. Политликбез.
29: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Сегодня вторник, на часах 17:00. Это значит, что в эфире программа «Для тех, кто привык думать. Политликбез». В студии для вас работает ведущий политолог Максим Козлов. И сегодня мы говорим о выборах в Государственную Думу 9-го созыва, которые состоятся в единый день голосования 20 сентября 2026 года. И у нас программа «Политликбез», поэтому в этот раз мы остановимся, я предлагаю остановиться более подробно на нашей системе выборов, что из чего состоит, чтобы было более, вместо мифов было представление наиболее, не наиболее, а соответствующее действительности. Ну и, конечно, затронем происходящие сейчас события, связанные с решением Верховного суда снять с выборов одну из зарегистрированных партий. То ли она есть еще в бюллетене, то ли ее нет. Еще возможность юридическая у нее есть, процессуальная, это подать апелляцию. Сразу скажу, что мы не будем здесь рассказывать на эмоциях о позициях разных сторон. Это пускай они делают в своих предвыборных газетах, листовках, сайтах. Нас касается причины следствия, насколько они обоснованы и так далее. Ну и давайте, ну если говорить о ситуации с выборами Псковской области, я напомню, что у нас в Псковской области проходят также выборы в законодательное собрание Псковской области, так теперь называется с этого года, с июня месяца, Псковское областное собрание. Это наш региональный парламент, который принимает законы Псковской области и нормативные документы, в котором мы с вами живем в рамках тех полномочий, которые есть и обязательств у Псковской области на территории региона, субъекта Российской Федерации. У нас участвуют 9 политических партий. Партия «Яблоко», кстати, тоже участвует на данный момент, по крайней мере. Как дальше будет, не знаю. Знаю, что в разных регионах процессы снятия кандидатов и одномандатников в том числе, они, кстати, начались. Снять можно только по решению суда. Причины абсолютно разные, но, скажем так, поводы дают сами кандидаты. Снятие, конечно же, можно считать как часть политической борьбы. Если конкурент видит, что его конкурент где-то допустил ошибку, участвуя в агитационной кампании, конечно, этим пользуются. Здесь не надо, ну, на мой взгляд, предвыборная борьба – дело такое, где джентльменских каких-то моментов их, в принципе, на мой взгляд, может быть и быть не должно. Мы категорически против грязных избирательных кампаний, а вот такая конкуренция, ну, если, во-первых, это говорит об уровне штабов, да, подготовки, юридической в том числе, потому что ситуация, когда нянчаются, прямо скажем, с политическими партиями, с некоторыми, где-то даже со многими, лишь бы они участвовали, и главное, чтобы у нас была типа конкуренция, хотя она и так есть на самом деле. Вот, на мой взгляд, это не совсем правильно. Другой вопрос мотивации участия самих граждан в политических партиях, потому что мы фиксировали, да, в определенные моменты и разочарования в прежние годы. Вот, тем более, что с 2003 года партия «Единство», потом «Единая Россия» усилилась, приобрело такую силу и мощь благодаря, конечно, лидеру и лидерам, тем целям, которые были поставлены в свое время, где остальные просто померкли. То есть это объективные процессы такой партийной эволюции в нашей стране. Ну, давайте вернемся к нынешним выборам. А я не сказал о ситуации в Псковской области. Так вот здесь, на данный момент у нас в Псковской области, в Великих Луках в частности, что мы, в общем-то, можем наблюдать, и что мы наблюдаем? Мы наблюдаем довольно пассивную, в общем-то, за чуть более чем за месяц избирательную кампанию со стороны большинства политических партий. Скорее всего, во многом это связано с ограниченностью их финансовых ресурсов, соответственно, их возможности, чё греха таить, цены на печатную продукцию, например, они большие, плюс нужно найти агитаторов. Многие политические партии, они вроде партии, но не имеют своего даже актива, прибегают к поиску агитаторов, да, за вознаграждение. Это абсолютно в рамках закона. То есть я к тому, что своих идейных мотивированных агитаторов у них зачастую, собственно, и нет. Это говорит об уровне самих партий. А если говорить об агитационной кампании, естественно, у каждой партии есть своя предвыборная платформа, программа, они опубликованы, мы их уже видели, но широкого распространения в качестве агитационного периода они пока что не получили. Ну, скорее всего, как говорит практика и опыт, берегут силы, экономят деньги, экономят возможности. Кто-то, скажем так, не высовывается в информационное пространство по другой причине. Ну, например, чтобы конкуренты не начали ответную реакцию, ответную борьбу. Я имею в виду критику. Хотя для нас с вами, для избирателей, как раз это и есть политическая борьба в рамках предвыборной кампании. Когда идет дискуссия, когда одни критикуют других, идет диалог. Сегодня мы этого не видим, по крайней мере, у нас в той широкой или, скажем, яркой какой-то форме, этого абсолютно не видно. Пока что у нас лучшая сцена или форматы агитации друг друга, это как в советские времена, когда-то это критиковали, на кухнях, да, в семьях, между друзьями, это все обсуждается, где-то это есть в интернете, в переписках. И я, кстати, наблюдаю такой процесс, почему-то в некоторых мессенджерах. Вот оттуда, со стороны Запада, приходит какая-то активность, движуха информационная, критическая, ну или критиканство это даже назовем, нежели у нас здесь внутри. Разбирая эту тему именно вот дискуссии и критики, я пока не вижу вообще никаких дискуссий. Вернее, они есть. Они есть в слабой форме. Одна из партий вот, в Великих Луках активно распространяет газеты на улицах, из рук в руки раздает. Есть такая форма, да. Но это все не в тех масштабах, наверное, не в тех, как бы, может быть, хотелось бы, или как мы привыкли видеть. То есть острой борьбы политической между партиями мы не видим, по крайней мере, на данный момент. Ну, можно надеяться, что, скорее всего, в сентябре, за две недели, за неделю до выборов, все-таки мы это увидим, и я надеюсь, что партия где-то печатает свою продукцию, мы ее увидим в почтовых ящиках, потому что, кстати, напомню и радиослушателям, и представителям партии, которые, я знаю, нас слушают, это сегодня самая доверительная источник информации, печатная продукция. А издавать ее действительно дорого, сам это помню, даже по недавним выборам. Поэтому вторая сторона, кстати, этой медали, отсутствие, в общем-то, настоящих дискуссий,

0: штабах даже страны. Вот. На местных выборах или региональных темы, конечно же, местные. В каждом регионе, могу сказать, они свои. Вот. Но вот я сказал о второй стороне медали, об ответственности уголовной и административной. Но в ряде регионов я наблюдаю очень активную, очень острую политическую борьбу. Как на выборах там губернаторы выборы проводят в ряде регионов, да, по-моему, в 39 выборов законодательные органы, острая борьба идет и в Госдуму. И в одномандатных округах и партии, скажем так, борются за проценты голосов избирателей. У нас, наверное, слава богу, ситуация более спокойная. Поэтому будет ли она так дальше, мы не знаем. Но местные темы из жизни поднимают острые вопросы. Пока что сильно это никак не отражается на ходе избирательной кампании. Ну, а сами политические партии, будем надеяться, нам представят на всеобщее обозрение, не только на своих сайтах, не только на своих ресурсах, потому что избиратель, конечно же, должен знать, а какие политические партии участвуют. Сейчас во второй части нашей программы об этом буду говорить. Кто участвует, зачем и почему, и чем они отличаются, собственно говоря. Что такое одномандатный округ, что такое федеральный округ, что такое списки. Иначе мы информации пока от самих партий не видим, поэтому есть политликбез. Ну а поговорим мы с вами об этом во второй части нашей программы после небольшой рекламной паузы.
1: Реклама. Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
2: Мы открылись. Бар-бильярд на Дьяконова 1В. Здесь не бывает скучно. Собраться теплой компанией, обсудить новости, посмотреть главные матчи мира на удобных диванах, а затем сыграть партию в бильярд. Что может быть лучше? Ну и, конечно, вкусное меню для долгих посиделок. Сытные стрипсы, картофель по-деревенски, мясные и сырные закуски и большой выбор напитков. Приходите играть, смотреть и побеждать вместе с нами. Бар-бильярд на Дьяконова 1В. Первый этаж.
3: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Война и мир. Преступление и наказание. Горе от ума. Кому на Руси жить хорошо? Что делать? И грянул гром. О, дивный новый мир. Книги всегда давали людям ответы на главные вопросы и рассказывали, что нас ждет дальше. Увы, в наши дни выделить время на чтение все сложнее. Но не расстраивайтесь. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров будет читать книги за вас. А потом рассказывать о самой актуальной и важной литературе в эфире радио «Комсомольская правда». Каждый четверг в 9 часов вечера и каждое воскресенье в 10 утра по московскому времени слушайте проект «Война, мир и книги». Программу о произведениях, которые меняют реальность.
1: Все о политике и политиках. Политликбез.
0: Уважаемые радиослушатели, в эфире вновь радио Луки ФМ на волне 102.6, программа «Политликбез». В студии для вас работает ведущий политолог Максим Козлов. И во второй части программы я предлагаю уже поговорить, собственно, разобрать, что такое выборы, из чего они состоят, кто в них участвует и какие рейтинги на данный момент у наших политических партий. Итак, с 18 по 20 сентября, напомню, нам всем предстоит проголосовать на выборах в Государственную Думу, избрать 450 депутатов нового 9-го созыва. Учитывая, что в России смешанная избирательная система, половина парламентариев будет избрана по партийным спискам, а вторая половина в одномандатных округах. Ну, то есть 225 на 225. Напомню, что всего в выборах на данный момент принимает участие 10 политических партий, которые были распределены в бюллетене путем жеребьевки. Об этом я ранее говорил. Изначально в списке значилось 11 партий, но 10 августа Верховный суд Российской Федерации принял решение отстранить партию «Яблоко» от участия в выборах. Какие партии участвуют в выборах? Давайте вот о них я расскажу. «Единая Россия», ЛДПР, ЛДПР, партия прямой демократии, партия «Зеленая», «Справедливая Россия», партия «Родина», КПРФ, партия пенсионеров, партия «Коммунисты России» и «Новые люди». Кто же является ключевым?

0: ключевыми игроками в нынешней избирательной кампании, между кем развернется основная борьба. «Единая Россия» — это крупнейшая партия в стране. Она участвует в выборах с 2003 года и всегда занимала первое место с тех пор. В зарегистрированный федеральный список «Единой России» в этом году вошли 390 кандидатов. Это самое большое количество кандидатов из 10 партий. Список по одномандатным округам состоит из 224 человек. В одном округе они не участвуют. На выборах в этом году состав кандидатов обновился примерно наполовину, я уже об этом говорил. «Единая Россия» самая живая в этом плане партия. Баллотироваться в парламент будут волонтеры, врачи, ветераны СВО, учителя, предприниматели, победители конкурсов «Лидеры России». И примерно 18% всех кандидатов в партии «Единая Россия» моложе 35 лет. «Единая Россия» позиционирует себя как центристская партия. Еще раз, это не агитация. Это информация. Я хочу всех предупредить сразу. И мы говорим о всех политических партиях в рамках политликбеза. Как центристская партия, то есть, чтобы мы понимали ее ориентацию политическую, которая ставит во главу угла государственный суверенитет, социальную стабильность и поддержку курса президента. В основе идеи платформы партии подход к консервативной модернизации, то есть развитие страны на основе сохранения традиций и ценностей. Ну, лидером является Дмитрий Медведев, который, кстати, не участвует в избирательной кампании. Партия КПРФ. Традиционно второй по популярности представительству фракции в Госдуме идет партия КПРФ. На выборах этого года в список по федеральному округу вошли 329 кандидатов, а по одномандатным округам выдвинуты все 225 человек. Партия образована в 1993 году как преемник Компартии СССР и РСФСР. КПРФ была представлена на выборы в Госдуму в 95-м году, 99-м году. Список КПРФ даже занимал первое место по итогам голосования вот в эти два года. А лучший результат партия добивалась в 1999 году, набрав 24,29% голосов. На прошлых выборах в Госдуму в 2021 году КПРФ набрала 18,9% голосов, таким образом занял второе место из 14 позиций. А в Госдуме нынешней, уходящей 8-го созыва, партии было 57 мандатов и вторая по численности фракция. А в своих программах, документах партия опирается на марксистско-ленинское учение, но с учетом современных реалий. А партию возглавляет бессменно Геннадий Зюганов. ЛДПР – еще одна из старейших российских партий, представленных в Госдуме. Список партий по федеральному округу в 2026 году включает в себя 246 кандидатов по одномандатным округам. От партии выдвинуто 224 кандидата. Как и КПРФ, ЛДПР участвовал в выборах депутатов всех созывов. Лучший результат партии удалось добиться в 1993 году. Она получила 22,92%, заняв первое место. Напомню, тогда это была сенсация. Даже есть знаменитая партия одного из демократов. «Россия, ты сошла с ума». На прошлых выборах федеральный список ЛДПР набрал 7,55 голосов, получил третье место. Партия придерживается центристских взглядов и активно пропагандирует патриотические идеи. ЛДПР ставит во главу угла защиту интересов русских людей, независимо от их места жительства и социального статуса. Лидером партии после Владимира Жириновского является Леонид Слуцкий. «Справедливая Россия» свою историю партия ведет с 2006 года. Тогда она называлась «Справедливая Россия», «Родина, пенсионеры, жизнь» и была образована путем объединения трех партий в одну. В 2021 году произошло еще одно объединение с «Патриотами России» и «За правду». Однако в 2025 году, в прошлом, партия восстановила название «Справедливая Россия». Федеральный список «Справедливой России» в 2026 году состоит из 260 кандидатов. По одномандатным округам выдвинуто 224 кандидата. На выборы в Госдуму партия участвует с 2007 года. Лучшим результат был в 2011 году, когда партия набрала 13,24% голосов. В 2021 году на прошлых выборах партия заняла четвертое место, хотя ей прогнозировали вообще не попадание. Политологи, получив 7,46% голосов, общее число депутатских мандатов составило в Госдуме 27, и к фракции, значит, там один одномандатник к ней присоединился, стало 28. Ну и председатель партии Сергей Миронов, бывший председатель Совета Федерации. «Справедливая Россия» придерживается патриотической риторики, выступает за построение социализма 21 века. Партия «Новые люди». Партия была создана в марте 2020 года, одна из молодых партий, по инициативе Алексея Нечаева, который является ее главой. В декабре 2023 года «Новые люди» объединились с партией «Роста». Федеральный список кандидатов в этом году, в 2026 году, составляет 296 человек, и 216 выдвинуто по одномандатным округам. В Госдуме партия, как только первый раз стала участвовать, тут же преодолела 5-процентный барьер и имеет свою фракцию. Там 13 человек, 15 мандатов она получила, заняла 5-е место, в тот раз получила 5,32 голосов. Ну и это парламентские партии, поэтому мы говорим именно о них, без всякой агитации. Не назвал ни одной фразы из агитации нынешней, которая в рамках нынешней кампании рассказала об истории этих партий. Еще раз об этом повторяю. Если говорить о рейтингах партий парламентских, то согласно опубликованному в августе опросу ВЦИОМ, электоральный рейтинг партий распределяется следующим образом. «Единая Россия» — это 32%, КПРФ — 10,4%, ЛДПР 9,3, Новые люди 8,6, Справедливая Россия 5,8. Рейтинги партии, в принципе, если мы будем анализировать во времени и пространстве, да, они фактически не изменились. Есть еще один ФОМовский, фонд общественного мнения, опрос, он немножко отличается, меняя чуть-чуть местами, собственно, эти партии. Ну, какие ожидания? По общим оценкам, естественно, всех российских политологов, естественно, предстоящих выборах партия «Единая Россия» в любом случае займет первое место по количеству голосов. Однако не исключено, что партия потеряет конституционное большинство. Об этом сегодня говорят, и об этом нужно говорить. Тем не менее, борьба идет за второе место. Все-таки больше других усиливают свои позиции сегодня. Это, по некоторым оценкам, новые люди. То есть в силу ограничений в 2025 году весь год были ограничения, принимались парламентом. И вот на этом фоне, скажем так, правые настроения, свободы прав граждан, вот эти настроения дают шансы увеличить результат партии «Новые люди». Отмечается рост рейтингов настроений и КПРФ, и ЛДПР. И вот в этой связи политологи, политтехнологи, социологи говорят, во-первых, растет, есть такое понятие тревожности, ее обязательно изучают в социологии помимо рейтингов партий, и вот это может сказаться на повышении рейтингов оппозиционных партий. И это на самом деле фиксируется. Какой в итоге будет результат, зависит от многих факторов, примерно за неделю до дня голосования. Если что-то произойдет, вообще в стране в целом, да, у нас есть большой фактор СВО, у нас есть большой фактор экономический, у нас есть большой фактор, связанный с сезонностью. Это сентябрь, это, я имею в виду, цены, конечно же, в магазинах, могут быть любые провокации. Это внешний фактор, например, истерика, активная истерика в Европе, на Западе, какие-то нелепые шуточные вбросы и заявления американского лидера, например, но они могут влиять на настроение здесь, определенные, не в целом избирателей, но как-то влиять они могут, это тоже имеет значение. События в Европе, какие-то международные события, они тоже могут влиять. Мы же не знаем, может быть, кто-то нападет, ну, например, на Северную Корею, какой-то кризис случится в Польше на границе с Прибалтикой, это провокация обвиняет Россию, это тоже может повлиять на настроение. В принципе, у меня все по рейтингам, мы будем их отслеживать, все тенденции, обязательно об этом, в общем-то, рассказывать в следующих выпусках нашей программы. А если вы не успели прослушать нашу программу в прямом эфире, можете это сделать в записи, в Максе и ВКонтакте. До свидания, до новых встреч.
1: С понедельника по пятницу в 7 утра по московскому времени. Слушайте на радио «Комсомольская правда» программу «Что будет?». Наши ведущие видят, что происходит, знают, как на это реагировать и готовы рассказать вам, что будет. Здоровый разговор.
2: Всем привет, это «Здоровый разговор», у микрофона Мария Баченина. Когда на дворе собачий холод, я, честно говоря, с улыбкой вспоминаю научное рассуждение о глобальном потеплении. Ну, просто холодно очень. Отвыкли уже, как минимум, в Москве. Но и тут есть место вопросам, которые касаются науки, а если точнее, здоровья. Правда ли, что холод увеличивает риск простудных заболеваний? На самом деле, острыми респираторными вирусными инфекциями можно заразиться круглый год. При выходе из тепла на холод начинает, правильно, течь из носа. Иногда даже першит в горле. Это естественный механизм защиты дыхательных путей, потому что холод стимулирует повышенную выработку слизи. Мы дышим, мы чихаем, вытираем нос, трогаем предметы вокруг, заражая поверхности. Тем более, если только начинаем болеть или делаем это бессимптомно. Таким образом, например, через кнопки лифта, ручки дверей, ну и так далее, мы забираем на себя чужие вирусы. А раз слизи на холоде больше, то и риск заразиться тоже вырастает. Кстати, в сухом, холодном воздухе возбудители заболеваний дольше остаются на поверхностях. В холода люди чаще передвигаются на общественном транспорте и находятся в скученных коллективах в замкнутом пространстве, допустим, в метро, что и увеличивает вирусную нагрузку. А вот что касается иммунитета, надо понимать, что это достаточно сложная саморегулирующаяся система. И если мы говорим, что иммунитет снизился, то это только в одном случае, если у человека подтверждается иммунодефицит. Он может быть как врожденный, так и приобретенный. Такие люди действительно намного более подвержены даже незначительным инфекциям. Но это не зависит от времени года и температуры на улице. Берегите себя.
1: Здоровый разговор. Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
3: Что делать, если кишечник отказывается работать? Вы часами, а то и днями собираетесь ходить в туалет, но не получается. Утомление, усталость копятся, сил все меньше, раздражение все больше. Ослабительные клизмы не решают полностью проблему. Как избавиться от запоров раз и навсегда? Выбирайте правильное, комплексное решение. Сивидал – это средство, проверенное временем. Гель для лечебного питания из диких водорослей Белого моря. Их состав близок к химическому составу плазмы крови, поэтому все витамины и микроэлементы отлично усваиваются организмом. Сивидал помогает выстроить эффективную работу кишечника, не только побеждая запоры, но и восстанавливая слизистую и работу желез. Хотите жить легко, без слабительных и клизм? Звоните на короткий номер с мобильного звездочка 125. Гель из водорослей помогает даже в тяжелых хронических случаях. Водорослевая клетчатка работает как щетка с частой мягкой щетиной. Бережно, не травмируя слизистую, Сивидал помогает вывести накопленные шлаки легко, свободно и без напряжения. Сивидал выстилает всю слизистую кишечника защитной пленкой, а природные микроцептики водорослей помогают снять воспаление и восстановить работу желез и слизистой. В итоге микротравмы и ранки быстрее заживают, а кишечник снова выделяет кишечный сок. Без него нормальный стул невозможен. Звоните на короткий номер звездочка 125 прямо сейчас. Восстановите правильную и эффективную работу кишечника. Набирайте звездочка 125. Все звонки по России бесплатны.
1: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
4: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
1: О политике.
4: Позиция России по украинскому конфликту исключает заморозку по линии боевого соприкосновения. Это заявила помощник президента Юрий Ушаков. Ранее российские власти неоднократно заявляли о готовности к мирному урегулированию по Украине, отмечая, что это должен быть именно долгосрочный мир, а не краткосрочная остановка конфликта.
1: О топливе.
4: Федеральная антимонопольная служба выдала предупреждение участникам топливного рынка еще в 4 регионах – Херсонской области, Сахалинской, Тюменской и Тверской. Об этом сообщили в пресс-службе антимонопольного ведомства. Так объясняется, что в этих регионах были необоснованно завышены розничные цены на бензин и дизель. Проверки проходят на фоне масштабного регулирования отрасли со стороны государства.
5: О судебных делах.
4: Азербайджан подал иск против телеканала CNN в Федеральный суд США. Причиной стала публикация статьи, содержавшей утверждение о том, что территория Азербайджана использовалась Израилем для проведения военных и разведывательных операций против Ирана.
5: Об автомобилях.
4: За первое полугодие этого года в России зарегистрировали более 5800 краж и угонов автомобилей. Это почти на 13% меньше, чем за аналогичный период годом ранее, сообщили в МВД. Эксперты связывают снижение с развитием систем видеонаблюдения и противоугонных средств. Страховщики также отмечают, что ограничения на пересечение границы и изменения рынков сбыта усложнили вывоз и продажу похищенных машин за рубежом. Организаторы концерта Kanye West в Санкт-Петербурге продали 81 тысячу билетов за первые сутки, рассказала гендиректора концертного агентства-организатора Анна Супчева. По ее словам, на официальном сайте продолжается реализация билетов. Говоря о перекупщиках, Супчева заявила, что на данный момент нет возможности бороться с ними на законодательном уровне, однако агентство со своей стороны делает все, чтобы пресекать их работу. В частности, организаторы отслеживают количество купленных билетов с одного IP-адреса, а также ограничивают количество купленных билетов в одни руки. В Эстонию из Швеции доставлены первые заключенные. Согласно соглашению между Таллином и Стокгольмом, в течение года в Тарту должны доставить 600 шведских заключенных. Расходы на их содержание покрывает Швеция. Это от 31 до 61 миллиона евро в год. Вероника Борисенкова, служба информации.
6: Вы слушаете радиоканал Луки-ФМ Медиа. Регистрационный номер ТУ-60-00-121 от 15 марта 2012 года. Выдан Управлением Роскомнадзора по Псковской области. Внимание! Информация, транслируемая в эфире, попадает под возрастные ограничения 12+.
7: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. С вами снова долгожданный выпуск программы «Диалог с технопарком» и я, его бессменная ведущая, Ирина Белова. Сегодня у нас в гостях заместитель вице-президента по управлению персоналом управляющей компании «Элва» Светлана Воробьева.
8: Добрый вечер.
7: Ведущий менеджер по подбору персонала управляющей компании «Элва» Илина Вдовская.
9: Добрый вечер.
7: И заместитель генерального директора компании «Рекрумикс» Юлия Шарова.
10: Добрый вечер.
7: И сегодня у нас очень интересная тема. Охота за профессионалами. Кто выигрывает битву за кадрами? Итак, друзья, предлагаю нам сегодня поговорить как раз-таки про поиск кадров. Насколько сегодня это сложно или, наоборот, несложно? Какие востребованные профессии? И сложно ли искать специалистов по телефону? Поговорим как раз-таки о холодных звонках. Итак, Юля.
10: Холодный поиск – один из сложнейших инструментов при подборе и поиске персонала. Звонить могут далеко не все. Далеко не все могут. И это тяжело всегда позвонить незнакомому человеку. Мало того, что позвонить, его еще и нужно заинтересовать своей вакансией для того, чтобы он тебя хотя бы послушал.
7: Да, а это, насколько я знаю, происходит в первые 7 секунд.
10: Да, да. Даже, может быть, меньше.
7: Да, это просто пип-пип-пип. Илина, а как вы думаете, что сегодня важнее для кандидата, зарплата или условия работы? Вот, например, что он готов слушать как минимум по телефону, да, обсуждать? Какой вопрос обычно задает кандидат первым?
8: Ну, как правило, конечно же, кандидатов интересует уровень заработной платы, но условия труда всегда было тоже немаловажным для них. Поэтому при звонке кандидату мы описываем, конечно же, и условия труда в первую очередь, и заработную плату.
7: Ну, то есть телефонные звонки все равно остаются одним из эффективных инструментов поиска.
10: На первичном этапе подбора, да. Далее только личная встреча.
7: Ну и, конечно же, здесь очень важно использовать такие инструменты, как голос, тембр, настроение. Человек,
10: конечно,
7: тебя не видит. Это, кстати, отличие от личной, да, встречи. Но он тебя чувствует.
10: он тебя чувствует, и ты обязательно должен голосом, интонацией, тембром вызвать к себе доверие в первую очередь. Все прекрасно знают, что сейчас очень распространено мошенничество по телефону.
7: Согласна.
10: И мы, рекрутеры, сталкиваемся с проблемой недозвона людям по одной простой причине: просто не отвечают на незнакомые номера. А если отвечают, то отвечают уже с негативом. И ты как специалист, ты как представитель работодателя должен вот эту вот агрессию от соискателя сразу же подавить и эмоции, вызвать нужные эмоции и направить их в необходимое тебе русло.
7: Хорошо, вот смотрите, если мы говорим про небольшие города, вот я как раз-таки недавно была на форуме и услышала вот такую фразу на одном из выступлений, что уходит не из компаний, а уходит от неграмотного управления, от руководителей. Соответственно, если это какой-то небольшой город, обращают внимание, да, вот на компанию, на ее репутацию, на руководителя, чем еще можно привлечь?
10: Полностью согласна с этим мнением. И ввиду того, что у нас город маленький, руководители и компании ни в коем случае не могут себе позволить потерять свою репутацию. Потому что в маленьких городах как нигде действует правило семи рукопожатий. Кто-то где-то когда-то на каждом предприятии работал. И поэтому кандидаты в поиске работы для себя, особенно на долгосрочный период, всегда интересуются у своих знакомых, работавших ранее на предприятии, на котором ты предполагаешь трудоустройство. Если получаешь негативный отзыв, естественно, ты будешь ему доверять больше, чем тому же самому рекрутеру, который тебе рассказывает про прекрасные условия, про прекрасную заработную плату и про все хорошее, что есть на предприятии. Про все плохое они узнают от своих знакомых.
7: Это действительно так. Элина, а сколько сейчас времени в среднем занимает закрытие вакансии? Есть какой-то вот такой показатель?
8: Ну, все зависит именно от самой вакансии. То есть либо это будет линейный персонал, да, или это будет именно специалист, профессионал своего дела, либо это топ какая-то позиция. И в зависимости вот от того, на какую позицию мы подбираем, там уже и есть сроки. Сроки в основном выставляет заказчик. То есть прилетает к нам заявка как рекрутерам, и уже в заявке стоит срок подбора. То есть на линейный персонал это может быть от недели, там, да, месяца, там, да, на топ-позиции там может быть и до 6 месяцев, а если это какой-то профессионал-специалист, ну, чуть поменьше, там, до 3 месяцев.
7: Угу. И, тем не менее, хороших специалистов сейчас найти очень-очень сложно. Вот на ваш взгляд, с чем это связано? Ну, понятно, что вот много, но вот для вас что вы можете выделить?
10: Сейчас кандидаты имеют больше выбора. Рынок вакансий перенасыщен. Рынок соискателей стал намного меньше, чем он был ранее, несколько лет назад. То есть на одну вакансию приходится, точнее, на одного соискателя приходится несколько работодателей, которые нуждаются в этом специалисте. Это, в первую очередь, это первейшая проблема. Ну и, соответственно, если мы говорим о том, что не найти кандидата, полностью подходящего под потребности вакансии. Эти люди уже где-то работают на каком-то предприятии, и единственный вариант этого человека к себе получить — это переманить.
7: Ну, сейчас, да, это один из инструментов. Как их называют? Хедхантеры?
10: Да, абсолютно
8: хантинг.
10: Верно.
7: Или
10: охотники
7: хантинг
10: за головами.
7: Ну, мне кажется, здесь уже можно и хэнд хантинг.
10: И за руками.
7: И за ногами, да, фуд-хантинг. Мы сейчас придумаем, да, это мы любим. Креатив у нас в крови. А вот еще такой вопрос, да, вот про рекрутинговое агентство. Вот компания, да, она либо имеет у себя отдел кадров, да, или управление человеческими ресурсами, как сейчас УЧР, да, новые такие аббревиатурные слова. И вот когда вот компания... Однозначно нужно обратиться в рекрутинговую компанию, чтобы решить вот какой-то кадровый вопрос.
10: Ну, наверное, если у тебя в штате недостаточно профессиональный рекрутер, либо рекрутер, взятый к себе в компанию без опыта работы, чтобы он научился работать у профессионалов, это первый вариант. И второй вариант, если компании нужен какой-то узконаправленный специалист, и чтобы найти этого специалиста, нужны определенные навыки у рекрутера. В этом случае есть смысл обратиться в кадровое агентство.
7: Ну, вакансии у нас, наверное, сейчас размещаются на таких известных платформах, площадках, как HR, Авито.
10: Работа России.
7: Работа России. Не слышала
10: раньше.
7: Ну и
10: прекрасно работают соцсети.
7: В общем, бою все средства хороши на самом деле. А какие вот сейчас рабочие профессии самые востребованные?
8: Токарь.
7: Сварщик.
10: Наладчик станков.
7: ЧПУ.
10: Фрезеровщик.
7: Друзья, сейчас вы как раз-таки можете во время рекламной паузы подумать над востребованными профессиями. И если вы еще только определяетесь, знайте, что вас ищут.
1: Реклама. Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
9: Завод «Велрыбпром» приглашает в фирменный рыбный магазин за покупками. Всегда в наличии свежая рыба и продукция собственного производства. Копченая на натуральной ольхе. Оказываем услуги по чистке, засолке, разделке и вакуумированию рыбы. Ждем вас по адресу: улица Горецкая, 26А.
1: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
11: Военный эксперт Виктор Литовкин о том, в чем российская армия превосходит американскую.
12: У нас, по сравнению с Соединенными Штатами, наиболее мощные ракетные войска стратегического назначения. У них нет новых ракет, у них старые ракеты, которые уже стоят на вооружении 40 с лишним лет. И новые ракеты не предвидится, хотя еще при Обаме выделили 2 триллиона долларов на создание новой ракеты «Сентинел». Где Обама и где сегодняшний день, и нет новой ракеты. У нас 96% ракетных войск стратегического назначения. Это всей триады, я имею в виду наземных, морских, авиационных. Все новое. Таких ракет, как «Буревестник», как «Посейдон», как «Авангард», как «Сармат», у американцев и близко нет. Я уж не говорю про гиперзвуковое оружие. У американцев нет гиперзвукового оружия.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». Сказано на радио «Комсомольская правда».
10: Востоковед Николай Севастьянов о том, может ли Иран себя защитить.
13: Иран сегодня не может никоим образом нанести сокрушительный ответный удар по Израилю. Долгое время для Ирана была таким ультимативным инструментом Хизбалла, которая могла в какой-то момент выпустить действительно по Израилю до 100 тысяч ракет. Но сегодня Хизбалла после многочисленных ударов, после обезглавливания переживает не лучшие времена и ни на что, честно говоря, серьезно не способна. Сам Иран имеет по-прежнему баллистические ракеты, а вот с пусковыми установками там все очень плохо. Их не хватает. И в случае серьезной эскалации они тоже будут довольно быстро выбиты. Даже те установки, которые уцелели после летнего предыдущего раунда противостояния. Поэтому для Ирана сегодня ситуация плохая, она ухудшается, она критически плохая, и она плохая для всего региона. Потому что если Америка и Израиль пойдут на максималистский сценарий, скажем так, который включает в себя удары, призванные обрушить иранский режим или иранское государство, неважно, как это называть, то сам Иран как государство действительно коллапсирует, и это приведет к таким волнам нестабильности, которые будут отдаваться по всему региону многие годы, и все предыдущие конфликты, сирийский, иракский, они покажутся, честно говоря, цветочками на фоне того, что возможно в случае действительно крушения Ирана. Это будет абсолютная катастрофа, которая коснется так или иначе всех.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда».
7: Итак, мы вернулись с рекламной паузы, и мы как раз-таки говорили о том, какие рабочие профессии сейчас востребованы. Мы повторим для тех, кто только сейчас присоединился. Это токарь, сварщик, наладчик ЧПУ. Кто еще?
10: И огромная потребность сейчас в сантехниках.
8: Электриках.
7: В общем, везде нужны рабочие руки. И, кстати, пользуясь случаем, я хочу сейчас сказать, что как раз-таки сейчас проходит конкурс «Лучшие по профессии». Вот недавно был выбран от региона, мы сейчас про Псковскую область, лучший токарь Сергей Токабаев. Это токарь завода электротехнического оборудования. Он занял первое место. И он поедет бороться на федеральный уровень, где у него есть возможность получить свой миллион. Сейчас мы ждем результатов углеродной сварки, чтобы понять, кто является лучшим сварщиком в регионе. Недавно мы определили лучшего механизатора, и это девушка. И еще будет наладчик ЧПУ. Вот в мае, насколько я знаю, проходить. То есть
8: оператор ЧПУ.
7: Оператор ЧПУ, да. Вот, соответственно, профессии востребованы, конкурсы тоже востребованы. Ну и я думаю, что за миллион все хотят побороться. Поэтому пожелаем нашему региону удачи, всем как бы показать свои таланты. Вот, и вернемся мы, наверное, к холодным звонкам, потому что это первый инструмент, которым мы пользуемся, да, вы как-то ждете, что вам позвонят, или, скорее всего, вы как-то отзваниваете и предлагаете работу?
10: Но ситуация с кадрами на рынке сейчас, к сожалению, плачевная, поэтому просто сидеть и ждать, что тебе позвонят, рекрутеры себе позволить не могут. Вакансии должны закрываться. Соответственно, мы берем базы рабочих сайтов и начинаем прозванивать кандидатов.
7: Так, сейчас будет мастер-класс, дорогие друзья. А как начать разговор, чтобы человек не положил трубку? Я вот тут все-таки немножко вставлю, да, свои 5 копеек. Ни в коем случае не теряйтесь в ресурсе, и кому бы вы ни звонили, даже если сейчас абстрагироваться от кадрового вопроса, никогда не говорите: извините, пожалуйста, вас беспокоит. Или такие вопросы: если у вас минутка, человек сразу скажет: нет, пип-пип-пип. Стройте разговор так, чтобы человек заинтересовался. У вас есть 7 секунд, и даже, наверное, меньше. Вот, Юля, какие у тебя секреты?
10: Абсолютно согласна. Во-первых, нужно попытаться в первую очередь выстроить именно партнерские отношения. Кандидат не должен понимать, что иногда, зачастую, ты в нем заинтересован больше, чем он в тебе.
7: Так,
10: поэтому в первую очередь откладываем все дела, изучаем резюме. То есть не нужно задавать кандидату ненужных, глупых вопросов, злить кандидата, когда ты видишь, все прописано в его резюме, все прописанное. Соответственно, в первую очередь придаем своему голосу приятный тембр. Мысленно, либо немысленно улыбаемся, у кого как получается. Улыбаемся и в первую очередь здороваемся. И самое главное, что работает с нынешними кандидатами, им очень нравится, когда их называют по имени.
7: Это однозначно.
10: В первую очередь обращаемся сразу по имени.
7: Персонализация. Итак, значит, конечно, кандидату не надо задавать глупых вопросов. В резюме прописана информация о нем. Мы как бы уже можем заранее с ней ознакомиться. Я согласна, что мы уже должны понимать, кому мы звоним. Не просто увидели имя, фамилию, тут же набираем. Потому что именно если была подготовка, конечно, будет легче общаться. Итак, то есть что точно не стоит говорить кандидату первые 30 секунд? Вот точно, вот просто табу. И, может быть, даже не кандидату, а вообще вот холодный звонок. Вот просто совершаете вы холодный звонок. Ну, понятно, что вот эти вопросы, да, не надо говорить, вас беспокоит, потому что это уже как бы подсознательно вызывает чувство беспокойства. Не надо задавать вопросы, есть ли у вас минутка, потому что минутки, мы живем в такое время, ее точно нет. Кстати, вот здесь про что еще хочу сказать, что бывают вопросы открытые и закрытые, да? Что вот как раз-таки, чтобы человек начал говорить, нам нужно задавать открытые вопросы. Это, то есть, вопросы, на которые нельзя сказать «да» или «нет». Потому что, когда мы задаем открытые вопросы, человек нам открывает душу, ну, назовем это так, да, и, соответственно, мы получаем больше о нем информации, чтобы нам продолжить диалог. Вообще это касается всех телефонных разговоров. Согласна, Юля, ты со мной?
10: Да, абсолютно верно. Кандидата в любом случае на первых секундах нужно попытаться разговорить. Его мало заинтересовать там тембром голоса, условиями вакансии, своей приветливостью. Его нужно разговорить. И что самое важное, его нужно убедить прийти на личную встречу.
7: Это, кстати, всегда важный инструмент. Вот даже и в сферах продаж, и в каких-то других сферах надо сделать так, чтобы человек пришел. Если человек придет, значит, чем-то вы его действительно заинтересовали. А как вы думаете, что, на ваш взгляд, удерживает сотрудников в компании надолго? И вас в том числе. Вот на что для вас важно?
8: Ну, на первичном этапе, когда сотрудник только приходит на новое место, это в первую очередь должна быть обязательно адаптация нового сотрудника. То есть, если это человек без опыта работы, адаптация должна быть не менее полугода. В связи с этим, соответственно, будут меньше риски, да, вот увольнения в испытательный срок. Мы сокращаем, опять-таки, эту текучесть при помощи вот такого инструмента, как адаптация. Она должна быть обязательно на любом предприятии. Ну, а дальше уже все зависит и от руководителя, какая у него атмосфера в коллективе, да, соответственно, от каких-то бонусов материальных, нематериальных, заинтересованности человека, от проектов, которые ему дают на этой работе. Ну и, конечно же, от уровня заработной платы, куда же без нее.
7: Ну, соблюдение трудового законодательства, ну, белая зарплата.
10: Ну, это априори должно быть в уважающей себя организации.
7: Мы, уважающая себя организация, у нас все прозрачно. А как вы думаете, как будет выглядеть рынок труда через 3-5 лет? Например, вот сейчас мы видим, что развивается искусственный интеллект. Вот есть ли такие мысли, что скоро вас заменит какой-нибудь бот? Бот Юля.
10: Ходят слухи и бытует мнение, да, что часть обязанностей и рутины рекрутеров берет на себя искусственный интеллект. Но, опять же, основываясь на опыт работы с хедхантером, мы видим, что творит этот искусственный интеллект, какие резюме он подбирает на вакансии, какие приглашения и каким соискателям он отправляет. В ближайшие 3-5 лет ему еще учиться и учиться.
7: Согласна. Элина, поддерживает?
8: Безусловно.
7: А вот какие навыки сейчас самые востребованные? Вот как, чтобы понятно, человеку там надо адаптироваться, какие soft skills должны быть у человека, чтобы ему самому было легче, на ваш взгляд?
10: Ну, в первую очередь, это всегда коммуникабельность. То есть человек не должен, придя в новый коллектив, закрываться. Понятно, что и коллектив должен к нему быть открыт, быть дружелюбен, но человек должен это готов принять и готов обучаться. Коммуникабельность, готовность к обучению, а все остальное дадут на производстве, на предприятии.
7: Должен ли быть наставник?
10: Обязательно. Особенно для новичков. Обязательно.
7: Угу.
8: Даже для людей, кто с опытом работы приходит, обязательно наставник должен быть, чтобы помог влиться в новый коллектив.
7: Ну и проконсультироваться, потому что наверняка все равно надо будет что-то делать, возможно, какие-то новые моменты, на которые стоит обратить внимание. Ну, подведя итог сегодняшнего разговора, кадры ищем, специалистов ищем. Друзья, поэтому, если вы мечтаете работать в великих луках, на крупных предприятиях, на ЗАО «Зета». Мы вас ждем, мы готовы к диалогу. И вот лично я думаю, что искусственный интеллект никогда не сможет заменить живое общение. Как вы думаете?
8: Ну, на ближайшие это точно 3 года нет.
7: А через 3 года сможет. Поживем, увидим. Вот на этой ноте мы и завершим нашу программу. Хорошего вечера, друзья.
10: Всего доброго.
8: До свидания.
1: Просто космос.
14: Всем привет, здесь «Просто космос» и я, Баченина М. Аномальная солнечная активность спровоцировала на орбите Земли сильный радиационный шторм. Об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКЕРАН со ссылкой на Национальное управление океанических и атмосферных исследований. В лаборатории отметили, что такая радиационная активность может представлять опасность для космонавтов во время выхода в открытый космос, а также для пассажиров и экипажей воздушных судов на высоких широтах. Также возможны проблемы в работе спутников, солнечных панелей, радиосвязи на высоких частотах. Ученые отмечают, что энергичные частицы от Солнца даже на текущих, рекордных за 2 десятилетия уровнях полностью блокируются магнитным полем и атмосферой Земли на значительных высотах, исключая их проникновение к поверхности планеты. Но если бы это было не так, это, безусловно, привело бы к крайней опасности для биосферы. Друзья, предлагаю прямо сейчас освежить в памяти, что же такое магнитное поле нашей планеты. Если представить Землю в виде матрешки, то в ее центре находится самая маленькая фигурка – это твердое ядро. Это шар из раскаленных металлов размером с Плутон, самая сердцевина. Она занимает где-то 30% всей массы Земли. Твердое ядро на 85% состоит из железа. Оно разогрето до температуры 6000 градусов Цельсия и отвечает за формирование гравитационного поля. Именно это обеспечивает стабильное положение планеты в пространстве. Далее идет следующая матрешка – жидкое внешнее ядро, облегающее сердцевину расплав железа и никеля. Как во внешнем, так и во внутреннем ядре постоянно происходит распад радиоактивных элементов, поэтому тепло генерируется безостановочно. Толщина внешнего ядра достигает 2300 километров. Те слои, которые ближе к центру планеты, также нагреваются до 6000 градусов Цельсия, но по мере удаления давления от внутреннего ядра охлаждаются до 4400. Постоянное высвобождение тепла за счет радиоактивного распада и разницы температур в нижнем и верхнем слоях создают разницу плотности вещества и, как следствие, вызывают движение раскаленных расплавов в жидком ядре. Более холодные массы стремятся опуститься вниз, более горячие и менее плотные, наоборот, вверх, и в итоге интенсивная конвекция внешнего ядра рождает хаотические электрические токи, которые и образуют магнитное поле Земли. Это невидимая глазу суперзащита нашей планеты. Это силовое поле, отражающее экстремальные потоки космического излучения. В спокойном состоянии радиус поля с дневной стороны, на который в основном давит солнечный ветер, примерно в 10 раз больше радиуса Земли. А радиус ночной стороны растягивается, как хвост кометы от Земли, на несколько десятков или даже сотен радиусов, уходя далеко за пределы земной орбиты. Магнитное поле Земли постоянно сопротивляется солнечному ветру, но порой случаются особо сильные вспышки на Солнце, вот как сейчас, например. И тогда поток корональной массы обрушивается на магнитосферу с умноженной силой и скоростью, заставляя ее сжиматься под этим давлением. Из-за этого сжатия возникает дополнительное напряжение в магнитном поле планеты и более интенсивное течение токов. Так появляются магнитные бури. Магнитные штормы способны сильно влиять на ионосферу Земли. Это верхняя часть атмосферы на высоте от 50 километров. Она насыщена свободными ионами и электронами. Но почему это опасно для человечества? Потому что ионосфера играет важнейшую роль для распространения радиосвязи, так как заряженные частички отражают радиоволны и позволяют им распространяться по поверхности Земли на большие расстояния. Сильные возмущения ионосферы способны разбивать эту связь, выводить из строя спутники и таким образом ломать современную мировую навигационную систему, нарушать работу телерадиовещания, мешать передаче данных по интернету. А еще мощные бури способны вызывать скачки напряжения в электросетях, отключение электроэнергии и выводить из строя электрооборудование. Но все будет хорошо, я узнавала.
1: Просто космос. Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758-442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
15: Здравствуйте, дорогие друзья! Что такое здоровье? Это не просто отсутствие болезней. Это энергия, ясность ума, внутренняя гармония и способность каждый день чувствовать себя бодрым и полным сил. Фабрика здоровья создана для того, чтобы дать вам в руки эффективные, научно обоснованные инструменты для управления своим самочувствием. Мы предлагаем системный подход к укреплению иммунитета, основанный на двух ключевых принципах. Качество потребляемой воды и целевая поддержка организма функциональными нутриентами. Здоровье – это система, и мы поможем вам ее выстроить. А теперь представьте силу и чистоту сибирской тайги, заключенную в одну каплю. Это клеточный сок байкальской пихты. Уникальный продукт, который добывают из самой сердцевины хвои. Это концентрат витаминов и природных адаптогенов. Его миссия – укрепление иммунитета и помощь организму в адаптации. Стресс, плохая экология, нагрузки, клеточный сок помогает телу восстановить баланс, укрепить иммунитет и наполниться силой самой природы. Это естественная поддержка изнутри. В фабрике здоровья мы верим, что такие мощные природные средства должны работать максимально эффективно. Поэтому мы всегда сочетаем их с основой основ – ионизированной водой. Она помогает активным компонентам сока пихты достичь каждой клетки. Откройте для себя секреты природного укрепления иммунитета в программе «На чистую воду» на радио «Комсомольская правда». Мы рассказываем о том, как жить в гармонии с собой и миром. По будням в 14.00 и в 16.45, в субботу в 12.45 и в 16.00, в воскресенье в 12.45 и в 14.00.
16: ООО «Фабрика здоровья». Агроэнс 116-504-00-555. Московская область, Раменский район, село Быково, улица Театральная, дом 10.
17: Всем привет! С вами Ольга Бузова, и вы слушаете радио «Комсомольская правда». Оставайтесь с нами.
18: В Москве 18 часов. В Перми 20. В Красноярске 10 вечера. В Якутске полночь. Новости на радио «Комсомольская правда».
4: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Груссі призвал военных командиров, ответственных за удары около Запорожской АЭС, немедленно прекратить такие атаки. Так он прокомментировал удар по автобусной остановке в Энергодаре. Произошедшее Груссі назвал самым серьезным событием за всю историю станции. Как отмечается в пресс-релизе, МАГАТЭ проинформировали, что утром 18 августа на автобусной остановке, которой пользуются сотрудники, направляющиеся на Запорожскую АЭС, взорвался беспилотник. Губернатор Запорожской области Евгений Балецкий сообщал, что один человек погиб, 17 пострадали.
18: О судебных делах.
4: Прокуратура оспаривает одобренную Тимуром Ивановым продажу завода в Новороссийске. Суд в Краснодаре рассматривает иск краевой прокуратуры об аннулировании сделки по продаже предприятия, производившего железобетонные изделия для нужд Минобороны. Производственные комплексы в Новороссийске, принадлежавшие в ГУП Главное управление специального строительства, в 2023 году был продан за 328 миллионов рублей при реальной стоимости почти в 1,5 миллиарда рублей. Имущество входило в перечень активов Минобороны, продажу которых согласовывал осужденный за растрату и теперь обвиняемый во взятничестве экс-замминистра Тимур Иванов. Быстрое таяние вечной мерзлоты в Российской Сибири может сорвать планы Дональда Трампа на расширение влияния в Арктике. К такому выводу пришли авторы международного исследования под руководством китайских ученых, опубликованного в журнале Science. Глава Белого дома продвигал идею расширить присутствие США в арктическом регионе с момента возвращения на пост президента в прошлом году. Она включала в себя инвестиции в ледоколы для противодействия российским и китайским судоходным амбициям, освоение природных ресурсов Аляски, возобновление усилий по приобретению Гренландии. Но огромные издержки от проседания грунта на фоне таяния вечной мерзлоты угрожают затмить экономический потенциал региона, считают специалисты. Арктика теплеет почти в 4 раза быстрее, чем в среднем по миру, выяснили ученые. Около 46% вечной мерзлоты северного полушария находится в Сибири. В завершение выпуска о валюте. Официальный курс доллара на завтра 85 рублей 16 копеек, евро 98 рублей 73 копейки, юань 12 рублей 62 копейки.
18: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда».
2: Здравствуйте, друзья. Это «Итоги дня» на радио «Комсомольская правда». У микрофона Мария Баченина. Посол Японии прибыл в МИД России после вызова из-за протеста Токио. Одиозный рэпер Канье Уэст едет с концертами в Россию. И Украина выпустила по нашей стране сотни беспилотников. Атака стала одной из самых массированных с начала этого года. Итак, посол Японии посетил МИД России. Дипломат был вызван в Министерство иностранных дел после протеста официального Токио из-за поездки президента России Владимира Путина на Итуруп, один из островов Курильской гряды. В частности, заявление МИД после вызова посла. Замминистра иностранных дел России Михаил Галузин выразил японскому дипломату решительный протест в связи с антироссийскими высказываниями премьер-министра Японии Санаэ Такаити и главы МИД также Японии, которые касались поездки нашего президента. Было заявлено, что суверенитет и юрисдикция России над Южными Курильскими островами незыблемы. Любые попытки японской стороны прямо или косвенно ставить под сомнение принадлежность Южных Курильских островов абсолютно неприемлемы и незаконны. Так сказано в сообщении Министерства иностранных дел Российской Федерации. Плюс к этому послу Японии также указано, что Москва имеет право на адекватные контрмеры из-за санкционной политики Токио и поддержки ими киевского режима. Вместе со мной в студии заместитель редактора международного отдела «Комсомольской правды» Дмитрий Бабич. Дмитрий Олегович, здравствуйте. И в эфире встречаем директора департамента информации и печати. официального представителя Министерства иностранных дел России. Мария Захарова у нас в эфире. Мария Владимировна, здравствуйте, добро пожаловать.
19: Да, здравствуйте, добрый теперь уже вечер по Москве.
2: Да, это точно, по Москве вечер, будем по нашему времени ориентироваться. А скажите мне, пожалуйста, что происходит с Японией, почему они никак не успокоятся? Вот я с детства привыкла, что Курилы – это Россия, Российская Федерация, значит, Советский Союз, сегодня Российская Федерация.
19: Ну, вы знаете, да, я хочу вам сказать, что мы где с детства с вами, у нас могут быть расхождения там по датам нашего детства, но образование, которое мы получали, строилось на определенных принципах уважения к другим народам, к другим странам, на основе не только нашего законодательства, когда мы были детьми, об этом и речи, собственно, и не было. Нас никто с вами не заставлял учить законы, международные договоры, а именно на основе того самого духа, той самой этики, может быть, даже эстетики, которая исповедовалась нашей страной, нашим народом постоянно. Это наша одна из традиционных ценностей – уважать других. Понимаете, у нас же как всегда. Главное, чтобы не с мечом к нам приходили, а все остальное всегда воспринимается нами с радостью, с улыбкой, с даже объятиями. Все лучшее, как бы всегда мы ставим гостям, а уж тем более, если эти гости приехали издалека. И в этом есть, кстати говоря, не только наша традиция. Это вообще такая, в общем, мировая, вековая, тысячелетиями складывавшаяся настоящая мудрость. И поэтому мы с вами с детства знали, например, про трагедию Хиросимы и Нагасаки. Я хочу сказать, что мало найду стран, где бы дети рассказывали в школе, а может даже и в детском саду, о том, что с людьми другой национальности, другой гражданской принадлежности, другого даже, в общем, такого этнокультурного мира произошла такая трагедия. Но мы ведь с вами это знали с детства, и сочувствовали, и сопереживали. И знали историю девочки, которая делала белых журавликов, и следили за тем, как страна, как японская...
2: Так, Мария Владимировна... Да, связь. Вот, появились, да. И следили за чем?
19: И следили за тем, как японский народ десятилетиями преодолевал результаты, последствия этой трагедии, и сопереживали и сочувствовали. Очень важное слово. Я не оговорилась. Мы сочувствовали. Нас учили сочувствовать тем, представляете, какой парадокс, кто убивал нас. Почему? Потому что нам рассказывали правду. Нам рассказывали, что те, кто пришел к нас убивать тогда, в 40-е годы, с Дальнего Востока, с того направления, были повержены нашим народом, они были преступниками, и они были справедливо наказаны нашими дедами, которые дали отпор. Вот, в частности, мой дед Захаров Юрий Иванович тоже участвовал в создании укрепрайонов того региона. Так, на секундочку. Угу. Я прошу прощения, мои оба деда участвовали, я хочу подчеркнуть, Владислав Григорьевич Мачулкова, Юрий Иванович Захаров. Вот Владислав Григорьевич как раз, он и принимал участие там, на тех рубежах. Но еще раз хочу сказать, нас этому учили разделять тех, кто был преступниками, кто был повержен, и кто потом был, так сказать, в том числе заклеймён позором в ходе соответствующих трибуналов, которые имели место на Дальнем Востоке, как вы знаете, после Нюрнбергского трибунала, и тех, кто стал невинными жертвами сами, будучи гражданским населением от американских ударов. Да, американцы были союзниками, и мы были их союзниками, и мы были в антигитлеровской коалиции. Но мы находили правильные слова говорить о том, что потом была совершена чудовищная, трагическая, ну, ошибка, преступление, дальше уже квалификация идет разная, в отношении мирного населения Японии. Вот как мы были воспитаны. А теперь мы слышим от руководства страны, которая выступала 85 лет назад в качестве агрессора против нашего народа и населения, слова о том, что посещение президентом Российской Федерации российской территории оскорбляет и ранит чувства японских подданных. Вы можете себе представить? Это говорят те, кто на протяжении нескольких лет поддерживает террористический киевский режим, кто делает абсолютно антироссийские заявления, кто не отмежевался от русофобии, кто принял, абсолютно не имея на это ни оснований, ни каких-то формальных поводов, невероятное количество антироссийских санкций, это не санкции, это незаконные, так сказать, являющиеся очевидно частью гибридной войны антироссийские меры. И это, оказывается, не ранило все чувства российских граждан. Или они о наших чувствах не думают? Нет, будут.
2: Нет,
19: думать.
2: Они даже забыли про 27 миллионов жизней, которые понес наш народ по поводу
19: милитаристов. Проблема в том, что они забыли и про собственную историю.
2: Безусловно.
19: Они же теперь, когда поминают жертв Хиросимы и Нагасаки, и иногда только хватает мужества у какого-нибудь представителя, а если говорить о глобальном уровне, они же забывают о том, что их бомбили американцы. Они как бы не упоминают, кто осуществлял бомбардировки. Они просто сожалеют, вспоминают, поминают, и все. Такая, знаете, частичная амнезия. А вы говорите о нас, но мы будем им напоминать. Что касается их собственных граждан, их собственной истории, это их проблема. Но когда они забывают, чья это территория, когда они забывают, как она таковой сформировалась,

0: который заявил, что прямая цитата, Соединенные Штаты признают якобы суверенитет Японии над островами. Я хочу напомнить и американским представителям тоже часть их истории. Она заключается в следующем. Южные Курилы перешли к нашей стране по итогам Второй мировой войны. И закреплены были эти решения договоренностями союзных держав, в том числе и Соединенными Штатами Америки, в том числе и Уставом Организации Объединенных Наций. Вот в ходе, например, Ялтинской конференции, в частности, 11 февраля 1945 года, я тоже напомню, как это было. Советский Союз, СССР, пошел навстречу просьбам тех самых Соединенных Штатов Америки и Британии присоединиться к борьбе с милитаристской Японией. А, соответственно, Вашингтон и Лондон дали согласие на передачу Южных Курил нашей стране. Вот это настоящая история. А сразу после подписания Токио акта о капитуляции, и произошло это 2 сентября 1945 года, генерал МакАртур, кто же это был? Представитель какой страны? Давайте спросим у посла США в Токио. В самой своей первой директиве исключил упомянутые острова из японской территории. Поэтому и с точки зрения нашего отечественного российского законодательства, и с точки зрения международного права, и с точки зрения тех самых решений, которые принимались и Японией, и Соединенными Штатами Америки, никаких сомнений в принадлежности этой территории и быть не может.
1: Мария Владимировна, буквально одну секунду отвлеку нас от генеральной темы. Просто еще несколько вопросов. Можно ваше время занять, ну, еще буквально минут на 5-6? Есть у вас такая возможность? Да. Вот в прямом эфире. Очень просим.
2: Вот очень бы хотелось, подхватывая эту тему, ведь в свое время советские войска вступили в войну с Японией, чтобы помочь Соединенным Штатам, чтобы их в том числе избавить от потерь. Я напомню, что США оправдывали свою варварскую бомбардировку Хиросимы и Нагасаки именно тем, что иначе, мол, у нас миллионы людей погибли бы при высадке на японские острова. Как же так? Сегодня США передают свое оружие, вот об этом было заявление МИД, находящееся на территории Турции, в ВСУ. Как же так? Наши союзники по антигитлеровской коалиции, бывшие англичане, нагло отвечают на наш протест о том, что английские, британские беспилотники используются на Украине. Да, сразу вот эти два вопроса.
0: Можно сразу начну отвечать. Во-первых, давайте все-таки начнем с самого начала вашего вопроса. Бомбардировки с использованием ядерного оружия Хиросимы и Нагасаки не имели никакого стратегического смысла с точки зрения ведения боевых действий. Это доказано всеми. Это факт исторический. И, конечно, эти бомбардировки были осуществлены, и я сейчас цитирую большое количество именно американских же, и политиков, и ученых, и историков, которые говорили о том, что, конечно, они были осуществлены в отместку, как акт, как они говорят, это одно из их столбовых выражений, возмездие в отношении Японии за Перл-Харбор. Мне кажется, это знают все. Ну, все, кто знает в Америке хоть что-то о своей собственной истории, это знают. Это первый момент. Второй момент, вы говорите относительно того, а как же они теперь передают бывшие союзники вооружение киевскому режиму, раз они были союзниками по антигитлеровской коалиции. Извините, пожалуйста, а может быть, мы тоже будем помнить тот факт, что второй фронт, о котором Советский Союз не просто просил, умолял. Я читала эти послания Сталина. Я советую всем их тоже найти и почитать. Но давайте честно скажем. Советский Союз умолял об открытии второго фронта. Разве я что-то путаю? Когда он был открыт?
2: В 44-м году.
0: После того, как Советский Союз одержал судьбоносные победы на фронте. Вот тогда, когда... И блокаду Ленинграда сами сняли путем неимоверных усилий, ценой колоссального количества жертв тех, кто освобождал, и тех, кто терпел и ждал освобождения. И тогда, когда выиграна была Сталинградская битва, тогда получили восхищенные

0: отзывы жителей Британии, которые как бы салютовали победам советского народа. Каким победам? Какой ценой? Это что, разве не правда?
1: Реклама. Мы открылись. Бар-бильярд на Дьяконова 1В. Здесь не бывает скучно. Собраться теплой компанией, обсудить новости, посмотреть главные матчи мира на удобных диванах, а затем сыграть партию в бильярд. Что может быть лучше? Ну и, конечно, вкусное меню для долгих посиделок. Сытные стрипсы, картофель по-деревенски, мясные и сырные закуски и большой выбор напитков. Приходите играть, смотреть и побеждать вместе с нами. Бар-бильярд на Дьяконова 1В. Первый этаж.
2: Газета «Стерхлуки» объявляет традиционный розыгрыш. Как всегда, вас ждут призы от наших партнеров и главный приз – 50 литров бензина. Покупайте газету «Стерх» с 5 августа по 2 сентября, вырезайте купоны участника и приносите в офис редакции на Зверева 41. А 9 сентября в 12:00 мы узнаем имя победителя. Подробности в группе «Стерх» ВКонтакте. Телефон 3-63-26.
3: Яркое лето, яркие образы, комфорт и качество. Мужская территория, одежда для мужчин, любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды, мужская территория. С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
1: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. А знаете ли вы что? В Гренландии нет ни одного травяного футбольного поля. Поэтому ее не берут в FIFA. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждает весь мир.
4: Сферы или, возможно, более какие-то широкие дипломатические последствия?
0: Нет, ну, они же начали говорить про санкции. Ну, это уже само по себе, знаете, звучит анекдотично. Возможно, просто премьер-министру Японии, который там об этом начал рассуждать, не рассказали, что против России уже внедрено и применяется 35 с лишним тысяч незаконных санкций. И... Ну, в общем, еще какие-то там японские что-то, так сказать, из себя представляющие. Ну, в общем, мне кажется, все знают, как Россия на это реагирует. Она и отвечает, и предпринимает соответствующие меры. Глупо, конечно, это все звучало с точки зрения Японии, зная о позиции мирового большинства, которая с интересом, а иногда даже гомерическим хохотом наблюдала за тем, как, например, Япония выводит свой автопром из Российской Федерации, думая, что нанесет России некий там стратегический удар. Моментально эта ниша была заполнена, в частности, китайскими производителями, которые никогда не уступят свои нынешние позиции, так сказать, японским производителям. Это, по-моему, очевидно стало всем. И таких замещений японских, японским, я даже не могу сказать шагам или поступкам, а по сути суицидальным мерам в отношении самих себя было предостаточно. Поэтому вот эти все заявления о том, что они предпримут в отношении России какие-то санкции, вызвало действительно усмешку всего мирового сообщества.
4: Но, понимаете, потому хочется... что...
0: Потому что, вы понимаете, последствия тех шагов, которые Япония, Токио официально предпринял в 2022 году, они не могут до сих пор преодолеть со своим автопромом. Это же, вы понимаете, ну, может быть, есть примеры стран, хотя мы видим, что нет европейских, которые бы пережили вывод своего автопрома, производственных мощностей, торговых площадок с территории России безболезненно. И там нет. И там тот же самый «Мерседес» сейчас думает, как бы ему перепродаться своему военно-промышленному комплексу для того, чтобы хоть как-то держаться на плаву. Они об этом официально заявляют. Но то, что сделала Япония в отношении своего автопрома, это, ну, вы знаете, ни в одном фильме ужасов такое бы не показали.
5: Извините, но мы и Британии заявили по поводу дронов, что будут последствия, что то, что вы делаете, не останется без ответа со стороны Российской Федерации. Вот эта поставка дронов на реактивной тяге, как я понимаю, в ВСУ, по которым бьют вглубь России. Это сейчас для нас главная проблема, главная беда. Что за этим стоит? Британцы ответили, как я понимаю, очень нагло. Они сказали, цитирую, «Мы стоим плечом к плечу с Украиной». Вот и весь их ответ.
0: Ну, я бы еще добавила, что они стоят плечом к плечу с киевским режимом в луже крови. И это кровь мирных жителей, граждан, детей, женщин, школьников, детей, в том числе и грудничков. Вот пусть они так о себе говорят. А что касается ответа в контексте ведения боевых действий, то, конечно, это компетенция Министерства обороны.
4: Мария Владимировна, как вы считаете, это, ну, скажите, эмоционально или все-таки я сейчас искренне говорю, выражая вот как минимум свою позицию? Мне как-то очень захотелось в один момент перейти к более жестким формам демонстрации российского суверенитета над этими территориями. Я возвращаюсь к японской линии нашего разговора. Вот, понимаете, ну как-то, я не знаю, это... по-трамповски, что ли, себя повести. Возможно, перегибаю линию. Либо здесь вот дипломаты, именно эта линия должна быть такая дипломатичная, мы всегда ведем себя спокойно. Ну, ваша точка зрения.
0: Вы когда говорили, что вам хотелось бы вести себя по-трамповски, какое конкретно его решение имели в виду? Освобождение Армузского пролива, который до этого был освобожден.
4: Ох, если бы он был освобожден. Сколько раз он был освобожден?
0: Нет, да. Он был как раз до марта вполне себе свободным.
4: С этим не спорю. Я имела в виду,
0: что с ним может что-то случиться.
4: Я имела в виду несдержанность некую, пожалуй. Понимаете?
0: Но надо же видеть и само действие, его последствия. Поэтому, пожалуйста, держите себя в руках.
4: Стараюсь и спрашиваю вас, а как должна вести держава такого масштаба, как наша, когда это повторяется из года в год, и уже вот такие протесты со стороны Японии, ну, как-то вот все это...
0: Знаете, на каждое действие должна быть адекватная реакция.
4: Вот я не...
0: Где-то она должна быть симметричной, где-то она должна быть асимметричной, зеркальной, по-разному. Так и происходит. На санкции отвечаем теми антисанкциями или ответными мерами, которые выгодны в первую очередь нам. И, конечно, собственно, теми шагами, которые предпринимаются внутри нашей страны, на нашем внутреннем контуре. Что касается боевых действий, отвечаем, ну, еще раз хочу сказать, компетенция все-таки наших силовых структур. И так и должно быть. Если сделали они заявление, значит, и мы сделаем тоже заявление. Они наврали, мы разберем и дезавуируем, и так и будем действовать дальше. Поэтому на каждую форму их, так сказать, каких-то антироссийских шагов будем давать соответствующий адекватный ответ.
5: Мария Владимировна, вы правильно сказали, что официально американцы тогда в Хиросиме якобы мстили за Перл-Харбор, но все же понимают подтекст их тогдашней акции, это была угроза в сторону Советского Союза. Они показывали, что у них есть это страшное оружие. Но тогда Советский Союз, как мы помним, не испугался.
0: Вот. Вы знаете, конечно, в первую очередь это был фактор Японии, потому что показать страшное оружие можно по-разному, согласитесь.
5: Да.
0: Они показали его, протестировав на мирных гражданах. Они показали его на примере Хиросимы, Нагасаки, наверное, потому что, как я уже сказала, слово, термин, понятие «мести» является частью их культуры. Я сейчас не говорю про обывателей американских. Я говорю о политических элитах, о глубинном государстве. И вы можете видеть даже за 20 век многочисленные примеры того, как, посчитав себя обиженными, задетыми, неудовлетворенными чем-то, через, допустим, лет 10 они возвращаются туда же и, по сути, мстят. Это все-таки очень важно. Конечно, я с вами абсолютно согласна, что это была демонстрация их возможностей. Демонстрация на уровне заявки о своей роли в мире. Но через достаточно быстрое время такими возможностями стали обладать и другие страны, которые стали постоянными членами Совета Безопасности ООН. Но то, что, так сказать, в этих самых западных кругах обсуждалось, я сейчас говорю в первую очередь об англосаксах, сразу после войны, вот буквально сразу, возможность начала боевых действий против Советского Союза с применением различных тактик и различных стратегий, в том числе и этих, и провокационных, и под чужим флагом, чего только не обсуждалось. И что у этих разговоров был не только полемический задор, то есть это была не только политологическая, так сказать, такая рассуждательная история, что это были практические документы, которые концептуально рассматривались, сомнения но были отвергнуты. И это исторический факт. Мы об этом много говорили.
4: Точно. Мария Владимировна, огромное вам спасибо. Друзья, у нас в эфире была директор Департамента информации и печати, официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Благодарим.
5: Спасибо.
1: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Реклама.
6: Здоровая нервная система, сердце, сосуды и нормальный уровень холестерина важны в любом возрасте. Поддержать организм помогает лецитин. Но важно не только, что вы принимаете, но и кто это производит. Ювикс Фарм – единственный производитель лецитина полного цикла. Натуральное сырье, инновационные технологии, контроль качества от начала и до конца. Наш лецитин от Ювикс Фарм. Приобретайте наш лецитин от Ювикс Фарм на маркетплейсах и в аптеках вашего города. БАД не является лекарственным средством.
7: Попробуйте эксклюзивный кофе от «Комсомольской правды» вкус Африки прямо из Уганды. По-африкански горячий, по-русски крепкий и всегда свежий. Ловите летние суперскидки на кофе от «Комсомольской правды» на маркетплейсах. Реклама 12+.
8: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
9: Надо ли вернуть смертную казнь? Ремонтируют ли дороги в вашем городе? Как вы боретесь с шумными соседями? На чем вы стали экономить в последнее время? По будням с понедельника по пятницу в 7 часов утра по московскому времени звоните в прямой эфир на радио «Комсомольская правда» и отвечайте на главный вопрос этого дня. Телефон 8 800 200 ровно 9702. Нам не хватает именно вашего мнения.
1: Программа «Поединок». Программа «Джокер». Программа «Нерв». Радио «Комсомольская правда» представляет проект «Бофт и Панкин». За кем же будет последнее слово? Слушайте каждый четверг в 8 вечера по московскому времени. Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только проверенная информация. Новости на радио «Комсомольская правда».
10: В Великих Луках 18 часов 30 минут. В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников осмотрел новую спортивную площадку в деревне Переслегино Великолукского района в рамках рабочего выезда в южные муниципалитеты региона. С вопросом об ее установке ранее обратилась местная жительница. В настоящее время работа на стадии завершения. Тренажеры уже пользуются популярностью у местных ребят. Умная спортивная площадка оборудована в рамках федерального проекта «Бизнес-спринт. Я выбираю спорт». Специальные таблички с QR-кодами позволяют выстроить индивидуальную тренировку, проследить за правильностью выполнения упражнений. Депутат Госдумы Александр Козловский встретился с участниками выездной школы приемных семей, которая проходит на базе отдыха «Солнечный Бор» в Невельском районе. Парламентарий отметил, что там создана особая атмосфера. Пока дети участвуют в интерактивных программах и мастер-классах, у родителей есть возможность пообщаться друг с другом и со специалистами, обсудить непростые ситуации, поделиться опытом. В программу таких выездов входят психологические тренинги, развивающие занятия и совместный семейный отдых. Поговорили также о работе клуба взаимопомощи помощи приемных родителей «Семья». Для родителей очень важно понимать, что они не остаются один на один со своими вопросами, что рядом есть специалисты и другие семьи с похожим опытом. Жители Великих Лук обратили внимание на проблему с мусором в районе Вознесенской площади. По словам горожан, бытовые отходы регулярно оставляют не в контейнерах, а в отсеке, предназначенном для крупногабаритного мусора. При этом сами контейнеры нередко остаются незаполненными. Горожане надеются, что на проблему обратят внимание соответствующие службы, а жители и сотрудники расположенных рядом организаций будут бережнее относиться к чистоте в центре Великих Лук.
11: О валютах.
10: Доллар 85 рублей 1 копейка, евро 98.34, юань 12 рублей 63 копейки.
11: О погоде.
10: Сегодня в Великих Луках пасмурно, дождь. Температура воздуха около плюс 16 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки ФМ.
6: Прекрасное недалеко. Проект о том, как искусственный интеллект меняет нашу жизнь и даже реальность. В предыдущих сериях. Шел 2025 год. Человечество все больше доверяло нейросетям. Умные компьютерные программы стали думать и работать за нас, а зачастую творить и создавать новые смыслы. К чему приведет это неожиданное сотрудничество между людьми и машинами, не знал никто. Слушайте каждый четверг в 21:30 по московскому времени. Только на радио «Комсомольская правда».
12: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда».
4: Такое ощущение, что только ленивый сегодня написал о том, что Kanye West, одиозный рэпер, собирается с концертами в Россию. 17 августа 2026 года стало известно, что американец, рэпер Kanye West впервые в своей карьере даст сольные концерты в нашей стране. Выступления пройдут, пройдут 10 и 11 октября на Газпром-арене в Санкт-Петербурге, в Москве. Концерт не планируется. Гонорар Kanye West за концерты в России составляет не менее 20 миллионов долларов. Такое предположение, высказал продюсер Иосиф Пригожин. По его мнению, концерты Уэста привлекут в Санкт-Петербург более 50 тысяч иностранных туристов. Сколько стоят билеты? От 9 до 160 тысяч. Разлетелись за считанные часы в танцпол. Вчера они стоили 25, сегодня уже 30. И появился VIP-портер или VIP-ложа. Это уже неважно. Там за 200 тысяч рублей. Со мной на связи журналист Владимир Карпов. Очередной сюрприз сегодняшнего рабочего дня. Володя, приветствую.
13: Привет, Маша.
4: Очень хочется начать, как мы начали за кадром, ты за или против, но все-таки буду более профессионально. Кайни заявлял, что он поклонник Гитлера. Он даже песню про него сочинил, название которой я не буду цитировать. Он продавал футболки со свастикой. В нашей стране за подобные действия предусмотрена уголовная ответственность. Депутаты говорили, что он попадает под статью о нацизме. И вот почему вот человеку-артисту хорошо с таким вот багажом не только разрешают въезд, но дают проводить концерты в городе, который пережил блокаду? У меня какой-то резонанс это как минимум вызывает, и двойные стандарты, потому что буква закон получается не для всех одна и та же.
13: Значит, смотри, когда говорят про Kanye West и можно ли ему выступать в России, насколько это приемлемо, говорят, что он не вписывает

0: Спасибо нашему главному редактору, который меня просветил, как он оцифровал песню Daft Punk, наложив свой рэп на известное произведение времен Очакова и покорения Крыма, легендарной группы, да? Ну и вспомнила я еще отличный клип. Но мы же все прекрасно помним этот мем, который растиражирован в интернете, как Кайни пытается косплеить Фредди Меркьюри на сцене, не попадая, не то говоря, не дотягивая ни до одной ноты. По-моему, это была «Богемская рапсодия». А мне кажется, это так... Здесь весь выезд на одиозности. Ходить с голой женщиной, практически голой, буду аккуратно в высказываниях, да, по улице, носить какие-то металлические зубы и работать с нашим имиджмейкером Гоша Рубчинский, я просто боюсь здесь, иду как по тонкому льду. Да. Вот все вот это вот и делает, а где-то зерно. Где-то зерно. Мне кажется, мы как-то мелковато вот забрасываем сети. Ну, Кайни Вест не тот, кто должен...
1: Какое зерно ты ищешь? В этом вопрос. То есть, если мы говорим, еще раз подчеркну, о маркетинге и пиаре, то это Кайни Вест. Он очень хорошо продает себя. Угу. Он очень хорошо продает свое шоу. Он очень продает, хорошо продает каждый скандал с собой. Но если ты говоришь про творчество, то вот здесь тут возникают определенные затруднения, потому что каждый трактует его творчество по-своему. Это нужно вслушиваться в тексты. В России мало кто так хорошо владеет английским языком для того, чтобы слышать вот все то, что он вкладывает в свои тексты. Ну, короче, здесь масса вопросов возникает. Но даже несмотря на это, все хотят попасть... Ну, хорошо, не все. Очень многие хотят попасть на его шоу знаменитое с вот этим земным шаром, который уже... Там Лазу вызванивали сегодня все, кому не лень, для того, чтобы спросить его про Кайни Уэста.
0: Хорошо, что у Путина мобильного нет. Позвонили бы и Владимиру Владимировичу, потому что уже пошли комментарии, с кем бы хотел встретиться Кайни Уэст, а он объявлял о том, что он большой поклонник Владимира Путина много раз, и уже известен он своей симпатией для всех. Вот как ты считаешь, вот эта встреча вообще с точки зрения того же, я даже не знаю, политического маркетинга, она возможна, она необходима? Вот продолжи мысль.
1: Нет, нет. Она невозможна и не нужна. Я так это сформулирую. То есть смотри, его приезд в Россию, которая как будто бы пылает под ударами ВСУ, это да, это важно. А вот встреча лично с ним, это может быть довольно токсичная история, потому что сегодня он хочет встретиться с Путиным, завтра он критикует Путина, послезавтра еще какие-то заявления одиозные делает. То есть вот это точно не нужно. А вот сам его приезд и... если он даст в Питере шоу, то это круто. Вот это, на мой взгляд, круто.
0: Володь, по поводу круто. Уже, во-первых, ходили слухи о том, что он к нам приезжает. Я уж не помню, чем это закончилось. Видимо, не раз это было. А сейчас в условиях, когда ты покупаешь билеты, и условия, которые никогда никто не читает, да, ну, ты ставишь галочку «онлайн покупаю билеты», написано, что организаторы могут заменить его на любого другого артиста. Это журналисты везде опубликовали. А как ты считаешь, вот твой прогноз? Отменит концерт, отменит Кайни? И в силу, если да, то в силу чего? Может быть, проверят на экстремизм, как вот требуют 40-40, да, чтобы проверили его как-то на чистоту. Или же он
1: все
0: просто не поедет? Все хотят хайпануть. Меня тут слушатели обвиняют, что я не захотела хайпануть и объявила тебя как журналиста, а не как мой бывший. Исправляюсь, друзья, все для вас. Да, итак.
1: Я бывший почетник.
0: Да, мой бывший Карпов. Ну, все-таки, ответь, пожалуйста, на мой вопрос.
1: Я оцениваю вероятность того, что Кайни Уэсту дадут выступить, как невысокую. Но это ровно потому, что вот сейчас на том, что он приезжает, на том, что объявили его концерт, захотят похайпить очень многие. В том числе и те люди, которых я считаю, аккуратно сформулирую, которых я считаю недалекими. Ну, из серии «Как можно себе такое позволить, принимать такого артиста, который делал такие заявления?» И я боюсь, что мы упремся ровно в это. Но если это произойдет, то это будет хорошо. Это, конечно, не чемпионат мира по футболу 2018 года, но довольно значимое событие.
0: Ты говоришь, как человек, вот который именно... уже ухватил за четверть 100 тысяч рублей за 25 билет свой. Не собираешься?
1: Нет, я не планирую. Mm-hmm. Не планировал поехать. Но говорят, что даже железнодорожные билеты от Москвы до Питера уже проданы на эти даты. Ну, ровно потому, что...
0: Ну, мне кажется, это тот очень... самый хайп, тоже хайп. Послушай,
1: да.
0: Билеты, друзья, я подчеркиваю, стоимостью от 9, ну, их уже нет просто вот этих от 9, до 160 тысяч. На сегодняшний день уже до 200 тысяч рублей разлетаются, как горячие пирожки. И общая выручка, ну, наверное, на несколько часов назад уже превысила 3,5 миллиарда рублей. Я не знаю, что движет этими людьми, но мало кого волнует, наверное, что я знаю, что нет. Володь, спасибо тебе большое за твое мнение. Приходи в гости, да, на чай. И, да-да-да, журналист Владимир Карпов. Мы продолжим подводить итоги дня. Друзья, не отключайтесь.
2: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда». Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Каждый мужчина должен построить дом, вырастить сына и настроить приемник на «Радио КП». Я слушаю «Радио КП» и тебе рекомендую.
3: Реклама. Август в «Стройсам». Готовим дом к осени. Пока стоит хорошая погода, продолжаем строить. Защищаем дом от дождей. Утепляем, ремонтируем и обустраиваем. Покупайте все необходимое. Кровлю, утеплитель, гидроизоляцию, пиломатериалы, сухие смеси, отопление, водоснабжение, товары для отделки, ремонта и сада. Весь август специальные цены, готовые решения и сезонная распродажа. Лето уходит красиво. «Стройсам». Все для дома, дачи, ремонта и сада. Ждем в магазинах и на «стройсамвл.ру».
4: Кабельный завод «Магна» приглашает сотрудников на новое производство. Скрутчиков, волочильщиков, опрессовщиков, бронировщиков, а также сменного мастера. Производственным рабочим с опытом работы заработная плата от 100 тысяч рублей. Для кандидатов без опыта доступно обучение на производстве. Всем сотрудникам гарантирован полный соцпакет и годовые премии за результат. Доставка к месту работы и обратно корпоративным транспортом. Запишитесь на собеседование прямо сейчас. 8-911-88-91-057.
5: Агентство «Светлый ангел» предлагает полный спектр ритуальных услуг и благоустройства территории, а также продукцию собственного производства, высокое качество по доступным ценам, рассрочка платежа. Наши адреса: Мурманская 1, строение 1, Липнихта 5Б, Новоселенинская 56, телефон 911-388-21-22. «Светлый ангел». Жизнь продолжается.
2: Телефон рекламной службы «В Великих Луках». 78-505. А знаете ли вы что? «Волга ГАЗ-21», которую угнал Юрий Деточкин в фильме «Берегись автомобиля», та же самая, на которой герои «Бриллиантовой руки» ехали на Дубровку. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Итоги дня. На радио «Комсомольская правда».
0: За прошедшую ночь российские средства противовоздушной обороны уничтожили 791 беспилотный летательный аппарат над регионами нашей страны. Об этом отчитались в Минобороны. Беспилотники были перехвачены и уничтожены над Белгородской, Брянской, Владимирской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской. Я могу так продолжать еще долго. И Московской, я надеюсь, я сказала. Со мной на связи специальный корреспондент «Комсомольской правды», член Совета по правам человека Александр Кот. Саша, приветствую.
6: Да, приветствую.
0: Тут вот сейчас комплексный вопрос задам. У меня сложилось впечатление, что вот такая массовость, знаешь, это не просто такой, как сказать, эффект, тактика ковра, ковровой бомбардировки, я это имею в виду, а какая-то сознательная, не только сознательная попытка перегрузить ПВО, а, может быть, скрыть проход более ценных целей, понимаешь, разведать положение наших комплексов. И еще сюда же сразу, как говорят, чтобы два раза не вставать, мы же наносим удары по заводу. В Киеве, в Запорожье, обнуляя вот эти производства ракет, компонентов, беспилотников на Украине. Но как-то вот массовость не иссякает. Может быть, по точкам входа как-то, я не знаю, прицелы перенастроить? Молчу, слушаю тебя.
6: Ну, и первое, и второе, и третье, все замечания как бы справедливые. Я бы даже добавил, что ну, за ночь ты сказала цифру, а вообще за сутки, за последние наши российские силы ПВО сбили 1671 ударный беспилотник самолетного типа. Это на сегодняшний день абсолютный рекорд. Столько воздушных целей за сутки мы еще не перехватывали ни разу за все время СВО. Еще весной, наверное, где-то полсотни сбитых самолетов считалось серьезным результатом. И считаю, ну, получается, за прошедшее время противник смог в три раза, да, интенсивность налетов повысить. Этого следовало на самом деле ожидать, потому что Киев сделал ставку в войне именно на беспилотные технологии. Он активно наращивает производство дронов в самых разных точках своей страны. На него в этом отношении работает вся оборонная промышленность Европы, и британские уже дроны по нам полетели, и беспилотников выпускается все больше и больше, и устройства их становятся сложнее. И эта тактика вполне логична для Украины, потому что они на поле боя не способны переломить ситуацию, поэтому делают то, что у них более-менее получается. Бьют по нашим тылам, но вот количество дронов, которые запускаются по целям в России, это признак не только силы и возможностей. Если украинцам требуется столько, такое большое количество БПЛА для одного налета, это все-таки значит, что наша система ПВО нейтрализует большую часть угроз, подавляющую часть угроз, и противник вынужден расходовать все больше и больше дронов, чтобы добиться хоть какого-то результата, чтобы какая-то часть прорвалась. Ну, 1671 дрон сбит за сутки. Это не значит, что...
0: Цифра, она очень сильно внушает, ну, внушительная, вот так я скажу. А, смотри, я сегодня прочитала, что итальянский политолог Арсини, это французский был бы тогда, Арсини пусть будет, заявляет, что Зеленский просит прекращения огня, потому что попал в петлю нехватки ракет «Патриот» и «Солдат». Тут же депутат Рады Гетманцев, он вообще катастрофическую картину озвучивает. Ежегодные потери ВСУ 400 тысяч, страну покидают 800 тысяч ежегодно, смертность превышает рождаемость в 4 раза. И я вот тут задаюсь вопросом, а сколько еще Украина сможет генерировать эти беспилотные войны, даже если Запад будет вот безлимитно поставлять сами дроны? Но без человеческого участия-то...
6: Ну, разные есть там подсчеты, и, честно говоря, я перестал им верить, потому что уже истекли те сроки, когда у Украины должны были закончиться последние солдаты, которые прогнозировались там 2 года назад. И мне кажется, что не будет у них проблем в ближайшие там пару-тройку лет с людьми. Они просто возьмут и снизят возрастной ценз для мобилизации, для вот той самой бусификации. Все, кто не успел удрать за границу, там сейчас у них 25 лет возрастной ценз, но снизят сначала до 21, потом до 18, потом, я не знаю, детей, наверное, и женщин начнут брать, поэтому тут не стоит рассчитывать на то, что в окопах
0: истощение.
6: Не останется людей. Сколько у них хватит там, этих беспилотных технологий, сколько у них будет денег, сколько у них их будут давать. Потому что это все-таки удовольствие не дешевое, но тоже тот же FP2 стоит порядка, ну, в районе 80, разные цифры называют, ну, в районе 80 тысяч долларов. Один дрон лютый стоит порядка 200 тысяч долларов. Вот на тысячу умножить, и получится сколько? 200 тысяч, да, еще на тысячу, 200 миллионов долларов отправили за ночь. Да, вот мы поназбивали 200 миллионов долларов. Но это все-таки дорогое удовольствие, а учитывая то, что мы своими системными ударами бьем-то не только по производством. Ну, сложно, понимаете, у них защита, их главная защита в децентрализации производства. В одном ангаре не производится весь дрон. Где-то мозги, где-то корпус, где-то...
0: Поэтому я и начала, Саш, с точек входа. Я уверена, что они нам известны. Но я хочу просто ради экономии времени перейти на новости фронта. У меня много к тебе вопросов. Надеюсь, успеть хотя бы некоторые. Вчера наши взяли Андреевскую общину в ДНР. До Краматорска остаются считанные километры. метры. Ну, как говорится, продолжи вот эту мысль. Новости фронта. Давай вот, вот этот заголовок, я такой подзаголовок этой главы нашей беседы.
6: Новости фронта. Ну, вот можно сейчас зайти на сайт kp.ru, посмотреть мой большой материал. Я там как раз анализирую три главных направлений этой осени. Я думаю, что завтра подробнее об этом поговорю в своей программе «Аналитика с именем». Но мы видим, да, что потихонечку продавливается. Там что-то заявляет Зеленский и компания про то, что они освободили 750 квадратных километров где-то на стыке Днепропетровской, Запорожской и Донецкой областей. При этом сегодня они объявляют эвакуацию еще 16 населенных пунктов из Днепропетровской области. Зачем объявлять эвакуацию, если
0: они под тобой, там, да, вот тоже непонятно.
6: Если ты там все освободил, это означает, что мы давим сразу в нескольких точках. То есть одна точка – это, естественно, Запорожье. И я думаю, что вот всю осень будут развиваться события вокруг Орехова. Последний такой серьезный укрепрайон и опорный пункт, укрепленный на пути к Запорожью. Это, безусловно, генеральная линия обороны Донбасса, Славянск-Краматорск. Ну, не сказать. Ну, то, что мы там где-то на каком-то участке в нескольких километрах от него, еще не означает, что мы начали бои в самой городской застройке. Хотя, ну, действительно, мы там поджимаем и с востока, и с северо-востока, и с юго-востока, и группировка войск центра с запада. Вот Петровку вчера или позавчера взяли, а это уже 4 километра от Дружковки с юго-запада. Западной стороны, то есть с тыла, откуда нас не ждали. Ну, безусловно, там какие-то уже укрепления они смогли сформировать, но это не такие, не генеральные фортификации, которые находятся к востоку. И уже главные их пропагандисты в рынду бьют тревожную, там террорист-экстремист Бутусов плачет, что мы начинаем занимать высоты к востоку от Славянска в лесу Сапожок. А в нынешних условиях, если раньше высоты давали преимущество тебе в артиллерийских дуэлях, то сейчас высоты – это ретрансляторы, это дроны. Это означает, что ты покрываешь не только весь Славянск и Краматорск, это означает, что ты контролируешь и подъездные дороги к западу от этих городов-крепостей, которые мы пока физически не можем контролировать. Но я думаю, что как только мы разберемся с городом Доброполье, группировка наша войск «Центр» пойдет как раз с запада на северо-восток в сторону Краматорска, и получится уже такой большой котел. Ну и там еще очень заметные боевые действия идут в нашей приграничной полосе в зоне безопасности и на Харьковщине. Штуки три, наверное, такие тревожные точки у украинцев есть и в Казачьей Лопани, и на Великобурлукском направлении, которые там спикеры украинские называют, что вот проснулось Великобурлукское направление, проснулось. Это такой термин какой-то из вулканологии, да, вот проснулся вулкан, уже текать поздно. Вот. И в Сумской области у них тоже не очень все хорошо. Тут задавались некоторые эксперты вопросом, а куда делась украинская морская пехота? Что-то замышляют. Давно их полгода не было видно на фронте. Наверняка будут куда-то наступать.
0: Так может, она закончилась уже, эта пехота?
6: Подлянку нам готовят. Так вот, 38-я бригада морской пехоты появилась как раз в Сумской области и работает там в качестве пожарной команды, то есть латает дыры. А бригады морской пехоты, они все-таки для других целей предназначены, для контрударов, для контрнаступления, а их используют именно в качестве пожарной команды. Это тоже говорит о, ну, не то что нехватке резервов, но о том, что выбора вот этих резервов у них немного. И когда раньше горело только в одной точке, еще как-то худо-бедно они справлялись. А когда таких точек несколько на расстоянии от Волчанска до Степногорска, до Каховского водохранилища, конечно, им приходится тяжелее. Но при этом они и контратакуют, и в районе Константиновки пытались контратаковать, и на Днепропетровщине не сказать, что там прям вообще ничего нет, тоже пытаются, они с января пытаются там что-то изобразить, залетают куда-то, ставят флаг, погибают, но при этом карты закрашивают. Вот мы там что-то освободили, но надо все-таки отсюда мирное население эвакуировать. Вот, и так вот по всей линии боевого соприкосновения, то есть ну, инициатива у нас, мы давим, но при этом еще и умудряемся наносить удары не только там в оперативной зоне, в middle strike мы тоже перехватили инициативу, вот сегодня сегодня был нанесен удар по печенегам, населенный пункт в Харьковской области, который тут же распиарил Зеленский, что вот мы ударили по мирному городу, и вдруг он сам выкладывает фотографии, на которых в мирном городе стоят сгоревшие пикапы военные. Спасибо. С рэбом накрытые.
0: Друзья мои, статью читайте на сайте kp.ru. Александр Коцпец, «Кор Комсомольская правда». Благодарю. «Комсомольская правда».
2: Сказано на радио «Комсомольская правда».
7: Актер Павел Деревянко о главных жизненных ценностях и ориентирах.
8: Детишки – это же наше все вообще. Вообще, для чего мы в эту жизнь приходим? Ну, понятно, чтобы прожить ее как можно счастливее. Да? Да. Никто, вряд ли кто с этим начнет, будет спорить. Но и также мы должны не только получать удовольствие, это же отдавать этой жизни. И дети, наши цветы, они действительно наши прекрасные цветы. Лучше детей и твоей любимой профессии, твоего дела нет в этой жизни ничего. Лучше твоей семьи и работы. Да, я хочу быть многодетным отцом. Мы над этим работаем.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Все программы радио «Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно. Что такое радио «Комсомольская правда»? Это самые популярные подкасты в России. Это одна из самых цитируемых радиостанций России. Это 30 миллионов просмотров видеоверсии наших программ во ВКонтакте в 2025 году. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758-442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. В Москве 7 вечера. В Омске 10. В Улан-Удэ полночь. В Анадыре 4 утра. Новости на радио «Комсомольская правда».
0: Студия Ирина Рогова. Здравствуйте.
2: О важном.
0: Отношения России и Мьянмы продолжают укрепляться, наполняются конкретным содержанием. Об этом заявил Владимир Путин во время церемонии подписания соглашений между странами. Президент отметил, между Москвой и Нейпьидо выстроены устойчивые финансовые связи. Две трети операций идут в рублях. Российский лидер также подчеркнул, отечественные компании готовы подключиться к геологоразведке и добыче углеводородов на шельфе в Мьянме. А также отметил хорошие перспективы для организации экспорта российского СПГ, в том числе для транзитных поставок.
2: Об атаках.
0: Киев ударами по Запорожской АЭС и Энергодару нарушает все принципы ядерной безопасности, заявил генеральный директор Росатом Алексей Лихачев. По его словам, нарушаются принципы, провозглашенные главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси. Неприкосновенность инфраструктуры АЭС, свобода работы и перемещения персонала, а также право на принятие решений по электроснабжению и энергообеспечению российской станции. Глава госкорпорации подчеркнул, ситуация вокруг АЭС продолжает ухудшаться и все ближе к грани катастрофы. Сегодня утром ВСУ в очередной раз ударили по Энергодару.
2: О транспорте.
0: Минтранс 1 сентября упростит процедуру возврата билетов на пригородные поезда. Оформить его пассажиры смогут онлайн без обращения в кассу, сообщили в ведомстве. Кроме того, перевозчиков дальнего следования обязали оперативно информировать пассажиров о любых изменениях условий поездки, включая корректировку расписания. Еще одно нововведение касается маломобильных граждан. Теперь специализированные места в поездах в первую очередь будут распределяться между пассажирами на креслах-колясках. Новые стандарты уточнили и для людей с ограниченными возможностями здоровья в аэропортах и на борту самолетов.
9: О погоде.
10: Дождь и гроза ожидаются в московском регионе этой ночью. Объявлен желтый уровень погодной опасности. Температура в Москве и области опустится до плюс 15-17, сообщили в гидрометцентре. Завтра днем в столице потеплеет до плюс 22, в Подмосковье до плюс 24. Однако все так же ожидаются дожди с грозами. Скорость порывов ветра будет достигать 17 метров в секунду. Синоптики предполагают, что дождь в регионе может быть и в четверг. Температура сохранится в пределах 20-22 градусов.
9: О валютах.
10: Доллар 85 рублей 16 копеек, евро 98 рублей 73 копейки, юань 12 рублей 63 копейки. Сейчас в Москве плюс 22, облачно с прояснениями, в Петербурге 16, идет дождь. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере Макс в официальном канале Комсомолки.
9: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда».
0: Это итоги дня на радио «Комсомольская правда» в студии Мария Баченина. Здравствуйте. Еще одна новость уходящего дня. Охотника из Волгоградской области, зовут его Николай Мухин, оштрафовали за попытку самостоятельно сбить украинский беспилотник из-за своего собственного ружья. В отношении мужчины составили протокол по статье о стрельбе в неположенном месте. Это статья 20.13 КОАП. 7 июля мировой судья оштрафовал Мухина на 40 тысяч рублей. Мужчина обжаловал это решение в Еланском районном суде, но суд оставил штраф в силе. Вот это последние новости. Мухин заявил, что намерен обжаловать штраф и дальше. Знаете, я на эту тему говорю ведь не только сегодня и в первый раз. Я, например, с Александром Евгеньевичем Дугиным говорила об этом, когда он тоже говорил. Надо мной летел этот дрон, который малышку убил. Но вот был вот этот момент. Я говорю, дайте мне что-то. Давайте поговорим серьезно. Стоит ли вот вестись на эти запросы? Ну, конечно, власти в первую очередь. Специальный корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин с нами на связи. Дима, приветствую.
11: Добрый вечер.
0: Вот смотри, Николай Мухин, для того, чтобы слушатели понимали вообще все детали истории, Николай Мухин утверждает, что стрелял по дрону, когда тот находился над огородом и лесом, не над жилыми домами. Делал это, чтобы защитить школу и детский сад. Суд не признает действия крайней необходимостью. Вопрос возникает, а где проходит эта грань? Вот между самодеятельностью и реальной необходимостью, когда речь идет о защите гражданских объектов от вероятной атаки беспилотника.
11: Грань это проходит в названии того, что происходит, СВО, не война. Да?
0: Угу.
11: Вот. Если бы была бы война, возможно, была бы совершенно иная ситуация. Да, он нарушил закон. Я, как владелец оружия с 20-летним стажем, закон об оружии знаю наизусть, запрещена стрельба из охотничьего оружия в черте населенного пункта. Он этот закон нарушил. Суд, конечно, мог бы сделать какое-то послабление, вот, но не сделал. По-видимому, тоже придерживался четко буквы закона. Ну, 40 тысяч – это, конечно, огромный штраф, тем более для пенсионера. Изъятие ружья, наверное, обидно. Вот. Но у нас в России, как мы заметили, очень много людей готовы встать на защиту своего неба, располагая оружием и кое-какими навыками.
0: Дим, я тебе прямо сейчас вот дам вот подстрочник к этой твоей мысли. Значит, читаю за март 2025 года. И сразу это подсвечивает сегодняшнюю историю. В Госдуме наградили бывшего полицейского Александра Юдаева, который сбил украинский беспилотник рядом со своей дачей в Подмосковье. По словам его сына, мужчина и раньше уничтожал дроны ВСУ. Я помню эту историю, как сегодня. При этом Юдаев не считает свой поступок геройским, отмечая, что выполнял гражданский долг. Вот сейчас вижу видео... Он выступает в Госдуме. Володин награждал его. Что это за двойной стандарт?
11: Ну,
0: что
11: это такое? Ну, странный еланский суд. Возможно, у них там интернет не работает, какая-то связь, не знаю, голубями. Вот. Но прецедент с милиционером, с полицейским сформирован. И я думаю, пенсионер прав, что он может обжаловать и адвокат его, и есть какие-то перспективы. Я скажу неприятное. Вчера я, позавчера встречался со своим старым другом, у которого 7 орденов мужества.
0: Угу.
11: Вот. Только орденов мужества. И одно легкое. Вот. А когда он заходил на Коксахим, он весь был увешан патронами. У него было гладкоствольное помповое ружье «Хадсан». К вечеру он расстреливал весь боезапас, там только у ускорителя заряжания на прикладе пара патронов оставалось, и то, что заряжено под подствольный магазин. Вот, он их сбивал. И тут он мне рассказывает о том, как он воевал с Хорнетом, дроном, с помощью гладкоствольного ружья. Сразу забегая вперед, скажу, что он его продал буквально недавно. Говорит, они перестали работать по современным дронам. Я потом уже осматривал обломки дрона, я его сбил, говорит, все-таки из автомата. А он еще на минуточку снайпер и инструктор по снайпингу и разведчик. Да? Я знал, что я, говорит, в него попадаю шестой раз. Но он как летел, так и летел по той же траектории. Я, говорит, аж трусить начал. Я вообще не понимал, что происходит.
0: Как говорится, для тех, кто немножко в танке, вот не такие знания, как у тебя. То есть человек стреляет по дрону, кстати, по железному, пенопластом, по какому дрону?
11: Автомата. Пенопластовый дрон, но
0: ему все хоть бы хны.
11: Ему хоть бы хны, 12-й калибр, там дробь, нулевка крупная. Так. Вот. Он потом обнаружил в винте, а в четырех лопастях по дырочке от каждой дробины. А эта скотина все летела и летела, да?
0: Так, и вот. К чему мы приходим вот на основе этой мысли?
11: Он сбил его из автомата. Угу. Причем чуть ли там, как вот он рассказывал, одним-двумя выстрелами его свалил. Дрон был уже обклеен. Он предположил с трофейных наших бронежилетов кевларовые пластины и пластины бронезащиты.
0: А, вот оно в чем дело.
11: Все уязвимые места у него были обклеены этими пластинами. Грубо, говорит, вырезано, видно, что на глаз, но это, говорит, работает. Вот. И я, говорит, ружье продал. Вот. Все, вернулся к автомату. Он сейчас инструктор готовит как раз мобильные огневые группы. Сам с ними выходит на позиции.
0: Дим, скажи мне, твое честное мнение, а я тебе правда верю и прислушаюсь к тебе. Наш закон, он поспевает за реалиями военного времени? Ну, вот если не ссылаться, СВО или война, вот это вот все, потому что ну, мы-то с вами говорим, оно как есть. И власть понимает и оценивает адекватно, что мы говорим как есть, а не ходим по ниточке. Вот объясни мне, пожалуйста, а где он должен сейчас ускориться?
11: Давайте из добровольцев формировать мобильные огневые группы.
0: Так уже формируются. Я до отпуска об этом говорила.
11: Давайте все-таки сделаем нормальную работающую систему предупреждения о приближении дронов. Вяжем все-таки эти мобильные группы связью. Вот, сделаем хоть что-то, как положено в 21 веке, на уровне 21 века. Но дробовики не работают. Да? Нарезное оружие, тоже множество прецедентов, когда человек не умеет с нарезным оружием обращаться, с тем же автоматом, пулеметом. Мне сегодня ужасающие цифры назвали расхода патронов мобильных групп и количество сбитых дронов. Я не могу это озвучивать, потому что...
0: Ну, я так полагаю, от последнего слишком много, а первого недостаточно много. Чтобы это быть закон. Немножечко, так скажем, сдержаннее.
11: А еще усугубили мое удивление стоимостью одного автоматного патрона при госзакупке для армии. В общем, там серьезно получается. Надо что-то делать. Но безошибочно работают дроны-перехватчики и елки. Угу. Вот, и вполне можно мобильно...
0: Прерывается, Дим. И вполне можно мобильно...
11: этими дронами вооружать. Угу. В общем, проблема наша мобильные группы вооружить вот этими безопасными елками. Они не несут на себе поражающий заряд, они уничтожают вражеский дрон кинетическим ударом. Вот.
0: Да, я понимаю.
11: А проблема наша на пятый год войны в том, что наш противник полностью посвятил себя войне. Вот. А работа на Украине только в ВПК, либо на фронте. Вот. А мы продолжаем жить в таком свободе, что
0: в двойных каких-то вот. Стандартах, а периодически в зазеркалье. Там можно даже не утруждаться давать этому какую-то оценку.
11: Не сочтите ястребом. Надо, вот, возможно, после выборов, да, определиться, решить, закончить эту войну победой, и другого варианта нет. Проиграть мы не имеем права.
0: Дима, давай закончим с тобой вот чем. Смотри, вот я, например, где-то нахожусь, ты находишься. Потом раз, поднимаем голову в небо, а там дрон. Вот какая модель поведения у меня должна быть? Тем более у жителей приграничных, прифронтовых районов, когда по их домам прилетают вражеские...

0: в этот момент там, где мы были. И мы видели вообще, куда, где он находится, куда заходит на цель. Такой прибор стоит порядка 200 тысяч рублей.
1: Так, и что это мне дает, почему? Если я знаю, какая цель у этого беспилотника гадского?
0: Как минимум ты успеваешь либо открыть огонь, либо покинуть машину.
1: А, и
0: ну,
1: то есть...
0: если...
1: Нет, это если ты цель, я я сообразила. А если он летит надо мной, я понимаю, что там вот, ну, там какие-то объекты, не дай бог, конечно, еще школа или детский сад. Вот это вот ужас какой-то.
0: Мобильная огневая группа или стационарная огневая группа мгновенно видит, значит, какой квадрат на их карте проходит дрон, в какую сторону открывать огонь или изготовиться к открытию огня. Вот. Очень полезно. Он кустарный, у него корпус сделан на 3D-принтере, какие-то антенки немудреные, но он работает. Я вот сегодня увидел, как он работает. Это было, кстати, тяжеловатое ощущение. Вот, понимаешь, что где-то рядом находится дрон, который выискивает себе цель. Вот. Угу. Но я знал, я видел картинку глазами его оператора.
1: Я поняла.
0: Вот.
1: Я поняла. Очень конкретное предложение. И у меня так, знаешь, вспомнилась ваша встреча с министром обороны. Как знаешь, пишут иногда на машинах, хотелось бы повторить. Потому что форсируют некие вещи. Очень хочется.
0: Повторить. Покажу ему это видео, расскажу, что за прибор. Попрошу внедрить как можно широко. Там ничего мудреного нет. Он дорогой, зараза. При массовом производстве будет стоить примерно как дрон-детекторы было.
1: Поняла. Дим, большое спасибо. Береги себя, пожалуйста. Специальный корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин был у нас в эфире.
2: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
3: Реклама. Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-0674 и 8-963-719-59-94.
4: Яркое лето, яркие образы, комфорт и качество. Мужская территория, одежда для мужчин, любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды «Мужская территория». С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Востоковед Николай Севастьянов о последствиях от возможного распада Ирана.
6: На мой взгляд, на перспективе от этого проиграют так или иначе все. Именно поэтому сегодня даже такие государства, как Саудовская Аравия, которая с Ираном всегда находилась в очень плохих отношениях, пытается давить на Америку, чтобы вот этой масштабной военной операции не было. Не потому, что саудиты вдруг полюбили иранцев, они их не любят, а потому что саудиты, как государство, которое находится там же, прекрасно осознает те риски, которые получат все и которые коснутся абсолютно всех. Никто этого не избежит. Это будет катастрофа, которой не было, если Иран начнет распадаться. Коснется не только региональных игроков, но и надрегиональных. И нас это тоже так или иначе коснется. И Европу это коснется. Никто не останется в стороне.
2: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда».
1: Продолжаем подводить вместе с вами, уважаемые слушатели, итоги дня. Да, кстати, к слову, если вы подписаны на наши страницы на Рутубе, во ВКонтакте, в Одноклассниках, то вы можете давать комментарии, задавать вопросы в комментариях, соответственно, под видеотрансляцией, которая идет здесь и сейчас. И совсем скоро у нас состоится традиционный для вечерних итогов вопрос дня. То есть редакция задает вам вопрос и слушает ваши варианты ответа. Это не как что, где, когда, это ваше соображение, ваша точка зрения, по номеру 8-800-200-9702. Но сейчас о наболевшем. Эксперты по кибербезопасности нашли сразу 10, и я уверена, что это еще не все,

0: 10 фальшивых сайтов, на которых автомобилистов, я вот одна из них, разводят на деньги под видом выдачи бензиновых купонов. Это касается, конечно, в первую очередь тех регионов, где по купонам выдают бензин. Например, в Курске, да, вот откуда я вернулась недавно, там, если твой номер четный, то по четным датам, если нечетный, то по нечетным. Так упрощено и как-то очень комфортно. В Москве очереди, или дорогой бензин, или нет бензина. Ну, как говорится, знать, где искать. Так вот, по словам экспертов кибербезопасности, страницы как бы притворяются банковскими акциями. И чтобы не вызывать подозрений, на них пишут, ну, например, такие фразы, как «правительственная программа». Ну, мы же вот еще с молоком матери, люди, рожденные в СССР, впитали, что если правительственная программа, ну, и так далее, понимаете, да? Но это на самом деле все лишь уловка, чтобы вытянуть имя, номер телефона и данные нашей банковской карты. Руководитель группы защиты от почтовых угроз в лаборатории Касперского отмечает, мошенники традиционно следят за актуальной повесткой и используют темы, которые в конкретный момент вызывают повышенный интерес у людей. Топливо в последние месяцы стало, конечно, одной из таких приманок. С нами на связи старший спам-аналитик в лаборатории Касперского Анна Лазаричева. Анна, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Знаете, что меня поразило? Что злоумышленники, я не понимаю, может, они намеренно это делают, какие-то психологические подоплеки, но они используют заведомо абсурдный объем бонуса. Для слушателей, кто не знает, 5000 литров. То есть они мне обещают 5000 литров, чтобы отключить какое-то рациональное мышление. Объясните мне, пожалуйста, с вашей точки зрения, вот как обычному человеку, который очень хочет сэкономить на топливе, но оно, правда, немножечко, но дорожает на таких божеских, как я называю, заправках, вот отключить, отличить действительно горячее какое-то предложение от хорошо замаскированной ловушки. Есть такие способы и инструменты?
1: Разумеется. В первую очередь важно не доверять заведомо очень щедрым предложением. Важно проверять отправителя письма, проверять домен ссылки. Есть специальные сервисы, на которых можно посмотреть, когда был домен зарегистрирован и на какую организацию. Если письмо было отправлено от крупного банка или от АЗС, например, то логично, что домен должен быть зарегистрирован много лет назад. Также важно не переходить по подозрительным ссылкам. Если есть какие-то сомнения, обязательно проверять еще внимательнее такое письмо.
0: Так, с этим разобрались. Анна, а вот какой вопрос прикладной. Эксперты говорят, что мошенники собирают не только данные карты, но и имя, номер телефона, марку машины, госномер, регион. Если пользователь уже ввел эти данные, но, вот сейчас ключевой момент, он не успел ввести CVV-код, это тот код, который на обратной стороне банковской карты, напоминаю вам, слушателю, дорогие мои, и не подтверждал списание, насколько он уже в опасности, насколько этот человек в опасности, стоит ли ему сразу блокировать карту или достаточно просто там быть начеку в ожидании звонков из банка, в кавычки банк ставлю. Вот как именно эти данные, которые он уже успел ввести, могут быть использованы против хозяина в будущем, если даже карта пока не пострадала?
1: Я думаю, что в любом случае будет не лишним заблокировать карту. И важно учитывать то, что данные, которые собирают злоумышленники, могут использоваться в дальнейших схемах. То есть если пользователь успел ввести личные данные, то, вероятно, ему могут звонить в будущем, предлагать разные щедрые условия, например, подключиться к эксклюзивной программе лояльности, если мы все так же говорим о топливных картах, о регистрациях купонов на топливо. Могут предлагать внести предоплату на бронирование топлива, например, или там, воспользоваться услугой заправки вне очереди. То есть я считаю, что в данном случае пользователю важно быть начеку и очень внимательно относиться ко всем поступающим звонкам.
0: Знаете, я хотела вот еще о чем спросить. Эксперты настоятельно не рекомендуют скачивать APK, то есть это Android Package Kit, друзья, такие, это APK-файлы с неизвестных ресурсов. Во-первых, что это? Это формат файла, который Android использует для распространения и установки приложений. А почему этого делать нельзя и чем это грозит?
1: Ни в коем случае нельзя скачивать подозрительные файлы, приложенные в письмах, потому что там может содержаться вредоносное ПО.
0: И что оно сделает с моим телефоном так, чтобы довести до конца логическую? Что будет-то? Он взорвется, что ли?
1: Ну, функции у каждого вредоносного ПО разные. Угу. И, может быть, любой вариант развития событий.
0: Так, хорошо. Если, вот смотрите, мошенник звонит, убеждает установить специальное приложение для получения купона. А человек, который звонит, он представляется сотрудником банка, знает мое имя, номер машины, ну, вот эти данные, которые на первом этапе фишинга могли собрать. Вот какой самый главный вопрос я должна задать этому так называемому якобы сотруднику банка, чтобы мгновенно вычислить мошенника?
1: Я думаю, что такой звонок необходимо завершить и позвонить на горячую линию банка, уточнить у них, существует ли данная программа лояльности, и дальше уже вести диалог. Номера горячей линии можно найти на официальном сайте банка.
0: То есть надо помнить, что из банка тебе не будут звонить с горячим предложением. В основном это... Хотя почему не будут? Мне вечно звонят. Ну вот вы как-то понимаете, или сейчас вот в режиме повышенной опасности и повышенного количества мошенников лучше самому перезванивать, утруждать себя этим?
1: Да, я думаю, что всегда будет не лишним перестраховаться и позвонить самостоятельно, найдя официальный номер.
0: Анна, аварийный вопрос. Эксперты советуют в случае ввода данных на мошенническом сайте заблокировать карту и зафиксировать ссылку. Я попадала пару раз в мошеннические истории. Я вообще не паникер, я даже горжусь тем, что я презираю панику. Но как это смешно звучит, когда я попадала в эти ситуации. Я впадала в панику мгновенно. Я такой же человек, как и все остальные. Люди паникуют и действуют хаотично. Можно вот какую-то пошаговую, четкую инструкцию, что делать, если вы уже ввели данные карты на подозрительном сайте? Вот алгоритм на 15 вот этих ближайших минут, что делать в первую, вторую, третью очередь, чтобы минимизировать ущерб?
1: Ну, в первую очередь можно заблокировать карту в мобильном приложении или позвонить в поддержку. И я думаю, что поддержка расскажет про дальнейшие шаги, которые необходимо применить в данной ситуации.
0: Но вы понимаете, в чем дело? Поддержка иногда у нас отвечает долго достаточно. Я вот, например, даже не ждала, а прыгала в машину и мчалась очно нанести визит. Там поддержка вроде бы быстро срабатывала, и в МФЦ в том числе, это центр «Мои документы». А все-таки, если нет такой возможности, есть какие-то лайфхаки?
1: Ну, здесь вот блокировка карты, да, и обратиться в поддержку банка. Это, я думаю, самое основное.
0: Анна, большое спасибо. Друзья, с нами на связи был старший спам-аналитик в лаборатории Касперского Анна Лазаревичева. А я хотела бы, чтобы вы все более детально, более внимательно прочитали материал моей коллеги Натальи Варсеговой на сайте kp.ru. Как не стать жертвой мошенников именно вот по этой IT-схеме. Россиян обманывают ложными акциями на бензиновые купоны. Не надо вестись у этих сволочей на поводу, которые вот пытаются как-то, знаете, на болезненные точки нажать. Ну, давайте как минимум сделаем вид, что они не болезненные, да? Не надо показывать. Так что все на сайт kp.ru.
2: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Друзья. Будущее наступило.
3: Радио уже давно не шипящий приемник.
2: Радио «Комсомольская правда» – это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда».
4: Привет, ребята, это Павел Деревянко, и мы на радио «Комсомольская правда». Слушайте «Комсомольскую правду» и будьте собой.
2: Александр Коц – один из лучших военных корреспондентов не только в России, но и во всем мире. Он работал репортером во многих горячих точках. Чечня, Южная Осетия, Косово, Афганистан, Ливия, Сирия, Египет, Ирак, Украина. Каждую среду в 8 часов вечера по московскому времени слушай на радио «Комсомольская правда» программу «КОЦ. Аналитика с именем». Все программы радио «Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. «Бери от КП максимум». Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере «Макс». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках. Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только проверенная информация.
5: С вами Михаил Дегтярев, министр спорта России, председатель Олимпийского комитета России. Я люблю радио «Комсомольская правда». Слушайте «Комсомольскую правду», и тогда вы будете выглядеть людьми осведомленными и компетентными. И не будете нести всякую ерунду в компании и ставить себя в неловкое положение.
2: Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». За последние 100 лет средняя температура в России повысилась на 1 градус. Жаркая пора. На радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
6: В Великих Луках 19 часов 30 минут. В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников осмотрел новую спортивную площадку в деревне Переслегино Великолукского района в рамках рабочего выезда в южные муниципалитеты региона. С вопросом об ее установке ранее обратилась местная жительница. В настоящее время работа на стадии завершения. Тренажеры уже пользуются популярностью у местных ребят. Умная спортивная площадка оборудована в рамках федерального проекта «Бизнес-спринт. Я выбираю спорт». Специальные таблички с QR-кодами позволяют выстроить индивидуальную тренировку, проследить за правильностью выполнения упражнений. Депутат Госдумы Александр Козловский встретился с участниками выездной школы приемных семей, которая проходит на базе отдыха «Солнечный Бор» в Невельском районе. Парламентарий отметил, что там создана особая атмосфера. Пока дети участвуют в интерактивных программах и мастер-классах, у родителей есть возможность пообщаться друг с другом и со специалистами, обсудить непростые ситуации, поделиться опытом. В программу таких выездов входят психологические тренинги, развивающие занятия и совместный семейный отдых. Поговорили также о работе клуба взаимопомощи помощи приемных родителей «Семья». Для родителей очень важно понимать, что они не остаются один на один со своими вопросами, что рядом есть специалисты и другие семьи с похожим опытом. Жители Великих Лук обратили внимание на проблему с мусором в районе Вознесенской площади. По словам горожан, бытовые отходы регулярно оставляют не в контейнерах, а в отсеке, предназначенном для крупногабаритного мусора. При этом сами контейнеры нередко остаются незаполненными. Горожане надеются, что на проблему обратят внимание соответствующие службы, а жители и сотрудники расположенных рядом организаций будут бережнее относиться к чистоте в центре Великих Лук.
2: О валютах.
6: Доллар 85 рублей 1 копейка, евро 98.34, юань 12 рублей 63 копейки.
2: О погоде.
6: Сегодня в Великих Луках пасмурно, дождь. Температура воздуха около плюс 16 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки ФМ.
7: Прекрасное недалеко. Проект о том, как искусственный интеллект меняет нашу жизнь и даже реальность. В предыдущих сериях. Шел 2025 год. Человечество все больше доверяло нейросетям. Умные компьютерные программы стали думать и работать за нас, а зачастую творить и создавать новые смыслы. К чему приведет это неожиданное сотрудничество между людьми и машинами, не знал никто. Слушайте каждый четверг в 21:30 по московскому времени. Только на радио «Комсомольская правда». Вопрос дня.
0: И снова мы про Канье. Ну, не совсем, конечно. Давайте отринем то, что он сегодня немножечко утомил. Это мягко сказано. Но к финалу дня билеты на Канье Уэста подорожали. Я уже говорила, что танцпол стоит 30 тысяч, а не 25, как вчера. Появилась VIP-ложа за 200. Это кусков косарей, или как интеллигентно сказать... 1000 рублей, давайте так. Вчера, кстати, дорогой самый билет стоил 160 тысяч, сегодня 200. При этом организаторы не делали никаких объявлений, не предупреждали о появлении цен. А строчка о том, что Канье Уэста могут заменить на кого угодно, осталась прежней. Это была присказка, сказка будет впереди. Итак, 30 тысяч рублей. Ребят, вопрос, на что бы вы потратили эти деньги? Вот вам дали 30-ку и говорят... Либо билеты на Канье, либо что-то свое. На что? Мне вот интересно, честное слово, на что альтернатива? Давайте найдем альтернативу этой тридцатке. Какой же тридцатки? Это уже дело вчерашнее. Ну, давайте останемся на тридцатке. 30 тысяч на дороге, они не валяются. У меня вот сегодня вновь подорожал репетитор по русскому языку. Ну, не у меня, конечно. Но плачу-то я. Да, и муж мой, мы платим. Вот он подорожал. У меня вообще не возникает вопросов по поводу этих месяц занятий по великому могучему. Поэтому вопрос элементарный на первый взгляд, но с подковыркой. Но с подковыркой. Потому что когда тебе задают его, иногда думаешь, а правда на что? Ну не на помады же. Ну, вообще, пойди. 8-800-200-9702. Давайте созваниваться. Олег из Москвы, здравствуйте.
8: Здравствуйте, Мария. Вы знаете, вот две вещи связанные. Лет 20 назад я запомнил один только клип Канье Уэста, который снимался там где-то на улицах в Таиланде. Просто я в прошлом много путешествовал, и вся эта обстановка. Но это было 20 лет назад. Так. Вот старый какой-то очень знаменитое видео. А как, ну, 30 тысяч я бы потратил, чтобы поплавать в Средиземном море или в Красном море. Ну, пусть это
0: на
8: очень
0: простые... На путешествие, да, вот на что-то такое.
8: Да, мне как раз не хватает, в принципе, вот этих 30 тысяч. Да,
0: нет,
8: конечно,
0: это солнце, это море. Я сейчас буду класть на другую чашу весов. Смотрите, тут слушатели, кстати, писали, что видели шоу Канье Уэста, и оно беспрецедентно. Он там в невесомости, луна, земля. Ну, на самом деле, шоу западных артистов, они поражают. Я на таких бывала в хорошие времена, и я видела еще, знаете, когда технологии даже были вот предыдущего поколения, что это вау! А сейчас даже подумать боязно, что там. Ну и клип у него, конечно, роскошный. Я вон сегодня посмотрела «Рановые». Отличный. Но все-таки путешествия, да? Не захотели бы новых впечатлений.
8: Да, про клип я уже сказал. Да-да, все-таки 30 рубликов, даже 30 тысяч за билет самый дешевый. Но это очень жирно.
0: Принято. Спасибо. Спасибо. 8-800-200-9702. Воронеж на связи. Анатолий, здравствуйте.
9: Добрый вечер, Мария. Наконец-то дождались.
0: Спасибо.
9: Выхода в эфир. Мы вас очень сильно ждали.
0: Спасибо. Воронеж, я до вас не доехала. Клянусь. Отпрыск доехал, а я нет. Но, значит, все у нас впереди. Теперь тридцатка на кону. Канье Уэст, Питер. Альтернатива.
9: Да, хороший вопрос, вовремя заданный. Вчера годовщина свадьбы была у старшего сына, 30 лет. Вот, ну, 30 тысяч подарить мы не смогли, вот, не хватило немножко, а если были, я бы ему отдал с большим удовольствием.
0: Вот они, русские скрепы, то, с чего мы начинали как раз разговор с Карповым про Канье. Я не знаю. Спасибо большое, во-первых. Вот все один к одному. Вчера смотрела True Crime, звукорежиссер Катерина оценит, она большая поклонница, про то, как два брата своего отца-миллионера, американцы, пристрелили с матерью. Да? Вот. Я понимаю, что везде этой кто не хватает. Но вот... Это не скрепы, ладно. 8 800 200 ровно 9702. Ольга, Москва на связи. Здравствуйте. Можно и на Кайни концерт поехать? Можно и на его, да. Ольга, здравствуйте.
10: Здравствуйте, милая Мария. Спасибо вам всегда за такую глубинную доверительность интонации и широчайший обзор тематики.
0: Спасибо.
10: Мы с моими студентами, мы спасаем собак из душегубок, котлов, усыпальниц, партия «Друг». И, конечно, мы на эти деньги могли бы найти передержку для 6 жизней хвостатых сирот.
0: То есть для животных. Кстати, смотрите, вот я сейчас прям коплю, да, пальцев одной руки у меня, конечно же, не хватит, отдать своим внукам, ну, по поводу, а не просто, чтобы баловать их. А теперь на животных, путешествия. 8 800 200 ровно 9702, я сейчас усложняю вопрос. Помните, я говорила характеристику, которую сегодня один мой друг дал другому? Канье – это странный чувак, который вроде как рэпер, сотрудничает с русским Гошей и ходит с обнаженной женщиной, почти с обнаженной по улице. Если Бьянка Цензори выйдет почти обнаженной на сцену Газпром-арены в Питере, усложняю вопрос. Самара на связи, да? Да, Дмитрий, здравствуйте.
11: Да, Мария, добрый вечер. Так, а в чем усложнение?
0: А ну как, обнаженная прекрасная подруга, которую он представит, да, практически обнаженная. Но она всегда в прозрачном, там вообще ничего, ну, не скрывает.
11: Вряд ли, наверное, в наших реалиях сегодня российских, возможно, такой, наверное, перформанс.
0: А вы знаете, ну, я бы с вами поспорила. Не зря сегодня эта тема так бьет заголовками. Потому что он уже очень такой спорный персонаж. Ладно, вопрос все-таки остается. 30 тысяч рублей, ну, плюс-минус, да? На что бы вы потратили или все-таки на концерт?
11: У меня ежедневные траты. Я работаю развозом, соответственно, всяких заказов в нашей вот замечательной платформенной занятости в доставке. И у меня ежедневно, ну, то есть через 2, через 3 дня я вот по 2 тысячи трачу на бензин. Ну, вот самый популярный трат в моей.
0: Как скучно вы живете!
11: 3 тысячи в месяц, пожалуйста, вот как раз вот примерно получается.
0: Слушайте, каждый раз, когда мой муж говорит, а сейчас надо 3 тысячи, я говорю, что? Я никак не могу привыкнуть к тому, сколько стоит передвижение на транспорте. И все жду, когда я снова оседлаю самокат. Ну, наверное, лучше бы я этого не говорила, потому что...
11: Самый популярный категория просто вот бензин, наверное.
0: Да, про бензин мы тоже сегодня говорим. Спасибо большое. Значит, на бензин. 8 800 200 ровно 9702. Москва на связи. Аркадий, здравствуйте.
12: Здравствуйте, Мария Баченина. Баченина М. Очень радостно вас слышать. Вы мажор.
0: Спасибо. Мажор, я мажор. Почему я мажор?
12: Давайте. Мажор в том плане, я музыкант, минор-мажор. Я говорю, вы мажорная
0: тональность. Мажор. А я уже думала, я мажорка. Я сегодня в полупрозрачном платье с большим сердцем на груди в стиле «Титаника».
12: Лучезарная звучность ваша, вибрация.
0: Спасибо.
12: Я хочу сказать очень, может быть, неправильную вещь, но я обычно не поддаюсь на такие звонки. Значит так, вот была тема перед этим «Беспилотники». Все деньги на покупку средств борьбы с беспилотниками. Спасибо.
0: Спасибо. Значит, вот на СВО. Я ждала этот ответ. Еще один такой большой пункт. К бензину, внукам, животным и путешествиям. Так. В принципе, Кани не слушать. Смотреть надо. Американцы могут шоу делать. Да. Absolutely. Right opinion. Ё-моё, извините меня. Но само оно как-то вырвалось. Да, поэтому я это тоже даю вам на усложнение, да, на задачу со звездочкой. Ну, потому что это впечатление. Я помню каждый концерт, каждый, который посетила в своей жизни. Небальные танцы, спорт дорогой, оплатил индивиды. Индивы обновил форму, вклад в себя. Канье Веста я не знаю, не слушаю. За 30 только в бассейне можно плавать. Вот так вот. Маша как отда... Ну, ладно. В принципе... Ну, понятно. Спасибо большое. Тут сплошное с возвращением. Я правда благодарна. Звонки берем. Александр из Челябинска. Здравствуйте.
13: Здравствуйте. Смотрите, я бы вот лучше бы выбрал, вот, чем потеть в такой многотысячной там арене, я бы лучше попотел в банке. С морепродуктами, с рыбкой, закусочкой, с пивасиком. Вот лучше бы я потратил эти деньги
0: туда. Это сразу чувствуется Урал. Это сразу чувствуется Урал. Вот они, у них какие дороги широкие для танков построены. Так и тридцаточку на баню. Вы знаете, я бы удавилась за тридцаточку на баню. Но я уже сказала, что я все меряю уроками с репетиторами. А вы хорошо так заявку сделали на победу.
13: У меня просто два друга, Константин и Олег, они очень много пива пьют. И вот когда я зову их, себе, то есть приходится очень много тратить деньги.
0: Я здесь вынуждена сказать, что злоупотребление алкоголем вредит вашему здоровью. Берегите себя, пожалуйста.
13: Спасибо.
0: Пожалуйста. Но принимается. Потому что гулять так гулять, да, это вот тоже к скрепам отнесем к списку. 8-800-200-0907-02. Подмосковье на связи. Владислав, здравствуйте.
14: Здравствуйте, Мария.
0: Владислав, слышно, а можно... да, мне вас прекрасно слышно. А можно я задам вам вопрос, вот, как-то немножечко выходящий из контекста
14: Хорошо.
0: Беседы?
14: Окей.
0: На вы пойдете или не пойдете на Канье? Пошли бы, не пошли бы?
14: На Канье нет.
0: Так, второй вопрос. А есть ли артист, на которого вы бы пошли за тридцатку?
14: Да, я поэтому и позвонил.
0: А давайте. Ой, как мы попали друг друга. Минутка у нас.
14: Айрон Мэйден.
0: Жму, как говорится, руку. Айрон Мэйден. Хорошо. И все этим сказано.
14: А так бы тридцатку потратил на забор на даче.
0: Я вас люблю, дорогие слушатели. Это просто прелестно. На забор на даче. Кайф. А все-таки на концерты нужно ходить. Моральная перезагрузка, впечатление, пишет Ольга. На 2-3 часа забываешь обо всем. Ольга очень сильно, нельзя так говорить, но Ольга, вы права, абсолютно. Хотел сказать, очень сильно права, безграмотность вернулась в эфир. Правда, это впечатление на всю жизнь. Да пусть удивит Россию, споет, пишет Елена. Спасибо, что заходите, смотрите видеотрансляцию, хвалите. И мы продолжим отвечать на вопрос дня буквально через несколько минут после новостей.
15: Вопрос дня. Реклама.
16: Завод «Велрыбпром» приглашает в фирменный рыбный магазин за покупками. Всегда в наличии свежая рыба и продукция собственного производства. Копченая на натуральной ольхе. Оказываем услуги по чистке, засолке, разделке и вакуумированию рыбы. Ждем вас по адресу: улица Горецкая, 26А.
17: Мы открылись. Бар-бильярд на Дьяконова 1В. Здесь не бывает скучно. Собраться теплой компанией, обсудить новости, посмотреть главные матчи мира на удобных диванах, а затем сыграть партию в бильярд. Что может быть лучше? Ну и, конечно, вкусное меню для долгих посиделок. Сытные стрипсы, картофель по-деревенски, мясные и сырные закуски и большой выбор напитков. Приходите играть, смотреть и побеждать вместе с нами. Бар-бильярд на Дьяконова 1В. Первый этаж.
18: ОМВД России по городу Великие Луки предупреждает: уважаемые граждане, остерегайтесь мошенников, не доверяйте незнакомым реквизиты банковских карт, не передавайте деньги тем, кто выдает себя за сотрудников правоохранительных органов. Приобретайте товары через интернет только у проверенных продавцов. В случае мошенничества обращайтесь в полицию. Телефон дежурной части города Великие Луки 5-27-94 или 02.
15: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. А знаете ли вы что? Премию «Оскар» за лучший фильм в 1939 году получила картина «С собой не унесешь», а в 1940-м «Унесенные ветром». Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио. Вопрос дня.
0: Обновляю вашу память и напоминаю номер телефона 8-800-200-0907-02. Вопрос дня простой. Билет на Канье Вест 30 тысяч. На что бы вы потратили эти деньги? Можно и на Канье потратить. А вообще-то там уже 3,5 миллиарда рублей. Я сейчас даже боюсь так, знаете, как по тонкому льду. Да-да-да-да-да-да-да. Вы пока набирайте, пожалуйста, 8-800-200-9702. Во-первых, Иосиф Пригожин сказал, что гонорар составит 20 миллионов долларов. 10-11 на арене в Санкт-Петербурге пройдут концерты. И уже 3,5 миллиарда рублей выручка. Вот боюсь соврать, потому что такими цифрами не привыкла оперировать. Пишите под нашими трансляциями в ВК, на Рутубе, там я тоже читаю, не дадут соврать те, кто подписался. В отличие от всего спорта, БТ имеют свои соревнования. Кубок Кремля, например, большой теннис. А, это уже между собойчик на Рутубе пошел. Так, мне сейчас срочно нужен вольер для молодой сенбернарши. Геральда Лаврентьевна, кого вы называете молодой сенбернаршей? Я даже не выговариваю. Сперва сейчас сенбернаршей. С третьего дубля получилось. Ладно, спасибо вам большое за ваши версии. 8-800-200-9702. Белгород на связи. Сергей, Марина, здравствуйте.
19: Сергей Владимирович, город Белгород, капитан Торора, мы в отставке.
0: Здрасте.
19: Знаете, я вам скажу, 15 лет на кораблях. И эти деньги, да, я очень много стран посетил, 16 стран, но не в этом дело. Дело в том, что я бы эти деньги потратил на свою любимую жену, которая меня ждала с Марией. Вот это самое главное. А, понимаете, вот эти артисты, я очень уважаю артистов. Кстати говоря, в 1976 году на Старом Арбате мы, молодые лейтенанты, летели с севера, зашли на Старый Арбат, встали возле ларька пива и увидели, знаете кого? Владимира Семеновича.
0: Он, да вы что?
19: В авоське нес 2 батона хлебных, подошел к нам, разговорились. И вы знаете, мы купили пиво, мы купили водку, и мы с ним целую ночь, он нам пел.
0: Да ладно, ну что ж, ну как это вообще это выглядит?
19: У него дома!
0: Да. Ну, не знаю, серьезно.
19: Это был 76-й год. Это был 76-й год.
0: Высоцкий сам подошел, пригласил вас домой, незнакомых
19: он,
0: людей.
19: Он встал в очередь возле пивного ларька. И мы стояли, компания, нас 3 человека было. И разговорились. Он спросил, ребята, вы откуда? Мы говорим, с Северного флота. Вот такая встреча
0: удивительно
19: была у нас. Удивительная встреча, я запомнила
0: на
19: всю жизнь.
0: Да, удивительно, конечно. А вам, ну, в 76-м просто спектакль «Гамлет» с его участием уже гремел очень здорово, получил гран-при на Международном театральном фестивале. То есть он был уже суперзвездой. Суперзвездой. Ну и непростого характера это был человека. Я вот, кстати, на своих каникулах узнала такую вещь. Просто гостила у большого поклонника Владимира Семеновича. Читала книги там и узнала такую вещь, что он никогда не выходил петь на бис. Никогда. Я очень удивилась, не зная этого. Так, спасибо. 8-800-200-9702. Белгород на связи снова. Андрей, здравствуйте.
20: Добрый вечер.
0: Здравствуйте, здравствуйте, Андрей. На концерт какого исполнителя вы бы потратили 30 тысяч? Можно зайти с козырей?
20: Ну, смотрите, если я бы пошел бы на концерт, то я бы пошел на нашу российскую группу, к сожалению, которая не живет уже в России, «Мумитроль». Вот, я бы потратил бы эти деньги, да. А что касательно, если альтернатива того, чтобы на что их можно было потратить, ну, я бы, честно говоря, купил бы хороший комплект раций. Это сейчас актуально очень.
0: Кого комплект не расслышала, Андрей, простите, еще раз повторить.
20: Рации,
0: да-да-да, все расслышала.
20: Да, это, ну и запасную аптечку на всякий случай. Белгород поймет.
0: Да, поймем и мы, поверьте, поймем и мы.
20: Это, на самом деле это более актуально, чем какой-то концерт.
0: Ясно. Спасибо вам большое. 8-800-200-9702. Славянск на Кубани. Юрий на связи, здравствуйте.
21: Добрый вечер.
0: Здравствуйте.
21: Смотрите, когда поднялся этот ажиотаж в новостных пабликах, я очень удивился, что я ни разу не слышал этого певца. Решил все-таки посмотреть в интернете, кто это. Я посмотрел, что он копирует даже наших певцов.
0: Не-не-не, там искусственный интеллект. Вы про «Седую ночь»?
21: Да.
0: Про «Седую ночь» Юра Шатунова?
21: Ну да, да, там что-то.
0: Это искусственный интеллект, его голосом создал песню, то есть, и получилось так, кстати, классно. Вот, так что, ну, мне кажется, это такое...
21: Ну, я скажу вам, не сильно известный певец, есть более известные американские.
0: На кого бы вы пошли из американцев за тридцатку?
21: Ну, давайте я бы пошел, скажем, на Леонтьева, на нашего.
0: Из американцев, я сказала, из американцев на тридцатку. На Леонтьева! Ну, он мало того, что живет в Германии и уже пенсионер, он не выступает.
21: Ну,
0: нет, на Леонтьева.
21: Что делаешь, да.
0: Ладно.
21: Я первый раз его услышал, когда он выступал в 79-м году в Тольятти. Он первый раз приехал, до этого он выступал в Польше. Был, конечно, очень такой эпатажный.
0: Знаете, что вы мне напомнили? Да, эпатажный. Я была на концерте Леонтьева в глубоком детстве, и я обожаю эти разговоры, на чем концерте вы были, и люди начинают... вот вспоминать вот эти, в то, что, во что поверить нельзя, и надо угадать, где ты врешь. Я была на концерте Валерия Леонтьева в Тамбове в детстве, но вот то, с чего я бью без промаха, когда я говорю, что я была на концерте шведской группы E-Type на стадионе «Трудовые резервы» в городе Курске. Народ вообще не врубать. Это такое возможно? Я говорю, аск. Конечно. 8-800-200-9702. Краснодар на связи. Александр, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Так, ну, куда потратили? Потратили бы 30 тысяч или поехали бы на концерт?
1: Ну, я лично бы потратил 30 тысяч... Ну, я бы, наверное, поехал бы в казино в Сочи, там бы все потратил.
0: Так 30 тысяч для казино – это так. Это какой-то лепет детский. Вы что, 30 тысяч, ну, доехать туда только будет.
1: Ну, я согласен, ладно.
0: Давайте, вариант два.
1: Я бы сходил бы на концерт Дмитрия Маликова, например.
0: Дмитрия Маликова, вот! Ты одна, ты такая, я тебя знаю. Нет, ты не для меня, как бабочка огня. Тебя я не ревную, нет, не устаю. Сейчас пред тобой ты какой-то там ангел мой, но я люблю другую. Это из недавнего. Спасибо большое. 30к на концерт Вани Дмитриенко, там и музыка, и шоу. Ну, по поводу шоу, Миш, я была там, но шоу... Нет, там уровень не Кани. Но мы Ивана любим. 8-800-200-9702. Москва на связи. Олег, простите. Олег, здравствуйте.
3: Здравствуйте, Мария. Извините, вот просто вы усложнили вопрос.
0: Да, я люблю.
3: О супруге Кани Уэста, Бьянке,
0: да.
3: Топлес. Здесь уже действительно, так сказать, приходится задуматься. Но вы знаете, самое смешное, что он может и не доехать до Питера, и там кто-то будет другой выступать. Такая же опция тоже, по-моему.
0: А вдруг там... Да, там есть такое в условиях. Там, может быть, вообще этот мемасик уже попался мне в интернете. Какая-то фигура, сгенерированная искусственным интеллектом, как это, лазерная проекция, и написано «перегрузите VPN» или еще что-то в этом духе. Ну да, к сожалению, такое тоже может быть. Вы представляете,
3: и
0: какие
3: там...
0: риски?
3: И там на соседней арене будет Лазарев выступать. В то же время в Питере, но на другой арене, на другой площадке. Вот.
0: Ясно. Это какой-то у вас хитрый заход. Спасибо вам большое. 8-800... Так, у нас сейчас последний звонок, по-моему, будет. 8-800-200-9702. Донецк на связи. Владислав, здравствуйте.
22: Здравствуйте.
0: Итак, 30 тысяч на концерт Кани Веста в Санкт-Петербург или на что-то другое?
22: Ну, я бы хотел сходить на концерт Шамана и 7 с полочкой зарядить Ленарды.
0: Подождите, на концерт Шамана я услышала, а потом я как-то зашлась в забудыхание, у меня сперло, и я не расслышала второй вариант. Какой еще?
22: Вот хотел бы взять вот хотя бы раз в жизни, попробовать и зарядить там 7 с полочкой на Ленарды, допустим, поиграть.
0: Ладно, что, зарядить нарды поиграть. Ну, хорошо. Просто выключайте радиоприемники, когда вы звоните. Вы прекрасно будете слышать в телефонной трубе. Уже нет звонка, может? Олег из Владимира, здравствуйте.
23: Здравствуйте, добрый вечер. 30 тысяч я готов потратить, сводить детей в парк, покатать на каруселях. Остальные деньги устроить им пикник, шашлыка нажарить, там попкорну купить, кукурузу. Вот это веселье. Это мое мнение.
0: Вы красавчик. Удочерите меня, пожалуйста. Я попкорн не ела уже 100 лет. Сейчас муж послушает и приедет с попкорном. Спасибо вам большое. Мне кажется, это отличная нота, на которой можно закрывать сегодняшний вопрос дня. Вообще вы молодцы. Вы молодцы. И на концерт Кани тоже можно. Это будет впечатление. Ребят, мы просто хотим ваше мнение услышать, и нам это всегда приятно с вами поговорить. Вопрос дня. Итоги дня вернутся завтра. Всем не скучать.
7: Вопрос дня. Друзья, будущее наступило.
2: Радио уже давно не шипящий приемник.
7: Радио «Комсомольская правда» – это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда». Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Реклама.
4: Здоровая нервная система, сердце, сосуды и нормальный уровень холестерина важны в любом возрасте. Поддержать организм помогает лецитин. Но важно не только, что вы принимаете, но и кто это производит. Ювикс Фарм – единственный производитель лецитина полного цикла. Натуральное сырье, инновационные технологии, контроль качества от начала и до конца. Наш лецитин от Ювикс Фарм. Приобретайте наш лецитин от Ювикс Фарм на маркетплейсах и в аптеках вашего города. БАД не является лекарственным средством.
5: Попробуйте эксклюзивный кофе от «Комсомольской правды» вкус Африки прямо из Уганды. По-африкански горячий, по-русски крепкий и всегда свежий. Ловите летние суперскидки на кофе от «Комсомольской правды» на маркетплейсах. Реклама 12+.
6: Романтичный город белых ночей Санкт-Петербург приглашает вас отправиться в незабываемое путешествие. Экскурсии под разводными мостами, семейные прогулки по набережным, приключения на сабборде, экологические тропы, живописные пляжи Финского залива и знаменитое петербургское гостеприимство ждут именно вас. Выберите свой маршрут по Петербургу на официальном городском туристском портале visitpeterburg.ru. Отдых в Петербурге – хорошая традиция. 0+.
24: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
7: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самые оперативные и проверенные новости. Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 77-58-442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. В Москве 8 вечера. В Саратове 9. В Новосибирске полночь. В Благовещенске 2 часа ночи. Новости на радио «Комсомольская правда».
25: Студия Ирина Рогова. Здравствуйте.
7: О важном.
25: Россию и Мьянму связывают крепкие, проверенные временем узы дружбы, партнерства и взаимной поддержки, заявил Владимир Путин по итогам переговоров с лидером Мьянмы Мин Аун Хлайном. Президент отметил, в общем активе богатый опыт многопланового сотрудничества на принципах равноправия, обоюдной выгоды, уважения и учета интересов друг друга. Переговоры лидеров продлились больше 3 часов, стороны заключили больше 10 соглашений. Среди них меморандум о сотрудничестве в области радиоэлектронной промышленности и цифровых технологий.
7: О политике.
25: Дональд Трамп может расширить влияние США в Арктике. Такое решение президент Соединенных Штатов может принять из-за быстрого таяния вечной мерзлоты в Сибири, пишет South China Morning Post. Американский лидер продвигал идею расширить присутствие США в арктическом регионе с момента возвращения на пост президента. Она включала в себя инвестиции в ледоколы для противодействия российским и китайским судоходным амбициям, освоение природных ресурсов Аляски и возобновление усилий по приобретению Гренландии.
7: О топливе.
25: Федеральная антимонопольная служба выдала предупреждение участникам топливного рынка еще в 4 регионах. Мера коснулась операторов в Херсонской, Сахалинской, Тюменской и Тверской областях, сообщили в ведомстве. Уточняется, что там были необоснованно завышены розничные цены на бензин и дизель. После предупреждения ФАС стоимость топлива была

0: Но мне стыдно не за них. Мне стыдно за тех, кто пойдет на этот концерт. Дело тут вот в чем. Адольф Гитлер – это самый страшный враг в истории русского народа. Потому что столько наших соотечественников погибло в Великую Отечественную войну, 27 миллионов. И такой трагедии никогда в нашей истории нет. Гитлер не смог завоевать Россию, не уничтожил весь наш народ, как планировал, не превратил русских всех национальностей в рабов. У него ничего не получилось. У него получилось надрубить жизненный корень нашего народа. Потому что сегодняшние проблемы с демографией, огромное количество погибших и не родившихся в Великую Отечественную войну, это все прямое следствие тех приказов, той политики, той идеологии, которую Гитлер создал и навязал большому количеству немцев, что вообще, кстати, не снимает с них ответственности. И европейцам, другим тоже он дал путь на восток. Вот я просто тем, кто собирается идти на концерт Канье Уэста, хочу сказать, мне стыдно за вас. И, наверное, был бы жив Дмитрий Менделеев, ему тоже было бы стыдно. Потому что он занимался не только химией, не только таблицу Менделеева создал, но он занимался еще демографией. У него есть прекрасные работы, вы их можете найти, кстати, в интернете, почитайте. И он писал, что согласно его научно выверенным расчетам, русских на конец 20-го, начало 21 века должно быть 300 миллионов. Дорогие друзья, мы знаем, сколько нас сейчас. Примерно 3 раза меньше. Ну или там в 2,5 раза меньше. И это все во многом произошло из-за того, что в Германии появился такой политик, Запад привел к власти. В итоге сложных политических интриг все-таки заставил напасть на Советский Союз и осуществить то, что сегодня прокуратура Российской Федерации и суд Российской Федерации справедливо называет геноцидом нашего народа. И вот после этого идти на концерт человека, который, наверное, не разбирается в истории. Но мы с вами не должны подменять американскую школу и обучать американских исполнителей знанию истории. Можем предположить, что он человек порядочный, можем предположить, что он совершеннейший негодяй. И будет он знать, что происходило в нашей стране, и паре известно, поменяет свою позицию или не поменяет, это не важно. Но если ты уважаешь себя, если ты любишь своих предков, если ты любишь свой народ, как ты можешь идти на концерт исполнителя, который любит главного врага твоего народа?
1: А вам не кажется, что многие просто не знают? Мне кажется, одна из самых наших главных вот проблем современного общества, что многие люди, ну, не очень следят вообще за происходящим, и кто-то может просто не знать. Он услышал про Канье Уэста, про то, что вот он приедет в Россию, что это мировой исполнитель, он просто не в курсе, вот точно так же, как вы, особо не слушал песен, и, что называется, на хайпе решил пойти на концерт, потому что это прикольно, потому что это забавно. Кто-то знает вообще Канье Уэста по другим вещам. Например, у него есть супруга, которая, ну, скажем так, очень известна своими экстравагантными нарядами, в которых видно буквально все. Мне кажется, что люди просто приходят за хайпом, не понимая, что они делают. И наша задача скорее просто рассказать им о том, что этот исполнитель не совсем понимает. И он сам уж точно, я думаю, если бы он понимал и знал, кто такой на самом деле Адольф Гитлер, он бы так не говорил.
0: Андрей, вы оправдываете. На самом деле, у нас программа для того, чтобы, дорогие друзья, объяснить вам суть происходящих событий, а не для того, чтобы читать вам мораль. И когда мы видим вот этот новостной поток, мы же не только с вами вдвоем это видим. И сегодня информация о том, кто такой он, какие у него высказывания, мне кажется, узнает даже тот, кто не хочет узнавать, потому что это начинает звучать везде, это становится главной темой. И вот этого одного уже достаточно. Потом, мне кажется, что все-таки такой какой-то огромный интерес к музыке какого-то исполнителя, но он всегда должен быть с уважением к самому себе. Ну, правда. Если ты не уважаешь свое происхождение, если ты будешь любить тех, кто любит твоих врагов, это вот правда, путь в никуда. И давайте не будем оправдываться, вот он не знал,

0: Мы с вами знаем, незнание закона не освобождает от ответственности. В данном случае от ответственности моральной. Если ты не знаешь... Ну, знаете, есть кто-то, может быть, и не знает, кто такие нацисты. В школе он прогуливал уроки истории. Ну, что это как-то его оправдывает. А были уже случаи совершенно безобразные, когда какие-то молодые люди тушили вечный огонь. Ну, что, незнание... Они, может, не знают, что это их вообще не освобождает. Общественное порицание в данном случае должно быть. Ну, поэтому у меня вот от этих новостей, честно говоря, большая грусть.
1: А вот по поводу самой организации концерта, какое у вас мнение? Я видел сегодня в интернете такую картинку, которая была бы смешной, не будь такой грустной. На ней нарисован очень сильно пораженный, удивленный человек, и подпись, вот как смотрят люди, которые там за какие-то гораздо меньше, за публикацию какой-то картинки в 2000 бородатом году получили какое-то наказание, пусть, может быть, административное, вот, на приезд Канье Уэста, который просто открыто поддерживает Гитлера, у него мерч просто, ну, то есть одежда, которую он продает, мерч с запрещенной в России символикой.

0: гонорар этого человека. Ну, как говорится, бог ему судья. Еще раз хочу сказать, организаторы концерта у меня вызывают гораздо меньше стыд, чем те, кто покупает на такой концерт билет.
1: А как должна ли реагировать на это власть? Вот какой вопрос. Я понимаю, что концерт – это вообще дело далекое от государства, что государство в культурную жизнь вроде бы не должно вмешиваться. Но, с другой стороны, вопрос действительно такой очень странной ситуации, когда, с одной стороны, у нас есть ребят, которые на передовой борются с нацизмом, а с другой стороны, у нас за 20 миллионов, как вы сказали, да, долларов приезжает парень, который, не зная, не понимая, неважно вообще как, эпатирует публику Гитлером.
0: До конца первой части,
1: должна ли...
0: государство должно воспитывать своих граждан, помогать им понимать, где добро, где зло. И тогда приедет такой исполнитель, а на его концерт никто не придет. По той причине, о которой мы сейчас с вами говорили. Ну, дорогие друзья, мы сейчас ненадолго прервемся и продолжим вам рассказывать о том, что происходит на самом деле.
1: Оставайтесь с нами.
2: По сути дела.
3: Реклама. Газета «Стерхлуки» объявляет традиционный розыгрыш. Как всегда, вас ждут призы от наших партнеров и главный приз – 50 литров бензина. Покупайте газету «Стерх» с 5 августа по 2 сентября, вырезайте купоны участника и приносите в офис редакции на Зверева, 41. А 9 сентября в 12:00 мы узнаем имя победителя. Подробности в группе «Стерх» ВКонтакте. Телефон 3-63-26.
4: Кабельный завод «Магна» приглашает сотрудников на новое производство. Скрутчиков, волочильщиков, опрессовщиков, бронировщиков, а также сменного мастера. Производственным рабочим с опытом работы заработная плата от 100 тысяч рублей. Для кандидатов без опыта доступно обучение на производстве. Всем сотрудникам гарантирован полный соцпакет и годовые премии за результат. Доставка к месту работы и обратно корпоративным транспортом. Запишитесь на собеседование прямо сейчас. 8-911-88-91-057.
5: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь Электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с Мегатрон. Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
6: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505.
7: А знаете ли вы что?
8: Суворовская улица и Панфиловский переулок в Москве названы не в честь военачальников, а по фамилиям прежних домовладельцев.
7: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном, просто о сложном, тонко о спорном.
2: По сути дела, Николай Стариков.
1: Возвращаемся в студию «По сути дела». И вторая наша тема – это Украина, баллистика. Пока Зеленский предлагает нам воздушное перемирие, экс-министр обороны Украины Михаил Федоров в интервью CBS News объясняет, зачем оно Киеву. Экс-министр уверен на 100% в скором появлении у Украины баллистических ракет. И говорит, что через 3-6 месяцев такая ракета уже должна полететь в сторону России. Конечно, мы слышали очень много вообще о том, что Украина разрабатывает баллистику, и сроки эти постоянно сдвигаются. Если что, напомню, уже этим летом обещали год назад, что уже этим летом ракета полетит, не полетела. Но все же действительно Украина старается наращивать в воздушной борьбе напряжение, и мы отвечаем. Что вы думаете вообще по поводу этой ситуации, Николай Викторович?
0: Готовясь к программе, я опять-таки в ленте новостей увидел интервью Сергея Викторовича Лаврова, который сказал, и мне кажется, это вот ответ на вопрос о том, что участие Великобритании в ударах по России Россия вправе рассматривать как участие в войне. Вот. Наверное, я на 90% точно процитировал Сергея Викторовича, сейчас не могу найти эту цитату. Это и есть ответ на вопрос. Звучат заявления деятелей.

0: украинского режима о том, что будет баллистическая ракета. То баллистическая ракета, я в этом абсолютно убежден, не украинская или большей частью не украинская. Так же, как и вот эта крылатая ракета «Фламинго» тоже, она английская. Так же, как беспилотники, которыми бьют по России, тоже английские. Об этом же даже газета «Таймс», для тех, кто сомневался, как говорится, написала. Для тех, кто сомневался по ту сторону, понятно, баррикад. Поэтому ответ России вот такой. И мне кажется, что здесь как-то дело движется к какой-то точке бифуркации. Потому что вот это безнаказанное участие англичан в ударах по России, ну, оно должно рано или поздно закончиться. Мы с вами играем в эту игру о том, что Зеленский создал, Федоров, значит, вместе с учеными какими-то украинскими придумал баллистические ракеты. Да нет, конечно. Я, дорогие друзья, всегда напоминаю этот пример, но он просто классический. Такие разговоры всегда являются информационным прикрытием будущей передачи оружия. Поэтому о том, что Украина вот-вот получит такую-то ракету, секую, изобретет, мы слышали уже давно, даже несколько лет назад. Были попытки вбросов про создание Украины ядерного оружия. И вспомните, как жестко отреагировал президент, который сразу сказал, что в случае такого развития событий Россия может тоже сразу же применить ядерное оружие, просто чтобы избежать вот этой опасности для самой себя. Поэтому любые разговоры о том, что кто-то что-то изобретет, это форма передач. Вот если вы в интернет зайдете, можете найти там сообщение о том, что когда-то в британских источниках, опять же, писали, что запрещенная в России организация ИГИЛ вот-вот изобретет атомное оружие. Ну, это что такое? Это были намеки, что вот-вот это все будет передано или может быть передано. Потому что представьте себе, вот, значит, этих бородачей, они где-то в пещерах, я не знаю, там где, или в пустынях сидят и изобретают ядерное оружие. Так не работает. Приходит кто-то, передает технологии под ключ, либо часть, либо всю технологию.
1: Ну, понятное дело, что ядерное оружие разрабатывается много лет обогащением урана, и это просто невозможно для бардача.
0: Ну, конечно, это невозможно. Даже вот сейчас были сообщения, что Саудовская Аравия, значит, подумает о появлении своего ядерного оружия. И это же не просто так на ровном месте. А был подписан некий меморандум о сотрудничестве с Соединенными Штатами в атомной сфере. Вот из этого было, вытекало. То есть кто-то должен прийти и научить, помочь, пройти самые сложные этапы. То есть это действительно сложнейшая вещь. Но вы видите, что, в принципе, ударами, да, Соединенные Штаты пытаются ударами по Ирану остановить, как они говорят, ядерную программу Ирана. И говорят, что у них это получается. Мы как бы не знаем. Иранская сторона на этот счет хранит молчание, кстати, правильно делает, и говорит, что она, в общем, ядерное оружие никогда и не разрабатывала. Поэтому здесь проверить правильность слов американцев невозможно. Но из этой логики следует так. Если разрушить какие-то вещи, какие-то центрифуги, какой-то там склад с важными элементами, то все это будет остановлено, как Дональд Трамп вам говорит, на многие-многие годы. Поэтому и здесь такая история. Если говорят, что появится баллистическая ракета, значит, надо разрушать то, что резко приведет к невозможности производства этих ракет.
1: Но выгодно ли нам сейчас это? Вот это другой вопрос, потому что все говорит то, что вообще Украина запросила перемирие, это совершенно понятный триггер. Они просят перемирия, когда им больно, а когда им плохо. Воздушную, вот эту вот абсолютно без правил игру, которую навязывает Украина, мы, придерживаясь все-таки, естественно, морального кодекса, не убивая людей, а отрезая их порты, мы практически отрезали им Черное море за последние месяцы. У них остались только поставки оружия там, через Польшу, через грузовиками и так далее. То есть только наземные, только поездами и грузовиками. Мы очень серьезно ударили сейчас по их вообще всей структуре снабжения. И в ближайшие 1-2 месяца, ну, условно говоря, может быть, 3, это выльется в какие-то результаты, в какие-то дефициты и так далее. Мы это понимаем. Выгодно ли нам сейчас идти по этой лестнице эскалации, или нас к этому принуждают? Нас пытаются, наоборот, на нее затащить?
0: Да, и то, и другое. И пытаются затащить нас туда, но и вот в ситуации с баллистической ракетой у нее есть радиус ее действия. Если будут уничтожены определенные склады, пусковые установки там, и так далее, и тому подобное, запускать с территории Польши, никто эту ракету уже не будет. Потому что это будет прямое участие в войне. Им нужно это сделать обязательно с украинской территории. Значит, надо будет эту ракету туда доставить и привезти. Производить ее на территории Украины, я думаю, что сейчас уже никто не будет обратить внимание, какие мощные удары сейчас наносятся. И ПВО украинское сейчас абсолютно с баллистическими нашими ракетами сделать ничего не может. Поэтому эту ракету надо привезти и быстро запускать. Вот поэтому, если мы будем разрушать логистику, мы с вами увидим сразу в информационной сфере, это всегда лакмусовое бумага, удлинение сроков в заявлениях вот этих деятелей. Они начнут говорить не 3-6 месяцев, а там 6-9.
1: Пройдет 3 ну, месяца. Их уже отложили, как я сказал, уже на полгода отложили, и даже больше,
0: чем... Значит, куда-то прилетело. Значит, куда-то прилетело, уничтожило что-то и задержало это. Вот об этом мы с вами сейчас, Андрей, говорим. Эти удары отложат, либо вообще поставят крест на этой программе. Ну, а дипломаты наши, в данном случае Сергей Викторович Лавров, делают заявления, которые, наверное, призваны как-то немножко пыл англичан в этом процессе передачи вооружений как-то охладить. Я иначе бы не рассматривал так слова Лаврова.
1: Да, хорошо. И наше преимущество сейчас очевидно. Очень интересно, что будет через эти 2-3 месяца, как именно дефицит будет сказываться на системе и военной силе Украины, потому что мы понимаем, что на передовой и без того очень сложно. А мы перейдем к третьей теме, она очень смежная. На прошлой неделе Владимир Путин накурил и приезжал. Это был яркий визит. Европа услышала предупреждение о том, как раз именно о том вы вспоминали цитату Сергея Лаврова, Европа услышала предупреждение президента о том, что мы можем начать в ответ на недружественные действия, на захват, фактически пиратский захват наших судов, мы можем начать задерживать торговые суда европейских стран. И были приведены цифры. Конкретное количество судов, которые прошли за 3 месяца, то есть информация президенту была собрана и скомпилирована заранее, заранее был дан указ. Мы понимаем, что проведена очень серьезная подготовка. Увидим ли мы здесь какие-то действия от России и вообще, как будет развиваться эта ситуация, как вы думаете? Может быть, эскалация будет именно здесь, а не все-таки в каких-то ударах по Европе?
0: Я не говорил, что эскалация будет удар по Европе, потому что эскалация идет. Это совершенно очевидная вещь. Значит, первое, что касается Турку, был там несколько раз, дорогие друзья, очень рекомендую вам туда слетать на Курилу. Там построен с нуля новейший аэропорт. Честно говоря, не знаю, как сейчас туда, есть ли прямые рейсы откуда-то, или они через Сахалин, как было, когда я там летал. Но, тем не менее, да, это совершенно что-то очень необычное и интересное. Обязательно надо русские Курильские острова посетить и посмотреть. Реакция Японии, она неадекватно жесткая. Значит, премьер Санаэ Такаити сделал заявление, которое говорит о том, что посещение президентом России российской территории, потому что это неотъемлемая часть России, неприемлемо для Японии. Значит, дорогие друзья, здесь небольшая историческая справка, чтобы было понятно, почему Япония играет в эту игру. Япония 2 сентября 1945 года подписала капитуляцию. И вот это пример того, как ведут себя наши союзники. Там переход Сахалина и Курильских островов под юрисдикцию. Половина Сахалина была наша, половина была передана Японии в 1905 году. Вот весь этот процесс, дорогие друзья, я не успею рассказать до очередного перерыва. Поэтому мы обязательно продолжим после этого вспоминать реакцию Японии, поговорим о том, что такое Сан-Францисский договор, как наши союзники по антигитлерской коалиции через несколько лет после победы и над Гитлером, и над милитаристской Японией уже просто выступили против нас, и нас, можно сказать, ну, по большому счету, обманывали. И как это все дотянулось до сегодняшнего дня.
1: И все-таки, как вы думаете, что по поводу эскалации, мы предпримем те решительные действия или нет? Да или нет? Такой простой вопрос.
0: Об этом поговорим в следующей части нашей программы, дорогие друзья. Никуда не переключайтесь, будет выпуск новостей. А дальше мы все это вместе с вами обсудим.
2: По сути дела.
3: музыка нас связала. Слушайте Александра Анатольевича и Александра Нуждина в программе «Настоящий хит-парад» на радио «Комсомольская правда».
4: Сергей Шнуров сочинил гимн для всех работяг, оставшихся летом без отпуска. В песне 24/7 поется: «Мне обещали мой отпуск в июле, но обманули, как всегда. Понятно, фигли». В общем, всем труженикам и стахановцам, которые проводят теплые деньки не на пляже, а на душной работе, посвящается. Ленинград. 24/7.

0: Каждую субботу в 10 часов утра и каждое воскресенье в 8 часов вечера по московскому времени на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Новости на радио «Комсомольская правда».
1: В Великих Луках 20 часов 30 минут. В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. В сквере на улице Лизы Чайкиной в Великих Луках установили новый современный арт-объект. Его изготовили сотрудники завода «Микрон» по инициативе городской молодежи. Идея родилась благодаря самим жителям города. Сейчас сквер продолжает преображаться в рамках федеральной программы формирования комфортной городской среды. Сегодня его состояние оценили активисты партийного контроля «Единой России». Актуальные вопросы здравоохранения обсудили на совещании с главными врачами государственных медучреждений в рамках рабочего визита губернатора Михаила Ведерникова на юг области. Отмечено, что в регионе последовательно обновляли инфраструктуру и оборудование, усиливали первичное звено, занимались кадрами, меняли организацию медицинской помощи. При поддержке президента построен современный учебно-лабораторный корпус ПСКОВГУ. Выпускники первых двух курсов уже работают в областной системе здравоохранения. Губернатор обратил внимание и на изменения в организации самой системы. Созданы 4 крупные межрайонные больницы с развитой филиальной частью. Объединили управленческие, кадровые и финансовые ресурсы. Теперь важно грамотно всем этим пользоваться, подчеркнул глава региона. На территории благоустроенного пляжа в Невеле состоялся турнир по пляжному волейболу между командами Невеля и Себежа. Депутат Госдумы Александр Козловский сообщил, что у команды проекта по благоустройству пляжа уже есть планы по дальнейшему развитию территории. Предстоит определить, будет ли сформировано новое территориальное общественное самоуправление или работа продолжится на базе уже действующего. Для создания полноценного спортивного пространства необходима удобная входная группа, современные раздевалки и еще одна площадка для пляжного волейбола. Добавим, что ранее к благоустройству присоединились активисты из Невеля, Себежа и Великих Лук, местные жители, молодежь, представители Ассоциации ветеранов СВО и Молодой гвардии.
0: О валютах.
1: Доллар 85 рублей 1 копейка, евро 98 рублей 34 копейки, юань 12 рублей 63 копейки.
0: О погоде.
1: Сегодня в Великих Луках пасмурно, дождь, температура воздуха около плюс 16 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки ФМ.
0: Не бойтесь говорить правду. На радио «Комсомольская правда» стартует проект «Накипело». Каждый слушатель может позвонить в прямой эфир и за 2 минуты рассказать, что его волнует. Политика, экономика, соседи, личная жизнь. У нас найдется место для любой вашей темы. С вас искренность, с нас время в эфире. По будням в 10 часов вечера по московскому времени. Звоните и рассказывайте то, что накипело. Телефон студии 8 800 200 ровно 9702.
2: По сути дела, Николай Стариков.
3: Возвращаемся в эфир «По сути дела». Продолжаем обсуждать визит Владимира Путина на Итуруп и на Курилы. Главный вопрос – почему возопила Япония, и будем ли мы задерживать танкеры или какие-то другие торговые суда других стран в ответ на их агрессию?
4: Ну, давайте сначала доведем до конца логику истории, чтобы было понятно, почему Япония играет в эту игру. Значит, капитулировав, Япония, по сути, отдала себя на волю победителей. А дальше между победителями началась холодная война. По сути, Запад потребовал, чтобы Советский Союз ему подчинился, Сталин отказался, Фултонская речь Черчилля, размежевание по всему миру. В итоге, это, что касается Дальнего Востока, в 1951 году был подписан так называемый Сан-Францисский договор. Понятно, что он подписан в США, Сан-Франциско. 48 государств и Япония подписали мирный договор. Ну, казалось бы, здорово, прекрасно. Но на этот договор, на подписание этого договора не позвали. Сейчас вам прочитаю, кого вообще не позвали. Китайскую Народную Республику. Почему? Потому что в тот момент Соединенные Штаты Китаем считали Тайвань. Дальше КНДР, то есть Северную Корею, по той же самой причине, потому что они признавали Южную Корею. Монголию не познавали. Вьетнам, Индию, Бирму. А Советский Союз, Польша и Чехословакия присутствовали там, но не подписали этот договор, потому что союзники вели себя как шулер. Значит, в чем была, как говорится, вот, подвох в чем? В этом договоре с Сан-Франциском, который Советский Союз не подписал в итоге, было написано, что Япония отказывается от своих прав и там перечисляются различные территории. Нас касались только Южный Сахалин, который перешел к Советскому Союзу, и Курилы. Но не было написано, в пользу кого Япония отказывается от своих территориальных притязаний на Курилы. Советский Союз, значит, требовал изменить договор, отказали, Советский Союз не подписал. Советский Союз требовал, чтобы там китайских товарищей позвали, потому что это, по сути, сразу после создания КНР, это тоже важная дипломатическая позиция. И в итоге Япония придумала себе новый географический термин. Они говорят, да, Курилы ваши, а вот это не Курилы, а это северная территория. И они требуют северной территории. И вот под этим предлогом дальше вот эти демарши, истерики, накачивание каких-то там националистических чувств, разговоры о том, что отношения России и Японии будут ухудшаться и так далее и тому подобное. Всегда хочется сказать, японские соседи, у вас на территории американские огромные базы. Вы оккупированы американцами. Об этом еще даже товарищ Сталин говорил в свое время. И мы, честно говоря, должны рассматривать как постоянное будирование и вот накачивание курильского вопроса в сторону Японии, как способ отвлечь внимание японцев о том, что они оккупированы. Потому что Курилы не играют никакой важнейшей роли для Японии, как обретение полной национальной независимости от оккупировавших их Соединенных Штатов Америки. Отсюда, кстати, вытекают стеснения японских премьеров и политиков назвать, что Соединенные Штаты сбросили атомное оружие на Японию. Ведь это же стеснение и понимание того, что если ты будешь это говорить, у тебя не будет политической карьеры, потому что хозяин барин, он Соединенные Штаты Америки. Вот сейчас были очередные годовщины сброса бомб на Хиросиму и Нагасаки. Вот мэр Нагасаки, вместе выступавший с премьером, они ничего не сказали. Вот просто бомба какая-то сама упала. Вот мэр Нагасаки набрался мужества и действительно назвал, чья была бомба. Поэтому, дорогие друзья, внимательно следим за его карьерой. Что там с ним будет дальше? Я, честно говоря, об этом беспокоюсь. Вот суть того, что происходит. Теперь несколько слов о том, что сказал наш президент и почему на это отреагировали очень жестко. Дело в том, что Балтийское море, посмотрите его конфигурацию, там море, состоящее из огромного количества стран НАТО. Они пытаются так говорить, это типа, то есть как Маре Ностром, наше море, как у римлян когда-то Средиземное. Черное море, там тоже большое количество стран НАТО находится, там Конвенция Монтрю. А в Тихом океане наш Тихоокеанский флот и большое количество транспортов, которые везут что-нибудь к какой-нибудь стране НАТО. И все они в силу географии должны проходить так, что, в общем, удобно остановить, посмотреть, задать вопрос, хорошо ли у них со страховкой, как у них дело с охраной окружающей среды, не являются ли они каким-нибудь там супертеневым или каким-нибудь подводно-теневым флотом и так далее и тому подобное. Но в море же не будешь задавать все эти вопросы. Поэтому, знаете как это, там разберутся, корабль останавливается, идет в российский порт, дальше российский суд принимает решение об аресте этого судна, если есть какие-то вопросы, и начинается вся эта процедура. Вот это будет происходить, если кто-то будет пытаться аналогичные вещи делать с нашими кораблями. Вот в чем суть заявления Путина. А поскольку у британцев, у французов, там, у всевозможных немцев нет судов в той части света, это вызвало у них беспокойство. Вот как бы нашли слабое их место.
3: Да, и это будет достаточно серьезная эскалация. Как вы думаете, к чему это может привести? Какая может быть реакция с их стороны?
4: Знаете, я уже говорил, повторю. Нас все время загоняет ситуация, когда решение о чем-то таком, ну, знаете, там, например, ударом ядерным оружием или там каких-то серьезных шагов мы должны принимать. Давайте дадим это возможность им это сделать. Захватили британское судно. Ну, что вы будете делать, британцы? Чего? Что вы будете делать? Войну России объявлять? Пусть у них будет необходимость выйти и объяснить своим избирателям, своим подданным, кому угодно, что происходит и почему Россия так реагирует на то, что вы делаете. Потому что Россия уже 25 раз предупредила, уже достаточно. Уже надо что-то делать. Пусть они принимают решение. Пусть они принимают решение о войне, ударе и получат, собственно говоря, то, что заслужили.
3: То, что и просили, да.
4: Они понимают, что российское руководство очень ответственное. И такие решения, ну, вы понимаете, что крайне сложно принимать. Я предлагаю передать им это. Вот остановили судно. Мы тоже остановили судно. Два. Дальше суд, разбирательство. И орите, кричите о агрессивности России сколько хотите. И принимайте решение вновь захватывать судно. Мы еще два остановим ваших. Вот, я бы предложил...
3: Это вот очень интересно. Наши противники пытаются заниматься пиратством, и мы просто можем ответить им законными остановками, которые, в общем-то, являются примерно таким же ответом, зеркальным ответом на их пиратство.
4: И здесь... слово зеркальное, да? Но, по сути дела, что? Об этом, опять же, говорил и президент, и министр иностранных дел. Евросоюз сам создал закон, который позволяет ему беззаконно остановить судно, взять это судно, его конфисковать, продать товар, а деньги передать киевскому режиму. Но закон сам по себе является просто легализацией пиратства. Ну, как в свое время, да, были пираты, а если им выдавали определенное разрешение какого-нибудь монарха, они становились
3: гаперами. Да? Ну, по сути, благородными господами, да, только на службе у короля.
4: Поэтому это игра, в которую можно играть в обе стороны. А Тихий океан – это удобная игровая площадка с нашей точки зрения, где нам удобно забивать голы в ворота противника.
3: Да, и мы действительно будем забивать и перейдем к другим играм на таком южном полушарии, играм с Ираном, ролевым играм Дональда Трампа, который поручил Пентагону существенно сократить совместные военные учения США с Южной Кореей. Назвал их враждебным сигналом для КНДР. Оказывается, Трамп-то с КНДР дружит. Он уже несколько фотографий себе в социальные сети запостил, какие они друзьяшки-друзьяшки с господином Ким Чен Ыном. Причем на некоторых фотках Ким Чен Ын смотрит на Трампа очень недобро. Но он говорит, ну вот это просто плохая фотография, но мы очень дружим. Но дело в чем? Оказывается, США совершенно недовольны решением Сеула, который отказался помогать США в вопросе денуклеаризации Ирана. Говоря просто, США хотели повоевать с Ираном руками Южной Кореи, южнокорейцы отказались, и тут внезапно началось сближение с Северной Кореей. К чему это ведет, и вообще, что это за шапито, когда президент США, который столько лет вообще не признавали Северную Корею, были кардинальными ее противниками, и Северная Корея говорила о том, что это чуть ли не главная угроза Северной Кореи, и вдруг США друзья Северной Кореи. Что это за ролевые игры?
4: Я хочу успокоить наших слушателей. У России и Корейской Народно-Демократической Республики союзный договор. Это настоящий военный союзный договор, где у каждой из сторон есть необходимость воевать в случае нападения на партнера по этому договору. И корейские друзья уже, вот, вы знаете, в Курской области России помогают.
3: Это долг отдали, да, с честью.
4: Да. Так что здесь это все происходит в сфере пиара. И не более того. Что на самом деле? Заявления Трампа призваны, построить Южную Корею. Ни его сближения с Пхеньяном, с Северной Кореей, конечно же, не будет. Трамп просто сэкономит немножко на учениях. А у США с Южной Кореей есть договор, где есть определенные военные обязательства. Поэтому, что бы Трамп ни говорил, Трамп уйдет, а договор останется. Так что, как говорится, поменьше обращайте внимание на заявление Дональда Трампа. Вот он там и Армузский пролив назвал, типа территорию Соединенных Штатов Америки. А полгода назад постил себя в обнимку с пингвином, где он идет по Гренландии. Ну, вот так и идет дальше с пингвином по Гренландии. Это просто картинки. За ними нет никаких политических...
3: Собственно, веселые политические картинки мы продолжим обсуждать в следующей части. Оставайтесь с нами, мы недолго.
2: По сути дела.
0: Реклама.
5: Мы открылись. Бар-бильярд на Дьяконова 1В. Здесь не бывает скучно. Собраться теплой компанией, обсудить новости, посмотреть главные матчи мира на удобных диванах, а затем сыграть партию в бильярд. Что может быть лучше? Ну и, конечно, вкусное меню для долгих посиделок. Сытные стрипсы, картофель по-деревенски, мясные и сырные закуски и большой выбор напитков. Приходите играть, смотреть и побеждать вместе с нами. Бар-бильярд на Дьяконова 1В. Первый этаж.
6: Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
7: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
1: Востоковед Николай Севастьянов о последствиях от возможного распада Ирана.
8: На мой взгляд, на перспективе от этого проиграют так или иначе все. Именно поэтому сегодня даже такие государства, как Саудовская Аравия, который с Ираном всегда находился в очень плохих отношениях, пытается давить на Америку, чтобы вот этой масштабной военной операции не было. Не потому, что саудиты вдруг полюбили иранцев, они их не любят, а потому что саудиты, как государство, которое находится там же, прекрасно осознает те риски, которые получат все и которые коснутся абсолютно всех. Никто этого не избежит. Это будет катастрофа, которой не было, если Иран начнет распадаться. Коснется не только региональных игроков, но и надрегиональных. И нас это тоже так или иначе коснется. И Европу это коснется. Никто не останется в стороне.
2: По сути дела, Николай Стариков.
3: Возвращаемся в эфир «По сути дела». Наша следующая тема очень такая политически яркая. Верховный суд сегодня подтвердил, партию «Яблоко» все-таки снимают с выборов, и ЦИК уже убрал ее из бюллетеня голосования на выборах в Государственную Думу, которые пройдут 18, 19 и 20 сентября. Собственно, ваши комментарии, Николай Викторович.
4: В прошлом выпуске программы, дорогие друзья, мы обсуждали эту тему. Причины снятия партии «Яблоко» были объяснены судом. Это иностранное финансирование, нарушение прав. В основном иностранное финансирование. Я просто хотел объяснить, как это будет выглядеть наглядно. Потому что, опять-таки, согласно российскому законодательству, вот после того, как прошла жеребьевка партии, а вы каждый гражданин, пришедший на выборы, получит бюллетень с, значит, партийным списком. Вот после того, как партии расставили, по-моему, 11 было, они получили номера, соответственно, уже в своей агитационной продукции уже партии начали объяснять, какой у них номер своим избирателям. Поэтому, если какая-то партия, а это первый раз в российском на законодательстве, если какой-то партийный список снимается, это первый раз вот такое случилось, то другие партии номера не меняются. Почему? Ну, потому что уже это все используется. Поэтому в бюллетене будет первый номер, и дальше там вот будут номера других партий. А партия, по-моему, второй номер была, значит, после первого сразу будет третий номер. И дальше. То есть для избирателя, в общем, ничего не изменится. Единственное, вот, дорогие друзья, не удивляйтесь, что одной цифры не будет.
3: Это будет 1-3, все правильно, «Яблоко» имело...
4: Да, это была как раз цифра снятого партийного списка этой партии. В общем, тут больше, мне кажется, добавить нечего. И, судя по риторике руководства «Яблока», они еще собираются подавать какие-то апелляции. Но мне кажется, что здесь, наверное, вряд ли им удастся изменить эту ситуацию.
3: Да, действительно так. И последний вопрос, вопрос куда близкий к нашим слушателям. Бегут ли зумеры от ответственности? Дело в том, что в ведущих медвузах России, там это Сеченовка и имени Пирогова и так далее, на 10 августа оказался недобор на бюджетные места в ординатуре. В ведущих вузах, напомню. В некоторых вузах перебор, 300-бальники не могут поступить. Хотя общий конкурс в медвузы вырос. Причиной называют новый закон, по которому все бюджетные места в ординатуре стали целевыми. То есть после того, как ты отучился, ты отрабатываешь до 3 лет в государственных учреждениях общего медицинского страхования. Страхование или получаешь крупный штраф. История примерно такая. Что это? Все-таки зумеры боятся ответственности или закон слишком жесткий? В чем дело?
4: Андрей, вы сказали, примерно такая история. Я перед нашей программой поговорил с несколькими своими знакомыми, которые практикующие врачи, практикующие преподаватели медицинских вузов, ну, те, кто хорошо знает ситуацию. Но поскольку я сам врачом не являюсь, поэтому прошу меня простить, если чуть-чуть как-то неверно изложу ситуацию. Итак, главная причина проблем, как ни странно, это низкая заработная плата врачей. Врач – это призвание. Ну, согласитесь, что когда человек идет вот в эту сферу, это служение людям, это благородно. Но либо человек смотрит еще на заработную плату, которая ему предлагается. И вот сейчас был принят закон, который предлагал тому, кто идет на бюджет в медицинский вуз, потом 3 года отработки, как это было в советское время.
3: Ну, в какой-то поликлинике, условно говоря, да, педиатром или кем-то еще?
4: Да, я тоже учился в свое время в ВУЗе, в Ленинградском инженерно-экономическом институте имени Тальмира Тольятти. И просто мое обучение пришлось на слом Советского Союза. Поэтому у нас распределения уже как такового не было. Я закончил ВУЗ в 92-м году. Если бы не эта геополитическая катастрофа 20 века, меня бы тоже куда-то распределили, я должен был бы поехать и поехал бы. Вот, смотрите. Есть люди, которые должны идти на бюджет, или хотят, или могут идти на бюджет, и у них впереди распределение. Они не знают, куда их отправить. Есть еще так называемые целевики. Вот эту категорию, на самом деле, она сейчас большая. Мне кажется, что они достаточно сильно рекламировали, потому что многие не поняли, что это означает. Это означает следующее. Вы не просто идете на бюджет. Вы идете учиться на бюджет от какого-то медицинского предприятия, и именно туда пойдете работать по окончании 6-летнего обучения врачом. Вот так это выглядит. И третье, пожалуйста, можно учиться за деньги, и тогда у вас нет никаких обязательств по отношению к государству. Тут возникает вопрос, сколько ее что стоит? Вот опять-таки, мне сегодня сказали, Сеченовский университет, 1 год первый курс обучения стоит 1 100 000. Помножьте на 6, и обычно еще за эти 6 лет вырастает цена за обучение. Если человек пошел учиться на бюджет, а потом не хочет отправляться на, так сказать, вот, распределение, то он должен выплатить эту сумму еще с каким-то штрафом. Ну, вы тоже можете себе представить, какая сумма. Вот совокупность факторов. Маленькая зарплата, неясность ситуации с целевиками и определенная боязнь взять на себя обязательство либо уехать куда-то, либо заплатить очень круглую сумму, привело к тому, что на бюджете в медицинских вузах сейчас случился недобор. Вот именно совокупность этих факторов. Думаю, что начинать нужно, конечно же, с увеличения заработной платы врачей. Ну, давно уже всем народам об этом, что называется, говорим, потому что это одна из самых благородных
3: важных. Но у нас достаточно много программ. У нас во многих регионах ты приезжаешь, тебе дают, сразу автоматически оплачивают жилье. Все стараются как могут, какие-то дополнительные выплаты врачам, все такое. Понятное дело, что какой-нибудь педиатр, особенно в небольшом медпункте где-нибудь в селе, да даже, если честно, вот в моем родном городе, в Ставрополе, какой-нибудь педиатр, ну, получает совсем небольшие деньги. Но
4: отработать 3 года... Я бы сейчас говорил про конкретные цифры. Вот смотрите, как выглядит ситуация. Она, мне кажется, с головы на ноги, так сказать, не поставлена до сих пор. Она стоит на голове. Потому что если человек едет в отдаленную местность, то он должен получать большую или большую заработную плату, чем если он работает в центре. Ну, вспомните, в советское время люди ехали на севера, как говорили, да, там строили БАМ, еще сложные условия работы, отдаленность, там, мало комфорта.
3: И получали гораздо большие деньги.
4: И получали там деньги, там, 600-700 рублей, понимаете, при зарплате 150, в лучшем случае 200. А сейчас ситуация какая? в Москве врач получит больше. Если он поедет куда-то в регион, он получит меньше.
3: Причем в Москве врач может получит не просто больше, а мне кажется, в пару-тройку раз.
4: Ну вот, пару-тройку раз. И поэтому эта ситуация должна быть наоборот. Я не предлагаю уменьшать заработную плату нашим уважаемым докторам в крупных городах. Давайте, наоборот, увеличивать заработную плату докторам в отдаленных местах. И тогда, собственно говоря, мне кажется, желающих по окончании распределения, то есть даже если тебя распределили куда-то далеко, то ты хотя бы деньги будешь получать больше. Вот это тебе как-то компенсирует, если там, ну, вдруг тебе там не понравилось.
3: Ну, мне кажется, мы здесь можем закольцевать нашу передачу. Я предложу присоединиться к вам и предложу, кроме врачей, мне кажется, вообще есть две самые главные профессии, кому надо увеличивать зарплату. Это учителя и врачи. И вот как раз, возвращаясь к Канье Весту, чтобы никто не пришел на концерт человека, который занимается такими вещами, нам нужно увеличивать грамотность, увеличивать образованность людей, чтобы в образовании работали лучшие, чтобы они, люди, не работали там какими-то репетиторами, а шли в школу учить. Для этого нужно, чтобы была большая зарплата учителя. Чтобы у нас были заполнены больницы, поликлиники и так далее, нужна большая зарплата врача. И в этом случае вот эти две профессии, они спасут Россию, потому что у нас будут умные дети и здоровые. Все.
4: Андрей, я с вами полностью соглашусь, что доктор – это не та профессия, которая помешает посетить концерт исполнителя, который так относится к главному врагу нашего народа. А вот учитель – это тот, кто сможет предотвратить подобную вещь за много лет. За много лет до этого просто объяснить, что есть хорошо, что плохо, что возможно, что нет. И тогда, ну, ведь на самом деле мы даже за последнее время наше видели много раз, когда общественное мнение выражало свое отношение к определенным артистам из-за определенного их поведения. Ну, давайте вспомним там, дело Ларисы Донина. Да, там было общественное порицание, определенно выраженное в непокупке билетов. Да, другие какие-то исполнители. То есть всегда публика, зритель, они выражают свое отношение. Но они должны понимать, что происходит.
3: Николай Викторович, я хотел бы вам еще один вопрос задать. Все эти тенденции, понятно, что мы можем говорить, я всегда всю жизнь за повышение зарплаты и врачам, и учителям, мы можем это говорить, но сейчас время сложное, и вот созданы такие условия, чтобы все-таки заполнялись наши поликлиники и больницы, хорошо это или плохо. Да, может быть, меньше пойдут учиться. Да, может быть, придется отработать 3 года там. Да, нужно повышать зарплаты учителям и врачам, и государство это знает и работает над этим. Но должны ли люди отработать эти 3 года? Правильный ли это закон? Вот что главное.
4: Ну, закон нужно либо добавлять, либо менять, потому что ситуация сложилась именно такая. Но здесь тоже вопрос воспитания. Вопрос воспитания и вопрос справедливости. Мы с вами пришли к одной точке зрения, дорогие друзья. Я думаю, что вы разделяете. Но обсуждение того, что, по сути дела, происходит, мы с вами продолжим в следующей программе.
3: Всего доброго.
2: По сути дела.
0: Реклама.
6: Здоровая нервная система, сердце, сосуды и нормальный уровень холестерина важны в любом возрасте. Поддержать организм помогает лецитин. Но важно не только, что вы принимаете, но и кто это производит. Ubix Pharm – единственный производитель лецитина полного цикла. Натуральное сырье, инновационные технологии, контроль качества от начала и до конца. Наш лецитин от Ubix Pharm. Приобретайте наш лецитин от Ubix Pharm на маркетплейсах и в аптеках вашего города. БАД не является лекарственным средством.
9: Неважно, какая у тебя программа на ближайший день или вечер. Важно, что журнал «Телепрограмма» всегда под рукой. Просто и доступно о шоу-бизнесе, моде и любви.
10: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
11: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
12: Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
13: «Вся правда о лете» на «Радио Комсомольская правда». Лев Толстой летом занимался тяжелым крестьянским трудом. В Ясной Поляне он лично косил траву наравне с мужиками и ходил босиком ради единения с природой. «Жаркая пора» на радио «Комсомольская правда».
14: В Москве 9 вечера. В Ижевске 10. В Иркутске 2 часа ночи. В Магадане 5 утра.
15: Новости на радио «Комсомольская правда».
16: Студия Ирина Рогова. Здравствуйте.
17: Эксклюзив.
16: Поддерживая Украину, Запад оплачивает терроризм в Европе. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявила официальный представитель МИДа России Мария Захарова. Дипломат подчеркнула, ее сильно удивляют подобные действия Брюсселя, поскольку в последние десятилетия все европейские лидеры только и говорили, что об обсуждении терроризма в ООН принимались разные резолюции, создавались комиссии и организации по борьбе с терроризмом, а теперь Европа сама спонсирует теракты, которые оборачиваются и против нее самой.
18: О политике.
16: США изучают возможность сокращения военного присутствия на Ближнем Востоке. Американская администрация готовит такой план после завершения войны против Ирана, пишет «Вашингтон-Пост». По сведениям источников издания, военное министерство США уже направило сигнал о том, что оно может не прибегнуть к восстановлению баз. Газета подчеркивает также, что речь пока не идет о полноценном пересмотре военного присутствия США на Ближнем Востоке.
19: О медицине.
16: В Госдуме призвали обеспечить всех больных диабетом системами мониторинга глюкозы. На первом этапе, отмечают авторы инициативы, федеральную гарантию следует распространить на взрослых пациентов с сахарным диабетом первого типа. В дальнейшем мера может быть предусмотрена и для пациентов с другими формами заболевания. Сейчас, подчеркивают парламентарии, такие системы выдаются детям и беременным женщинам. Для остальных категорий граждан мера поддержки на федеральном уровне не закреплена, но может оказываться на уровне субъекта, если в нем предусмотрено региональная программа.
20: О нововведениях.
16: Минцифры планируют расширить способы подтверждения личности на экзаменах в ВУЗе. Учащиеся смогут использовать единую систему идентификации, аутентификации в инфраструктуре, а также национальный мессенджер МАКС. Об этом говорится в проекте постановления правительства. Ранее студенты могли подтверждать личность на экзаменах с помощью единой биометрической системы.
21: Об интернете.
16: В России пользователи пожаловались на массовые проблемы с доступом к сайтам, говорят данные сервиса Down Detector. Люди жалуются на проблемы с маркетплейсами, нейросетями, мессенджерами, соцсетями и другими сервисами, в их числе Т-банк, Ростелеком, ВК и Steam. Больше всего жалоб поступает от жителей Москвы и Санкт-Петербурга.
22: О валютах.
16: Официальный курс доллара 85 рублей 16 копеек, евро 98 рублей 73 копейки, юаня 12 рублей 62 копейки.
23: О погоде.
16: В Москве сейчас плюс 21, облачно, с прояснениями. В Санкт-Петербурге 15 градусов выше нуля, пасмурно, без осадков.
24: Клиника года 2026. Разговариваем с членами жюри премии о том, как сейчас развивается медицина.
25: Здравствуйте, друзья! Вы слушаете радио «Комсомольская правда». У микрофона Юрий Кораблев. И сегодня у нас широкий состав. В студии находится 4 человека. Один человек находится с нами на связи онлайн. Давайте начнем, дорогие друзья. Сегодня у нас разговор посвящен премии «Клиника года» и старту народного голосования. Я напомню, что премия «Клиника года» – это наше желание обратить внимание широкой аудитории и профессионального сообщества на лучшие медицинские учреждения и специалистов. Давайте я представлю, кто же находится сегодня в студии радио «Комсомольская «Правда», Николай Аркадьевич Дайхес, директор сложной аббревиатуры ФГБУ, НМИЦО, ФМБА, Россия, доктор медицинских наук, профессор, председатель комитета по предпринимательству в здравоохранении и медицинской промышленности Торгово-промышленной палаты России. Николай Аркадьевич, здравствуйте.
1: Добрый день.
25: Да, здесь, в этой студии, находится Виктор Александрович Дмитриев, председатель общественного совета при Федеральной службе по надзору в сфере здравоохранения, генеральный директор Ассоциации российских фармацевтических производителей. Виктор Александрович, здравствуйте.
1: Добрый день.
25: Муслим Ильясович Муслимов, член Общественной палаты России, заместитель председателя экспертного совета Госдумы России, уполномоченный по медицине при бизнес-омбудсмене Москвы, председатель Национальной ассоциации управленцев здравоохранения. Муслим Ильясович, здравствуйте. Здравствуйте.
3: Добрый день.
25: И Олег Олегович Янушевич, ректор Российского университета медицины Минздрава России, академик РАН, главный внештатный специалист, стоматолог Минздрава России. Олег Олегович, хорошо ли вы нас слышите? Я вас приветствую.
4: Добрый день, хорошо вас и прекрасно слышу, и мне очень приятно быть в такой компании.
25: Спасибо, мы вас тоже хорошо слышим. Я надеюсь, нам всем приятно находиться в этой компании. Значит, первый мой вопрос, он обращен ко всем. Давайте будем, наверное, отвечать в таком же порядке, для того, чтобы и мы не запутались, и слушатели, да, поняли, кто же это говорит. Но я все-таки буду обращать внимание. Россияне хотят качественную медицину. Все мы хотим качественную, хорошую медицину. А что это такое? Какие критерии у качественной, хорошей медицины? Николай Аркадьевич, с вас начнем.
1: Ну, вы знаете, я думаю, я в первую очередь выражу мнение всех моих коллег и товарищей, которые присутствуют сегодня в студии и онлайн, что поблагодарить нашу любимую комсомолку, с которой каждый из нас, ну, мы кто постарше, мы с ней выросли на протяжении всей своей жизни. Вот. И сегодня комсомолка является крупнейшим изданием в нашей стране. И отрадно, что вы нас пригласили и, так сказать, уделяете внимание тому, чему, наверное, больше всего порой беспокоит вашу многомиллионную армию подписчиков, это вопросы охраны здоровья и медицинской помощи.
25: Здоровье самое главное.
1: Да, сегодня и мы отрадно отмечаем, что, несмотря на все сложности и испытания, которые проходит наша страна, у нас здравоохранение остается сегодня одним из лучших в мире, особенно если брать федеральные наши клиники, если не лучше. Это было всегда так, и я надеюсь, в этом же тренде будем двигаться и сейчас. Что касается премии и вашего вопроса конкретно. Безусловно, мы говорим о качестве медицинской помощи. Оно, как я уже сказал, у нас на федеральном уровне достаточно высокое. У нас есть прекрасные клиники и в регионах нашей страны сегодня. При этом у нас есть очень много премий, которые, значит, и на федеральном уровне, и на местном, которые отмечают то или иной уровень качества медицинской помощи. В чем новация, мне кажется, этой премии, и за что отдельно еще раз спасибо «Комсомольской правде». Это, вы понимаете, лечение любого пациента, и я думаю, коллеги со мной согласятся, состоит из двух частей. Это непосредственно оказание самой медицинской помощи и отношение к больному, пребывание его в клинике и все, что с этим связано. И поверьте, что если человек лежит в... Его могут прекрасно даже лечить. Но если там плохое отношение со стороны персонала, если плохие условия нахождения в стационаре и так далее, понимаете, то он просто потом не придет в эту клинику, даже при том, что там хорошо лечит. Или уж придет в каком-то крайнем случае. И мне кажется, что вот премия, которой комсомолка озадачилась, именно качество вот в этом отношении оказания помощи, это очень важно. Потому что мы всегда декларируем и говорим так, клиницисты, и в хирургии у нас это особенно, да и не только, и в терапии также, что пациент является нашим, по сути дела, партнером в его лечении, в борьбе с его болезнью. Понимаете, что он наш союзник здесь, пациент. Потому что врач, как бы он ни старался, если пациент не будет помогать в борьбе с его заболеванием, сделать очень сложно. Мы порой говорим, у нас есть вещи, когда мы говорим, что 40% зависит от врачей, а 60% зависит от пациентов. Особенно, когда это касается детской патологии, то мы говорим, 60% это зависит от родителей. У нас героические родители, каждый может, наверное, эти примеры привести, когда они своих маленьких детишек помогают нам вытащить. Это вот это очень важное направление. Поэтому я хотел бы подчеркнуть и поблагодарить еще раз, что «Комсомольская правда», мне кажется, вот эта премия, она должна стать именно премией по оказанию вот такой помощи, отношения к больному. Духовное отношение к больному, понимание его, что он человек и так имеет проблемы с лечением, так сказать, нахождение в клинике, какие условия нахождения. У нас сегодня достаточно выделяется средств на здравоохранение, это мое глубокое убеждение, понимаете, на которых любой руководитель, даже на уровне зав. Отделением или выше, может создать условия нахождения пациента. Понимаете? Поэтому вот это, на мой взгляд, это очень и очень важное направление вот именно этой премии.
25: Это был Николай Аркадьевич Дайхес. Обращаюсь к Виктору Александровичу Дмитриеву. Тот же самый вопрос для вас. Какие главные критерии, ну, качественной, хорошей медицины?
0: Я соглашусь с Николаем Аркадьевичем, что здесь важно качество совместить с удовлетворенностью пациента. Вот я представляю здесь общественный совет при Росздравнадзоре, и к нам ежедневно приходит достаточно большое количество обращений. Вот если их структурно рассмотреть, то, наверное, процентов 90 – это все-таки жалобы. Причем жалобы не на качество оказания медицинской помощи, а именно на отношения внутри медицинской организации. Большая очередь, невозможность попасть к узкому специалисту. Так сказать, специалист не уделил достаточно, по мнению пациента, внимания его каким-то проблемам. Так сказать, разговаривал на повышенных тонах. Это все, может быть, напрямую не является медицинской услугой. Вот то, о чем говорится. Но это крайне важно для конечного излечения любой нозологии. И вот здесь, безусловно, что одним из критериев при оценке лучших клиник, они там идут по разным номинациям, будет как раз, я бы так сказал, внутренний дух этих медицинских организаций. Безусловно, крайне важно это непосредственно само качество оказания медицинской помощи, но вот этот внутренний дух, он будет, ну, иметь существенный вес при определении победителей в разных номинациях.
25: Это Виктор Дмитриев. Обращаюсь к Муслиму Муслимову. Муслим Ильясович, форма или содержание? И как сделать, чтобы и форма содержания, они как-то, ну, шли параллельно, скажем так?
2: Как говорят в КВН, или. Вы знаете, это неотъемлемая часть, большой-большой составляющей, который наш пациент на себе оценивает, чувствует при прохождении медицинской услуги, медицинской помощи, медицинской организации. Поэтому мы это не разделяем. Бывает так, что помощь оказана очень качественно, системно. И у меня есть много примеров, но чтобы сейчас не растягивать эфир, приводить их не буду. Когда спасли конечность, если коротко, вот поверхностно один из примеров, бабушки и бабушку выписали через неделю, значит, а другой также в другом медицинском учреждении сделали ампутацию, а выписали через месяц. И одна крайне благодарна, но осталась без конечности, а другая, собственно, неблагодарна, потому что не дали полежать в течение месяца, выписали в течение недели, но помощь оказана качественно. В первом случае врачи или вот сервисная часть не всегда объясняют о том, что такого рода быстрые системные подходы, инновационные, которые не продолжительно, так скажем, взаимодействуют с пациентом, они современные, правильные и как раз несут важную стезю в системе здравоохранения. Поэтому сервисная часть, она лежит в плоскости коммуникации с пациентом, она основная, на наш взгляд. Да? И очень хорошо то, что комсомолка обращает внимание на инновационные подходы взаимодействия.

0: Коммуникация с пациентом, она, на наш взгляд, является немаловажным. И хорошо то, что Комсомолка смотрит на инновационные подходы, цифровизацию здравоохранения и взаимодействие с пациентом. И я надеюсь, что это будет отдельная номинация, которую мы, как эксперты, будем оценивать. Спасибо, Юрий.
1: Спасибо. Это Муслим Муслимов.
2: Продолжение через несколько минут. Клиника года 2026. Разговариваем с членами жюри премии о том, как сейчас развивается медицина. Комсомольская правда. Радио, которое не оставит вас равнодушным. Реклама. Комсомольская
3: правда. Читайте завтра. 35 лет ГКЧП. Если бы Ельцин стал президентом, Союз бы не развалился? 5 шагов, чтобы превратить квартиру в конфетку и сдать ее выгодно. Закулисье съемок нового сериала «Война и мир». Газета «Комсомольская правда». Узнаете больше.
4: Для лиц старше 12 лет.
2: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. «Война и мир». Преступление, наказание. Горе от ума. Кому на Руси жить хорошо? Что делать? И грянул гром. О, дивный новый мир. Книги всегда давали людям ответы на главные вопросы и рассказывали, что нас ждет дальше. Увы, в наши дни выделить время на чтение все сложнее. Но не расстраивайтесь. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров будет читать книги за вас. А потом рассказывать о самой актуальной и важной литературе в эфире радио «Комсомольская правда». Каждый четверг в 9 часов вечера и каждое воскресенье в 10 утра по московскому времени слушайте проект «Война, мир и книги». Программу о произведениях, которые меняют реальность. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Бери от КП максимум. Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере «Макс». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках. Клиника года 2026. Разговариваем с членами жюри премии о том, как сейчас развивается медицина.
1: Продолжаем разговор. У микрофона Юрий Кораблев. В студии радио «Комсомольская правда» Николай Аркадьевич Дайхес, директор ФГБУ, МИЦОИ, ФМБА, Россия, доктор медицинских наук, профессор, председатель комитета по предпринимательству в здравоохранении.
5: ОМВД по городу Великие Луки приглашает на службу в органы внутренних дел Российской Федерации граждан России в возрасте от 18 лет для замещения должностей младшего, среднего и старшего начальствующего состава, годных по состоянию здоровья и способных по своим моральным и деловым качествам выполнять задачи по охране правопорядка. По вопросам трудоустройства и оформления на службу обращаться по адресу: город Великие Луки, улица Комсомольская, дом 14, кабинет 322, телефон 30241.
6: Агентство «Светлый ангел» осуществляет профессиональную перевозку лежачих больных и людей с ограниченными возможностями. Автомобили оснащены специализированным оборудованием. Наш приоритет – ваше спокойствие и безопасность близкого вам человека. Телефон 911-388-21-22.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
7: Политолог Юрий Баранчик о желании Америки изменить миропорядок.
8: Американцы не хотят жить вот в этом мире, который был навязан им после 1945 года. И они почему-то сейчас почувствовали, что они могут это сделать. Вот эти усилия, по крайней мере, показывают нам всем, что мир достаточно был мифологизирован. И многие элиты, которые правили миром, они думали, что вот такое положение сохранится долго. Но мы видим вот на примере той же Сирии, Венесуэлы, возможно, сейчас Ирана, что пропорции сил именно они совершенно разные. Миром будут править по праву силы, то есть наступает эпоха посткиберпанка, и мы еще сталкиваемся с этим наяву. Американцы будут менять мировую политическую систему. Я думаю, они будут отказываться от ООН. Это уже все начали как бы признавать. Потому что, ну, собственно говоря, пропорция силы непонятна. То, что сейчас жиздится на старых каких-то нормах, да, на старом праве сил, оно утратило свою

0: силу. И нам для того, чтобы жить в этом новом мире, нам надо будет снова показывать свою силу.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда».
2: Страхуя себя либо за счет социальных гарантий государства, но стоимость тоже определяет в народе оценку качества оказания медицинской помощи, потому что люди не могут оценить, какие методы применяются, хорошие эти методы, для этого и нужен врач, клиника, который им посоветует или не посоветует. Но при этом применяемые методы люди оценивают, потому что люди, как и все, общаются, а ты себе какой сустав поставил, ты какой себе имплант поставил, тебя там на МРТ обследовали или на КТ, поэтому, естественно, люди это тоже оценивают, но в меньшей степени. Естественно, для людей очень важен комплексный подход к клинике, потому что, естественно, если, извините меня, помните, как по Райкину, да, это у меня не эффекты фикции, это у меня мозг, да, один пилит, другой мерки снимает, и, конечно, если в этой клинике не оказывается и не имеется комплексный подход к моему лечению, это уже вызывает у человека, ну, скажем так, ну, не совсем удобно. Естественно, персонал, и насколько персонал приветлив, насколько он аккуратно одет, это, естественно, люди оценивают, и тоже это закладывается в эту историю. Комплаентность клиники и врача, то есть я имею в виду, насколько клиника и врачи могут входить в комплаенс с пациентом для того, чтобы он начинал, продолжал лечение. Это тоже оценивается пациентами, и они прекрасно это понимают. Но как бы мы и много об этом не говорили, я считаю, что в центре любой клиники стоит врач, и на врача идут. Поэтому один из главных критериев для меня – это врачи, которые работают в этой клинике.
3: Да, спасибо большое. Это был Олег Янушевич. Следующий вопрос. Обращаюсь к Николаю Аркадьевичу Дайхису. Николай Аркадьевич, ну, премия «Клиника года» – это, наверное, в первую очередь про сервис. На ваш взгляд, насколько важна репутация для клиники? Насколько важно то, как отзываются о сервисе той или иной клиники, на ваш взгляд?
4: Вы знаете, я думаю, мы, во-первых, все-таки вот немножко слово «сервис», которое мы с вами вот определяем, немножко оно режет слух в медицине, да?
3: А какое правильно? Вот. Давайте правильно.
4: Отношение к пациенту.
3: Отношение к пациенту,
4: да,
3: давайте.
4: Понимаете,
3: заменим,
4: сервис
3: да.
4: – это немножко…
3: Это как автосервис немножко,
4: как автосервис,
3: да?
4: Не
3: да.
4: Только,
3: отношение
4: как,
3: к пациенту,
4: как, отношение
3: согласен.
4: Отношение к пациенту. Угу. Поэтому, безусловно, поверьте, вот я возглавляю Национальный центр вот, ларингологии, вы сказали, сложное название.
3: Очень.
4: Гораздо легче написать Федерального медико-биологического агентства. Ну, вот. И мы учреждение, которое во многом за последние 25 лет создавалось с нуля, 14 лет мы в этом здании. К чему я это говорю? Я это говорю к тому, что нужно было заработать авторитет. Хотя институту 90 лет, но это было достаточно давно. Ну, вот. Заработать авторитет. А зарабатывается авторитет очень непросто. Потому что у человека есть выбор. У нас сегодня человек, я хочу продолжить мысль моего коллеги, очень уважаемый для меня Олег Олегович Янушевич, вот, в отношении критериев. Абсолютно правильно Олег Олегович сказал эти критерии. Вот, но можно сказать, что очень сложно зарабатывать авторитет. У нас люди имеют полис обязательного медицинского страхования. И он может выбрать себе клинику. Ну, во всяком случае, так в идеале это звучит. Поэтому одним из критериев, у нас тоже есть критерии в институте, я не буду сейчас занимать время, но одним из критериев – благодарите и улыбайтесь каждому пациенту, что он с этим полисом ОМС, а у нас в институте порядка, наверное, 85, если не 90%, это бесплатное лечение по системе обязательного медицинского страхования, но это, конечно, естественно, высокие технологии ОМС, меньше, гораздо меньше платных услуг. Я не знаю, хорошо это или плохо, но это наша идеология. Поэтому с полисом человек может выбрать клинику. Вот. А для того, чтобы он выбрал, Значит, должно быть отношение от момента, когда он зайдет в поликлинику, зайдет в регистратуру или в приемное отделение, когда ему нужно лечивать. Вот там все начинается. От гардеробщика, который встречает. От человека, который, извините, убирает палаты, там, уборщик. Это слово тоже такое. Младший медицинский персонал. Да? От вот этого всего, вот, от первого впечатления. Поэтому репутация зарабатывается очень сложно. И на ей надо дорожить. И, конечно, мы, допустим, тут много ноу-хау. Мы смотрим все соцсети, что пишут о нас. Есть специальные люди, которые оценивают, что пишут в соцсетях. Естественно, если человек что-то напишет, мы тут же реагируем. То есть, должен быть тренд. И поэтому, возвращаясь к вашему вопросу и, опять же, к премии, очень важно, и мы сегодня говорили на заседании нашего оргкомитета премии, что вот эта премия, на мой взгляд, очень должна сильно подтолкнуть наши государственные учреждения. Потому что в негосударственных, в частных учреждениях, ну, человек уже заплатил при входе, и, естественно, там на первом месте порой выходит именно отношение. Вот там, конечно, можно говорить про сервис, да, вот это слово употреблять, там лечение по-разному. Ну, тоже прекрасно, мы дружим, замечательно, у нас крупные, особенно сетевые клиники. Вот. А в государственных клиниках, вот я надеюсь, что вот эта премия, и почему мы с таким охотой ее поддержали, что это позволит стимулировать наши государственные клиники, где порой лечение, да, замечательно, отношение к пациенту по-разному бывает. Поэтому вот чтобы государственные клиники именно в этом плане стимулировались в плане оказания доброго отношения к пациентам. И эта премия, я думаю, сыграет очень важную роль. И в конечном итоге это репутация. Пациенты возвращаются по там, где хорошо их лечат, и там, где к ним хорошо относятся. Потому что человек просто так, как я говорю своим коллегам, он приходит к нам не от хорошей жизни. Он приходит сам или, не дай бог, с больным ребенком, с проблемой. У него же есть проблемы. Усугублять ее не надо, а надо, наоборот, человека выводить, что все будет хорошо, и мы ему поможем. Поэтому вот это репутация.
3: Это Николай Дайхес. Обращаюсь к Виктору Дмитриеву. Насколько сегодня важна репутация для той иной клиники? Ну, про частный сектор, наверное, понятно, а вот про действительно государственную медицину, да? Как улучшить репутацию государственных клиник?
5: Вы знаете, сегодня делается достаточно много со стороны и федеральных органов власти, и региональных органов власти, и вообще оценка системы здравоохранения, она в KPI-ах у любого губернатора. Поэтому в первую очередь, конечно, обращают внимание на материальную составляющую. Но правильно говорил уважаемый Николай Аркадьевич, что материальная составляющая – это далеко еще не все. И сегодня, вот опять же возвращаясь к тем обращениям, которые приходят на электронную приемную общественного совета, мы видим, что масса вопросов, с которыми пациенты обращаются там и в Генеральную прокуратуру, и президенту пишут, и, так сказать, в правительство, это те вопросы, которые решаются на месте. Просто для этого, например, главному врачу надо в те часы, которые у него указаны для личного приема, быть на месте и в это время, так сказать, заниматься именно личным приемом, а не чем-то другим.
3: Спасибо. Это Виктор Дмитриев.
1: Продолжение через несколько минут. Клиника года 2026. Разговариваем с членами жюри премии о том, как сейчас развивается медицина. Сказано на радио «Комсомольская правда».
6: Политолог Павел Селезнев о том, к чему приведет торговая война между США и Китаем.
7: Мир переходит к китайскому циклу или периоду накопления капитала. Эра американская, она заканчивается. Такова жизнь, смена эпох. Поэтому вот подобного рода войны, фрагментация мира на макрорегионы, которые будут, с одной стороны, друг с другом очень жестко, я бы даже сказал, жестоко конкурировать, использовать даже абсолютно серые или запрещенные приемы, использовать частные военные компании под разными флагами, а по критически значимым значимым ресурсам, технологиям, направлениям будут, естественно, сотрудничать. Поэтому вот эта схватка или битва, она неизбежна. Имеется в виду двух гегемонов, гегемона уходящего и гегемона приходящего, то есть США и Китая. А с другой стороны, мы прекрасно понимаем, и жизнь научила, и история научила, ну, конечно, тех, кто готов учиться, что санкции и любые ограничения бьют в первую очередь очень больно по тому, кто их вводит.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». Что такое радио «Комсомольская правда»? Это 450 городов вещания в России. От Калининграда до Петропавловска-Камчатского. Это 2 миллиона FM-слушателей каждый день. Это 4 миллиона интернет-слушателей в месяц. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда». Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». Летом деревья растут быстрее, чем в любое другое время года. Жаркая пора. На радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
8: В студии Ирина Рогова. Здравствуйте.
1: О политике.
8: Москва при необходимости обеспечит защиту интересов российских журналистов, объявленных Генпрокуратурой Азербайджана в международный розыск. Об этом заявила официальный представитель МИДа Мария Захарова. Она отметила, Москва рассчитывает на диалог с Баку по оздоровлению информационного фона. Дипломат подчеркнула, заявление о необходимости насильственной смены власти в Азербайджане никак не связано с официальной линией Москвы в отношении Баку. Подобные призывы, по словам Захаровой, противоречат духу отношений двух стран, которые строятся на принципе взаимного уважения суверенитета и территориальной целостности.
1: Об атаках.
8: Глава МАГАТЭ призвал прекратить атаки объектов в Энергодаре. Рафаэль Гросси назвал худшим, что случалось в Запорожской АЭС, удар беспилотника по автобусной остановке в городе. При этом он не стал уточнять, кому принадлежит совершивший атаку беспилотник. Удар ВСУ по остановке в Энергодаре произошел сегодня. В результате один человек погиб, 17 пострадали.
1: О медицине.
8: Минздрав обновит стандарт лечения депрессии. В частности, будет предусмотрена возможность расширить привлечение специалистов перед назначением терапии. Как заявили в ведомстве, это позволит исключить противопоказания к препаратам, а также расширить список лекарств для лечения и немедикаментозных методов профилактики. В министерстве уточнили, что предусмотрят возможность лабораторных методов исследования в процессе лечения. Кроме того, Минздрав обновит список лекарственных препаратов для лечения депрессии.
1: Об интернете.
8: Сбой в работе Рунета вызван перебоями в подаче электроэнергии на крупном узле связи. Об этом сообщил ТАСС, доменный регистратор rec.ru. Перестало работать ряд сайтов, размещенных на нем. Электричество пропало в нескольких районах столицы. Люди жалуются на проблемы с маркетплейсами, нейросетями, мессенджерами, соцсетями и другими сервисами. По словам пользователей, страницы сайтов не загружаются полностью или выдают ошибку.
1: Обо всем.
8: Большинство россиян готовы взять питомца из приюта, еще четверть подобрать его на улице. Об этом говорят результаты исследования. Покупку животного у заводчика выбрали 5% участников опроса. Еще 9% пока в принципе не планируют заводить питомца. При выборе конкретного животного в приюте респонденты в первую очередь обратили бы внимание на питомца, который дольше остальных ждет хозяина, а также ориентировались бы на характер животного. Четверть участников исследования рассказали, что помогали бездомным кошке или собаке после просмотра фильмов или сериалов о животных.
1: О валютах.
8: Доллар 85 рублей 16 копеек, евро 98 рублей 73 копейки, юань 12 рублей 62 копейки.
1: О погоде.
8: В Москве плюс 21 облачно с прояснениями, в Петербурге плюс 15.
1: Клиника года 2026. Разговариваем с членами жюри премии о том, как сейчас развивается медицина.
3: У микрофона Юрий Кораблев. И сегодня у нас Николай Аркадьевич Дайхес, директор ФГБУ, МИЦО, ФМБА России, доктор медицинских наук, профессор, председатель комитета по предпринимательству в здравоохранении и медицинской промышленности Торгово-промышленной палаты России. Виктор Александрович Дмитриев, председатель общественного совета при Федеральной службе по надзору в сфере здравоохранения, генеральный директор Ассоциации российских фармацевтических производителей. Муслим Ильясович Муслимов, член общественной палаты России, заместитель председателя экспертного совета Госдумы России, уполномоченный по медицине при бизнес-омбудсмене Москвы, и Олег Олегович Юнушевич, ректор Российского университета медицины Минздрава России, академик РАН, главный внештатный специалист, стоматолог Минздрава России. Муслим Ильясович, а вообще репутация – это такая динамическая штука, да? То есть она падает, растет. Кто должен отслеживать, что происходит с репутацией? Это задача главного врача, коллектива, управленцев, которые стоят. Может быть, не надо за этим следить вообще?
9: Это, по сути, задача каждого из специалистов, который оказывает медицинскую помощь, работая с пациентом. Ну, по большому счету, какие бы управленцы ни были, если врач допускает возможность грубости или возможность неточности или разницы, так скажем, в формулировках или в недопонимании этих формулировок со стороны пациента, то, конечно, пациент в этом плане дает оценку не всегда положительную. Фактически, есть очень выражение, которое мне очень нравится, когда в кабинете присутствуют три сущности – это врач, пациент и болезнь, ну, или там три единицы, которые можно оценить. Если врач на свою сторону перетянет пациента, тогда они вдвоем побеждают болезнь. Это идея не моя, это высказывание классика в здравоохранении. Поэтому вот этот репутационный формат, он прям таким ярким шлейфом идет за врачами, которые несут за собой школы медицинские. И пациент, приходя в кабинет, уже сразу автоматически понимает, что это тот специалист, который ему поможет, и он с ним вместе достигнет результата. Очень хорошее выражение, которое также нужно сказать, что некоторые врачи говорят: «Это не мой пациент», или «Это не мой случай», или там, «Это кому-то другому», так скажем, да? Потому что у нас все равно есть сегментация, так или иначе, по специальностям, да, по направлениям. И нас в свое время вот в том университете, который возглавляет Олег Олегович, я выпускник университета, тогда он назывался имени Семашко, и можно говорить о том, что формат взаимодействия, вот та модель, которая настроена позитивно на, значит, этот нужный ракурс, всегда дает конечный положительный результат. Поэтому врач отвечает за свою репутацию. Да, существуют юристы, да, существуют управленцы, да, существует модель, которая защищает врачей. И то, что было сказано, это очень правильно, что сейчас пациентский экстремизм набирает обороты. Это очень плохо. Мы, как ассоциация, стоим на позиции того, чтобы нивелировать этот пациентский экстремизм, разрабатываем модель страхования врачебной ответственности, когда врач может застрахован, и всеми рекламациями, отрицательными случаями занимается уже непосредственно юрист, представитель страховой компании, как угодно. Но не сам врач вовлечен в эту борьбу, и, на мой взгляд, многие врачи сильно из этого выгорают, и у нас большое количество специалистов уходит из этой специальности. Поэтому, на самом деле, на плечах врача репутация, отвечая на ваш вопрос. Но, по большому счету, это большая системная работа всех структур, органов, и, значит, которые в этом плане связаны. Я поправлюсь, институт назывался МГМСУ Евдокимова. Я немножко улетел, Олег Олегович, наверное, в этом плане поднял правую бровь. Просто множество, значит, названий, которые претерпел. Но сейчас Российский университет медицины играет существенную роль, и это приятно, потому что такое название фундаментальное на международной арене уже подчеркивается. Спасибо.
3: Спасибо большое, Муслим Муслимов. Перехожу к Олегу Юнушевичу. Олег Олегович, на ваш взгляд, на враче действительно большая ответственность лежит за репутацию той или иной клиники вообще, как лицо медицины, здравоохранения? Может ли лечащий врач нести такую большую ношу, что называется? Вот ноша в виде репутации той или иной клиники.
2: Спасибо, и мне очень приятно, что мы думаем вместе в унисон с коллегами, и действительно для меня, как для президента Общества врачей России, прежде всего важна поддержка врачей, особенно не в простых ситуациях. Я очень благодарен и Государственной Думе, которая поддержала инициативу, и вместе с Николаем Аркадьевичем, и как члены Президиума Общества всей России, Бадман Николаевич, когда возглавлялся комитет, мы боролись за декриминализацию врачебной ошибки, и мы победили, потому что 1800 уголовных дел, которые были возбуждены в 2025, вернее, не возбуждены, а были готовы возбуждены, не дошли, и врачи не были осуждены. И сейчас, конечно, стоит вопрос о том, что абсолютно согласен с коллегами, что количество пациентов, которые пользуются вот этой ситуацией и подают иски, ну, иски они подают клиникам, и, к сожалению или к счастью, я не знаю, потому что вообще в России врач не является субъектом права. Он является сотрудником учреждения, сотрудником клиники, а субъектом права выступает клиника, и иск подается всегда клинике. Понятно, что врачу в этой ситуации, если главный врач переадресовывает, то есть делает регресс в сторону врача, конечно, врачу сложно, поэтому страховать свою профессиональную ответственность – это важная задача, и мы будем работать с нашими врачами, врачами Общества врачей России для того, чтобы страховать их профессиональную ответственность. Это очень важно. Наверное, в некоторых специальностях, такие как стоматология, вполне возможно, чтобы субъектом права выступал врач-стоматолог, я об этом много говорил, хотя правовые департаменты всегда в этой части меня останавливали. Но если мы говорим о том, что репутация врача, репутации врача, это, естественно, его опыт и тот опыт, который он проходит на протяжении своей профессиональной деятельности и карьеры. И мы, и я, как любой из граждан Российской Федерации, ты кому пойдешь лечить, ты у какого доктора наблюдаешься. И, естественно, вот это сарафанное радио, оно работает, и репутация врача очень важна, и зачастую я считаю, что человек выбирает врача, а не клинику. И для него очень важна репутация того врача, с которым он имеет дело в лечении конкретного заболевания.
3: Спасибо большое, Олег Янушевич. Следующий мой вопрос. Мы живем в цифровое время, и сейчас вокруг нас отзывы, отклики, обратная связь. Виктор Александрович, к вам обращаюсь. Насколько клиника обязана анализировать все жалобы? И вы уже затронули эту тему, да, пациентский экстремизм, когда, в общем, какими-то отзывами, откликами, наверное, даже где-то злоупотребляют. Да, в данном случае. Вот насколько клиника должна, ну, разбираться, что ли, может быть, глубоко погружаться, а что же там происходит?
5: Вы знаете, я, наверное, скажу, что, к сожалению, она должна этим заниматься, потому что изначально, по крайней мере, в то время, когда, так сказать, я проходил учебу в Первом Московском медицинском институте, тогда он так назывался, Сеченова, в общем, нас готовили больше людей лечить, чем, так сказать, участвовать вот во всех этих сложных ситуациях. Но жизнь не стоит на месте. Вот это к нам пришло как раз с Запада. И если читаешь современных, так скажем, opinion лидеров зарубежной медицины, то многие из них как раз ставят вопрос, а кто сегодня вообще в клинике главный? это специалист-медик, там, условно говоря, нейрохирург.
10: Или маркетолог.
5: Или менеджер, да, вот в этой ситуации. И жизнь поменялась, поменялась нормативная база. И сегодня, к сожалению, для того, чтобы клиника занималась хорошо лечением и при этом успешно отбивала те порой необоснованные атаки, которые происходят со стороны вот как раз таких, скажем, экстремистов пациентских, она должна иметь большой штат управленцев и юристов, которые готовы отвечать вот на эти новые вызовы. Безусловно, что сегодня система подготовки и переподготовки кадров, она здорово поменялась. И сегодня уже преподают, может быть, дополнительно. Если в наше время, так сказать, мы знали, что есть этика, есть деонтология, и это, так сказать, как-то проходило в течение одного занятия, то сегодня вот этим вопросом уделяются часы. Со специалистами, с медиками работают психологи, которые готовят их к сложным ситуациям во взаимоотношении с пациентом. Потому что, опять же, я повторюсь, что ситуации бывают разные. Но если возвращаться к вопросу, то, безусловно, анализировать, тем не менее, вот те обращения, которые идут, это необходимо.
1: Продолжение через несколько минут. Клиника года 2026. Разговариваем с членами жюри премии о том, как сейчас развивается медицина. Реклама.
11: Комсомольская правда. Считайте завтра 35 лет ГКЧП. Если бы Ельцин стал президентом, Союз бы не развалился? 5 шагов, чтобы превратить квартиру в конфетку и сдать ее выгодно. Закулисье съемок нового сериала «Война и мир». Газета «Комсомольская правда». Узнаете больше.
12: Для лиц старше 12 лет.
1: Телефон рекламной службы в Москве. 8 495 637 65 22. Сказано на радио «Комсомольская правда».
13: Архитектор, градостроитель Илья Заливухин о развитии населенных пунктов в регионах.
14: Город – это не здание, да, к которому мы привыкли видеть. Город – это инфраструктура. То есть это социальная инфраструктура, это объекты образования, здравоохранения, культуры, спорта. Это инженерная инфраструктура, все коммуникации, плюс водно-зеленый каркас и транспортная инфраструктура, плюс рабочие места. То есть это огромное количество, на самом деле, вложений финансов, причем постоянно. Ну, например, инженерную инфраструктуру нужно менять, модернизировать каждые 25 лет. Это означает, что, в принципе, каждый год надо что-то достаточно серьезно менять в инженерной инфраструктуре. В каждый из этих городов нужно вкладывать средства на развитие этой инфраструктуры и модернизацию. И, соответственно, делать это по определенному плану. Даже распределенные средства эффективно использовать. То есть делать то, что действительно нужно данному конкретному городу. Возможно, это рабочие места, и чаще всего это создание рабочих мест. Сегодня этот процесс, он идет, разрабатываются планы, на основе этих планов городов финансирование распределяется, и начинается процесс создания этой инфраструктуры. Но он не быстрый, скажем так. Поэтому на все это нужно время.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда».
15: Я Иван Охлобыстин. Слушайте радио «Комсомольская правда».
1: Клиника года 2026. Разговариваем с членами жюри премии о том, как сейчас развивается медицина.
3: Здесь, в этой студии, находится Николай Аркадьевич Дайхес, директор ФГБУ, МИЦОЭФ, МБА, Россия, доктор медицинских наук, профессор, председатель комитета по предпринимательству в здравоохранении и медицинской промышленности Торгово-промышленной палаты России. Виктор Александрович.
16: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь «Электрик». У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с Мегатрон. Телефон отдела кадров 8 963 632 0674 и 8 963 719 59 94.
1: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78 505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
17: Востоковед Олег Макаренко о том, что в первую очередь хочет сделать Трамп в отношении Ирана.
10: по большому счету, что нужно сегодняшнему Трампу, кроме закрытия еще одного проблемного вопроса и маленькой медальки в виде Нобелевской премии за мир во всем мире? Ему нужно именно Иран, не то чтобы сменить политический режим, конечно, это максимальная выгода, которую он мог бы приобрести, но прежде всего ограничить проход через Ормузский пролив танкерного флота и экономическое удушение Ирана с целью подписания вот этих вот договоров, которые на сегодняшний момент ему мешают осуществлять его такую экспансионистскую политику. Ведь посмотрите, что он делает с Панамским каналом. Раз. Венесуэла. Два. Гренландия. Три. Он всюду сует свой нос, увеличивая, закрывая проливы, осуществляя контроль за этим. То же самое он хочет и с Ирана. С одной стороны, страны, в которых находятся американские базы, Саудовская Аравия, Катар, Бахрейн. А с другой стороны, пожалуйста, проходите. Это Иран. Он хочет экономического удушения, с одной стороны, и полного контроля за Ираном, с другой стороны.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда».
9: Отзыв. Пациент, особенно в частных клиниках, пациент пришел, и ему приходит сразу сообщение: оставьте отзыв о приеме. Или также существует модель обзвона этих пациентов, как вам понравилось, не понравилось, для того, чтобы снять рекламацию, если она существует. Пациент оставляет, допустим, отрицательный отзыв. Этот отзыв напрямую идет на почту и в сообщение главному врачу или управленцу, который за это отвечает. И серия «Аларм», «Проблема», «Надо как-то решать», «Связываться с пациентом». Все бывает. Существуют действительно такого рода инструменты, которые снимают негативные отзывы. Понятно, когда мы смотрим на отзывы о клинике, там большая часть положительных. Это такой некий фильтр, который позволяет отобрать отрицательные. Вот. Некоторые, ну, сейчас их очень мало, но ранее, лет 10 назад, было большое количество отзывиков, так называемых, которые собирали отрицательные отзывы и... Значит, выходили к клиникам, в основном к частным тоже, с требованием: мы можем убрать все отрицательные отзывы, но заплатите нам 100 тысяч рублей там, или какую-то сумму. Такой тоже негативный опыт в нашем здравоохранении был. Вот. Но, по большому счету, пациент, он очень не глуп. То есть, не нужно недооценивать взгляд и мнение пациента. То есть, даже каждый из нас, если обратит внимание на отзывы, которые написаны, видно, когда они написаны шаблонно. Так скажем, да. Это обман, который не должен быть. Ну, то есть, например, если говорить о Национальной ассоциации управленцев здравоохранения, мы хотели бы публичить, значит, результаты лечения. Но есть проблема, конечно. Сейчас представители государственных органов не готовы обозначать, и это, на мой взгляд, где-то правильно, все отрицательные случаи, потому что это вызывает социальную напряженность. Но мы говорим, давайте хотя бы публиковать положительные результаты. Вот та или иная клиника, великолепный центр Николая Аркадьевича, очень существенные результаты в отечественном здравоохранении. Ну, давайте публиковать, вот, что получается лучше всего. Ну, есть статистика мировая, от нее никуда не уйдешь. Например, там, при эндопротезировании 2 или 5% случаев – это осложнение. То есть, как бы ты великолепно не вел операцию, как бы ты не великолепно не организовал управленческий процесс, все равно есть процент осложнения, он в рамках мировой практики доказан. Это, знаете, есть система стандартизации серии ISO 9000, GCI. Мы были вот недавно в Грузии. Приезжаешь в клинику GCI, которая стандартизирована по методу, и спрашиваешь: у вас есть падение? Падение пациента в клинике. Они говорят: да, у нас есть журнал, у нас есть падение, это проблема, мы с ней работаем. И приезжаешь в клинику, которая не стандартизирована. Говоришь: у вас есть падение? Они говорят: нет, как падение? У нас пациенты, не зачем нам падать пациентам? Ну, то есть, ты понимаешь о том, что просто эти случаи не фиксируются, проблемные. И с ними, значит, не работают. Поэтому тот факт, то, что на рынке существует модель сбора отрицательных отзывов и возможность с ними работать, например, не для красного столбца, не для рекламы, но компания РАН, они дают как раз возможность управленцу разобраться, пациенту высказаться, решить проблему, чтобы она не повторялась. Но ее фиксирует. Она фиксируется в умах управленцев.
3: Спасибо. Это был Муслим Муслимов. Друзья, у нас остается совсем немного времени. Вот, наверное, последний вопрос каждому из вас. И, ну, короткий ответ. Давайте, да, в таком режиме попробуем. Все-таки хочу, чтобы наш разговор так, может быть, немножко прикладным был. А вот что нужно изменить в российском сервисе, да, касаемом медицины, клиники? Что нужно сделать, как можно улучшить, чтобы лояльность россиян к российской медицине повысилась? Вот не знаю, насколько можно коротко ответить на этот вопрос, но по одному из пунктов, если я от вас услышу, было бы здорово. Вот что нужно еще сделать для того, чтобы российский пациент сказал, мы на один шаг приблизились к качественной, хорошей медицине? Виктор Александрович, с вас начнем.
5: Вы знаете, вот сегодня как раз в рамках первого заседания экспертного совета Олег Олегович рассказывал о нашем здравоохранении советских времен, вспоминал Евгения Ивановича Чазова. До Евгения Ивановича был, я считаю, легендарным министром. Ну, там не сразу Евгений Иванович пришел после него, это Борис Васильевич Петровский, когда на самом деле в его время, в его время руководства министерством наша система здравоохранения советская была признана и Всемирной организацией здравоохранения как лучшей в мире, да и вообще многими авторитетными медицинскими структурами мировыми. И вы знаете, вот здесь я бы сказал так, наверное, что нам надо не стесняться своего опыта, активнее его использовать и очень избирательно смотреть на те новации, которые нам порой пытаются навязать. Мы с этим уже столкнулись. Там и Болонская система образования, и там, так сказать, вступление в ВТО, где нет никаких санкций, а сегодня мы в них живем. Поэтому вот два момента, на которые бы я рекомендовал обратить внимание. Это наша история, наше земство. И, соответственно, вот внимательно смотреть, что нам навязывают.
3: Спасибо, мне нравится этот ответ. Виктор Дмитриев, Муслим Ильясович.
9: У российского здравоохранения есть душа, и нужно ее поддерживать, раскрывать и не забывать о том, что сейчас, например, на рынке существуют и частные медицинские организации, и, на мой взгляд, вот создание единого цифрового контура, когда частные клиники в рамках шаговой доступности, они ближе к пациентам, они выявляют различного рода заболевания, и, конечно, они должны направлять, быть некими такими донорами, значит, пациентской базы в большие крупные медорганизации, которые решают уже вопрос в структуре, так скажем, да, со структурным подходом. Ну, и помимо этого, наверное, если очень поверхностно и коротко, я закончу, вернее, это не поверхностно, но коротко, это глубоко, но коротко, я закончу словами завкафедры Организации здравоохранения Российского университета медицины Нелли Борисовны Найговзина. Она сказала, чтобы решить проблемы здравоохранения, нужно лучше управлять и больше денег.
3: Отлично. Тоже нравится мне такой ответ. Олег Олегович.
2: Я скажу, в общем-то, достаточно коротко. Я уже об этом говорил сегодня. Доступность, этапность. Потому что, к сожалению, наша страна огромная, и мы не наберем ни Пушкарей, ни Ходьковых, ни Шабуниных на территорию всей России. Поэтому доступность в регионах, об этом было сказано, этапность, то есть ее переадресовать в крупные, более крупные клиники. И, конечно, я считаю, что комплаентность, о которой я тоже говорил, и коллеги мои сегодня говорили, когда мы все заботимся о том, чтобы пациент максимально получил то лечение, которое ему нужно, и самое главное, заразить его тем, что ему это нужно. Вот эти три вещи сделают наше здравоохранение тем, как, собственно говоря, было при Советском Союзе. Я с этими словами абсолютно согласен. Спасибо, коллеги.
3: Спасибо, коллеги, за этот очень интересный разговор. Всем нашим слушателям я напомню, что мы говорили о старте премии «Клиника года», и говорили мы об этом с Николаем Дайхисом. Он был в этой студии директор ФМБА России, профессор, председатель комитета по предпринимательству, здравоохранению, медицинской промышленности, торгово-промышленной палаты России. Виктор Дмитриев, председатель общественного совета при Федеральной службе по надзору в сфере здравоохранения, генеральный директор Ассоциации российских фармацевтических производителей, Муслим Муслимов, член Общественной палаты России, заместитель председателя экспертного совета Госдумы России, уполномоченный по медицине при бизнес-омбудсмене Москвы, председатель Национальной ассоциации управленцев здравоохранения. И с нами на связи онлайн был Олег Янушевич, ректор Российского университета медицины Минздрава России, академик РАН, главный внештатный специалист-стоматолог Минздрава России. судя по регалиям, все уважаемые люди, которые высказали свое мнение. Я надеюсь, вам, уважаемые слушатели, было интересно. У микрофона был Юрий Кораблев. До встречи в эфире.
1: Клиника года 2026. Разговариваем с членами жюри премии о том, как сейчас развивается медицина. Сказано на радио «Комсомольская правда».
13: Военный эксперт Андрей Клинцевич о целесообразности конфликта на Украине для западных оборонных производств.
12: В моем понимании смысл, логика европейцами, НАТО, транснациональными военно-промышленными комплексами далеко не потеряна. Знаете, как в том анекдоте, когда старый еврей молится у стены плача и слышит, как молодой человек там просит $100, он ему их дает, говорит: молодой человек, все, идите, а теперь дайте поговорить о действительно больших деньгах. Так вот здесь на самом деле речь идет даже не о миллиардах, а о триллионах. Это оборонно-промышленный комплекс мира. Транснациональные корпорации рассматривают себя категориями уже вне государства. Эрик Шмидт, Алекс Карп, они считают, что у них есть шанс захватить. Это они создают операционную систему войны. Палантир, Андурио и другие внедряют свою систему. А где, как не на поле боя, это обкатать? Высокотехнологичный противник, который может позволить себе всю систему. Это и РЭП, это и разведка, и спутники, и связь, и так далее. Вот здесь нужна отработка. И Украина, даже если ее будут обрезать, а это будет происходить неизбежно, потому что потенциал большой, будет скукоживаться, как шагреневая кожа, но, тем не менее, от технологий будут отрабатывать.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». Бери от КП максимум. Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере «Макс». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках. Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758-442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. В Москве 10 часов вечера. В Челябинске – полночь. В Чите – 4 утра. В Хабаровске – 5. Новости на радио «Комсомольская правда».
8: Студия, Ирина Рогова. Здравствуйте.
1: О важном.
8: Россия и Мьянма по итогам переговоров подписали ряд двусторонних документов. Среди них меморандум о взаимопонимании в сфере энергетики, нефти и газа, сотрудничестве между антимонопольными ведомствами двух стран и меморандум о взаимопонимании в области культуры и искусства. Документы были подписаны после переговоров Владимира Путина и президента Мьянмы Мин Аун Хлайна. Встреча продлилась больше 3 часов.
1: Кремль говорит.
8: В Кремле прокомментировали подготовку к возможному визиту спецпредставителя США Стивена Уиткофа и зятя американского лидера Джареда Кушнера в Россию. Помощник президента Юрий Ушаков назвал приезд американских переговорщиков важной международной встречей, требующей тщательной дипломатической проработки. Он отметил, конкретных договоренностей по срокам визита пока нет.
1: О топливе.
8: Федеральная антимонопольная служба России выявила признаки нарушений у топливных компаний в регионах и возбудила 41 дело, сообщили в ведомстве. Там также отметили, ФАС выдала предупреждение участникам топливного рынка еще в 4 регионах. Мера коснулась операторов Херсонской, Сахалинской, Тюменской и Тверской областях. Уточняется, что там были необоснованно завышены розничные цены на бензин и дизель. После предупреждения стоимость топлива была снижена.
1: О транспорте.
8: Минтранс 1 сентября упростит процедуру возврата билетов на пригородные поезда. Оформить его пассажиры смогут онлайн без обращения в кассу, сообщили в ведомстве. Кроме того, перевозчиков дальнего следования обязали оперативно информировать пассажиров о любых изменениях условий поездки, включая корректировку расписания.
1: О спорте.
8: Мира Андреева вышла в 4-й круг турнира теннисной женской ассоциации в Цинциннате. Россиянка обыграла представительницу Индонезии Джанис Тьен. Встреча завершилась со счетом 6-1-7-6. В следующем круге наша спортсменка сыграет с победительницей матча между украинкой Мартой Костюк и американкой Слоун Стивенс. Призовой фонд соревнований составляет почти 7,5 миллионов долларов. Действующий обладатель трофея – полька Ига Свентек. Из россиянок турнир выигрывает участвовали Вера Звонарева, Анна Чеквантадзе, Надежда Петрова и Мария Шарапова.
1: О валютах.
8: Официальный курс доллара 85 рублей 16 копеек, евро 98 рублей 73 копейки, юаня 12 рублей 62 копейки.
1: О погоде.
8: В Москве сейчас плюс 21 облачно с прояснениями, в Петербурге 15 градусов выше нуля, пасмурно.
1: Радио «Комсомольская правда» представляет многосерийный триллер писателя Николая Андреева «Высоцкий. Человек, который не знал меры». Самый точный и пронзительный взгляд на жизнь великого артиста. Часть 161. Глава 54.
17: Роберт Де Ниро очнулся первым, закричал: «Потрясающе! Невероятно!» Завоевал и французскую публику. Большой концерт в Сен-Дени. 200 000 человек расположились на газоне. Публика жаждет осатанеть от Rolling Stones, и когда на сцене появляется только один человек с гитарой, толпа в ярости свистит, кричит: «Долой! Пошел вон!» Он знает, чем сразу возьмет публику. Начинает с охоты на волков.
18: Рвусь из сил, из всех сухожилий, но сегодня опять как вчера. Обложили меня, обложили, гонят весело на номера.

0: и до рвоты. Кровь на снегу и пятна красные.
1: Хриплый голос гремит через усилители. По толпе пробегает волна изумления. И через несколько минут все 200 тысяч замирают. Тишина, пока он поет, мертвая. Закончив выступление, он кланяется под гром аплодисментов, идет в глубину сцены к Влади. У него за спиной бушует человеческое море. Он страшно доволен, с гордостью говорит: «Если бы я пел всю ночь, они бы слушали всю ночь». Михаил Шемякин припоминает: «Я был на концерте. Это было после страшного совместного загула. Володе с трудом удалось откачать перед выступлением. Я помню, что у него так опухли руки, что лопнула кожа на пальцах, и гитара была залита кровью. Я запомнил тот вечер. Это было в день смерти Галича. Володе прислали записку о том, что умер Галич, и попросили сказать что-нибудь о нем. Володя же ничего об этом сказать был просто не в состоянии. Его за кулисами с ложечки отпаивали шампанским. Я не знаю, просто не понимаю, как он выдержал тот концерт и каких усилий ему это стоило. Он был очень болен». Жена Шемякина, Ревека, имеет что дополнить. Это был страшный концерт. Володе было плохо, плохо с сердцем. Публика, конечно, ничего не знала, но мы-то видели. Володя пел, пел как всегда, пел замечательно, но мы-то знали, какое это было напряжение. Потом мы подошли к Володе. Помню, он так схватился за меня, весь зеленый, в поту. Страшно. Кстати, о Галиче. Он тоже выступал в Париже. На первом концерте полный зал. На втором половина мест пустовала. А на третьем зал был заполнен едва ли на четверть. Выступил Высоцкий на поэтическом вечере советских поэтов во Франции. Было два отделения. Одно заканчивал Акуджава, другое — Высоцкий. А в остальное время поэты — Вознесенский, Евтушенко, Ахмадулина, Межеров, другие — читали стихи с французскими переводчиками. Симонов, грассируя, читал «Жди меня», и зал, где было много людей с памятью о прошедшей войне, много эмигрантов, выл от восторга, переводов не требуя. А Куджава с Высоцким пели без переводчиков. Высоцкий сильно волновался. Для большинства поэтов это был вечер как вечер, много таких у них. А для Высоцкого это было и актерское действо, и профессиональный показ в Париже. «Как он изводил нас на репетициях», — вспоминает о том поэтическом вечере Виталий Коротич. «Никто в репетициях не нуждался, потому гуляли по Парижу. А Высоцкий за руки утаскивал кого-то из нас в зал, выставлял микрофоны, один для гитары, другой для голоса, требовал сказать ему, какая слышимость в том или другом конце зала. Было слышно, готовится к выступлению профессионал. «Меня хорошо слышно? А из того угла меня видно?» Случайно на тот концерт попал театральный режиссер Геннадий Николаев. Это было официальное мероприятие, посвященное 60-летию Октябрьской революции. Устроили его в цирке «Шапито», приблизительно на 6-8 тысяч зрителей. Колоссальный зал, битком. Были и французы, и русская эмиграция. Билетов не достать. На сцене поэтический цвет нации. Концерт шел без антракта. Высоцкий выступал последним, сам себя объявлял по-французски и тут же переводил на русский. Высоцкий много выступал во Франции. Композитор Константин Казанский вспоминает: «На всех концертах, которые Высоцкий давал во Франции, я ему аккомпанировал. Несколько раз мы были на французском телевидении. И еще были передачи на радио, где я ему аккомпанировал. Была передача по национальному радио Франции, которая продолжалась 3 часа. Была передача по «Франс-культур». Там Высоцкий исполнил, наверное, 25 песен. Я аккомпанировал». Высоцкому приятно вспоминать о тех выступлениях. Все 3 зала были разные. Последний очень смешной. Расклеили афиши накануне вечером. Желтенькие такие листочки, только в этом районе. Зал назывался «Элизе Монмартр». И в первый день у меня вдруг оказалось 350 человек, на что никто не рассчитывал. И забегал директор-француз, ничего не понимающий, что я пою. Как могло получиться, что оказалось больше половины зала людей? Этого не может быть. Не было рекламы, ничего. На второй день у меня было человек 500. А в третий... Короче говоря, мы не пустили то же число людей, которое было в зале. Я подумал сначала, что в зале все больше любители русского языка и русской словесности. Но на последнем концерте, по опросу, оказалось, что из 960 человек, которые заполнили зал, 600 не говорят и не понимают по-русски. Был маленький перевод, буквально на 20 секунд. Работал я без перерыва 1:20. Успел спеть около 30 вещей. На некоторые вещи была реакция намного сильнее, чем в Москве. На концертах в Америке или во Франции обязательно присутствуют люди из советского консульства. Но почему нет радости на их лицах? Их что-то тревожит? Они серьезно и сосредоточенно вслушиваются в слова песен, что-то записывают. Они видят у соотечественника успех, и успех несомненный, но как им себя вести? Поздравить? Или сделать выговор за содержание некоторых песен? От переживаний у них страдальческие выражения на лицах. Они сбиты с толку смелостью певца. Если он здесь, если он выступает, не спрашивая ни у кого разрешения, если поет все, что хочет, если у него такой уверенный вид, значит, у него есть прикрытие. Не может советский человек вести себя за границей так раскованно, так свободно, с таким чувством собственного достоинства, будто он вовсе и не советский человек. На то он и советский, чтобы за пределами СССР иметь пришибленный вид. А Высоцкий — такое впечатление в Америке и во Франции, как дома. Может, он выполняет какое-то особое задание, а их не предупредили? Тяжело консульским. А у Высоцкого свое правило. Раз нельзя ничего, то можно все. Он и позволял себе все. На каждом концерте картина одна и та же. Восторг публики и настороженная реакция советских официальных лиц. Высоцкого это забавляет. Штампы пограничников всех стран украшают его паспорт, а ведь ему выдали разрешение на выезд только во Францию. Но в случае чего объяснение готово. В Штаты сопровождал жену на съемки. Потом по профессиональным и семейным делам нужно было смотаться в Торонто. Потом жене надо было повидаться с детьми на Таити, а одну ее он никак не мог отпустить. Логично и убедительно. Александр Лациник о пребывании Высоцкого в Нью-Йорке. Это было в январе 1979 года. Высоцкий прилетел в Нью-Йорк с Влади. Остановились они в Хилтоне. Дня полтора мы провели вместе. Ходили в радиомагазин покупать подарок для сына Марины. И Марина, и Володя были в неважном настроении. Видимо, какие-то проблемы их мучили. Концерт прошел с огромным успехом. Были распроданы все билеты, хотя был очень большой зал. В основном русскоязычная публика, но были и американцы, поэтому с Высоцким был переводчик. Перед каждой песней он коротко объяснял содержание. На других американских концертах Высоцкого я не был, но знаю, что гастроли были успешными. Насколько мне известно, он заработал тогда 32 тысячи долларов. Внесу важное уточнение. Действовало тогда правило. Сколько бы ни заработал советский человек за рубежом, половину он должен был сдать государству. Андрей Тарковский, когда снимал «Ностальгию» в Италии, очень по этому поводу переживал. Муслим Магомаев на эту же тему. Импресарио Бруно Кокатрикс платил за наше выступление в Олимпии весьма приличные гонорары, но не нам. Их получал госконцерт, а нам выдавали весьма скромные суточные, шуточные, как тогда говорили. О том, что наши ставки в действительности были очень приличными, я узнал совершенно случайно. Бруно устроил для нашей группы банкет, на который были приглашены и другие гости. Всего собралось человек 50. Оказавшись рядом с секретаршей Бруно, Жозет, я сказал ей, показывая на роскошный стол: «Ну и ну, сколько же он выложил за этот прием?» Она ответила мне совершенно спокойно: «И вы могли бы это устроить. Одного вашего выступления хватило бы, чтобы покрыть расходы на такой банкет». «Ну не может!»

0: сказано реклама.
1: Мы открылись. Бар-бильярд на Дьяконова 1В. Здесь не бывает скучно. Собраться теплой компанией, обсудить новости, посмотреть главные матчи мира на удобных диванах, а затем сыграть партию в бильярд. Что может быть лучше? Ну и, конечно, вкусное меню для долгих посиделок. Сытные стрипсы, картофель по-деревенски, мясные и сырные закуски и большой выбор напитков. Приходите играть, смотреть и побеждать вместе с нами. Бар-бильярд на Дьяконова 1В. Первый этаж.
2: Август в «Стройсам». Готовим дом к осени. Пока стоит хорошая погода, продолжаем строить. Защищаем дом от дождей. Утепляем, ремонтируем и обустраиваем. Покупайте все необходимое. Кровлю, утеплитель, гидроизоляцию, пиломатериалы, сухие смеси, отопление, водоснабжение, товары для отделки, ремонта и сада. Весь август специальные цены, готовые решения и сезонная распродажа. Лето уходит красиво. «Стройсам». Все для дома, дачи, ремонта и сада. Ждем в магазинах и на «стройсамвл.ру».
0: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Военный эксперт Алексей Рам о рейтинге военной мощи стран.
4: Я не очень хорошо отношусь к таким рейтингам, потому что, ну, это абсолютно непрозрачно. Можно заявить, что мы анализируем 200-300 параметров, но это же все непрозрачно. Мы же не знаем, там, какие формулы используются, какие коэффициенты корреляционные или еще что-то, какие-то статистические выкладки. Поэтому, ну, рейтинг. Там же все-таки надо учитывать, что рейтинг не совсем именно мощь вооруженных сил, а это ее огневой мощь, то есть возможности наносить удары и наличие средств поражения. Ну, там много к этому рейтингу вопросов. Действительно, страны так раскиданы, непонятно по какой логике и на основании чего это сделано.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Радио «Комсомольская правда» представляет многосерийный триллер писателя Николая Андреева «Высоцкий. Человек, который не знал меры». Самый точный и пронзительный взгляд на жизнь великого артиста. Часть 162. Глава 54.
6: Роберт Де Ниро очнулся первым, закричал: «Потрясающе! Невероятно!» Высоцкий уже подсажен на наркотики, вспоминает Эрнст Неизвестный. Володя в то время не пил, был зашит. Когда он пришел ко мне в мастерскую, у меня были мои студенты, один из которых покуривал марихуану. В этом не было ничего особенного. В те времена в Америке марихуану курили на каждом углу. Володя отказался от предложения выпить, сделал пару затяжек марихуаны. Внезапно он впал в форменное безумие, лез драться, срывал с себя одежду. Мы его еле удерживали, потом посадили под душ. Я не знал, что делать. Кто-то вызвал знакомого врача, тот Володю увез. Что же касается вопроса, кто разрешил концерты за рубежом, тут для объяснения с советскими представителями Высоцкий выработал обезоруживающую формулу. Наверху знают. Где я наверху, кто знает, не уточнял. По возвращении его никуда не вызывали. 2 декабря 1979 года Валерий Золотухин записывает в дневнике. Высоцкий занял 2500 рублей. Улетел сегодня на Таити к Марине. На самом деле Высоцкий улетел на свадьбу второго мужа Марины Влади, Жана-Клода Бруйе, летчика и владельца авиакомпании. Марина, трое ее детей, жених и невеста Жана-Клода с нетерпением высматривали на горизонте Высоцкого. В фильме «Высоцкий в Америке», вышедшем в 1989 году, принимал участие бывший работник КГБ СССР Александр Михайлов. Он рассказал, как реагировали органы на концерты Высоцкого в США и Канаде. Из советских посольств в США и Канаде постоянно шли шифровки в Москву, в которых излагались факты проведения концертов. Но их тексты были осторожными. С одной стороны, по тем временам факт был вопиющий. Человек без разрешения выездной комиссии ЦК КПСС свободно перемещается во времени и пространстве. Но, с другой стороны, то, как проходили эти концерты, не вызывало особой тревоги. Да нет, заблуждается чекист. Концерты вызывали тревогу. Вот выписка из письма главы этого славного ведомства Андропова в политбюро ЦК КПСС. В популярности Высоцкого отчетливо проявляется элемент нездоровой сенсационности, усиленно подогреваемый враждебными кругами за рубежом, заинтересованный

0: виновными в причислении Высоцкого к разряду диссидентов-аутсайдеров. Поэтическое наследие Высоцкого неравноценно и весьма противоречиво, что обусловлено его мировоззренческой ограниченностью. Прервем цитирование государственного документа ради того только, чтобы подчеркнуть, обусловлено его мировоззренческой ограниченностью. Как точно и замечательно подмечено. Придурок, даун, что с него взять? Продолжим читать письмо товарища Андропова. На творческой судьбе, поведении и умонастроении Высоцкого пагубно сказались его идейная незрелость, а также личные моменты, такие как брак с французской актрисой М. Влади, подверженность алкоголизму, что усугубляло его душевную драму и раздвоенность, приводило к духовному и творческому кризису. Неслабо сформулировано. Духовный и творческий кризис. Ценители искусства Слубянки знали толк в предмете. Фотограф Леонид Лубеницкий, однако, берет под защиту главу КГБ. Андропов был достаточно интеллигентный человек, чтобы понимать, кто такой Высоцкий и что это за явление. Высоцкий, можно сказать, социологическое исследование всех аспектов тогдашней российской жизни, какое вряд ли сделал кто-нибудь еще. Я иногда его слушаю и как-то ретроспективно немножко по-другому воспринимаю. Думаю, какой молодец, как он замечательно все это уцепил. Андропов, может быть, и не чужд интеллигентности, но все же нутро у него охранителя. Он идейно зрелый, а Высоцкий нет, а это громадная разница. Но самое поразительное, Андропов обожал творчество Высоцкого. Михаил Сергеевич Горбачев в автобиографической книге пишет о времени, когда он возглавлял Ставропольский крайком КПСС, и глава КГБ приезжал отдохнуть в Железноводск. Совершали прогулки в окрестностях, выезжали в горы. Иногда задерживались допоздна, сидели у костра, жарили шашлыки. Андропов, как и я, не был склонен к шумным застольям. Прекрасная южная ночь, тишина, костер, обстоятельный разговор. Офицеры охраны привозили магнитофон. Слушали с удовольствием бардов-шестидесятников. Особенно выделял Владимира Высоцкого и Юрия Висбора. Ну что тут сказать? Только пожать плечами.
1: Глава 55.
0: Уехать из России? Зачем? Я не диссидент, я артист. Высоцкий участвует в популярнейшей передаче американской телекомпании CBS «60 минут». Поет, отвечает на вопросы ведущего и телезрителей. И ему прямой наводкой вопрос. Вы хотели бы остаться в свободном мире? Ответ тоже прямой. Уехать из России? Зачем? Я не диссидент, я артист. Ведущий настаивает. Но как раз артист именно на Западе свободен в творчестве. В России тоталитаризм, который губит все живое. Высоцкий наливается краской. У него белеют глаза. Он в раздражении. Я работаю со словом. Мне необходимы мои корни. Я поэт. Без России я ничто и никто. Без народа, для которого я пишу, меня нет. Без публики, которая меня обожает, я не могу жить. Без их любви я задыхаюсь. Но без свободы я умираю. Однако этих слов американские телезрители не слышат. Ничего подобного вслух он не произносит. Это внутренний монолог. Это он скажет позже Марине. И она напишет. Когда важный чиновник американского телевидения спрашивает у тебя, почему ты не выбираешь свободу и как ты вообще попал на Запад, тебе так же трудно ответить ему, как надутому чиновнику из Авира, который спрашивает, «Зачем вы все время ездите туда? Вам что, здесь места не хватает?» Хватает места в России, очень даже хватает. Но как чиновнику объяснить, что человеческая душа шире государственных границ? «Россия! Кто посмеет учить меня любви к ней?» Так мог вслед за Иваном Буниным воскликнуть и Высоцкий. «Смели!» Еще как смели. Но нюансы своих взаимоотношений с властями Высоцкий оставлял дома. В Нью-Йоркском аэропорту имени Джона Кеннеди скажет репортерам. «Не думаете ли вы, что если у меня есть проблемы с моим правительством, то я приехал решать их здесь?» Достойный ответ. И все же, а если уехать за границу и там остаться? Шемякин свидетельствует. Высоцкий никогда не хотел остаться на Западе. Володя все прекрасно понимал и все видел. Он видел это на примере Галича, который был в Париже никем и умер. Мишель Кан добавляет: «А зачем Володе Запад? Чтобы превратиться в Париже в еще одного Галича, пьющего, забытого? Конечно, Володя мог бы служить в Комеди Францез, но его песни вне России не имели смысла. От себя не убежишь, и в раю взвоишь, если не с кем поговорить, если никому там не интересен». Тарковский размышляет: «Мы с ребятами говорили насчет отъезда на Запад. Для меня это совершенно невозможно — бросить эту унылую, безнадежную, феодальную страну». Сказал в 1973 году и добавил: «Я здесь чувствую свое предназначение». А все же он уехал. Точнее, остался в Италии, где снимал фильм «Ностальгия». Но это советские власти вынудили его решиться на такой поступок. Человек, живущий в тоталитарном государстве, некомфортно чувствует себя даже в собственной шкуре. Лелеяли тогда некоторые иллюзию: вырвутся на Запад и разрешат все проблемы, избавиться от всех страхов. Если бы. Проблемы разрешили только бытовые, а страхи оставались. Даже не хочется говорить, какого накала свары бурлили в русской колонии третьей эмиграции. Все против всех, каждый против каждого. Почитайте Довлатова и поймете, что имеется в виду. Высоцкому хорошо только на родине, как бы абсурдно ни краилась здесь жизнь. Да и к тому же его не выталкивали из страны, как Галича, как Максимова, как Аксенова, как десятки других. Не хотел Высоцкий иметь ничего общего и с диссидентами. Не принимал их позицию ни дома, ни за границей. В декабре 1976 года Давид Карапетян принялся увлеченно пересказывать Высоцкому подробности обмена Буковского на Карвалана. Но тот говорит: «Я в курсе этого. Ну и что?» «Ну как же? Это же Буковский!» И Высоцкий определяет свою позицию: «Не люблю диссидентов». «А Солженицын?» «Ну, Солженицын». Солженицына Высоцкий выводил за скобки диссидентства, так же, как и себя. Он с издевкой рассказывал о нравах, царящих в диссидентских кругах Парижа. «Каждый каждого подозревает в стукачестве, обзывают друг друга лагерными гнидами. Никакой солидарности. То есть, останься он на Западе, был бы одинок. С диссидентами у него не было ничего общего. А с кем тогда общаться? Только с Шемякиным. Но этого было бы ему мало, слишком мало. С французами исключено. Они не принимают чужих». Художник Николай Дронников на эту тему. В первый приезд Высоцкого в Париж нас пригласила жена Карапетяна. Была Марина Влади, был Барышников. Потом я повез Синявских на встречу с ним. Жена Карапетяна — ярая коммунистка. Она переводила Хрущева по заданию КПСС и Компартии Франции. Вот в такой он круг попал.
1: Продолжение через несколько минут. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Сказано на радио «Комсомольская правда».
2: Политолог Ростислав Ищенко о том, как предотвратить войну России и Европы.
3: Избежать войны общеевропейской можно, пока что Запад к ней не готов. И пока что, идя по пути подъема ставок, мы, в общем-то, серьезно затрудняем ему мобилизацию против России. Но, опять-таки, мы не можем тоже идти по этому пути бесконечно, во-первых. А во-вторых, Запад продолжает готовиться к войне и когда-нибудь к ней подготовится. Необходимо вот за то время, которое у нас сейчас выиграно, до середины примерно 30-х годов, необходимо полностью дезавуировать западные экономики, потому что война идет за экономические интересы. И если экономик, которые за это воюют, больше нету, то погибать просто так тоже никто не собирается. Тенденции, да, к финансово-экономической катастрофе в Европе, в Соединенных Штатах, в Японии, которые сейчас существуют, должны быть нами, нашими союзниками, активно поддержаны в меру возможностей, безусловно. И это даже значительно важнее, чем отвечать Западу силовым путем на глобальных просторах, хотя и последнее тоже важно, но в меру тоже. А вот поддержать путь Запада к экономической катастрофе, на которую он сам стал и упорно по нему идет, для нас, я думаю, наиболее эффективное решение проблемы опасности европейской войны. Будучи экономически ничтожным, не имея для этого возможности, никто не воюет. Даже Украина воюет только потому, что войну оплачивает Запад.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждает весь мир. Новости на радио «Комсомольская правда».
2: Студия Ирина Рогова. Здравствуйте.
1: Эксклюзив.
2: Санкции Японии против России вызывают у Москвы усмешку. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявила официальный представитель МИДа Мария Захарова. Она подчеркнула, что Токио продолжает придерживаться самоубийственной тактики. Дипломат отметила, Россия ответит на все угрозы и действия от Японии, связанные с Курилами. Ранее там высказались против поездки Владимира Путина на Итуруп. Захарова отметила, никаких сомнений в принадлежности Курил нет и быть не может. Острова перешли в собственность СССР по итогам Второй мировой войны, а Россия – правопреемник СССР.
1: О политике.
2: Президент США Дональд Трамп пригрозил Оману из-за готовящейся им сделки с Ираном по Ормузскому проливу, сообщает агентство Associated Press. По его данным, глава Белого дома испытывает растущее давление из-за ситуации вокруг Ирана после обещаний быстро завершить войну, ослабить Тегеран и добиться более выгодной ядерной сделки. Иран же использует контроль над Ормузским проливом как инструмент давления на переговорах.
1: О нововведениях.
2: С нового учебного года студенты с детьми получат приоритет при заселении в общежитие. Закон об этом вступит в силу с 1 сентября. Вузы будут рассматривать заявления отдельно от остальных. Образовательные организации создадут условия для совмещения учебы и семейной жизни. Учебные заведения также обязали размещать на своих официальных сайтах актуальную информацию о наличии свободных комнат семейного типа.
1: О Москве.
2: Энергоснабжение потребителей в Москве осуществляется в штатном режиме после кратковременного сбоя, сообщили в комплексе городского хозяйства столицы. Ранее в СМИ появились сообщения, что отсутствует электричество в домах, расположенных в районе станции метро Ленинский проспект и Тульская. Кроме того, сообщалось, что пользователи массово жаловались на сбой интернета. Он был связан с перебоями в подаче электроэнергии на крупном узле связи.
1: Обо всем.
2: В России набирают популярность так называемые отцовские клубы – сообщества пап, которые собираются вместе с детьми. Таким образом, выделяем мамам время для отдыха. Об этом пишет Арти. Тренд зародился в Нижнем Новгороде, где двое друзей после рождения детей начали ходить с ними на совместные прогулки и пригласили других желающих. Отмечается, что в беседы и чаты в разных регионах вступают сотни участников. Только в Петербурге за последнюю неделю к чату присоединились 2500 отцов.
1: О валютах.
2: Доллар 85 рублей 16 копеек, евро 98 рублей 73 копейки, юань 12 рублей 62 копейки.
1: О погоде.
2: В Москве сейчас плюс 21 облачно с прояснениями, в Петербурге 15 выше нуля, пасмурно.
1: Радио «Комсомольская правда» представляет многосерийный триллер писателя Николая Андреева «Высоцкий. Человек, который не знал меры». Самый точный и пронзительный взгляд на жизнь великого артиста. Часть 163. Глава 55.
0: Уехать из России? Зачем? Я не диссидент, я артист. В последний год жизни Высоцкий много общался со сценаристом Игорем Шевцовым. У них была идея поставить фильм «Зеленый фургон», режиссером которого должен был быть Высоцкий. Как-то пили чай, разговор о том о сём, зашла речь о парижских русских. «Знаю я их всех», — сказал Высоцкий, — «вижусь со всеми». Володя Максимов говорит мне: «Приезжай сюда, чего тебе там гнить?» А потом подумал и добавил: «Нет, твое место там, в России». О русских в эмиграции Высоцкий говорил с грустью, что у них там начинается своя, другая жизнь, свои отношения, все уже не то. И все же мысли о постоянном житье на Западе Высоцкого посещали. Михаил Шемякин свидетельствует. Во время гастролей он влюбился и в Нью-Йорк, и в американские ритмы, и в американцев. Сказал мне: «Мишка, Нам нужно жить в Америке. Это та страна, где мы могли бы жить и творить. Но при этом Шемякин подмечает, он был жестким реалистом и многое понял после американских гастролей. Если у него и были мысли об эмиграции, то судьба Галича его очень насторожила. Ведь популярность Галича в России в те годы была очень большой. Так что, реально смотря на вещи, он не мог эмигрировать. Он говорил мне, я же не собираюсь стать кабацким певцом. При этом в последние месяцы жизни ему было очень тяжело. Театр его измотал. Под конец он уже просто ненавидел «Таганку». Марина мучила постоянными угрозами. «Открою визу, не открою визу». Это была постоянная игра на нервах. Он испытывал унижение. Он мечтал работать на Западе, если бы ему удалось как-нибудь потихоньку пройти в кино. Серятина его съедала. Алексей Штурмин, боец карате, подтверждает. Володя любил путешествовать, бывать в новых местах. Но он не мог долго там находиться. Через 2-3 недели его тянуло домой, в Россию. Насколько я знаю, никаких эмиграционных планов у него не было. Я говорил с ним об этом. За границей Высоцкий чувствует себя прекрасно. У него гармония с окружающими, с Мариной. И работал он там помногу, но ему скучно. Вы понимаете? Скучно. Он томился тоской. Хотя вот какая странная вещь. Иногда за границей он испытывал невероятный творческий подъем. Сохранилось много стихов, написанных на бланках заграничных отелей. Ему там прекрасно сочинялось. Может быть, потому что хотелось скорее вернуться и проверить сочиненное на друзьях? Французский писатель Ив Готье считает, что Франция одновременно и раздражала, и завораживала Высоцкого. Раздражала, и это типично для русских, тем, что в ней нет щедрости, душевной широты. Франция эгоистична во многих социальных и человеческих проявлениях. Высоцкий не мог этого не ощущать. Вместе с тем и в Париже, и в провинции он почувствовал французскую публику, которая приняла и его самого, и его театр. Не было у него мысли остаться на Западе, хотя другим советовал уехать. Семен Черток приводит факт. «В 1979 году я подал документы на отъезд и спросил его, «Володя, ты много бывал за границей, как думаешь, не пропаду я там с моей профессией?» Он сказал так. «Ты об этом не думай и беги отсюда. А там все будет в порядке, никто не пропадает». Я говорю, «Ты мне это говоришь, а сам не бежишь?» Он ответил, «Я связан с театром, я его неотрывная часть. Без театра я ноль». Взгляд на ситуацию Валентина Никулина. «Володя немыслим без России». Поэтому, когда меня хватали и кричали «Ну что?», он уже получил абсолютно свободный паспорт, в любую секунду может уехать к Марине. Он останется? Нет, не останется. Я слишком хорошо знал Володю. Он корнево привязан к почве. Валерий Нисанов, фотохудожник, приводит факт. Однажды Володя пришел в Дом кино на какое-то празднование и сказал там так. «Я исключаю для себя возможность уехать навсегда, хотя такая возможность у меня есть». А где-то за неделю до его смерти я сказал ему, что собираюсь в Нью-Йорк навсегда. Он ответил, «Правильно делаешь». Высоцкий, скорее всего, понимал, что Запад ничего не изменил в его жизни. У него лишь возникло множество новых обязанностей. И ужаснее то, что в Париже ли, в Генуе, в Нью-Йорке, на Таити он никто и ничто. И, ко всему прочему, языковой барьер. Не для общения в быту. Для общения он быстро нахватался слов и выражений, а для творчества. Сергей Юрский размышляет на эту тему. «Полгода я работал актером в Парижском театре Бобини. В результате начал понимать. Не ленись, имей терпение, имей упорство, и ты займешь свое какое-нибудь 564-е место или 1564-е в списке той культуры. Но не только я от нее далек, но и она далека от меня». Нечто подобное мог сказать и Высоцкий, если бы стал строить карьеру актера на Западе. Он стоял двумя ногами в разных мирах, а они все дальше отходили друг от друга. Это большая редкость, Бродский, который мог писать на русском и английском. Иван Дыховичный вспоминает. У Володи была дикая радость от того, что он поехал за границу. И была дикая радость от того, что он приехал обратно. потому что все-таки был, конечно, местный фрукт. И Володя ясно, быстро, как абсолютно талантливый, душевно-интуитивный человек, понял, что там, конечно, ну, это не его жизнь. И он был счастлив тем, что никогда там не приживется. Но при этом все время хотел доказать, что и там он тоже может чего-то достигнуть. Оксана Афанасьева высказывает такое мнение. Советская власть, конечно, мешала Володе, но одновременно и помогала ему. Она вносила в жизнь интригу, конфликт. Была борьба, острая драматургия. Это же как театральная пьеса. Чем серьезнее конфликт, тем интереснее смотреть. Вот сейчас нет советской власти, и искусство пресно, примитивно, банально. Скорее всего, Высоцкий обсуждал с Влади возможность постоянной жизни в той же Франции. Виталий Коротич приводит факт. «Я услышал очень обидные слова, которые Марина Влади произнесла, совершенно не стесняясь посторонних. Тебя нигде, кроме эмигрантских кабаков, слушать не будут. Твоя поэзия не будет объектом интереса. Нужен кто-то, кто вложит в тебя деньги. Без такого человека ты не станешь объектом интереса на Западе». Внутри страны у него была огромная слава, а на Западе он никому не был интересен и нужен. Права, Влади. Бесконечно права. Кто был успешен на Западе из советских? Ростропович, Вишневская, Нуриев, Барышников. То есть художники, в чьем творчестве не присутствует слово. У Ростроповича язык музыки, у Барышникова язык танца. Про Вишневскую понятно. А у Высоцкого? Ну, голос. Он, конечно, мог поразить Де Ниро, он мог даже заставить слушать себя 200 тысяч французов, но это один раз. Он был диковинкой, сибирским мужиком. Постоянного интереса к нему не было и возникнуть не могло. Три успешных концерта, когда в зал набивалось все больше народа, не показатель. Вот, казалось бы, профессия режиссера востребована в любой точке земного шара. Неважно, где ставить, талант проявит себя всюду. И Любимов, и Тарковский, оставшиеся на Западе, могли рассчитывать на то, что будут заниматься делом, которое знают. Отнюдь. Любимова попросили с должности главного режиссера театра в Болонье, как только его лишили советского гражданства. В статусе несоветского он уже там не интересен. Тарковский снял «Ностальгию», «Жертвоприношение». Но какой кровью ему это далось? Читать записи в его дневнике нет сил. Не потому ли Ирак его так быстро настиг? Василий Аксенов, однако же, утверждает. Мысль уехать тревожила Володю постоянно. Он все время думал об этом, много говорил. У него была идея открыть русский клуб в Нью-Йорке. Насчет Парижа тоже возникали какие-то идеи. Была идея фильма в Голливуде. Он даже говорил мне, давай напишем сценарий. Мы даже начинали на эту тему размышлять. Короче говоря, идея отъезда сидела в нем. А так как я был из всех, кого он знал, наиболее, так сказать, путешествующий человек и наименее зажатым совком, то он ко мне с этим приезжал. Советовался он со мной по поводу своих проблем с алкоголем, но главной темой был его отъезд. То есть он предполагал стать таким не политическим, но невозвращенцем. Однако Аксенов единственный, кто уверен, что Высоцкий собирался стать невозвращенцем. Игорь Шевцов приводит такой диалог с Высоцким. «Аксенов уезжает», — сказал я. «Жалко». «Тебе-то все же легче», — заметил я. «Ты можешь с ним видеться и там». Он поморщился. «Я не о том. Жалко, отсюда уезжает. А там все не то. Ему здесь надо бы». Как видим, прямо противоположно тому, что утверждал Аксенов. Сам Высоцкий в письме к Говорухину такие мысли высказывает. Сейчас Славик готовится к пробам Карелов со сценарием Фрида и Дунского. И все они хотят меня. А если такие дела, то мне и до проб не дойти. Вырубят меня с корнем из моей любимой советской кинематографии. А в другую кинематографию меня не пересадить, у меня несовместимость с ней. Я на чужой почве не зацвету, да и не хочу.
1: Продолжение через несколько минут. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
4: Привет, ребята, это Павел Деревянко, и мы на радио «Комсомольская правда». Слушайте «Комсомольскую правду» и будьте собой.
5: Газета «Стерхлуки» объявляет традиционный розыгрыш. Как всегда, вас ждут призы от наших партнеров и главный приз – 50 литров бензина. Покупайте газету «Стерх» с 5 августа по 2 сентября, вырезайте купоны участника и приносите в офис редакции на Зверева, 41. А 9 сентября в 12:00 мы узнаем имя победителя. Подробности в группе «Стерх» ВКонтакте. Телефон 3-63-26.
6: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь-электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с Мегатрон. Телефон отдела кадров 8 963 632 06 74 и 8 963 719 59 94.
7: Яркое лето, яркие образы, комфорт и качество. Мужская территория, одежда для мужчин, любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды «Мужская территория». С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
8: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. А знаете ли вы что? Первый чемпион мира по шахматам Вильгельм Стейниц прожил 64 года по числу клеток на шахматной доске.
1: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Просто о сложном. Тонко о спорном. Радио «Комсомольская правда» представляет многосерийный триллер писателя Николая Андреева «Высоцкий. Человек, который не знал меры». Самый точный и пронзительный взгляд на жизнь великого артиста. Часть 164. Глава 55.
0: Уехать из России? Зачем? Я не диссидент, я артист. Дома в СССР его Высоцкого понимают. Не признан официально, но обожаем народом. Во Франции и вообще за границей он всего лишь иностранец. В лучшем случае забавное существо, а то и просто муж знаменитой актрисы. Уж совсем в другие времена, в перестроечные, Татьяна Щербина, поэт и художник, испытала в той же Франции похожее к себе отношение. Было неприятно во Франции настороженное отношение к русским. Сначала была горбачевская эйфория, а потом понаехало много людей, и отношение стало плохим. Например, когда знакомый француз водил меня в гости к знакомым, то всякий раз представлял, как какую-то обезьянку на поводке. «Смотрите, она русская, ведь не поверишь, да? Моется каждый день, хорошо воспитана, говорит по-французски. Просто нормальный человек, а тем не менее, можете поверить, она русская». За границей у Высоцкого свои страдания. Восторженный прием на концертах и полное равнодушие в компаниях, в которых он оказывается вместе с Мариной. Он лишний в обществе. Он все делает не так. И совсем уж непонятно было французам, почему он берется за такие темы, которыми должны заниматься политики, полиция. Высоцкого на концерте в ВНИИТМАШе, был такой секретный институт, спросят: «Имеет ли смысл записывать вам пластинки, которые издаются только там и не доходят сюда?» Он ответил: «Они очень даже доходят сюда. И если доходят, то только сюда. Безусловно, они мало интересны французам, но не настолько мало, как вы думаете. Они интересны некоторым людям, которые вообще интересуются искусством, Россией. Они им интересны, они их беспокоят, волнуют так же, как и нас. Поэтому они просят перевода слово в слово. Единственное, что, конечно, для них непонятно, почему человек, то есть я, так тратится даже в маленьком узком кругу. Вы знаете, я одинаково пою, что в компаниях, где 2-3 человека, что на гигантских аудиториях. Они никак не могут понять, почему человек с набухшими жилами надрывается дома перед несколькими людьми. Что это? Почему? Что его так беспокоит? И когда ты им переводишь... Конечно, очень многое до них не доходит. Не знают они наших проблем. Вернее, они их не волнуют. Особенно они не понимают, зачем песни заниматься этими проблемами. Вообще поэзией. Она должна заниматься прекрасным. Демидову приводит эпизод на эту же тему. Помню, мы стоим во время преступления и наказания за кулисами, и я ему говорю... «Володя, ты хочешь Запад завоевать, как Россию. Но сколько же на это нужно сил, энергии? Это нереально, там все совершенно другое». Он отвечает, «Но здесь я уже все исчерпал». То есть ему нужны были новые Эвересты. Не думаю, что он бы раскрутил Запад. Запад консервативен, а уж во Франции вообще не воспринимают новых имен. Только, может быть, в музыке, причем в так называемой «серьезной». Как видим, у Высоцкого в изложении Демидовой взгляд совсем иной, нежели в его выступлении во ВНИИТ Маши. В дневнике Высоцкого запись от 1975 года. И думаю, зачем я здесь? Не пишется, или больше не могу, или разленился, или на чужой земле чужое вдохновение для других, а ко мне не сходит. Возвращается на родину, на концерте в МИФИ вопрос. «Что вы написали в последнее время за границей?» Он отвечает, «Ничего». «И не из-за того, что мне там пришлось много ездить и болтаться. У меня было достаточно много свободного времени, чтобы работать. Мне там не писалось. Наверное, нужно, чтобы что-то отложилось, а самое главное, даже не поэтому. Я ничего не написал про Париж, например, и особенно не хотелось». Друг-эмигрант напишет про него. «Ему легче». Он возвращался домой. Это плохой, тягостный, прогнивший дом, но он наша колыбель. А когда годы поджимают, то дом пусть хуже, пусть уже и не свой, но все-таки свой. Высоцкий ощущал нечто подобное, хотя не стал бы выражаться столь пафосно. В 1975 году Высоцкий и Влади едут в Лондон. Там, в советском торгпредстве, работает его старинный друг Олег Халимонов. В гостях у него впервые спел еще незаконченную песню «Письмо к другу» или «Зарисовка о Париже».
9: Все иммигранты тут второго поколения. От них сплошные недоразумения. Они все путают и имя, и название. И ты бы, Ваня, у них был Ваня. А в общем, Ваня, Ваня, Ваня, Ваня, мы с тобой в Париже. Нужны, как бы, в русской бане лыжи.
0: Влади тоже пытается объяснить, почему у него и мысли не было остаться навсегда в Париже. Володя не смог бы жить незаметной маленькой жизнью в Париже. Он должен был жить в России, среди русских, питаться живым словом. И в бдительном КГБ тоже были уверены, что Высоцкий не останется на Западе. Сотрудник Лубянки Александр Михайлов свидетельствует. «У нас была уверенность, что он этого не сделает. Было такое устойчивое мнение в КГБ». Влади задает себе вопрос, хорошо ли она сделала, что открыла ему Запад? Ведь когда он увидел ту, без нашего надрыва, без нашей озлобленности жизнь, он стал несчастнее. Хотя за границей он мог делать все, что угодно, ходить куда угодно, говорить, что хотел. Правда, придерживаться при этом двух обязательных правил – иметь деньги и быть интересным для окружающих. Вырываясь на Запад, он был счастлив несколько дней, а потом его снова начинали раздирать противоречивые желания. Роман Гофман свидетельствует. «Ездили на Ниагарский водопад. Он бывал у меня дома. Расспрашивал, как у меня дела, как вообще жизнь в Канаде. Я в лоб спросил, а чего ты вообще не свалишь? Он говорит, а куда валить? Меня в Париже хватает на 3 дня. То есть, я так понял, идея-то у него была, потому что он очень интересовался, как тут люди живут. Но в то же время он трезво смотрел на вещи. За границей дни для него тянулись невыносимо долго, и он с остервенением возвращался в Москву. Но как только проходила радость встречи с родным городом, с театром, с публикой, у него острая тяга уехать. Всюду чувствовал себя изгнанником. В последний год жизни Высоцкий многим говорил: «Собираюсь на полгода, может, на год в Америку. Хочу поменять образ жизни, хочу поработать в покое и тишине». Хочу вырваться из этой трясины. Трясина — это наркотики. Вспоминает Михаил Шемякин. Он мне говорил перед смертью, что самая его великая мечта — уехать в Америку. мечтал. «Сядем на лошадей и пересечем всю Южную Америку. У нас будут разбиты задницы, будут болеть позвоночники, мы будем ночевать в пампасах и прериях». Как по-детски звучит мечта «разбитые задницы, ночевать в пампасах и прериях». За несколько дней до смерти Высоцкий оформил заграничный паспорт, купил билет до Парижа на 29 июля, получил американскую визу. Не судьба. В Париже был у него единственный друг, Михаил Шемякин. Ему одно из последних стихотворений. «Мишка, милый, брат мой Мишка, разрази нас гром, поживем еще, братишка, поживем». Сошлись они сразу, прочно и навсегда. Шемякин ради Высоцкого купил великолепную аппаратуру для записи, сказал: «Володя, нужно работать серьезно». И он это понял. На некоторых записях слышно легкое шуршание бумаг. Это Высоцкий надевал очки, в последнее время у него развилась дальнозоркость, ставил бумаги на мольберт и, перелистывая страницы, пел. Про очки, между прочим, мало кто знает. Комичное, наверное, было зрелище. Высоцкий читает в очках. У Шемякина огромная квартира, а Высоцкий не любил больших пространств. Говорил: «Миша, ты любишь большие мастерские, а мне всегда хочется отгородиться, в уголке. За столом я чувствую себя уютно». Шемякин вспоминает: «У меня была маленькая комнатка, в ней плюшевый диванчик. Иногда прихожу, Володя в очках при лампе что-то читает». Дома это был совсем не тот Высоцкий, что на сцене. Там впечатление пришел гигант, ударил по струнам гитары, запел так, что слышно на другом конце земного шара. Слышно-то слышно на другом конце планеты, да слушали его только на своей земле.
10: Нет меня, я покинул Россию, мои девочки ходят в соплях, и я теперь свои семечки сею на чужих елисейских полях. Кто-то вякнул в трамвай на Пресне, нет, его умотало наконец. Вот и пусть

гражданской войне. Говорит, что пишу ему: Ваня, скучно, Ваня, давай, брат, ко мне. Я уже попросился обратно. Унижался, юлил, умолял: ерунда, не вернусь, вероятно, потому что

0: верили этому бреду, не волнуйтесь, я не уехал, и не надейтесь, я не уеду.
1: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждает весь мир. Должны ли бездетные россияне платить дополнительный налог? Какого транспорта не хватает в вашем городе? Почему русские стали меньше пить? Что вас раздражает в ваших коллегах? По будням с понедельника по пятницу в 7 часов утра по московскому времени звоните в прямой эфир на радио «Комсомольская правда» и отвечайте на главный вопрос этого дня. Телефон 8 800 200 ровно 9702. Нам не хватает именно вашего мнения. Программа «Поединок». Программа «Джокер». Программа «Нерв». Радио «Комсомольская правда» представляет проект «Бофт и Панкин». За кем же будет последнее слово? Слушайте каждый четверг в 8 вечера по московскому времени. Все программы «Радио «Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно. Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». У многих животных летом происходит линька, чтобы сменить густой зимний мех на более легкий. Жаркая пора. На радио «Комсомольская правда». В Москве 23 часа. В Тольятти полночь. В Кемерове 3 ночи. Во Владивостоке 6 утра. Новости на радио «Комсомольская правда».
2: Студия Ирина Рогова. Здравствуйте.
1: О важном.
2: Россия и Мьянма расширяют сотрудничество в гуманитарной сфере, в том числе научные, академические и спортивные обмены, заявил Владимир Путин по итогам переговоров с лидером Мьянмы Мина Он Хлайном. Президент отметил, активному взаимодействию способствует безвизовый режим между Россией и Мьянмой. Глава государства также подчеркнул, отношения двух стран продолжают укрепляться, наполняются конкретным содержанием. Оппозиции по внешнеполитической проблематике совпадают или близки. Страны стоят на позициях невмешательства во внутренние дела. Переговоры лидеров продлились больше 3 часов. Стороны заключили больше 10 соглашений. Среди них меморандум о сотрудничестве в области радиоэлектронной промышленности и цифровых технологий.
1: О топливе.
2: Минэнерго прилагает все усилия для обеспечения жителей России и экономики страны всеми видами топлива, заявил министр энергетики Сергей Цивилюв. Сегодня в правительстве провели совещание по ситуации на внутреннем рынке топлива. В Кабмине отметили, аграрии обеспечены горючим в достаточном объеме. Уборочная кампания идет штатно. Северный завоз осуществляется по утвержденному графику. Вице-премьер Александр Новак поручил держать на особом контроле стоимость топлива для сельхозпроизводителей и розничных. Цены на заправках.
1: Об образовании.
2: В детских садах с 1 сентября появится аналог разговоров о важном. Проект будет называться «Добрые игры». Как рассказал сенатор Игорь Мурок, такой формат требует адаптации, поскольку в возрасте от 3 до 7 лет дети познают мир через игру, а не тематические беседы. Поэтому содержание должно быть выстроено вокруг игровых ситуаций и понятных образов, чтобы они соответствовали возрастным особенностям и дети не потеряли интерес. Об идее распространить разговоры о важном на детском сады ранее высказывался Владимир Путин.
1: Обо всем.
2: Ученые связали выход новых альбомов с ростом числа аварий на дорогах. Выяснилось, что в день релиза крупных альбомов популярных музыкальных исполнителей Тейлор Свифт, Дрейка и Гарри Сайлса число ДТП в США показало рост на 15%, пишет Guardian. Отмечается, что выход нового альбома может отвлекать водителей, поскольку те занимаются поиском музыки.
1: о валютах.
2: Официальный курс доллара 85 рублей 16 копеек, евро 98 рублей 73 копейки, юань 12 рублей 62 копейки.
1: О погоде.
2: В Москве плюс 21, облачно с прояснениями, в Петербурге 15 градусов выше нуля, пасмурно.
1: Что будет? Честный взгляд на 18 августа. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
3: Здравствуйте, друзья! Здравствуй, дорогое отечество! Привет, семья! Иван Панкин в студии радио «Комсомольская правда». Начинаем наш эфир. Дорогие друзья, сегодня мы поговорим про концерт. Значит, к нам в Россию приезжает Kanye West. 10-11 октября будет концерт, два концерта в Петербурге. Билеты уже, насколько я понял, распроданы, хотя цены там конские, заоблачные, невероятные. У меня вот нет денег пойти на такой концерт. Там, кажется, начинались от 9 где-то там на Камчатке, в смысле, я про места. И заканчиваются несколько сотен, что ли, тысяч. Ну, это VIP-ложа, конечно. А так в среднее, там где-то 25, что ли, косарей. Короче, приличненько так стоит поход на этот концерт. Если хотите, может быть, еще получится у перекупщиков приобрести. А вообще возник вопрос и дискуссия. И вчера многие задавались вопросом. Немножко расскажу про Kanye West, кто это такой. Это в свое время, ну и сейчас, понятное дело, тоже очень известный американский артист, рэпер, грубо говоря. И ну, рэп — это, знаете, такое обобщение, потому что много разных песен и с другими исполнителями. И писал он музыку, и тексты, и песни делал. В общем, это и продюсер большой музыкальный. Kanye West, если с точки зрения артистизма, музыки, шоу-бизнеса, это, конечно, действительно, безусловно, большой артист. С другой стороны, его высказывания — это и поддержка Гитлера, это и антисемитские высказывания, которые мы тут вроде как не приветствуем, хотя на самом деле из всех щелей осуждения Израиля и прочее. Но это не считаем, только Kanye West плохой. Я, кстати, сразу обозначу, мне совершенно все равно, приедет Kanye West в Россию. В смысле, доедет ли, потому что вопросики возникают. Проведет ли он эти два концерта все-таки, потому что вчера пошли кривотолки на тему того, что может выступить вместо него условный шаман, ну, в силу того, что Kanye West запретят въезд. А там есть такая тонкость, вот в этом самом объявлении о продаже билетов, что на самом деле нет абсолютной гарантии, что по итогу выступит именно Kanye West. Ну, ладно, будем все-таки рассчитывать на то, что, ну, по идее, все пройдет чинно и благородно, и он выступит. Это самый Kanye West. Но в городе, который пережил блокаду, человек, который поддерживает все-таки Гитлера, Хайль Гитлер, кажется, были у него и такие высказывания, и лозунги. Ну, кукуха у человека поехала в свое время. И да, действительно, он несколько раз это настойчиво повторял. И вот вопрос, зачем нам в России такой концерт? Павел Дуров, например, который основатель ВКонтакте и Телеграма, экстремист-террорист. А Kanye West, хороший парень, замечательный, долгожданный гость, пусть приедет. Я понимаю, что многие соскучились по концертам, и многие хотят попасть на концерт, на большой какой-нибудь концерт здесь, в России, а не ехать куда-нибудь для этого в Стамбул, в Каир. Вот есть у меня знакомая, которая в Каир поехала, поедет на концерт Дженнифер Лопес, например. Или в какие-то другие города, может быть, Белград, только ради концерта, представьте себе. И, ну, может быть, эту ситуацию как-то отпустить или нет? Вот вы какой точки зрения придерживаетесь? Kanye. И в целом можно обобщить, на какие концерты вы ходили, самые дорогие здесь в России, какие вспоминаете вообще, скучаете ли по тем временам, когда многие артисты приезжали к нам, выступали здесь. В общем, об этом, обо всем. Сегодня мы с вами и говорим. 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. Начнем с Kanye West. Вы все-таки поддерживаете его визит и приглашение этого артиста сюда или нет? 8 800 200 ровно 9702. Слушаем песню. После этого начинаем разговор.

0: Нужны ли нам такие гости, как Kanye West в России? Поддерживаете ли вы приезд, выступление в Санкт-Петербурге? Надо ли запрещать концерт таких исполнителей, как он? Его концерт надо ли запрещать? Какие самые классные концерты вы посещали в России и за рубежом? Может быть, ездили специально за рубеж для посещения какого-то концерта за время специальной военной операции? В общем, вот это все мы сегодня с вами обсуждаем. 8 800 200 ровно 9702. Елена из Челябинска, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Да, пожалуйста.
1: Алиса, стоп. Я живу в Челябинске. Так. На концерты за границу никогда не ездила. И вообще даже предпочитаю не тратить деньги на концерты звезд, которые к нам приезжают. Считаю, что очень мало достойных. Единственное, вот жалею, что не сходила на концерт когда-то Дмитрия Хворостовского, который приезжал к нам в Челябинск.
0: Так, ну тогда билетики тоже стоили приличных денег, кстати говоря.
1: Ну, извините, здесь да. Уже как бы не жалко приличных денег было заплатить бы.
0: Ну, вы, я так понимаю, любите классическую музыку, да, а не шоу-бизнес.
1: Я люблю разную музыку, но если идти и тратить деньги большие куда-то, то чтобы это был достойный исполнитель.
0: Все понятно. На Kanye West-а вы бы не пошли, даже если бы вам подарили билетик.
1: Нет, точно.
0: Все, я понял. Хорошо, если подарят вдруг, вы знаете, кому его передать. Спасибо. Спасибо большое. 8 800 200 ровно 9702. Олег из Ставрополя, пожалуйста.
2: Ну, не знаю, ничего против Kanye West, конечно, не имею. На него концерт я бы тоже не пошел. Но хотел бы рассказать, какой концерт происходил в Минводах пару дней назад. Вот это шоу «Пушка-ракета» было. Там был день пахоты, Дима Билан приезжал и на комбайне ночью спел «Седая ночь». Ребята, обязательно найдите, посмотрите это видео. Мурашки по коже, и какой там Kanye West нервно курит в сторонке с этой песней.
0: Не, ну Димка-то крутой. И, кстати говоря, патриот России, в отличие от некоторых шоу-бизнеса, да. Спасибо. Еще что-нибудь добавите?
2: Нет, спасибо. Хотел сказать, ходил концерт на «Руки вверх», на «Динамо», стадион,
0: бас. В Москве.
2: Очень понравилось.
0: В Москве.
2: Нет, в Ставрополе у нас, Ставрополь. Слава богу, добрались до наших краев тоже. Очень понравилось.
0: Очень понравилось. Отлично, спасибо. Так, далее. Нурбалат из Подмосковья. Прошу вас, здравствуйте.
3: Значит, мы с супругой, я думаю, что мы счастливчики, побывали на концерте группы Space. Это, как его зовут-то, господи? Это был 91-й год. А всего было в России два концерта. Вот один это, ну, в 91-м году, а второй концерт он приезжал через 20 лет. И вот мы с супругой были посещали оба этих концерта.
0: Алло, алло. Да, мы вас слышим прекрасно. Алло. Да, группа Space. Ясно. Да. Спасибо большое. Далее. Сергей из Алихарда, прошу вас.
4: Смотрите, Иван, есть такая группа Down, вот, это там фронтмен Фил Ансельма, он раньше пел в группе Пантера, американская метал-группа. Вот, они приезжали в Москву в 2013 году, ну, два раза они были в Москве, в 2008 году и в 2013. И был скандал, можно на YouTube ролик посмотреть, где Фил Ансельма там во время выступления, это в США, он крикнул лозунг «White Power», ну, это лозунг, ну, и зиговал там со сцены, вот, и там был скандал большой, и его друг большой из группы Anthrax, гитарист Скотт Ян, написал ему на почту электронную и сказал, что, ну, там еврей по происхождению, и написал ему на почту, сказал: «Фил, это было отвратительно, это было омерзительно».
0: Так.
4: Вот, ну, он же приезжал, ну, группа, да, он приезжал, два раза в Москву выступала, вот. И, несмотря на эти российские его, ну, такие движения у вокалиста, в принципе, прошло все нормально, никто там ничего не поднимал, никакую шумику.
0: А я вот сейчас открываю новость за 2016 год. Американская хэви-метал группа Down пострадала из-за поведения фронтмена Фила Ансельмо. Музыканты должны были выступить на голландском фестивале Форта Рок, но были исключены. По словам организаторов, они не одобряют выкрик и жест Ансельмо «White Power». Да. Вот, пожалуйста.
4: Да, да, да.
0: Видите,
4: да,
0: Голландия его не пустила. Вот. Спасибо, кстати говоря. Замечательный штрих. Замечательный штрих. Спасибо большое. Это очень важно, на самом деле. Отличный пример. Но в целом, вы знаете, и в следующих блоках мы постепенно будем раскрывать эту историю. Некоторые артисты здесь, в России, вели себя отвратительно, спокойно уезжали при этом. И что-то никто не обращал на это внимания. А еще, безусловно, надо обратить внимание на то, что у нас реальные сроки получали люди не тоже за поддержку Гитлера, боже спаси, за какие-нибудь репосты, за сочувствие там, террористам и прочее. Хотя, на самом деле, невинные репосты, чисто журналистские, с разбором каких-то эпизодов и ситуаций. Ну, то есть, это не имеет никакого отношения к реальной поддержке террориста, терроризмов и прочего-прочего-прочего. И вот они за репостики, за картинки, за прочее-прочее-прочее имели, скажем так, реальные проблемы с законом. Я осторожно так высказываюсь сейчас. И после этого к нам приезжает Kanye West. Еще раз, я вообще не против никаких концертов. Я против двойных стандартов. Вот этот момент очень важен. Итак, Kanye West в Питере. Как вы относитесь к его концерту? 8 800 200 ровно 9702.
5: Честный взгляд на происходящее вокруг. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждают весь мир.

0: законах, чтобы мы общались с людьми, и нам ничего за это не было. Но так, как нам кажется, это выглядит прилично, что ли. Не совершаем грубых поступков, каких-то преступлений, категории действительно преступлений, которые для всех являются преступлением. А все остальное, ну, условно говоря, дал ты нахалу, не знаю, пощечину, ну, ты вообще кулаком в глаз. И за тобой не будет бегать государство, требовать сатисфакции и сажать тебя в тюрьму или как минимум на 15 суток. Ну, потому что это справедливо. Потому что это нахал, и туда ему и дорога, как говорится. Я могу много примеров приводить, чем справедливость отличается там от закона и от даже неписанных норм и правил. Поэтому, мне кажется, есть такая великая русская мечта о всеобщей справедливости, о справедливом обществе, о справедливой жизни, о справедливых людях.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана, зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь.
2: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Я заслуженный тренер России Валерий Газаев. Слушайте радио «Комсомольская правда».
1: Что будет? Честный взгляд на 18 августа. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
3: Возвращаемся в эфир. Как вы относитесь к приезду рэпера Канье Уэста в Питер? Два концерта у него будут 2 дня подряд в октябре. Билеты уже распроданы. Только сообщили об этом. Билеты уже распроданы. Если не все, то почти все. Цены при этом невероятные. Я так понимаю, очень неплохо взгреются на этом концерте. Организаторы уже взгрелись. Будем надеяться. Я вообще против запретов практически всех. И, соответственно, ну, приедет Канье Уэст. Приедет, по моему мнению. Может быть, вы не согласны. Все-таки блокадник. А этот человек поддерживает Гитлера. Вообще антисемит проклятый и прочее, прочее, прочее. У нас здесь такое не приветствуется. Наверное. Но не для всех. 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. Ирина из Подмосковья. Здравствуйте, пожалуйста.
4: Здравствуйте.
3: Да, говорите.
4: По поводу приезда Канье Уэста, я тоже не являюсь поклонницей его творчества и не являюсь поклонницей запретов. Но по поводу его позиций разных, могу сказать так, недавно, год или два назад, он же приезжал, давал частый концерт.
3: Наверное. Меня там не было просто.
4: Ну, об этом сейчас, говорили, сейчас по проверим. Телевизору показывали и так далее. Он давал частный концерт. Может быть, стоит задаться вопросом, кто пропагандирует его творчество в нашей стране, кто организует эти концерты, кто организует частные концерты. Кому он приезжает? Кто поддерживает, возможно, его точку зрения?
3: Слушайте, пишут, что впервые. Я как-то, может, пропустил, но пишут, что впервые приедет с концертом в Россию. Я
4: Нет,
3: не следил
4: с концертом
3: просто.
4: С большим, да. До этого он приезжал с частными концертами. Частный визит был у него.
3: Частный визит.
4: Угу. Да, частный визит. Ну, вот буквально, вот, может быть, год или два назад по телевизору прям показывали, как сейчас помню, он в шубе большой, дорогой. Вот. Ну, ходить, не ходить на его концерт, это же дело каждого человека. Мы все имеем право выбора.
3: Угу.
4: Вот.
3: Да,
4: с другой стороны, творчество и его мировоззрение, может, просто людям нравится творчество. Да, он, может быть, как человек, они его не знают. Ну, нравится то, что он делает. Вот. Мне это не близко. Мы ходили на концерт когда-то Роджера Уотерса на Красной площади.
3: Как вам?
4: Великолепно. Причем Роджер Уотерс поддерживает абсолютно позицию России, насколько я знаю.
3: Да, да.
4: Почему
3: да.
4: его сюда не пригласят? Я думаю, он будет большой успех иметь. Невероятно талантливый, умный, образованный человек.
3: Но уже Гитлера не поддерживает, ну что в самом деле.
4: Он не поддерживает, он поддерживает Россию. Конечно. Вот а где люди, которые его сюда пригласят?
3: Почему нет, у нас нет? Отец Илона Маска, желанный гость. Спасибо. Да, действительно, Канье Уэст, и мы это обсуждали, что-то у меня это подзабылось немножечко. Он приезжал личный визит на день рождения Гоши Рубчинского. Есть такой стилист, дизайнер одежды. И вот на его день рождения как раз и приезжал Канье Уэст. Да, было дело. Далее. Александр из Астрахани, пожалуйста.
5: Ванечка, здравствуй.
3: Здрасте.
5: У нас своих рэпистов хватает. Бас приезжал к нам в Астрахань недавно. Так. Но если хотите головную боль, сходите.
3: А чего головную боль-то?

0: его будет болеть. Один очень умный человек сказал, рэпист – это тот человек, у которого он хочет выделиться, не имея голоса. Понимаете, уровня Магомаева здесь нет и не будет еще долго. А ходить на всякую шушеру, тем более с такими вот гитлеровскими наклонами, я вообще считаю, это ниже плинтуса. Понимаете? У нас своей шушеры хватает здесь. Для меня это ВС, это шушера. Самое обыкновенное. Вот сейчас записи вы включили. Боже мой. Ну где там музыка-то? Мои хорошие. Воспитывать надо на хорошей музыке. Вот первая женщина, которая с Урала, она, по-моему, сказала, она на Курасовскую не попала. Вот. Последний из Мадикан. А эти все, вот эти ансамбли, вот этот вот человек, который один не может петь, он групп создает. Понимаете? Это как правило. А солист, хороший солист, с вокальными данными, музыкальный, он и произведения будет брать, те, на которых надо воспитывать. Но люди идут, да, потому что уровень такой у зрителя, низкий уровень теперь. Поймите вы меня. Ну, пойти на басу и кричать там. Ну, у меня, извините. Что там хорошего-то? Вот это мое мнение.
1: Ага, хорошо, принимается. Так, Дмитрий из Волгограда, далее вы. Да, Дмитрий. Ну, не получилось, Дмитрий. Поговорить, Алексей из Калуги. Тогда вы, пожалуйста.
2: Не являюсь поклонником этого исполнителя. Хотелось бы, конечно, понять, если у него такие взгляды профашистские, кто вообще лоббировал и вот это вот все организовывал, как его пригласили в страну, которая борется с фашизмом, непонятно. Зачем он здесь нужен?
1: Да, непонятно. Зачем вот он здесь нужен?
2: А из твоей молодости, скажу так, в 91-м году, 14 лет мне было, я был на концерте «Монстры рока» Тушина.
1: Так.
2: Это, наверное, единственное впечатление масштабное. Именно масштаб концерта. Тысяча народа. Видео до сих пор есть в сетях интернета. Но сейчас уже это не слушаю.
1: А сейчас что слушаете?
2: Ой, да вы знаете, даже не могу сказать. Радио вас слушаю в основном.
1: А, ну, потом работаю. Мы споем для вас. Мы споем. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Что далее? Евгений, да, из Москвы. Евгений, прошу вас.
3: Евгений.
1: Здрасте.
3: Евгений из Москвы. Здравствуйте. Здравствуйте, Иван. Очень приятно всегда вас слушать. Иван, знаете, вот никогда бы не пошел на этот концерт из-за репутации. Но и возникает один только вопрос. Почему не поднимается вопрос, кто организатор этого концерта? И будут ли нести они ответственность за то, что если Кэнни Уэст что-то выкинет на этих концертах? Вот это очень интересный вопрос.
1: А что он может выкинуть? Вы имеете в виду, зиганет там, что ли?
3: Да, или что? Зиганет, или что-то скажет. И ответственность кто будет нести? Вот это самый такой... Я так и понимаю, что организаторы, они уйдут от этого вопроса и будут, как всегда, пушистые и ласковые. Вот. Очень хотелось бы, конечно, были недавно на концерте группы «Кино». Вот это вот действительно очень интересно и есть что вспомнить. И такие вещи, мне кажется, что действительно... Надо пропагандировать тех, кто действительно, ну, очень пользуется авторитетом в нашей государстве. А те, кто пойдет на этот концерт, я так думаю, это люди, которые, ну, может быть, поддерживают, может быть...
1: Да разные люди там будут. Давайте уж людей-то не будем пинать лишний раз. Ну что, разные люди пойдут. Разные люди, да пусть идут, господи, ну что в самом деле-то? Так запретов хватает.
3: Ну, имея такие деньги, конечно, может быть, да, так и пойдут, конечно. Ну,
1: завидовать не будем, завидовать
3: не будем. Не будем, да. Абсолютно
1: согласен. Спасибо. Кстати говоря, вот и эта новость тоже вчера расходилась. Я уж не знаю, встретиться или нет, но Канье Уэст мечтает встретиться с Путиным. Гендиректор агентства организаторов концерта как раз сообщил, что мистер Уэст очень-очень-очень-очень хочет, мечтает буквально встретиться с Владимиром Путиным. Замечательно. Далее. Борислав из Екатеринбурга. Прошу вас. Здрасте.
4: Мое почтение, уважаемые слушатели. Низкий поклон ведущему. То, что я сейчас скажу, конечно, какой-то части аудитории абсолютно не понравится. Ну, то, что на Канье Веста я бы не пошел, если бы даже мне приплатили, это точно. Объясню, почему. Меня вообще очень удручает насаждение вот этой культуры, субкультуры наркоманской рэпа. Потому что, по идее, это не музыка, это аббревиатура, означающая ритмическая американская поэзия. То есть это насаждение абсолютно чуждой нам культуры. Это с чем можно сопоставить? Вот мужчина примерно сказал то же, что я хочу сказать, через два выступления назад. Вот представьте себе стенку, уличный художник нарисовал там что-то красивое, подошел какой-то обдолбыш из Гарлема с баллончиком, посмотрел на все это, он вот это сделать не может, нарисовать вот такое он не может, он взял и написал по-английски слово из четырех букв, которое на F начинается. Дальше говорить не буду. Вот это мое мнение об этой субкультуре.
1: Но, скажем так, есть же выдающиеся представители рэпа, я там про российских не буду говорить, Тупак Шакур, правда ведь, Эминем. Ну, вы же не скажете, да, что вот это бездари.
4: Эти два нет. Но это было, знаете, когда еще не было такой жуткой коммерциализации. То есть у них это тоже, можно сказать, из души шло. То есть об этих людях я плохо не скажу. Все остальное – это коммерция, это в угоду массовому вкусу, потому что публику надо воспитывать. А если воспитания нет, если нет ощущения прекрасного, если нет эстетизма никакого, то вот люди потребляют то, что им навязали, внушили, что это типа круто, и вперед поехали. Угу. Вот. Где я был, что я делал? Сейчас скажу. Конечно же, я продал свою душу рок-н-роллу давным-давно. Вот. Мы с друзьями ездили на что? Ричи Блэкмор, когда он на один сезон ушел из Blackmore's Night и стал делать хиты тех времен, когда он был в составе Deep Purple и Rainbow. Потом...
1: 20 секунд, коротко, пожалуйста.
4: Ага. Потом Black Sabbath, 16-й год. Оззи Осборна уже нет. Вот. Юрай Хип, состав, московский концерт в 15-м году, когда два состава фактически...
1: Да вы меломан, я вот хочу сказать.
4: Да.
1: Спасибо. Мысль ваша понятна. 8 800 200 ровно 9702. Перерыв. Звоните.
5: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Музыка нас связала. Слушайте Александра Анатольевича и Александра Нуждина в программе «Настоящий хит-парад» на радио «Комсомольская правда».
6: В студию радио «Комсомольская правда» приходил актер Павел Деревянко. Разумеется, расспросили мы его и про любимую музыку. И ответ получился очень даже неожиданным. Давайте послушаем.
7: Все молодцы, я так скажу. Ну, я не буду критиковать никого, потому что вроде никак не очень сильно я знаком с творчеством каждого из этих ребят. Мне симпатичен, в принципе, и Егор Крид. Мне нравится вот этот парень, Токсис, да. Молодые ребята, я ратую за нашу молодежь, вообще большие молодцы. Каждый из молодых, вы красавчики. Возьмите ли...

0: Каждую субботу в 10 часов утра и каждое воскресенье в 8 часов вечера по московскому времени на радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
1: Студия Ирина Рогова. Здравствуйте.
0: Об атаках.
1: 4 человека пострадали из-за атак ВСУ в Белгородской области. Среди них подросток, сообщили в оперативном штабе региона. В селе Погромец при детонации дрона 15-летний мальчик получил множественные осколочные ранения. Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь.
0: О деньгах.
1: Все крупнейшие банки России готовы к запуску цифрового рубля с 1 сентября. Всего в этом списке 12 организаций. Среди них Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Альфа-банк, Т-банк, заявила в интервью РИА Новости директор департамента национальной платежной системы ЦБ Алла Бакина. Также доступ россиянам к цифровому рублю должны обеспечить банки, признанные значимыми на рынке платежных услуг. Их 9. Использование цифрового рубля будет полностью добровольным. Счет можно будет открыть через мобильное приложение банка. Бакина также пояснила, цифровой рубль, по сути, такой же безналичный, только находиться он будет в кошельке пользователя на платформе Банка России.
0: О медицине.
1: В Госдуме призвали обеспечить всех больных диабетом системами мониторинга глюкозы. На первом этапе, отмечают авторы инициативы, федеральную гарантию следует распространить на взрослых пациентов с сахарным диабетом первого типа. В дальнейшем мера может быть предусмотрена и для пациентов с другими формами заболевания. Сейчас, подчеркивают парламентарии, такие системы выдаются детям и беременным женщинам. Для остальных категорий граждан такая мера поддержки на федеральном уровне не закреплена, но может оказываться на уровне субъекта, если в нем предусмотрена региональная программа.
0: Обо всем.
1: 7 из 10 россиян считают, что необходимо регулярно проходить обучение, осваивать новые навыки и повышать квалификацию. Следует из результатов опроса аналитического центра ВЦИОМ. Треть респондентов уверены, что необходимо раз в несколько лет проходить обучение, курсы повышения квалификации. Почти столько же считают, что это необходимо делать ежегодно. А каждый пятый убежден, что в дополнительном обучении нет необходимости, если есть хорошее базовое образование и открытость новому. За последний год обучение, курсы, лекции, стажировки, вебинары, в том числе те, которые не предполагают дипломов или сертификатов, проходили треть опрошенных. Среди них большинство отметили, что самый главный итог – профессиональное развитие и повышение квалификации.
0: О валютах.
1: Официальный курс доллара 85 рублей 16 копеек, евро 98 рублей 73 копейки, юаня 12 рублей 62 копейки.
0: О погоде.
1: В Москве сейчас плюс 20, пасмурно. В Петербурге 15 градусов выше нуля, идет дождь.
0: Что будет? Честный взгляд на 18 августа. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
2: Возвращаемся в эфир «Ван Панкин» в студии радио «Комсомольская правда». Обсуждаем грядущий концерт Канье Уэста, американского рэпера, исполнителя, музыкального продюсера. И вот это вот все еще за поддержку Гитлера. Даже не знаю, как его сказать, назвать самого известного антисемита. И не знаю, короче, как. Ну, вот вы все уже в курсе. Я вам пересказал, в принципе, его взгляды и немножко биографию. Пожалуйста, вы за, против концерта Канье Уэста в Петербурге? Или вообще мнение ваше интересует нас? И плюс, ключевой вопрос тут и в другом. На каких концертах вы были, зарубежных звезд, исполнителей? Может быть, ездили специально в другие города для этого? Многие ездят, кстати говоря, есть такой вид туризма. 8 800 200 ровно 9702. Елена из Минвод, здравствуйте.
3: Очень приятно, что я дозвонилась. Я долго висела на телефоне, но думаю, ничего, опоздаю на работу.
2: Да правильно, что там делать?
3: Да, в лес меня не убежит. Когда я услышала про Канье Уэста, я сказала, все, опоздаю, но свое мнение выскажу.
2: Давайте.
3: А вот послушайте, может быть, оно дилетантское, может быть, тут вот некоторые говорили про субкультуру наркоманскую. Господа, друзья, вы прежде чем судить о том или ином исполнителе, вы хотя бы в интернете найдите концерты и послушайте, что поет данный исполнитель, что он несет. Вы знаете, я первый раз раз услышала его, господа офицеры. Это было вот не так давно, но это концерт его в Лос-Анджелесе.
2: Это офицера он не пел. Он не пел офицера.
3: Он перепел.
2: Нет, послушайте. Это искусственный интеллект. Он не пел.
3: Да, но это же в его исполнении. Ну, послушайте, да. И много еще, да, конечно, с использованием искусственного интеллекта. Но это на английском языке. Там были русские слова, русский текст. Потом, послушайте, много песен он перепел наших исполнителей 90-х. Мне 56 лет. Он там «Кукушку» пел. Он «Ласковый май». Это аранжировки с использованием искусственного интеллекта. Но это здорово. Послушайте, как какая мощь, какой голос, он держит зал, это такая энергетика. Но вот каждому, вот знаете, что было в 90-х, что было в 80-х, я тоже продукт своего времени, мы это все слушали, мы это любили. Но сейчас другие исполнители, позвольте мне тоже высказать свое мнение, мы дети своего времени, сейчас молодежь, она тоже что-то слушает. И я думаю, что это не худшая из культур, если весь мир поет наши песни, даже пусть с использованием искусственного интеллекта. Отбросьте политику, прекратите вот эти политические лозунги, эти за белых, эти за красных. Слушайте, вы слушаете голос, вы слушаете исполнителя. И просто, чтобы судить, хотя бы в интернете, послушайте, найдите что-то, какие-то вещи, а потом уже высказывайте свое мнение и обливайте человека там, я не знаю, в черную краску. Малевич тоже, знаете, про субкультуры, Малевич тоже черный квадрат, извините, написал или, не знаю, нарисовал на стене. И он стал великим, там, пусть у него какие-то более там произведения, эти шедевры были. Но я считаю, что если бы мне подарили билетик бы, наконец-то, я бы с удовольствием махнула в Питер. Кстати, я училась в Питере, но какие-то концерты вот такие знаковые я не посещала, ну, просто не, ну, не сложилось так. Хотя вот, ну, не знаю, меломаном меня назвать нельзя, но многое чего, на чем мы воспитывались в 90-х. Ну, это, конечно, это, я считаю, что мы культурные люди из-за того, что мы много чего из Запада почерпнули. Мы же слушали то, что нам давал Запад в те времена. Это было запрещено, это было не приветствовалось. Ну, мы какие-то пластинки искали, мы какие-то диски, что-то мы где-то откапывали так втихаря. Английский текст. Алло, алло, слышите меня?
2: Да, мы слышим, да, слышим. Да-да-да. И слышим, и связь прервалась. Но мы вас слышали вот до этого момента, и связь прервалась. Давайте тогда, друзья, ну, раз уж есть отдельная категория граждан, которые думают, что это реальное исполнение, мы для них видос вместе с исполнением одной из песен сейчас поставим, послушайте, пожалуйста. Но это искусственный интеллект.

0: Ну, конечно, красиво получилось, что говорить, но это все-таки продукт искусственного интеллекта, а не реальное исполнение, дорогие друзья. Кстати говоря, вот у меня Элла Памфилова была, глава Центра избиркома, и первый вопрос, который я ей задал, чисто для цитируемости, как вы понимаете, цинично это признаю, в курсе ли она, что Kanye West приезжает, пошла бы она на его концерт, и она сказала, с удовольствием пошла бы, вот недавно ей показывали вот этот самый видос, и она такая, вот это потрясающе, вот это круто, и только потом меня огорошили, сказали, что это искусственный интеллект. А так понравилось, в любом случае, она за приезд, и она бы вот сходила. И она бы вот сходила, например. Кстати говоря, могу среднюю температуру по больнице вам озвучить. Я имею в виду вот слова депутатов. Были разные оценки, но в целом, кстати говоря, их можно назвать взвешенными. Нет вот этого порыва запретить, по какой-то загадочной причине, видимо, поняли, что запреты не работают, я не знаю. Может быть, не модно стало вдруг в какой-то момент запрещать, поняли, что пора остановиться, я не знаю. Но в целом, нет категоричности. У этих самых депутатов многие выступили, и несмотря на все взгляды Kanye West, они сказали, ну, вы знаете, запрещать последнее дело. Дожили, дорогие друзья, нас ждет какой-то новый созыв. Не будут запрещать, будем скучать с вами, тосковать, грустить. Далее, кто у нас? Ирина из Москвы, пожалуйста.
1: Здравствуйте.
0: Да, пожалуйста.
1: Ирина из Москвы.
0: Да, пожалуйста.
1: Вот я хочу сказать, во-первых, что запрещать не надо. Не надо было разрешать приглашать певца сюда. И я представляю, во-первых, он приедет, человек с фашистскими взглядами, в страну, дети которые погибают за борьбу с нацизмом. Мы его встретим аплодисментами. Мы ему дадим лучшую гостиницу, мы ему будем открывать двери, приносить завтрак, улыбаться, брать у него чаевые. И потом в газетах предлагаю написать, в Петербурге прошел на ура, за бешеные деньги, концерт певца, который поддерживает истребление людей. Это, может быть, это нормально, но не в наше время. Это вот я считаю, что это такая тонкая, подлинная политическая борьба. Не надо запрещать. Но кто кому в голову пришло и кто это сделал во время войны? Над Петербургом летают дроны, и фашист будет петь песни, мы ему будем деньги платить. Ну, это вообще.
0: Ну, да.
1: Это вообще.
0: Угу, да. Это действительно странно. Это действительно странно. Спасибо. Далее. Алексей из Люберец, пожалуйста.
2: Да, здравствуйте, Иван.
0: Да,
2: здравствуйте. Привет, страна. Кофе пью.
0: Так.
2: И жене говорю, слушай, жена...
0: На Kanye West ты пойдешь, дорогая.
2: Да, такая, да, так. Я говорю, кто это такой? Я за его творчеством не слежу, но рекламу услышал. Я говорю, слушай, кто такой? Она помоложе меня. Так. Я говорю, может, там что знаешь? Она говорит, да, конечно.
0: А ей сколько лет, улыбалась, если не секрет?
2: 34.
0: Так, ага, продолжайте. Вот,
2: да, да. И, а мы как раз осенью в Питер собрались. У меня 11 октября день рождения, я думаю, ну а что, нет-то.
0: Так, почему вот на концерт Kanye West не зайти там, да?
2: Ну да, да. Ну я ей задание дал, не знаю. Она говорит, я ей говорю, а что она, о чем поет? Ну он типа нашего Басты, там что-то лирика, не лирика. А вы, кстати, перед эфиром поставили трек от его?
0: Да, да, конечно, его очередь.
2: Да? Ну, мне вот, ну вот под настроение мне заходит, как
0: отлично.
2: Бы. А я, да, я как меломан, да, я разное слушаю. Из последнего был на Басте в том году.
0: Так.
2: Потом позапрошлом на это, как Life Arena, на Гарике Сукачева.
0: Угу.
2: Ну, так на разном бывал, вот. А из мировых лет 10-11 назад приезжал Depeche Mode, на Спартак-арене был. Это вот из мировых, и вот на единственном был. Так я не против. Ну что, ну фляга свистанула когда-то у парня, может там что-то это. Слушайте, ну у нас тоже есть там и Пенкины, да, и Моисеевы, ну ничего, народ ходит.
0: Моисеева больше с нами нет.
2: Да, да, нету, да, ну не знаю тоже, да.
0: Пропустили.
2: А вот был бы живой Квин, да, был бы живой Квин, ну и что, не пошел бы народ, что ли? Да пошли бы, и его не запретили бы, правильно? Что?
0: Угу.
2: Мы же за творчество, а не за их там какие-то там взгляды, там, или что-то. Я не знаю, я не против, я
0: хорошо,
2: бы ходил.
0: Хорошо, отлично, все понятно. Дело за малым, где-то найти 250 косарей, VIP-ложа, по-моему, еще все-таки свободно. 8-800-200-97-02, телефон прямого эфира, звоните, пожалуйста. Небольшой перерыв. Перерыв сейчас, новости, реклама и анонс. После этого вернемся и продолжим этот разговор.
3: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков. Только проверенная информация. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Сказано на радио «Комсомольская правда».
4: Эксперт по туризму Александр Макарчан о самых популярных направлениях для отдыха у россиян внутри страны.
5: В турагентствах более 70% туристов покупают туры по России. Понятно, что в первую очередь сейчас это Красавский край, Москва, Петербург, естественно, Калининград, ну, Калининградская область. Это вот самые хиты продаж. Был Крым, но Крым, вы знаете, по вполне понятным причинам последний месяц посел. Туры по России, естественно, люди спрашивают, и спрашивают охотно. И на самом деле мы даже заметили вот такую тенденцию в этом году. Из-за того, что есть определенные проблемы с топливом, люди начали выбирать не что-то далекое. Видите, я вот не назвал вам там Алтай, Байкал, а назвал вот то, что близко. Красавский край, Москва, Петербург. А Калининградская область, тут вполне понятно, у нас 95% людей добираются до Калининграда авиационным путем. Только 5% на поездах, а машина там 0%. Вот номер один Красавский край, летом круглый год номер один это Москва, и Подмосковье это круглый год номер один. Петербург на третьей позиции, Калининградская область на четвертой позиции, Татарстан войдет в пятерку.
3: Сказано на радио «Комсомольская правда».
6: Здравствуйте, я Яна Чурикова, телеведущая. Слушайте радио «Комсомольская правда». Только качественный контент.
3: Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». Светлячки светятся летом, чтобы привлечь партнера. Жаркая пора. На радио «Комсомольская правда». Что будет? Честный взгляд на 18 августа. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
0: Концерт Канье Уэста в Санкт-Петербурге в октябре. Друзья, идем, не идем. В смысле, приветствуйте, не приветствуйте. Все-таки фашистские высказывания присутствуют. Антисемитизм, что, наверное, самое страшное. 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. Алексей из Подмосковья, пожалуйста.
7: А тут сразу возникает такой риторический вопрос. А он у нас запрещен, находится в каких-то списках экстремистских, там, не знаю, есть же там целая официальная книжка.
0: Пока что нет. Пока что нет.
7: Соответственно, вопрос не имеет предмета. Но самое интересное другое. Я прям очень так интересно было за этим наблюдать. Он приезжает. Вау! Круто, привет, Кенни! Его запрещают. О, какой ужас! И он не приедет. Это такой маркетинг примитивный, но, зараза, он работает в России. И это меня просто убивает, что у нас массы настолько, ну, провинциальные, вот, в плане, что привези любую петрушку откуда угодно, и это просто счастье. Запрети ее, ну, нет, мы обязаны продать почку, печень, ну, и пойти туда. Да, блин, ну, таких рэперов туча, не знаю, приехал бы Eminem, ну, я бы, наверное, сходил бы, что мне нравится, 50, ну, тоже было бы прикольно. Но это просто артисты. Их в Европе, в Штаты, где угодно можно послушать. Не знаю, я в свое время на Рамштайн с удовольствием сходил, который у нас был. К сожалению, теперь нет. Может, в Европу съезжу, получится, или в Турцию, если будут. Но это так. Просто артисты. И как бы идти, не идти, ну, запрещать, не запрещать. Так это же мы идем у этого маркетинга на пути. Мы это дело вот так муссируем. Ну, я аплодирую их СММщикам. Они прям умудрились за два дня эту тему раскрутить так, что даже вы обсуждаете. То есть денег они срубят на билетах.
0: Они уже срубили деньги, а мы обсуждаем, потому что вот, собственно, вся телега забита этими обсуждениями. Что же нам делать-то?
7: Да, конечно, а в этом же и смысл. Нет плохого пиара, кроме некролога. Да и никого.
0: Нет, уже не те времена, уже есть плохой пиар, не те времена. Те времена, когда не было плохого пиара, они давно канули в лету, поверьте мне. Сейчас есть плохой пиар.
7: Не знаю, я бы поспорил. Вот если бы они были бы в списках запрещенных, он бы
0: так вы подождите, да. Вы не торопите события, собственно. Вы где находитесь, я не понимаю. У нас не заржавеет, не заржавеет. Подождите.
7: Не, ну всякое может быть. Но я-то что-то... Не, а мне больше понравился вот этот вброс, что Кенни хочет встретиться с Путиным. Ну, блин, так это такие классические шаги, вбросы таких каких-то хайповых, кринжовых идей в массы. И вот у нас, я сейчас слушал, что-то вот ехал на работу вот эту тетеньку, которая была, ну, при всем уважении, я прям понимаю разницу поколений, настолько близко к душе воспринимает, настолько, блядь, она никак не может понять, что мы живем в мире уже вот этого кликбейтного мышления, где нужно забросить идею, и она вирусится. И то, что его там какие-то высказывания про Гитлера, это все такая же вирусовая хрень. Он вообще про него ни черта не знает. Он, блин, там образование уровня нашего 5 класса.
0: Ему просто сказали, не знаю, его за это отменили во многих странах. И в США культура отмены сработала, дай боже. Раз, видите, даже вполне, в Россию приедет.
7: Вполне. Но он на это свое срубил. Это, слушайте, это как там, зарабатываем на 20%, на 80% просто работаем. Так вот тут и есть. Это, да, блин, у нас, к сожалению, не знаю, к счастью, но сущность современного мира, то, что найди кликбейтную хайповую тему, даже если ты к ней не имеешь отношения, даже если ты ни черта не понимаешь вообще ни разу, но ты бей в нее, и ты получишь себе вот эти миллионы-миллионы просмотров, если не миллиарды, подписчиков и прочего, и будешь зарабатывать на рекламе, будешь зарабатывать в данном случае на билетиках, но я думаю, на билетиках меньше, там, я думаю, какой-нибудь мерч и реклама гораздо больше. В этом весь смысл.
0: Хорошо.
7: Это прям очевидно. И печально, что мы такие провинциальные в этом плане. Реально печально. Ну, правда, половина мира такого, но, блин. Все-таки как-то надеялся, что не настолько. Да.
0: Хорошо. Все, принимается. Так, далее. Максим из Кемерово, пожалуйста.
8: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
8: Ну, начну с того, с чего придется начать. Я, когда обсуждали ИИ, я вам как раз и говорил, что формируется уже часть населения, которая в это верит как в истинную правду. Вот тетенька позвонила, вот он вам пример.
0: Ну, давайте не тетенька все-таки, девушка позвонила.
8: Девушка, хорошо, ладно. Так. Вот, ну, идем дальше. Я, к сожалению, на тех иностранных исполнителях не был, для которых хотел бы. И как бы я больше по мотофестивалю в этом году и Беркута впервые услышал вживую. Это для меня, ну, просто было открытие. Я его все время, ну, не вживую как бы слушал, а по записям. А тут Беркута вживую услышал. Ну, большое уважение к человеку. Наши сибирские группы, ну, это я про концерты, то есть группа «Тайга», группа «Отморозки», вот по мотофестивалям.
0: Группа, ребята, группа с названием там «Отморозки», да, есть?
8: Да.
0: Прекрасно.
8: И группа с названием «Тайга» из одноименного города.
0: А вот еще, вот. Я посмотрел, Артур Беркут, группа есть такая, да, все.
8: Да, вот они приезжали к нам в Кемеровскую область на один из мотофестивалей. То есть он прекрасно вокал твой показал. Ну, я как бы в полном восторге. Вот. Ну, что касается Kanye West, понимаете, вот система, да, у нас такая. Когда-то «Ночные волки», ну, байкеры, устроили новогоднее шоу на улице. Новогоднее, там типа детской сказки, и Кощей Бессмертный у них был в кожаном нацистском плаще, в нацистской фуражке. Естественно, олицетворял противный Запад.
0: Так.
8: Вот. А потом, сразу же после этого выступления, этого артиста посадили на 15 суток. Догадайтесь, за что?
0: Ну, понятно. Примерно.
8: Ага, да. Ну, то есть за агитацию.
0: Я понял. Реабилитацию, да, скорее есть, всего.
8: Ну, да, за демонстрацию вот этих всех вещей. Угу. У нас детей штрафуют, выписывают административные штрафы, хотя, ну, за то, что они в соцсетях какие-то картинки публикуют.
0: Да, на днях новость. Спасибо, что напомнили. Я даже писал об этом. На 19-летнего парня из Кургана завели дело за поиск и прослушивание экстремистской песни в интернете. По данным следствия, парень нашел в интернете трек, который признан экстремистским и запрещен в России, используя программу для обхода блокировок, а затем прослушал. Теперь ему грозит административка и штраф до 5000 рублей. Да, спасибо, что напомнили. Да? Пожалуйста. Да, ну, давайте, спасибо, что позвонили и напомнили, кстати говоря. Ну, вот у нас чуть больше минуты, еще одного человека успеем послушать. Это Виталий из Москвы. Виталий, пожалуйста, минута у вас.
9: Здравствуйте, дорогие
0: Здрасте.
9: Мои. Я хотел бы подписаться. Вот предыдущий был парень, рассказал все, что там про маркетинговые ходы и все такое. Готов под каждым словом подписаться. Есть еще одна интересная ситуация. Мы действительно потеряли, наверное, свое лицо тогда, когда после «Голой вечеринки» Дима Билан там и прочие. Вы знаете, он гимн пел. Я присутствовал на стадионе, была какая-то футбольная там история. Дима Билан после вот этого всего скотства, когда он был под наркотой, и я извиняюсь, ногой, я мягко-мягко говорю все это. Так. Я был в таком шоке и понял, что нравственность потеряна настолько у нас в стране. После воровства сухарей у солдат, так. Это вы тоже знаете эту историю, мне кажется, что то, что приедет музыкант, я буду так говорить, это такая мелочь.
0: Угу. Да, спасибо. Да принимается. Всем спасибо, кто сегодня звонил. Никуда не переключайтесь, друзья.

0: будет. Честный взгляд на происходящее вокруг. Слухами земля полнится, а на радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую. Сказано на радио «Комсомольская правда».
1: Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин о том, как России противостоять Западу.
2: Мы можем этому противостоять двумя способами, что мы уже делаем. Это на линии соприкосновения, где мы побеждаем и движемся вперед. Плюс совершенствование своей военной техники, которая у нас есть, но которая нуждается в совершенствовании, потому что Западная Европа, которая накачивает вот этим оружием украинский режим, она не стоит на месте, она совершенствуется. Поединок продолжается. Я убежден, что мы будем победителями в этом поединке. Плюс к этому, конечно, важна психологическая настроенность на победу и на мир. И у нас эта психологическая настроенность есть, потому что для нас победа – это мир. А вот для Западной Европы неизвестно, что является стратегией, кроме ненависти к России и желания расчленить ее, опустить ее. Больше никакой стратегии нет. Эта стратегия обречена на провал.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда». Александр Коц – один из лучших военных корреспондентов не только в России, но и во всем мире. Он работал репортером во многих горячих точках. Чечня, Южная Осетия, Косово, Афганистан, Ливия, Сирия, Египет, Ирак, Украина. Каждую среду в 8 часов вечера по московскому времени слушай на радио «Комсомольская правда» программу «Коц. Аналитика с именем».
3: Здравствуйте, я Сергей Лукьяненко. Вы слушаете радио «Комсомольская правда», самое лучшее радио на свете.
0: Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758-442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц...